0: Росавиация, аэропорт Домодедово принимает, отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений. Возможные корректировки в расписании, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Кроме того, как уточняет ведомство, временные ограничения также введены в аэропортах Внуково, Жуковский и в аэропортах Пензы и Саратова. Глава МИД КНДР Цуй Сон Хи получил от министра иностранных дел России Сергея Лаврова телеграмму по случаю Дня освобождения Родины. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. По его данным, в телеграмме Лавров напомнил, что в 1945 году красноармейцы и корейские патриоты совместными действиями разгромили милитаристскую Японию и освободили корейский народ от ее многолетнего колониального владычества, тем самым приблизив окончание Второй мировой войны. Российский министр добавил, что наглядным подтверждением заложенных традиций боевого товарищества стало участие военнослужащих КНДР в операции по изгнанию ВСУ и иностранных наемников с территории Курской области. Детский сад номер 8 в Корсакове на Сахалине со вторника закрыт для приема воспитанников. Об этом сообщила мэр муниципального образования Наталья Куприна. Она уточнила, что в медучреждение обратились 17 детей, 9 из них госпитализированы. По информации главврача Корсаковской ЦРБ, состояние у поступивших на лечение стабильное, средней степени тяжести. Как информировало региональное управление Следственного комитета России, накануне в одном из дошкольных учреждений после дневного сна несколько детей работников учреждения пожаловались на недомогание, сопровождавшееся рвотными позывами. Возбуждено уголовное дело по статье о показании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Биробиджан останется без горячей воды с 18 по 20 августа, чтобы устранить неисправность на биробиджанской ТЭЦ, сообщил мэр города Алексей Кузьмин. Также он отметил, что в первый день произведут расхолаживание станции. Сам ремонт запланирован на второй день, а на третий пройдет запуск ТЭЦ. Максимальная нагрузка на школьников варьируется от 3 уроков в день у первоклассников до 7 уроков в день у учеников 7-11 классов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения. Отмечается, что объем максимально допустимой нагрузки на первоклассников в сентябре-октябре составляет 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 4 урока в день по 35 минут каждый, а в январе-мае первоклассники могут посещать по 4 урока в день по 40 минут каждый. Один раз в неделю у них может быть 5 уроков за счет включения в расписание физкультуры. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый вечер. И это авторская программа председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич, вас приветствую.
3: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, слушатели.
2: Коллеги из «Известий» пишут, что российские банки, если продолжат в том же духе, могут закрыть свыше 2000 дополнительных офисов в этом году. Я, на самом деле, лично такого процесса не замечал. В моем городе, наоборот, там какие-то мелкие магазины хозяйственные закрываются, на их месте отделения банков открываются. Это такое небольшое наблюдение. Но в целом, если характеризовать этот процесс, он происходит почему? Все услуги теперь по интернету решаются, по телефону. Не обязательно лично в отделение приходить, чтобы, и поэтому закрывают?
3: Ну, у меня 25-летний банковский стаж есть, так, в истории где-то. Вот. И я разговариваю с банкирами, со своими старыми приятелями, они говорят: катастрофа. Молодежь вообще не ходит в банки. Поэтому не знаю, какой у вас город, не хочу допускать, там, не знаю, там, мало ли, вдруг это где-нибудь там что-то, да, то есть вот. А вот то, что я вижу по Москве, все отделения банков, которые я вижу между станциями метро, вот Кутузовский проспект, он большой, да, вот у самого станции метро, там как были банки, так и остались. Все, что было по дороге, прекрасные места, закрыто, ничего на этом месте не открывается. Вижу сам, так как, ну, знаете, как взгляд такой, знаете, я как-то смотрю, все-таки я в этой теме вовлечен, поэтому мне это видно, да? То есть в центре города Сбербанк проявляет безумную активность по сокращению своих отделений. И еще раз повторюсь, понятно вообще совершенно почему. Люди перестают ходить, что-то платить. Да? Все, что можно сделать сейчас. Зачем сейчас нужны банки? Чтобы зайти и обновить у них приложение санкционное, если, например, да? То есть, ну, это надо пешочком сходить. Все остальное. Да, еще возможно верифицироваться, чтобы можно было там платежи какие-то проводить. Один раз. После этого вы в целом... Вы не нужны банку, ни банк не нужен вам. Да? Я, например, честно не очень помню, когда последний раз заходил в банке. Ну, разве что недавно заходил, там нужно было день рождения дочки, нужно было подарить ей именно в конвертике денежку. Да? То есть вот зашел, снял и ушел. Все. Никаких иных историй нет. Поэтому я даже думаю, дело... Ну, знаете, как хлопок одной рукой. Да? То есть когда говорят 2000 отделений, это кажется, это много или мало. Да? Если мы с вами вспомним, что в России 150 тысяч населенных пунктов, то это вроде как мало. Понятно, что населенные пункты бывают разные, банков там иногда не бывает, там бывает, может быть, один банк на 10 населенных пунктов, и поселочки там по 25 человек. Но городов 1000 у нас есть, да, то есть, а это уже для 1000 городов, 2000 отделений, это вообще, согласитесь, почти ни о чем. Поэтому вопрос надо было бы, конечно, ставить. Я не знаю, честно говоря, сколько отделений в России банков, да, то есть, ну, допускаю, что речь все-таки идет о сотне тысяч. Ну, где-то так, то есть, все-таки. Ну, если мы с вами так примерно прикинем, сколько их в Москве, посмотрим города, то есть, еще раз повторюсь, больше 1000 городов, да, вот сколько отделений, да, ну, наверное, должно быть хотя бы, если по 10, то уже у нас с вами там 10 тысяч, по 100, вот 100 тысяч набежало. Поэтому 2000 это немного, это тренд, он давний тренд, непонятно, почему сегодня обратили на это известие, я не вижу это прям такой, то есть, это хорошо, да, то есть, вот что так происходит, вот, но мне кажется, еще медленно, надо быстрее, но тут еще как бы медленно определяется, как я понимаю, некоторые банки, на них на самом деле лежит ответственность, некоторая такая социальная, они позакрывали, да, потому что проку такого нет, да. Ну, пенсионеры, люди ходят, и там губернаторы дадут по голове, да, банкам, если они закроются. Поэтому, если бы дать волю вообще нам, технократам, мы бы вообще все это позакрывали давно, и наличные бы даже убрали, да, они только мешают. Но, вы же понимаете, нам давать столько нельзя, да, поэтому у нас какой-то такой компромисс идет, вот мы его наблюдаем.
2: А вообще сейчас в населенном пункте необходимо банковские отделения хотя бы одно? Просто я вот был в прошлом году на Соловках, и там отделение банка ровно одно. Мы этот банк сегодня называли. Оно еще такой прикольной деревянной избушки там было.
3: Ну, слушайте, ну вот вопрос, знаете, как только мы решим рано или поздно вопрос авторизации, он же основная проблематика, зачем все нужно? То есть, смотрите, первое, зачем нужен банк? Там, честно говоря, всего одна история, это кэш. Деньги. Да, как только у вас деньги безналичные, вот еще раз повторюсь, у меня ИП-шечка моя есть, на нее приходят денежки, мы научились передавать документы по электронному вообще, то есть мы не встречаемся уже даже в большинстве моими контрагентами. Банк мне вообще не нужен. За одним маленьким исключением, когда, еще раз повторюсь, я прихожу в магазин, и продавец, это касается только сегодняшнего дня, по сути, вот я прям сегодня, кстати, это видел, я брал в ресторане Фубо, и вот на меня продавщица такими, знаете, глазами смотрит, говорит: «Вы наличными не хотите заплатить?» А я говорю: «Не хочу». Но в целом это единственное, где-то наличные нужны. Так вот, банки, конечно же, по большому счету, в целом не нужны. Ровно в тот момент, когда... У нас и так уже в смартфоны... Давайте мы сейчас не будем разбираться, кто авторизует, там, Apple, Google или наш там кто-то, Роскомнадзор. Смартфоны и так уходят, достаточная доля нашей биометрии, да, в целом. Сами физические банки нужны, еще раз повторюсь, только для одного – выдачи наличных. Все остальное может вполне себе решаться дистанционно. И, и единственное, что остается, это привычка людей ходить в банки и говорить: девочка, какой у меня там процент по вкладу. Да, понятно, что и наличные, когда я говорю, что надо бы их убрать, и ступоры, которые надо признать самые важные, это все-таки привычки населения. Вот. Но когда-то это закончится, да, и вот если в вашем вопросе, то я уверен, что там, ну, когда-то в периферии, то есть я уверен, что существуют люди, которые вообще не ходят в банки, один раз авторизовались, счет открыли, ну, каким-то образом, да. Это можно делать вообще не обязательно в банке, это можно делать в МФЦ. Это вообще, возможно, скорее всего, будет одна авторизационная контора, которая будет, ну, для разных уровней авторизации, да, там, квартиру покупать когда-нибудь через интернет мы будем полностью 100%, да. И тогда мы будем приходить к какой-то супер-пупер навороченный МФЦ, где будет сидеть психиатр, кто-то еще, но, еще раз повторю, основная идея – это авторизация. Как только мы уверены, что в этом телефоне вы, а дальше банк действительно не нужен, и вполне себе где-то в дальней перспективе видно, что ни банков не будет, Как там было, помните, Москва слезам не верит, ничего не будет. Да? То есть, вот, будет одно сплошное телевидение, театров не будет.
2: В таком случае, если немножко развить мысль, может быть, тогда и от пластиковых карт уже вполне себе можно отказаться и только цифровые оставить?
3: Смотрите, мы тестируем сейчас очень много способов оплаты. Лицом. И несмотря на санкции, кстати. Да, то есть кто-то и лицом платит, кто-то придумал платить улыбкой. Да? Я бы, честно говоря, нашел бы этого продакт-менеджера и по голове бы настучал. Но все-таки деньги требуют некоторого такого более серьезного отношения. Но понятно, что они хотят затащить детишек. Я просто наблюдал корчение детишек, да, то есть вот под... Причем детишками, мы с вами понимаем, зумеры наши до 30 лет детишки, да, и вот когда стоит 30-летний зумер и улыбается разным образом, ну это выглядит, слушайте, ну вот прям мое старое банкирское сердце, оно как-то вот оно, ну может быть так это положено в новом
2: режиме. Все мы улыбаемся, когда расстаемся с деньгами.
3: Да, но обратите внимание, до прям вот до введения против нас санкций, да, прям тренд шел на замену карточек телефона. Потому что карточка uh-huh. – это такая история. А телефон у нас всегда в руках. Всегда. Мы же не можем выйти без телефона. Это, по сути, наш такой, знаете, ID, который к нам прирос. И оказалось, что телефонами очень удобно платить. Были очень много опасений, было очень много дискуссий, я очень хорошо их помню. А вот и что-то еще. Вот, конечно же, и тогда стало понятно, что карточки – это такой, знаете... дублирующий элемент, прям реально дублирующий, ненужный на самом деле, потому что, еще раз, как я говорю, про одну точку авторизации, да, вот как и с банками, там тоже авторизация нужна, да, вот также здесь нужна одна точка авторизации, смартфон ее прекраснейшим образом выполняет, может быть, карточки нужны пока еще, пока не согласованы, то есть карточки пробились там десятилетиями, там даже Visa, MasterCard, они, или там сейчас Union Pay мы пользуемся по миру, да, то есть, понятно, наш смартфон можно не принимать где-нибудь там в Германии, например, да, то есть как авторизационная точка. Карточки в этом плане больше пошли, но, опять же, в дальней перспективе видно, что сами по себе карточки останутся... Как вы знаете, есть банки, где до сих пор есть чеки, чековая история. Вот прям чековые книжки, да, то есть вот я прям с таким удивлением наблюдал чек, мне говорят, а ты выпиши чек. Я говорю, вы что, с ума все посходили, что ли, да? Вот, но вот есть люди. Поэтому это однозначно отомрет. Вопрос в сроках, да. Сроки здесь определяются уже... не технологиями. Технологично можно все давно сделать. А определяется социальным спросом. Если есть социальный спрос, то, ну, что будете отказывать людям? Они, во-первых, за это платят, давайте так скажем честно, да, то есть карточки – это не бесплатное удовольствие. Там заложена огромная комиссионная история для магазинов, там они когда подключают себе платежку от Visa, MasterCard или от нашего мира, магазинчику чуть-чуть капает всегда, да, поэтому они заинтересованы, да, то есть поэтому здесь... Еще раз повторюсь, технически вообще нет проблем отказаться завтра от карточек и забыть про них. Потому что они же все-таки, вы же помните, когда санкции начались, чипов не было. А здесь и не надо чипов, здесь, пожалуйста, вам камера прекраснейшим
2: образом. Перевыпускать не нужно, да?
3: Вообще не нужно. Слушайте, ну тут, правда, надо и должно. У меня виза, я сегодня платил карточкой, да? У меня там конец был, 23-й год, уже карточка вся исклепанная, лень поменять. Вот. Это, наверное, об этом и позаботил сейчас Набиуллина. Они говорят, что они хотят, чтобы вообще визу не обслуживали. Там. Но, и причем эта виза, понятно, она не обслуживается в визе, а просто как был инструмент. Вот даже такая карточка обтрепанная такая уже полосочка, но пока еще работает физически.
2: Вот касается технички, наиболее сейчас как будто бы потенциально, я не знаю, удобный способ – это чипы NFC, а у нас на отдельных телефонах они не очень работают в условиях санкций. Вот этот момент мы преодолеем.
3: Да, конечно. Я думаю, по времени... Слушайте, но мы потихоньку... Слушайте, процессор отечественный, конечно, мы никогда не будем делать в смысле процессор отечественный. Имеется в виду сравнимые, да? То есть мы, к сожалению, в обозримом нашем... Ну, давайте обозримо, давайте скажем, 10 лет. Неизвестно, что произойдет за 10 лет. Там дальше уже за горизонтом. В конце концов, Китай за 25 справился. Может, мы где-то через 15 справимся. Но если говорить прямо вот про наше время, 10-летнее, для интернета это очень много, для технологий. Мы, конечно, процессоров не выпустим. Но все, что касается мелких чипов, я даже не сомневаюсь, что мы все это преодолеем. Это, ну, это не слишком сложная на текущий момент история. Компаний, которые продают оборудование под это дело, тоже достаточно много. Здесь дело просто уже в самих нас. Да? То есть выгодно, невыгодно, удобно, неудобно. Никакого особого дефицита в этих чипах нет. Они дешевеют. Да? То есть там же основная проблема. В дорогих телефонах они стоят по умолчанию, в дешевых их почти нет. Ну, значит, скоро в дешевых будет везде стоять.
2: Вот тут коллега сообщает, что MasterCard карточка перестала работать везде. Виза он еще держится. У него самого старая визовская карточка еще работает.
3: MasterCard уже все. Слушайте, как интересно. Секундочку, я взгляну, что у меня.
2: Минутка так немножко.
3: Мастеркард у меня. Я сегодня платил мастеркардом.
2: А, ну все тогда, единичный случай. Александр спрашивает,
3: да, слушатель... Другой какой-то, ужас какой-то. Да, то есть другой.
2: Спрашивает вот как раз момент с наличностью. Как платить без наличности при отсутствии разных благ человечества, которые у нас периодически, к сожалению, пропадают?
3: Еще раз простите, я мысль не допонял.
2: Отсутствие электроэнергии, мобильной связи, интернета.
3: Я ну, слушайте, давайте скажем так, что если нам отключат электричество и газ, да, то у нас будет масса других проблем, мне кажется, вот масса других проблем, да. Я согласен с тем, что, еще раз повторюсь, у каждого гражданина России под подушечкой лежит немножко. Надеюсь, уже сейчас смесь лежит. Не просто доллары, потому что нас научили немножечко старыми долларами, новыми долларами. Половиночка лежит в долларах, половиночка лежит в рублях. И она где-то под подушкой обязательно лежит. И когда мы с вами рассуждаем о том, что нет наличности, я уверен абсолютно, что это от нас, нас слишком часто обучают этому. Да? Поэтому я ваш вопрос понимаю, просто давайте так скажем. Я когда вот обо всем этом говорил, сейчас я в гипотезе, что ну, даже у меня где-то лежит немножечко конвертик на всякий случай, да, вот вообще на всякий случай, да, вот ну, мало ли что, я верю все, в банковскую систему. Госпожа Набиуллина, мой кумир, в отличие от господина Хазина, да, который выступает, по-моему, по пятницам, а я вот по понедельникам, да, то есть вот он верит, что она там найтмит МИ-5, да, я не верю, я считаю, что это лучший председатель Центрального банка, который вообще у нас был. Конечно, Геращенко был, конечно, то есть другая система измерения была, другая страна, но тем не менее. Вот, но, повторюсь, какая бы она ни была хорошая, конечно же, я считаю, что у нас уже что-то есть, да, другой вопрос, что вообще, в целом, конечно, от наличных надо уходить, потому что это сильно улучшает нашу электронную коммерцию. Сильно-сильно прямо, реально. То есть там как раз уходят риски бития по голове курьеров. Да? На самом деле колоссальнейшая проблема, когда курьеры развозят дорогие посылки, и там начинаются какие-то криминальные истории. То есть понятно, что уходить надо, но также понятно, что можно, это надо будет сделать только тогда, когда мы будем абсолютно уверены, что, в общем-то, ну, точнее, да, я еще раз повторюсь, хождение наличных и платежи наличными – это разные истории. То есть, как и доллар. У нас же нет хождения доллара. Но доллары есть у всех. Причем я даже уверен, что у сотрудников Центрального банка тоже они есть наличные.
2: Еще важную тему успеем поднять. Связана она с нашим маркетплейсом Wildberries. Есть предложение от ассоциации, представляющей нашу интернет-торговлю. Обратились они к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать предпринимателей. И среди этих предложений есть такое, что, ну, мол, нужно списать утраченные товары как убытки, не устанавливать по ним НДС, а также напрямую субсидировать пострадавших селлеров из федерального бюджета. В условиях, когда это толком нельзя даже и посчитать, ну, это, во всяком случае, мне так кажется, насколько реалистично такие предложения и насколько реалистично, что их поддержат?
3: Слушайте, ну, конечно, они нереалистичны. Да? То есть не в том смысле нереалистичны, что они неправильные. Да? Есть необходимые и достаточные. По идее, государство могло бы выступить следующим образом, что оно гарантирует все платежи от компании Wildberries. Как бы это ни звучало дико, да, то есть тут вопрос ответственности, да, и уже разбиралась бы с одним Wildberries, да, тогда бы у нас было бы 1000 решений вопросов, связанных с поставщиками и ПВшниками, которые сейчас банкротятся прям, банкротятся волнами, да, не было бы проблем с банками мелкими, для которых 50-100 миллионов рублей – это катастрофические суммы. Можно задать вопрос, а зачем нам нужен банк, для которого 100 миллионов – катастрофическая сумма? Я потом отвечу, но это не тема нашего эфира. Да? Вот. Поэтому я бы предпочел, конечно, решение грамотное. Грамотное решение – это одна узловая точка – это Wildberries, которые по-прежнему сейчас достают оттуда стороны. Понятно, что вины Wildberries в этом нет, кроме того, что она безумно популярна. Да? Вины поставщиков тоже нет. И государство здесь уж вмешиваться, да, просто, ну, какие-то я хорошо знаю, ребят, но с их стороны, и вообще даже то, что я сейчас говорю, типа, государство закроет все долги Wildberries, да, это звучит, знаете, как, даже не могу сказать, как рекламно, да, как это называется, лоббистки, да, то есть, но правильно, понимаете, с точки зрения экономики, потому что у нас там дальше пойдет сейчас цепочка, да, прям цепочка, принцип домино, как это было в августе 98 года, и очистится огромный сектор. Виноваты ли эти люди? Да, вот у меня просто есть реальный пример. У меня прекрасный товарищ, мой поставщик ноутбуков. У него хороший объем, но средняя компания. Нельзя сказать, что они там великие миллиардеры. Да? Но у них лежало почти весь товар на Wildberries лежал. Все закрыто. Они банкроты. За что, спрашивается банкрот? Поэтому здесь, мне кажется, государство должно вмешаться радикально, им и государству в результате это будет дешевле. Вопрос в том, что все боятся, там непонятно, как квайл.

0: то, что ни одно из них не пройдет. Ну, вот, например, Центральный банк выступил с рекомендацией для банков, да, то есть давайте уже еще раз вернемся к банкам, если мы начинали, с рекомендацией для банков. Я прям, знаете, мое банкирское сердце расплакалось. Понимаете, Центральный банк рекомендует. Знаете, там отношения между ЦБ и банками всегда были жесточайшими. Да? То есть, когда рекомендуют, это значит, на это можно даже не читать. Центральный банк должен был просто сказать, коллеги, по всем кредитам, которые будут там досрочно, там проблема в чем? Что как только с кредитами что-то, банки должны резервировать. Изъятие денег прямо из оборота. Это очень плохо. Можно сказать, по этим кредитам, да, ничего не делайте, все хорошо. Именно эта инструкция. То есть, банки не умеют играть в эту рекомендацию. Это не их история. Но ЦБ пока единственный, кто хоть что-то сказал. Поэтому, мне кажется, еще раз повторюсь, есть центр проблем. Это сам Wildberries. Я думаю, в нормальном режиме государство бы выступило и сказало, я закрываю Wildberries все долги. И со второй, ну, например, там 70% компаний Wildberries переходят, ну, я не знаю, там, куда нас принято, в Росимущество.
1: Чтобы а затем что? В дальнейшем, да, бизнес был более эффективным.
0: Да, а потом, если Wildberries справится и выйдет, ну, допустим, обратно выкупить или отдать. Да? То есть, ну, это уже другая история. Но мне кажется, это имело бы большой смысл. Да? Почему? Потому что все-таки мы сейчас, давайте, убираем все истории. Ситуация действительно форс-мажорная, действительно требует вмешательства государства. И вопрос, то есть понятно, что ни ИП не виноваты, ни мы, покупатели, не виноваты. Там же сгорело имущество примерно, сейчас такое косвенное, пока цифры идут, 200 миллиардов к Wildberries имеет отношение склады, и 400 миллиардов – это как раз люди, да? Либо мы, покупатели, либо ИПшники, которые там хранят товар, да? Слушайте, любой склад отвечает за свой товар. Да, не застраховали от этой истории. Но в чем проблема? Ну, тогда государство зайди, ну, прими решение радикально. Пусть пострадает один. Все-таки давайте так скажем, госпожа Ким, она одна. А десятки тысяч людей, да, это такой, знаете, вирус, да, у вас проблема, либо, знаете, как это, ну, диабетик, да, там, либо отрезать пальчик, либо ногу, да, то есть надо что-то выбирать, да, то есть вот, вот мы пытаемся отрезать ногу, видимо, себе, что нога неправильная у нас, да. Вот, то есть, еще раз повторюсь, я понимаю АКИД, я понимаю опору, я понимаю деловую Россию, но мне кажется, правильно было бы, я понимаю, что это вообще невозможно, убедить государство выступить сейчас просто гарантом, чтобы народ успокоился, сказать, что там, ну, те деньги, которые будут потеряны, они вот именно для экономики, их будет больше потеряно, да. Вот. Государство могло бы спокойно выступить, у Силанова достаточно резервные фонды для того, чтобы это перекрыть. Другой вопрос, еще раз повторюсь, какую цену забрать за это с Wildberries? Корея, Чеболя, да, то есть отдаются полностью. И потом только, когда они выживают, тогда государство им обратно отдает. Здесь, мне кажется, было бы вполне разумно вступиться, забрать долечку, тем более практика забора долечек у нас есть. Вот, и все, и дальше уже спокойно разгребаться. Не, там, даже я общаюсь очень много с коллегами, там, конечно, паника несусветная идет.
1: Да, к сожалению, это процесс, который продолжается до сих пор, и людей можно и нужно понять в этом случае. У нас 3 минутки до перерыва. Начнем мы тему с обезличенными данными о пассажирах, которые тоже людей очень взволновало, из-за чего, соответственно, у нас ведомство аж дополнение к тому, что происходит, решило выпустить. Значит, Минтранс предложил передавать Росстату обезличенные данные о пассажирах для того, чтобы уточнить данные, планировать маршруты, даты поездок и число пассажиров для того, чтобы стоимость рассчитывать. Почему так, опять же, лично не вдавался в подробности, почему так людей взволновало это событие, что их данные опять кому-то куда-то хотят передавать? Насколько у нас люди к данным трепетно относятся?
0: Слушайте, ну, давайте так скажем. Это, есть такое понятие, битва двух якодзун, да, то есть такой цирковой фокус, когда борются якобы двое, а на самом деле один. Борются чиновники. По разным причинам, да, то есть кто-то кому-то нравится, кому-то не нравится. Минтрансу откровенно не нравятся данные, которые попадают наружу, говорят о том, как работает Минтранс. Я вас уверяю, это единственное, что их бесит, их что расстраивает, они вообще не хотят этих данных отдавать. Тогда мы с вами с помощью Яндекса узнаем, как на самом деле все построено, да, или почему, там же сразу маршруты. И вот, понимаете, мы вторгаемся в очень тонкую модель, да, то есть а почему этот маршрут идет туда, а вот этот маршрут идет не сюда? Вот у меня сегодня буквально был разговор, случайно совершенно, да, извините, случайно. Там идет от метро беговой автобус, и он идет очень редко, да, и там очень много пассажиров, которые его ждет. А вот мимо же проходит автобус другой, да, то есть он идет очень часто. И мы не знаем почему, но мы знаем, что там едут пустые автобусы, а этот весь переполненный. Понятно, что когда вы все это кому-то отдадите, а мы, айтишники, негодяи, понимаете, да, то есть мы видим, ну, уже в чем проблема посмотреть-то, да? И мы задаем вопрос, а в паблик это все выносить? Ну, это нет привычек у министерств. Поэтому, конечно,

0: Я думаю, основным противником этих данных отдачи вообще наружу является Минтранс. Да? То есть понятно, что они какие-то компромиссы. На них давят. Давит на них Владимир Владимирович лично. Да? То есть, вот, обратите внимание, он причем вынужден приезжать и прям конкретно на конференциях специализированно говорить о том, надо работать с искусственным интеллектом. Потому что они же что говорят? Они говорят, нам никто не говорил. Буквально недавно был Владимир Владимирович на одной из спецконференций. Он говорит, давайте отдавать. Я говорю, да, надо отдавать. Так же и здесь. То есть, поэтому Минтранс является одним из самых главных. Понятно, что мы, опять же, это про деформацию, мы хотим как можно больше данных, да? Но обратите внимание, на примере Москвы, когда вы ходите и вы видите, когда к вам подъезжает троллейбус, ну, согласитесь, это очень хорошо. Это прямо очень удобно, очень перспективно. Я из дома выхожу, если мне надо проехать на троллейбусе или на автобусе, я смотрю, о, через 5 минут будет, и выхожу, иду прямо спокойно. Мне очень это нравится. Вот, поэтому у нас с вами идет такая большая борьба, и мы с вами видим ее следствие. Конечно, хотелось бы, чтобы это все было быстрее. Вот, честно говоря, хотелось бы, чтобы это все было быстрее, но бюрократия так устроена, что быстро ничего не бывает.
1: Вот как раз, к слову, о наличных и транспорте. Перед перерывом такой любопытный факт. В Подмосковье полностью отменили оплату наличными за общественный транспорт, потому что не туда деньги шли. Вот как раз следствие той цифровизации, о которой мы говорили. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. В эфире «Радио Спутник». Вернемся после перерыва.
2: Клименко советует.

Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Клименко советует.
3: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник», в студии Михаил Алимов. И со мной на связи продолжает оставаться председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, еще раз добрый вечер.
4: Добрый вечер, я здесь.
3: Да, затронули мы тему транспорта в конце предыдущей получасовки. И в том числе о том, что для того, чтобы где-то в регионах произошли подвижки вот с внедрением искусственного интеллекта, как будто бы необходимо начальственное присутствие, вплоть до того, что сам президент вынужден обращаться вот к региональным властям. Насколько тогда может, я не знаю, не затянуться, но какое время займет вот внедрение таких прорывных технологий, например, как беспилотный транспорт? Потому что вот у нас сейчас собираются расширять этот пилотный проект по беспилотному транспорту, который только в Москве и Петербурге был, еще на 5-6 регионов. Готовы ли у нас регионы к тому, чтобы эти технологии внедрять? Если нет, то что нужно сделать, чтобы были готовы?
4: Знаете, грустно немножечко скажу. Когда я был советником, мы собирали всех заинтересованных и пинали их, всячески пинали, прям, знаете, ногами. Ну, слушайте, айтишнику дали должность, и не попинать, ну, как я не мог? Да? Поэтому я собрал всех. Я собрал правоохранительные органы, я собрал МАДИ, всех, кто пишет законы. И они мне очень долго говорили: Герман Сергеевич, мы вас понимаем, нам все нравится. Беспилотники – это просто must-have, это наше будущее. Но должны же быть международные законы. Вот, например, это прям реально мне так рассказывали. В правах, ну, в законодательстве о вождении написано, что за рулем должен сидеть человек. И пока не поправится ничего, да, ничего не будет. А теперь, внимание, сегодняшняя новость. Прям мне очень нравится, что сегодняшняя новость. Я вообще люблю такие новости в пандан. Вот вы спросили, а мне есть что ответить. В Лос-Анджелесе работает компания «Лос-Анджелес Америка». Простите, что делаю ссылочку на Америку. Но в Китае, я подозреваю, гораздо хуже вся история. Ну, давайте Америку рассмотрим. Не будем пугаться Китаем. Америка, Лос-Анджелес. 19% заказов беспилотный автомобиль. 19%. Я хочу заметить. И цифра имеет тенденцию расти, потому что владельцам автопарка очень нравится, точнее, не так, производителям автомобилей нравится, что они ушли из-под контроля владельцев автопарков, работают напрямую с компаниями, отдают им просто автомобили, кстати, без водителей. Вам не нужны туалеты, места, соцстрах, что там еще, заботы какие-то. Еще 19%, это не просто много, да? Это говорит о том, что это уже становится... стандартом, вообще просто стандартом, да, то есть они сейчас сами же автопарки, так называемые цифровые, в городах приводят территории в порядок, а там надо, ну, как светофоры, указатели, там есть какая-то история. И, вы знаете, грустная вещь, когда я опять же ругался с чиновниками, и чисто в кулуарах они мне говорили: Герман Сергеевич, ну, что вы, неужели вы не понимаете, как у нас все устроено? Когда там будет, то мы все купим. Понимаете, да? Я говорю: подождите, но мы же здесь. Мы сделали вам, тогда я решила, правда, про медицину больше дам, я сделал вам третье мнение. Мы сделали распознавание рака, онкологии. Ну, Герман Сергеевич, ну это же сложно, вы же свои, да? Вы даже наглые твари, хотите денег? Я говорю, ну там же вам обойдется в 10 раз дороже. Они говорят, ну зато проверено. Я говорю, нормально. Так вот, с автомобилями полностью, смотри, полностью такая история будет развиваться. Более того, я даже уверен, что если бы не санкции, да, компания, которая сейчас в Америке производит беспилотные автомобили, она бы уже здесь присутствовала, да, и Яндекс огромной скоростью закупал бы тоже оборудование, и началась бы большая война. Я вот, вот прям уверен в этом на 100%. Сейчас у нас пока сложности с оборудованием, сложности с лидарами, еще что-то, сложности, извините, с Минтрансом. Хотя Минтранс как бы всеми силами говорит о том, а давайте мы ускоримся, это получается, простите, как с криптовалютой. Ее как бы разрешили, зато теперь сроки будут давать реальные, да, потому что разрешили и сроки тоже, да. Поэтому я думаю, что оптимистично, кстати, я уже как бы смирился, знаете, у меня закончился молодежный запал такой, знаете, молодецкий. Вот, я думаю, что когда там подойдет к 50%, мы объявимся, что мы срочно создаем ассоциацию Министерства беспилотного транспорта, да, то есть если Минтранс вообще как-то не выдержит. И поручим ему в течение, там, естественно, очень короткого срока, да, заполнить Москву беспилотными такси. Что и произойдет. Тут другая проблема. Знаете как, для нас с вами, может быть, даже это будет неплохо. Но хотелось бы, чтобы это был Яндекс, понимаете? Ну, вот как бы мы к нему ни относились, там есть, пусть даже, извините, Wildberries, да, неудобно. Потому что они там все скупили, как я понимаю. То есть им, конечно, сейчас тяжело, но, тем не менее, до момента пожаров Wildberries там, он прям башни строил, таксопарки покупал, что только не делал. Неважно кто. Но была, был шанс, что это будут наши таксопарки. Да? Сейчас пока, на текущий момент, не видно, что мы сможем подойти хотя бы с нашим программным, даже с нашим программным обеспечением. Скорее всего, мы лицензируем зарубежное программное обеспечение и будем, ну, это быстро решится. То есть еще раз, и этим индикатором станет не наша воля, да, а станет то, что там уже рынок станет, ну, таким, знаете, уже все понятно. Все, пожалуйста, вот вам беспилотники, здравствуйте. Причем понятно, что по сложным маршрутам, где там не везде будет железяка способна проехать, по тысяче причин, да, то есть по нашим, я подозреваю, хотя, вы знаете, я тут разговаривал с коллегами, кто этим занимается, они говорят, Гер, это очень большая иллюзия, что железяка не проедет по нашим осенним дорогам. Она-то как раз по ним проедет. Ей сложнее, проехаться по Арбатским переулкам. Вот. А вот как раз по вот, вот этому, наоборот, даже лучше проедет, потому что она реально в качестве не оценит глубину лужи, даже посмотрит предыдущие съемки.
3: Высчитает, да, траекторию необходимую. Да.
4: И, возможно, проедет даже лучше. Да? То есть мы-то с вами думаем, что там-то хуже. Да нет, ничего подобного. Как раз так как там нет обочин, там нормально можно делать все, что угодно. Она посчитает давление шин, что вчера был дождь, что там слякоть, и поедет не направо, а, например, налево. Да? Поэтому здесь еще бабушка Мадрид сказала. Но в целом меня радует, что они... Это значит, слушайте, если они начали об этом говорить, чиновники, да, то есть вот... А причем, вы же понимаете, само, там как у муравьев получается. Все муравьи разумные, но едут фиг знает куда. Да? Вот даже им нравится. Я разговариваю со многими человеками, потрясающее впечатление. Глубочайшее образование. Но результат черт знает какой. Так вот, если система... Да, от них эта система не зависит. Если система начала интересоваться беспилотными автомобилями, то, конечно же, есть шанс, что мы куда-то вот прям прибежим.
3: При этом к 2030 году, как ожидается, инфраструктура для беспилотной авиации появится в 35 регионах России. До 2030 года осталось 4 года. Для кого-то это может быть новость, для нас нет, но тем не менее планы достаточно амбициозные.
4: Ну, давайте так скажем. Где из 35, там и 85. Да? То есть, по большому счету, нет ничего суперсложного, да, обеспечить инфраструктуру беспилотников. Это вопрос запуска пилотных проектов, и самое главное понять, а вообще в чем дело, да, то есть где-то беспилотная авиация нужна, где-то она нужна, где-то нет. Где нужна беспилотная авиация? Там, где большие расстояния и очень маленькие населенные пункты. Безусловно, да. Будут ли там посылки? Сильно сомневаюсь. Скорее всего, это лекарство, скорее всего, это какие-то истории, связанные с безопасностью, да, то есть потому что это вряд ли выйдет в какую-то коммерчески нужную историю. Хотя понятно, что там, ну, допустим, где-то на Алтае расстояния между поселками могут быть, простите, ну, это даже не Москва, а Подмосковье, да? Вот, ну, что там дрон полетит, он же все-таки жрет какое-то электричество, да? Другой вопрос, что, то есть, он будет замещать дорогие истории. Там, где едут трактора, жрут бензин, там, 20 литров на 100 километров или 30 литров на 100 километров, да не бензин, дизель там жрут. Поэтому ничего необычного в этом не вижу. За исключением, что мы к 30-му году должны уж точно решить историю с неизвестными нам беспилотниками, которые к нам откуда-то прилетают, да, вот, и каким-то образом контролировать небо. Вот. Судя по вот тому, что сейчас происходит, наверное, действительно нужно какое-то время для того, чтобы эту всю историю как-то раздербанить и привести в порядок. Но в целом, еще раз повторюсь, вы знаете, я даже скажу так смешно, технически все, вот прям нет ничего, чтобы невозможно было сделать. Просто вкладывай деньги и вперед за отечество. А проблема основная – это регулирующие разнообразные истории, чтобы мы с вами не удивлялись потом, а что, куда, где летает. Да? И для бюрократии 4 года – это, кстати, не самый такой срок. И понятно, что если 35 регионов должны быть к 2030-му, то 2 должны быть завтра региона. Да? 5 через 2 недели, ну, например, потому что не может все завтра появиться, или прям через 4 года, через 3 года 349 дней, да, не может все сразу появиться. Поэтому какие-то вещи должны появляться в этом году, какие-то в следующем. Вот, и мы с вами это увидим по динамике. Понятно, что если у нас до 2029 года ничего не будет, то можно предположить, что и в 2030 вряд ли что-то появится.
3: Да, все познается в динамике. Есть у нас новость, которая простых россиян тревожит весьма серьезно. Это невозможность пользоваться привычными приложениями на уже привычных нам операционных системах. Особенно, когда мы эти телефоны обновляем. И речь сейчас идет про удаление приложений из App Store и Google Play. Герман Сергеевич, с вашей точки зрения, какие еще приложения нам могут заблокировать, каким секторам они могут относиться? Вот если сейчас мы на эту минуту прикинем.
4: Слушайте, это такой вопрос, знаете, вот прям реально, я никогда не думал, что я вот попаду в историю блондинки, да, а вы меня спрашиваете, а вот за углом динозавр будет или нет? Но в целом я, кстати, с блондинкой согласен. Либо да, либо нет. Да? То есть 50 на 50. То есть где-нибудь раньше я бы вам сказал, ну что, вообще о чем вы говорите? Да? То есть вообще что вы такое вообще несете? Да? Кто может заблокировать? Почему? Сейчас, к сожалению, все мы находимся с вами в позиции 50 на 50. То есть это не плохо, не хорошо, это просто факты. Да? То есть мы должны понимать, что мы можем завтра, ну, например, завтра могут выгнать все государственные сервисы, да, госуслуги. Легко. Непринужденно, да. Вот. Мне кажется, уже давно государство должно, там есть способы поставить, да, мне кажется, государство должно на себя взять некоторую одну маленькую проблемку. Вот как сейчас банки санкционные, да, вы можете прийти в коммерческий банк, и там вам поставят предложение того или иного банка. Способ хитрый, конечно, не каждый с ним справится, да и не надо. Надо в МФЦ открывать специальных людей, сажать специальных коллег, да, чтобы мы пришли к МФЦ, протянули им наши аппаратики, сказали, пожалуйста, поставьте нам там. Хотите, даже и МАКС поставьте, да, то есть поставьте все остальное тоже. Вот. Тут просто люди делятся четко на две категории, да, это очень важно. Первая категория, которая на это все смотрит и говорит, да, ничего страшного, я поменяю страну технически, там можно выкрутиться, да, то есть для тех, кто профессионал, знаете, как вот, когда там Роскомнадзор режет сервисы VPN, и все говорят, слушайте, я, конечно, все понимаю, но я, например, плохо себе представляю системного администратора, который не решит для себя эту проблему, да. То есть понятно, что системные администраторы как работали, так и будут работать, да. Понятно, что я что-то умею, да, вы что-то умеете, а кто-то не умеет. Так вот, конечно же, в этой истории надо понимать, что мы и так 4 года живем в странной истории. Никто не принимает платежи, кроме Apple никто не принимал, а все весь Android, например. То есть мы каким-то образом всегда вертелись с оплаты. Всегда вертелись с оплаты. И, собственно говоря, никаких трендов на изменения этого нет. Поэтому я думаю, что надо жить в режиме, не надо себе портить нервы. Во-первых, это очень важно, да, потому что от того, что вы будете портить нервы, события и не ускорятся, и не замедлятся. Прогнозы можно сдать любые. Я слышал прогнозы о том, ну и мы с вами слышали прогнозы о том, что они вообще все сотрут у нас на смартфонах. Вот. Но, скорее всего, история будет простая. Я думаю, что на этом, на вот все, что сейчас произошло, история успокоится, потому что там был запущен процесс с компанией Apple. Ее прижали немножечко за несоблюдение санкций. Она вынуждена была пойти там из-за кинотеатра ОК, кстати. Вот они пересмотрели свои правила, разбудили своих юристов, те юристы выступили, сказали, там, МАКС, ВК, и дальше это европейские санкции. Но я искренне надеюсь, что это вот прям, ну, вот это последнее сейчас мы с вами выбили выплески, когда выгнали банки наших маркетплейсов. И на этом, надеюсь, все успокоится.
3: Не приведет ли это к буму китайских смартфонов в продаже? Они и так себя очень неплохо чувствуют, но у них все-таки
4: они
3: есть там сторонние...
4: Они себя да. прекраснейше... Смотрите. Китайцы чувствуют себя прекраснейшим образом, потому что те, кто как раз озабочен вот этими плеями и прочими, они как раз их и покупают, потому что они еще и дешевые, давайте сразу добавим. Да? При этом сразу добавим, у китайцев есть свои магазины, которые в целом очень хорошо относится к нашему Рустору и в целом очень даже неплохо относится к нашим банкам, которые санкционированы. Ну, ставится и ставится, и все там потихонечку как-то живет жизнь. То есть, и более того, до них американские санкции не очень дотягиваются, потому что они там сами под санкциями сидят, у них там какая-то странная такая вырубка есть, да, где санкционная история, и там вообще делай все, что хочешь. Понятно, что надо договариваться, но в целом это все решаем. Поэтому, а та часть, которая покупает Apple, ну, она проклята заранее, да, сами возитесь, о них не надо беспокоиться, они сами справятся с тем, о чем задать вопрос. И есть те, кто покупает дорогие андроиды. Тут, конечно, коллеги, я, может, должен вам посочувствовать, да, вот, но, еще раз повторюсь, те, кто покупает дорогие андроиды, тоже понимают, что делать. По большому счету, дорогие андроиды, мне кажется, делятся четко на две категории. А, ну, с чем я сталкивался, да, то есть первое, это покупают девушкам, которым почему-то нравится у дорогих андроидов действительно хорошее фото, там они, китайцы, не жалеют, цельс вкладывают туда, стекла даже делают, да, и в целом там за фото можно порадоваться, да. А вторая часть, те, кто покупает андроиды, это условно сисадмины, дорогие, да, то есть, вот, ну, условно говоря, те, кто понимает, что ему надо. Начальники, мы тоже о них не беспокоимся, потому что начальник берет так телефон, вызывает сисадмина и говорит, на, я такое видел просто, на, поставь. Я говорю, ты что, не можешь себе поставить сам? Зачем я буду думать? То есть, понимаете, поэтому, условно говоря, те, кто покупает, кстати, в самой уязвимой позиции, на мой взгляд, находятся, те, кто покупает китайщину, да, они должны понимать, что у них-то как раз проблемы будут решаться проще всего.
3: Сфера наших креативных индустрий, за которую я болею всей душой, это российский игрострой. И Мосбиржа хочет привлечь на фондовый рынок российских разработчиков видеоигр. Верите ли вы в наших игростроителей? Кто готов инвестировать в Россию в столь сложный для нас пока продукт, как игры?
4: Слушайте, тут важный вопрос. О чем идет речь? И я как раз сегодня, когда прочитал эту новость, решил переписываться с коллегами. Хочу понять, что они хотят сделать на самом деле. Да? Потому что одно дело разработка. Это, по сути, мы с вами вдвоем придумали игру. Что-то сделали, конечно, это очень важно. Что-то сделали. Да? То есть, вот, чтобы это было видно, прототип какой-то. И мы ищем с вами деньги на ее окончательное создание. И это будет измеряться там 100, 200, 300 миллионов рублей. Для биржи это не очень много, надо отдать должное. А для разработчиков этого достаточно, чтобы вывести игру. Ну, там у них есть категории А, Б, С, ну, допустим, категория С. Такая простенькие игры, без каких-то совершенно чудесных историй. Потому что для того, чтобы сделать Atomic Heart, да, там понадобилось 100 миллионов, да, долларов. Это много. Но вот для стартовых историй, то есть если они, по сути, будут работать, то есть они проверят компанию, посмотрят на ее опыт и инвесторам предложат в нее инвестировать. Почему нет, собственно говоря? Вот цифры небольшие, инвесторам нужен рынок. Он рискованный, сразу могу сказать, да, то есть тут еще надо посмотреть на то, что скажет Центральный банк, потому что инвестировать, понимаете, в золотодобычу, понятно, там есть золото, оно физическое золото, да, там вы можете, ну, немножечко там ошибиться, если геологи ошиблись в запасах, да, но в целом оно золото, да, там, и вы инвестируете в какое-нибудь производство кваса, есть квас, есть хмель, есть люди, которые пьют этот квас, пожалуйста, в крайнем случае, переделайте на пивной завод. Инвестировать в интернет сложно, тем более сейчас индустрия получила хороший урок, инвестируя. Они же тоже не очень понимают про инвесторы. Они инвестировали в банковский сектор, в разработку. А он уже ограничен нашими банками, да, во всякие разные инструменты. Да, они же тоже ограничены нашим рынком. Да. И в результате они там потеряли, кстати, при переоценке, там раза в три упали акции. Сейчас, правда, нормально живут. Они просто перепутали интернет и локальный бизнес. Вот, видеоигры – это шанс сделать хорошую индустриальную историю. Я думаю, что на финансирование, как именно стартаперская история, наверное, неплохо. Если мы говорим с вами о финансировании именно крупняка, то тут сложная история, конечно, да, потому что, во-первых, крупняк, он явно не выйдет за рубеж, не сможет, потому что он крупняк, у него следы санкций и прочее, да, то есть вот, да и ему и не надо, честно говоря, потому что если у него уже все зажило, то дальше там найдутся другие инвесторы. В этом плане просто надо почитать внимательно. Я сейчас не готов. Я к следующему эфиру уточню у Мосбиржи вообще, что они имеют в виду. Возможно, это, простите, я коллег очень уважаю, но, возможно, это просто промо-акция, о которой мы с вами говорим. Но мне бы хотелось, чтобы они взяли на себя роль сбора первичных инвесторов на эту историю. В конце концов, у Мосбиржи столько мусорных акций, и сюда добавится 20-30 разработчиков игр, которые пройдут все. Там не просто так пройти. Там надо доказать, что ты живой, доказать, что ты вменяемый, доказать, что ты проект. Наверное, какая-то экспертиза должна быть, что эта игра может быть создана. Да? И на сбор каких-то первичных денег для этого, я думаю, что биржа была бы очень-очень удачным инструментом. А уж как нам, что будет на самом деле, еще раз повторюсь, вот только сегодня новость прошла, поэтому я не готов ее глубоко осветить.
3: И интересно, смогут ли участвовать в этих торгах те компании, которые в том числе и там какую-нибудь государственную задачу выполняют в области креативных искусств, и которые соответствующие гранты получают, чтобы разностороннее финансирование привлекать. Это вот прям очень интересно было бы на это посмотреть, как это реализуют.
4: Я отвечу в стиле той же блондинки. Может быть, да, может быть, нет, но по здравому смыслу. Если ты хочешь учитывать интересы государства, ты заведомо соглашаешься с тем, что прибыль у тебя будет, скажем так, неизвестно какая. Вот. Это не к инвесторам, это либо к IRI, который прекрасно с этим справляется, либо к президентскому фонду грантов. Они, кстати, там иногда выдают неплохие гранты. Да? Поэтому мы видим с вами пример со смутой. По-моему, они там набрали 800 000, кстати. Угу. Дали первые 500, потом 300. Тоже я вот... Но тут я даже не готов осуждать, потому что гранты – это как раз та история, которая гранты. Да? То есть если что-то несет политическую функцию, то государство содержите вашу политическую функцию. Мне кажется, здесь... Я даже не осуждаю, когда мне говорят, а что ты не ругаешься? Я говорю, а что ругаться? Государство имеет право, на мой взгляд, как-то продвигать. Ну, может быть, первый неудачный способ, ничего страшного, научится.
3: Вернемся немножко назад к теме, которую затронули. Это андроиды и попытки людей обойти те препоны, которые им ставят с разных сторон. Не будем сейчас называть конкретные персонали, но, тем не менее, на этом фоне возрастают сопутствующие риски. И параллельно с этим по 26 странам, включая и Россию, распространяются шпионское приложение, которое маскируется под обычный браузер Google Chrome. Вот как не попасться на удочку, когда мы там с одной стороны качаем разные с помощью костылей, там каких-то обходов нужные нам приложения, а с другой стороны там опасность подстерегает нас под привычным Chrome'ом?
4: Вы знаете, я могу сказать весело, да, сейчас ЕГЭ идет, да? Вот. Я иногда вступаю в дискуссии о том, что нашим детям в школах преподают по литературе. Да? Когда я читаю там Герасима Мумо, я все время... Вот я могу сейчас сказать одно. Было бы здорово, если бы в каждой школе, в каждом классе, каждому ребенку, да, давали читать всего одну сказку о папе и его работнике Балде. Там есть прекраснейшая фраза. Можно ее всю не читать, одну фразу. Знаете, вот «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизм». Да? То есть каким образом и почему... ставится приложение. Да? Для того, чтобы поставить браузер Chrome, например, вне Google Play, вне там, еще чего-то, вне еще чего-то, нужно, я вас уверяю, очень это захотеть. Да? То есть просто захотеть. Да? Прям упороться, как захотеть. Да? Соответственно, для этого там начинаются какие приманки. Там говорят, а вот в браузере сразу установлен VPN. Например. Чего на самом деле нет? Ну, что-нибудь обещается, что надо поставить. Да? Вот. А на самом деле, естественно, ставится, возможно, даже какая-нибудь старая сборка хрома, в которую вписывается вообще все, что надо. Там, ну, то есть там вот прям, вот, я вас уверяю, к бабке не ходи. Вот. А поэтому, еще раз повторюсь, все проникновения вирусов сейчас на наши смартфоны, не технические, все социальные. Бесплатный VPN. Chrome в браузер, в котором установлен сразу, там, я не знаю, там, пишите все, что хотите. Да? Люди удивительные создания. Да? То есть им говорят... Не ставь эту железяку, этот софт, не ставь, пожалуйста. У нас есть сейчас у андроидов, везде, у Гугла, по сути, антивирус. Не такой бодрый, как у Касперского, но он что-то понимает. И он говорит, не надо ставить, это опасный программный продукт. Человек берет и нажимает, окей. Я это, знаете, как перевожу в шутку? Я говорю, там тебя спрашивают, тебя всегда спрашивают, извините, ты дурак, да или нет? Человек выбирает, да. Но вот под этим словом «ты дурак» там написано, что... Все, это не надо. Это прям отвратительно. Кстати, с 27 года Google это пересечет. Потому что это все-таки большая дыра, потому что люди убеждаются. Да, то есть все-таки здесь на себя тогда Google должен что-то брать, потом же все бегают и орут, что Android дырявый. Это же не Android дырявый, это наши мозги дырявые. Вы в iPhone такого никогда не поставите. Там только сертифицированный разработчик, только фамилия, имя, отчество. То есть у этого браузера должна быть фамилия, отчество, живая, с карточкой, где-то, чтобы можно было потом поднять за ушко и на солнышко.
3: Это что, эра мобильных торрентов тоже к концу подходит, или все-таки найдем способ?
4: Нет, способ всегда находится, давайте так скажем. Ну, всегда находится способ. Он просто становится либо сложнее. Я-то думал, что мобильные торренты убьет история постоянного удешевления доступа кинотеатров, которые со своими... Там же, ну, у нас как-то там есть какая-то история. Новые фильмы подороже, старые фильмы подешевле, подписка на Кинопоиск, например, 200 рублей, и у тебя там в доступе уже 100 тысяч, есть каких-то истории. Понятно, что... Когда там обвиняют торренты, я все говорю, коллеги, если вы думаете, что в торрентах качают прям только-только то, что вы хотите, там на самом деле я качал «Король Лир», мне бы приспичило найти с этим сейчас не вспомню, актером, да, то есть, ну, просто старая постановка 70-го года, да, то есть, ну, а, с Ульяновым «Король Лир» был, да, совершенно потрясающе, редко где показывают, а где его нашел? Торренты, ну, осудите меня, в конце концов, да, я не знаю за это, но мне кажется, то есть, мобильный торрент — это другое, все время забывают, что в торрентах там, собственно говоря, они хороши ровно тем, что у них есть все, да, причем такое странное, и оно даже с не очень понятными авторскими правами.
3: А сейчас ударили санкции, и третий сезон «Дома дракона» ты можешь посмотреть не на официальном магазине.
4: Да, да, поэтому здесь отказывать людям в праве куда-то ходить, мне кажется, это тоже не очень хорошо, честно говоря. Да? То есть если уж вы немножечко поспособствовали тому, что происходит, но дайте им тогда право хотя бы тоже немножечко посмотреть криво. Не делайте это публично, осудят в мире, да? Но сделайте вид, что вы не замечаете. Мне кажется, это было бы очень хорошо и даже грамотно с точки зрения, давайте назовем, коллег из Роскомнадзора.
3: Благодарю вас, Герман Сергеевич, за беседу. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Хорошего всем вечера и не покидайте волну «Радио Спутник».
0: Клименко советует.

начинаем. Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии, но порой судьбу артиста определяет его внешность, и только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его и вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гауптвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Уничтожено 50 БПЛА, летевших на Москву. В Сенате США хотят законодательно запретить президенту наносить удары по Оману. В соцфонде рассказали, кто может выйти на пенсию в этом году. Подробности далее. 50 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Между тем, как информирует Росавиация, аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Демонтировать памятник коммунарам, который в июне был признан символикой, запрещенной на Украине, начали в Днепропетровске. Об этом пишет агентство «Укринформ». По его данным, в июне Украинский институт национальной памяти признал его символикой российской имперской политики, после чего демонтаж стал лишь вопросом времени. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей, началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Американский сенатор-демократ Тим Кейн заявил о намерении внести резолюцию о военных полномочиях, которая запретит президенту США проводить военные операции против Омана. Поводом стали заявления Дональда Трампа о том, что Штаты нанесут удары по Оману, если тот встанет на пути в вопросе контроля над Ормузским проливом. Сенатор отметил, что Оман является дипломатическим партнером Вашингтона, с которым у США действует соглашение о свободной торговле, а потенциальная растрата американских боеприпасов против султаната лишь сыграет на руку геополитическим противникам Штатов. Ранее саудовский телеканал отмечал, что Тегеран и Маскат достигли договоренности о полном открытии Ормуза для судоходства. Ее должен одобрить Верховный совет нацбезопасности Ирана. Более 1 350 000 детей из разных регионов России отдохнули в летних лагерях в июле, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что особенно заметен рост числа детей, отдохнувших на побережьях Черного и Азовского морей. Их количество превысило 70 тысяч, что почти на 11% больше, чем месяцем ранее. Кравцов добавил, что в организации отдыха и оздоровления были направлены более 62 тысяч детей, участников СВО, а регионами ШЭФ организован отдых для 30 500 детей из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Мужчины в возрасте 64 лет и женщины при достижении 59 лет могут в этом году выйти на страховую пенсию по старости. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России. Уточняется, что для возникновения права на такую пенсию необходимо иметь не менее 15 лет стажа работы и 30 пенсионных баллов. Ранее в пресс-службе соцфонда сообщили агентству, что стоимость добровольной покупки чуть более 1 пенсионного балла в 2026 году составляет 71 525 рублей 52 копейки. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Генри Тигранович, Сардарян не до конца вернулся в рабочий режим, насколько я понимаю.
3: Только сегодня... на верхнюю половину.
2: Да, сегодня только на верхнюю половину. Да, это называлось как это? Молочный план это называется. Молочный план. Да,
3: привет,
2: Ген. Привет. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО. Ты в отпуске еще?
3: Ну да, еще чуть-чуть. Чуть-чуть совсем.
2: Как отдыхает с тебя?
3: Да нормально, я в России, мне тут очень нравится. Все классно, все очень хорошо. Отдыхать не работать, поэтому что-то легко жаловаться.
2: Это правда. Ну и как будто вот ты ушел, и ничего такого там особого, ничего не происходит. Ну вот, кроме большого турне там президента по стране и реакции на его поездку. Ну, мы знаем, что Владимир Путин посетил Курилы в Японии. Как это по-мексикски сказать? Можно подобрать какой-то синоним к слову «подгорело», но пусть будет так. Значит, да, премьер-министр Японии Санаэта Такаити назвала визит неприемлемым. Японский МИД выразил протест. Значит, изучают возможность введения каких-то новых санкций. В общем, ну и на реакцию японцев последовала наша реакция от министра иностранных дел Лаврова. Министр призывал руководство соседней страны заняться внутренними делами вместо наездов на Москву. Ну, в общем, по мнению Лаврова, японские коллеги, соседи, конечно, перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент не может посещать любую территорию России. Ну, тут, так сказать, вот такие вводные, о которых мы все хорошо знаем. Да.
3: Стандартная ситуация, старик. Японцы должны были что-то сказать, потому что с формальной точки зрения не признают принадлежность, значит, этих территорий нашей стране. В нашей стране на их признание и непризнание далеко до одного места, и поэтому в ответ на их заявление прозвучало заявление с нашей стороны. Также там было заявление американцев, которые сказали, что, значит, солидарны они в определенной степени с японцами. Ну, дальше этого дела сильно не заходит. И мне очень нравится такая решительность Рианы японцев, когда речь идет о том, чтобы говорить о Курильских островах. И при этом каждый раз, когда обсуждается очередная годовщина Хиросимы и Нагасаки, когда они обсуждают какой-то абстрактный удар, нанесенный по Японии, но никогда непонятно, кто его нанес. Вот нынешнее правительство в Японии, оно вообще позиционируется как такое ультраконсервативное, националистическое и так далее. Но вот эта тема тоже никак у них не меняется. Вот я думаю, если бы они к нам относились как-то особо рьяно, и еще и в годовщину Хиросимы и Нагасаки заявили бы, что американцы там бесчеловечно себя повели, я не знаю, там именно в результате их действий. Но почему-то в случае с американцами у них это какие-то мифические самонаправляемые бомбы были, которые вообще непонятно, кто отдал приказ на них сбросить. В случае с Россией каждый раз, когда идет любое обсуждение, у них, значит, такая вяная и очень агрессивная позиция. Реагировать на это вообще никакого смысла не имеет, потому что Япония по факту является оккупированной страной, собственных вооруженных сил у нее нет. Фактически, можно сказать, подмандатная территория. Хотя в свое время Хантингтон, конечно, их прям сильно переоценил, аж в целую цивилизацию отдельно выделил. Но не дотягивают пока японцы до этого уровня.
2: Слушай, а ну там про вот это вот про историю, да, про историческое наследие. Вот и японоведы там и японисты, которые приходили к нам, вот они говорят, что все-таки в школах изучают. И обязательно, значит, каждый школьник обязательно был на экскурсии, посвященной Хиросиме и Нагасаки, где про американцев говорится. И вот тут я вижу различия, да, между как бы политическим дискурсом, внешнеполитическим и внутриполитическим дискурсом. Что думаешь по этому поводу? Это действительно так или...
3: Ну, нет, я думаю, что, в принципе, любой человек, который каким-то образом интересуется историей вопроса, достаточно прогуглить, и ни у кого не возникает сомнений, кто и какие решения принимал. Вопрос только в том, что когда государственная власть там в годовщину очередной исторической для его народа трагедии просто боится назвать государство, не осудить его, не сказать, что это было сделано там, я не знаю, преступным образом или еще что-то, просто сказать, что это было сделано, значит, по указанию, по приказу американского военно-политического руководства. Ну, да, даже на это духу не хватает. Поэтому вот всерьез рассматривать какие-то воинственные угрозы сейчас со стороны японцев. Очень жаль, что вот до такого уровня скатилось это государство. То есть в свое время были очень, очень близкие взаимоотношения японского руководства с руководством России. Особенно там были отдельные премьер-министры, которые еще в дзюдо хорошо себя чувствовали и на этой волне как-то сильно подружились с руководством нашего государства.
2: Ну, абы, конечно, хорошие чего. Да. При том, что были хорошие отношения, и ведь во время абы, помнишь, на одной из пресс-конференций японский журналист там задавал тоже вопрос Путину по поводу мирного договора, и Путин, так сказать, инициировал, давайте вот сразу подпишем мирный договор, просто без всяких, значит, предварительных договоренностей, да. Просто сядем и подпишем. Ну, естественно, ничем это не обернулось. И второй момент, значит, такие не то что мечтания, но, в принципе, предположения. Вот, например, мы сейчас говорим, на прошлой неделе там с Евстафьем подробно обсуждали, как США, влияние США смещается южнее, значит, в Персидском заливе, ниже. То есть США все равно так или иначе освобождают территорию. А вот в Юго-Восточной Азии можем ли мы предположить, что рано или поздно, когда-нибудь Соединенные Штаты тоже, так сказать, начнут двигаться, например?
3: Тут просто, знаешь, Лёх, вопрос в чем. Сейчас так сильно меняется в мире весь инструментарий, вообще система взаимоотношений между государствами, корпорациями и всем прочим, что мне очень сложно замерять уменьшение, увеличение влияния Соединенных Штатов Америки, потому что, знаешь, метрика очень разная. То, что мы понимали под влиянием 30 лет назад, и то, что понимается сегодня, кажется, что это просто разные формы влияния, разные формы воздействия на те или иные государства. Мы привыкли к тому, что если американцы на что-то влияют, у них там обязательно должна быть военная база. Обязательно, значит, должен быть там посаженный какой-то их руководитель, который там понятным образом себя позиционирует во взаимоотношениях и с американцами, и с окружающими странами. Но мы видим, что, допустим, у действующей администрации вообще другой взгляд на эти вещи. Они под влиянием понимают не наличие военной базы и прочих характеристик. Они понимают, скажем, торговый баланс. Вот у Трампа первый, самый важный показатель, что-то хорошо или плохо, это торговый баланс. Наверняка для Обамы или Байдена это не было абсолютно никаким приоритетом во взаимоотношениях с государствами. Будет ли, допустим, вот эта характеристика сохраняться для последующих администраций, или эта фишка просто конкретно Дональда Трампа? Мне кажется, что мировая политика в этом отношении, в вопросах влияние на государство, на другие регионы, она в целом по всему миру меняется, она становится чуть легче. Политика становится более компактной и мобильной в этом смысле. Мы живем в такую эпоху, которая с философской точки зрения, если все человечество постепенно начинает привыкать к тому, что длинные ролики — это зло, надо смотреть рилсы там до минуты, а желательно 15-20 секунд, и на этом все. Но это так аллегорически начинает перебрасываться и на другие сферы жизни. И мы видим, что такие тяжелые вертикальные иерархические структуры, они постепенно начинают уступать место маленьким сетевым организациям, маленьким сетевым формам влияния. Вот в случае с американцами, по всей видимости, они исходят в большей степени сейчас от обратного. Что мы понимаем под влиянием? Нам торговля нужна? Хорошо. Нам надо, чтобы у нас покупали подороже, нам продавали подешевле? Хорошо. Нам надо, чтобы там не присутствовали, я не знаю, конкретно китайцы или русские, или еще кто-то. Ну вот этот третий пункт, составим 7-8 пунктов. Каким образом и кто именно будет для нас обеспечивать выполнение наших этих 8-9 KPI, это вообще второстепенный вопрос. Главное, чтобы мы добились этих целей. Если удастся перекупить человека, вполне нас это устраивает. Угрозой — значит угрозой. Небольшой военной кампании — значит небольшой военной кампании. Но вот системно оценивать сейчас их влияние в регионе, с которым они сами общаются, как непонятно с кем. Вот мы не только с Ближним Востоком, сейчас последние там новости. Он на корейцев обиделся, говорит, не надо, говорит, с корейцами проводить учения, они мне не помогли в войне с Ираном. Если он уже на корейцев обижается, с самими ближневосточными монархиями, с этими странами, он меняет всю логику вот этого союзничества. Если они изначально предполагалось, что вроде как американцы там для того, чтобы защищать эти государства. Нынешняя парадигма говорит о том, что на самом деле американцы там для того, чтобы эти государства защищали присутствие американцев.
2: Ну,
3: да. И что американцы не собираются защищать арабские монархии от Ирана. Американцы обижаются, что вот эти арабские монархи, они не хотят вписываться в войну против Ирана и наносить ущерб собственной безопасности этим самым. Это очень серьезное такое изменение. Мы пока что не можем сказать, это просто личность Дональда Трампа, очень специфического человека с очень-очень специфическим взглядом на политику, на переговоры и на все прочее. Либо же это большое какое-то изменение в мировой политике вообще, потому что схожие вещи происходят и у нас во взаимоотношениях с отдельными странами. Если мы до этого привыкли, что со странами СНГ у нас один формат, где понятные деятели и понятная риторика, и какие-то понятные красные границы, то и красные линии, то сейчас этого всего нет. Но при этом, значит, одной рукой мы говорим о наличии больших политических проблем, другой докладываем о рекордном очередном росте товарооборота. С внешними силами тоже там после того же Башара Асада, когда казалось, что ну, у нас там очень понятная, исключительно бинарная такая позиция, что вот у нас есть черное, есть белое, мы на стороне белого, а все, что им противостоит, это черное. Проходит какое-то время, и в Москву с визитом приезжают, значит, деятели, с которыми мы достаточно долго...
2: Да, мы сейчас, кстати, о некоторых из них поговорим. Ну, а так, да, конечно, ну и что, как будто бы весь мир понимает, что там Трамп уйдет, и все поменяется. Отношения с Соединенными Штатами будут другими. А про Северную Корею, про Южную Корею и про КНДР хорошая история. Действительно, Трамп говорит, послушайте, значит, почему я должен портить отношения с моим другом, с кем мы с детства, с первого класса, вот так вот, значит, вместе, да, с Ким Чен Ыном. А тут южный кореец, когда им сказал, давайте воевать, спасибо, нет, да что это такое? Это дорого для нас, учение, это дорого для нас. Да, любопытно, что он Ким Чен Ын, то есть он наезжал на Южную Корею, но при этом, так сказать, щегольнул своей дружбой или очень хорошими отношениями, если дословно, значит, с Ким Чен Ыном из Северной Кореи. Ну, классно, классно.
3: Знаешь, на самом деле здесь, Лёх, важное в этой истории всей, что если бы это касалось только Кореи или только отдельно взятых европейских стран или
2: Ближнего Востока,
3: Ближнего Востока, вот по отдельности, ну, можно было бы сказать, что у него просто с кем-то не складывается, но когда у него это происходит на всех без исключения направлениях, складывается впечатление, что это все-таки определенная тенденция, это система. Если ее анализировать, получается интересная вещь, что Дональд Трамп осознанно, неосознанно, но он делает из Соединенных Штатов Америки вместо сетевой такой империи, то, чем они являлись, это империя просто очень специфического типа. Она не империя в том смысле, в котором империей была Россия там, в 19 веке, включая в состав своих территорий все новые регионы, народы, давая им подданство и так далее. Нет такого сетевого плана, где-то база, где-то, значит, без виз дадим, где-то еще что-то. Но смысл любой империи в том, что она берет на себя ношу, заботится и иногда в прямой диспропорции делает что-то для провинции собственной империи. А Трамп превращает это все в национальное государство, у которого абсолютно нет никакой заинтересованности в том, чтобы отдельно взятые европейские страны обладали какими-то привилегиями или ощущали себя частью большого американского мира. Ему вообще на это плевать. Так же, как плевать на то, Южная Корея считает американцев хорошими или плохими, видит ли в этом цивилизационный проект. Он ведет себя как национальное государство, у которого есть интересы, есть торговые балансы, есть необходимость проведения, значит, военных операций, еще чего-то. И вот если вы хотите, присоединяйтесь, не хотите, идите к чертовой матери. Мне не нужно, чтобы вы, в принципе, обитали в какой-то сфере моего большого влияния такого. И с этой точки зрения, опять вопрос, придет следующий президент Соединенных Штатов Америки. Мы пока не очень понимаем, это поведение Трампа, оно у населения находит большую поддержку или большое отторжение. Это пока я таких замеров, по крайней мере, не видел. Методологически пока сложно себе представляю, как это, в принципе, можно сейчас замерить. Но мне кажется, что риторика национального государства и риторика национальных интересов, которые должны быть превыше крупных глобальных проектов, она очень укоренена в Соединенных Штатах Америки, и он не просто так со своей администрацией этим всем балуется. И далеко не факт, что следующий глава Соединенных Штатов Америки сможет себе, в принципе, позволить какую-то альтернативу, что он сможет себе сказать, что все, вот сейчас будет у нас нормализация, мы сейчас опять начнем из своего бюджета содержать большое количество дармоедов по самым различным регионам мира, будем ввязываться в конфликты за других, они за нас ввязываться не будут. Я не думаю, что один раз перейдя вот эту черту табу, а сказать, что европейцы нам никакие не союзники, и что они дармоеды, это серьезное табу такое было на протяжении всех этих десятилетий. Либо с той же самой Кореей проговорить то, что сейчас проговорил Трамп, это тоже большой табу. И вот когда ты его единожды перешагнул, вернуться за эту линию бывает обычно достаточно сложно в политике.
2: Так, ну тут, кстати, сегодня бывший премьер-министр республики Ким Мин Сок был избран лидером правящей партии. Что тут еще про Корею? Да и все. Россия увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею до максимума с 2018 года и в 3 раза сократила импорт рыбы и морепродуктов оттуда, из Южной Кореи. Так, дальше, значит, смотрите, что у нас. Не

0: потому что никогда не слышал никогда раньше. Николай Младенов, Николай Младенов. Вот, и еще Тони Блэр там. Еще Тони Блэр. Они обсуждают, ну, как бы вот урегулирование и, так сказать, в секторе Газа и с Хамасом, короче говоря. А что тут, что-то может подвинуться, что-то повлиять на что-то?
1: Ну, из того, что параллельно с этим звучит, здесь, конечно, нужны в большей степени специалисты по Израилю, которые будут объяснять, почему на фоне этого всего, допустим, министр национальной безопасности, товарищ Бен-Гвир, там заявил, что мы вообще должны выселить все население Газы, сделать это чисто израильской территорией и вообще к этому вопросу больше не возвращаться. Поэтому он таким образом очки набирает правящей коалиции, конкретно себе, партии. Либо это и есть позиция израильского руководства, просто озвучивается она не премьер-министром, а одним из министров его правительства. Я думаю, что там вопрос, он, конечно, шире, чем только сектор Газа. Мы, по крайней мере, в публичном пространстве нам все время пытаются создать такое впечатление, что у Трампа с Нетаньяху серьезный конфликт. Я вот специально говорю, пытаются создать впечатление, потому что мы не знаем, так это или нет. Мы читаем в различных средствах массовой информации, что Трамп на него то накричал, то сказал, что он сумасшедший, то еще что-то. Но мы об этом обо всем читаем. Мы не видим, что были серьезные изменения в политике. Мы видим какие-то заявления со стороны израильского руководства, что мы это отвергаем, и деньги нам ваши не нужны на самом деле. Мы сейчас сами все будем обеспечивать. Но опять же, это не отражается на реальной политике здесь, сейчас, на земле. Поэтому касательно сектора Газа, сейчас явно это не самая острая проблема, которую Трампу необходимо обсуждать с Нетаньяху. Я думаю, ситуация с Ираном, она поострее и поактуальнее в настоящий момент. А там совершенно тупиковая такая ситуация сложилась, когда выйти из региона Трамп очень хочет, но не может, потому что просто не существует сейчас сценария выхода, который не приводит к абсолютному провалу американской политики. В первую очередь, на поле внутренней политики у Трампа не создает катастрофы. Такого сценария нет. В любой момент, когда он попытается выйти, иранцы контролируют Ормузский пролив и фактически могут шантажировать каким угодно образом и ценами на нефтяные продукты, на все прочее. Плюс к этому очевидно, что у иранцев готов какой-то вариант нанесения существенных ударов по Израилю, и на фоне того, что американцы оттуда выходят, это будет просто эффект разорвавшейся бомбы будет во внутренней политике американской. А демократы, я думаю, обязательно подхватят эту тему и будут уничтожать Трампа перед выборами, что ничего ты в этом регионе не добился. А продолжать военные действия? Ну, он их продолжает, но абсолютно непонятно, что и в какой момент можно объявить своей возможной победой. Поэтому я думаю, что длится это все будет до промежуточных выборов. А вот сразу после промежуточных выборов Трамп, мне кажется, заявит о феноменальной победе в этом регионе, о том, что настало время заниматься Гренландией или Канадой или чем-то таким, и очень быстро соберет манатки и уедет обратно в свое собственное полушарие.
0: А вот присутствие там и Младенова этого, и Блэра, это, так сказать, вот, ну, в каком-то смысле декорации, да, бутафорский, как это в Comedy Club, помнишь, была реприза, когда они просили перевести словосочетание «бутафорские азимы». Бутафорские азимы, да. Вот это бутафорские азимы в рамках этого урегулирования или нет? Потому что я посмотрел, оказывается, он еще, вот этот Младенов, руководил дип-академией Анвара Гаргаша в Абу-Даби, между прочим. И его, в общем, называют таким специалистом по региону, у которого есть как бы контакты с разными сторонами, с разными странами. И
1: я, во-первых, хочу сказать, что очень люблю и уважаю тебя за то, что ты можешь феноменально убедительно, с серьезным выражением лица, сделать вид, что до этого эфира ты знал про существование дипломатической.
0: Нет, я сказал, что я вообще...
1: Я это не... очень серьезное достижение в жизни, и ты был удивлен, что именно он был главой этой академии.
0: Но это же странно. Болгарин учит арабов дипломатии. Прикинь, но это...

0: Как будто бы...
1: И вся проблема в том, что он говорит «да».
0: Это если бы Киркоров в Абу-Даби открыл бы, значит, школу вокала какую-то, понимаешь, там, для муэдзинов. Ну, это...
1: Я пока ты начал говорить про Киркорова, я ожидал более резкой концовки. Ну, школа вокала, значит, школа вокала. Я думаю, что они там в основном из-за того, что смысл всех этих переговорщиков в том, что они вхожи и имеют контакты в обеих сторонах этого конфликта. И они в этом всем участвуют в первую очередь из-за того, что они могут поговорить как с израильтянами, так и с той стороной. Ну, по крайней мере, Тони Блэр известен широкой сетью контактов на Ближнем Востоке. И, возможно, их роль в том, чтобы донести позицию через параллельные каналы коммуникации и попытаться добиться ответа с той стороны.
0: Скоро вернемся в эфир.
2: «Мировая политика» с Генри Сардаряном.

снижение числа преступлений через соцсети и мессенджеры. Контекст. Последние полгода побили рекорды по падению правонарушений в цифровом пространстве. В МВД отчитались, что для преступлений социальные сети и мессенджеры использовались на 58% меньше, чем в предыдущий период. И все-таки пока цифры большие. Органы правопорядка зафиксировали 98 тысяч деяний. В основном использование фишинговых ссылок и выманивание у потенциальных жертв кодов из СМС. Это необходимо, чтобы получить доступ к аккаунтам и затем просить у знакомых их владельцев деньги взаймы. Для преступной деятельности активно использовался мессенджер Telegram. В России на государственном уровне реализуется целый комплекс мер, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Ведется регулярная работа в сфере повышения цифровой грамотности и совершенствования технических механизмов защиты. Была создана информационная система «Антифрод», объединившая госорганы, банки, операторов связи и цифровые платформы. Интегрированы системы МВД и Банка России, что позволяет оперативно блокировать счета для вывода похищенных средств. Возможности некоторых цифровых площадок были ограничены, а пользователи получили новые инструменты безопасности, такие как самозапреты на кредиты. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
4: Продолжаем. Генри Сардарян с нами на прямой связи сегодня не в студию. Ты в следующий понедельник тоже будешь?
5: Обязательно, конечно.
4: Супер. Так, значит, пишите в этот Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Самое-то главное внешнеполитическое событие или внешнеполитический успех Российской Федерации сегодня не обсудили мы с тобой. Концерт Канье Уэста, наконец-то, состоится в Санкт-Петербурге в октябре.
5: Ну, он сейчас, у него должен был быть концерт в Казахстане до этого. По-моему, его отменили из-за того, что там проблемы с электричеством. Какие-то серьезные очень в Средней Азии. А до этого у него был концерт, по-моему, в Грузии, до этого в Стамбуле. Да. Вот теперь он хочет доехать до Санкт-Петербурга. Но остается только надеяться, что самый любимый хит его из последних лет, да, из последнего изданного «Седая ночь» будет исполнен и на английском, и на русском.
4: Не, ну ты знаешь, да, что он не этот, залетел, конечно, трек залетел, сгенерированный искусственным интеллектом, но думаю, что вполне возможно действительно и прозвучит. А ты знаешь, там же история, что вроде бы Разин выкупил сразу права на эту песню.
5: Прикинь? Да, да, да. Я просто хочу, чтобы ты понимал, я 3 дня, несмотря на наличие ученой степени и звания, 3 дня, как последний дегенерат, ходил и людям вокруг включал, говорил, послушайте, как круто Канье Уэст спел «Седую ночь». Да, да. Включал Яндекс.Музыку, включал, и некоторых людей даже убедил до тех пор, пока сотрудники чуть моложе меня, мне донесли, что это все-таки искусственный интеллект, еще включили 45 версии, где Металлика поет песни Arctic и Асти и других исполнителей, я понял, что, конечно, меня стало легко обмануть такими вещами.
4: Это правда, да. Но состоялся тут, так сказать, концерт действительно Канье в Казахстане был отменен и перенесен. Не отменен, а перенесен. Значит, он состоялся, прошел успешно, все хорошо. Значит, в Питере 10-11 октября на стадионе «Газпром-Арена». Контракт якобы уже подписан. Вот, ну, не знаю, у моей собираются дети, честно говоря, и будут упрашивать, так сказать, обязательно
5: сгонять. Я не буду тебя врать, я в жизни никогда не был большим просто поклонником этого певца, потому что у меня нет ни одной песни Канье Уэста, которая бы меня вот так любила, эту песню Канье Уэста, или, в принципе, она мне сильно нравится. Поэтому как шоу, безусловно, символично то, что постепенно наши спортсмены возвращаются на соревнования, там побеждают, в Россию начинают приезжать эти исполнители из пула таких глобально знаменитых западных различных певцов. И вроде как это вот сейчас посмотрим, но я думаю, в ближайшее время не будет истерической реакции какой-то и всего прочего, потому что на Западе постепенно наступает усталость от этой гипермобилизации в отношении России. Мы понимаем, что года три назад, если бы Канье Уэст сказал, что он приезжает выступать в Россию, то уже сейчас Урсула фон дер Ляйен совершила бы прыжок с крыши здания Еврокомиссии в знак протеста. Кая Каллас голая облила бы себя бензином и подожгла бы, и были бы массовые акции протеста и сбор подписей против Канье Уэста. Но у меня сложилось после второго пришествия Дональда Трампа абсолютно убежденность, что любые подобные акции имеют исключительно искусственный и направляемый характер. Объясню просто почему. Ты помнишь, вот я вспоминаю его первый срок, когда он был у власти. Я тебе клянусь, каждое его слово, неважно, что он говорил, он мог просто утром проснуться, сказать, я считаю, что 2 + 2 = 4. Через 15 секунд Роберт Де Ниро, Жюльет Бинош и прочие. Дети, вот ты свинья, мразь, тварь, скотина, ты как мог?
4: Юту записывает альбомы против Трампа, да, сразу, да.
5: Все, да, начинает запеть, все. Тут он весь этот срок насилует вообще собственную страну, весь внешнеполитический периметр, все что угодно. Ноль, ничего не происходит. Максимум 2-3 ведущих лейт-найт-шоу, что-то пикировки какие-то с ним, еще что-то. Ну, в абсолютно спокойном режиме у него все проходит, никаких проблем, никаких сложностей, ничего подобного. И ровно таким же образом на внешнеполитическом периметре, в отношениях с другими странами. Вот события в одной стране, вдруг там женщины начинают сбривать себе волосы в знак протеста, там как песню записали, шествие сделали. В соседней стране происходит то же самое, ноль реакции абсолютно. Поэтому я на это смотрю не с той точки зрения, что является триггером, а что нет, а почему в определенный момент необходимо через огромную эту сеть неправительственных организаций, финансируемую из известных источников, вот в определенный момент нужна эта реакция, а в другой момент не нужна. В настоящий момент мы видим, что отсутствует такая реакция на события, связанные с Россией.
4: Тут ничего не происходит. Понимаешь, вот это по-настоящему тоже там обращает на себя внимание. Значит, все-таки Де Ниро поливает Трампа. Периодически все равно поливает. Вот там в июне, значит, наехал на него. Там я не могу любить Америку, пока, значит, ей управляет Трамп и прочее, прочее. Как будто бы вот соцсети и СМИ в меньшей степени это разносят, понимаешь?
5: Да, да. Да, я про это же и говорю, что вот до этого, то есть я для того, чтобы это не звучало, что я сторонник, значит, какой-то теории заговора, где каждый из участников митинга это проплаченный человек, совершенно не так. Заявления вполне вероятно звучали и тогда, и сейчас в одинаковом количестве. Но в одном случае средства массовой информации и лидеры общественного мнения подхватывают и делают из этого главный информационный повод. В другом случае этого не происходит. Хотя разницы никакой между первым и вторым нет. И люди, которые потом после этого выходят куда-то протестовать, вполне вероятно начитались, насмотрелись и абсолютно искренне, будучи несогласными с этой политикой, хотят выразить свою собственную точку зрения. Но настолько искусственно выглядит весь процесс до этого, что остается нам только смотреть на то, как группы интересов в одном случае, видимо, договорились с Трампом, в другом случае не договорились по каким-то вопросам. И поэтому в одном случае его гасят, в другом случае нет. Хотя сам Трамп ничего кардинально отличающегося в этот раз от того, что было тогда, не делает, ведет себя экстравагантно, эксцентрично, позволяет себе, на мой взгляд, намного больше даже в риторике официальной, чем было до этого. Но все это глубинное государство и все сторонники различных леволиберальных идеологий по какой-то причине сейчас отмалчиваются и ничего не делают.
4: Вот смотри, прости, пожалуйста, мы на шаг назад, просто посыпались сообщения. Канье Уэст триггернул. Можешь сколько угодно говорить про Японию, значит, про Корею. Оп, да, есть все-таки, да. А песню известную, значит, про Гитлера будет петь Канье на концерте? И прям несколько сообщений однотипных. Вот это тоже любопытный такой феномен. Предлагаю тебе как-то коротко так медийно вот разобрать. Значит, мы помним скандал, связанный там с признаниями, с футболками и прочее, прочее. Но Канье потом извинялся множество раз, сказал, что он так не думает и прочее, прочее. И вообще непонятно, как к этому там относиться, как постиронии какой-то, метой. этой иронии, не знаю, значит. Вот то, что извинялся, то, что отрекался, потом никто не помнит, а это все-все запомнили. А это все запомнили. Вот как, что здесь учитывать, что здесь важно, на что стоит обращать внимание, на что не стоит обращать внимание?
5: Я, насколько я понимаю, пусть меня простят зрители, еще раз скажу, я не являюсь большим поклонником творчества Канье Уэста, но, насколько я понимаю, у этого человека есть достаточно серьезные проблемы с головой, потому что время от времени у него то его мадам появляется в неглиже на различных мероприятиях, и он на этом настаивает прямо, то он делает какие-то заявления, которые позволяют утверждать, что он немного поехал кукухой, поэтому... Если он реально является сторонником Гитлера, пусть хотя бы начнет с того, чтобы почитать про его воззрение. Потому что ему бы не очень хорошо, мне кажется, пришлось бы, значит, под властью подающего надежды акварелиста из Австрии. Но я подозреваю, что это какая-то вот форма такого сумасшествия, когда афроамериканец выступает за... увековечивание памяти и популяризацию нацизма. Это, мне кажется, форма сумасшествия такого. Что касается того, что в России допускать, что не допускать, я сам являюсь ярым сторонником того, что в России главное, чтобы не было в первую очередь концертов и прочего подобного, там, подобных мероприятий людей, которые выступают против Российской Федерации и оскорбляют ее население, народ. Но я за то, чтобы этого не происходило не потому, что какой-то чиновник, сидя в кабинете, может принять решение, что, значит, нет, а я вот не допускаю. Я за то, чтобы они не происходили, потому что люди не будут на них ходить. Почему вот, мне вот ты, эта вот версия?
4: Совершенно верно. Вот леди в кепке. Ой, леди в кеде. У наша слушательница с тобой, может быть, постоянная. Да. Здрасте, спасибо большое, что нас слушаете. Значит, пишет. Мы будем надеяться, что концерт... Кто мы?
5: Вот вопрос, смотри, я хочу на этот счет вот высказать. Как бы Канье Уэст, понятно, что это не самый яркий пример. Если он реально убежденный нацист и поддерживает нацистскую идеологию, это подпадает под вполне себе законодательство, можно в соответствии с законодательством что-то там запрещать, не разрешать. Я сейчас про другое. Вот в гипотетической картине, в которой в Россию в какой-то момент решат вернуться деятели, которые последние 5 лет обливали грязью и страну, и ее население, называя последними словами нас, картинка, в которой вот какой-то чиновник запретит выступать в ДК, исходя из того, что это все недопустимо, она краткосрочно вроде как правильная. Но вся проблема в том, что если это отдать на откуп решению такого вот отдельно взятого бюрократа, он сегодня запретит, завтра разрешит. И если он завтра разрешит, то как будто бы мы отдаем возможность принятия этического такого решения, что для нас допустимо, что нет, в руки человека, который вполне вероятно, может, даже ходит, целует руки вот этим деятелям, которые отсюда, значит, уезжают, оскорбляют нас и так далее. Я считаю, что вполне нормальное, зрелое общество может прийти, именно как общество, может прийти к выводу, что, ну, если эти люди считают, что мы дегенераты, дебилы, отсталые какие-то, уроды, еще кто-то, мы просто не пойдем на их концерт. Вот они приедут один раз в наш город, второй раз, третий, столкнутся с пустыми ДК, столкнутся с тем, что деньги не отбиваются, и, скорее всего, перестанут выступать, либо будут... выступать уже в каких-то других странах. Это очень действенный метод. Объясню почему. Потому что это не продиктовано, исходя из конъюнктурных соображений, которые я не буду лицемерить. Они сегодня могут быть вот правильные, мы за страну, так с населением обращаться нельзя, а завтра могут быть такими, какими они были 7 лет назад. Вот все, кто уехали и сейчас поливают нас говном, эти люди 7 лет назад были светочами нашей культуры, лицом страны и завсегдатаями всех передач на всем телевидении, всё, на радио.
4: Ты понимаешь, что в чем дело? Значит, дело вот в этой самой пресловутой широкой общественности. Да? Вот леди в кеде говорит, мы надеемся. Ну, хорошо, значит, вот там, я не знаю, несколько миллионов нашей молодежи наверняка приветствуют там концерт этого Канье. И, ну, поскольку речь идет о стадионе, то десятки тысяч билетов, значит, будут приобретены. обязательно найдется какая-то общественная организация или люди, выдающие себя, значит, за общественную организацию, так называемые, значит, какие-нибудь там, ну, неважно кто, которые выйдут в составе там 50-70 человек и будут говорить, это там не соответствует тэдэнс, там, традиционным духовно-нравственным ценностям, еще чему-то же мы призываем отменить. Вот как тут... А молодежь не будет выходить, десятки миллионов, которые хотят, это они не будут выходить на улицу, слава богу, понимаешь, значит, дурак, они в ЭС приезжают. Вот как тут разобраться? То есть сумасшедших, понятно, будет слышно громче, чем нормальных людей. Так всегда бывает. Потому что они кричат все время, эмоционально заряжены.
5: Сейчас будет очень непопулярный ответ, потому что он будет не про то, как прямо здесь и сейчас выработать быструю формулу, которая поможет, значит, до октября разобраться с подобного рода вопросами. Единственный способ, на мой взгляд, с этим вопросом разобраться – это когда традиционные духовно-нравственные ценности, помимо того, что являются названием указа президента, они в действительности системно являются частью жизни нашего общества. Когда граждане страны разделяют хотя бы какое-то общее видение об общем благе, о этике, о том, что для нас, как для общества. У каждого по отдельности может быть еще своя надстройка, что, ну, я как бы как личность, может быть, чуть мягче отношусь к этому, но чуть жестче к тому-то. Но у нас, как у общества, есть, мы, будучи обществом, являемся еще и отдельным субъектом, у этого субъекта есть свои представления о границах допустимого. И эти представления, они настолько являются естественными для нас, что, в принципе, не возникает вопроса насчет того, что 70 человек выйдет с какой-то петицией или требованием, 50 человек выйдет с петицией с требованием. Искусственные любые механизмы, они мне не очень греют душу по той причине, что сегодня эти 70 человек выходят с близкой мне какой-то позицией, допустим, и я, может быть, и рад, что они вышли. Завтра они будут выходить с сумасшедшей леволиберальной повесткой, и ровно таким же образом, если это в тот момент будет конъюнктурно попадать в интересы одной из башенок, хорошо нам известных, то будет ровно так же этот механизм для этого использоваться. А нормальное развитие общества и великого государства, такого, каковым является Россия, предполагает, что общество само должно фильтровать для себя допустимые и недопустимые вещи. Но для этого необходимо, чтобы страна в первую очередь занималась не вот этой краткосрочной фильтрацией. Вот это мы здесь сейчас в ручном режиме за, здесь мы против. Это если есть нарушение законодательства, это, безусловно, необходимо делать. Но главное системное, что должно быть, чтобы эти ценности, они приобретали характер принципиальных, базисных, фундаментальных оснований культурных, ценностных для нашего общества, и делалось бы это системно, красиво, со вкусом, и через массовую культуру, и через образование, и через то, что человек видит на телевидении, при всем уважении. Но очень сложно жить в психоделической шизофрении вот этой, когда, с одной стороны, мы обязательно за духовные и нравственные ценности, а другой рукой мы вываливаем на население и на молодое в том числе бесконечное количество сериалов про путанок, наркоманов и прочие отбитые слои населения. И каким образом две эти вещи друг с другом сочетаются, мне сказать очень сложно.
4: Более потому того, что это делают те же люди, понимаешь, которые позавчера в каком-нибудь региональном городе большом, да, значит, приходили на концерт Бориса Моисеева. Они все приходили на концерт Бориса Моисеева, все, значит, все кайфовали. И там были, так сказать, администрации, силовые ведомства, значит, какие-то криминальные структуры и прочее, прочее. Они подергивали плечами там, значит, под какую-нибудь песню, понимаешь ты. А сейчас все поменялось, они сейчас вот, они по-другому. А завтра опять поменяется, они будут по-третьему. Ну, что тут? Что?
5: Вот я именно про это и говорю, что все-таки при всем уважении, я не за то, чтобы опять заниматься формализмом, какими-то иллюстрациями, еще чем-то. Но мы понимаем, что у нас страна 30 лет находилась в одной парадигме. В настоящий момент она вынуждена, у нас нет уже другого выбора. Да? Мы не можем находиться в той парадигме, которой были 30 лет, потому что эта парадигма больше не существует. Это надо испытывать фантомные боли какие-то по вот тому миру, его просто физически больше нет. Сейчас мы пытаемся построить нечто совершенно иное, но делают это зачастую люди, которые строили предыдущую парадигму, и по-другому они физически не умеют. И поэтому зачастую и в сфере культуры, и образования, и прочих гуманитарных отраслях нашей жизни мы сталкиваемся с тем, что по форме вроде все красиво, по форме все правильно, но с точки зрения содержания мы занимаемся абсолютным формализмом, который не дает реального результата. Я за то, чтобы у нашего общества не было необходимости все время сидеть и говорить, так, запретят или не запретят. Вот я беру такой пример. Если в Россию, еще раз говорю, приедет человек, который отсюда уехал и 5 лет говорил, что мы преступники, что Россия, значит, агрессор, что надо, чтобы больше наших ребят там убили, а население России тупые ватники. И вот этот человек приедет выступать с концертом в какой-нибудь любой российский город. Вот я могу сказать, если на этот концерт придет 1000 человек, то что запретят этот концерт, что нет, у нас будущего не будет, как у страны. Если у нас общество, любой человек не задает себе вопрос, а зачем мне идти на концерт этого подлеца и негодяя, то о каком будущем государство может идти речь? Я уверен, что мы придем к ситуации, когда никто на этот концерт в действительности не пойдет. Все остальное, значит, выступает кто-то, там еще как-то. Ты знаешь, я считаю, что когда речь идет о... это очень сложный такой пограничный вопрос. Если речь идет о кинематографе, если человек готов потратить свои деньги собственные и снять фильм про абсолютно дебильную какую-нибудь концепцию, еще что-то, но это его деньги, и он может их вложить в то, чтобы открыть кафе, а решил вложить, значит, съемки кино. Ну, снимает, если не нарушает законодательство, ради бога. Но вот когда государство за свои деньги финансирует деструктивные нарративы, финансирует все, что создает внутри общества, на мой взгляд, абсолютно бесполезные идеи, ценностные ориентиры и все прочее. Для меня это непонятно. Поэтому, на мой взгляд, либо государство уже вообще ничего тогда не финансирует. И, пожалуйста, говорит, вот кто что хочет, то и снимает. Я думаю, в нашем случае это не работающий вариант. Либо же государство говорит, ребят, вы как частники можете зарабатывать, что-то снимать, быть популярными. Но мы должны, как государство, обеспечить то, чтобы то, что мы финансируем, это соответствовало национальным интересам. Потому что это деньги налогоплательщиков.
4: Ну, оно, понимаешь, да, Ген, абсолютно, ну да, конечно, да. Но, значит, Райкин. Должно ли государство, значит, финансировать Райкина, который высмеивает систему? А Салтыков-Щедрин, там, Радищев, а Лермонтовы, а, значит, а все, что так сказать, которые люди, которые смотрят под определенным углом и подвергают критике, иногда там остракизму или иронии, сарказму, иногда едкой, злой, значит, да, какой-то, какие-то явления.
5: Ты очень хороший вопрос задаешь. Я считаю, что если в творческой среде объектом критики являются пороки, недостатки, устранив которые, страна становится сильнее, мощнее, величественнее, а граждане страны пребывают в лучшем качественном состоянии внутри этого государства. То есть человек что-то высмеивает, что-то делает объектом критики. Но целью этого является то, что, тем не менее, человек страну любит. Он не поливает страну грязью. Он хочет, чтобы эти пороки, которые есть у любого общества, потому что у любого человека есть пороки, соответственно, у любого общества есть пороки, у любого государства есть пороки. Вот одно дело, когда он на них обращает внимание, он точечно показывает на изъяны наши, как общество, заставляет нас задуматься для того, чтобы мы видоизменялись и развивались в лучшую сторону. Совсем другое дело, на мой взгляд, когда критика является самоцелью, ничего, кроме уничижительного отношения, ненависти и восприятие, вот эта страна, да, вот не моя страна, не мое государство, не Россия, а вот эта страна, этот народ, эти люди, это вот все в третьем лице, как будто эти люди представляют совершенно, значит, другую какую-то общность. Вот такого отношения, я считаю, никакой пользы нет. И опять я хочу вернуться к этому вопросу. Что если это отдать на откуп исключительно и только чиновнику в кабинете? Мы же видели, что да, сегодня, к счастью, значит, слова президента приводят к тому, что хотя бы с мертвой точки это точно сдвинулось, мы можем говорить вещи, которые 10 лет назад результат воспринимались бы как характеристика городского сумасшедшего, если бы я говорил то, что я сейчас говорю. Mm-hmm. Но чиновник, который принимает решение, он 10 лет назад мог принимать их в русле абсолютного вписывания в Евровидение, глобальный мир и прочие вещи. Сегодня он будет в этом русле, завтра его может, значит, кокнуть, и он пойдет в сторону БЛМ, воукизма и всего прочего. А вот общество — это намного более стабильная субстанция, которая может ограничить кого угодно, и артиста, и того, кто принимает решение в отношении артиста. А для этого у нашего социума должны быть более стойкие принципиальные взгляды на то, что мы считаем собственной этикой.
4: Ну да, но ногами же, ну в смысле кошельком. Хочешь — иди, хочешь — да, там не иди. В этом смысле,
5: вот,
4: да.
5: Вот и...
4: Не запрещать, ни одна часть запрещает другим. Значит, вы пойдете, а мы вас побьем на выходе. Такое тоже у нас было. Такое тоже было. Мы вас на выходе будем ловить и бить за то, что вы пошли на концерт. Это же, так сказать, это тоже инструмент общества, но как будто бы такой деструктивный. Ген, спасибо это тебе большое.
5: Знаменитый концерт «Плачь до Доминго».
4: Доминго, совершенно, да, совершенно верно, совершенно верно.
5: Не дай бог вы туда пойдете, мы вас будем любить.
4: Да. Все, друзья, поговорим, Ген Тигранчев. Спасибо, до свидания, до следующего понедельника. Все, увидимся в студии. Пока-пока.
0: Мировая политика с Генри Сардаряном.

Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 километров в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Схинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Более 80 человек пострадали и четверо погибли в ДНР от атак ВСУ за неделю. Президент назвал число погибших из-за землетрясения в Колумбии. В России разработали проект круизного лайнера-гиганта. Подробности далее. Больше 80 человек пострадали и четверо погибли в ДНР от атак ВСУ за прошедшую неделю, сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Дарья Морозова. Также по обновленным данным омбудсмена, общее число жителей, получивших ранения с начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году, превысило 17 260 человек, в том числе 1091 ребенок, а погибших составило 10 012 человек, включая 256 детей. Уничтожено 13 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телеграмме главе МИД КНДР Цой Сон Хи подчеркнул, что Москва и Пхеньян выступают единым фронтом за создание нового справедливого миропорядка. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что Лавров также обозначил намерение и впредь неуклонно следовать намеченному президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном курсу на всестороннее углубление сотрудничества между двумя странами, что идет на благо их народов, способствует обеспечению региональной и международной безопасности. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии составляет 289. Еще 4187 человек получили ранения, 143 числятся пропавшими без вести, заявил президент страны Абеларда де ла Эспрелия. По его словам, трагедия затронула 450 муниципалитетов в 15 департаментах Колумбии, то есть примерно треть территории страны. Пострадали более 120 тысяч семей, разрушено около 27 тысяч жилищ, еще более 127 тысяч получили повреждения. Более 14 миллионов детей из разных регионов России приняли участие в походах, слетах и множестве других мероприятий в июле, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В ведомстве отметили, что более 1 350 000 детей отдохнули в летних лагерях, в их числе почти 266 тысяч школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект нового лайнера для международных круизных перевозок на Черном море разработали в России. Он будет самым крупным в истории российского судостроения, сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию создателя проекта КБ «Вымпел». Лайнер предназначен для перевозки пассажиров на круизных линиях между Россией, Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией. При этом судно по своим характеристикам может осуществляться и осуществлять заходы в порты Средиземного моря. Лайнер сможет предложить пассажирам широкий спектр услуг, развлечений и отдыха. На борту, согласно проекту, предполагается театр, магазин дьюти-фри, бутик косметики и медблок для пассажиров, спа-салон, рестораны, бары и даже теннисный корт. Пассажировместимость судна составит более 2000 человек. Сейчас самым крупным российским лайнером является «Мустай Карим» с пассажировместимостью в 329 человек. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, а также политолог, востоковед Карина Геворгян. Карина Александровна, добрый день.
3: Михаил, приветствую.
2: Свежие новости на ленте информагентств поступили. Соединенные Штаты Америки и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие. Об этом сообщает телеканал
3: «Еще на 60
2: Арабия.
3: Дней» да. Или не сообщили?
2: А вот я тоже хотел бы разобраться, потому что я так понимаю, что перемирие, оно весьма условное. Потому что Соединенные Штаты могут говорить, вот Иран нарушает условия, мы там нанесли удар в ответ. Иран говорит, мы не нарушаем, мы наносим удар в ответ на удар США. Как сейчас это происходит и как будет происходить вот после этого продления перемирия?
3: Кто первый начал? Каждый из нас, по крайней мере, в моем детстве я гуляла на Арбате в закрытом дворе таком, с воротами и так далее. То есть кто первый начал? У нас был такой арбитр, вот Миша Татарин, замечательный. С детства считаю, что у татар повышенное чувство справедливости. Вот, ну так, в стороне. Значит, теперь давайте фон посмотрим. Иранцы очень так весело, активно, знаете, били по Эмиратам, правда?
2: Угу.
3: Причем по определенным объектам. И вот так вот втихую, те, кто за флайт-радаром следит, заметили, что из Эмиратов самолеты летали в Тегеран, грузовые. Сами иранцы взяли и слили, что везут наличку и золото физическое.
2: Для чего?
3: Дело в том, что у Ирана свои активы в эмиратских банках были немалые. В том числе не только государственные, но и частных лиц. Если вы помните, в самом начале эмиратцы арестовали эти активы. Ну, по крайней мере, речь идет, наверное, об этом. Вот. Второе. В Эмиратах это такая серая зона хранения физического золота. Потому что, собственно, золото у них там 70 тонн. Что-то. У них, в общем, не очень большой объем. Вот. Я могу даже ошибаться, граждане, меня простите, пожалуйста, да, вот не очень большой объем, но объемы частные и разные серые, в том числе иранские, физического золота, там были немемалые. Так что вот Ирану они это дело возвращают. А раз так, то это означает, что как минимум страны Аравийского полуострова с Ираном ну никак не хотят ссориться, связываться, и скрипя зубами, скрипя сердце, вот, как-то принимают эту реальность. И больше всего, надо сказать, они озабочены тем, что Соединенные Штаты, которые ядерная держава номер два, все-таки мы номер один.
2: Ну, да? По количеству и объему, да.
3: Да. И даже состоянию, надо сказать. Потому что у нас модернизирована эта сфера, и при всех наших недостатках, упущениях и так далее, тут мы точно держава номер один. Вот. Так вот, очень им не хочется, чтобы США применяли бы тактическое или стратегическое ядерное оружие против Ирана. С другой стороны, надо сказать, что, в общем-то, это тоже бесполезно. Потому что, ну, они могут нанести такой удар, но... Вопрос, зачем? А какого результата они добьются? То есть ситуация станет еще хуже для самих Соединенных Штатов, потому что дело даже не только в розе ветров, а нужно так рассчитать по погоде, в том числе, там, куда двинется радиоактивное облако, а учитывая сложный ландшафт, гористый, там, горы, пустыни и так далее, ландшафт Ирана, ну, в общем, вопрос еще, а куда бить-то? Ну, вот вам и весь этот сам. Потому что, да, могут, конечно, ударить по какому-то ядерному объекту иранскому. Опять-таки, толку. У Ирана это все, знаете, так, это самое красиво под землей размазано по всей территории.
2: При этом, то есть те публикации, которые связаны с обсуждениями потенциальными ядерного удара по Ирану, они все же... присутствуют, но пока их признают, скажем так, только обсуждениями.
3: Вот вы на знаете, фоне того, я что даже, вы сказали. Да, я даже позволю себе надеть очки и прочитать один из постов у себя, просто потому что, чтобы не отнимать много времени. А вот этот вот вопрос, который, как выйти из этой патовой ситуации? А возможно ли какое-то серьезное соглашение между Ираном и США. А с моей точки зрения, не очень, потому что США, даже если Трамп будет всей душой гореть за это, дать гарантии он не может. Кроме всего прочего, кто знает, что будет в 2028 году, правда? Вот. То есть теоретически оно, наверное, возможно. При этом США захотят сохранить положение сверхдержавы первого класса. Да. Но на какую договоренность тогда согласится Иран? Армуз не отдаст. Свое влияние на берегах Африки, Баб-эль-Мандебский пролив, то есть связи с Сомали, я подчеркиваю, с Сомали, потому что на территории Сомали есть Сомалиленд, признанный Израилем, да? Вот. А вот сомалийское правительство, оно сотрудничает и с Ираном, и с хуситами. Вот. То есть Баб-эль-Мандеб они тоже могут закрывать. А тут вот, учитывая потрясающие совершенно связи иранцев давние с испаноговорящими странами и Ватиканом, и Испанией, кстати, почему Санчес запретил использование военных баз НАТО испанских против Ирана, за что получал по голове не один раз, и получил Сеуту, да, с которой быстро справился, но Израиль и Соединенные Штаты видеофейки все время публикуют с неграми на пляже. Дело в том, что вот в этой толпе марокканцев, заполонивших Сеуту, ни одного негра не было. Поэтому это очень забавно. Вот. Хотя некоторые поверили. Вот. Теперь варианты какие. Значит, Иран устроит, что США будут сверхдержавой второго класса, условно говоря, то есть признающие существование других сверхдержав. Как это было во время сосуществования США и СССР?
2: Ну, не мировой гегемон, на что сейчас Штаты нацелены.
3: Да, да, то есть Трамп лично на такой статус согласится. Вот, возможно, скорее всего. Потому что, ну, пока дипломатически он за равного признает Путина и Си Цзиньпина. Ну, это видно было, да. Вот. Тогда он, ему будет выгодно вывести войска из Европы, многие такие моменты серьезные предпринять. Вот. Иран, что важно для Ирана? Чтобы он выглядел победителем, оставил бы за собой контроль над Армузом. И даже тогда, я думаю, что в какой-то степени с Соединенными Штатами он готов будет поделиться. Ибо, я напомню, раньше Трамп говорил, что они уже там договорились, и вот 20% пошлин, которые будут взимать за проход через Армуз, они будут американские. То есть он торговец, по большому счету, в этой ситуации он мог бы выйти. Возможно, на это бы и согласились иранцы. То есть Иран, Оман, и они с Оманом уже с большим трудом, потому что в Омане позиции глобалистского Лондона очень сильны, и там много было неприятностей, которые при всех договоренностях между руководством Тегерани вот, и, соответственно, в Маскате, были достигнуты, там они нарушались Оманом. То есть там видно, что какое-то разделение существует внутри страны, но я не спец, я готова этим заняться, просто уже рук не хватает. Вот. Вот да, таким образом они могли бы поделить это все. Они могли бы вместе доить, я прошу прощения за цинизм, да, вот эти аравийские монархии.
2: Они на это не очень готовы. Что-то они могут противопоставить такому положению вещей?
3: Они этим, вот Саудовская Аравия попыталась в том числе противопоставить этому союз, да, некое такое специфическое региональное НАТО, да, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция. Очень они уже уговорили вроде Египет, но надо сказать, что пока внутри этой тройки есть серьезные возражения. Вот. Вот. Что дальше?
2: Публикация Трампа, связанная с тем, что Трамп хочет назвать Армузский пролив американским.
3: То есть в итоге вот и вся эта история, авантюра Трампа, по сути, на которую его сподвиг Нетаньяху, которому это было нужно, выгодно, в том числе и по внутренним причинам. Вот. Это бы напомнило бы четвертый крестовый поход, когда крестоносцы отправились для освобождения гроба Господня от неверных, а в результате разграбили Константинополь христианский и ушли. Кто бывал в Венеции, понимает, о чем я. Вот. Может ли вот на что-то такое пойти Иран? Не исключаю, иранцы очень рациональны. Все их решения принимаются на холодную голову. Кому-то кажется, что раз это восточные люди, то они люди первого жеста, эмоций и так далее. Отнюдь. Вот. Готовы ли США смириться с потерей статуса сверхдержавы? Ну, все уже, даже сами американцы об этом пишут. В том числе недавно в ИНСМИ появилась статья о том, в каком состоянии находится американский флот. И для этого нужны десятилетия. Тут Китай уже опередил по верфям, да, по количеству верфей, количеству того, что они создают на этих верфях. То есть американцы уже отстали. Придется. Вот. Как победить Иран? Бомбардировками ковровыми это сделать нельзя. Масштабная наземная операция, нужен миллион для вторжения, нету. Вот. Что еще?
2: Блокада морская, которую сейчас пробуют, это один вариант?
3: Да, пока только блокада, но иранцы из этой блокады, именно из-за этой блокады, развивают континентальные коммуникации, север-юг. А если Россия, я считаю, очень наши управленческие структуры лоббируют и всячески распевают преимущества коммуникации наземных через Азербайджанскую республику, то иранцы, не теряя времени, уже пробивают 7-километровый туннель и фактически купируют создание коридора 3ПП имени Трампа по территории Армении. Они сейчас в Армении уже ведут работы. Иранская компания. Потому что для иранцев важна диверсификация. И они уже давно сказали, что никакого 3ПП не будет. И что дорогу через Армению, все коммуникации через Армению, они будут приветствовать, создавать, в том числе и на свои средства. Удивительно другое, что Пашинян это допустил. Потому что у нас как ругают Пашиняна, что он там с Европы, и, да, 3ПП подписал. А вот возьмите, а вот втихую, тем не менее, договорился с иранцами, иранцы уже строят. Через Армению иранцы выходят на Грузию. Вот, и к Черному морю. Для них это тоже очень важно, вот эта диверсификация. И к Черному морю, и, соответственно, на Россию через территорию Грузии. Вот, поэтому, поскольку наши порты и терминалы в Астрахани недостаточно развиты, их не развивали владельцы, там много частных владений. Вот, и они пока недостаточно для того, чтобы обеспечить серьезный товарооборот.
2: То есть мы пока находимся в таком состоянии, когда для того, чтобы с тем же Ираном нарастить товарооборот, нарастить какое-то экономическое взаимодействие, вот к тем коридорам, о которых мы сейчас говорили, нужно еще с нашей стороны тоже инвестиции, стройка и так далее.
3: Вы знаете, вот что касается территории Армении, то иранцы об этом даже не заикаются. Они готовы сами вкладывать свои инвестиции в развитие инфраструктуры на территории Армении. И я думаю, они вряд ли допустят закрытие Медсаморской атомной электростанции, на чем настаивает Турция и Азербайджан. Вот, иранцы это вряд ли допустят. И, ну, между прочим, ее функционирование обеспечивает российская сторона, и российская сторона готова модернизировать, поставить новые блоки. Иранцам очень важно, и они уже об этом сказали, что они обеспечат Армению. А что там, 2,5 миллиона населения, да, значит, где-то 2,5 миллиарда кубометров газа нужно всего, и 2,5 миллиона, вот условно я сейчас говорю, 2,5 миллиона тонн нефти. Иранцы в состоянии это обеспечат даже сжиженным газом. Ну, не сразу, конечно, в случае, если Россия, скажем, перекроет этот газ или сделает его слишком дорогим. Взамен иранцы хотели бы получать электроэнергию для своих северных регионов из Армении. Армения сейчас, вернее, Россия, электрогенерация, производимая на территории Армении, продает Турции. Вот, поэтому там излишки существует энергогенерации. Вот. Плюс, почему Иран не хочет и укрепляет свои позиции в Армении, потому что Армения – это резервуар с питьевой водой. Вот. И краны, потому что Армения имеет такие границы, она может перекрыть Аракс, там, чего не делала никогда, но
2: на крайняк, как говорят, имеется,
3: да, на крайняк. Да. И это может сделать, то есть заставить соседей вот, вести себя более аккуратно, скажем так. Именно это связано с питьевой водой. Огромная проблема для всего макрорегиона. В этом смысле тот, кто недооценивает вот эти горы. Помните, как Фрунзе Макарчан в фильме «Мимино» показывал, да? Верблюд видел? У нас горы. Вот. Иранцы это отлично понимают, поэтому укрепляют свои позиции в Армении. Вот. Им очень не нравится сотрудничество Азербайджана и Израиля, потому что из стран, где традиционно основная религия – ислам, Азербайджан – это самый такой серьезный союзник Израиля, и мы знаем, что 60% потребностей Израиля в углеводородах, ну, в смысле, в нефти, обеспечивает как раз Баку, Джейхан и азербайджанская нефть. Вот. Там есть объекты на территории, так утверждают иранцы. Вот. И даются снимки даже, да, со спутников этих объектов. Я не могу это верифицировать, я просто говорю, как они утверждают. Вот. Они просят Азербайджан убрать эти объекты и как-то снизить такую интенсивность и, как это сказать, любовность этих отношений между Тель-Авивом и Баку. Вот. Ну, пока Азербайджан на это не...

0: других тюркоговорящих народов, таких как туркмены, кашкайцы, там их много. Вот, и они очень преданы, надо сказать, идее Ирана, вот, как государства. Они заподозрить их в нелояльности или в какой-то двойной лояльности, это могут только наивные люди. И сейчас, когда Израиль отговаривается, вернее, Моссад обвинили в том, что у них, у их специалистов низкие компетенции, они недооценили вот возможности Ирана и сделали ставку на азербайджанцев и курдов, угу. Вот, на их сепаратистские настроения. Это была огромная ошибка, потому что для специалиста это изначально было понятно, что и курды в основной массе, конечно, там есть маргиналы, понятно, что и такие
1: они
0: есть.
1: Они везде есть.
0: Да, ну извините, у нас тоже есть русские русофобы, да, в Иране тоже все есть, как в Греции. Вот, и поэтому надо сказать, что и курды в основной массе, и азербайджанцы иранские в основной своей массе подавляющие. Более того, в политическом руководстве Ирана всегда традиционно этническая вот эта составляющая азербайджанцев была представлена несколько больше, чем, то есть достаточно высоко. Вот, это видно и по фамилиям некоторым там, и так далее. Да и сам Аятолла Али Хаменеи, и Муджтаба Хаменеи, именно иранские азербайджанцы. Поэтому об этом вообще даже смешно говорят.
1: Вопрос есть от слушателя, их тут даже несколько, у нас 3 минутки до перерыва остается, наверное, один успеем рассмотреть, про отношения Ирана с западными странами. Если сейчас у них такой конфликт с Соединенными Штатами, при этом Европа и США уже как будто следуют несколько разными курсами, будет ли Иран каким-то образом укреплять сотрудничество с Европой? Вот пример Испании, он есть, а еще государства, как с ними?
0: Знаете, я вот открою страшную военную тайну. Это цитата, да, угу. Да, это мальчишки-бальчиш. А дело в том, что когда я бывала на всяких массовых конгрессах, форумах, мероприятиях в Иране, я обращала внимание на большое количество гостей, именно испаноязычных. Это были представители Латинской Америки, самые разные, именно испаноязычные. Конечно, Венесуэла, понятно, там Никарагуа, Куба, Мексика, Аргентина. Вот. И испанцев самих. Ну, я на это просто обращала внимание. Когда Санчес отказался предоставить свои базы для ударов по Ирану, и очень резко себя повел и получил осуждение и Израиля, и Соединенных Штатов. Вот. А мало кто вспомнил, кроме Карины Александровны, что когда начались 28 февраля совместная вот эта коалиция Эпштейна нанесла удары по Ирану, иранцы заявили, что они возьмут под свой контроль Ормузский пролив. А если будет мало, то возьмут Баб-эль-Мандебский, а кроме всего прочего, возникнут, если еще будет мало, то возникнут проблемы в Гибралтаре. Тут все как-то задумались. Вообще, где Иран, где Гибралтар, заметьте. Вот. Но я обратила внимание на то, что до этого, я помню эти кадры, эти видео на иранских ресурсах, как посол Ирана в Ватикане вручает какие-то очень ценные подарки от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вот. А вот в 26-м году, как раз незадолго до этих ударов, если я не ошибаюсь сейчас, посол Ирана такой в чулме, там, вот в этом прикиде, получил орден от папы. А орден – это не только висюлька какая-то, это же членство в ордене, понимаете, да? Угу. Вот. И для меня, в общем, ситуация связалась. Я считаю, что на сегодняшний день в плане игроков на, или субъектов в большой игре на макрополитическом уровне Ватикан через испаноязычных вступил. И здесь Испания становится, ну, де-факто попутчиком Ирана. Через Ватикан. Это вот у меня такое впечатление. Я могу ошибаться, но я же могу предположить такую
1: схему. Безусловно. Карина Александровна, прервемся. Вернемся в прямой эфир. Политолог, востоковед Карина Геворгян. Не переключайтесь.

0: только не ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
3: Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.
2: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
4: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра. На радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».
5: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
6: А где тут бродит жираф на озере Чат?
7: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
4: Отправляемся в африканское турне вместе с Уралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
8: 14.33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Михаил Алимов, и политолог, востоковед Карине Геворкян. Карина Александровна, еще раз вас приветствую.
9: Взаимно.
8: Пока у нас выпуск новостей шел, свежие новости появились от Дональда Трампа. Американский президент угрожает Оману ударить по их территории, если это государство встанет на пути их потенциальной договоренности с Ираном. Это нас сразу же отсылает к началу нашей сегодняшней
9: беседы.
8: Конечно,
9: мы это все обозначили. Соответственно, это угроза той части оманской элиты, которая сотрудничает с глобальным Лондоном. Все понятно.
8: Внемлет.
9: Типа, вам здесь не тут.
8: Да. Внемлет глобальный Лондон и оманские его сторонники.
9: А что ему делать? У глобального Лондона множество очень интересных качеств, включая британскую традицию, которую они замечательно используют по внешнему контуру. Вот. Совершенно не заботьтесь о своем собственном народе и населении. Я вообще это развожу, эти две темы. Вот. Но дело в том, что все это хорошо, когда у тебя есть силовая составляющая, а силовой составляющей у них нет. Это их самая серьезная слабость. Вот. Если у тебя нет Томми, то есть солдат и офицеров, которые готовы, да, и заряженные в том числе, отважны достаточно, чтобы идти воевать. Вот, если у тебя нет соответствующих военных, военно-морских возможностей, то даже Иран может подойти и сказать: «Ты кто такой?», понимаете? Вот, хотя и в самом Иране, разумеется, эти закладки, агентура Лондона, у них везде есть агентура, даже в бывшем Советском Союзе это все проявилось после распада Советского Союза, это, в общем, заметно. Ну, в общем, это такая деликатная, с одной стороны, тема, а с другой стороны, все это знают и кулуарно всегда обсуждают. Поэтому так везде. Даже в Средней Азии у них давно, как бы, вот эти семьи, которые, да, они действительно столетиями работают со своей агентурой. Это очень сильно, да. Но как меня тут моя внучка не заставила, ну, лето, знаете, мертвый сезон, вот, а я не смотрела «Игру престолов».
8: Так.
9: Вот, и там, и она, значит, я смотрю сериал, вот, ну, она сказала: «Ты потерпи, там, не, так, да, весь этот...
8: Как
9: весь
8: без
9: этот...
8: спойлеров обойти,
9: не,
8: да?
9: Не, там или весь что? Этот дурацкий секос, а так вообще я сказала: «Слушай, это фильм для подростков 9-12 лет», вот. Она говорит: «Ну, там есть о политике кое-что». Дело в том, что... там была сказана фраза, там иногда действительно, вот они разбросаны, эти фразы, вот, о том, что такое, кто может применять власть по отношению к кому. по отношению к тем, кто верит в эту власть. Понимаете, это точно так же, как с банковской системой. Это вопрос доверия. Вот. А есть это, мы живем в мире, как это, теологии после Освенцима, это есть такое понятие, да, после Второй мировой войны, и кризиса традиционных религий, потому что запрещенные в России ИГИЛ и разные салафиты, это точно такой же кризис вот этих. И то же самое, поверьте мне, и с иудаизмом мы имеем дело. Почему? Потому что теологии этих мировых религий недостаточно объясняли, ну, недостаточно развивали такой предмет, как теодицея, оправдание Бога, почему на земле зло. Я просто объясняю, в чем дело. Угу. И вот на этом этапе глобализации и информационной революции, технологического сдвига, нас вернули к мифологическому сознанию, потому что средства массовой информации, ну, Запада в основном, распространяют мифы, и каждый распространяет о себе самые разные мифы. Но это работает до поры. И я поясню. Миф может соответствовать реальности, может частично соответствовать реальности, а может быть, не соответствовать.
8: Прямо противоположным, да.
9: Да. Но мы живем в мире мифов. То есть, когда у нас говорят, англичанка гадит, да, это тоже своего рода миф, который частично соответствует реальности, но это не англичанка гадит. Понимаете, это уже не Англия, не, как это сказать, это вот не интересы народа, проживающего, народа населения, проживающего на островах. Это вообще вразрез с его интересами. Все. Вот, то есть здесь надо каждый раз вносить уточнение. Или миф о непобедимости и величии США вот рушится на наших глазах. Миф о чрезвычайной слабости России после развала Советского Союза тоже оказался мифом. Хотя понятно, что самую мудрую вещь сказал Бисмарк, что Россия никогда не бывает такой слабой, какой кажется, и такой сильной, какой хочет казаться. Вот. Тоже верно, на самом деле, очень мудрое соображение. Но это правда, потому что понятно, что у России помимо и всегда есть потенциал для ответа благодаря многим составляющим. Вот. Хотя Россия тоже может вступать в самые разные внутренние кризисы и тому подобное. Давайте не закрывать на это глаза, никто от этого не гарантирован. Вот. Миф об отсталости Ирана рушатся на наших глазах. Миф о том, что Совет по инклюзивному капитализму с Ватиканом – это такой международный сговор Шваба, да, это, вы понимаете, это Давосский форум, да, вот да, все да. Эти, нет, конференция по безопасности, да, в Мюнхене, вот, да и Давос тоже. Вот, что там, значит, Ватикану чуть ли не самое почетное место отвели и так далее. Но в 22-м, чуть позже, как я понимаю, умные люди в Ватикане поняли, что глобалисты нацелены на то, чтобы отобрать максимум реальных активов, а у Ватикана дивизии нет, а реальных активов полно. Это земля, это собственность, это даже вот произведение искусства. И это все неоценимо, это реальные активы. Деньги у Ватикана тоже есть. А еще актив Ватикана – это вот эти вот испаноязычные католики верующие. Неважно, куда они сейчас тоже, чем они увлекаются, какими языческими культами, тем не менее Ватикан имеет авторитет во многих странах. Иначе бы мы все-таки не, иначе бы не пришлось его рассматривать как некий субъект. И вот видите, тот же Ватикан, ну, не спелся, а вот нашел возможности очень взаимоуважительных отношений с Тегераном. Правильно? Вот, поэтому вот на наших глазах создаются мифы, рушатся мифы. Вот. Ну, меня могут спросить, а что за этим? А за этим мы вернемся, как я думаю, к религиозному сознанию. Точно так же, как мы вернемся к миру империй, больших империй. Или, как некоторые говорят, вот этих валютно-экономических зон и так далее. Это не обязательно де юре будут империи, понимаете? а это могут быть и де-факто.
8: Но фрагментация мира будет продолжаться.
9: Да, да. Но это же мы видим.
8: Видим. Возвращаясь к теме Ирана, то есть сейчас, грубо говоря, вот этой последней новостью, которую мы обсудили, Трамп еще раз для экспертного сообщества и для части людей, которые темой интересуются, заявил, что вот он прямо нацелен на то, чтобы заключить договоренности, все-таки выскочить из конфликта.
9: Я думаю, что они имеют шанс договориться. Я вот стал свой пост зачитывать, да, как так уныло, потом сбилось и прочее. Ну и чего? Ну оставит он, ну уйдет он с Аравийского полуострова. Его будут контролировать иранцы. По-доброму. Кстати, они не будут особо зверствовать, вот я вас уверяю. Им незачем. Они хотят утвердить свою репутацию как договороспособного, следующего договором контрагента. А американцы останутся на великолепной, на атолле Чагас, базы Диего Гарсия в Индийском океане, 5000 километров до иранского берега, и иранцы, я думаю, с этим смирятся.
8: А Израиль смирится с этим?
9: Если а у Израиля сейчас очень интересная игра, поскольку, по сути, Израиль... наигрывает тому самому глобальному Лондону, что удивительно, потому что этот глобальный Лондон, в принципе, долгое время, по крайней мере, ему Израиль мешал. Так все было бы хорошо, и глобалисты, в том числе известно, что Бжезинский показывал на Израиле, говорил, вы понимаете, вот представьте, вот нету этой занозы на карте, и пляшут лес и горы, все порядок, со всеми можно прекрасно договориться. Так что даже в самих Соединенных Штатах некоторые, которые клянутся и божатся по поводу своей любви и уважения к Израилю и прочее, эта любовь не так однозначна, как это может представляться. У нас тоже в стране есть люди, которые бьют себя пятками в грудь, как патриоты, а мне, ко мне народ подходит на улице, и люди не знают, как устроена, да, программа телевидения и вот эти ток-шоу, которые идут в прямом эфире, и говорят, передайте там, пожалуйста, что мы им не верим. Я столько раз с этим сталкивалась, что я просто вот об этом сейчас откровенно рассказываю. Поэтому по-разному бывает, знаете, говорит одно, делает другое, а думает вообще третье. Вот, поэтому на сегодняшний день попутчики Нетаньяху, Израиль Нетаньяху и Лондон, вот этот глобальный.
8: И здесь можно говорить уже и о расхождении в таком случае пути между Трампом и Нетаньяху, несмотря на заявление о очень крепкой и тесной дружбе.
9: Ну он же Трамп, я имею в виду, в своих твитах незадолго до этих ударов писал этот ублюдок, извините, он правда, да, не буду английское слово приводить, да, пытается втянуть меня в войну с Ираном. Он все понимал. И я иногда допускаю, что поскольку Трамп, конечно, может сколько угодно, он человек действительно немолодой, прикидывается старым разматиком а-ля Байден, вот, но тем не менее, вы знаете, у меня вообще создается иногда впечатление, что он на это пошел. Вполне прагматично. Получится? Отлично. А не получится, тогда удастся, как это сказать, вот эти путы израильского лобби слегка, или по крайней, если не скинуть, то ослабить.
8: Ослабить, да?
9: Что фактически происходит в Соединенных Штатах?
8: Но это же все происходит не только в Иране.
9: А он как раз хочет быть императором земного шара или... сверхдержавой, да, или там державой первого эшелона мировой, как субъект, а не как орудие глобалистов или кого бы то ни было еще. Вот в этом смысле его, он был искренен, когда он говорил «Make America Great Again», понимаете? Вполне допуская вот и играя тактически. Поэтому у меня давно было, с самого начала было это предположение по поводу вот этой иранской авантюры. И когда его, вот вспомните Тулси Габбард, который говорил, его многие не поняли. А он ввязался в эту авантюру. При этом, заметьте, иранцы каждый раз, когда били по американским объектам, они предупреждали американцев. И жертвы были, минимальные. И лишь совсем недавно там были более мощные удары, потому что иранцы дали понять, что это не вечно они будут вот так вот беречь американцев. Но они все время обращаются к американскому народу, что они ничего не имеют против американского народа и вообще ему симпатизируют. Кстати, знаете, даже вполне искренне меня удивило, но в Иране на телевидении американские фильмы идут такие с героями, знаете, где там герой кого-то спасает, защищает и так далее. Запросто, совершенно.
8: И Рэмбо показывают.
9: В Иране нет бытового антиамериканизма. Я понятно говорю, есть политические на уровне руководства. Но бытового антиамериканизма нет вообще.
8: Обсуждают и осуждают израильтян. Да.
9: Более того, я сколько американцев в Иране видала. И туристами, и через третьи страны они приезжали по всяким торговым соглашениям. Но это правда, понимаете? Я в отеле, вот спускаешься, а там американцы сидят, галдят, они всегда довольно громко говорят, так несколько, чуть развязно себя ведут. Вот, поэтому легко отличить их от других англоязычных, еще по соответствующему, да, американскому английскому. Вот, поэтому, что тут говорить? Вот эта искаженная картинка, смерть Америки, какой Америки-то? Они не американскому народу, они имеют в виду Америки, которая против Ирана и которая пытается всем все диктовать. И на это растратила вообще-то свой ресурс. Я много раз приводила цифру, это ООНовские цифры, что на афганском героине было заработано около 2 триллионов долларов за 20 лет. Где эти деньги? Они же не в бюджет вернулись. А государство Соединенные Штаты те же 2 триллиона потратило на всю эту операцию в Афганистане. Кстати, вы не задаете мне вопрос. Вот проскочила информация, которую я даже сейчас верифицировать не в состоянии, понимаете? У меня еще и времени не было, что посольство Соединенных Штатов возвращается в Кабул, с талибами договорились. А тогда большой ваш вопрос. Талибы давным-давно договорились с Пекином.
8: Договорились с Москвой.
9: Да, да. И там сейчас тоже строятся автомобильные дороги. Китай через Афганистан. Есть планы о строительстве железных дорог, в том числе в Пакистан. Там вообще очень интересная разворачивается картинка. Вот. И я готова поверить, что посольство США возвращается в Кабул, знаете, на этом фоне.
8: Тут еще любопытные события разворачиваются в секторе Газа, потому что мне что-то слабо верится, что Хамас действительно готов разоружиться, пока Израиль с их территории не уйдет.
9: Я обратила на это внимание, но что я хочу сказать, что когда говорят «Хамас», это вот как сказать «курды» или сказать «Ватикан». Курды – это вот как славяне, я много раз это говорила. Много разных народов, которые между собой в чрезвычайно сложных отношениях. Ватикан, да, это тоже такой террариум единомышленников, что понятно, потому что когда столько активов и все-таки власти, то понятно, что ревность и конкуренция существуют априори. То же самое с Хамасом, понимаете? Это не один Хамас, это внутри Хамаса много Хамасов. Там есть антииранский Хамас, там есть проиранский Хамас. Этот самый Синвар, он же был проиранский, а пришел антииранский сейчас. Поэтому какой Хамас на это согласился?
8: Большой вопрос.
9: Ага. А значит, весь Хамас точно не разоружит.
8: То есть в дальнейшем, возможно, деление Хамаса с официальными переименованиями каких-то отдельных подразделений, или там военное крыло отдельно, гражданское отдельно. Как это будет происходить?
9: Там военные крылья у каждого из хамасиков. Пусть на меня не обижаются эти люди, они... Вот, просто я говорю, это именно так. У каждого, соответственно, свои военные отряды. Они ему подчиняются. Вообще, в любой стране, вот говорят там на Востоке, Восток дело тонкое, уже надоело это все. А я каждый раз говорю, будучи азиаткой, я говорю, а Запад хитрый, да? Угу. Извините. Везде свои какие-то мульки, феньки, да, и разные прочие особенности, которые нужно учитывать. Но никуда не уходил фактор авторитета, подлинного авторитета, или фактор, например, права на землю. Вот он везде одинаков, понимаете? Это очень сложная тема, то, что я сейчас говорю. Вот, например, в Европе, в Западной Европе, основная часть земли принадлежит так называемой черной аристократии. Почему ее так называют? Потому что они как бы поддерживают Ватикан. А вот глобалисты что делали в адрес этих людей? Они всячески пытались отжать у них эту землю. А, во всяком случае, в католических странах, в протестантских немножечко другое. Вот, например, в Дании большая часть земли принадлежит банкам, то есть глобалистам, и королю. И только мой друг, скончавшийся в 2007 году, был исключением, Йорган Ви, очень известный общественный деятель европейский. Вот. На острове Фюн у него огромные плантации были этих датских елок, которые у нас тут продаются. Да-да-да, это вот с его плантацией был. Ну вот, понимаете, вот на них насели, им налоги повысили. А вот, и откуда я это все знаю? Знаю. Четко, можете проверять. И они выли, они вынуждены были продавать произведения искусства, потому что что у них из этих вот активов реальных, бесценных, понимаете? Да, они долго реализовываются, ну, это понятно, да? Но они вынуждены были вот так вот, скрипя зубами, с ненавистью к этим глобалистам. А эти люди тоже существуют. И все время ждать, что они прижмут ушки и поднимут лапки, было ошибкой. Вот сейчас они, в том числе через Ватикан, Испанию, вот весь этот юг. Я не исключаю, знаете, я всегда говорила, я не исключаю военного переворота во Франции.
8: Интересные нынче процессы в мире происходят, а мы за ними с интересом наблюдаем. Благодарю вас за беседу, Карина Александровна. Карина Геворгян была в эфире «Радио Спутник», политолог и востоковед. Для вас также Михаил Алимов работал. И потом коллеги продолжат эфир.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
5: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
5: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
5: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
5: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Станция метро Кропоткинская по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов», но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя так и не появилось, и открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. В московском регионе сбили больше 180 беспилотников ВСУ. Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы. Мошенники начали предлагать россиянам горящие путевки в санатории. Подробности далее. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 180 уничтоженных БПЛА в столичном регионе с вечера понедельника до 5 утра по Москве вторника. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы. Позднее Собянин заявил об уничтожении еще 7 беспилотников, летевших на столицу. Президент Владимир Путин сегодня проведет переговоры с лидером Мьянмы Минаун Хлайном, который приедет в Россию с официальным визитом. Как отметили в пресс-службе Кремля, стороны на переговорах обсудят перспективы углубления двустороннего сотрудничества в различных сферах, актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. По итогам встречи они планируют подписать ряд двусторонних документов. Президент Мьянмы приезжает в Россию во второй раз с момента его назначения на должность в апреле текущего года. Предыдущие их встреча проходила в середине июня на саммите «Россия-АСЕАН» в Казани. На площадке Восточного экономического форума планируется подписать 380 соглашений в энергетике, логистике, промышленности, науке на общую сумму 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщил в интервью РИА Новости советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. Итоговые цифры по соглашениям, по его словам, будут объявлены после окончания форума. ВЭФ в этом году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Финляндия из-за поставок вооружения Украине может остаться без достаточного числа систем ПВО для собственной защиты. Об этом рассказал РИА Новости финский политик, член партии Альянс Свободы Арман Демема. Глава Минобороны Финляндии Антти Хаккинен в начале августа заявил, что страна не может предоставить Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны, поскольку они нужны ей самой. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия занимает 5-е место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения. Федеральная горячая линия по вопросам детского отдыха работает для родителей в России. За 2 летних месяца специалисты обработали более 1500 обращений. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. В министерстве отметили, что чаще всего родители интересовали вопросы предоставления путевок, льгот и компенсации. На них приходится 65% обращений. Еще 20% вопросов связаны с деятельностью федеральных детских центров, 7% с получением информации об организациях отдыха. Мошенники начали предлагать россиянам горящие туры в санатории со скидкой 40-50%, от которых ранее якобы неожиданно отказались, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Там уточнили, что оплата запрашивается якобы через официальный модуль бронирования, но деньги уходят на счет фиктивной компании или физлица посредника. «Мошеловки» советуют проверять адреса сайта санатория и бронировать путешествия только по официальным верифицированным телефонам. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Начинаем прямой эфир на радио «Спутник», в студии Михаил Алимов, историк Денис Шполянский. А с нами на прямой связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, добрый вечер.
3: Да, Михаил, добрый вечер. Добрый вечер, Денис.
2: Добрый вечер. Владимир Ростиславович, расскажите, пожалуйста, о чем мы сегодня будем общаться и будем ли мы принимать от слушателей звоночки по этой теме?
3: Ну, звонки принимать будем. И давайте объявим сразу номер телефона, потому что тема у нас очень интересная. Мы специально подгадали, скажу честно, вот под этот августовский вечер, потому что много было заявок со стороны наших радиослушателей, ну и подписчиков наших каналов, лектории Достоевски. Много было вопросов и пожеланий по поводу обсудить разного рода исторические фильмы. В какой степени эти фильмы достоверны? Можно ли использовать их при изучении истории? Можно ли показывать детям, школьникам, студентам? Где разница между историческим кино и фэнтези? И вот мы подготовили вместе с Денисом целый ряд таких передач. Я думаю, что их будет, там, наверное, не меньше 5-6. И мы постараемся поэтапно, по, скажем, по хронологии, поговорить об историческом кино. То есть кино о нашей истории. Причем говорить будем не только о фильмах советских, российских, но и о фильмах зарубежных. Начали копаться, тема оказалась очень интересной. Ну и сегодня мы начнем с рассказа о фильмах о истории древнего мира, то есть от испокон веков и, наверное, до этапа падения Римской империи. Я, честно говоря, из того перечня фильмов, который видел сам, выбрал с десяток и указал их у себя на сайте Мединский.ру. Ну, как, в общем, то, что можно без стыда рекомендовать к просмотру. Для разных возрастных групп, конечно. Ну, давайте, наверное, про все эти фильмы поговорим. Поговорим немного об истории исторического кино, как эти фильмы называются, как они снимаются. А потом можем вместе с нашими радиослушателями обменяться мнениями и услышать ваши точки зрения тоже. Начнем мы, наверное, с того, что фильмы, в которых рассказывается об истории древнего мира, будь это Египет, Греция, Древний Рим, Византия, ну или иные страны и континенты, эти фильмы традиционно на киношном языке называют пеплумами. Пеплум. Слово это необычное, оно никак с пеплом не связано. По-моему, Денис, это от греческого платья, одеяния.
4: Да, это неологизм, который возник в киношной среде уже во второй половине 20 века, чтобы эту категорию фильмов обозначить.
3: Да, и когда вы слышите фильм «Пеплум», то вы должны понимать, что речь идет о фильмах типа «Клеопатра», «Спартак», «Даки», «Битва за Рим», ну, если говорить современные, наверное, «Одиссей». Вот то, что сейчас у нас шумит в кинотусовке. И вот это все, это голливудским языком пеплум. Хотя есть еще один термин, чуть менее известный у нас, но, наверное, более точный. Это называется фильм категории Sword and Sandal. Так, по-моему, да?
4: Sword. Там меч первое слово, по-моему. Sword and Sandal, да.
3: Да. Угу. Вот. Вот. Ну, в общем, sword and sandal — это меч и сандали. Хотя мне кажется, что сандал можно, конечно, трактовать и как сандаловое масло, что тоже веет какой-то древностью. И как песок. Сразу вспоминаю известный сериал «Кровь и песок» из серии «Немного сказок о Древнем Риме».
4: Но вы его не рекомендуете, Вадим Иславович, «Кровь и песок» для просмотра.
3: «Кровь и песок» я разве рекомендую?
4: Нет, не рекомендуете, поэтому...
3: Не рекомендую. Я вспомнил, я его посмотрел несколько серий и не рекомендую. Да. В общем, это меч и сандали, и то есть сразу понятно, что почему меч, потому что это оружие, собственно, Древнего мира. А все эти фильмы, так либо иначе, боевые. А почему сандали? Потому что, ну, понятно, в чем ходили легионеры, древние греки, Ахиллы, Гекторы и 300 спартанцев. Ну, не надо думать, что босиком они ноги берегли. Ходили они в специальных таких кожаных сандалях, делали хендмейд под заказ, под размер. Вот, носили долго, стоили дорого. Ручная работа, не кидая. Ну вот, то есть фильмы категории «Пеплум», они же «Sword and Sandal». Давайте о них сегодня и поговорим. Денис, с чего начнем? Ну, или Михаил, предлагайте ваши. Что у меня там в списке рекомендаций?
5: Давайте вот с первого фильма и начнем. Фильм «Бен-Гур».
3: А, «Бен-Гур». Ну, «Бен-Гур» — это суперклассика. «Бен-Гур» должен быть у каждого на слуху, потому что это в расширенном варианте «Бен-Гурион». Он же «Аэропорт». Он же один из отцов-основателей и известнейших политических деятелей современного Израиля. Ну, а в случае сокращенной версии этого древнего имени Бен-Гур, фильм, названный по имени легендарного, по-моему, совершенно не исторического, Денис, да?
4: Нет, это художественная литература. Художка, по-моему, начала 20 века. написали.
3: Ну, там прототипа исторического Бен-Гура, по-моему, не было. Это все-таки такая выдуманная история. Ну, на реальной основе, так, по-моему, да? То есть в реальных исторических... Он помещен в реальный исторический контекст. Примерно время, кстати, раннего христианства.
4: Там даже, по-моему, во имя жизни Христа, насколько я помню.
3: Там... Ну, начало, да. Первая треть первого века нашей эры. Вот Бен-Гур, легендарный герой иудеи, патриот и вообще красавец-мужчина во всех отношениях. Вот фильм посвящен его жизни, его борьбе, его любви. 11 Оскаров, если мне память не изменяет, абсолютно рекорд среди Оскаров в мировой истории. Повторил только «Титаник» Джеймса Кэмерона.
4: «Титаник» и «Тайти» фильм «Паутину колец». Там, у них тоже по 11, но у них менее значимые статуэтки.
5: Номинация.
3: Но у них там мелкие. У «Василина колец» какая-то ерунда, там какая-то визуализация. Младшие операторы, средние звукорежиссеры. То есть такие несущественные. А у Бен-Гура там «Оскар» и так «Оскар». Лучший фильм, лучший сценарий, лучшие режиссеры, лучшие актеры и все такое. Я могу ошибаться в мелочах, но по значимости «Оскаров», конечно, «Бен-Гур» — это первое место. И это такой образец пеплума. То есть грандиозное кино, гигантская массовка. Без всякого искусственного интеллекта. Сейчас уже искусственный интеллект в этом участвует, безобразие. А раньше это называлось компьютерная графика. Вот. Без этого грандиозные постановочные батальные сцены и фантастические декорации. Гонки на колеснице. Вот Бен-Гур — это гонки на колеснице. Сняты вживую на каком-то построенном ипподроме. Я вообще не представляю, как это делали, честно говоря. Но как-то делали. Наши отцы и деды умели снимать великое кино. Вот. Поэтому Бен-Гур у нас на первом месте. Мы с него начинаем, по-моему, наш рейтинг. Что у нас идет? Кто-нибудь, Михаил, смотрели «Бен-Гур», нет?
5: К стыду своему нет, но чувствую, что, может быть, после эфира нашего как раз пойду и посмотрю.
3: Это небольшой, но простительный пробел в образовании. Мне кажется, просто любой человек, который, в принципе, смотрит кино, должен посмотреть те фильмы, которые являются канонами. Вот если вот в нашем советском кинематографе сложно рассуждать о кино, если ты не видел, например, «Александр Невский» из «Эйнштейна», да? Вот, ну, о чем с тобой говорить? Вот, сначала посмотри «Александр Невский», вот, если интересуешься комедиями, посмотри «Джентльмены удачи», вот, а потом рассуждай. Вот. То вот в случае с «Пеплумом» посмотри «Бен-Гур». Вот, от него надо плясать. Ну и там протяженность соответствующая, по-моему, часа 3,5 экранного времени, Денис, да?
4: Да, они все...
3: Я давно смотрел, в глубоком детстве, да.
4: Все в районе 4 часов, поэтому терпением тоже нужно запастись. И ни в коем случае не попкорном, потому что там каждый кадр — это произведение искусства. Ничего нельзя пропускать.
3: Ну там 3,5 часа эфирного времени, экранного времени, и, конечно... это просто великое кино, но о чем тут говорить, понимаете? Сейчас так не делают.
5: Вот, Владимир Ростиславович, у меня как раз вопрос есть в связи с этим. Сейчас так не делают. Обратил внимание, что вот в вашем рейтинге на сайте представленном самый свежий сериал, в данном случае многосерийный фильм, 2007 годом представленным. Разучились снимать хорошие пеплумы вот после 2007-го?
3: А что там у меня в рейтинге? Напомните.
5: Сериал «Рим». Вот он самый свежий.
3: «Рим», да. Угу. Но «Рим» 2007 год, мне кажется, это уже последний сезон.
5: Да.
3: Он начал выходить раньше, да. Это великий сериал «Рим». Это, понимаете, тут я не обсуждаю художественное достоинство. Кому-то нравится, кому-то нет. Можно по-разному спорить. Но коль мы с вами перепрыгнули сразу в сериал «Рим», это сериал, который открыл собой эпоху больших, громадных исторических костюмированных сериалов. И поэтому все эти последовавшие Борджи, Медичи, ну, в общем, все исторические сериалы, отечественные, большие, и вплоть до «Игры престолов», это все дети Рима. Вот с Рима все началось. До Рима сериалов такого масштаба, с построенными городами, под Рим строили целый город в Тунисе, Древний Рим. С таким количеством героев исторических, абсолютно там Цезарь, Клеопатра, там Октавиан, Марк Антоний, члены их семей, с так, с таким размахом сплетения в сюжете реальных исторических событий, реальных семейных событий известных исторических деятелей и семейных и общественных событий выдуманных героев, ну, пожалуй, я до этого не видел. Причем, что интересно, в сериале «Рим», значит, там шоураннеры этого сериала, они, в общем, взяли за основу подход единственно верный, когда вы делаете историческое кино. Вот если вы делаете по-другому, у вас ничего не получится. Это могу вам сказать сразу. Подход не оригинальный. Собственно, Сергей Эйзенштейн еще, простите, там, 90 лет назад делал примерно то же самое в Александре Невском, там, чуть-чуть позже. Подход следующий. Вы берете реальные исторические события. Вы берете реальных героев истории, знакомых нам по учебникам, чья жизнь нам понятна. Но главными героями вы делаете не их. Главными героями вы делаете выдуманных персонажей, судьба которых никому не известна, потому что они выдуманы. Но они архетипичные образы. Вот, они персонажи реальные, живые, из тех, которые должны были быть в ту эпоху. Если мы вспомним с вами Александра Невского, там есть такие вот двое парней, которые там за одну девушку сражаются, так, по-моему, да, у нас? Вот. И только по итогам битвы с крестоносцами она определяется, кто будет ее суженым.
5: Владимир Ростиславович, у нас звоночек есть, может, примем?
3: Да. Ну, давайте, а потом вернемся к сериалу «Рим», чтобы не забыть, потому что это канонический исторический пеплум. Многосезонно. Ну, давайте, да, давайте примем звонок, если он только по теме нашей, ладно?
5: Да, уже поговорили. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и вопросик задайте.
6: Здравствуйте, Олег. Да, это как раз Древний мир. Да, если
3: добрый вечер, Олег.
6: Можно,
3: да.
6: Добрый вечер. Хотел вот сравнить. Mm-hmm. Если помните, был больше 20 лет назад фильм Кончаловского «Троя», да? Потом, ну, там тоже, естественно, есть линия «Одиссея». Потом был фильм, прошедший незаметно, пару лет назад «Одиссей», но не так громко, как вот этот последний, тоже такой, ну, в принципе, мрачный, с элементами артхауса. Просто интересно было, если сравнить третьих фильма, ну, даже вот Кончаловского, где, ну, Брэд Питт, другие актрисы, актеры, такой вот здоровый, крепкий фильм, и последний такой депрессивный, полуартхаусный «Одиссей». Где, что тоже забавно, ну, что они говорят...
3: Олег, да, вопрос ваш понятен, Олег. Вы немножко смешали несколько фильмов. Значит, смотрите, у Кончаловского был два десятка лет мини-сериал «Одиссей». Это было сделано в то время, когда Андрон Кончаловский, наш выдающийся мастер, кинорежиссер и художник, работал в Голливуде. Он, кстати, реэмигрант. Он, если помним с вами, как Тарковский эмигрировал, уехал работать и остался в Голливуд, где был очень востребован, и снял несколько больших блокбастеров голливудских, там «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне, и еще там много, значит, разных. Вот. Но вот среди тех блокбастеров, которые он снимал в Голливуде, был и мини-сериал «Одиссей». Я его, честно говоря, не видел. Коллеги, Денис, Михаил, вы видели «Одиссей»? Нет?
4: Ну вот что-то у меня... Это не там, где Ермольник играет «Одиссея», или это наш советский?
3: Какой Ермольник? Это голливудское кино. Ермольник — это «Трудно быть богом». Вы не путайте все в кучу. Вот. Да-да-да, нет. «Одиссея» — голливудский сериал, по-моему. Он небольшой, там 4 или 6 серий. Я, честно говоря, я посмотрел «Одиссея» последний, Нолана, вот, который сейчас на экранах мировых. И хочу посмотреть «Одиссея» Кончаловского, чтобы сравнить. Вот. Все очень хвалят «Одиссея» Кончаловского. Я пока не видел. Вот. А вот, Олег, то, о чем вы говорите про «Трою», это примерно десятилетней давности. Сейчас я могу сказать вам точно когда, потому что у меня есть в списке рекомендаций. Да нет, уже 22 года прошло. Время течет быстро. 2004 года фильм «Троя» режиссера Вольфганга Петерсона. Голливудский фильм, большое, батальное, классический пеплум. «Штурм Трои» с... бесподобным, конечно, Брэдом Питтом, замечательный актер, с бесподобным Брэдом Питтом в роли Ахилла, Ахиллеса. Я искренне рекомендую это кино, потому что это очень добротно сделанная историческая сказка, ну, сказка, скажем так, полу в кавычках, ибо никто из нас не знает, что там точно и как происходило, но довольно близко к Гомеру, очень ярко, очень солнечно, совершенно с прозрачной идеей, там, добро, зло. Ну, в общем, все примерно по Гомеру. Такие архетипичные театральные маски героев. Благородный Гектор, не менее благородный, беспощадный Супермен Ахилл, красавица Елена, фантастическая, младший брат Гектора, который украл Елену и, собственно, не мог контролировать свои чувства. Да, такой бестолковый герой-любовник изнеженный. Парис, красавчик. Ну, в общем, такой, да, жажды до власти, ему лишь бы повод подраться. Король Греции, не король, царь, греческий царь, главный, там их много царств, главное. Агамемнон. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, там Менелай, правда, похоже на викинга почему-то с такой рыжей бородой, как сейчас помню. Вот. Как будто сошедший из фильма «Храброе сердцем» шотландского. Ну вот, да, «Троя». Но «Троя» — это очень добротное, очень дорогое, качественно сделанное кино. И, конечно, Брэд Питт там невероятен. Очень интересно. Очень интересно. Там профессионально поставлены поединки в лучших традициях сценического фехтования нашего Гитиса и Вигика. Все не по-настоящему, но все очень красиво. Рекомендуем. Для детей, ну, наверное, я бы не стал. Ну, подросткам, наверное, современные подростки что только уже не видели. Поэтому 14+, вполне. Вполне. Точно вызовет интерес к легендам и мифам Древней Греции, к творчеству Гомера, что прекрасно. Так, а теперь, значит, мы о чем с вами говорили? О сериале «Рим»?
5: Да.
3: Да, так вот, я заканчиваю историю. И вот главные герои сериала «Рим» — это два легионера. Один солдат, один офицер. Центурион. И вот два друга, братья по оружию, товарищи. Они же противники потом, они же конкуренты, они же друзья, они же соратники. Ну, все как в жизни. Их семьи, их жизни. И что поразительно, вот они главные герои. И за ними мы следим, за их жизнью весь сериал. Им мы сопереживаем. А Цезарь, Октавиан и все остальные интриги

0: Записка о Гальской войне. В записках присутствует много царей, вождей, полководцев, консулов и трибунов. Но солдат простых, он упомянул двоих в каком-то там контексте. Вот именно эти два простых парня с реальными историческими именами, именно они становятся героями выдуманного мира сериала «Рим», ну, полностью на фоне реальных исторических событий, что невероятно интересно. Поехали дальше,
1: Валерий
0: коллеги.
1: Саныч, можно еще один факт про
0: Рим кто
1: Севарим?
0: смотрел? Да, Михаил, Рим смотрели?
2: Рим нет, я смотрел Трою, о которой вы также говорили в свое время.
0: Трою смотрели. Что по Трое что-нибудь добавите? Порекомендуете смотреть?
2: Безусловно, порекомендую. И если я все правильно помню, после этого фильма в массовой культуре вот некий мем возник, связанный с Гектором. И это вот когда кричит один из персонажей его
1: Ахилл,
2: имя.
1: Ахилл, да, Ахилл, собственно, кричит.
2: Вот, это тоже
0: а что он
2: так.
0: Там кричит? Расскажите, я не помню.
1: Имя Гектора.
2: Имя Гектора,
1: там...
2: да.
0: А, Гектор,
1: Гектор,
0: это...
1: да.
0: Вот, по-моему, стоя у стен Трои, вызывает его на поединок.
2: Из
0: да.
2: этого фильма, да, как раз было.
0: Да, да, да. Ну, большое кино, да. Рим требует времени, конечно. Честно говоря, у меня сейчас нет времени смотреть такие масштабные сериалы, но когда-то, вот когда он только начинал выходить, в начале нулевых, вот, и когда ваш покорный слуга, работая в Государственной Думе, имел чуть больше свободного времени, вот Рим скрасил мне несколько вечеров.
1: Валерий Александрович, там еще интересный факт был,
0: да.
1: Когда им очень тщательно подходили к реквизиту, то есть там костюмы шили вручную под каждого персонажа с опорой на источники, старались оружие тоже подбирать, но одно отступление вот во всех материалах к этому сериалу указывается на одно отступление. Там у кавалерии есть стаймена, которых, естественно, тогда еще не изобрели.
0: А, ну да,
1: да.
0: Конечно, конечно,
1: и,
0: да, конечно,
1: этому есть
0: правильно.
1: Объяснение. Это совершенно умышленный, к сожалению, ход. Авторы не хотели этого делать, но строгое законодательство трудовое, по-моему, в Италии снимали, сказали, что это требование безопасности, поэтому обязательно стаймена, никаких там...
0: Да,
1: в этом
0: да,
1: вопросе,
0: да,
1: пожалуйста,
0: да, да.
1: отойдите от историчности.
0: Римская кавалерия была без стремян, и надо сказать, что это было большое искусство усидеть без стремян в седле, а вот при этом еще орудуя копьем, щитом и мечом. Да, кстати сказать, в Риме, вот вы сказали, снимали в Италии, там снимали еще, по-моему, в Тунисе, и была история, все фанаты Рима тогда, 22 года назад, жаждали, конечно, продолжения этого сериала, потому что у него такой открытый финал, очень яркий, я бы сказал, финал очень яркий. Вот, не буду спойлерить, но прямо там, посмотрев финал, рука тянется к пульту, чтобы включить следующую серию. И шоураннеры сказали, что они не будут продолжать, потому что Рим сгорел. У них в результате какого-то нарушения правил пожарной безопасности сгорел весь их город в Тунисе, который они построили. Вот беда. Вот. Уж не знаю, правда или нет, или они просто хотели на этом поставить яркую точку, воспользовались этим как поводом. Но там были построены стадионы, дома. Ну, в общем, воссоздан Древний Рим. Вот так.
2: Да, очень исторично получилось.
0: Да. Кстати, по поводу Трои, так чтобы к этому фильму уже не возвращаться, 2004 года, там Одиссея, мы уже начали говорить о современном Одиссее, там знаете, кто Одиссея играл в Трое?
2: Так.
0: Он там, естественно, есть хитроумный Одиссей. Вот очень... Шон Бин.
2: А.
0: Да, известный актер Шон Бин. И вот это редкое кино, где Шон Бин остался жив. Потому что этому актеру не везет со сценариями. Его все время убивают где-то, так сказать, где-то его убивают. Вот я помню шок, который я испытал первый такой, после просмотра первого сезона «Игры престолов» много-много лет назад, когда Шон Пин главный герой, и фильм заканчивается тем, что ему отрубают голову.
2: Да. Владимир Ростиславович, у нас сейчас перерыв будет, после этого вернемся в эфир. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, историк Денис Шполянский, я Михаил Алимов. Скоро к вам вернемся.

У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой поле.

мечты. Снижение числа преступлений через соцсети и мессенджеры. Контекст. Последние полгода побили рекорды по падению правонарушений в цифровом пространстве. В МВД отчитались, что для преступлений социальные сети и мессенджеры использовались на 58% меньше, чем в предыдущий период. И все-таки пока цифры большие. Органы правопорядка зафиксировали 98 тысяч деяний. В основном использование фишинговых ссылок и выманивание у потенциальных жертв кодов из СМС. Это необходимо, чтобы получить доступ к аккаунтам и затем просить у знакомых их владельцев деньги взаймы. Для преступной деятельности активно использовался мессенджер Telegram. В России на государственном уровне реализуется целый комплекс мер, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Ведется регулярная работа в сфере повышения цифровой грамотности и совершенствования технических механизмов защиты. Была создана информационная система «Антифрод», объединившая госорганы, банки, операторов связи и цифровые платформы. Интегрированы системы МВД и Банка России, что позволяет оперативно блокировать счета для вывода похищенных средств. Возможности некоторых цифровых площадок были ограничены, а пользователи получили новые инструменты безопасности, такие как самозапреты на кредиты. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Рассказы из русской истории.
1: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, историк Денис Шполянский. А с нами на прямой связи продолжает находиться доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, еще раз вас приветствую.
2: Да, добрый вечер. Ну, продолжаем по нашему списку рекомендованных фильмов про древнюю историю. Там в основном пойдут фильмы, конечно, голливудские, американские, потому что у нас... Наша история началась чуть позже, чем известная, чем Древний Рим и Древняя Греция, поэтому российских фильмов на эту тему мало. Что у нас дальше в списке?
3: «Спартак».
1: «Спартак», да.
3: 60-го года.
2: «Спартак». «Спартак» с Кирком Дугласом. Не вот этот эта жуткая помойка, из которой там соорудили какой-то бесконечный сериал «Спартак», который выходил последние лет 20. Боже мой, не тратьте времени, не смотрите никогда. А классический, настоящий голливудский пеплом «Спартак». 60-го года. Кирк Дуглас, отец Майкла Дугласа, невероятно харизматичен в роли «Спартака». И феерические батальные сцены.
3: И, кстати, «Спартака» показывали в Советском Союзе, в отличие от «Бена Гура», потому что это борьба, рабы там, вот это все, в общем, попало в повестку.
2: Ну, потому что это очень классово, правильное кино, потому что «Спартак» — положительный герой, и восстание рабов против... так сказать, как там писали, «Долой рабовладельческий строй к светлому будущему, к феодализму». Вот «Спартак» — абсолютно положительный герой в исполнении Кирка Дугласа. И замечательный режиссер Стэнли Кубрик, да, тот самый, который потом прославится космическими «Одиссеями». Опять же «Одиссеи» и всякого рода космическими фильмами. И... гигантская массовка. Вот и, пожалуй, в «Спартаке» как никогда и нигде показаны вот эти там тысячи снимавшихся актеров, статистов и солдат, которые показывали тактику, ну, как мы себе представляли ее, тактику движения римских центурий в бою. И там интересная есть вот эта сцена, помните, да, когда войска легион Краса против армии «Спартака» на равнине. Вот. В 67-м году, когда его показывали в СССР, это лидер проката Советского Союза, по-моему, 67 миллионов зрителей. Вот потом его еще повторяли повыше. Он шел вторым экраном и опять собрал 30 миллионов. Принес немало денег советскому кинопрокату, за что мы Стэнли Кубрику благодарны.
1: Насколько фильм «Спартак» сейчас, вот на фоне той графики, которая есть сейчас, он, в принципе, актуален? Если мы отбросим в сторону смысловую часть, вот если сравнивать ту большую массовку, да, и то, что сейчас компьютер
2: рисует. Точно не, Михаил, точно не надо отбрасывать смысловую часть, потому что он достаточно политически и исторически корректен, фильм «Спартак». То есть там все основные моменты, ну, кроме, естественно, выдуманной любовной линии, про которую никто ничего не знает. Вот. Все остальные моменты показаны довольно корректно. Там присутствуют реальные исторические герои в кадре. В общем-то, и начало, и конец восстания показаны примерно так, как это звучит в римских хрониках. И в этом плане вполне отличная иллюстрация к учебнику истории. Более того, скажу, что в учебниках истории для 5 класса мы, конечно, «Спартак» не рекомендуем, потому что это, ну, не для маленьких детей кино, не для пятиклассников, где когда изучают историю древнего мира. Но в целом, я скажу так, что для современного школьника это полезное кино. Это хорошее полезное кино, оно формирует хороший вкус к большому историческому кино. Сами смотрели, Михаил? Нет?
1: Я давно, насколько помню, смотрел, да.
2: Давно смотрели. Ну вот советую пересмотреть. Советую пересмотреть. Это достойное зрелище. Следующий у нас в списке рекомендованных фильмов, и опять же, то, что можно смело рекомендовать школьникам, и в данном случае вот этот фильм я рекомендовал бы даже пятиклассникам и шестиклассникам. Это классический американский фильм «300 спартанцев». Примерно того же периода он снят был спустя 2 года после «Спартака», и снят был на волне успеха, конечно, коммерческого фильма «Спартак». «300 спартанцев» в основе взята известнейшая легенда о битве при Фермопилах. Снимался этот фильм в Греции, то есть не в самих Фермопилах, но там неподалеку. Вот. И прямо на месте снимался. И я вам скажу, что этот фильм смотрел 2 раза. Один раз когда-то в глубоком детстве, опять же, в школьные годы. А вот второй, или не в школьный, может, ранее студенческий. Вот. А вот второй раз я пересмотрел его, я точно помню, когда. Вот. Это произошло ночью, после того, как я пошел, как сейчас помню, с женой, что-то нас тогда заставило это сделать, пошел посмотреть комикс, вот этот вот, по-другому я назвать-то не могу, вот это вот действо, полунарисованное под названием «300 спартанцев современно». Он вышел, по-моему, лет 15 назад.
1: Это 2007 Помните года, это? Который, или 13-го? Их просто там несколько было, по-моему.
2: Их там, ну, я не знаю. С меня достаточно было 1-го, по-моему, все-таки. Наверное, скорее всего, 7-го. Вот. Да, скорее 7-го. 13-го у меня уже не было времени смотреть кино. Такое. Вот 7-й, да, да. Я посмотрел, и мне стало настолько физически плохо. Тут просто у меня болели одновременно все части тела, начиная с головы и живота, потому что я не понимал, как можно превратить эту великую историю в подобного рода пошлость. Просто странно. Это очень странно. И вот я пришел домой ночью, я помню, отправил супругу и ребенка спать, включил, достал видеомагнитофон, где-то нашел древнюю кассету с фильмом Зака Снайдера. Нет, не Зака Снайдера, а с фильмом вот этого. Вот. Зак Снайдер — это как раз автор этого комикса. С классическими 300 спартанцами. И пересмотрел. И только после этого смог уснуть. Потому что вот старое голливудское кино, вы знаете, оно... Ну вот как будто его... Не знаю, как будто его снимали по канонам Минкульта России. Хорошо, после этого слова. Никаких извращенцев. Абсолютно правильные духовно-нравственные ценности. Добро и зло. Честь и доблесть. Предательство и мужество. Отвага и трусость. Любовь и ненависть. Вот все, как должно быть. Все, как в настоящей жизни. И понятно, ради чего люди шли на смерть. И понятно, что они защищали и почему. И почему Родина и самоуважение для них важнее их бренной жизни для царя Леонида и его гвардии. К сожалению, в современных комиксах в кино о чем-то другом. Добавите что-нибудь, Денис, Михаил?
3: Да,
2: не согласитесь со мной?
3: Васильевич, полностью согласен. По поводу места съемки там интересные факты тоже есть. Во-первых, массовку выделила греческая армия. Это еще не режим черных полковников, но вот в будущем они будут как раз частью этого режима. Ну, солдаты, наверняка, эти союзники.
2: Там какая-то многотысячная массовка была, огромная.
3: 5000 человек, один из самых... 5000? Ну, в основном, наверное, персов играли, конечно, понятно, там, бессмертных, еще кого-то. Но вот с местом съемок еще интересный момент, потому что почему...
2: Ну да, тогда еще не умели на графике множить. Множили графикой бойцов, бесчисленные армии, нарисованные на компьютере. Вот, поэтому, да, 5000 реальных статистов, это впечатляет. Да. У нас круче было только у Бондарчука в «Идее мире».
3: Да.
2: Там полки и дивизии шли в бои.
3: И это. И почему не снимали в Фемопилах? Собственно, технической проблемы-то не было никакой, но за это время, когда, ну, за прошедшие 2500 лет, уровень воды отступил, и, соответственно, там, где был ущелье... Фемопилы — это не ущелье, где скала и скала, это как бы с одной стороны скала, с другой стороны море. Вот в этой теснине,
2: ну, да, там
3: они
2: такой,
3: держались.
2: Там проход такой.
3: А теперь вода отступила, если снимали бы там, то там бы просто не поняли, как персы их не обошли сразу, зачем искали эту тропу. Там просто, ну, обходи, ну, да, там... обходи не хочу. А нашли место, более похожее по географии на те исторические Фемопилы, на Каринском перешейке, там рядышком с ним. И что любопытно, именно там изначально собирались обороняться и спартанцы, и жители Пелопоннеса. То есть считали, что вот можно Северную Грецию отдать персам, а они как-нибудь тут отобьются. И вот так вот судьба распорядилась через 2500 лет. На том месте, где изначально хотели обороняться, появились съемки, так сказать, спартанцев.
2: Да, это я не знал, это интересно. Ну, это вот еще раз говорю, это вот как раз классическое кино, которое можно показывать школьникам как иллюстрацию к уроку истории Древней Греции. Это хорошо. Вот, рекомендуем. Что у нас еще есть из истории Древнего мира?
3: Дальше Клеопатра. Вообще самый, наверное, на мой взгляд, лучший из того, что в фильме есть. В детстве потрясен был этим фильмом.
2: О, да. Самое красивое. Что-то такое невероятное. 4 часа хронометраж. Вот. И люди сидели в кинотеатрах по 4 часа.
4: Ну, это говорит, да. Как минимум, мне кажется, что современный зритель... на 4 часа пошел бы, даже ради такого кино?
2: Ну, пошел бы, да. Но я смотрел «Клеопатру» школьникам, ее показывали у нас точно где-то в начале 80-х. Видимо, это какой-то был уже повторный прокат, потому что это фильм тоже с Элизабет Тейлор 63-го года. Вот в Советском Союзе он шел в начале 80-х или в конце 70-х. Я смотрел раза два его, я помню, просто уж с замирающим сердцем на большом экране. Вот точно так, как, кстати, и следующий фильм «Клеопатра» там чуть не разорила киностудию 20 век Fox, потому что это было настолько дорогое кино, что не окупилось сразу. Вот. Но зато вошло в историю мирового кинематографа и прославило киностудию. А вот падение Римской империи, тоже, вот, тоже 64-й год, и тоже на волне успеха этих пеплумов, очень красивое кино. Последние годы Марка Аврелия, примерно, по-моему, то же самое время описывается, что и в «Гладиаторе», последующем Ридли Скотта, так, Денис?
3: Да, там «Гладиатор», конечно, чуть менее историчный, но о том же.
2: Да, да, в «Гладиаторе» там просто много чего придумано вокруг реальных действующих героев. Конечно, придуман этот генерал, римский полководец под названием «Генерал». Но «Падение Римской империи» — эпичное, большое, масштабное кино. Я тоже помню, школьникам смотрел его в кинотеатре советском на большом экране. Это большое зрелище, хотя по нынешним меркам, наверное, довольно медленное. Вот. Но сделано масштабно. Софи Лорен, как-никак, в главной роли.
3: Кстати, надо еще посмотреть перевод, правильно ли у нас перевели, потому что... По смыслу названия это должно быть о 5 веке, а там о 2-м, может быть, там как-нибудь...
2: Ну да, там до падения там типа, еще лет 200, наверное.
3: Может быть, закат там как-то в оригинале.
2: Закат, наверное. Да-да, закат, точно там, точно. Падение, я думаю, упрощенный период, потому что до падения империи даже по классической историографии еще 2 века. Вот. Недавно, кстати, я хочу сказать, похвастаться, что я недавно, там, готовясь к одной публикации, пересмотрел на ускоренной перемотке эпизодами старое кино из своего детства. И я включил его, кстати, первую в рекомендацию. Надо будет и вторую часть тоже включить в рекомендации, Денис. «Даки и Колона». Производство Румыния, Франция, Италия, если мне память не изменяет. Такое вот совместное кино времен Николая Чаушеску. 60-е годы. «Даки и Колона». Ну, конечно, это не масштаб Бен-Гура, съемок и Клеопатры, но, поверьте мне, для румынского кинематографа тогда как раз Румыния искала свои исторические корни. Откуда они, романи? Вот они, значит, нашли их в героическом эпосе даков, известного древнего народа, который жил на территории как раз Южной Европы, в том числе и на территории современной Румынии. Там весьма развитая цивилизация, очень интересная, оставившая после себя много следов. Вот, кстати, вот остатки даков, по-моему, и сегодня, ну, как считается, ну, конечно, смешавшись уже со всеми, с кем только можно, но где-то в районе этническое расселение, это Румыния-Венгрия южная, да, по-моему, Денис?
3: Да, там северные, такие центральные
2: Болгария,
3: Балканы,
2: Болгария,
3: где-то там.
2: Да, Балканы, да. Mm-hmm. Ну, там, собственно, уже в чистом виде этого этноса давно уже нет, но это было большое государство, противостоявшее натиску Римской империи, ну, потом с ним слившееся, ставшее как бы вассалом Рима. Вот. Там хорошие римляне, плохие римляне, хорошие даки, плохие даки. Но такая попытка найти свою национальную идентичность, и румынское правительство всерьез тогда вложилось в это кино, хотя сама Румыния называется отнюдь не Дакией сегодня, а именно Романией по имени завоевателей римлян. Можно вполне порекомендовать, но детям будет тяжело. Фильм медленный. Вот. Медленный. Двигаемся дальше?
4: Да, по списку у нас фильм «Гладиатор», да. Дальше, 2000 года.
2: Ну, тут уже можно принимать звонки, потому что это наверняка смотрели все.
4: Да, давайте я еще раз напомню, наш телефончик 84-95-95-95-91-2. Если есть вопросы по фильму «Гладиатор», в том числе, пожалуйста, звоните. Я этот фильм, кстати, сразу скажу, смотрел, с родителями смотрел в свое время, и он мне очень понравился.
2: Да, ну, вы имеете в виду первый «Гладиатор» или недавно вышедшее продолжение?
4: 2000-го именно, который года.
2: А, 2000-го, да, 2000-го года. Вот, ну, Денис, что скажете про «Гладиатор»?
3: Ну, совершенно, конечно, это сказка по многим моментам, с падением Римской империи даже не сравнить, хотя там тоже много выдумки, но история заставляет переживать. Вот то, что называется термином саспенс, там прям...
2: Да-да-да, это абсолютная сказка. Это еще больше сказки, чем «Троя», конечно, и «Одиссей». Это полная сказка, вот, но сопереживаешь. Замечательный главный герой.
4: Насколько...
2: Все герои замечательные, все очень яркие типажи такие, да.
4: Если вот так в истории разобраться, насколько часто такие сценарии вообще в жизни воплощались, когда там человека из верхней части пирамиды кидало в самый низ?
3: Частенько.
2: Ну что вы. Марк Твен, «Принц и нищий». Начнем с этого. Вот. Далее по списку. Дубровский, Александр Сергеевич Пушкин. Вот. Вот. Так что как из грязи в князи, так и наоборот. Или наоборот, опять же, Александр Сергеевич Пушкин, «Капитанская дочка», Емельян Пугачев. Из казака почти государя императора Петра Федоровича. Вот. Частично признанного на небольшой территории. Ну, большой, в принципе. Что скажете про «Гладиатор», да, Михаил, Леонид? Посмотреть есть смысл?
4: Смотреть есть смысл, безусловно. Батальные сцены мне запомнились очень хорошо, в том числе и о том, как он там индивидуально поединки были переданы, если с точки зрения чисто визуальной.
2: Ну, да, нет, сделано здорово. Второй «Гладиатор» смотреть не рекомендуем. Это чудовищно, это очень плохо. Вот, страшно обидно, но это очень вторично и очень слабо. А вот первый «Гладиатор» — это, ну, можно сказать, классика пеплума наряду со «Спартаком», наряду со «Спартанцами», наряду с «Клеопатрой». Ну, масштаб примерно такой же съемок. Вот, ну, если говорить о реальных исторических фактах, то жизнь даже интереснее того, что придумал Ридли Скотт и сценаристы «Гладиатора», потому что сын Марка Аврелия, император Комод, который, судя по всему, действительно был не самых высоких душевных качеств человек. Он, конечно, не убивал своего отца, тому нет ни одного доказательства. Вот. Он, конечно, не преследовал генерала Максимуса, ибо этого генерала не существовало в природе. Вот. И никакой генерал Максимус не должен был наследовать империи по завещанию Марка Аврелия, что тоже красиво придумано сценаристами. Но Комод действительно любил сражаться на сцене. Вот было у него такое хобби. Он был гладиатором-любителем. Он сражался на сцене, на арене. Он любил поединки. И он действительно во время одной из тренировок был убит своим спарринг-партнером. Но это был заговор, безусловно. Его спарринг-партнер, атлет, раб, история сохранила его имя, Нарцисс. Он, конечно, убил его не из какой-то там личной мести, а, вероятно, как орудие заговорщиков. так, по-моему, Денис, я вот не очень точно помню эти детали.
3: Там
2: античная история.
3: Он погиб, причем не на арене, а его задушил этот раб во время тренировки вот закрытой какой-то части.
2: Не на арене, да. Но я имею в виду, что он, как бы сейчас сказали, в спортклубе дело происходило.
4: Вот. Да. Владимир Ростиславович, звоночек есть, примем?
2: Да, давайте, да.
4: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и вопрос задайте или мнением поделитесь по поводу нашей темы сегодняшней.
5: Здравствуйте, Ярослав, Москва. Вот хотел бы, не знаю, попал ли в вашу выборку такой вот фильм «Массандра» называется, старый голливудский фильм, там Питер О'Тул в главной роли.
2: В главной роли?
5: Такой. Питер О'Тул.
2: Ага. Ага.
5: Вот фильм «Массандра» относится к завоеванию Римом Ближнего Востока. И сюжет там, как они брали вот этот город Массандра очень долго.
3: Массада. Как... Только Массада, а не Массанда.
2: Массада. Ну, Массандра — это все-таки крымское поместье, это вино.
5: Ага. Оговорился, конечно, оговорился. Массада — такой достаточно трагический фильм с такой развязкой трагической. Вот мне кажется, он в вашей выборке, наверное, тоже мог бы быть.
2: Надо посмотреть, Денис, вы пометьте, пожалуйста. Мы просто с Денисом включали в наш рейтинг только те фильмы, которые мы лично видели, и за которые не стыдно поручаться. Поручиться, да.
5: Голливудский фильм с масштабными сценами, очень качественно снят, и, еще раз говорю, с очень таким серьезным сюжетом трагическим в конце.
2: Да.
5: Если вы помните, жители города, они, значит, когда понимают, что римские легионы их все-таки захватят, они долго обороняются, там показана вся эта история сюжетная, и когда они понимают, что город все равно будет захвачен, они все, значит, режут друг друга, убивают, чтобы не достаться им живым.
2: Ну да, это известная легенда античная. Вот.
3: Это, по-моему, про третье иудейское восстание, второй вроде век, или первый, я уже сейчас не
2: вспомню. Да, это одна из таких вот гордых легенд древней иудейского народа. Да. Ну, это да, действительно. Имело место быть. Вот.
4: Владимир,
2: что у нас еще в нашем списке? Я вот, кстати, думал еще по поводу списка, что мы могли бы включить туда Камагридеши по известному роману. Вот. Я не помню, почему мы не включили, Денис?
3: Включим. Фильм очень хороший, по Сенкевичу.
2: Надо подумать. Мне кажется, это вполне достойное, вполне достойное кино. И как раз попадает под наш временной отрезок.
4: Владимир Ростиславович, у нас пару минут еще остается до конца нашего сегодняшнего эфира. Хотел бы спросить у вас по поводу как раз тематики этих фильмов, потому что в основном это античность, это Греция, это Рим, другие эпохи, там, может быть, Древний Китай. Почему в перечень не попали, может быть, не сняли что-то такое хорошее?
2: Мы просто не видели, потому что все, что мы видели из фильмов про Древний Китай с Денисом, но это все в основном такое фэнтези или полуфэнтези из серии там «Крадущийся тигр», какой-то там «Летающий дракон». Вот, это нельзя отнести к категории исторического кино, понимаете? Поэтому... Вот. Поэтому про Китай пока ничего не включили. Но если что-то появится интересное, то можем.
4: И последний, наверное, вопрос уже будет у меня. Как отличить вот человеку, который не имеет соответствующего образования, где вот граница между серьезным историческим фильмом и художественным вымыслом, там, доработкой, может быть, держит даже с фантастикой и примесью?
2: Как отличить, Денис, как вы отличаете?
3: Ну, если у орка, по приближении орков мечи не светятся, то, скорее всего, это исторический фильм. А если обратно, то нет.
2: Если говорить серьезно, знаете, у меня давно уже такая привычка со школьных времен, когда смотрю что-то реально интересное, я потом беру про это читать. И не до фильма читать, потому что ощущение будет полностью смазано, если ты прочитаешь реальную историю Коммода и Марка Аврелия, то, собственно, смотреть «Гладиатор» будет неинтересно. Но если ты почитаешь по факту, то узнаешь много интересного. Поэтому я всегда рекомендую, что бы вы ни посмотрели, вот посмотрели «Одиссею» Нолана, о которой сейчас много говорят. Ну хорошо, если у вас нет сил прочитать Гомера, это все-таки большой труд, но почитайте о Гомере, почитайте о Троянской войне, почитайте о героях и мифах, и богах, и титанах Древней Греции. И тогда этот мир, который предстает вот воссоздан
4: станет Одиссеи. Понятнее. Владимир Вячеславович, у нас время к концу подходит. Владимир Мединский, доктор исторических наук, был в эфире «Радио Спутник».

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели, а вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков — использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве, Сухуми и Краснодаре. 7 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Масштабная атака БПЛА отражена в Подмосковье. Владимир Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы. Швеция задержала уже 5 судов с россиянами на борту. Подробности далее. ПВО и средства РЭП отразили масштабную атаку БПЛА на Подмосковье. Над регионом было сбито более 150 дронов. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его информации, пострадали 10-летняя девочка, женщина и мужчина. Все находятся под наблюдением врачей. Кроме того, логистический комплекс «Валберис» получил незначительные повреждения. Последствия ликвидированы. Предварительно пострадавших нет. Президент России Владимир Путин сегодня проведет переговоры с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном, который приедет в нашу страну с официальным визитом. Как отметили в пресс-службе Кремля, стороны на переговорах обсудят перспективы углубления двустороннего сотрудничества в различных сферах, актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. По итогам встречи они планируют подписать ряд двусторонних документов. Шведские власти с конца прошлого года задержали в общей сложности 5 грузовых судов. В состав экипажей входили, среди прочих, россияне. Об этом заявил посол России в Швеции Сергей Беляев. Он напомнил, что одно из задержанных судов, сухогруз «Адлер», шло под российским флагом и было быстро отпущено. По словам главы депмиссии, у шведских правоохранительных органов, по их собственному признанию, не было достаточных оснований для удержания судна ни с точки зрения международного права, ни исходя из национального законодательства Швеции. Финляндия из-за поставок вооружения Украине может остаться без достаточного числа систем ПВО для собственной защиты. Об этом рассказал финский политик, член партии «Альянс Свобода» Армандо Мема. По его словам, НАТО решает, какую военную помощь Хельсинки окажет Киеву. Ранее глава Минобороны Финляндии заявил, что страна не может предоставить Украине доп. Средства противовоздушной обороны, поскольку они нужны ей самой. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал, что Финляндия занимает 5-е место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи. РЖД прорабатывает вопрос о запуске на Московском центральном кольце большего числа беспилотных поездов «Ласточка», но пока с машинистом в кабине. Как отметили в компании, в настоящее время на кольце курсирует один такой состав. Речь идет о «Ласточке» системы третьего уровня автоматизации. Состав ездит с пассажирами с августа 2024 года, но машинист находится в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей. Следующий высший этап развития беспилотных технологий на поезде – это четвертый уровень автоматизации. Машиниста в кабине такого поезда не будет вообще. Художники из разных городов России приедут в маленький поселок Никель в Мурманской области. Они примут участие в летней арт-резиденции «Никель. Полярный день» и создадут авторские проекты. Об этом сообщили организаторы. Летний сезон арт-резиденции стартует 18 августа на базе центра «Вторая школа». Для участия поступило 65 заявок, но каждая с проработанной концепцией и проектом. Жюри выбрало 6 художников, чьи идеи привлекли особое внимание и, по мнению профессионалов, будут полезны для развития художественной среды Печенского округа Мурманской области. Пока это все. К данной минуте мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
3: Вторник, 18 августа, 7 часов 4 минуты, забыл, как месяц называется. В эфире «Радио Спутник Экспресса». Настя Веневитина, Никит Лиховецкий, Константин Придыбайло в студии. Доброе утро.
4: Доброе утро. Может быть, потому что это с нами в студии такая прекрасная молодая девушка Настя. Может быть, потому что вторник, но как-то мы уже полегче проснулись, как-то прям вообще
3: началось. Медовый спас как заработал, да?
4: И это Настя еще не мазала.
5: Я не мазала, но наступила в мед на улице. Я вам клянусь, это точно был мед.
4: Ну, мы засчитаем.
5: Это точно был мед.
4: Ну, Константин, мы засчитаем, что это вот все было соблюдено как надо.
3: Ну, я бы поспорил на самом деле. Это в чужой же мед наступило. Ну, не знаю, посмотрим.
4: Главное то, как ты духовно направляешь эту энергию, понимаешь?
3: А я видел антимедовый спас. Это когда мужчины мажут другими всякими субстанциями свои подошвы, чтобы случайно не прилипнуть как раз-таки.
5: Вау.
4: Тут, да. Ты знаешь, можно такими субстанциями намазать, что вот вообще никто не подойдет.
3: Вот это примерно те субстанции. А завтра яблочный спас. Не ждем, а готовимся, как говорится.
4: Готовим шарлотку.
3: Можно, да. Надо что-то делать с яблоками. Есть яблоки.
4: Ну, у меня столько яблок в саду, у меня, знаешь, они прям с деревьев падают килограммами, я вот уже кости приносил, принесу, мне их надо куда-то девать. У нас как это, круговорот, вот я не выращиваю кабачки, кабачков у меня нету, зато есть яблоки.
3: Да, обменялись мы кабачок на яблоки. Ну ладно, друзья, у нас много интересных новостей, помимо яблочного спаса, давайте отбивка, поехали. Ну, кстати, не зря наш программа называется «Экспресс», а тут пишут, у кофеманов меньше жира и больше мышечной массы, выяснили почему-то финские ученые. Изучили 2200 человек, среди которых были как те, кто вообще не пил кофе, так и те, кто выпивает 5 и более чашек в день. Те, кто любит кофе, с меньшим количеством общего и висцерального жира и большей скелетной мышечной массой. Также любители кофе обнаружили более низкие уровни аминокислот, связанные с инсулинорезистентностью. А вот те, кто пил больше кофе, уровень общего и биодоступного тестостерона оказался еще и выше. Вот так. Пейте кофе.
4: 5 и более чашек в день. То есть это не просто те, кто одну кружечку, знаешь, там выпивают, а это прям надо профессионально сидеть и пить этот кофе.
5: Но еще, наверное, важно пить именно черный кофе, а не раф. Я сомневаюсь, если ты будешь пить раф 5 раз в день, что ты будешь
4: подкачивать. Не раф, а вот этот вот с сиропчиками еще какой-нибудь, там с молочком, со сливочками. Угу. Вот.
3: А есть еще такой, который прям с мороженым
4: подставляют. И с взбитыми сливками, да.
3: Да.
4: Вот. Но это уже не кофе, это какой-то молочный коктейль получается.
3: Ну, мне кажется, да. Речь, наверное, о каком-то более чистом кофе.
4: Но я вот сколько знаю. Кружек черного кофе ты можешь выпить?
3: В день? Ни одной.
4: Вообще ни
5: одной. Ты не пьешь кофе?
3: Я не люблю кофе. Я только латте могу пить.
5: Редкий человек.
3: Я могу пить латте.
5: Я пью 2-3 раза в день, чисто черный, наверное, один раз только в день. Я стараюсь сократить количество чашек кофе, потому что кофе
3: переходишь
5: плохо...
3: на цикорий?
5: Пока рановато.
3: Как вот эти бабушки.
5: Пока рановато. Пока на чаи, на разные.
3: А, на чаи.
5: Просто кофе плохо влияет на кожу, к сожалению. И вот для женщин еще более губительный эффект, чем для мужчин, потому что от кофе целлюлит более заметен.
3: Ну, цикорий, говорят, тема. Потом хной волосы начнешь красить. Вот это все. А, кстати, заметили, бабушки с синими волосами с улиц пропали.
4: Да, а это же была какая-то проблема, что типа они что-то неправильно делали, по-моему. И поэтому нормальная краска переходила в синеву.
3: Вот я не знаю. Напишите в комментариях. Помните, много лет назад...
5: Конечно.
4: Было прям много бабушек, да, с синими волосами.
3: Сейчас нет их.
4: Панк-рокерши.
3: Сейчас таких бабушек нет.
5: Но сейчас есть собаки с крашенными хвостами. Вам попадалось такое явление?
4: Да, их специально красят хвосты. И на самом деле это даже, по-моему, не насилие над собакой. То есть там есть какие-то более-менее безопасные краски.
5: Типа... Да, есть даже отзывы с фотографиями на Wildberries. Очень рекомендую вам, зайти посмотреть.
4: У меня у соседей несколько, собственно, одинаковых золотистых ретриверов. И вот они действительно одинаковые. И они одну собаку, которой надо давать таблетки какие-то, они ей пометили хвост, да, и покрасили хвост, чтобы, ну, вот в этой общей толпе, а там, когда они выбегают на кормежку, знаешь, там такое море одинаковых тушек, что вот не разберешь, кто есть кто. Ну, вот, и так помечают.
3: Кстати, лайфхак, да, пометь собачку цветом. Интересно, тут нам пишут, что кофеин, наоборот, хорош для дренажа. Какого-то, понимаешь, лимфодренажное действие оказывает.
5: Но это если массаж, например, делать.
4: Кофейными зернами.
5: Да, или ну, молотым кофе. Я знаю, что некоторые берут с собой в баню даже этот кофе из кофеварки, да, который остался, жмых.
3: Да-да-да. Но... А там же целый есть рецепт. Там ну, берешь кофе, сахар как-то смешивается.
5: И уходишь вся расцарапанная из бани, да.
4: Но кофе с сахаром как-то хочется внутрь себя принять. Сладенько так.
3: Тут пишут, сейчас подрастает новое поколение бабушек с татуировками.
5: Подрастает, мне нравится слово в этом предложении.
4: Бабушки подрастают.
3: Громгерт пишет, Артемий Лебедев, такая бабушка.
4: В целом в этом что-то... И синими волосами, кстати говоря.
3: Есть, да. Бабушки-альтушки, добавляет Григорий Л. Тут про яблочный спас и кабачки говорят, не забываем, ближе к зиме стоимость кабачков повышается. А сколько можно хранить кабачки? Вот скажите мне кто-нибудь, напишите в комментариях.
4: Я знаю, что их очень сложно замораживать. То есть вот если ты просто положишь кабачок в морозильник...
3: Он скукожится.
4: Он скукожится и будет вообще вот не то. То есть это, наверное, надо как-то специально его подготавливать к заморозке.
3: Интересно. Напишите, сколько хранятся кабачки. Я задумаюсь над этим стартапом, чтобы потом зимой ходить. Кабачок будешь?
4: Может
5: я,
4: быть, знаешь,
5: честно...
4: нужен погребочек какой-то со специальной температурой?
5: И конкретно мой холодильник — это хоспис для кабачков, потому что я привожу их из Воронежа, и они лежат там, пока не умрут. Такая схема.
4: И ты знаешь, ты открываешь холодильник, смотришь на них с сожалением, думаешь, вот завтра я вас приготовлю.
3: Да, у меня с баклажанами такая история. Кабачки, я собственные кабачки ем. Еще одна интересная новость, связанная с нашей политикой. Тут проходило совещание. Глава Тульской области Дмитрий Миляев проводил встречу с разными своими подчиненными, а, видимо, руководитель Богородицкого района кофе-то с утра не выпил, и он начал засыпать прямо во время вот этой ВКС-сессии, видеоконференц-связи. Глава Тульской области сказал, говорит, выключите его там от эфира и пригласите потом просто на разговор со мной. В общем, дали поспать вот этому чиновнику. Как вы на такое смотрите?
4: Ну, то есть его не отругали прям при всех, не, знаешь, не опозорили, а просто тихонечко отключили. По-моему, это очень по-человечески, так прилично.
5: Ну, опять же... Ну, что его ждет потом?
4: Серьезный разговор.
5: Это вообще самый страшный кошмар, мне кажется, для удаленщика — заснуть на совещании.
4: Ну, знаешь, ну, это лучше, чем если бы тебя прямо на этом совещании начали бы ругать.
3: Ну да, публичная порка, я вот против этого.
4: Это некрасиво, а так, ну, лично они переговорят. И опять же, знаешь, как это попробуют, может быть, выяснить обстоятельства. То есть хочется верить, что там какая-то такая добрая, позитивная, открытая атмосфера, что там не будут говорить, что ж ты такой, а спросить там, что ты не выспался. Может, у него ребенок маленький, там всю ночь плакал, там, он помогал жене.
5: Какой ты мудрый, слушай.
4: То есть, может быть, всегда причина, и знаешь, как это... Вот я всегда хотел, чтобы руководители так ко мне относились, и мне действительно везло и везет на руководителей, там, что я могу написать, там, извините, я у врача или еще что-то, и дадут какую-то поблажку.
3: Ну, не знаю, тебе везло, видимо. Есть разные истории. Вчера вот одна в интернете завирусилась, не будем ее обсуждать, она очень грустная. Но девушку заставили практически уволиться, когда там у нее случилась в семье трагедия, и говорили: «Нет, выйди на работу». Причем это делали такие, как это говорят у нас...
4: Молодой прогрессивный бренд.
3: Да, вот.
4: Но ты знаешь, именно. Мне очень нравится, что аудитория этого бренда отреагировала так, что теперь бренду приходится извиняться, там переживать, постить всякие объяснения.
3: Ну, все равно нет у нас вот этого, этой отмены максимальной.
4: Ну, понимаешь, может быть и хорошо, что у нас нет прям максимальной отмены, да, потому что культура отмены тоже явление не очень хорошее. Но то, что есть институт репутации и есть общественное осуждение, и когда бренд и компания поступают себя неправильно и не по-человечески с работником, их ждет ответственность. Это очень хорошо, потому что не все отношения, знаешь, зарегулированы трудовым кодексом. И бывает, что по трудовому кодексу, может быть, там работодатель прав, но вот просто по-человечески, ну, наверное, нет. И тогда вот это вот гражданское общество называет, или просто люди, которым не все равно, они тоже решают и добавляют к тому, что, ну, надо всегда думать, как ты относишься не только к клиенту.
3: А я в этом плане злопамятный. Я очень злопамятный в этом плане. Если какая-нибудь фирма что-нибудь производит, и она вот подобным образом накосячит, я больше не буду ей пользоваться.
4: Ну, это правильно.
5: А вы пишете плохие отзывы?
3: Да.
4: Да.
3: А ты?
5: Я тоже. Я буквально на днях написала плохой отзыв на кассиршу.
3: О, ну-ка.
5: Да ничего
3: такого. Это магазин у дома?
5: Да, я просто очень не люблю, когда они здороваются в ответ.
3: А ты сказала «здравствуйте»,
5: ну,
3: она...
5: Ну, конечно, я очень вежливо обратилась, попросила подсказать мне, где лежит нужный мне товар, и женщина просто закатила глаза и качнула головой в сторону нужной полки, было неприятно.
3: Ну, это возле дома магазин?
5: Угу.
3: Плохо.
5: Плохо.
3: С продавцами у дома надо дружить.
4: Потому что... продавцы у дома должны дружить с жителями и клиентами.
3: Ну, а вдруг у нее тоже там тяжелая жизненная ситуация и так далее, и так далее. Не, но я пишу, вот нам пишет еще «Твой бог», я пишу плохие отзывы. Антон говорит: «Я не злопамятный, я просто злой, память хорошая». Но в общем и целом, да, интересно.
4: Ты знаешь, я безумно благодарен всем людям, которые пишут плохие отзывы, потому что потом, когда ты выбираешь товар и читаешь 250 елейных комментариев о том, что «Ой, все прекрасно», «Ой, какое обслуживание, все было супер», ну вот... ты этому не веришь, а потом видишь один такой честный, плохой отзыв и понимаешь, как все на самом деле. Поэтому плохие отзывы здесь, наверное, даже важнее, чем хорошие, потому что хорошие — это просто какие-то добрые слова, которые можно накрутить, а плохое — оно будет по сути, по делу и то, что в нерв человеку попало.
3: Ну, посмотрим, получится ли у нас что-то отменить или нет. Я говорю про Kanye West, конечно же. Тут возбудились некоторые политики. В чем новость? Я думаю, она мимо никого не прошла. В Питере анонсирован концерт вот этого американского артиста Kanye West 10-11 октября. Некоторые депутаты Государственной Думы уже потребовали проверить творчество рэпера и, наверное, не проводить этот концерт. Что вы думаете по этому поводу?
4: Ну,
3: билеты вот раскуплены.
4: До эфира
5: уже?
4: Мы пытались...
3: Да.
4: Да, уже все раскуплены.
3: Даже випки все.
5: Они же стоят по несколько сотен тысяч рублей, насколько я знаю.
3: Випки одной, она вся стоит 2 с чем-то миллиона, туда влезает 20 человек, и вот где-то там, условно, 20 тысяч или там 10 тысяч, 15, один билет может стоить.
5: Обалдеть.
4: Мы до эфира пытались вспомнить песни Kanye West'а.
3: Я не знаю.
4: Оказывается, что я знаю, но только потому, что они шли с саундтреками каким-то роликом или фильмом. То есть вот так отдельно какой-то композиции я не могу вспомнить. Ни одной.
3: Я тоже.
5: Все, что я знаю про Kanye West, это какие-то кринжовые факты.
4: Он был мужем Ким Кардашьян.
5: Да, сейчас его женщина ходит в колготке, в одной, на все тело, да, преимущественно по улицам. Знаю факт про то, что однажды он вставил себе железные зубы.
4: Эти фотографии я тоже видел.
5: Да, да. Ну и там была какая-то история... с нацистскими знаками.
4: Вот это как раз вызывает вопросы, потому что он, ну, сделал разные заявления в своей жизни, в том числе и подобного характера.
3: Он в 22-м году в интервью Алексу Джонсу сказал в эфире: «Я вижу хорошее в Гитлере». Также он добавил, что Гитлер тоже сделал что-то хорошее. И в целом в результате этого интервью, ну, в ходе этого интервью отрицал как таковой Холокост. Также он выпускал скандальные треки с упоминанием Гитлера и нацистской символики. Например, песня Kanye West называется «Третья мировая». Цитирую. «Мне говорят, что я хулиган. Я полностью антисемит. Говорят, что я веду себя как Гитлер. Ношу свастику, потому что все мои нигеры – нацисты». Ну вот это меня больше всего напрягает.
4: Вот стоит ли ему, конечно, приезжать в Санкт-Петербург, город с такой, скажем так, непростой историей, блокадной.
3: Вот.
4: Но,
3: вот.
4: С другой стороны, знаешь, все билеты раскупили. То есть кто-то прям активно хочет. Тысяча человек.
5: Но если разделять творчество и личность...
4: Но это невозможно. Ну, как, понимаешь, то есть, ой, хороший человек, типа, поет классно, но, ну, как бы, но делал такие заявления.
5: Но так, конечно, если задуматься и почитать биографии всех наших российских писателей, там очень много грязи вскроется, очень много неприятных вещей. Но мы же все равно их любим и читаем.
4: Это, знаешь, это уже история, потому что их какая-то вот личная биография, там кто как с кем куролесил, они ушли в прошлое, а культурное наследие, оно осталось.
3: Ну, вы прям, ну что, ну, Маяковский, например. Ну, у него же там такая любовная драма была, что
4: там
3: мама...
4: треугольники, квадраты любовные были.
3: Чё там не было только, ой... А вы были в Переделкино?
5: Да.
4: Да.
3: В это, деревне писательской. Знаете, там сколько историй таких интересных? Как они там лазили друг к другу на даче? Кто побухать, как говорится, а кто и нет. Ах, там такое было, творилось. На самом деле, интересно то, что я тоже зашел на сайт, где продают билеты, где уже их нет. И там много забавных моментов. Там в вот этой публичной оферте написано, что... вот эти все билеты, купленные до 23 августа, они являются акционными билетами и не подлежат сдаче.
5: Что?
3: Да.
4: Там... И там еще, по-моему, написано, что организатор имеет право пересмотреть концертную программу.
3: Да. То есть в теории...
4: То есть вы приходите на концерт,
5: Канье Уэста,
4: а там выходит быть... Надежда Кадышева.
3: Это, кстати, будет лучшим вариантом.
4: Да.
3: А если там выйдет какой-нибудь просто кавер-группа, которая будет петь песни Канье Уэста... Такое тоже возможно. Это вот два стрёмных пункта. Первое, билеты сдать нельзя, которые вы купили. Это так прям написано.
5: А то это есть... законно?
3: Я не юрист. У нас юрист Никита.
4: Ну, если это специальная акция, то у них может быть такое условие.
3: Ну, то есть там прям написано, с 14 по 23 августа проходит акция по продаже билетов. Акция даже, там все написано, называется «Старт». Ну, видимо, «Старт продаж». То есть и все билеты, купленные в рамках акции, то есть вчера все, кто их купил, они их сдать не могут. Но там есть такая
4: как
3: ремарка.
4: Как весело будет перекупщикам, если потом окажется, что это концерт Кадышева все-таки.
3: И второй момент, да, можно изменить в одностороннем порядке дату, время, место проведения и артистов внутри.
5: Даже так?
3: Ну, понятно, это перестраховались. То есть, возможно... Там перед Канье Уэстом на разогреве будет какой-нибудь Егор Крид, условно говорю. А так как Егора Крида в афише не написано сейчас, то ну, люди по закону могут доколебаться. Почему у вас Канье Уэста выступает Крид там 40 минут, допустим? И таким образом они себе соломку-то подложили, что может быть не один Канье Уэст.
4: Но знаешь, вот такие условия — это не просто соломка, это, знаешь, такой сток сена огромный.
5: Это как в кинотеатрах сейчас происходит, да? Голливудские фильмы показывают под кодовым словом...
4: Не показывают никаких голливудских фильмов.
3: Это предсессионный как там, показ.
5: Обслуживание, по-моему.
3: Да, да, да. Это вообще социальные ролики. Знаешь, вот это вот. Бойтесь мошенников, не называйте цифры, которые приходят вам в СМС незнакомым номерам.
4: А то, что там до этого прыгает какой-то Человек-паук, ну уж извините.
3: Ну, сорян. Или какая-то короткометражка в 22-м году стала самым популярным фильмом в кинотеатрах. Она там 8 минут, что ли, шла. А перед ней, перед короткометражкой, показывали какую-то голливудскую ерунду. Люди сидели, страдали, ждали короткометражку. Понимаешь? Не знаю, я скептически отношусь к этой истории. Меня пугает вообще вот любые проявления карго-культа. О, там приехал.
4: Известный американец приехал.
3: Да, то есть...
4: В Россию, матушку.
3: При этом никто не может назвать их песни. С другой стороны, вот у меня, знаете, как есть чертик на одном плече и ангел на другом. Вот чертик говорит, отмените его к чертовой матери. Ну, то есть к нему, да, отправьте в ад. А второй говорит, слушай, ну, когда приезжают... Ну, мега популярный, нужно признать, мировые артисты. Он не певец, он вот прям как явление.
5: Да? Это перформанс, да.
3: Да. То это, в принципе, для России это хорошо. То есть мы открытая страна. Я всегда говорю, давайте вообще визы отменим. Вот закончится специальная военная операция, отменяем визы. И все. Ну, конечно, проверять будем, кто к нам заезжает. Но, пожалуйста, пусть приезжают, пусть смотрят.
4: Ты знаешь, я вот добавлю твоему ангелочку еще аргумент, что у Kanye West же был концерт в Астане и был концерт в Стамбуле. И туда приехали просто толпы наших граждан, ну, из России приезжали специально на эти концерты. Ну, так лучше, чтобы эти концерты в России проходили. То есть у нас есть платежеспособная аудитория, которая готова ехать за рубеж, отдавать свои деньги там. Зачем? А вот с концерта у нас в стране, у нас и налоги внутри страны останутся.
3: Ну да, да.
4: Так что это плюс внутрь страны, все будет. Пусть все у нас будет.
3: Да, там же Элла Панфилова даже высказалась. Вчера она давала большое интервью коллегам и сказала, ну сходила бы, да, на концерт Kanye West. Я представляю эту випку правительственную просто там. Все первые лица наши такие пританцовывают.
5: Да, весь стадион танцует, а эта випка просто сидит и записывает.

0: и вот будет чувствовать себя органично. Да, да, да. И наконец-таки поймет всю сложную русскую душу.
1: Не, не поймет. 100% не поймет. Он сам вообще мутный парень. Тут еще из интересного, раз мы начали о правительстве, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, надо создавать корпоративные детские садики.
2: Хорошая идея.
0: Это очень правильно.
1: А что вы их закрыли 30 лет назад?
2: Они были когда-то?
1: Конечно. Были при заводах детские садики, при разных предприятиях. Там. Вот огромный какой-нибудь завод, я не знаю. Там. Вот я был на многих заводах, и у них реально были садики. Ну, они их просто там в 90-е, в нулевые предприятия либо бедно жили, либо их прям заставляли сливать, как говорили, непрофильные активы. Ну, то есть детский садик нужно что-то держать, а это не относится, например, там, к заводу, который, не знаю, соль добывает. Они говорят, зачем вам детский садик? Ну-ка, отдавайте.
0: Ну, а теперь мы наконец-таки задумались правильно о демографии. И тут ключевое, что если вы хотите, чтобы там в стране были дети, но при этом люди продолжали работать, продолжали заниматься, потому что, ну, не все готовы отказаться от карьеры, знаешь, там, отложить это в долгий ящик, конечно, нужны корпоративные детские сады.
1: Так мы скоро и к санаториям вернемся.
0: А что, мы не вернулись еще?
2: Так это снова модно.
0: Санаторий — это фэшн вообще.
2: Конечно.
0: Кисловодск, знаешь, сколько стоит санаторий в Кисловодске? Хорошие.
1: Не, я имею в виду, что вот будет предприятие, а у него будет свой санаторий, путевки будут выдавать, как раньше было. Не, не хотите?
0: Это хорошее дело. Нет, я вообще двумя руками за.
1: Я бы поехал в санаторий от «Радио Спутник».
0: Ты был когда-нибудь, ну, в таком настоящем санатории?
1: Нет, к сожалению.
0: Я в Крыму был в санатории, это вообще невероятно. В таком еще советском, это просто бомба.
1: Ты моложе нас всех, а уже в санатории гоняешь.
0: Я готовлюсь.
1: Настя, ты была в санатории?
2: Пока не доводилось.
1: Ну, короче, мы знаем, кто у нас дед. Мы с Настей еще в санатории не ездим.
0: Так я поэтому и омолаживаю, знаешь.
2: Слушайте, а мне нравится, что все вот эти стариковские вещи становятся трендовыми. Вот бани в этом году стрельнули очень сильно. Вы знаете, что это дорого оказывается?
1: И красиво, и вкусно. А у нас реклама, вернется экспресса через несколько минут.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас!
0: Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность

0: П. Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Повреждения при отражении атаки БПЛА есть в Павлово-Посадском, Богородском округах, Коломне, Котельниках и Электростали в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, в Богородском округе повреждены 2 частных дома. В Котельниках загорелись строительные леса и изоляционные материалы на территории строящегося жилого комплекса. Кроме того, логистический комплекс «Валберес» в Богородском округе получил незначительные повреждения. Последствия ликвидированы. Была проведена эвакуация. Воробьев подчеркнул, что отражение атаки БПЛА продолжается. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме. И в продолжении темы, 2 атаки ВСУ отражены в Севастополе, сбиты 9 БПЛА. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, люди не пострадали. Зафиксирована информация о 4 возгораниях травы в разных районах города. Тем временем более 80 дронов уничтожены в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Спасатели нашли живыми группу из 8 альпинистов, пропавших на Эльбрусе. Их эвакуировали вниз. От дальнейшей помощи они отказались, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Как уточняется, спасатели во время поисков нашли сразу 2 группы альпинистов. Всего было эвакуировано 14 человек. Накануне ведомство сообщало, что специалисты ищут на Эльбрусе группу из 8 альпинистов, которые не вышли на связь в установленное время. Маршрут группы, как уточнялось, был зарегистрирован. Движение по Амуру между Хабаровском и китайским Фуюанем возобновлено. Об этом сообщает Минтранс Хабаровского края. Отмечается, что пункт пропуска будет работать ежедневно с 8 утра до 8 вечера. С 11 августа по решению китайской стороны пассажирское и грузовое сообщение между Хабаровском и Фуюанем было временно приостановлено из-за подъема уровня воды в Амуре. Число погибших в результате рекордных ливней в японской префектуре Тиба выросло до 11. Еще 2 человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил местный телеканал со ссылкой на власти префектуры. В результате стихии потоплены более 2000 жилых зданий. Последствия ливней продолжают сказываться и на транспорте. В частности, на некоторых участках движение поездов приостановлено. Кроме того, на дорогах префектуры остается около 3000 автомобилей, которые оказались затоплены и должны быть эвакуированы. Напомню, с 13 августа в Тибе неоднократно возникали линейные зоны сильных осадков. В городе всего за половину суток выпало примерно втрое больше осадков, чем обычно за весь август. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
3: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Настя Веневитина, Никита Лиховецкий, Константин Придыбайлов в студии. Немножко серьезной новости. У нас тут в Евросоюзе пообещали новый пакет санкций. Мария Захарова уже прокомментировала это. И она сравнила Каю Каллас с Шапокляк. Потому что, помните, там у нее такая была присказка: «Хорошими делами прославиться нельзя». Я тут подумал, что если вот всех таких неоднозначных персонажей сравнивать с какими-то мультяшными или сказочными, так легче жить.
4: Ну и было бы логичнее сравнить не с Шапокляк, а с крысой, наверное, в этой ситуации.
3: Которая у Шапокляк, да?
5: Нет, ты знаешь, это вот такая вот маленькая собачка, которая похожа на крыску, да? Ну вот типа чихуахуашка, есть такие чихуахуашки, в которых вот 3 килограмма ненависти, знаешь?
3: Да, язык вываливается.
5: Да, вот вываливается язык, и она вот просто постоянно гавкает и трясется, трясется просто, чтобы свое тело продолжать ощущать, что она еще не умерла.
3: Ну вообще, мне кажется, реально легче жить. Вот представляешь, вот Кая Каллас, да, она как крыса, а тогда Урсула вот прям как Шапокляк. То есть Кая же подчиняется Урсуле.
5: Извините, Урсула, у нее свой мультик есть про Урсулу, там уже все придумано.
3: Урсула —
5: диснеевская Урсула.
3: 101 далматинец?
5: Нет, это русалочка. Там злая ведьма.
3: А, ведьма черная такая, да. Страшная. А ее Урсула звали?
4: Да.
3: Боже мой.
5: Она жила на дне моря, отобрала у бедной русалочки голос.
3: Все.
5: И звали ее Урсула. Вот все.
3: Я...
5: по книге.
3: Я давно не смотрел, не читал «Русалочку». Что неудивительно, да, бородатый мужик в метро с книжкой «Русалочка». Мне кажется, нужно было воспользоваться газовым баллончиком.
5: А если ты оригинальные сказки прочитаешь Ганса Христиана Андерсена...
4: Она грустная.
5: Там, во-первых, они все грустные, во-вторых, там вот вообще не мультяшно все. Там трешачок.
3: Там «Русалочка» же умирает, по-моему, в конце.
4: Становится пеной.
3: Да.
4: Никакого краба красного танцующего, никакой рыбки полосатой.
3: Да, она же получает ноги и помирает. Ей больно ходить.
5: А там вот в целом все такие сказки, которые очень красиво Дисней адаптировал в какие-то добрые, теплые, светлые истории с счастливым финалом, они на самом деле в оригинальных книгах плохо заканчиваются.
3: Да. Так что читайте в оригинале, как говорится. Например, в Турции, в отпуске. Но тут новость, которая на самом деле меня удивила. Горящие туры в Турцию практически исчезли с рынка.
5: Это, по-моему, уже 2 года точно как.
3: То есть в чем был принцип горящего тура? Деньги есть? Есть. Завтра вылетаем. И получается дешевле, чем там планировать за несколько месяцев. А картина поменялась. Тут в ассоциации туроператоров говорят, что наоборот, надо бронировать заранее, и будет дешевле.
5: Да, сейчас так. И билеты на самолет заранее, и отели, и если пакетный тур, то тоже лучше смотреть заранее.
3: Летали горящими когда-нибудь?
4: Ни разу. Я не такой спонтанный человек. Но у меня есть для вас лайфхак, кстати, полезный.
5: Ну, давай.
4: Когда вы планируете путешествие и смотрите билеты, никогда не добавляйте эти билеты в избранное.
5: Потому что они начинают расти постоянно.
4: Да, в смысле, куплю попозже. Нет, они будут дороже.
5: Да.
3: А еще с андроида заходить
4: и ночью
3: покупать дешевле. Да. А ночью почему?
4: Не знаю.
5: Ночью цены на билеты дешевле. И еще раньше была какая-то фишка по дням, что типа в среду
4: будни.
5: Надо ночью смотреть.
3: Да.
5: Но потом
3: выходные
5: она прошла.
3: Дороже. Выходные дороже, да. Ну, есть такое, да, что от устройства зависит, от времени захода и так далее. Ну, надо проводить эксперименты.
5: Обязательно смотреть в разных приложениях, чтобы сверить цену.
3: Да.
5: Это много лайфхаков разных.
3: Тем временем есть вариант не лететь в Турцию, а отправиться в грибной тур. Грибные туры стали новым трендом у россиян, сообщают коллеги. Спрос на такие поездки за год вырос в 1,5 раза. Туристам показывают грибные места, затем размещают в глэмпингах и коттеджах. Стоимость таких туров начинается от 4000 до 200000 рублей за сутки.
5: А в такой тур входят, что тебе грибы проверят и скажут, что все грибы, которые ты собрал, вот эти есть можно, а вот эти нельзя.
3: По-моему... Я думаю, это как раз-таки в этом и принцип, что с грибником-то.
5: Да, по-моему, это самая ценная часть тура, потому что вот все, вот я знаю грибочек с красной шапочкой, его точно нельзя есть. А вот в остальных сортах я плохо разбираюсь.
4: Да, ну и надо поменять как-то с неймингом поработать, потому что грибной трип звучит не очень хорошо.
5: Но все-таки грибной тур, не трип.
4: Да.
3: Ну это знаешь, как бы тур и трип, это все близко рядом.
5: Это вот если неправильный гриб съесть, можно и отправиться.
3: Я признаюсь честно, я в сознательном возрасте ни разу не собирал грибы.
4: Ты-то?
3: Да.
4: То есть не может быть такого.
3: Я в последний раз ходил...
5: Надо добавить, еще не собирал грибы.
3: Я в последний раз собирал грибы с родителями, когда мне лет 12 от силы было. Может,
5: а у тебя на участке не растут?
3: Максимум. Нет, у меня нет... У меня была мысль выращивать вот типа вешенки, шампиньоны как-то. Вот они выращиваются прям, продаются такие мешочки, грибницы. Ты там специально их как-то поливаешь, у тебя вырастает прям гриб. И не один, а много. Была такая мысль, но под это нужно строить отдельное строение, потому что там достаточно влажно. Нельзя это делать там же, где ты хранишь, не знаю, там, лопаты. А вот прям в лес я ни разу не ходил за грибами, вот с детства.
5: Ну вот у меня какие-то грибы растут на участке, но я очень опасаюсь, потому что, знаешь как, непроверенные грибы есть не надо, и лучше вот действительно с профессиональным грибником, который подскажет, что можно, что опасно.
3: Гонг пишет, я услышала выгребной тур. Откуда выгребать-то? Не знаю, из депрессии разве только. Григорий Л. пишет, лучше бы заменили слово «глэмпинг» на русское слово «отдых». Нет, глэмпинг — это не отдых. И отдых — это не глэмпинг. Красивая деревня — вот это глэмпинг. Вот, наверное, так.
5: Красивая палатка тогда уж. Потому что глэмпинг — это доработанные палаточки.
3: Ну и домики — это скорее, чем палаточки, наверное. Ну, неважно, ну вот что-то такое. Да. Ну, мне кажется, прикольно. Грибные туры, я честно вот согласен с тобой. Если будут говорить, вот эти грибы хорошие, эти плохие, я бы пошел.
4: Я бы тоже. А потом в баню. И цикорий.
3: И цикорий.
5: И это вы говорите, что я дед.
3: Но как бы среди нас получается, что ты реальный дед. Ты еще и на грибы уже посматриваешь. Рановато, рановато. Что еще из интересного у нас тут есть? Новый технологический сбор у нас появляется. С 1 декабря производители и импортеры техники в виде смартфонов, ноутбуков и другой будут платить новый сбор. За 6 лет Минпромторг планирует получить огромное количество миллиардов рублей. Таким образом, скорее всего, у нас подорожает бюджетная техника. Дешевые модели могут исчезнуть из продажи или перестанут быть дешевыми. Ну что ж поделать. Что есть, то есть.
5: Да.
3: Ну, надо своих производителей. Я вот, честно, я не против любых сборов. Но если у нас будут производить там
5: если
3: что-то аналогичное...
5: Если у нас есть аналог, который конкурентно способен. Конечно, мы должны создавать нашим аналогам преференции, но только если они есть.
3: Да. А вот если их нет, то, ну чё ж, надо завозить.
4: Я, кстати, вчера узнала интересный факт. Может быть, вы уже в курсе. Разговаривали с товарищами о российских машинах. И выяснилось, что, оказывается, Яндекс готовит свой электрокар.
3: Угу.
4: Это же так здорово. Вот наш ответ Тесле.
3: Да, они готовят и электрокар, и, в принципе, наше автомобилестроение, оно как бы чуть-чуть оживает.
4: Угу.
3: Ну, пусть при помощи китайских пока наших коллег, друзей, но заводы работают. И реальная история... Залип я на то, как гнались гаишники по парковке за какой-то машиной, и рядом стояли два мужика. И мы потом еще 20 минут обсуждали новую «Волгу». То есть мужики просто говорят, я вот рассматриваю купить новую «Волгу». То есть, казалось бы, знаешь, рандомно. Мы смотрим, как полиция гоняется по парковке за машиной, и обсуждаем новую «Волгу».
4: Они бывают? Новые «Волги»?
3: Да, да. Вот она как раз-таки такой смесь китайского и отечественного производителя. Что-то среднее между «Джили Манджаро», «Атласом» и «Волгой».
5: Ты знаешь, мне бы хотелось, чтобы вернули «Чайку». Помнишь эту красивую, длинную советскую машину?
3: «Аурус». «Аурус» — это и есть, по сути, «Чайка» практически.
5: Ну, кстати, да.
3: Но что «Аурус», что «Чайку» купить не так просто. Нужно много денег. Но у кого нет денег на машины, катаются на самокатах. Тут новая история. В Подмосковье пользователи арендных вот этих средств мобильности должны будут авторизовываться через госуслуги. Ура!
5: Это
3: я
5: правильно.
3: Согласен.
4: Ты против,
3: да?
4: Самокатов?
3: Есть такое. А
5: я
3: ты самокатчица?
5: За разумное потребление самокатов, чтобы не по 2-3 человека на одном самокате, чтобы не гоняли,
4: да.
5: Несмотря
3: так,
5: на
3: давай
5: дорогу.
3: Так, ты самокатчик, ты уже спалился,
5: я
3: Настя.
5: Вообще никогда не пользовался этим устройством.
4: Я должна признаться, что я самокатчица, и я считаю, что проблема не в нас, не в тех, кто их водит.
5: А в ком?
4: А в том, что нет пока велодорожек.
3: По тонкому льду идёшь сейчас.
5: Ты знаешь, то, что по велодорожке будут нестись 3 человека на одном самокате,
4: нет,
5: не сделает
4: это,
5: его безопасным.
4: Это точно нужно запретить. Я знаю, что уже многие пользователи, во-первых, жалуются на тех, кто... Да, это ты. Жалуются на тех, кто по несколько человек залезает на самокат. И водители этих самокатов получают крупные штрафы по 100 тысяч рублей.
3: Но потом они отсуживают их, и все в принципе, норм. Ну, есть такая практика. Можно
4: отправить... Нет, за это точно надо штрафовать, потому что это небезопасно.
5: Это не то, что небезопасно, это очень опасно. Причем не только для тех здоровых лбов, которые залезают на этот самокат, но и для тех, в кого они могут врезаться.
3: Вы не поверите, я вчера гулял, первый раз был в парке одном, и я видел много самокатчиков. И у меня на глазах вчера немножко пасмурно с утра было, потом распогодилось, а в парке вода так быстро не испаряется с дорожек. Я видел 3 падения, вот своими глазами просто. 3 падения с самоката. Причем 2 человека были более-менее умные, они поняли причину падения, а в третий нет. Я думаю, он дальше проехал и опять упал. Все падали, заезжая на разметку. То есть там разметка...
5: И она скользкая становится.
3: Здесь нарисован человечек, где человечки ходят, а там нарисован типа самокатик, велосипедик. Угу. Ну вот разделили так дорожки по всему парку. И все кого я видел, они упали, наехав на разметку. Но один встал и поехал по разметке дальше. Я думаю, ну, там через 20 метров опять упадет. Это реально очень опасный вид транспорта.
4: Но если бы везде были велодорожки... И если бы самокатчики не ездили по тротуарам, было бы намного легче.
5: Ну, не может быть непрерывная велодорожка.
3: По всей стране.
4: Но надо к этому стремиться. Потому что все-таки электросамокаты — это, во-первых, экологичный вид транспорта.
5: Понятно, сделаем вам велодорожку Москва-Владивосток. И всех самокатчиков отправим.
3: Можно сразу там съехать вниз в Магадан?
5: Ну, а там, знаешь, там это будет дорога, там стоит указатель до Владивостока, а то, что они потом приедут на новую землю, на остров, это уже история рассудит.
4: Да, всех... вот все, кто не может заправиться, увидимся на самокатах, ребята.
3: Ай, хорош, да. Это прям больно сделало сейчас. Я на метро езжу, например. Но в целом я за то, чтобы авторизовывали через госуслуги, тогда еще проще будет штрафовать их.
5: И находить ответственность будет выше.
3: Да.
5: Даже
3: да.
5: Не то, что штрафовать, а люди просто будут чувствовать, что теперь они привязаны своими mm-hmm. паспортными данными к этому самокату, и если они что-то учудят, их найдут вот просто в секунду.
4: Опять же, подростки не смогут воспользоваться, скорее всего, из-за возраста.
3: А они покупают аккаунты и вообще не парятся.
5: Ну, а если будет привязка в госуслугах, то фиг, кто продаст аккаунт.
3: Я вообще за все, что можно привязать к госуслугам, привязывать. Я же говорю, и VPN надо через госуслуги запускать. Гос-VPN — прекрасная вообще была бы тема. Тут новость практически сродни самокатчику. Во Владивостоке мужчина не упал с самоката, оступился и рухнул на металлический стержень. Этот стержень пробил ему, внимание, челюсть, прошла прямо в голову. Мужчина не придал травме особого значения и извлек арматуру. И пошел дальше. Спустя день пациент почувствовал невыносимую боль и все-таки обратился к врачам. Медики диагностировали у него перелом основания черепа, множественные гематомы и кровоизлияние. В итоге была сложена операция. Ждет длительная реабилитация. А так вот он просто достал и пошел.
4: Что-то мне подсказывает, что у него была внутренняя анестезия в момент вот этого действия. Скорее всего, он был не трезв, раз он ничего не почувствовал. Как это можно упасть на штырь, вытащить его и пойти дальше?
3: Не знаю.
5: Но это должен быть какой-то болевой порог невероятный. То есть реально человек под анестезией какой-то шел.
3: Они же под этой анестезией там с 5-х этажей падают, встают и идут дальше анестезию употреблять. А знаете, почему так работает?
5: Почему?
3: Потому что расслабленное тело. То есть человек под той самой анестезией, он как такой мякиш. Вот знаете, вот как вот печеньку, когда ты в чай макаешь, и когда передержал, и она прямо падает в чай. Вот они примерно так же падают. И за счет расслабленности оно как бы так плюх, и все, он встает и идет дальше.
5: Но травма-то остается?
3: Нет, нет. Ну, поцарапаться может, да, там.
5: Не, ну извини, у человека, который пробил себе череп арматурой, травма осталась точно. Как он этого не почувствовал, как окружающие.
3: Не, ну он-то, видимо, почувствовал, но не сильно.
5: Поэтому вынул.
3: Вынул и пошел.
5: Она
3: дальше.
5: Немного мешала идти, да?
3: Обзор закрывала, понимаешь, арматура торчащая изо рта. Ужас. Приятного аппетита всем, кто завтракает под экспресса. Будьте осторожны, там, что вы там сейчас в рот.
5: Не падайте на арматуру.
3: Да, и не падайте. Есть еще одна новость интересная, которую, мне кажется, стоит обсудить подольше и спросить наших слушателей. Тут губернатор Забайкалья. Значит, много сегодня губернаторов. Один добрый губернатор говорит, да, пусть поспит. А второй говорит, мы в большой беде.
5: Что же вызвало эту беду?
3: Мы в большой беде из-за русского мата, говорит. Александр Осипов провел оперативное совещание правительства. Целое совещание, посвященное теме сквернословия. Мат все чаще слышно от детей. это большая беда. Нам нужно очистить свою речь и полностью отказаться от ненормативной лексики.
5: Я очень хочу теперь поехать в Забайкалье. Я хочу в регион, где самая большая проблема — это русский мат. Мне кажется, что, ну, действительно, ну, надо посмотреть.
3: То есть дороги починили, трубы поменяли.
5: Но они же перешли вот к главной проблеме.
3: Нет, это не главная проблема, это большая беда.
5: Да.
3: Настя, ты материшься?
4: Я матерюсь. Прям на самокате. Да, ребят, я матерюсь, к сожалению, и не считаю, что мат — это смертный грех.
3: А бабушка как к этому относится?
4: А бабушка не знает.
3: Теперь
4: я же не с ней по телефону это делаю. Конечно, при родителях, при старших родственниках я стараюсь чисто говорить, и в эфире чисто говорить, и на телевидении, и так далее.
3: Но... И не хватало нам еще тут, чтобы это...
4: Ну, конечно. Но все-таки в своей повседневной жизни я использую, потому что это все-таки художественное средство выражения эмоций, и одно матерное слово может заменить десяток других.
3: А вы помните первый раз?
5: Нет.
3: Ты не помнишь?
5: Нет.
3: А ты помнишь свой первый мат? Я помню.
5: Как это было?
3: Че, вы реально не помните?
4: Нет,
5: конечно.
3: Блин, я помню, я даже рассказывал несколько раз. Я в детском саду с товарищем на шкафчиках девочек написал матерные слова. Но я был глуп тогда и необразованный. Я написал матерное слово из 4 букв. А этот падло, мой друг, из 3. Ну, как вы догадываетесь, да?
5: А стирать пришлось...
3: Мне на одну букву больше стирать пришлось. Он как бы стер там и краткую свою последнюю и пошел гулять.
5: Ну, так ты запомнил не матерное слово, а то, как ты стоял один в одиночестве, последнюю букву оттирал.
3: Буква А была, между прочим. И да, обидно было, вот я помню это. И от родителей прилетело. Ну а как бороться-то с матом? Давайте спросим наших слушателей. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2. Может быть, вы молодые родители, а может и не молодые, а родители. Позвоните и расскажите, как вы реагировали, когда слышали мат от собственных детей.
5: И нужно ли вообще с матом бороться?
3: Я считаю, что как бы детям нужно давать по губам.
5: Но
3: и объяснять,
5: да,
3: что это, ну, как бы не те слова, которые нужно кричать громко, просто так.
5: Ну вот когда ты ударяешься, ты чем-нибудь больно, ты говоришь, ох, какая оказия со мной приключилась-то.
3: Да, да.
5: Прямо так.
3: Практически, да.
5: Вот что стирание в детстве букв со шкафчика делает с человеком.
3: Да нет, конечно, я люблю, конечно, ругнуться, но с этим нужно бороться, я считаю, именно в детском возрасте, чтобы дети понимали, что не надо так.
5: Ну, просто надо, чтобы люди понимали, что, ну, вот, это не то, что, как бы, в эфире радиостанции или где-то в приличной ситуации нужно, можно говорить. Но когда-то это может быть к слову, и почему бы и нет.
3: А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
6: Доброе утро, Григорий Ал.
3: Доброе.
6: Ой, насчет мата. Почему-то я сейчас вспомнил серию Южного парка, где Картману ставили чип. При каждом таком слове его било током. Как думаете, дойдем до такого? А так, ну как бороться с матом? Они как? Просто сами меньше матом говорить на улице хотя бы. То, что на работе без мата, ну никак. Я вот на заводе работаю, у нас разговорная речь такая. На стройках тоже так, в полиции так же. Ну,
3: да я вам скажу, и у нас тоже так, в журналистской среде.
6: Да. Ну, просто как дети? Дети в интернете сидят, у меня племянники постарше моих детей. Вот они ругаются. Ну, где нашли? Видео в интернете. Ну, тоже. Интернета детей вряд ли спрячешь.
3: И да и не надо прятать.
5: А до интернета узнавали, наверное, в школе просто.
3: Или...
6: Конечно, это надо к этому просто относиться более проще и... Мне кажется, взглядом журить детей, которые ругаются матом, не говорите им, а так вот посмотреть на них сверху вниз, как на известную субстанцию, и такие, ну, фу, бяка.
3: Спасибо большое, Григорий Л, наш постоянный слушатель, дозвонился. Плюс 7-495-95-95-91-2, и вы можете позвонить нам в прямой эфир. Ну, психологи-то понятно объясняют, почему дети матерятся. Они хотят быть взрослее.
5: Ну, а это что-то запретное такое? Но вот действительно, когда что-то делают запретным, это же и больше привлекает. А если просто спокойно поговорить, обсудить, что вот, ну да, такие слова есть, но не надо их употреблять в определенных ситуациях. Тогда и какого-то стремления, и плод будет не так сладок.
3: А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
7: Доброе утро, Тимофей, Санкт-Петербург. Стою в пробочке, хотел тоже про мат высказаться.
3: Вот, знаете, материтесь там сейчас, небось, да, в пробочке-то?
7: Чего-чего? Не ругаюсь. Отдыхаю душой. Вот с ребенком играю, знаете, в Roblox, ныне разрешенный. И бывает, посмотришь видео, например, как играть в Roblox. И там, что называется, малыши для малышей снимают. И вот, ну, голос слышно, что реально детский, там, начальная школа. И вот команда, значит, мат-перемат. Я, конечно, такие видео выключаю, говорю, что, ну, мне не нравится. При этом, ну, вот если мне звонят по работе, я как бы, к сожалению, и вот я стараюсь в другую комнату отойти, конечно, но я перехожу на матерный язык, потому что, ну, наверное, мне кажется, это все-таки язык профессионалов. Он экономит время на профессиональную коммуникацию.
4: Мне нравится эта формулировка.
3: Спасибо большое, спасибо. Пусть пробочка ваша там быстро рассосется, доедете куда вы.
5: Профессиональный язык.
3: Едете. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Звоните вы, что делать с матом? Тут в комментариях пишут, что самим не надо материться, нужно самим фильтровать базар, как говорится. Анж пишет, у нас сын из детского сада приносит, мы... А супруга на него многозначительно по злому смотрим и говорим, так нельзя говорить. А ребенок слышит, что так нельзя, запоминает, что так нельзя, и наоборот начинает больше говорить.
5: А вот тут интересная еще новость, что за 14 лет люди стали говорить почти на 30% меньше, именно вслух. С 2005 по 2019 год расчетное количество произносимых за день слов сократилось примерно на 28%.
3: Это словарный запас ты имеешь в виду или количество слов?
5: Количество именно устных слов, а в тексте используются сокращения теперь.
4: Ну, это, наверное, потому что мы коммуницируем в переписке,
5: да,
4: по большей части.
3: И это, кстати, хорошо. Когда звонит телефон, у меня сердце в пятки улетает.
5: Ну, ты тревожишься, когда тебе звонят?
3: Я не люблю, когда мне звонят. Ну, напиши мне и расскажи, что ты хочешь.
5: А ты знаешь, а я вот как тревожник, мне лучше слышать интонацию человека. А если он написал сообщение, это еще и с точкой в конце, ты представляешь?
4: А смайлики для кого? Чтобы понять интонацию.
5: А если человек не ставит смайлики, то это пассивная агрессия, ты уже считываешь, что вообще тебя ненавидят. И все?
3: Не знаю. Не знаю. Мне неудобно, когда звонят.
5: А ты видишь в сообщениях с точкой пассивную агрессию?
3: Нет. Я сам так делаю. Ну, это просто точка, конец. Что вы на меня так волками посмотрели? Тут Манфреден пишет, интересный лайфхак. Едешь с детьми в автомобиле, смотришь видео, и когда там мат попадается, начинаешь шумы издавать, шипеть, кашлять, чтобы дети не услышали. Кто еще так делает? Ну, можно же голосовые отправлять, а не звонить обязательно.
5: Да, их можно шифровать, если ты не можешь их слушать. Или послушать в наушниках.
3: Тут версия. Может, сузилось пространство бытия и его наполнение, поэтому стали меньше говорить.
5: Бытие, а у кого еда и питье, определяет сознание. Маяковский.
3: Что же вы, бедный Маяковский сегодня у нас. Ужас. Где-то он там слышит и думает, за что же вы меня-то так?
5: С любовью вспоминаем.
3: Катя пишет, а как же тогда звонить в прямой эфир, если Константин звонки не любит?
4: Мы вас послушаем, не волнуйтесь.
5: Мы с любовью ждем ваших звонков, ваших интонаций и ваше мнение.
3: В эфире «Радио Спутник» я только за то, чтобы звонили побольше, почаще, разнообразнее и на разные темы. А пролетел-то эфир сегодняшний, друзья. За чистоту речи. Яблочный спас завтра, не забудьте подготовиться. Настя Веневитина, Никита Лиховецкий, Константин Придыбайло были.
5: Хорошего дня.
4: Всем пока.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Ереване 9, в Хабаровске 3 часа дня. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Силы ПВО сбили 10 дронов на подлете к Москве. Больше 130 мигрантов выдворят из России после рейда в Подмосковье. В Благовещенске ведут режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом и не только, подробнее через несколько секунд. ПВО Минобороны сбило 10 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. В ВСУ на неделе с 10 по 16 августа усилили атаки на российские гражданские объекты энергетики. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, Белгородская область стала тем российским регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований за минувшую неделю. Кроме того, наибольшее число пострадавших гражданских лиц зафиксировано в Республике Татарстан. 10 погибших, 78 раненых. В Донецкой Народной Республике 10 погибших, 83 раненых. А также в Запорожской и Херсонской областях. Более 130 иностранцев выдворят из России после рейда в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова. Она уточнила, что полицейские в рамках оперативно-профилактических мероприятий в поселке Томилино проверили территорию организации по производству пищевых полуфабрикатов. За незаконную работу в России полицейские привлекли к административной ответственности представителей стран Азии, Африки и Латинской Америки. 90 нелегалов оштрафованы за нарушение режима пребывания в нашей стране. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили работодателей, которые незаконно привлекли к работе иностранцев. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в городе Мариинске Кемеровской области. На место выехала следственная группа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону. А в данный момент проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств исчезновения ребенка. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления. Ранее пресс-служба полицейского главка МВД сообщила, что 11-летняя девочка вышла из дома накануне вечером и пропала. Ее поиском занимается полиция. Первый пассажирский беспилотный поезд в России «Ласточка» проехал с момента запуска 5 экваторов и половину расстояния от Земли до Луны. Это почитала РИА Новости на основе данных РЖД. Речь идет о поезде системы третьего уровня автоматизации. Состав ездит с пассажирами с августа 2024 года, но машинист находится в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. В РЖД отмечают, что работа по развитию беспилотных технологий в компании идет с 2014 года. Власти Благовещенска ведут режим повышенной готовности из-за мощного ливня. Он может принести до 40 миллиметров осадков, сообщает администрация города. По прогнозу Амурского гидрометцентра, непогода на территории Благовещенска ожидается с 20 по 22 августа. Ветер усилится при грозе до 18 метров в секунду. Жителям рекомендовали находиться подальше от деревьев, дорожных знаков, линий электропередач и не парковать автомобили вблизи этих объектов. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Четко. Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
0: Стас разберется.
6: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, май как просто. Как и всегда, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, подключайтесь, подписывайтесь, заходите в чат и на трансляцию. Мы вас уже ждем. Номер телефона плюс 7495959512. Уже подготавливайте свои вопросы для следующего часа. А пока, Стас, привет.
7: Доброе утро.
6: Доброе утро, как настроение?
7: Слушай, ну такое сонное пока что, но я сегодня проспал практически 10 часов, благо в Екатеринбурге там плюс 2 часа, поэтому для меня-то эфиры начинаются в 10, а ложусь я по-прежнему там в 11. И получается вот 10 часов сна, они такие, знаешь, после этого сонное настроение, но тем не менее такое тепло внутри прямо разлетается, расплывается по всей моей сущности, я такой, да, вообще, конечно, по кайфу, по кайфу.
6: Вот прям подбиваешь меня немного тебе позавидовать, потому что у меня за два дня в сумме 10 часов получается, а ты за один управился. Вот это, конечно, вот. Красота.
7: Да, да. Слушай, а раньше у меня вообще было такое, что я вот с пятницы на субботу спал там 9-10 часов, всегда стабильно. Но это, правда, в молодости было, я это называл сон красоты. Так потом себя хорошо чувствовал, ну, конечно, вообще.
6: У меня обычно в выходные бывает такая отсыпаловка, когда я там, не знаю, по 12, по 13 часов могу поспать. Но это редко бывает, но бывает. Я даже один раз...
7: У меня такое, когда мы куда-то едем. Да, что ты один раз?
6: Я один раз даже немного перепугался. Я помню, я тогда просыпаюсь. Во-первых, сначала подумал, что я на работу не пошел, потом вспомнил, что у меня выходной. И только после этого осознал, что я проспал вообще весь день. То есть я уснул, было темно, проснулся, уже темно. И вот это меня тогда немного потеряло. Я думаю, а где я?
7: Зимой такое часто вообще бывает, на самом деле.
6: Ну, страшновато, честно, страшновато выглядело. А особенно, вот у меня почему-то сейчас вспомнилось...
7: Какой сейчас год?
6: Знаешь, одна история. У тебя, кстати, как? У тебя сны есть, нет? Живые?
7: По-разному бывает.
6: Вот у меня почти всегда сны невероятно живые. Вот прям очень реалистичные. И один раз, вот самый, наверное, страшный был момент. Вот, кстати, интересно, что у нас слушатели напишут, какие вот были, может, там... Супер страшные сны. Это смотрел фильм «Начало» Нолановский?
7: Да, да.
6: Вот я, значит, проснулся, пошел по своим делам, вроде бы там все нормально, в один момент понимаю, что что-то не так, это вроде бы сон. Я еще раз просыпаюсь, потом еще раз, и так три раза подряд, и я буквально уже в голове начал крутить «проснись, проснись, проснись», и только после этого проснулся, и там еще вот ходил по квартире, думал, а точно я встал. Вот это было действительно страшно, я почему-то не мог проснуться. Очень пугающая такая история. Но вообще вот с этими ужастиками...
7: Хотя бы не сонный паралич, с другой стороны.
6: А вот, кстати, у меня его вроде бы никогда и не было. Хотя, может, я просто не знаю, как правильно его квалифицировать. Он же там по-разному...
7: Как правильно его это...
6: Да-да-да. Да, у меня там специальный ритуал. Так, ну что ж, давай переходить к нашим темам. И первая, конечно же, и самая такая яркая, о которой все говорят, которую уже все слышали, это приезд американского рэпера Канье Уэста. Он официально будет выступать под именем Я. Впервые даст полноценный концерт в России. И выступление запланировано на 10-11 октября 2026 года на Газпром-арене в Санкт-Петербурге. В принципе, билеты уже очень активно раскупили, буквально там за час. И сейчас все разговаривают, а вообще, а как так получилось? Он же там и отменен был. Он действительно отменен был вообще во многих европейских странах. Его не пустили. У него были разорваны контракты с гигантским количеством разных компаний. Тот же Adidas и Изики, которые просто потеряли вроде бы достаточно много в деньгах, но при этом и сам Kanye West потерял. А во многом это все из-за чего? Из-за антисемитских высказываний, из-за...
7: Казалось бы, при чем тут Гитлер?
6: Высказываний, да, о том, что он любит Гитлера, нацистов.
7: Гитлер.
6: А, ну конечно, конечно. Ну, это вообще можно тогда про все сказать. Во всем виноват Гитлер. Ну а если серьезно, вот его выступление, ты как к нему относишься?
7: Слушай, монопенисуально, да, абсолютно равнодушен. Вот по полнейшей равнодушие, да, я у него вот эту вот единственную песню «Монопенисуально», вот, и все, я больше ничего про нее не знаю, вот именно касательно музыки, но, конечно, его антисемитские высказывания, похвала Гитлеру. А, ну еще, конечно же, я знаю у него песню «Хайль Гитлер», да, вот как бы, которую он выпустил некоторое время назад, под которую пляшут многие любители, ну, вот эти вот альтрайты, вот эти вот как их Лукас-Максеры, да, в том числе и Эндрю Тейт.
6: Причем это не так давно было, это было в мае 25-го.
7: Да, да, да, это было совсем недавно. Это такой скандал, который понаделал шуму. Слушай, что я могу сказать про Канье Уэста? Вот, с одной стороны, он является психбольным, да, то есть у него абсолютно стоит диагноз шизофреническое расстройство, он человек определенно нездоровый. Но, с другой стороны, а кто из нацистов, в принципе-то, да, вот, ну, на мой взгляд, любой человек, придерживающийся нацистской идеологии, причем причем я туда подразумеваю, включаю в эту категорию в том числе и инцелов, в том числе и постмодернистов очень и очень многих. Ну, точнее, не постмодернистов, постиронистов, людей, которые вот эту постиронию любят, потому что я вижу тонкую взаимосвязь между тем, что вот, кстати, я сейчас хочу найти исследование на эту тему, потому что очень многие люди, они начинают с какого-то прикола, а потом... Это на самом деле, вот так вот, если поговорить, это тема, которая меня очень давно волнует, то, как Трамп пришел к власти, да, он еще в 2016 году, по сути, один, без всяких вот этих вот СМИ, которые его просто ненавидели. Тут же можно даже найти высказывание, как вся нынешняя администрация Трампа называет его психопатом еще вот там до 2016 года и ненавидят, в том числе и Пит Хексет, и Джей Ди Венс. Джей Ди Венс вообще говорил, это психопат, если он придет к власти, то нас ждет настоящий Армагеддон. Но как человек с помощью мемов, с помощью интернет-культуры, лягушонка Пепе, это знаменитый мем вот этот с Трампом, смог прийти к власти. Это же на самом деле удивительно, особенно когда ты смотришь, например, Донбасс, где, чтобы потроллить российскую пропаганду, ну и пример Украины западной, выходили люди, которые такие Зигхаль, там Бандера, все дела, а потом ББЦ, они реально становятся провокаторами. То есть юмор он иногда до этого доводит, и интересно было бы изучить эти механизмы. Кстати, я тут начал смотреть исследования. Во времена Веймарской республики очень любили высмеивать Гитлера, как раз-таки рисовать про него карикатуры, показывать сумасшедшим вот просто дедом каким-то, который орет что-то сумасшедшее. И представь себе, в итоге Гитлер во многом пришел к власти, в этом сходятся многие люди, из-за того, что его всерьез, угрозу Гитлера всерьез, в принципе, никто не воспринимал. Ну, то есть, юмор вот этот вот, тебе кажется, что ты унижаешь человека, да, каждый раз, когда мы Зеленского там называем просроченным комедиантом и прочее, но на самом деле, тем самым мы ему оказываем отчасти услугу, потому что его угроза перестает восприниматься всерьез. Люди начинают думать, что это просто веселенький такой вот мужичок, что-то он там творит, какой-то у них там конфликт с Путиным, но по факту это все несерьезно. А это на самом деле очень большое оружие. И по сути-то я свожу все к тому, что большинство нацистов, во всяком случае их верхушка, это психически неуравновешенные люди. И является ли Канье Уэст нацистом? Ну, на мой взгляд, откровенно говоря, является. Нормальным ли будет его выступление в Ленинграде, да, которое анонсировано? Ну, я надеюсь, что там не будет согласована песня «Хайль Гитлер», а то будет странно, да, если он в Ленинграде блокадном будет выступать с песней «Хайль Гитлер».
8: Ну, тут, кстати, и Мизулина про это тоже сказала, она как раз обозначила, что самое главное, чтобы он вот в своей футболке со свастикой не выступал, а то будет совсем не к месту.
7: Да, то есть, я думаю, все это будет обговорено, потому что, это будет слишком большой скандал, в крайнем случае его депортируют, но смотрите, в чем прикол, Разумеется, я крайне отрицательно, насколько это в принципе возможно, отношусь к нацистской идеологии и всем, что с этим связано. Но я уже обозначивал вам, обозначил вот этот принцип. Сволочь, но наша сволочь, условно говоря, точно так же, как и делают американцы. Концерт Канье Уэста, еще раз, я эти решения не принимаю. Я, честно говоря, вот поэтому во власти не хотел бы, потому что как вот к этому отнестись? С одной стороны, чел в открытую говорит о нацизме, а с другой стороны, он тем самым может легитимизировать приезд в всяких других звезд. Но я думаю, что этого не произойдет. Смотрите, с Канье Уэстом какая еще ситуация? Норвегия, Британия, в общем, все европейские страны, они запретили, между прочим, Канье Уэсту выступать у себя. Я думаю, что он в Москву едет-то не от большой любви, как раз-таки потому, что ему запрещено. Здесь тоже, кстати, есть лицемерие, потому что одна из стран, которая запретила Канье Уэсту после его антисемитских высказываний и похвалы Гитлера выступления, это Нидерланды. Нидерланды, которые сейчас отдают остатки Евгена Коновальца, гитлеровского коллаборациониста, своему союзнику Владимиру Зеленскому для захоронения на территории Украина и создание залупы, зал УПА, они вот создают вот этот зал УПА, где будет там и Коновалец похоронен, и все остальные. То есть, с одной стороны, они в открытую поддерживают нацизм, та же самая Канада с Трюдо и аплодисментами бывшему эсэсовцу прямо в парламенте Канады, а теперь они такие, Канье Уэсту мы запретим выступление. То есть, он в этом плане, конечно, отдувается за всех, и очень много контрактов и всего потерял. Я думаю, что изоляцию остальных звезд это не прорвет, просто Kanye West у нас сыграет, поднимет экономику. Есть же даже, вот не знаю, есть ли такой термин, как вестономика. Например, Тейлор Свифт, есть такое понятие свифтономика, да, когда она приезжает в какую-то страну с выступлением, то на концерте, благодаря ее концерту, наблюдается резкий экономический рост, который фиксируется, ну, там, в процентном отношении к ВВП. Ну, то есть это действительно это установленный факт. Вот есть такое понятие свифтономика, можете загуглить, почитать. Я не знаю, есть ли такое понятие. Там Канье-номика или Уэст-номика.
8: Но нас отключили от Свифта, поэтому у нас Свифт-номики не может быть.
7: Да,
8: но вот, кстати, УПА — это экстремистская у нас организация террористическая. А вот касательно все равно вот того, что он приедет там, поднимет экономику. Но при этом ты сам сказал, что его можно считать нацистом. А правильно ли пренебрегать?
7: Нацистом
8: вот, знаешь,
7: его считаю я.
8: Ну, хорошо, а ты считаешь нацистом. Да и, мне кажется, очень многие считают. У нас слушатели вот очень многие пишут о том, что нет-нет, не надо, чтобы Канье Уэст приезжал и выступал. В то же время очень многие, наоборот, радуются. Это такая, что ли, отмена культуры отмены. И вот если посмотреть на эту ситуацию вот с той точки зрения, что нацист, многими признанный нацист, приезжает к нам выступать, и мы на это закрываем глаза для того, чтобы что?
7: Ну, для того, чтобы показать остальным звездам, приезжайте к нам, для того, чтобы поддержать в том числе и экономику, для того, чтобы, ну, с той же самой точки зрения, например, я и Трамп, это считаю откровенно даже уже там не нацистом, а фашистом, да, потому что у него конкретно фашистская экономика, но Путин едет... встречается с ним в Анкоридже. Ну, слушайте, вот это вот...
8: Нет, ну подожди, одно дело все-таки, когда это там глава государства, другое дело, когда это просто обычный, ну, шоумен.
7: Ну, для меня нет принципиальной разницы. Ну, Трампа я тоже считаю шоуменом с некоторой толикой, ну, не толикой даже, а большой частью власти. Короче, я скажу так. Вот эта вот цитата из «Спартака», которую я много раз приводил, «Политика – удел людей практичных. Если тебе нужен преступник, ты договариваешься с преступником». Ну, пусть Kanye West выступает, заранее согласует, чтобы футболок со свастиками и песен «Хайль Гитлер» не было. Наверное, я так вижу это решение ситуации. Хотя я, скорее бы, ему не позволял бы выступать из-за вот этих вещей, которые он транслирует. Потому что можно сказать, что там, да он больной, ну, если больной, пусть лечится. Хотя он лечился несколько раз. Ну, и, конечно, чтобы Бьянка Цензори там голой не бегала, потому что это внесет определенный раскол в российское общество. Вот. Но я, честно говоря, абсолютно равнодушен, я на его концерт, например, не пойду, но если люди хотят развлекаться и, кроме того, угарнуть, его же на миротворец внесли из-за того, что он приезжал к Гоше Рубчинскому на день рождения в каком-то там 2024, по-моему, году, за это он на миротворце. Ему везде запретили выступать, он хочет приехать выступать в Россию. Из-за этого в Россию поедет много людей, которые захотят посмотреть эти выступления. Я думаю, немалое количество армян, грузин и всех остальных тоже к нам приедут, поднимут чуть-чуть экономику, посмотрят на всякое такое, поснимают, может быть, даже тиктоки какие-то про Россию, и окажется, что все не так плохо. Ну, в общем-то, как-то так, да, приходится договариваться и с нацистами периодически. Хотя, ну, повторюсь.
8: Ну, вот это, на самом деле, звучит немного странновато, вот правда. Особенно, ну, вот, кстати, ты сказал, что ты на его концерт вряд ли пойдешь, у тебя вряд ли получится.
7: Я вообще не пойду, мне неинтересно. Тут... Я не слушал его никогда. Но ради одной песни, вот этой
8: Стронг, ну, кстати, на самом-то деле, очень многие там говорят о том, что мы не слушали, и вот даже мы до эфира обсуждали вот здесь с коллегами, и вроде бы кто-то сказал, что да я вообще не знаю, что у него там за треки, я начал по очереди включать, и оказалось, что знают. Ну, то есть, саму музыку знают, но что это Kanye West, не в курсе. А касательно билетов-то, цены достаточно высокие, там диапазон цены от 9 до 160 тысяч рублей, там спустя несколько часов после анонса за 9, 12, 15 тысяч рублей билеты просто разлетели. Там остались вип-ложи и все в этом роде, хотя мы можем понимать, что, скорее всего, огромное количество спекулянтов,
7: перекупов. Это знаешь, как серия в «Симпсонах», когда через 10 минут там Лиза мечтает на концерт какой-то кей-поп-группы сходить, и выкупаются все билеты буквально за 3 минуты. Оказывается, что это какой-то бот, которого в итоге, оказывается, написал Барт Симпсон, вот, и он начинает перепродавать эти билеты, и весь город его потом в итоге за это ненавидит. Ну, может быть, с Kanye West'ом будет нечто похожее, да, перекупы там, скорее всего, будут. И потом потом за какие-нибудь несколько дней до концерта все это будет продаваться значительно дешевле. Ну, как бы, опять же, посмотрим. Вот. Я больше про политическую составляющую этого вопроса. Но считаю ли я это неправильно с моральной точки зрения? Да, считаю. Но, знаешь, иногда нам приходится делать те вещи, которые нам не нравятся, да, когда мы ходим на работу и прочее. Какого-то большого консенсуса в обществе по поводу Канье Уэста, ну, нет, потому что к нему все относятся как вот такому вот шутнику, да, да, он просто троллит, он прикалывается. Но вообще вот эти все свастики и восхваление Гитлера, это в принципе же стало частью интернет-культуры, в том числе на этом и альт-райты поднимались. Хорошего в этом мало, но в принципе, если Канье выступает у нас и заранее согласовано без всяких вот этих свастик и прочего, то я думаю, на это согласился, то я в этом проблемы не вижу.
8: Я вот смотрю, как большой у нас такой слушатель пишет, а, то есть Канье всю эту чушь несет не ради хайпа, а потому что он реально нацик. О, как! Ну, вот с таким, знаешь, как будто бы удивлением.
7: Смотри, но нет, если мы так относимся... Это понятное удивление. Это
8: нет,
7: понятное
8: почему? Удивление. Почему? Ну, вот он, его слова, любит Гитлера, там, сделал много хорошего, он об этом говорил, выпускал одежду с нацистской символикой. Да, он просто шутил, поэтому его, наверное, отменили практически везде.
7: Я не говорю, что он просто
8: шутил. С ним разорвали контракты
7: Adidas. Я говорю, что он больной человек.
8: Ну да. Ну, а это
7: да,
8: что, отменяют?
7: Да слушай, это, конечно же, ничего не отменяет. Я, в принципе, это просто подводил вообще к той мысли, что большинство как раз-таки нацистов, которые искренне поддерживают там вот эту вот идеологию или не искренне, они тоже такие биполярники. Я к этому подводил. Я не подводил к тому, что типа давайте мы все простим. Или, ну, не то, что простим, а... Ну, тут я надеюсь, вы поняли мысль, она, по-моему, простейшая. Я даже не знаю, как ее еще разложить на атомы, еще как еще переживать и сплюнуть вам в рот ее обратно. Переварить.
8: Да не, я вот просто к тому, что у нас слушатели есть вот разделившиеся тут мнения. Одни говорят о том, что да, он действительно нацист, и не надо его здесь видеть вообще, и чтобы он сюда приезжал. Другие говорят, что он это несет ради хайпа. Но это нелогично. Нелогично, что ради хайпа.
7: Это без разницы.
8: Но он потерял от этого больше денег, чем получил тогда.
7: Ну, во-первых, ставочка могла просто не сыграть. Да, потому что многие вещи, которые мы делаем там ради хайпа, ты не всегда знаешь, как общество это воспримет, и ставочка могла просто не сыграть, расчет был на другое, да, что допустим, он рассчитывал, что всякие европейские страны, он на этом сейчас хайпанет, альт-райтов себе всех подомнет, которые пойдут в том числе потом на его концерт, а правительство не отменит концерты, потому что Вест приносит очень много денег в экономику, когда начинает у них выступать, но всякие остальные страны, они оказались в этом плане намного жестче и запретили ему выступление, а он на это просто не рассчитывал. Но я все-таки думаю, что это крайне маловероятный вариант. Скорее всего, он просто действительно шизик. Те вещи, которые он творит, а может быть, видит чудо... Слушай, ну, люди искусства, там никогда не угадаешь, да, это может быть как расчетливый коммерческий нюх, так и действительно простая неадекватность. Понимаешь?
8: Ну вот я бы просто, знаешь, не играл вот такими понятиями, как простая неадекватность из разряда «ну, неадекватный, что с него взять? Ну, шизик, ну и ладно, ну и оставим его таким». Нет, здесь все-таки я хочу сказать, если человек позволяет себе такие высказывания, если он делает про это песню, если он выпускает подобную символику, и после этого от него отказываются даже максимально прибыльные контракты разрывают, тот же Adidas, та же Balenciaga, Gap, они
7: так
8: же...
7: Они что? Просто из-за большого народного негодования. Так. Они разрывают не потому, что это сильно расходится с их идеологией.
8: Нет, конечно,
7: потому,
8: я согласен.
7: Очень сильно. Ну вот и, а у нас нет в обществе ненависти к Канье Уэсту из-за этого. У нас нет культуры отмены такой, поэтому на это можно заработать денег и все. Экономика, как всегда, порешала, да, понимаете? То есть мои идеологические установки, они, конечно, за то, что, типа, ну, зачем такому человеку что-то делать в нашей стране? Но решает все равно экономика. И отдельно наше взятое мнение, оно будет решать только когда мы будем представлять из себя угрозу экономическому, ну вот этому вот экономическому целесообразию, скажем так, выступлению Канье Уэста. Если у нас найдется большая масса людей, которые там начнут что-то бойкотировать, связанное, а что мы можем забойкотировать эту арену, на которой он выступает, и сказать, что мы больше туда никогда не пойдем, да там и концертов не так много. Короче, решает все равно экономика в этом плане, поэтому ну, я вот повторюсь, идеологически я бы тоже его не пускал.
8: На решение экономикой. Ну, тогда можно было бы вообще всех иноагентов, экстремистов, террористов, которые у нас тоже

0: Стили все там сделали, а она в итоге все равно уехала совершенно недавно. Так так и будет, да, решает экономика. То есть это не мы их выкинули, это они сами не захотели дальше жить нормально. Ну, кто-то захотел, допустим, там тот же самый Александр Рева, да, который сперва осудил СВО, потом денег заработать не смог, вернулся, попросил прощения, сейчас во всяких фильмах снимается, в «Ждуне», например, втором. Ну, вот я на него просто обзор делаю, такое днище, что просто фантастика. Ну, вот и... Как бы решает экономика, да, то есть очень много про все говорят, но если ты экономически сильнее, если вы можете друг с другом выгоду поиметь, то вы будете, и вот судьба нас свела с Канье Вестом, что мы оказались в одной, так сказать, когорте, и поэтому с некоторыми нюансами, да, типа исполнения вот этих песен, позволит ему выступить, вот и все.
1: Ну хорошо, но все равно у нас тут немного времени остается для того, чтобы следующую тему начинать. Вот еще один вопрос тогда касательно твоего упоминания, что после этого, возможно, к нам поедут другие исполнители. Правда, считаешь, что это как-то повлияет?
0: Я считаю, ну да, да, те такие же исполнители, которые так же, как и Канье, будут в опале. Да, вот многие авторы, которые, допустим, печатались в Советском Союзе, но полностью были загноблены в Америке, они же в Советском Союзе были там востребованы и популярны, потому что они не только идеологически совпадали, но и потому что они были, так скажем, уничтожены тем американским режимом, да, и многие умерли в безвестности, но это как бы стандартная процедура, да, такой медийный пароход 2.0.
1: Не знаю, как по мне, все равно эта ситуация выглядит достаточно странно. В то же время мы же и прямо сейчас наблюдаем, как очень многие наши представители в открытую говорят о том, что ну, это недопустимо, это очень, как ты громко печатаешь прямо сейчас, прям слышно каждое нажатие клавиш.
0: А я просто забыл, ну слушайте, странно, микрофон вроде бы не должен такого делать. Я просто это хотел загуглить, я забыл имя автора, но у него такая биография интересная, американский такой социалист, которого в США запретили, и он, в принципе, в Советском Союзе печатался, но в Советском Союзе денег не сделал, из Америки уезжать не захотел, и умер в итоге в безвестности, просто потому, что на него вето на публикацию его книг наложили, то есть он вообще ничего в США сам выпустить не мог. Причем он был корешем Стейнбека. Говард Фаст... Дэшел Хэммет. Кстати, Дэшел Хэммет, господи. Ну, при этом сняли «Мальтийский сокол» по нему, по-моему, уже по Дэшелу Хэммету. На самом деле, есть много, целый пласт американской литературы, который мы, так скажем, потеряли уже сегодня, который после развала Советского Союза уже совсем перестал котироваться. Но Дэшел Хэммет, это просто у него все герои, это такие гигачады. Они постоянно занимаются сексом, бухают и раскрывают детективные эти, дерутся, убивают без зазрения совести, как и положено настоящим там таким вот гигачадом литературным. Но надо про Дэшела Хэммета будет отдельный ролик сделать, там у него биография приинтереснейшая. «Мальтийский сокол» не смотрел?
1: Не смотрел.
0: Посмотри обязательно, это просто шедевр. Фильм там 60-х годов, ну просто шедевральный, я вот в шоке был. Но потом Дэшела Хэммета отменили вообще полностью. Вот, поэтому в Советском Союзе котируют. Ну и также и с Канье Вестом, понимаешь? Правда, сейчас вот с идеологической точки зрения вопрос. Короче, если вы против Канье Веста, я вас понимаю. Моя цель в этих эфирах объяснить, как оно, почему оно работает так, как работает. Да, я примыкать к какой-то одной из сторон не хочу. Мне вообще все равно на Канье Веста.
1: Ну и, соответственно, тогда на этом эту тему и закрываем. И переходим к новостям, а дальше обсуждать будем новые темы.
2: Разберется. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
3: Прекрасный вечер.
2: Когда больше, значит лучше.
4: Мне кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. 20 человек ранены в результате вражеской атаки на Белгородскую область. 13 из них остаются в больницах. Об этом сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев. Он уточнил, что трое раненых в тяжелом состоянии, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Энергетики восстанавливают поврежденное в Павлово-Посадском филиале Мособлэнерго электросетевое оборудование. Введен особый режим работы, об этом сообщила компания. Отмечается, что под отключение попали более 5000 потребителей и 46 социально значимых объектов. Ранее губернатор Подмосковья сообщил об отражении масштабной атаки БПЛА на регион, в ходе которой сбили более 150 беспилотников. Кроме того, дрон попал на склад в Валберес в Богородском округе. Пожар локализован, предварительно пострадавших нет. Операторы БПЛА и артиллеристы российской группировки «Север» уничтожили 310 боевиков ВСУ в Харьковской области с начала августа. Об этом рассказал начальник подразделения беспилотных систем. По его словам, постоянное огневое воздействие позволяло поражать личный состав, огневые точки и опорные пункты противника, а также нарушать ротацию передовых подразделений. Собеседник добавил, что активное наступление российских штурмовиков поддерживает ствольная и реактивная артиллерия. Удары наносятся комплексно, что позволяет ликвидировать тыловые и передовые позиции противника. Судно подверглось удару в Ормузском проливе. Есть пострадавшие среди членов экипажа. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании. Как отмечается, с остальной частью экипажа работает береговая охрана «Омана». Об ущербе окружающей среде пока не сообщалось. Мошенники от лица якобы концертных агентств предлагают поддельные билеты по выгодной цене на концерт Kanye West. Об этом рассказали в одном из российских сервисов безопасности. Так, злоумышленники рассказывают о наличии дополнительной квоты места или билетах от организаторов, после чего просят перевести предоплату или перейти по ссылке для покупки. В итоге жертва теряет деньги и получает ненастоящие билеты. Ранее, напомню, стало известно, что Kanye West приедет в Россию и даст два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Два птенца краснокнижного горного гуся впервые появились на свет в Учине Деда Мороза в Великом Устюге. Как сообщили в пресс-службе московского зоопарка, в мае птицы самостоятельно обустроили гнезда и начали высиживать яйца. Специалисты вели постоянное наблюдение. Они отслеживали состояние птиц, следили, чтобы никто не испытывал стресса и были готовы помочь, если потребуется. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте Макс в канале Радио Спутник. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2 FM.
2: Разберется.
3: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым, Стасом «А как просто». И мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Про наши соцсети не забывайте, дорогие друзья, заходите. Руту, ВК, Телеграм, Макс. В чате у нас активно идет обсуждение. Вот прямо сейчас темы, которые мы затрагивали в прошлой получасовке. Подключайтесь к этому обсуждению. К трансляцию тоже включайте. Всем привет, всем машу, кто сейчас уже нас видит. И номер телефона +7 495 959 5912. подготавливайте свои вопросы, звоните в следующем часе. А мы пока что будем продолжать обсуждать следующие темы. И у нас вот не самая приятная новость. В Уфе утром 17 августа произошло нападение на двух несовершеннолетних сестер 16 и 9 лет. По данным МВД и Следственного комитета, в квартире дома на улице Высотной между двумя 16-летними девушками возник конфликт на почве личной неприязни. Одна из них нанесла ножевые ранения своей сверстнице и ее 9-летней сестре, после чего ушла с места происшествия. Полиция вскоре задержала подозреваемую. Обеих пострадавших экстренно госпитализировали и прооперировали. Старшая сестра находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние 9-летней девочки врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. А Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство двух человек. Тут еще стоит упомянуть, что вот этой девушке 16 лет, соответственно, она уже полностью дееспособна в этом плане, и ей будет по всем, ну, по всей строгости закона предъявлено обвинение. Кроме того, в квартире еще находился 10-летний брат, который, как утверждается, поспособствовал тому, чтобы спасти своих сестер. Да, вот, ну, насколько получилось, понятное дело, все-таки ребенку всего 10 лет, но он помог. До этого некоторые СМИ, телеграм-каналы пишут, что у них была вот, ну, такая личная, что ли, не то что, ну, достаточно сильная неприязнь, они очень часто спорили, плюс ко всему задержанную до нападения несколько раз видели около дома сестер в черной одежде и там маски, напоминающие образ из сериала «Игра в кальмара», хотя никто это с поп-культурой сильно-то не связывает, это просто, возможно, ну, вот такая, что ли, особенность одежды подростка. Но вот сама вот эта картина действительно страшная, при условии, что там вот семья-то благополучная, все хорошо, там три ребенка, мама, которая за этими тремя детьми следит, и вот тут вот такое случилось. Вот как считаешь, вот такое проявление агрессии со стороны, ну, 16-летней девушки, это еще ребенок, еще толком-то и не пожила, а уже вот так. От чего вообще вот это проявляется? Это вот какая-то черта характера, которая там, не знаю, с детства уже была и в один момент вспыхнула, или это вот какое-то пагубное влияние чего-то?
2: Любые вещи, которые мы относим в сторону пагубного влияния, будь то игра Doom или какие-то там игры в кальмара из поп-культуры, это всего лишь катализатор. Да? То есть у человека есть психологические проблемы. Бывает такое, что вот мы рождаемся с какими-то отклонениями, это уже, конечно, ученые должны объяснять, да, есть ли такой, там, скажем, ген насилия или нет. Но я, в принципе, всегда замечал, что есть люди, которые именно от рождения, они более склонны к насилию, да, и ко всему остальному. И социальные условия общества, они на них влияют, ну, меньше, чем на всех остальных. Да? То есть мы обычно там думаем, какое поведение оно там девиантное, а какое не девиантное. То есть, может быть, каждый из нас хотел бы в бороду какому-нибудь человеку дать, но мы примерно этого не делаем, потому что понимаем, какие нас ждут последствия. Да? Общество тебя будет бояться, все будут относиться к тебе хуже, меньше людей будут идти на контакты. Ну, вот это вот просто один из механизмов. А некоторые люди, они действительно от рождения менее склонны к этому. И я думаю, что, конечно, все определяется социальной средой, которая определяется экономикой. Да? Но иногда есть биологический фактор. И проблема в том, что государство, оно на самом деле на психологическом здоровье граждан очень сильно экономит. Я тебе рассказывал, в каком состоянии там, в том числе и наши вот эти учреждения находятся. Да. И из-за этого не получается. На самом деле там работа с такими людьми, она что в себя должна включать? На ранней стадии устанавливается, что у человека есть склонность к девиантному поведению. Ты не игнорируешь какие-то признаки, которые...
4: Ага. Есть некоторые сложности, видимо, возникли прямо сейчас со связью, но ничего страшного. Как раз пока Стас подключается, я еще так, немного расскажу. А, вот, все, вернулся.
2: Да, почему-то написал, что мое интернет-соединение неустойчиво, но я, если что, переключу сейчас на роутер, который я предварительно взял с собой, если тут, конечно, 3G ловит. Так вот, вот это вот девиантное поведение, там ребенок как-то с домашними животными жестоко обращается, например, там котенка как-нибудь там, ну не то, что прям мучает, душит, да, но как-то вот над ним там издевается, смотрит, как вот котенок себя поведет в силу там каких-то вещей. Ну, то есть у человека склонность есть, и все это должно на раннем этапе вычисляться, это проще всего учителям в школе увидеть, как вот ребенок взаимодействует с остальной социальной группой под названием дети. Ну, и исходя из этого, начать с ним беседу с психологом, то есть в каждой школе должен быть психолог, который такими вещами будет заниматься, но, к сожалению, психология денег-то не приносит, ну, точнее как, приносит всякие сервисы, всякие там отдельные эти, да, а вот такого, чтобы был вот именно на государственном уровне психолог, который будет нести за это ответственность, и в случае какой-то такой поножовщины, ну, ему скажут: слушай, а ты что, вот этого ребенка там в школе не видел, ты не понимал, что с ним там надо пообщаться, неужели никаких жалоб от учителей не было, ничего такого, вот, ну, в общем, вот это вот такая вот проблема, то есть, каждый конкретный случай, это, конечно, трагедия, но в целом я бы это отнес к недостаточной работе с психологическим состоянием граждан. Рано или поздно мы к этому должны прийти.
4: Ну вот тут я, кстати, с тобой соглашусь. При этом у нас в школе вот был психолог, да, у нас иногда проводились вот эти, ну, я не знаю, мини-разговорчики, и то настолько иногда, что, наверное, два раза за весь период школы, что, мне кажется, крайне мало, но в любом случае вот это и недоработка, но в то же время и небольшая, как мне кажется, странность. Как будто бы вот здесь не указывается, а какая действительно была причина, все-таки думают о том, что это мог быть школьный буллинг, и у нас вот вообще здесь, да, слушай, в комментариях, Саша, тоже говорят, мол, загнобили.
2: Что-то у меня тут барахлит интернет, сейчас, я надеюсь, отвиснет, если что, в перерыве буду решать проблему. Слушай, ну даже если школьный буллинг, понимаешь, вот меня вообще страшно травили в школе. Я, ну, я не знаю никого, кто в школе был бы, ну, скажем так, кого бы травили и ненавидели больше, чем меня. Но, тем не менее, достать нож или кого-то вот как-то порешить у меня никогда даже и мысли просто не было. Ну, то есть, вот действительно, или в принципе, я просто понимал, что это, ну, я свою жизнь в первую очередь ломаю, потому что мне потом за это отвечать и, ну, как-то испытывать такую агрессию, чтобы я хоть, ну, да, ненавидел, там, да, мог там в сердцах крикнуть, чтобы ты сдох, падла, или что-нибудь такое. Но чтобы действительно какие-то реальные действия применить, ну, это уже нездоровая история. При этом,
4: конечно, нездоровая.
2: Да, при этом вот у нас в школе были ребята, которые с собой там периодически ножи таскали, и поножовщина у нас в школе, допустим, периодически случалась. Вот. Поэтому, ну, как бы тоже такое. Я считаю, что все это вот все-таки идет от того, что некоторые люди, ну, они более склонны к насилию, но это правда.
4: Ну, то есть. Как я понимаю, но все равно, вот знаешь, как будто бы можно было эту ситуацию, возможно, остановить, спасти, потому что раз замечали до этого, раз были разногласия, была вот такая действительная, ну, я не знаю, там, слежка и что-то в этом роде, можно было как-то это все спасти, но вот...
2: Оно не могло не иметь до этого каких-то маркеров, то есть, ну, просто всем все равно, мы по большей части привыкли, что, ну, как-то само собой рассосется, там, как-то это там вот так вот пройдет.
4: Не, вполне возможно, что действительно был школьный буллинг, правда, это абсолютно не оправдывает последствий и того, как вот эта девочка себя
2: повела. Это вызывает вопросы к учителям, потому что большинство, да, из них на школьный буллинг не обращают внимания.
4: Но может быть, они, кстати, и к родителям, которые абсолютно не уследили и просто, считая, оставили вот все как есть. Может быть, видели, ну, какие-то там, не знаю, отклонения. Ну почему? Ну, если есть, ты видишь, что у тебя ребенок крайне агрессивно себя ведет, или наоборот, он слишком
2: так
4: там,
2: не знаю, замкнут. Так она может дома себя не вести, она может быть в школе. Да, то есть вот в школе она как-то проявляет какие-то девиантные признаки, а дома она, ну, совершенно нормальный ребенок, и никаких вопросов не возникает, может быть, даже уроки очень хорошо делает.
4: Может быть, но мы этого пока что не узнаем, это будет уже в ходе следствия рассказываться. Мы, конечно же, вам, дорогие друзья, все будем докладывать.
2: Слушай, вот... Здесь, знаешь, здесь вот как с компьютером, да, я вот помню, когда там, ну, приносят что-то на ремонт, компьютер какой-то мне, я там вот делаю, и вот, ну, вот вроде бы ты выполняешь абсолютно стандартную процедуру, допустим, ты там заменил блок питания, то есть несложная процедура, которая к софтверной части не имеет никакого отношения, но ты там заменил блок питания, потому что был какой-нибудь перепад электричества, тебе человек приносит, говорит, вот то-то, то-то. Ты смотришь, ну, вроде все нормально, а блок питания новый подключил, продиагностировал, все работает. Меняешь блок, все, ты установил, закручиваешь, начинаешь на всякий случай еще винду переустанавливать. А там какие-то дрова там встают, ну, как-то через пень колоды, ты думаешь, ну, ладно, поставлю другие драйвера. Скачиваешь с официального сайта производителя, он тебе выдает какую-нибудь там ошибочку небольшую, но вроде бы все работает, ты думаешь, ну ладно, бывает, это софт, он брахлит. А потом к тебе через несколько недель приносят вот то-то не работает, то-то не работает. И ты понимаешь просто, что ты не заметил, но во время предыдущего перепада у материнской платы просто сгорели какие-нибудь пары транзисторов, И в конечном итоге материнская плата тоже либо под перепайку этих транзисторов, там каких-нибудь блоков отдельных, либо под полную замену. Но ты на это не обращал внимания, ты думал, ну, мы привыкли, там, что где-то ошибка там выскакивает и прочее. Но то же самое и с человеком. То есть какие-то мелкие вещи мы такие не обращаем внимания, а, как говорил великий классик, когда я вижу, каким последствиям приводят мелочи, я начинаю думать, что мелочей не бывает.
4: Да, ну вот, кстати, ты упомянул о том, что там учителя должны были это заметить, но я думаю, ты имел в виду в итоге не учителей, а все-таки вот этих школьных психологов, или все-таки учителей, потому что учителя-то тоже как обратят внимание. Ну, вот ты сказал, что родители могут видеть, как там, ребенок хорошо занимается, домашнее задание делает, достаточно спокоен, в школе же также она могла себя вести. Но, может быть, какие-то разногласия там могла заметить на перемене или еще где между одноклассниками.
2: Слушай, я помню, в школе мне когда там, условно говоря, чмырили, да, учителя могли подойти, и видишь, что там какая-то агрессия идет, просто там все, разошлись. И все, то есть ничего не следовало. И чем это заканчивалось? Когда учитель уходил, все продолжалось и прежнее. То есть они не решают проблемы в корне, они такие просто, не деритесь, и все. Но какого-то решения конкретного-то не было, поэтому я не могу сказать, что учителя здесь могли просто ничего не заметить.
4: Тут просто, еще вот эта воспитательная фактически функция учителей, наблюдательная, психологическая, очень много функций, которые на самом-то деле сейчас, как мне кажется, обрезаются. То есть мы неоднократно с тобой, на самом деле, обсуждали, превратился в функцию вместо наставника. То есть раньше действительно учитель, особенно начальных классов, это вторая мама, которая в то время, пока ты находишься в школе, она и следит за тем, чтобы ты и учился, и чтобы себя хорошо вел, и воспитывала, и иногда беседы проводила. Сейчас как будто бы, если учитель начнет что-то высказывать ребенку, сразу прибежит мама или папа, и с такими выпученными глазами начнут говорить, какого черта вы лезете в дела нашей семьи и чему-то получаете нашего там сына или дочку. Как это-то разделить, чтобы, скажем так, и родители были спокойны? И, кстати, тут все-таки надо быть честным, очень многие учителя перегибают палку и действительно могут оставить травму ребенку, в том числе и этот школьный буллинг, он может не только заканчиваться там в пределах класса или там других детей, это может и в отношении учителя также применяться, подобное выражение. И где этот баланс найти, чтобы вроде бы и воспитательная функция была, но и не было перегиба?
2: Понимаешь, главная проблема наших школ – это тотальная коммерциализация. Я сейчас говорю не про пресловутую сдачу денег на шторы,
4: На школу или на шторы?
2: Да не, у меня сразу каламбуры в голове. Шоры, шторы, школы, понимаешь, я уже забываю, какие слова правильные, так работает. Смотри, я не про только пресловутую сдачу денег говорю, я говорю про то, что большинство учителей, они на самом деле не только сейчас не учат, но и воспитательные функции себя выбирают. Опять же, я недавно был на выпускном, конкретно там уже человек, скажем так, медаль свою получил, поэтому я могу рассказывать, у дочери знакомой своей был. И то, что я там увидел в тамошней школе, то, что мне рассказала она, девочка, которая там училась, это фантастика просто. Там большинство учителей, пока ты у них дополнительные занятия не берешь, они не только не хотят работать, они на тебе будут еще мешать и ставить палки в колеса, чтобы ты пришла на дополнительные занятия, даже если ты хорошо знаешь предмет. Так что с учителей здесь тоже как-то ответственность списывать не стоит, но я говорю
4: не про общую группу. Но и учителя жить хотят, а не просто выживать.
2: Безусловно, я говорю о тотальной коммерциализации. Низкие зарплаты, в итоге им приходится крутиться, чтобы хоть как-то жить, крутиться приходится за чужой счет, и в итоге от этого страдает, в общем-то, образование. И, как говорил Джон Рокфеллер, у того, кто работает, нет времени зарабатывать деньги. Но то же самое и про учителей можно сказать. Поэтому все и воспитательные функции, даже если бы они у них были, они уходят куда-то в сторону. Но касательно всех этих мамочек, излишне озабоченных своим чадом, с ними должен быть разговор короткий, то есть, опять же, понимаешь, кто платит, кто девушку там обед оплачивает, тот ее и танцует, или как там говорится, это присказка, поэтому, родители платят, они могут приходить там и диктовать свои условия, потому что вы главные бабки платите, а мы вам там все услуги. Образование, как и все в нашем мире, оно превратилось в услугу, поэтому страдает от этого в первую очередь ребенок. И касательно этой трагедии, Но это общесистемная проблема. Коммерциализация образования, коммерциализация нашего с вами психологического сектора, да, вот этих вот историй, коммерциализация всего и вся. Но главное, понимаешь, главное, что на бумаге все хорошо. Прибыльность школы показывают, прибыльность все эти учреждения показывают, а значит, вы эффективны, а раз все меряется деньгами, ну, значит, вы большие молодцы, которые достигают успеха. А пара случаев поножовщины, пара сломанных из-за буллинга, психологически судеб, ну, это как бы небольшая плата за то, чтобы мы показывали эффективность, понимаешь?
4: Ну, я понимаю логику, я понимаю, как это работает, но, к сожалению, мне кажется, это абсолютно неправильно. У нас же тоже, но, возможно, да. Вот во время, когда я учился, вот эта система только зарождалась, что ли, коммерциализации, еще не так вот развивалась, не так было много вот этого всего, хотя мне казалось, что и тогда это было. Но учителя в том числе принимали активное участие в нашей обычной жизни, не только вот в пределах школы.
2: Это знаешь, это оставшиеся титаны.
4: Ну да, да, да.
2: Мы
4: да.
2: с каждым годом становится все меньше и меньше, мы-то развиваемся, капитализм развивается. Этих титанов, этих атлантов, этих, ну так сказать, атлантов образования, этих прометеев, их с каждым годом становится все меньше в силу биологических причин, они постепенно умирают. А новые, которые приходят, все эти ректора, все эти эффективные менеджеры, внедряльщики новых образовательных систем, они ведут только к большей эффективности с точки зрения прибыли. И, конечно, страдают все остальные, так сказать. Скажем,
4: не, ну, кстати, касательно области. Того, что эффективность, новые системы, ты же сам обычно выступаешь за то, чтобы там, не знаю, как минимум у нас планшеты появились вместо учебников в школах.
2: Ну,
4: это же
2: это
4: полезно?
2: Нельзя... Нет, ну, это инструмент, да, ну, это да. Не смена системы, да, компьютер и все остальное, это только инструмент. Система образования новая, я подразумеваю методики, да, это вот эти вот оценки, например, там в некоторых школах у нас переход был с пятибалльной системы на A, B, C, D, E, F и всего остального. То есть я про такие вот инновации в образовании, которые носят именно характер самой методики, а не просто инструментов, которые в этой методике будут использоваться.
4: Ну, вот на самом деле я сейчас смотрю еще комментарии. Школа должна КПД показывать количеством детей, которые хорошо ЕГЭ сдали, хотя бы так. Тоже достаточно сомнительный
2: тоже неправильно,
4: момент.
2: Да. Да. Они будут просто дотягивать до ЕГЭ, помогать им списывать или что-нибудь такое. Потому что если у тебя... Это опять же, понимаете, математика. Это вот от цифр все зависит. Нет. Любые методы, любые идеи, которые вы будете предлагать, все будут разбиты... Деятельность, которая заключается в том, что нужно гнаться не за какими-то цифрами, а нужно полностью, в принципе, коммерческий элемент из образования устранить. То есть увеличение зарплат учителям, но полный запрет брать там на дополнительные занятия за деньги, полностью коммерческий элемент капиталистический должен быть устранен. Без этого каких-то кардинальных сдвигов не будет. Да? Заставлять отчитываться, но это просто приведет к тому, что дети еще хуже будут учиться, потому что будут знать, ага, если я ЕГЭ плохо напишу, ему попадет по голове, я за это... А учителя будут вынуждены тянуть, потому что с них будут спрашивать, это как так у вас вот ребенок плохо ЕГЭ написал, ну, значит, вы плохой учитель. Это все вот это вот математическая
4: оценка.
2: Так при этом
4: еще ЕГЭ и, там, не знаю, кругозор, вот просто образование в школе, это такая огромная разница. В один момент просто будут переставать учить и давать исключительно задания ЕГЭ, и вот на них натаскивать. И
2: да,
4: все остальное
2: идет
4: на второй план.
2: И ты там будешь сидеть, ты там не способен ложку там в эту засунуть. Я считаю, что, во-первых, практика, конечно, но почему практика всегда выбирается? Потому что практика – это самое дорогое, что есть в школе, да, это ребенку надо предоставить какие-то станки, предоставить ему какие-то материалы, да, все это стоит денег, чтобы ребенок там, ну, элементарно, да, почему уроков труда не было у нас? Потому что сколько у тебя детей в школе, там, 5 классов, допустим, там, 5 пятых классов, АБВГДЖ, да, не, АБВГДЖ, неважно, у вас там 5 классов, да, каждый своей буквой, и в каждом классе там 20-25 человек, из них, допустим, мальчиков половина, это получается 100 человек суммарно, нет, не 100, это получается 50 человек, и каждому
4: 75.
2: Надо предоставить материалы, ну, 75, да, и каждому надо, вот он, собственно говоря, иллюстрация современного образования в моем лице, вот, и надо каждому предоставить материалы, чтобы он там эту табуретку спилил, каждому станочек предоставить, чтобы он там мог все это делать. Нет, подожди,
4: 62,5.
2: Если у нас 5 классов...
4: 62,5.
2: Подожди, если у нас 5 классов, каждый по 25. 10 мальчиков, 5 и 10, 50 мальчиков. Получается. Да, 50 получается. Все. Вот, получается, что каждому надо предоставить материалы, а еще эти станки должны быть разными, они занимают место, эти станки надо обслуживать, чтобы ребенок там чему-то учился, что-то делал, понимаете, но это невыгодно. Лучше сиди там вот эти вот дроби, зубри, и опять же, это, конечно, все тоже нужно, но как ты эти знания применишь на практике, дети не понимают. Компьютеры, да, моделирование, но компьютеры тоже надо обслуживать. И, конечно же, найдется сразу много ушлых коммерсов, которые на компьютеризации школы захотят заработать очень больших денег. Вместо каких-нибудь, там, я не знаю, что сейчас там вот из процессоров, ну не AMD, конечно, но вместо каких-нибудь Intel'ов впихнуть вообще какую-нибудь чушь. Да, про российские я даже говорить не буду, это вообще невыгодно, потому что там система откатов не развита, поэтому зачем этим вообще заниматься?
4: Не, ну, кстати, вот еще справедливо подмечает наша слушательница Екатерина, она пишет: вы извините, но школьную программу вытягивают единицы. Большинство на репетиторах сидит и не по одному предмету. И тут я тоже соглашусь. Если раньше учителя могли дать всю необходимую информацию, чтобы ты просто те самые контрольные и самостоятельные ВПР написал, то сейчас, ну вот даже если посмотреть на мою сестру, которая вот обучается в школе, ну не справляется. Тяжело. Очень большой объем, очень много вот этого давления. И да, тут как будто бы все вот на детей сейчас навалилось. И там, во-первых, огромное количество нервов, во-вторых, огромное количество информации, в-третьих, вообще непонятно, каким образом учителям с этим справляться. У них бюрократия, просто тонны бумажек, которые они там перебирают, переписывают, записывают, потом куда-то в электронный вид отправляют. Это вообще 80% работы, ну, по крайней мере, из разговоров с учителями, которые вот недавно я вел, там действительно, они говорят, большая часть времени уходит на это. Плюс ко всему, надо как-то умудриться успеть, действительно успеть впихнуть как можно больше знаний в головы детей, там вообще не остается ничего, кроме того, чтобы, ну, вот, я не знаю, как-то сосредоточиться исключительно на работе функции. Там до воспитания уже дела нет. Все, времени нет, не хватает ничего. Тут не только, кстати,
2: а это как дело... раз-таки из-за этих всех отчетов. Да, ну, да, то, что ты должен, там, вот это все бесполезные цифры, которые показателем ничего на самом деле не являются. Точно так же, как и все статистические опросы, все статистические данные. То же самое, как и... Ну, это везде абсолютно одна и та же самая методология используется. Мы превратились в цифры, да, мы не смотрим на то, что происходит в реальности, мы такие, ну, главное, что у нас по цифрам все круто, главное, что мы там очень много заработали, главное, что у нас ВВП растет. А из чего этот ВВП состоит, уж не из бесполезной ли работы выкопать яму, закопать яму. Ну, это уже, как бы, кому какая разница. Главное, что по цифрам все хорошо, а всех злопыхателей мы объявим просто врагами народа или скажем, что вы там какие-нибудь эти действующие по науськиванию Запада. Причем и это будет правдой, потому что большинство людей просто пофигу. Им нарисовали красивый отчет, они не обращают внимания. А задаваться вопросами начинают только когда они зарабатывают с этого денег, и им есть толк найти какие-то не совсем правильные показатели, приписав к этому еще огромное количество вымышленных фактов, которые потом вызывают сомнения в искренности их намерений.
4: Ну вот сейчас, кстати, касательно отчетов, Минпросвещение сократило количество обязательных отчетов для педагогов и ввело новые меры по снижению их нагрузки. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов сообщил. Для школьных учителей перечень ограничили 5 видами отчетности, для воспитателей 2, для педагогов колледжей 6. Но вот кто же говорит о том, что 5, там 2 или 6 это мало... Ну, сомнительно, все-таки, вспоминая, сколько сейчас ресурсов, надо и в дневнике написать в электронном, и в журнале, и в другом журнале, и потом это все у себя в тетрадке еще пометить. Я вспоминаю, как у нас учителя сначала вот в своей тетрадочке оценки ставили там, если кто-то двойку получил, ему туда эту двойку ставили, только в случае, если вот он не исправил, ее уже переставляли в журнал. Но это вот такая особенность, которая, конечно же, следует за вот нашей информационной эрой, но, к сожалению, прямо сейчас очень много проблем с этим связано. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем делать небольшую паузу, послушаем новости и потом вернемся.
0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных?
5: Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийство и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход. Создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе, и миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона.
6: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Сухуми столько же, во Владивостоке 16 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поприветствовал участников Международного буддийского форума. Прокуратура открыла горячую линию после атаки беспилотников на Подмосковье. Более 20 животных обрели дом на выставке «Пушистый хвост» в Москве. Об этом и не только, подробнее через несколько секунд. Наращивание контактов и укрепление партнерства между буддистами России и зарубежных стран станет основой для укрепления дружбы и доверия в Евразии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме, которую направил участникам Международного буддийского форума «Буддизм. Диалоги культур. Будущее человечества». Глава государства подчеркнул, что буддийская традиционная сангха России активно развивает плодотворное сотрудничество с зарубежными буддистами, религиозными организациями и научными школами по широкому спектру религиозных, гуманистических, общечеловеческих проблем. Городские прокуроры Подмосковья контролируют ситуацию и помощь пострадавшим в ходе атаки на регион. Работает горячая линия, об этом сообщили в прокуратуре Московской области. Там отметили, что координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления для помощи пострадавшим. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об отражении масштабной атаки БПЛА на регион, в ходе которой сбили более 150 дронов. Пострадали 10-летняя девочка, женщина и мужчина. Все находятся под наблюдением врачей. Кроме того, дрон попал в склад в Альберец в Богородском городском округе. Пожар локализован, предварительно пострадавших нет. Силы противовоздушной обороны уничтожили 25 вражеских беспилотников в Калужской области. Предварительно в одном из населенных пунктов Малоярославецкого муниципального округа повреждены 3 нежилых строения, сообщил губернатор Владислав Шапша. Он отметил, что администрация округа оценивает ущерб, никто не пострадал. Тем временем в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь силами ПВО перехвачен и уничтожен 791 украинский дрон на территории нашей страны. Под атаку попала в том числе Калужская область. Предложение Киева о перемирии в Черном море говорит об эффективности ударов армии России. Такое мнение выразил российский военный аналитик Игорь Коротченко. По его оценке, данное предложение со стороны Киева ставит задачу попытаться навязать Москве абсолютно невыгодные ей условия перемирия. Агентство Рейтер со ссылкой на источник знакомой ситуации ранее утверждало, что Украина направила России предложение приостановить на взаимной основе атаки на объекты в акватории Черного моря. 23 кошки и одна собака обрели дом на выставке пристройства «Пушистый хвост», прошедшей в Москве 15 августа. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Отмечается, что специалисты знакомили гостей с питомцами, рассказывали об их характерах, привычках и особенностях поведения. Кошек можно было погладить и пообщаться с ними, а собак отвезти на прогулку. По данному комплексу, каждому, кто решил забрать питомца, организаторы подарили наборы для домашнего животного. Предыдущая выставка «Пушистый хвост» проходила в московском парке «Сокольники» 13 июня. Благодаря ей 12 животных нашли новый дом. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте, слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем эфир. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, и как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, наш соцсеть, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату и трансляции. Номер телефона +7 495 95 95 91. два. Еще раз. +7 495 95 95 912. Ждем ваших звонков. А пока что, вот на самом деле, вот эта тема очень зацепила, вот смотрю, наших слушателей. Очень активное обсуждение идет у нас в чате, в комментариях. Кто не подключился, также давайте присоединяйтесь к этой беседе. С одной стороны, вот я вижу, у меня соседка в школе зауч. Она плачет от отчетов. Ну, тут можно понять. Она зауч. Тут все-таки немного более административная работа. А вот теперь есть комментарий от учительницы. Я учитель, бумажек сейчас стало мало. Самая большая проблема в том, что система закрыта и закостенела. Внутри школы никто не хочет меняться, нужно повсеместное видеонаблюдение, в том числе для повышения профессионального уровня учителей, не говоря уже про дисциплину. Вот это, вот не знаю, меня немного смущает. Вот ты как думаешь по поводу того, чтобы везде вот это видеонаблюдение было? Оно ведь наоборот только больше давит на всех подряд, создает вот эту, я не знаю, какую-то напряженную атмосферу. Когда у нас начали вот эти камеры появляться, и причем нам обязательно про это говорили, что вот, здесь есть камера, здесь есть камера, а мы начинали просто переживать. Вот я из тех людей, которые не умеют...
3: А из-за чего ты начинал переживать?
4: Вот смотри, я тот человек, который списывать не умеет и этого не делал, потому что мне всегда было страшно, просто так. А когда поставили в кабинетах камеры, я начал сидеть и думать, камера на меня смотрит, а если я вот как-то не так вот посмотрю туда или не так посмотрю туда во время контроля, или там во время какой-нибудь самостоятельной, я начинал, честно, вот еще больше переживать. Не знаю, то есть вроде бы не списывал, но было страшновато. Мне кажется, что вот такая, ну, тотальная, что ли, огромное количество камер, они, ну, к хорошему не ведут. А может быть и...
3: Ну, если мы говорим именно о написании контрольных и прочее, то тут я могу согласиться, потому что это доп. Давление. Но, с другой стороны, все-таки касательно камер в школе, я вот, например, мечтаю, чтобы было побольше камер в школах, потому что я помню, как тебя зажимает какая-нибудь мразь, да, в тех местах. Ну, у нас вообще камер, в принципе, не было. Поэтому в любом уголке школы самое опасное место, конечно, это туалет. Я вот в туалет боялся ходить, потому что если ты туда заходишь, там в любом случае стоят какие-нибудь курящие ребятки, а это, как правило, такие, да, не самые благопристойные частивцы. И, в общем-то, что-нибудь там да начнется.
4: Ну, вот по поводу курящих там ребят, которые что-то там делают, это обычно в туалетах происходит, но в туалетах же ты камеру не поставишь.
3: Да, да, да, да, да. Это я просто рассказываю, как то, что, ну, то, что в принципе в школе с тобой в любом месте могло что-то произойти, особенно в спортзале, когда вы там что-нибудь играете, особенно если самое страшное было это выигрывать, когда в баскетбол играешь с ребятами покрупнее, не дай бог ты им забьешь. Ну,
4: готовься. Ну, понятно, да. Ну, вот, кстати, очень любопытная идея у нашего слушателя. Я в деревне наклеил на окна дома видеосъемка, ну, надпись видеосъемка, хотя камер нет. Вы обманщик. Но молодцы.
3: Это стандартная история, так же, как с этими, как они называются-то, на дорогах.
4: А, да, ну да, да, да, да, да, да, да, да, да.
3: Ну, это да, это логично.
4: Ну, вот по поводу камер дисциплины, вот все-таки пишут, что нужны камеры. Ну, наверное, действительно нужны.
3: Просто... Я тоже сторонник того, что нужны.
4: Ну, хорошо, хорошо, пусть будут нужны. У нас звонок появился, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте, Стас, здравствуйте, Александр.
4: Добрый.
5: Город Комсомольск-на-Амуре, у нас уже вечер. Вопрос к вам обоим. Какую бы вы профессию выбрали из технических? Ну, допустим, там, слесарь, сварщик, электрик. Вот, ну, на ваш выбор. Какую бы вы взяли? Именно с физическим трудом связанную. Спасибо за ответ.
4: Угу, спасибо большое. Я бы, наверное, плотник. Вот мне очень нравится с деревом работать. Невероятно нравится. Или, ну нет, нет, наверное, плотник, да. Вот плотник.
3: Слушайте, ну я бы скорее инженер-электронщик, да, то есть вот как раз-таки все, что связано с пайкой, со сбором электронных устройств, да, любого рода, я бы вот это вот, наверное, выбрал, потому что, ну, это то, что мне действительно интересно, и гаджеты, они, конечно, всегда вызывают во мне... Ну и потому что я, по сути, долго достаточно ремонтником компьютерной техники работал. Ремонт мой, конечно, был весьма посредственный, потому что даже непонятно было, куда этому пойти учиться. Это, знаешь, это еще такая эпоха, эпоха не сильно развитого интернета, и все эти знания, они там держались в тайне. Это потом уже, когда под конец, когда я заканчивал, можно было зайти в интернет и найти даже инструкцию по тому, как делать ребол чипа какого-нибудь. Вот. И это, кстати, привело к печальным последствиям, потому что мы начали покупать всякие... Не горжусь этой страницей своей истории, к сожалению, но в моем, в среде, в которой я вращался, это было нормальным. Ну вот, мы начали покупать ноутбуки, допустим, с горелыми видеокартами, видеокарту прогревать и потом вот бегать через Авито за копейки какие-то продавать. Такое есть и сейчас. Мне, как бы, опять же, стыдно, что я этим занимался, но у меня не было никакой системы философских убеждений. Была среда, в которой я вращался, где мне просто говорили, вон, вот надо. И такими вот вещами мы занимались ужасными.
6: Ну вот я сейчас просто отвлекся тут еще на один комментарий. Человек-оркестр просто у нас в чате. Я слесарь, токарь, электронщик, режиссер, телеоператор, системный администратор.
3: И лжец.
6: Да, возможно, возможно. Но очень-очень много всего. Вот у нас кто-то согласен с тем, что тоже был бы плотником. Но я вот, кстати, в детстве очень много этим занимался. Мы с другом постоянно мастерили какие-то, там, не знаю, ножи, мечи, луки. Вот я очень любил все вырезать из дерева. Потом, когда мне токарный станок показали, я вообще был в полном восторге. Мне нравилось скалки делать. Ну, во-первых, это удобно и легко делать. Во-вторых, просто вот со скалкой как-то все красивенько можно там вырезать, помимо того, чтобы она была просто сама по себе ровная, и ручка была с каким-нибудь орнаментом. Ну, вот это как-то всегда интересно было. Так, у нас еще один звонок появился. Здравствуйте, слушаю вас.
7: Здравствуйте.
6: Добрый.
7: Меня зовут Илья, Александр, вас. Огромный вам привет с середины Земли.
6: И вам привет.
7: Так, у меня такой вопрос, собственно. У супруги iPhone 12, она хочет вам взять новый телефон, но в современных реалиях она не знает, что выбрать. Хотела, конечно же, iPhone взять, но как бы с учетом, что есть родительские мессенджеры, чатики во всяких максах и так далее. Что выбрать?
3: Я взять
7: телефон Honor.
3: Honor достаточно хорошие мобилки были, когда я этим занимался. Вот. Я думаю, они не сбоят по качеству. Ну, наверное, сейчас есть смысл выбирать Android. Но, слушайте, просто для меня это будет мне лицемерно сейчас вам что-то советовать из Android, учитывая, что я продолжаю пользоваться iPhone. Просто, ну, из соображений целесообразности. У меня все настроено, у меня все работает. И я сейчас не готов ни на что переходить, да, с одной стороны. С другой стороны, у меня уже приехали вот на дома лежат несколько Android-смартфонов, которые я сейчас буду тестировать и на которые я буду делать обзоры. И, может быть, я там что-то отдельное скажу. Но, наверное, я сейчас вот сольюсь с вашего вопроса, уж не обессудьте. Да, потому что все-таки ограничения по части приложений, тенденция есть, что мы будем идти в сторону андроидов. Вот. И преимущественно китайских, которые нам ничего не ограничивают. Но вообще, посмотрите на Think Phone еще. Достаточно неплохие они. Но это надо вот обзоры смотреть. Потому что сам я сейчас не пользовался, и поэтому сказать ничего, к сожалению, не могу, извините, реально, потому что, ну, как-то не хочется быть лицемером, потому что потом сразу, ага, вот он это, а сам-то пользуется айфоном.
6: Ну вот у нас слушатели пишут, Google Pixel зайдет после айфона, а новый Huawei...
3: У меня, кстати, последний Pixel был достаточно неудачный, и, но в целом я вообще, да, я за смартфоны, которые с минимальным количеством каких-то модификаций, да, то есть мне Samsung, допустим, не нравится из-за своей оболочки. Производитель пытается маркетингом на вас воздействовать, сказать, вот посмотрите, у нас-то в смартфонах намного больше, у нас-то в смартфонах намного больше всего такие-то функции, есть. Но в итоге все залочено. Например, там у Samsung загрузчик залоченный, и нельзя ничего поставить. Но вот что-то на голом андроиде. Вот я слышал хорошие отзывы о Nothing Phone. Да, точно не рекомендую Xiaomi, какой бы крутой ни был, хоть 17 Pro Max. Я ненавижу Xiaomi. Это просто вот по части программного обеспечения. Короче, по части железа нужен китаец, но с голым андроидом что-то надо искать.
6: Вот еще пишут, пользуюсь OnePlus, лучший на андроиде.
3: OnePlus, да, OnePlus хороший, достаточно демократичный смартфон. И Nothing, это же, он, по-моему, с OnePlus как раз связан. Ну вот, все, отстал я от последних веяний. Поэтому могу сказать точно.
6: Да у нас тут прямо сейчас столько предложений налетело. Вот заходите в чат, посмотрите. Тут люди вот как раз рекомендуют. Кто-то и Samsung говорит, кто-то вот Vivo X300 Ultra. Вот меня вот эти все названия всегда немного смешат, потому что они такие длинные, такие масштабные. Это вот как... Смотрел мультик «Финис и Ферб»?
3: Нет.
6: Нет? Ну, вот в этом мультике, достаточно старом, там, ну, хотя относительно старом, там постоянно вот был злодей, который называл все свои там примочки, какие-то изобретения, там, что-то 3000, какая-то суперубивалка 3000, взрыватель 3000, вот это что-то из этого разряда. А, кстати, вот тут немного слушатель расстроился, назвали лжецом, когда вот говорили о том, сколько у него профессии, не надо так, вот он не будем вас обижать. Вы действительно молодец. Так, ну
3: да
6: что
3: это
6: ж.
3: Просто шутка, не стоит печалиться.
6: Ну, человек расстроился. Зачем не человека плачь, расстраивать? Слушай. Так, ждем ваших звонков. Спасибо огромное тем, кто уже позвонил. Плюс 7-495-95-95-912. Наш номер телефона. А мы будем продолжать. Поговорим теперь про Иран. Иранский парламент 16 августа одобрил общее положение законопроекта, который криминализирует интервью и другие формы общения с иностранными СМИ, признанными враждебными Исламской Республике. В первую очередь речь идет об американских и израильских медиа, а также об изданиях и организациях, которые финансируются из США или Израиля. За интервью, участие в программах или иное взаимодействие с такими СМИ предлагается наказывать лишением свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет. Вот как ты к такому относишься? С одной стороны, ну, наверное, да, в состоянии войны, особенно как раз в состоянии войны между Соединенными Штатами и Израилем, эта мера вполне вроде бы оправдана. С другой стороны, настолько жесткая наказание, не перебор ли?
3: Я думаю, что рано или поздно и мы к этому придем, между прочим, и очень многие страны. Ну, потому что люди используются в пропаганде, да, то есть ты приходишь, ты просто рассказываешь о каких-то проблемах насущных, которые действительно есть в твоей стране, а это все вот этими вот СМИ выставляется для разжигания еще большего ощущения нестабильности в твоей стране. Не то, чтобы мне это там сильно нравилось, но я думаю, многие страны рано или поздно к этому придут, в конце концов.
6: Не, но тут важно еще сказать о том, что закон еще не принят, то есть окончательно не принят.
3: Да я думаю, примут.
6: Парламент
3: даже
6: одобрил
3: если
6: его.
3: Не примут,
6: ну,
3: да.
6: Пока что концепцию одобрили. Конкретные статьи еще рассматривать будут. Но сам факт, вот просто смотри. Если мы даже говорим о медиа Соединенных Штатов и израильские медиа, и те, которые им финансируются, так это же большинство медиа вообще во всем мире. Это, ну, очень такой маленький пул остается возможностей для Иранской Республики и для ее граждан для того, чтобы взаимодействовать.
3: Да, но, во-первых, посмотри даже на наши, вот, допустим, СМИ. Меня как-то раз озвали на канал Ходорковский Лайв, да?
6: Террорист-экстремист.
3: Я с удовольствием приду, донесу там свою позицию, но... Что мы имеем по итогу? В итоге так эта договоренность и сорвалась. Я на этом канале не побывал. Понимаешь, они никогда не будут звать любого человека, там, как бы вы к моей репутации там не относились, но они никогда не будут звать человека с четко сформулированной позицией, который может что-то им ответить, который может согласиться с какими-то проблемами России, но в первую очередь будет давить на то, как устроена их пропаганда, насколько она лицемерная. Да? То есть тем, кто действительно может сказать, они слова-то и не дадут, они не будут там запрашивать комментарии на эту тему у Лаврова, или у кого-то еще, кто имеет четкое понимание более-менее ситуации, да, или у обычных граждан, которые там за Россию, у них взвешенная позиция. А вот какой-нибудь человек, который там не поднаторел в этих бесконечных спорах, не выработал себе какие-то там аргументы, они, конечно, позовут для того, чтобы его высмеять, для того, чтобы его унизить и показать, смотрите, какие там вот эти вот ватники, какие они тупые, да. Но при этом, повторюсь, меня никогда не позовут. Ни на живой гвоздь. Я могу вам перечислить все эти СМИ. Ну, ни один из них меня не звал, да. Про Юрия Дудя даже говорить
6: иноагент.
3: Не буду. Вот. Да. Потому что, ну, после интервью Собчак они примерно видят, что я не буду вот этой вот ерундой заниматься, каяться, там, просить прощения, что я примерно плюс-минус интересуюсь, понимаю, там, как более-менее устроена политика, да, и того же Жмелевского там они, допустим, не зовут, никого из пророссийских стримеров, потому что у них не является целью, ну, попытаться поговорить, в том числе и с, как нас называют, сторонниками войны, понять их точку зрения, да, и вот как-то попытаться нас, ну, они не смогут однозначно выйти победителями, потому что аргументы будут не как у Оскара Кучера и не как у, допустим, там, Цыгановых, понимаешь, поэтому, а те, кто ходят, ну, я примерно понимаю, почему государство таким образом будет действовать, ну, при том, что и наше, потому что, ну, а зачем им давать вот эту вот возможность. С другой стороны, а имеет ли толк вообще этот закон, да? Потому что, ну окей, никто не будет ходить, так они и так особо не ходят с иноагентами, наши ребятки связываться боятся. Ну, а то, что мы записываем тиктоки, где рассказываем о каких-то внутренних проблемах, там, забой скота или еще что-то, они и так это все берут и выставляют у себя в СМИ. Виктория Боня не ходила на иноагентские СМИ, не давала им интервью, но это не помешало всем им обсудить ее ролик, выставить ее там, да? А из-за того, что она отказалась идти с ними на контакт, они ее еще и по-моему начали поливать. То есть то, как в России на российских телеканалах как-то Боню обвиняли в продажности и все остальное, не идет ни в какое сравнение как с тем, как ее песочили и полоскали иностранные СМИ, иностранные агенты, за то, что она отказалась с ними на контакт идти. И потом, когда она еще и к Соловьеву пришла, там уже все. Заранее это, как она называется, спроецированная, заранее сделанная Кремлем история, и вот это вот все.
6: Да, понятно, там они вообще очень быстро подключаются ко всем возможностям, которые только имеются. А Кучер, кстати, признан в России иностранным агентом. Я вот еще добавлю...
3: Кучера?
6: А, Кучера, я думал, Станислав Кучер. Это, ну, журналист-публицист. Это
3: вообще кто такой?
6: Ну вот, есть иноагент такой.
3: Я про Оскара Кучеру, и отсылка на его. Я аж удивился, думаю, когда это Оскар, уж не за имя.
6: Не-не-не, ну я просто не услышал, кого ты назвал, поэтому вот просто по звуку понял, что вот ты назвал, возможно, вы иноагента. Так, но я просто добавлю еще по той теме, вот касательно иранской ситуации, там все-таки можно будет в некоторый контакт вступать, полностью не запрещается, но перед этим надо будет уведомлять об этом Министерство разведки Ирана, что, соответственно, оно все равно огромное ограничение накладывает. Там еще пока разведка одобрит, не одобрит.
3: Но вообще речь идет о публичных контактах или не публичных?
6: Публичных, да, публичных контактах. Да, тут, конечно, чтобы это вот публиковалось, чтобы это освещалось, а так-то, ну, в любом случае, а как ты отследишь? Человек там поехал в какую-то, не знаю, туристическую поездку, и там с кем-то встретился. Ну и что? Ты будешь представлять каждому какого-то специального агента, который будет вот так вот, знаешь, с газетой
3: половина
6: на лавочке рядом сидеть.
3: Контактировала, половина контролировала.
6: Да.
3: Контакты.
6: Так, а у нас звонок есть, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
8: Добрый день, меня Денис зовут. И у меня вопрос Стаса Васильев. Стас, у меня вопрос, опять же, по наболевшим. Ну, по поводу так называемых наших, как пятой колонны. Но у нас есть такой блогер, чему я наболел, Вилсаком, который, оказывается, у нас стал пророссийским. Я тут один раз, когда смотрел, оказывается, у нас Рутуб стал Вилсатуб. Как вообще проверяют их на лояльность? Опять же, тот же Козловский Даниил, который черные квадратики вывешивал. Сейчас, например, вся Москва завешена рекламой этого, как он называется, Артур Пирожков, кто у нас?
3: Ну, я про него вначале говорил, Александр Рева, да, тоже такая
8: слота. И кого не копните, понимаете? То есть как это? У нас кто проверяет на лояльность этих людей вообще реально?
6: Вопрос понятен.
3: Скажу так, точно не я. Но, с другой стороны, если бы я проверял на лояльность, то результат бы был точно таким же. Готовы присягнуть, ну, собственно, делайте. Вне зависимости от того, что вы там раньше говорили, ну, переставайте это говорить. Понимаете, ну, тут же то же самое, что мы обсуждали в самой первой получасовке эфира. То же самое там про Канье Веста и все остальное. Понимаете, тут же... Вопрос не в том, что они там не поддерживают наши идеологические установки и все остальное. Вопрос в том, что большинство людей, они идут туда, где им проще зарабатывать. Да? То есть, если вы думаете, что все вот эти вот иноагенты, которые Россию там поливают помоями, что они вот настолько там идейные. Нет, просто будь бы у нас больше денег, они бы к нам переметнулись. Вот и все. То есть, кто проверяет там на лояльность, я не знаю. То, что очень много лажи в этой стране, да, но вот этих всех ребят по типу там Вилсакома и всех остальных, которые, ну, все-таки Вилсакома это вообще легендарный человек, который, ну, в свое время Навальному помогал с обустройством.
6: Террористы-экстремисты?
3: Да, то есть... помимо того, что экстремист и террорист, еще лауреат Нобелевской премии, нет, премии «Оскар», да, настолько ЧСВшный, что за ней даже не пришел и даже отправил там жену получать. Понимаете, то есть Вилсаком, ну такой абсолютный элемент. Но при этом, ну взяли его за одно место, когда все пошло. Сказали, хочешь бабки зарабатывать? Ну давай ты теперь заткнешься. Понимаете, здесь же вопрос в том, что ему показали, да, если ты не будешь лоялен, ты не будешь зарабатывать деньги. А у него же все контракты были там с российским государством. Вот этот вопрос, вот этот я не понимаю. У меня вопрос не в том, почему там Вилсакому после 2022 года.

0: Потом он бежал. Сейчас Ярослав Андреев в протекции у Артемия Лебедева, который с ним записывает ролики. Который, причем, что Ярослав Андреев брал абсолютно все политические рекламы. И рекламу выборов, и рекламу там, Собянина перед выборами, и рекламу перед выборами Путина, и поправки в Конституцию. Но при этом вот такой вот против как бы вторжения в Украину, понимаете? И все эти люди, они вернулись, потому что их взяли за одно место. У меня к этому нет вопросов. У меня вопросы в том, почему они откровенно вели антироссийскую политику, а вы их спонсировали. Ну как это объяснить? Ну я это объяснить могу только одним как бы путем, причем тем же самым объяснением, почему я объясняю, что до 2026 года удары по зарубежным предприятиям не наносились, потому что в Кремле достаточно большое такое вот либеральное лобби. Вот эти вот все прекрасные бизнесмены, у которых бизнесы связаны в том числе и с зарубежьем, и как бы Россия для них это просто поле, на котором они зарабатывают бабки, а капиталы вывозят в другие страны. Вот и все.
1: Ну, тут то на есть, самом деле, вот знаешь, я не очень люблю подобное рассуждение. Почему? Потому что мы можем только предполагать, есть у них, нет у них,
0: факты,
1: насколько они близки.
0: Ну,
1: факты какие? Какие факты?
0: Ну, например, то, что мы до 2026 года по американским предприятиям на Украине не били.
1: Почему?
0: Ну, так я и считаю, что потому что
1: ну, вот
0: как
1: я и говорю,
0: раз-таки было
1: считаем.
0: Лобби, которое не хотело ссориться с Америкой, да, но Путин же вынужден считаться с этим лобби, ты же понимаешь, что у нас много бизнесменов, у которых в первую очередь все капиталы, они находятся в том числе и в других странах.
1: Хорошо, а что такого тогда случилось, что сейчас можно с Америкой ссориться? Я не замечал в последнее время никаких серьезных изменений.
0: Они же не одномоментно происходят. Они заключаются в том, что было произведено на нашей территории большое количество терактов, было произведены атаки на НПЗ, хотя мы договаривались не трогать их, да, то есть страны Запада говорят Украине, вы там НПЗ их российские не трогайте, и мы это знаем, и мы не трогаем их НПЗ и предприятия с энергетикой связанные, потому что все они зарубежные. Но, я думаю, таким вот серьезным переломным моментом стали как раз-таки удары по нашим НПЗ, и мы начали бить уже и по зарубежным предприятиям. Но раз мы это начали делать, значит, партия войны, партия тотального уничтожения Украины, а не хирургии операции с дальнейшим возвращением к тому статусу КВО, к тому консенсусу, который был там до 2014 года, оно уже теперь просто невозможно. Поэтому эта партия побеждает, и все либерально настроенные ребята становятся слабее, понимаешь? Угу. То есть, если бы... Ну вот. Но тут закономерные итоги,
1: ну, хорошо,
0: потому что Украина...
1: Хорошо. Да.
0: Украина не могла вести действия, потому что она на фронте не побеждала. Когда ты на фронте проигрываешь, тебе не дают денег, тебе остаются только теракты, потому что теракты ведут к медийной победе. Приведя к медийной победе, ты получаешь больше денег, но происходит эскалация конфликта, которую, ну, за счет
1: ну, собственно, большего... что мы прямо сейчас да. и наблюдаем.
0: Да,
1: дорогие
0: да,
1: друзья,
0: да.
1: делаем небольшую паузу, слушаем новости и потом возвращаемся.
2: Стас разберется. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7

0: 925-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Беспилотник ВСУ утром атаковал Энергодар. Погиб мирный житель, 15 человек пострадали. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов. Атака произошла на остановке общественного транспорта, где люди ждали автобус. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Также устанавливаются обстоятельства произошедшего. И в продолжение темы. Три человека пострадали в Рязанской области из-за атаки дрона. Двое из них госпитализированы. Как сообщил губернатор Павел Малков, над областью было сбито 9 дронов. В результате атаки повреждены 3 частных дома в Рязанском округе. Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам. Об этом заявил генконсул России в Женеве Игорь Попов. По его словам, несмотря на цель поездки, в настоящий момент нет никаких гарантий, что виза будет выдана. В июне посол России в Берне Сергей Гармонин сообщил, что соотечественники жалуются на ужесточение политики швейцарской дипмиссии в Москве по выдаче виз россиянам. В посольстве России в Берне отметили, что сложности в этом вопросе сохраняются в том числе и для российских дипломатов. В МИД России не раз называли подобные действия Евросоюза дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя. Первая в мире канатная дорога из Преамурья в Китай пройдет 1200 часов испытаний, чтобы подтвердить ее безопасность, сообщает Минтранс Амурской области. Сейчас строительство объекта на финишной прямой, в сентябре смонтируют кабины. Канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ через Амур протяженностью 976 метров – первая в мире между городами двух разных стран. Такая дорога позволит попасть в Китай за 2,5 минуты. Ее пропускная способность составит 2,5 миллиона человек в год. Ростех создал новый двигатель для малых самолетов, в том числе для Ан-2 и Ан-3. Об этом сообщили в компании. Следующим этапом станет создание двигателя-демонстратора и испытательного стенда, которые необходимы для подтверждения правильности конструктивных решений и сертификации нового изделия. Процесс разработки ускоряет то, что в качестве основы используются уже существующие ключевые узлы, отметили в Ростехе. Наращивание контактов и укрепление партнерства между буддистами России и зарубежных стран станет основой для укрепления дружбы и доверия в Евразии, заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме, которую направил участникам Международного буддийского форума «Буддизм в диалоге культур. Будущее человечества». Глава государства также назвал место проведения форума Республику Тыву одним из признанных центров буддизма России. Он отметил, что проведение форума в регионе в год единства народов России является символичным. Международный буддийский форум проходит в Туве с 17 по 20 августа. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Разберется?
3: Четко.
4: Разберется.
5: Разберется.
6: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Бугарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети Рутуба, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату, к трансляции. Номер телефона +7 495 95 95 912. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов, а мы пока что будем продолжать. У нас есть одна тема, которая... Честно говоря, вот меня даже как-то покоробило немного. Очень странная ситуация. Я еще посмотрел видео, связанное, причем два видео, связанные вот как раз с этой историей. Сотрудница магазина одежды, не буду называть название, ранее бренд назывался там иначе, но это не важно тоже, узнала о смерти дедушки и попросила освободить ее от одной смены. Девушке нужно было помочь матери с документами и организацией похорон. По ее словам, к этому моменту она подрабатывала в магазине почти год, не прогуливала смены и даже не брала больничные. Руководство сначала потребовало, чтобы Тамара сама нашла себе замену, однако никто из коллег выйти не смог. После этого ее спросили, действительно ли похороны проходят в этот день или она просто не может работать из-за эмоционального состояния. В переписке прозвучала фраза: «Если дело психологически, нужно выходить на работу, поскольку дедушка точно хотел бы, чтобы ты была ответственной». Когда девушка объяснила, что должна помогать матери, ее фактически поставили перед выбором. Сказали: или выходишь на смену, смену или теряешь работу. Я, на самом деле, когда еще и посмотрел видео вот этой самой начальницы, там, конечно, сразу очень активно подключились все в соцсетях, потому что девушка вот высказалась, она показала всю эту историю, и там начальница говорила: да я вот работаю 24 на 7, я оборвала все связи, и никогда не ходила на похороны, и вообще не хожу, и не понимаю, зачем это надо, надо думать о том, что вот есть сейчас, и не надо переживать о живых, ой, точнее, о мертвых. А, и, ну, понятное дело, тут все сразу взорвались, там соцсети действительно прям начали полыхать, очень все негодовать стали, мягко говоря, по поводу отношения вот этой самой начальницы. Вот ты как к этому относишься? Плюс еще, кстати, вот эту девушку, которая в итоге пошла там на похороны, ее назвали инфантильным зумером и уволили.
2: Мне почему-то сразу вспоминается история Арнольда Шварценеггера, который, у него были очень добрые отношения, в том числе и со своим отцом, но когда отец умер, у Шварца на носу были соревнования, ему мать типа звонит, говорит: приезжай на похороны, а он говорит: нет. Он уже умер, это ничего не изменит, а я как бы пойду и выиграю соревнования. Ну, в итоге выиграл, кстати, но вопрос-то в том, что... Да, просто история вспомнилась, да, я ее ни к чему. Просто вот это вот, твой дедушка хотел бы, чтобы ты работал и прочее, но как будто речь идет о каком-то совершении. Когда олимпийский чемпион какой-нибудь готовится там к соревнованиям, да, и он столько там сил на это положил, ну или тот же самый Шварц, то ты понимаешь, ну от одной смены работы на работе, ну точно ничего не изменится. Ну, это как раз-таки такая вот строго капиталистическая логика, ведь похороны отца-то как бы они денег-то не приносят, а деньги тебе надо зарабатывать, поэтому давай работай, поганый зумерок.
6: Так в том-то и дело, там вот это еще высказывание касательно того, что у вас всего 15 смен в месяц, это даже не 5 на 2, поэтому выйти эти 15 смен вы обязаны, вы должны заботиться о своей семье, вы должны заботиться о том, что прямо сейчас, за этими словами, я думаю, скрывается, вы должны заботиться о моем бизнесе, о том, чтобы он процветал и зарабатывал еще больше денег, сейчас, правда...
2: Вряд ли это прямо ее бизнес, она, наверное, какой-то управляющий, эффективный менеджер, который хочет создатель. Создатель, ну, да. Ну, тогда вообще, ну, кончено, конечно, мразотство, да, нельзя так со своими работниками обращаться, понятное дело.
6: Так поэтому, сразу сейчас такие убытки, потому что очень много людей ополчилось, начали ставить самые низкие оценки, начали просто уничтожать этот магазин одежды в соцсетях и абсолютно везде. Поэтому вот такие последствия мне как-то греют даже душу. Почему? Потому что вот потому, как она говорила, потому какие выражения она использовала даже в своем вот этом оправдательном вроде видео.
2: Я, честно признаюсь, не смотрел это видео.
6: Я просто посмотрел вот прям буквально перед эфиром сразу несколько, и я могу сказать, что как будто бы это даже заслуженно. Это вот такая определенная карма. Ну вот представь, человека уже начинают там гнобить, начинают говорить о том, что вот что за начальница, логичнее выйти и попробовать как-то себя оправдать. Сказать более-менее...
2: Не думаю, что в этой ситуации уже можно как-то себя оправдать.
6: Сказать о том, что, ну вот была в плохом настроении, было там еще что-то, ну самое банальное, хотя
2: никто
6: бы.
2: Никто не послушает.
6: Ну, тут, никто не послушает, не но она только усилила тут, эту кажется, волну, никак. Ты понимаешь? Она просто сказала о том, что она должна, я вообще не понимаю, зачем нужно вот там на похороны ходить и беспокоиться о каком-то там дедушке, мне вообще на него без разницы. Это прямые слова, это практически прямая цитата. Поэтому вот я такого не понимаю и не могу этого понять, и в какой-то степени даже рад, что такие последствия для нее наступили. А что касается юридической, кстати, стороны вопроса, здесь статья 128 Трудового кодекса прямо предусматривает. В случае смерти близкого родственника работодатель обязан по письменному заявлению сотрудника предоставить ему до 5 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты. Но, кстати, тут говорится о том, что вот она сообщила об этом за 20 минут, должна была хотя бы за день. Ну, это вот так вот сказала сама начальница. А она за день знала, что дедушка умрет? Ну, вот насколько...
2: Ну, надо было предвидеть.
6: Ну,
2: не,
6: да,
2: он уже
6: было.
2: Был плох.
6: Насколько цинично, вот насколько абсолютно бесчувственно и равнодушно. Вот прям аж, ух, меня пробирает. Ладно, давай звонок послушаем, а если что, тему продолжим. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Алло.
6: Алло.
3: Алло.
6: Здравствуйте.
2: Да-да.
3: Сейчас обсуждали видеокамеры в школах, вы предложили поставить. А я предлагаю расширить эту проблему. И вообще видеорегистраторы покупать в магазинах любому желающему. Вот, пришел, купил, потому что повесил себе на шею и вышел на улицу. И все где-то был, где что делал. Вот, потому что Бывают ситуации, когда ты попадаешь в ситуацию и не можешь доказать, например, что, например, тебя не ты ударил первый, а тебя ударили ни с того, ни с сего. Предположим, либо другая ситуация. Мне кажется, что это невозможно. И вот еще момент. Чтобы государство не вписывалось в эту историю с видеорегистраторами персональными. Вот только желающие. Вот хочешь, да, покупай, вешай. Вот. И это невыгодно правоохранителям, потому что им невыгодно, чтобы был порядок на улице или где-то еще был порядок. Невыгодно, чтобы они не занимались бы махинациями своими правоохранители, это сколько угодно бывает. Вот. И поэтому вряд ли это возможно такое.
2: Да, ну почему возможно? Вы в частном порядке берите и делаете. Просто это как-то не очень практично, мне кажется, достаточно глупо будет, да, и, ну, то есть ты постоянно ходишь с камерой. Не, я бы вот, допустим, с собой бы такое сделал, чтобы потом влоги монтировать.
6: Я всегда с собой ношу видеокамеру.
2: Слушай, ну я вот действительно, у меня очки Ray-Ban, они со встроенной камерой. Да, потому что мне иногда надо что-то подснять, какие-то вот там вот моменты, и, ну, лень лезть за телефоном, потому что подснимать надо много всего, или я в каком-нибудь музее хожу, но я обычно с собой и камеру полноценную беру. Ну, короче, ладно, неважно. Но это будет очень странно, да. Многие люди, допустим, не хотят, чтобы их снимали. Не везде можно снимать. Потому что, ну, есть все-таки там и в том числе и государственная тайна. Плюс это упрощает нашим, так сказать, врагам доступ к информации и прочее. Ну, не знаю, я все-таки разделяю между государственной вот этой вот историей и такой вот частной.
6: Ну, вот тут на самом-то деле, знаешь, если посмотреть на много уже таких сатирических роликов, смешных роликов, где раньше там какая-то разборка на улице, скидывают сразу одежду, куртки там отдают, готовятся драться. Там друг с другом подрались, пошли потом довольные, я не знаю, в обнимку куда-то гулять. А другое дело, как сейчас. Там кто-то начинает показывать агрессию, сразу у одного в руках мгновенно телефон появляется, у второго в руках телефон появляется, и вот они, ну, друг друга, Богу, начинают, да, снимать и ждать, кто кого ударит. Но это, да, это в том числе и останавливает от какого-либо насилия, но при этом в том числе позволяет ругаться каким угодно образом. То есть, если раньше ты сказал действительно какую-то вот противную вещь человеку, и его это оскорбило, можно было за это получить. Теперь, если тебя оскорбляют, то в моменте, вот так же достав телефон, он как за щитом. Вот он им закрылся, он в камеру включил, и все. Он уже как будто бы ответственности за слова не несет.
2: На слова надо отвечать словами.
6: Ну, может быть. Но все равно...
2: Если тебя словами выводят на агрессию, делается же это тоже не просто так.
6: Конечно.
2: И в любом случае с этого потом проиграешь больше.
6: Ну, наверное, да. А, кстати, касательно вообще камер, ну, если там, я не знаю, куда-нибудь надеть какую-то скрытую камеру, во-первых, это законодательно запрещено. Это просто скрытая съемка и запись.
2: Не, ну, тут речь идет не о скрытой камере, а о полноценной. Ну, чем скрытая камера, да, от нескрытой отличается? Индикатором просто. Вот, допустим, очки Ray-Ban, почему они свободно продаются? Потому что там есть индикатор, который показывает, что ты снимаешь.
6: Ну, хорошо.
2: С другой стороны, а если обычную камеру, мы там этот индикатор убираем из нее, то получается-то уже, что это скрытая камера, хотя она может быть размером, там, знаешь, огромным.
6: Ну да, да, тут я с тобой соглашусь абсолютно. Но все равно вот эта история с тем, что камеры абсолютно везде, да, это прям уже немного странновато. Плюс, а кому будут доступны эти видеозаписи? Если только самому человеку, ну, не факт, они могут и куда-то просочиться, а если куда-то просочаться, это там всю эту информацию в один момент, представляешь, вот так собрать, и ох, как хорошо. Но тут можно, конечно, рассуждать, у нас камеры и так везде уже появляются. Мне кажется, лучше, когда они находятся вот где-то на стене, там в углу, посматривают, следят, а не вот в этих личных,
2: да,
6: ситуациях.
2: Да, да.
6: Да. Так, кстати, спасибо еще раз за звонок большое. И также звоните, номер телефона все тот же, +7 495 959 5912. А касательно еще вот этой ситуации, связанной со смертью родственника, когда вот я зачитал, близкий родственник умирает, есть право на 5 дней отдыха. И вот близкий родственник, я не успел договорить, там в принципе, в Трудовом кодексе отдельно не говорится, кто это такой. Но у нас в семейном законодательстве к близким родственникам по прямой линии относятся в том числе дедушки, бабушки и внуки. А тут можно, конечно, иногда поспорить, но по большей части они, линия более-менее понятна. Вот. И, соответственно, здесь полностью вообще и по законодательству нарушила эта начальница все возможные правила, неправила, и с точки зрения морали, и с точки зрения вообще какого-то там, не знаю, медиа-контента, потому что, ну, мимо, как будто бы не в ту сторону сработало, можно было там, не знаю, из этого какой-то плюс себе найти в виде популярности своего магазина, но... прогадала. Так, в общем, на этом, я думаю, тему
2: будем закрывать. Да, единственное, она могла бы записать ролик, где сказать бы, если вы не будете покупать в моем магазине, то ваш дедушка тоже умрет.
6: Жуть какая. Какая жуть. Это из разряда «перешлите 10 друзьям, иначе что-то там случится». А я всегда боялся, да. Я поэтому пересылал. Честно признаюсь, у меня... Меня это пугало. Я человек суеверный, поэтому не присылайте мне
2: такие. Но ты понимаешь, что ты их тоже вгонял тем самым?
6: Да, да, да, я понимаю. Но это же страшная ловушка. Все.
2: Главное, что ты осознаешь.
6: Абсолютно, абсолютно осознаю. Так, у нас еще один звонок есть. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Да, здравствуйте. Это Айрат, город Набережные Челны.
6: Добрый.
4: Привет. Александр?
6: Да-да-да.
2: Да, привет.
4: Ага, привет, Александр, привет, Стас. Вот, вопрос вот касается по поводу предыдущих эфиров. Я вас как бы вот слушаю на работе, да, то есть это очень увлекательно, очень познавательно, очень интересно.
6: Вот, спасибо.
4: Вопрос по поводу того, что вот Стас говорил, то, что вот наш Лавров, получается, да, с Рубией встречается, они вроде там разговаривают, общаются, но наше государство уже, в принципе, в их обещания и их разговоры не верит. Вот, и все это делается ради того, чтобы как бы, ну, медийно показать то, что США вообще не договороспособны. Вот.
2: Ну, это не то, чтобы является главной целью, но, да, отчасти, да.
4: Вот, и тогда вот вопрос такой, а как же Минские соглашения, как же Стамбульские соглашения, неужели мы, как бы, ну вот наше государство в них тоже не верило, ведь мы же, получается, во время, ну, из-за Стамбульских соглашений свои войска от Киева отвели, хотя были уже под Киевом и могли бы все это закончить намного раньше.
2: Ну, да, я это много раз говорил, я считаю, что политика это в первую очередь путь хитрости, и на самом деле мы отвели войска, потому что не было достаточного количества войск для того, чтобы закончить эту, ну, взять, так сказать, Киев, да, полностью. Первый момент. Я считаю, что не было достаточной мощности. А то, что мы сделали это по заверению западных партнеров, ну, это просто, ну, как бы, ну, понимаете, да, то есть, как бы, Владимир Путин не эльф, не прекрасный принц без страха и упрека, да, то есть, не идеальный человек. Он тоже использует какие-то медийные такие истории себе на руку. То есть, на самом деле, мы просто не могли его взять, но поскольку поступило такое еще предложение от американских коллег, мы понимали, что, как бы, не можем взять, и использовали это предложение как повод для нашего отхода, типа, мы вот такие вот добрые, и все. А на самом деле, просто, ну... не смогли.
6: Не
2: соглашусь. Я могу описать.
6: Ну, не соглашусь. Вот. Мне кажется, сил бы хватило, а они были не готовы. Ну, правда, они были не готовы.
2: Что значит были не готовы?
6: Ну, в плане не были построены никакие укрепления, не была организована защита, не были организованы войска, и, соответственно, там действительно началась паника.
2: Не готовы кто
6: были? Украинцы. Они не были готовы к тому, чтобы защищаться, к тому, чтобы оборонять в том числе и Киев.
2: Ну, слушай, ну тогда это просто фантастическая наивность, я, честно, в такое поверить не могу. Я считаю, что силы были недостаточны для этого, и, опять же, это не значит, что мы бы не могли взять, это значит, что мы бы, может быть, там не могли удерживать, там же были и другие направления, и взять Киев, это же не значит взять, условно говоря, там всю Украину, где на тот момент находился Зеленский, и множество других вот факторов, я думаю, что могли бы взять на какое-то время, а потом потерять многое, знаешь, то есть было бы похоже на операцию Украины в Курской области. Просто это было нецелесообразно и не было достаточно мобилизационного ресурса.
6: Вот и все. Не знаю, я могу сказать, что, скорее всего, не хватало там обеспечения, может быть, амуниции и чего-либо еще, потому что это надо было подвозить.
2: Не смогли бы закрепиться.
6: Ну да, но по поводу не смогли бы закрепиться, а может быть, и не понадобилось бы закрепляться, просто бы зашли уже своими отрядами в Раду, ту же самую, или в администрацию президента, а дальше здравствуйте. Ну, нет, там
2: уже,
6: авось, авось это был как раз, мне кажется, отойти. Да, вот мы, ну, я не знаю, в очередной раз как будто бы поверили в дипломатию. В очередной раз поверили в то, что можно договариваться вот так вот, что ли, на пальцах.
2: Слушай, ну после минских, ну я не верю в наивность ни Путина, ни Лаврова, никого бы то ни было еще. Но если это действительно так, ну это, конечно, очень странно.
6: Нет, вот у нас слушатель пишет, вы хоть понимаете, что такое взять и удержать город типа Киев? Да, это, наверное, немного неправильное будет высказывание.
2: Это то,
6: все-таки
2: про что
6: одно,
2: я и говорю.
6: Смотри,
2: да.
6: Одно дело, это вот уже начались боевые действия. Есть подготовленные войска с одной стороны, есть подготовленные войска с другой стороны. Здесь амуниция, здесь разведка. И тогда взятие даже села, это ой-ой-ой, какой труд. А другое дело, когда это полностью не готовый к сопротивлению город, где по большей части мирные жители из тех, кто может какую-то там, не знаю, защиту ну, сформировать в кратчайшие сроки, там, не знаю, несколько ТЦКшников и пару отрядов, которые дезорганизованы, администрация вся в панике, все бегают, все не понимают, что делать, о какой защите здесь говорить? Это просто фактически заход в город. Это все-таки тоже разные вещи.
2: Короче, это надо с военными экспертами общаться, которые в этом понимают. Я говорю про другое. Я говорю, что вот просто общая суть, да, нюансами я не владею. Военной науки я не разбираюсь. Я не Суворов и не Кутузов. Но я все-таки считаю, что не было целесообразности, не было логики в этом, и поэтому обман американских наших партнеров использовался просто как вот такое вот легкое объяснение, почему отвели войска. Для того, чтобы не говорить о собственных проблемах, которые, конечно, тогда были.
6: Может быть. Я не исключаю на 100%.
2: Мне кажется, что это более логичный вариант, чем поверить, что Путин после Грузии, после 2014 года, после Минских соглашений протяженностью 8 лет поверил американским партнерам. Я отказываюсь в это верить. Потому что это...
6: Я соглашусь с тем, что, скорее всего, и не было действительно полной возможности, но вот у нас слушатели сразу вот подключились с точки зрения того, что да как, да Киев удержать, да вот такой военный эксперт нашелся. Нет, просто я, во-первых, тоже немного этим интересовался, ну, немного это я преуменьшаю. Но, во-вторых, вот вы говорите, мобилизация была частичная проведена после этого. Так это когда было-то? Когда уже были построены все защитные форпосты, когда они подвели все вооружение с Запада, когда им предоставили огромное количество беспилотников, когда они смогли организовать оборону, очень много когда. Тут надо все равно разделять момент неожиданности, момент вот этой неподготовленности и паники, и обратную сторону. Тут много можно примеров приводить, как в города заходили, просто здравствуйте, вот так вот говорили. Про удержание здесь речи не идет. Тут просто зашел в кабинет, а дальше уже разговор совсем другой. Представить пистолет вот так к виску, и там не надо удерживать весь город. Достаточно просто зайти одному человеку и сказать здравствуйте.
2: Квиз-ку.
6: Что ж, у нас еще пару тем остается, и буквально 3 минутки, но я не исключаю позицию в том, что там удержать возможность сил не хватает.
2: Да, то есть наверняка здесь сказать на самом деле нельзя. Все заявления политиков, они используются себе на руку, что как бы закономерно.
6: Да, вот, кстати, у нас есть тема, которая касается оскорбления политиков
2: стороны,
6: в Германии.
2: Все-таки Путин и все остальные, они, ну, как бы добились своей цели, потому что доверие к Западу, оно фантастически подорвано, то есть никогда оно таким не было, то есть даже когда люди закрывали глаза на Ирак, даже когда были вскрытые файлы Ассанжа, Викиликс, сопутствующий ущерб, вот это вот все, иракское досье, афганское досье, когда все это было, все равно люди закрывали просто на это глаза, и как будто бы все равно было доверие к Америке, а сейчас оно, ну, на фантастически низком уровне. Опять же, это тоже не заслуга одного ВВП, да, все-таки те вещи, которые я перечислил, они отражались, в том числе и недоверие Китая к США, и санкции, которые они вводят постоянно, но это все в том числе и работа, так скажем, нашей дипломатии, которую постоянно обманывали, а она, в принципе-то, и рада.
6: Ну вот, на самом деле, все-таки, ну, наверное, да, я соглашусь со слушателями, очень многие пишут о том, что все-таки здесь нам действительно многого не хватало на тот момент, может быть, спорить сильно не буду.
2: Все-таки однозначно. Так, однозначно кто-то прав.
6: Давай хотя бы две темы быстренько просто упомянем.
2: За минуту, давай совсем быстро ускоримся.
6: Бундестаг присмотрит закон об оскорблении политиков. Теперь там могут вообще и в тюрьму посадить, и штраф выписать, и думают или отменять, или не отменять, и, может быть, ужесточать будут. Это, кстати, забавно.
2: Абсолютно правильно. Да. Главное, чтобы можно было откупиться, как в случае с Олафом Шольцем.
6: Фридрих Мерц там тысячи сообщений отправляет за то, что его Пиноккио называют в интернете.
2: Господи, какой Олаф Шольц? Фридрих Мерц, конечно.
6: Вот Мерц. Да. Еще, каждый 16-й работник на вот у вас в компании токсичный, а может и не у вас в компании, но, в принципе, кстати, статистика не такая уж и плохая. Но он вообще все портит, поэтому с ним не общайтесь. Ну или общайтесь, как-то его перетягивайте на добрую, хорошую сторону. Ну и хватит. Я думаю, вот самые две главные новости из
2: оставшихся. Да, главное, что помните, секс с коллегами ведет к депрессии.
6: Да? Ну, а как же секс-комнаты? Ученые в Великобритании секс-комнаты установили. Это
2: вот
6: те самые ученые.
2: Депресснули.
6: Понятно. Ну ладно, проверили и быстренько все сделали. Так, ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья, за то, что, как всегда, были очень активны в чате, за то, что смотрели трансляцию, за то, что были просто нашими слушателями и нам звонили. Спасибо огромное. Увидимся завтра. Всем пока.
0: Разберется.

0: Страна героев. Ростислав Бойченко. Начальник радиостанции сержант Ростислав Бойченко выполнял важнейшие задачи по обеспечению связью наших мотострелковых подразделений. Противник накопил силы в надежде на прорыв российских рубежей. В качестве артподготовки использовал американские системы залпового огня «Хаймарс». После обстрела радикалы начали наступательные действия под прикрытием артиллерии и минометов. Радиостанция сержанта Бойченко получила повреждения. Связь нарушилась. Это грозило дальнейшими проблемами. Ростислав оценил сложившуюся ситуацию и принял решение спасать критически необходимое оборудование. Под плотным огнем он вывез радиостанцию из зоны поражения вражеских огневых средств. Находясь в безопасности, Ростислав Бойченко в кратчайшие сроки восстановил ее работоспособность. Настроил на нужные частоты. Командиры смогли продолжить руководить боевыми действиями наших защитников по отражению новых атак. В результате грамотных слаженных действий и устойчивой связи российские войска вынудили противника отступить. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, сержант Ростислав Бойченко был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Ереване и Саратове 11. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Рязанской области задержали агента Киева за передачу данных об объектах Минобороны. Яна Лантратова помогла сотруднику ОМОН получить статус ветерана боевых действий. Вип-ложи на концерт Кани Веста в Петербурге раскупили за 6 часов. Подробности далее. В Рязанской области задержан россиянин, собиравший и передававший украинской военной разведке информацию об объектах Минобороны, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. Как отмечается, мужчина поддерживал сотрудничество с представителем украинской разведки через мессенджер Telegram. Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Попытка атаки вражеских дронов на Москву с вечера понедельника до утра вторника стала одной из самых массовых с начала лета. Это следует из данных, опубликованных мэром столицы Сергеем Собяниным, который проанализировала РИА Новости. Как сообщил мэр, с вечера 17 до утра 18 числа в московском регионе уничтожили 197 беспилотников. Самой массовой за это лето и за последние два года была атака 16 августа. Тогда мэр сообщал, что за ночь был уничтожен 201 беспилотник. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова совместно с Росгвардией помогли сотруднику ОМОН получить удостоверение ветерана боевых действий. Правоохранитель, как уточняется, выполнял задачи в зоне проведения контртеррористической операции. Однако после возвращения из командировки длительное время он не мог получить положенный документ. Омбудсмен рассказала, что вместе с уполномоченной по правам человека в Ивановской области они направили запрос руководству управления Росгвардии по Ивановской области. Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценивает шансы на достижение сделки по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. Отмечается, что Штаты продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами. Президент России Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога со Штатами по Украине после завершения горячей фазы в иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе прошлого года. Пропавшая в городе Мариинске Кемеровской области 11-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону. Девочка вышла из дома накануне и пропала. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиском ребенка занимались подразделения полиции, следователи Следственного комитета, сотрудники МЧС и волонтеры. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Устанавливаются причины и обстоятельства отсутствия несовершеннолетней. Все вип-ложи стоимостью 160 тысяч рублей на концерт американского рэпера Кани Уэста в Санкт-Петербурге раскупили меньше, чем за сутки. Это следует из данных афиши, которые изучила РИА Новости. Зрители еще могут купить на места на трибуны. Их стоимость от 17 до 50 тысяч рублей, а также на танцпол. Проход туда обойдется в 30 тысяч рублей. Ранее стало известно, что Кани Уэст приедет в Россию и даст два концерта на площадке «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине этого часа. Еще больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 18 августа у нас на дворе. Вторник, 10.04. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Лучшая радио страны. Радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Начинаем.
3: Да, я бы, знаете, хотел сказать, у нас сегодня не очень простые дни, я давно обещал, и мне не напомню, ну, неважно, я бы хотел передать привет большой одному из наших постоянных слушателей и зрителей, Вячеславу Александровичу, который борется с тяжелой болезнью, хочется пожелать успехов и выздоровления, вот, спасибо, кстати, за то, что следите за нашим творчеством и нашей работой, и всем людям, кто сегодня сталкивается с трудностями, а таких людей очень много, с трудностями действительно серьезного характера. Это и вынужденные переезды, и потери близких, и болезни тяжелые у многих бывают, и так далее. Вот, и какие-то материальные проблемы. Хочется всем пожелать, вот начать с этого, пожелать всего самого лучшего, чтобы все ваши и наши общие проблемы мы смогли преодолеть и добиться победы. Вот, не только на фронте, но и, наверное, и над собой в значительной степени, и в жизни каждого из нас. И хочется сказать, что вокруг нас очень много хороших людей. Мы часто обращаем внимание на плохих, на идиотов, на подонков. Они занимают, мне кажется, неоправданно большую часть информационного поля, но хороших людей много вокруг. Так что всем здоровья. Вот, и всего самого доброго. Вот такое обычно в конце говорят, а я с этого решил начать сегодня.
2: Ну, круто, на самом деле.
3: Повод оставился.
2: Ты большой молодец. Ну, раз уж ты начал с этого, то я хочу тоже сказать, передать большой привет и поздравления Артему Сотникову, у которого сегодня день рождения, нашего члена нашей команды «Изоленты» уже много лет, который попал к нам через молодежный отбор, как мы помним.
3: Вот. А первый его... Через социальный лифт.
2: Через социальный лифт, да. Первое его появление в «Изоленте» было, у нас была рубрика «Кто давно нас смотрит, помнит». Мы подключали по скайпу, еще тогда был такой инструмент, мы подключали наших зрителей. И Тёма подключился в мороз минус 40 на велосипеде, ехавший по северным заснеженным дорогам под какой-то метелью дикой. И вот мы общались как раз с ним вот в этом вот, в таком вот виде, из Нефтеюганска он подключился тогда. Ехал на велике в метель. С тех пор, ну не с тех пор, чуть позже, он с нами работает, является неотъемлемым членом нашего коллектива и замечательным совершенно человеком по жизни. От всей души поздравляю с днем рождения. Я думаю, вся наша команда присоединится. Здоровья, здоровья и здоровья. Так, ну что ж, ну, да. Вопросы, есть здоровье, есть вопросы у нас, есть здоровье, есть вопросы. Григорий,
3: давайте по вопросам, мы напомним, что полчаса первые мы определяем, отделяем, отводим на вопросы. Ну, кстати, пишите, если вы хотите, чтобы мы больше этого делали, мы готовы, потому что нам поступают сигналы с мест, что иногда вопросы зрителей или наши дискуссии с Трофимом интереснее иногда, редко, конечно, но тем не менее, чем большое количество гостей. Вот, так что, пожалуйста, спрашивайте, мы ответим. Спрашивали, отвечаем, пожалуйста.
2: Отлично. Вы, кстати, вы можете нам звонить 495, код Москвы, 95-95-91-2, наш номер в студии, звоните нам, можно также задавать вопросы и комментировать. Григорий Л., как считаете, наши люди и бизнес готовы ли пожертвовать скоростью доставки грузов и снятия пломб закрытых контейнеровозов ради проверки контейнеров в грузовиках? А кто их спрашивать-то будет? Григорий, извините, тут вопрос-то в чем? Если нужна будет безопасность, никто спрашивать не будет. Сложилось впечатление этой ночью, что не издалека летели, а где-то между городами запускалось. Это мое ощущение. Ну, ощущение...
3: Ну, давайте ощущения лучше при себе оставить, да. Потому что такие выводы, наверное, пусть делают специалисты. А потом, что значит, откуда, что значит, между городами, издалека?
2: Не так сильно уставшие дроны были просто, знаешь, такие. Обычно они устают, когда далеко летят.
3: Ну, а тут я бы еще раз оставил бы это все. Есть пресс-служба Министерства обороны, и есть губернатор Подмосковья, мэр Москвы, они рассказывают обо всем. Поэтому, не знаю, ну... Ощущение есть, что, ну, знаете, это ощущение, это все здорово, конечно. Ладно, ощущение.
2: Да, не, ну а есть. По поводу там пломбированных, не пломбированных контейнеровозов, скорости доставки грузов, вопрос безопасности в любом государстве, особенно в нашем, он всегда вопрос номер один. И тут никакой бизнес, никакая там частная инициатива, ничего не может быть выше, чем безопасность граждан и страны как таковой. Скажут открывать контейнеры, будут открывать. Скажут ставить на досмотр, будут ставить на досмотр. Это абсолютно нормально, особенно в условиях специальной военной операции. Вот, поэтому тут даже никаких сомнений нет. Согласен ты с этим, не согласен ты с этим, против ты, не против. На два дня раньше, на два дня позже, это по сравнению с безопасностью граждан и государства, ну, вообще ничего не значит. Поэтому военное время, конечно, ну не военное время, а во времена СВО, конечно, будет так, как скажут военные, и все. Вот, надо досматривать.
3: Ну, другое есть, здесь другая проблема, что все досмотреть физически невозможно. при современных технологиях, если кто-нибудь когда-нибудь бывал в современном порту, вот, и, ну, скажем, там, среднего даже масштаба, то можете себе представить, что такое досмотреть один контейнер. И, а если их там, не знаю, 10 тысяч, то это практически невозможно досмотреть все. А, да, конечно, досматриваются грузы, идущие через границу по дороге, но даже вот часто бывают репортажи, ну, предположим, с границы, там, я не знаю, условно, Литвы и Белоруссии, когда вдруг решают досматривать все. Да? И вот это вдруг решают досматривать все, возникает пробка километров так на 50-60. Вот. И это, ну, в таком режиме работать постоянно невозможно, потому что, естественно, пробка будет расти, расти, расти, расти. Поэтому здесь, конечно, и технологии. Главное здесь, конечно, это работа скорее контрразведки, вот, разведки, агентурной сети, которая будет сообщать о том, что какие-то грузы вот такие двигаются, кого подозревать, где искать и так далее. То есть, это такая очень комплексная задача. И одним повальным досмотром там, того, что запломбировано, проблема снятия ваших ощущений, что летит откуда-то, не оттуда, откуда вам хотелось бы, вот, ее, наверное, не решит.
2: Ну да, но будут по возможности, да, все это дело решать, чтобы мы жили как можно более безопасно. И не только мы, а и, в общем-то, и объекты наши. А, еще раз напомню, 94-95-95-95-91-2, номер телефона у нас. Так, ну, по поводу Азербайджана мы ответили. Павел Бадин задал вопрос, ну, мы и без вопроса на эту тему ответили. А, Григорий Л., Петр Трофим, почему именно в Петербурге будет выступать Канье Уэст? Разве не было меньше истерики среди людей, если в Москве он выступал? Просто блокаду Ленинграда помнят все, а Москва более либеральная площадка для подобных. Я не понимаю, при чем здесь блокада Ленинграда, честно говоря.
3: Как-то, ну, блокада Ленинграда при том, что Канье Уэст выступил в защиту, или там как-то он поддержал Гитлера и что-то там сказал против евреев, это был серьезный скандал. Да, он там то ли провозгласил. Я, честно говоря, не очень глубоко в теме. Я думаю, к завтрашнему дню мы сейчас все будем в теме, потому что буквально вчера вся эта тема стала развиваться с концертом. Вот. И, на мой взгляд, это главный вопрос, действительно, который есть. Вообще, мне кажется, приезд Канье Уэста, ну, пока информация о возможном приезде Канье Уэста и продаже билетов на него, это такой, вы знаете, очень полезный для нас, для всех, знаете, такой индикатор, который нам всем даст возможность посмотреть на наше общество без иллюзий. Ну, вот посмотрим, кто у нас популярен, кого у нас любят, там, да, где, что у нас действительно интересно, какие у нас ценности, какую музыку у нас любят, кому важны понты, кто купит ложи по 2 миллиона, там, да, ну и так далее. Это все здорово. Вот. А что касается единственного... Я думаю, что он выдающийся музыкант, безусловно. Там много Грэмми и все такое. Я не знаю его музыки. Но, наверное, это действительно икона серьезного масштаба. И, наверное, людям это интересно, важно и так далее. Но его высказывания в отношении Гитлера, которые вызвали международный скандал огромного масштаба, наверное, топовый, вот. Он вроде бы там потом что-то сказал, что он там, так сказать, не в ту дверь вошел. Вот. Но здесь возникает действительно важный вопрос, на мой взгляд. И именно, ну, выбор места, вы знаете, я думаю, здесь в Москве с нацистами связано не меньше, я бы сказал, и оборона Москвы. Да, для Ленинграда, для Петербурга это вообще тема такая краеугольная в истории этого города. Но для всей нашей страны это важно. Ну вот, может быть, не надо на это обращать внимание, черт его знает, мало ли что там рэпер ляпнул, ну, ерунда, вот, а может и надо, не знаю, вот у меня лично ответа на эти вопросы нету, ну, посмотрим, я думаю, что у нас до какого-то там 11 октября есть время все это дело обсудить, послушать, так сказать, всех заинтересованных сторон. Могу вам напомнить, что у нас некоторые артисты, ну, как бы лишены возможности выступать за гораздо меньшие Вот. Или за отсутствие какой-нибудь позиции, например, или там еще за что-нибудь. Так что тут, ну, может быть, плюсы, а они, безусловно, есть в приезде такой большой звезды из США в нашу страну, они, безусловно, тоже есть внешнеполитического там характера, информационного или какого-нибудь там, так сказать, пропагандистского, они есть, они могут перевешивать. Поэтому, мне кажется, здесь надо трезво одно положить на одну чашу весов, другое на другую, ну и посмотреть на себя, как мы к этому относимся.
2: Да, я почитал про Уэста и про Гитлера и про все про это. Да, там много есть за что.
3: Ну, есть там более чем.
2: Да, да, да. Нет, там есть прямые высказывания. Да, он себя называл нацистом, вот он себя называл поклонником Гитлера. Вот. Но, кстати, тут надо отметить.
3: По уму ему взять эту визу надо не давать, да и все. И,
2: да, и общем... да, это раз. А второе, да, надо понимать, что в США к этому относятся гораздо более лояльно, чем у нас. То есть, если вы посмотрите американское кино, там люди со свастиками на татуировках, в смысле с татуировками свастик на теле, это часть сюжета и не более того. То есть там да. Это особо не осуждается. Это не то, что... Вот у них коммунисты больше осуждаются, чем нацисты в американской культуре, в американской пропаганде. Вот. То есть это у них другое чуть-чуть. Вот. Ну, поэтому... А у нас, да. У да. нас... Тут Петр прав, абсолютно визу не давать, и все, и закрыть вопрос. И никаких...
3: Ну, я думаю, что организаторы концерта, если уж они анонсируют, то я думаю, что они проговорили эту ситуацию. Но, опять же, может быть, он там покаялся. Тут тоже надо... Может, он искренне раскаялся и действенно как-то там что-нибудь сделал. Мы не знаем. Потому что понятно, что всегда скандал там, у тех, кто вошел не в ту дверь, он громче, чем когда они рассказывают, почему они туда вошли и как бы как они из нее выходят. Вот, хотя, если вспоминать вышедших из не той двери, то там их судьбы тоже по-разному сложились. Кто-то вот выступил в черной водолазке и нормально, а кто-то выступил в черной водолазке и как-то долго потом доказывал. А кто-то так и не доказал ничего. Ну, в общем, по-разному бывает, и мы не исключаем, что он, может быть, действительно там заблуждался, ошибался, раскаялся и так далее, просто это не столь известно. Вот. Ну, это вот, мне кажется, важный вопрос. Хотя, с другой стороны, может быть, мы преувеличиваем значение этого артиста, и, может быть, мы, опять же, выиграем в какой-то карго-культ, возводя вот на престол, ну, обычный артист, ну, мало ли кто там что где говорил.
2: Человек, конечно, приехал,
3: выступил, ну, и всего доброго, и ладно, и слава богу. Вот. А может быть... так сказать, важно это обсуждать. Черт его знает. Я вот, например, ну, я спокойно отношусь, я считаю, что, в общем, ну, артист и артист. Вот. Но, конечно, тот ажиотаж, который возникает, меня, как нелюбителя вывесок на английском языке, немножко, конечно, разочаровывает. У нас вон Агутин стадион-то собирает. Могли бы его послушать, в общем.
2: И Шнуров собирает.
3: Шнуров,
2: тот же «Газпром-арену» легко. И даже руки вверх «Газпром-арену» собирает, ребят.
3: Вот. Хотя вот это для меня, конечно, это для меня удивительно.
2: Сходите на Алену Апину, поддержите рублем, человек простым рабочим, заработанным рублем Алену Апину. Ну и нормально все будет.
3: Ну не знаю. Мне кажется, Кайди Уэст, я хотя не знаком с творчеством, но он как-то поинтереснее будет в музыкальном смысле, чем уважаемая артистка.
2: Ну, давайте договоримся так. Если Канье Уэст поет «Седую ночь» на концерте, то пусть выступает.
3: Ну, вот мне кажется, зачем? Мы же любим его не за это.
2: Но у него же есть этот искусственный интеллект, сделал, когда он поет «Седую ночь». И самый популярный в «Шазаме» трек, там чуть ли не полугода, самый ищемый по всему миру. Это «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста.
3: Нам есть чем гордиться, другими
2: словами.
3: Наши
2: умельцы сделали, да, с помощью искусственного интеллекта.
3: И мы тоже, значит, вот как можем. Это же как круто, да. И как потрясающе, и как это все замечательно.
2: Ну и вот тут вдогонку, как думаете, попытаются ли наши любимые слуги народа отменить концерт Канье Уэста, получится ли у них, выглядит ли как идеальный повод в очередной раз нагадить себе в репутацию, такое нельзя пропустить. По скрипту не гремите ключами в микрофон, Дмитрий пишет.
3: Извините, это я тут...
2: Пожалуйста.
3: Был грех.
2: Пожалуйста.
3: Да, без проблем, извините, это не ключи вот, были. Да. Это у меня браслет есть такой металлический, я его крутил. Ага.
2: Ну, в общем, короче...
3: Вот, ну, знаешь, нагадить, не нагадить. Нет, ну, слушайте, это, безусловно, инфоповод. Посмотрим, пока, в общем, выступают достаточно сдержанно все, что, наверное, говорит о том, что есть некое общее понимание. Ну, наверное.
2: Да, да. Вот тут нам пишут, что вот Артур Пирожков на федеральном канале, вот это полный отстой. Ну, слушайте, Артур Пирожков на федеральном канале, да, я тоже этого не понимаю, после всех высказываний, которые были у автора этого персонажа и после всех его действий, но, может, тоже раскаялся, мы же не знаем. У нас, кстати, многие раскаялись.
3: А какие у них действия? Да, что он сделал?
2: Слушай, ну, я тебе могу зачитать, там на 3 страницы будет его высказывание. И по СВО, и по России, и по всему. Он очень жестко высказывался.
3: Жестко, да,
2: он не уехал.
3: Что же он не
2: прям жестко. Прям жестко, прям там на уголовку высказывался. Да. Вот. Ну, да, ну как-то вот так вышло, что вот он сейчас вернулся, да. Вот. Ну, не страшно. Переживем и это, как говорится. Есть звонок у нас.
3: Может быть.
2: Слушаем вас.
4: Алло, здравствуйте.
2: Алло.
4: Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алекс Карп, город Дедовск.
2: Да-да.
4: Небольшая ремарка по поводу Канье Уэста. Я здесь просто озаботился этим вопросом, кто что и что поет. Так. Там вот это про Гитлера и про евреев. У него брали интервью, насколько я понял. И он сказал, я могу сказать все, что хочу. Я могу даже сказать, что вот это и за Гитлера, и за евреев. И что мне за это будет. То есть как бы так, не то, что он поддерживал там и песни там писал в поддержку Гитлера и по поводу еврейского вопроса в Германии. А вот именно такой...
3: Ну, тогда, конечно,
4: я
3: ладно.
4: Могу сказать...
3: Когда да.
4: Тогда,
3: да.
4: Конечно, ладно. Так, а вопрос
3: тогда,
4: у меня
3: да.
4: к вам серьезный.
3: Действительно, концлагеря ты не охранял. Че мы на него накинулись? Правда же. Подумаешь,
4: да, ерунда какая. К тому же он черный. Он же не может быть
3: поклонником. Да, да.
4: Так что да. А вопрос у меня
3: вообще,
4: серьезный к вам.
3: Да.
4: Вот вы до своего краткосрочного отпуска спрашивали, прошло 2 месяца лета, как вы к этому относитесь? Так они пролетели, эти 2 месяца лета, как, впрочем, и все 56 лет жизни, так просто одним махом. И мне кажется, это не совсем плохо. У меня вопрос к вам, как к ведущим. А как вы относитесь к скорости жизни? Ну, образно, какой матч футбольный лучше смотреть, который там... мгновенно полетает, или которая там тянется там тягомотиной. Все, спасибо большое, хорошего вам эфира. До свидания.
2: Спасибо. Петр Алексеевич, что
3: скажешь? Ну, значит, сообщаю по поводу Канье Уэста. Значит, он неоднократно позволял себе антисемитские высказывания и восхвалял нацизм. То есть, видимо, наш уважаемый слушатель одно из интервью цитирует его, когда его, видимо, в очередной раз спросили, он сказал, что да, это, скорее всего, его был выход в черной водолазке такой. Вот. А кроме этого, он выпустил песню о Гитлере и продавал футболки со свастиками. Вот. То есть, он человек взрослый, идейный, видимо. Ну, может быть, потом он, конечно, передумал. Вот. Это мы не знаем. Поэтому я просто уточняю, что это не один был случай, а много их. Но я думаю, что у нас будет до октября время подробно все это изучить. Даже будут каневестологи, скорее всего, из этих военных обозревателей.
2: Бывшие вирусологи, которые, да, и военные эксперты.
3: Но мне кажется, что это такое пришествие, такой вот, так сказать, важной иконы. Не с религиозным, а по тексту, сейчас извините, что я использую эти такие термины, для того, чтобы наше общество как бы осознало, кто мы есть такие, вот, так сказать, прикоснувшись к этой, с позволения сказать, вот, так сказать, к этому символу. Вот, и в нем очень много подтекстов. Мне нравится, это интересно. Я хочу увидеть даже, как вы упомянули депутатов, будет, мне кажется, интересно увидеть каких-нибудь депутатов на концерте, которые будут говорить, что да, вот, так сказать, интересный артист, голос, так сказать, восставших рабов афроамериканских, как Пол Робсон у нас приезжал.
2: Да. Да, Поль Робсон. Легендарный
3: персонаж. А про жизнь Трофим Викторович скажет. У него жизнь интересная.
2: А про жизнь что сказать? Слушайте, ну, ты со временем понимаешь, что каждый год она ускоряется. В детстве тебе кажется, вот ты ждешь утром, там, вечером будет интересный фильм, там, какой-нибудь «Макар следопыт». Сидишь и просто считаешь минуты, скорее бы уже. А в 50 лет ты такой думаешь, так, давай-ка как-то помедленнее, пожалуйста, немножко, чуть-чуть хотя бы, вот, потому что ты уже пересмотрел все фильмы, тебя уже ничего не впечатляет, не возбуждает. Даже новый альбом Rolling Stones ты не ждешь так, как ждал его 30 лет назад.
3: Даже билет на концерт Kanye West.

0: время. Я с ужасом думаю о том, что будет в 70, если доживем, что будет в 70 лет. Я не знаю, это будет какой-то гиперзвук. То есть, чух, и вообще все будет пролетать мимо. Года, даже пятилетия, наверное, может, и десятилетия. Вот. Посмотрим. А может быть, что-то новое появится, что будет нас интересовать, и что замедлит это течение времени, на чем мы действительно сакцентируемся и сконцентрируемся. Сейчас мы сконцентрируемся на рекламе, на новостях, и через несколько минут это... мы вернемся. Да,
1: узнать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Число пострадавших в Энергодаре Запорожской области от атаки украинского дрона выросло до 16 человек. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов. Состояние троих пострадавших, как уточняется, средней степени тяжести. Ранее Пухов сообщил, что в ходе атаки погиб мирный житель, 15 человек пострадали. Люди, как отмечалось, были атакованы на остановке общественного транспорта. Посол

0: Япония в Москве. Акира Мута прибыл в МИД России. Туда он был вызван ранее, но не явился на разговор о высказываниях японских властей в связи с поездкой президента России Владимира Путина на Итуруп. Как передает корреспондент РИА Новости, посол пробыл в здании внешнеполитического ведомства около 20 минут и уже покинул его. Как заявил накануне глава МИД России Сергей Лавров, с дипломатом планируют поговорить о поведении японского руководства в связи с поездкой Владимира Путина на остров Итуруп, а также о том, как посол должен выстраивать свою работу в стране пребывания. Центральная избирательная комиссия России исключила партию «Яблоко» из федерального бюллетеня по выборам в Госдуму. Это передает корреспондент РИА Новости. Верховный суд накануне признал законным решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты Госдумы и отклонил апелляционные жалобы сторон. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 число. Упавший дрон повредил линию электропередачи в Пензенской области. Специалисты восстанавливают нарушенное электроснабжение. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. По его информации, в результате атаки в постройках на территории трех домов выбиты окна. Гражданин России из экипажа задержанного Швеции судна все еще удерживается в стране. Консульский отдел посольства находится с ним в регулярном контакте. Об этом заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев. По его словам, шведские власти с конца прошлого года задержали в общей сложности 5 грузовых судов, в том числе с россиянами на борту. 2 из этих судов отпущены. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили комфортную зону отдыха у воды нового формата на севере столицы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в этом году открыли 15 зон отдыха у воды. Современная пляжная зона появилась на восточном берегу Большого Головинского пруда и возле Ангарских прудов. Общая площадь первой зоны отдыха составила более 3500 квадратных метров. Она протянулась вдоль берега почти на 300 метров до лодочной пристани. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса. Еще больше новостей вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Лайф.
2: Продолжаем наш эфир. 18 августа, 10:33. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Изолента «Живьем», радио «Спутник». К нам присоединяется наш любимый и дорогой гость Владимир Владимирович Корнилов. Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте, рад вас приветствовать.
2: Взаимно. И мы начали как раз, тема горячая, не отпускающая, но главное ее грамотно повернуть, потому что Владимир Владимирович сказал, что Kanye West его не интересует, как и все концерты в эпоху специальной военной операции, ну, что логично, собственно говоря, я знаю людей, у которых такая позиция, эта позиция уважаемая. А тут вопрос в другом. Мы постоянно пытаемся найти какие-то информационные поводы, ну, или не то чтобы найти, а пытаемся проанализировать, которые так или иначе показывают нас с хоть с какой-то положительной стороны на Западе, ну, чтобы сформировать там что-то как-то. Будет ли приезд Kanye West таким инфоповодом, про который напишут наши, условно, враги, давайте так скажем, да?
3: Уже пишут, даже без визита. Да, собственно, он уже был в России, насколько мне помнится, я помню тогда...
2: Но он был с частным визитом, насколько я понимаю.
3: Ну, да? Тем не менее, это вызвало большую прессу на Западе, да, и сейчас, конечно же, уже публикации пошли насчет того, что вот сторонник нацизма вполне логично появляется в России, которая, знаете ли, фашистская и так далее. То есть, ясно, что это будут использовать в пропаганде против России довольно активным образом. При этом, ну, в общем-то, можно назвать это прорывом какой-то, знаете, блокады вот этой вот культурной, если слово «культура» здесь применимо к этому виду, да, деятельности, вокруг России, которая образовалась. Но Опять-таки, я считаю, что во время специальной военной операции увеселительные мероприятия, они, конечно, имеют право на жизнь, конечно, людям надо ходить на концерты, обязательно и в годы Великой Отечественной войны пели и, собственно говоря, подбадривали наших бойцов, наши певцы, актеры и так далее. То есть и фильмы снимались замечательные, несмотря на тяжелые условия. Все это надо обязательно. Но когда ты представляешь, сколько уйдет денег на там, покупки всяких тех же лож, вип-лож на концерте «Кая невеста», и думаешь, сколько можно было бы купить там противодроновых систем, да, противоракетных систем для того, чтобы защищать мирных жителей, то, в общем, 100 раз подумаешь о том, а надо ли было тратить такие деньги на это, а неправильнее было бы пустить это на ПВО и так далее. Так что в этой связи это обязательные вопросы, которые возникнут. Что касается этой фигуры, опять-таки, я не спец, конечно, не в эстраде, не мне судить, что он там поет и как он поет, но в плане вот его высказываний в поддержку Гитлера и так далее, да, фигура противоречивая, наверное, на этом пиарится, видно, как он может в одной ситуации заявить одно, в другую другое, когда он встречался с лидерами еврейскими, скажем, да, так он извинялся, говорил, что он был неправ за свои как бы антисемитские высказывания, но с другой стороны, опять-таки, вспомните, а в Советском Союзе, да, вот у нас принято хвалить товарища Сталина, сейчас модно стало, раньше было модно ругать, сейчас модно хвалить, да, ну а кто орден, высший наш орден за победу в войне, орден победы вручил королю Румынии Михаю, который вполне сотрудничал с нацистами, то есть много было подобных вещей именно для того, чтобы прорывать эту блокаду, именно для того, чтобы расширять свое влияние на другие страны и на другие народы. Ну, то есть, все было в истории Советского Союза, и, конечно, надо взвешивать, где больше будет плюсов, а где минусов.
4: Ну, хорошо. Тут еще, знаете, какой вопрос возникает. Я не то, что там даже не знаю, может быть, и не надо на него отвечать, но, на мой взгляд, здесь вот то, что ну, пишут, во всяком случае, что за сутки скуплены все билеты. Вот, что вот так как вы, многие думают, не многие, что
3: не время
4: сейчас. Я к тому, что, понимаете, может быть, наша внутренняя пропаганда, она, ну, мы, может быть, пребываем в некоторых иллюзиях.
3: Которые в этих условиях, знаете, хотят действительно какой-то отдушины. Ну, действительно, многие истосковались по большим концертам, по большим мероприятиям. Вспомните, как тут в Москве, в Питере, да, подряд звезды мировой эстрады, да, выступали постоянно. Сейчас, наверное, кто-то соскучился по этому поводу. Но вот я все оцениваю, да, и футболистов дорогущих, и хоккеистов, и актеров, и певцов. Оцениваю с точки зрения действительно того, сколько можно было бы потратить это на мой взгляд, самые животрепещущие цели и задачи, которые стоят перед нами сейчас, для того, чтобы защитить жизни наших граждан, наших бойцов.
4: Ну, да. В любом случае, это полезное, так сказать, ну, я не знаю, полезное явление для того, чтобы делать какие-то выводы. Мне кажется, это интересно будет поизучать. Ну, там посмотрим. Хорошо, у нас, может быть, вопрос есть к Владимиру Владимировичу, если конечно, есть. Давай позадаем.
2: Первый вопрос, вот как раз он такой самый концептуальный, как движется информация. На ваш взгляд, какие новости из нашей страны чаще всего берутся западной прессой?
3: Берутся. Любой негатив или даже подобие негатива. Часто просто выдумывают, высасывают из пальца какие-то скандалы, часто распространяют и фейки. Но вот сегодня, например, практически все западные СМИ, ну, во всяком случае, основные мейнстримные, там, Financial Times, Times, Guardian, CNN, да, и так далее, то есть такие главные СМИ, либеральные, западные, да, выдали информацию информацию о выступлении нашего экономиста Клепача, да, по поводу того, как он охарактеризовал экономическую, финансово-экономическую ситуацию в России. То есть, причем я читаю это, ну, конечно, преподносится с точки зрения того, что смотрите, в России все плохо, все падает, все разрушается, мы, значит, Россия проигрывает экономическую войну Западу и так далее. При этом, конечно, делается это все довольно, ну, манипулятивно, как это принято на Западе, когда они сейчас пишут о России. Я специально, знаете, почитал все это выступление целиком, оно было большим. Его стенограмма полная лежит в открытом доступе, лежала и лежит с мая месяца. Он в мае выступил вот, на значит, клубе этом дискуссионном. Довольно интересный, на самом деле, подробный доклад. Потом была довольно откровенная живая дискуссия. Но вы знаете, я вот присутствую на различных ток-шоу, где эти темы обсуждаются, ну, в ежедневном формате. Конечно. Причем довольно жестко, причем особенно, когда речь заходит как раз о финансово-экономической политике, о действиях Нацбанка российского и так далее, о вот этих высоких там ставках учетных. Мы ведем эту дискуссию постоянно, часто, причем мы видим различные точки зрения по этому поводу сталкиваются в открытом эфире, никого не стесняясь. «Таймс» сегодня, редакционная статья «Таймс» преподносит. Смотрите, вот в прессе были допущены утечки вот этого вот якобы там какого-то тайного доклада.
4: Секретного доклада.
3: Утечки. Где, значит, экономист говорит, что в России зреет революция и так далее. При том, что, опять-таки, вырвав из контекста фразы, показав, что, в общем, Клепач начинает с того, что да, наша экономика и не такое переживала, переживет и сейчас, да, но вот, мол, типа, не надо и в другую крайность впадать, да, действительно, не все так однозначно, как принято говорить, вот, и надо понимать, что Запад будет вбухивать на Украину деньги, пока имеет возможность, соответственно, не надо думать, что мы выиграем войну на истощение. То есть, вот в чем посыл, да. Но вы же понимаете, делается монтаж в лучших традициях Запада, и сегодня почти все, подчеркиваю, основные издания вышли с этими как бы сенсационными утечками, которые допущены в российских СМИ. Ну, представляю, что у нас вообще эта тема табуированная, что мы вообще не обсуждаем наши финансово-экономические проблемы. Вот так это работает, собственно говоря. Так что вот я просто вам показываю технологию одной из подобных сенсаций, а так-то их порождают на потоке, что называется, регулярно, постоянно, изо дня в день. И смею вас заверить, по мере приближения выборов в Госдуму этот конвейер будет ускоряться, соответственно, эти темы будут становиться все более такими жесткими, все более провокационными, конечно, сопровождаясь в том числе и различными фейками антироссийскими, а порой и русофобскими. Сегодня, кстати, вот читаю датская газета «Jyllands-Posten», да, продолжая тему, которую поднял вот на выходных немецкий журналист «Франкфуртер Альгемайне», да, Мартенс, который Зеленского в лоб спросил, как Европе помогать убивать больше русских. Вот сегодня, да. Jyllands-Posten, датская газета, продолжая эту тему, публикует статью их русофоба такого заядлого Пера Нихольма, который заголовок даже что-то, боюсь ошибиться сейчас, значит, «Я не вижу никаких проблем в том, чтобы убивать русских». Ну, это он цитирует украинского боевика, да, но вот это в датская газета выносит заголовок, то есть продолжая тему обыденности убийства русских людей как таковых. Заметьте, не военных, именно русских вообще как таковых. Как и этот немецкий потомок нацистов говорил, так вот сейчас датский, так мы слышим подобную фразу. Они вбрасываются в оборот западными СМИ именно с тем, чтобы тривиализировать, да, если можно так сказать, убийство русских людей, чтобы не вызывать никакого возмущения от кадров там, значит, взрывов, убийств, провокаций и так далее. Это нормализуется в западном, в европейском общественном сознании, причем делается это сознательно.
2: Но это что-то самое овертон, который так или иначе приведет к тому, что станет нормой не только обсуждения убийства русских, но и убийства русских среди европейцев.
3: Ну, а они чем и занимаются. То есть для этого же все и делается. Смотрите, да, вот как сейчас вчера наше посольство в Британии жестко отреагировало на публикацию воскресной газеты «Санди Таймс», да, которая на первую полосу, как одну из главных новостей вообще дня, вынесла хвастовство, вот наконец-то британские там беспилотники, созданные в Британии британцами, да, бьют вглубь России, они называют конкретные объекты, и это преподносится как вот, смотри, вот она черта перейдена, вот, значит, приводится мнение анонимного источника Министерства обороны Британии, который говорит, что вот мы раньше как-то вот ждали, как Россия ответит. Теперь мы показываем, мы не напрягаемся по этому поводу. Нас не волнует уже теперь вот эта самая перейденная черта. Ну вот, соответственно, российский МИД, российское посольство дало понять, что мы не оставим без ответа эту перейденную черту. Вопрос теперь в том, как мы будем отвечать, чем мы можем ответить.
2: Вот этот вопрос самый главный, да. А что мы можем против Британии ответить?
3: Это ж вы видите, да, как они радостно кричали, вот, наконец-то Британия захватила российский сухогруз. Причем делалось, опять-таки, это Киром Стармером, уже уходящим премьером, чтобы как-то спасти его на той должности. Но вот не помогло ему, но тем не менее в Британии радостно отметили. Вот смотрите, мы захватили сухогруз. Там какая-то Швеция, да, захватила сухогруз, который, ну, они говорят, теневого российского флота, как бы, да, который шел с зерном российским. Ну, то есть, казалось бы, вы же сами кричите про мировой голод. Захватили, и теперь его отдают Украине с тем, чтобы та его продавала. То есть, это самое зерно, этот сухогруз и так далее. И вот следует, на мой взгляд, очень сдержанно, да, очень таким, ну, спокойным тоном сказанный ответ Владимира Путина на крейсере «Варяг» насчет того, что, ну что ж, будем отвечать зеркально. Вот промониторили движение определенных торговых судов, будем отвечать зеркально. Причем, заметьте, Путин сказал про Европейский Союз, не упомянул Британию, на следующий день все британские СМИ вышли с такими орущими заголовками. Путин угрожает захватывать британские суда. Ну, чувствует, да, на ком вор, на ком шапка горит. Так я к чему? К тому, что, по-моему, давно назревшее решение. Заметьте, ну логично вполне. Вы захватываете суда, которые вы называете судами теневого торгового флота. Что нам мешает отвечать так же? Швеция захватила сухогруз, который шел в Петербург, кстати, да? Ну, пожалуйста, значит, 2-3 шведских судна, идущих в ту же Прибалтику, их там полно курсируют каждый день, да? Значит, все, вот они окажутся в том же Петербурге или в Калининграде. И я говорю, если мы так начнем отвечать Швеции, то всю Россию от Калининграда до Владивостока можно будет завалить, значит, открывать торговые центры IKEA конфискат, да, там. Ну, и спрашивается, ну вы же это начали, чего вы теперь орете? Но вы считаете это нормальным. Мы не считаем. Мы говорим, что это нарушение международного права. Но если мы живем с этими волками, нам надо выйти по-волчьи. Когда Британия хвастается, что ее фирмы, ее беспилотники летят вглубь России, соответственно, логично предположить, что зеркальным ответом может полет российского беспилотника, произведенного в России, неважно откуда и кем запущены, да, это уже отдельный разговор, да, летящий куда-нибудь там в Лондон или там на какие-то британские острова. В конце концов, есть немало желающих побороться за независимость Шотландии, там, Северной Ирландии, Уэльса, Гибралтар, опять-таки, должен вернуться в родную гавань и так далее. То есть, есть много организаций, которые могут вот таким образом, по идее, да, отвечать беспилотниками, произведенными в России. Но вы же понимаете, какой вой на болотах, на этих самых Гримпинской трясине начнется в Европе, в Британии и так далее.
4: Мне кажется, да, у нас есть уже неплохой прецедент этого. Это наши удары по портовой инфраструктуре Украины. Вот, они же сделались, собственно, в ответ на атаки российских судов в Азовском море.
3: Петр, да. Они, вот это они воспринимают абсолютно спокойно. Им плевать, как вы понимаете, на Украину и на украинцев. То есть вот, вот они могут хвастаться, что они участвуют в атаках против России. А что там будет с украинцами? Да хоть там все выжжено землей станет, для них все равно. В том-то и дело, пока они не почувствуют боль там у себя, вот до тех пор они, конечно, будут борзеть, наглеть, создавать свои предприятия, объясняя своей же публике, военные предприятия для ударов против России, объясняя своей публике, что ничего страшного в этом нету. То есть Россия не посмеет ответить никоим образом. Ну, соответственно, есть опять-таки различные методы против Кости Сапрыкина, против европейских Кости Сапрыкиных, да? Вот. Так что я считаю, что да, назрел тот вопрос, когда мы будем отвечать где-то зеркально, где-то через такое кривое зеркало.
2: Да, ну и дополнение к этому. Вчера, вот, например, был прецедент, даже американская сторона в лице диджея нашего Венса отреагировала, когда у нас под Новороссийском украинцы поразили торговое судно НАТО. Откровенно ударили по судну НАТО, по греческому.
3: Не совсем, конечно, судно НАТО, да.
2: Вот. Ну, там находились внутри, ну, имеется в виду страна НАТО, да, это страна НАТО, Греция, там ее имущество на борту, там ее граждане на борту. Это никакой даже не теневой флот, просто в открытую был ударен, был удар по всем, вот мы тут говорили, а что такое казус белли? А казус белли — это когда твое морское судно атакуется третьей стороной, вот тебе казус белли. США после этого войну начинала.
3: Вы же видите, да, Давос, я вспомню, там в Британии есть даже война, которая официально называется «Война из-за уха капитана Дженкинса», если не ошибаюсь.
2: Да, вот, да, да, да.
3: То есть там ухо английскому капитану отрезали, из-за этого война началась. Так я к чему?
2: Почти как Трампу, да.
3: Вы же видите, да, как вот Турция порой реагирует. Там где-то погибли граждане Турции на одном из судней в Азовском море. Ну, украинский дрон, поэтому можно как-то на это не реагировать. А
2: это
3: где-то
2: другое,
3: там,
2: да.
3: Да, а где-то там в Турцию шел товар с Украины, вот тут они начинают протесты объявлять и так далее. Ну, и Азербайджан, кстати, также примерно реагировал на некоторые инциденты. Соответственно, да, тут тоже надо понимать, что у них существуют двойные стандарты. Вы же видите, как они всегда сразу обвиняют Россию во всех там бедах, во всех своих проблемах, когда какой-то неизвестный беспилотник падает у них на территории. Но как только выясняется, что это украинский беспилотник или ракета, как в случае с Путиным, да, Украина, конечно, зря она так, надо с ней, мы с ней поговорим, но сразу вдруг все протесты исчезают. Так что...
2: Промахнулись, да, но бывает, да, что тут?
3: Двойные стандарты, их, конечно, никуда не деть, они будут дальше распространяться и иметь место быть. Вот, и мы понимаем, что начнется, когда мы начнем захватывать вот эти самые суда теневого флота Британии, Швеции или еще кого бы то ни было. Опять-таки, действовать радикально. Это же другое, как вы понимаете. Ничего себе! Вы захватываете наши ведь суда, не имеете на это права. Вспомнят и про морское право, и про то, что это невозможно, значит, в современности. Мы понимаем прекрасно, что тем более, что начнется, если вдруг где-то начнут взрываться их военные предприятия, производящие орудия для убийства русских людей. Да, это же нормально, убивать русских. То есть, опять-таки, возвращаемся к тому, с чего мы начали. Поэтому почему вдруг... У нас тут в Оксфордшире где-то, да, взрываются предприятия. Вот это будет они, вот этим будут возмущены очень сильно. Так что да, мы должны понимать, что будет реакция, мы должны ее просчитывать обязательно. Мы должны учитывать все риски, когда считать, где можно зеркальный ответ допускать, а где можно допускать ответ чужими руками, так скажем, да, через третью сторону. В конце концов, они узаконили многие ранее неприемлемые методы в борьбе друг между нами, да, вот в действие против России подобным образом. Раз они узаконили, значит, имейте в виду, за все надо будет отвечать. В чем была суть вчерашнего ответа посольства России и Великобритании в ответ на эту провокацию от Санди Таймс?

0: Страна героев. Роман Яманов. Перед экипажем танка Т-80 стояла задача подавить огонь противника и дать нашим штурмовикам возможность закрепиться на одном из важных участков. Гвардии старший лейтенант Роман Яманов корректировал огонь танка. Враг ожесточенно сопротивлялся. В ход шли различные средства поражения. От минометов и противотанковых управляемых ракет до автоматов и пулеметов. Во время боя Яманов своевременно обнаружил пехоту и бронетехнику противника, стоящие на позициях. Приказ на их ликвидацию был отдан мгновенно. Старший лейтенант продолжил корректировать огонь из танка. Вскрывал опасные огневые точки ВСУ, вовремя перенаправлял на них залпы танкового орудия. Небо было наводнено вражескими дронами, оснащенными видеокамерами. Один из них попал в Т-80. Машина не могла передвигаться, а члены экипажа получили множественные осколочные ранения и ожоги. Несмотря на критическую ситуацию, танкисты продолжили сражение, чтобы любой ценой выполнить поставленную начальством задачу. Героические и профессиональные действия Романа Яманова и его боевых товарищей сломили волю противника и изменили конфигурацию сил на линии боевого соприкосновения. Страна героев.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 утра, в Бишкеке 14, в Якутске 17 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Президент Мьянмы возложил венок могиле неизвестного солдата в Москве. 4 авиаудара нанесены по сирийскому военному аэродрому. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае. Подробности далее. Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн, который находится в России с официальным визитом, возложил венок могиле неизвестного солдата. Это передает корреспондент РИА Новости. Возложение венка является ключевым элементом протокола всех официальных и государственных визитов зарубежных лидеров в Россию. Как уточняется, лидер Мьянмы проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что на переговорах обсудят перспективы углубления двустороннего сотрудничества в различных сферах, актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. По итогам встречи они планируют подписать ряд двусторонних документов. Свыше 170 украинских беспилотников различного типа сбито над Курской областью за прошедшие сутки. 29 раз ВСУ атаковали регион из артиллерии, об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. И отметил, что 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. Кроме того, по его данным, в селе Большое Солдатское мужчина получил слепые осколочные ранения шеи и плеча. Кроме того, в городе Рыльске у храма Покрова Пресвятой Богородицы повреждены фасад, окна и крыша. Военный аэродром Абу-эд-Духур на юго-востоке сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации. Нанесено 4 авиаудара, об этом сообщает сирийский телеканал. Отмечается, что принадлежность самолетов и сторона, которая нанесла удары, пока официально не установлены. Некоторые местные источники предполагают, что за атакой может стоять Израиль. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Власти выплатили материальную помощь пострадавшим во время паводка жителям округа в Пермском крае. Об этом сообщает Краевое министерство территориальной безопасности. Всего по 15 тысяч рублей получили 630 человек. Уточняется, что жители также направили 300 заявлений на выплаты по 25 тысяч рублей в связи с утратой урожая. Треть обратившихся уже получили деньги. Прием документов еще продолжается. По данным властей, летом во время дождевых паводков в Октябрьском округе пострадали 353 дома и объекты инфраструктуры. Миру необходимо нарастить траты на профилактику заболеваний среди животных на 2 миллиарда долларов в год. Это позволит избежать массового забоя скота или очередной пандемии. Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу Всемирной организации здоровья животных, необходимо нарастить инвестиции в ветеринарные службы, лабораторные системы и лекарственные препараты. Международная организация в настоящее время работает с различными странами над расширением вакцинации против птичьего гриппа. Газета напоминает, что с прошлого года из-за этого заболевания погибли более 160 миллионов кур. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае. Там в течение этого дня ожидаются ливни, град и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Об этом сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС региона со ссылкой на данные Краснодарского гидрометцентра. Ведомстве напомнили, что жителям и гостям региона необходимо быть внимательными и осторожными. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Спросил просто прокомментировать Чаадаева. Мы прокомментировали.
3: Продолжаем. Да, продолжаем наш эфир на радио «Спутник», лучшая радио страны, 11.04, изолента «Живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков, и к нам присоединяется президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Доброе утро.
4: Доброе, доброе.
2: Евгений, доброе утро.
3: Доброе. Вот про привилегии, раз уж мы начали говорить, вот отношение, Евгений, к привилегиям. У нас зритель задал нам вопрос, что Чаадаев сегодня у Панкина сказал в эфире, что мы обладаем некими признаками феодализма в нашей стране, что у каждого, у кого-то есть привилегии, у кого-то нету, там, и так далее, и тому подобное. Вот отношение к этому какое вообще должно быть у нормального человека и у общества в целом? Как считаешь?
5: Ну, в зависимости от того, есть эти привилегии или нет. Вот, если есть привилегии, наверное, хорошие. Если нет, то плохое. Ну, например, у нас есть привилегированная группа «Дети участников специальной военной операции». У них другие условия поступления в вузы. Это хорошая привилегия или плохая? Как к этому относиться? Или у нас есть привилегии для многодетных семей, у них другая ставка ипотеки, более низкая. Это хорошая привилегия или плохая? Как мы к этому должны относиться? Но это то, что по закону, то, что в законе написано. Вот у нас выписаны привилегированные группы населения. Вот. Там есть, например, ряд категорий населения, у которых льготные расценки по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Или, например, им положены бесплатные лекарства. Ну, это привилегия. Как к этому относиться? Можно относиться по-разному. Вот, к примеру, у нас был чемпион по привилегиям Аман Гумирович Тулеев. Или, там, если полно, это Амангельды Малдыгазыевич. Вот он в Кемеровской области в свое время сделал какое-то безумное количество разнообразных привилегий, региональных льгот там, и так далее. И теперь губернатору с этим приходится как-то справляться, потому что все эти льготы и привилегии, они прописаны определенным образом в местном законодательстве, и под них надо находить средства из регионального бюджета, потому что это региональные различные меры. Вот, как к этому относиться? Ну, люди привыкли. То есть, если, например, там в Тверской области ничего такого нет, ну, там, грубо говоря, там бесплатный уголь. Нет. Но там и как бы не требуют бесплатного угля, а в Кемеровской области есть. А это на самом деле влечет за собой другую проблему. Им говорят: ребята, слушайте, у нас такое дело, у нас из-за того, что люди топят в частном секторе углем, у нас воздух плохой. Вот эта вот взвесь угольная. Давайте вы перейдете на газ. И говорят: ну подождите, у нас уголь бесплатный. Ну, или по очень льготным ценам, там, в несколько раз ниже, чем в соседнем Новосибирске, у тех, кто в льготные категории даже не входит, но все равно вот на территории Кемеровской области ты для бытовых нужд уголь покупаешь дешевле. Вот. Ну, они говорят: а газ ваш дорогой, за него-то платить надо будет. Нет, мы не будем. Угу.
3: Ну да.
5: Так что такая неоднозначная история.
2: Хорошо. Хотелось про выборы спросить еще.
5: А давайте мы сначала про Чадаева поговорим, раз уж вы его упомянули. Вот, давайте. Потому что...
2: Про Азербайджан или про
5: что? Да, да, да. Я так понял, что вчера азербайджанские власти Чадаева, Уралова и Князева
2: объявили
5: в терроризме и объявили в международный розыск. И это, кстати, не шутки. И я тут хочу как раз к выборам подойти, что понятно, что у МИДа есть ограничения, но есть парламентские площадки. Вот у меня, например, вся надежда на Леонида Эдуардовича Слуцкого. Во-первых, руководитель профильного комитета по международным делам. Во-вторых, человек с особыми отношениями с семьей Алиевых. Он неоднократно заявлял, что у него Азербайджан в сердце. Он азербайджанскую сторону активно поддерживал во время конфликта с Арменией и после ввода вооруженных сил Азербайджана на территорию Карабаха, туда практически сразу приехал. Я думаю, у Леонида Эдуардовича есть все возможности сейчас включиться в процесс взаимодействия с азербайджанскими властями, вот так вот полуформально, как близкий друг, можно сказать, родной человек. И там, может быть, как-то похлопотать и за трех упомянутых коллег, и за тех людей, которых там избили и держат сейчас в азербайджанских тюрьмах. Вот, ну, может быть, как-то человек с Азербайджаном в сердце заступится за русских людей, потому что эта идентификация у него, ну, тоже в связи с выборами, ну, как бы снова проявилась у партии. Вот, давайте дальше про выборы.
2: Ну, есть другие Давайте партии дальше. Тоже, которые
5: есть и другие
2: в парламенте.
5: Партии.
2: Просто... И мы уверены, что Азербайджан в сердце не только у ЛДПР, но и, например, у партии «Новые люди» тоже, наверное, есть что сказать. Поэтому
3: у губернатора Петербурга Азербайджан в сердце, наверное.
2: Нет, ну у нас с Азербайджаном связи тесные.
3: Да. В этом плане парламентером в этом плане может стать, на мой взгляд, почему бы и нет. У бывшего губернатора Санкт-Петербурга тоже Азербайджан в сердце. Мы же все это помним.
5: Ну, он официально это не заявлял. Но я согласен, что... В принципе, чем больше мы будем вовлечены в защиту наших граждан за рубежом, ну и на территории России тоже, тем лучше. Да. Да, так что я согласен.
3: Конечно, это, конечно. Это кроме шуток, если да, это ты абсолютно прав. Да, да, да.
2: Нет, вообще, да, шутки в сторону. Мне кажется, конечно, надо выступить в защиту ребят. Тем более, что для нас это, ну, мы на радио «Спутник» сейчас вещаем, не пустой звук. Наши коллеги провели несколько месяцев в заключении в Азербайджане. По сходным причинам их задержали там редакцию «Спутник», она больше там не работает. Вот. И, в общем, мы понимаем, что это такое. И как было непросто, так сказать, решать вопросы, в конце концов, отпустить. Стиле. И слава богу, и все-таки хочется рассчитывать на то, что у нас есть и союз журналистов, есть и те, кому есть, кому вступиться, наверное, за Семена Уралова и коллег, и они уже сами тоже выступили. Так что здесь будем следить за этим вопросом, безусловно, важная тема.
5: Да. Про выборы.
2: Про выборы. Знаете, какой вопрос? Ну,
3: смотри, давай.
2: Как-то не видно агитации. Почему?
5: Да? Вообще, ну,
2: может быть, я просто не обращаю внимания, или как-то нету. Вот,
5: не, это цитата у представителей всех партий, я говорю, в регионах. Я говорю, как у вас компания идет? Они говорят, ну как, денег нет, но мы держимся. Вот, так что, ну вот, держится в меру своих сил, возможностей. Я где-то уже говорил, что это самая недофинансированная компания по выборам в Госдуму в этом тысячелетии. То есть ресурсов тратится мало. Ну и плюс новые уникальные технологии, они и раньше использовались, просто сейчас они дошли до апогея, это юридические снятия кандидатов с выборов, и там много недовольных, и кейс «Яблоко» это только один из, потому что там очень недоволен. Ну,
3: по нему мы отдельно поговорим, я думаю, сегодня.
5: Миронов, да, там, да, да. Вот, и, соответственно, вот эта вот технология, когда у тебя там что-то в видео мелькнуло, и, соответственно, тебя потом с выборов снимают за нарушение авторского права, ну, тут что можно сказать? Мне вот журналисты спрашивают, типа, ну как, это же несправедливо. Я говорю, ну, знаете, это по закону. Там справедливо, несправедливо. Ввели в свое время эту норму по авторскому праву. Дальше уже вопрос, как ее интерпретировать. Оказывало, не оказывало это нарушение авторского права, там какое-то серьезное влияние на ход. Но в целом, я что могу сказать? Нанимайте электоральных юристов, которые заранее будут чистить ваши там аккаунты, там все это контент корректировать, чтобы вы не подставлялись. Точно так же, как сейчас сражается действующий депутат Госдумы Станислав Наумов с избирательной комиссией в Магнитогорском округе, он там собрал более 16 тысяч подписей, но какую-то часть из них забраковали. Ну, и тут опять же вопрос, у Станислава аргументация-то какая? Слушайте, ну это реальные люди, хотите, мы вам приведем их в суд и покажем, что да, это они подписались, то есть то, что по черковедам кажется, что это не они, это они, они придут и подтвердят. Но есть уже практика судебная по этому поводу, что суд говорит, извините, не надо нам никаких людей приводить, вот есть заявление экспертов, ну и все. На этом разговор закончен. И именно поэтому, кстати говоря, я как президент Российской ассоциации по связям с общественностью на протяжении, ну, уже минимум 10 лет говорю, ребята, ну вот у нас есть прекрасный инструмент под названием госуслуги. Что нам мешает дать возможность 100% подписей тем, кто хочет собирать через госуслуги? И тогда не будет вопросов, там, кто там неправильно указал свой адрес, то есть написал... Не область Челябинская, а Челябинская обл. А это все недействительно, потому что, оказывается, ну, неправильно указано. Да? Или там переименовали улицу Пушкина в проспект Пушкина. Человек пишет улица Пушкина, говорит, извините, это уже проспект, подпись недействительная. Ну, какое-то крючкотворство непонятное. И в этом смысле, ну вот, у нас ну, большая часть населения охвачена госуслугами. Кто мешает действительно человеку зайти там, по QR-коду и поставить подпись за кандидата? Я думаю, это абсолютно нормально. Тем более сейчас, когда люди у нас очень боятся давать свои паспортные данные, запуганные мошенниками. Ну, понятно, что в этой нервозной обстановке очень трудно собирать подписи. Если они собраны, это, конечно, круто. Вот, поэтому... Я не хочу вот вмешиваться сейчас в эту конкретную конфликтную ситуацию. Пусть там идет все по закону, пусть Центральная избирательная комиссия разбирается, там суды, если будут суды. Но чтобы подобного рода вещей не допускать, я считаю, что надо поменять наше законодательство.
3: Тем более, есть такая возможность в электронном. Я не первый раз слышу, кстати, о том, что больше надо давать возможности людям ну, на таких базовых вещах в электронном виде оставлять свое мнение.
5: Слушайте, мы в свое время, пролоббировали, чтобы на муниципальных и на региональных выборах можно было собирать до половины подписей через госуслуги. Я не понимаю, почему именно половина, а не все. Но ну, хотя бы вот мы добились. Но почему-то на федеральном уровне вот подобного рода нормы нет.
3: А кто за это отвечает? Какая контора у нас в стране? Вот есть
5: такой... Ну, это вообще-то Госдума у нас отвечает за это. Вот Станислав
3: Наумов. Госдума должна принять решение, что да, подписи да, Госдуму да. собирают. Да.
5: Да. Ну, и в принципе, могли бы давно уже собраться и, собственно, это сделать, потому что аргументов против в сфере здравого смысла я не нахожу. Может быть, есть какие-то другие аргументы, но они, видимо, публично не высказываются. Я думаю, что удобно, когда можно при помощи почерковедов снять любого кандидата, точнее, не допустить его до регистрации. Но, на мой взгляд, надо доверять нашему населению. Вот, просто доверять нашим избирателям и считать, что за законченного подонка они уж подписи ставить не будут.
3: Да, это правда, и там.
6: А это правда работает
3: информацию об людях.
5: Что, не понял?
6: Ну, смотри, какой вопрос по поводу законченных подонков. Ведь у нас же были примеры вот в 90-е, вы же наверняка помните, да, там какие технологии использовались, там, вплоть до того, что бутылки водки там, давали за известного кандидата там, в Красноярском крае, и нормально все побеждали. Ведь сегодня этот риск тоже есть, фальсификации, пусть не такой топорный, но там любой другой, он же присутствует.
5: Давайте разделим вопрос. Первое. Допуск человека к избирательному процессу. Я не понимаю, почему он должен быть ограничен. Да даже неприятный нам человек, если он действует в рамках российского законодательства, ну и даже если у него есть какие-то печальные эпизоды в биографии, ну дайте ему, может быть он исправился. Да? У нас в целом вот в 17-м...
6: Как Канье Уэст.
5: Да, Канье Уэст, например, да. Дальше, если мы говорим о голосовании за бутылку водки, то это вообще-то подкуп избирателя, это статья. А сам по себе допуск к выборам, ну, пассивное избирательное право, я не вижу проблемы в том, чтобы его обязательно надо ограничивать. Они говорят, нет, не те люди. Я говорю, давайте так. У нас сколько людей, прошедших через все фильтры, там и психологи их смотрели, и проверяли различные инстанции, и муниципальный фильтр был. Я говорю про кандидата в губернатор, а потом раз, оказывается, коррупционер. Ну и более того, давайте вспомним, что у нас городом-героем Севастополем управлял предатель, который сбежал потом в Великобританию. Ну, после того, как его убрали с этой позиции. И, соответственно, видимо, не безупречны все вот эти вот фильтры.
6: Вот. Он руководитель был, прямо скажем, своеобразный там по отзывам.
5: Ну, мягко говоря, это я к тому, что вот мы возьмем и отфильтруем, и будут идеальные управленцы, проверку практик, этот тезис не проходит. Поэтому давайте больше доверять нашим людям. Как это говорится? Женщина сердцем чует. Вот она смотрит и видит что-то нехороший человек.
3: Да.
6: Ну, так, наверное.
3: Что, вопросы есть. У нас вопрос Григория Л. Ну, логичный, кому же еще его задавать, как не Евгению Минченко. Было ли правильным решением исключить партию «Яблоко» с выборов? Разве это не продемонстрировало статистику людей, которые думают иначе?
5: Ну, видите, вопрос, опять
3: я думаю, и так понятно.
5: Да. Я же не юрист. Я разговаривал с юристами, с коллегами. Я говорю, слушайте, ну как вот так получается? Вот они приносят, например, книгу «Пять вечеров», да, пьесу, и говорят, там нет фразы «лишь бы не было войны», пусть суд ее приобщит. Юристы говорят, а как они могут приобщить книгу? Какое издание и так далее? Говорят, суд с точки зрения юридической в этом смысле действовал абсолютно правильно. Или там дают, например, разрешение. Разрешаю и в будущем, и в прошлом. Ну, как бы нет такой формы на использование авторских прав, которая опрокинута в прошлое и так далее. То есть, я думаю, что здесь есть несколько составляющих. Составляющая первая – чисто техника юридическая. И там, ну, видимо, так сказать, у юристов, которые представляли «Яблоко», есть какое-то количество, ну, очевидных проколов. А составляющая политическая, я думаю, что, конечно же, вот два фактора повлияло очень сильно. Я могу предположить, потому что я-то, конечно же, исхожу из презумпции полной независимости и беспристрастности наших судов, но психологически что могло оказать влияние, это вот эти два фактора. Первое. Активная поддержка со всей вот этой вот эмигрантской общественности из-за рубежа. И очень активная кампания в ныне запрещенных, но тем не менее доступных социальных сетях в поддержку «Яблока». И второе, сама манера поведения самих «Яблочников», которые, ну, грубо говоря, вместо того, чтобы вступать в юридический спор и, ну, там, затыкать те дыры, которые там в какой-то момент могли возникнуть, они пошли по пути спора политического. А для судьи это, ну, не его как бы, сфера компетенции, и те аргументы, которые кажутся, ну, такими, ну, очевидными, но для судей, вот с их точки зрения, с их вот этой вот модели мира, с их точки зрения оценки, они говорят, ребята, извините, вот это не про нас, вот это не про нас. Мы оцениваем конкретные юридические факты. И, может быть, если бы яблочники там сосредоточились, это было бы более эффективно. Но в целом, конечно же, если говорить о последствиях, ну, мы буквально перед судом выпустили наше исследование, и, собственно, 70% опрошенных экспертов, это члены комитета по политтехнологиям РАСО, 70% сказали, что они считают, что «Яблоко» даже 3-процентный барьер не перейдет. И, ну, там 10%, там, по-моему, я уж там точно не помню, считали, что могут перейти гипотетически 5-процентный барьер. Ну, то есть, это не то, что сняли с выборов одного из фаворитов, хотя, конечно же, печально, ну, лично для меня, что одной из старейших партий в России на выборах не будет, тем более, что я однажды в 93-м году, я на первых выборах в Госдуму, я за «Яблоко» голосовал. Вот, я так, Григорий Явлинскому говорил, я, между прочим, ваш бывший избиратель, но разочарованный избиратель, вот, который не то что жалеет о своем выборе, но как бы больше за вас голосовать не будет. Но потому что стилистика «Яблока» – это такой архетипический образ сироты. Такой сирота с претензией на мага. Вот, что типа, ну почему у нас есть волшебство, но дайте нам уже вот эту вот возможность, нам никак не дают. Или как один мой знакомый еще их назвал, такой отличник Ябеда. Вот. И вот этот надрыв, надлом, он, ну, психологически, конечно же, не очень хорошо работает на партию. Но в целом, я думаю, что как будут распределяться голоса, какая-то часть уйдет в неявку, какая-то часть уйдет к непарламентским партиям, ну, типа там партия прямой демократии, там зеленые и так далее, а какая-то часть, ну, там новые люди, справедливая Россия, но те, кто близки по тем или иным параметрам.
3: Смотри, я провел эксперимент тут и среди наших зрителей и слушателей, провел опрос по всем партиям, в том числе и непарламентским, и добавил еще против всех. Ну вот мне так захотелось, думаю, как же это будет выглядеть. Добавил против всех последним пунктом. Единая Россия 40%, то есть просто вот так, даже в анонимном вот таком опросе. ЛДПР «Новые люди» по 8, КПРФ 7, «Справедливая Россия» 5, ну дальше неважно, «Яблоко» 3. Против всех 24%. 24%. Вот. То есть, соответственно, это, наверное, та самая неявка, про которую ты говоришь, скорее всего. Ну и, в общем, какое-то протестное, может, голосование. Но «Яблоко» 3% больше, чем

0: Самые масштабные санкции против России. Контекст. Брюссель пригрозил Москве новым пакетом ограничительных мер, якобы самым значительным за все время. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с помпой заявила: число подсанкционных лиц и организаций из России увеличится на треть, и призвала усилить давление на нашу страну. Европейская пресса при этом пишет, что основной акцент все-таки будет сделан на исполнении уже введенных санкций. Они напоминают сито и работают через пень-колоду. Да и заявление Каллас – сплошной день сурка. Про необходимость консолидировать усилия и сделать так, чтобы санкции работали. Про поддержку Киева и решимость заставить Россию пойти на условия Запада. Между тем, от былого единства европейцев нет и следа. Каждый новый пакет принимается все сложнее. Экономика отдельных государств диктует свои условия их руководителям. В прошлый раз взбунтовалась Греция. Брюсселю пришлось пойти на ее условия. Регулярные санкции – это непрекращающиеся удары по самой Европе. Ее общий госдолг зашкаливает. А цены на энергоносители и колоссальный рост военных расходов подталкивают к глубокому социально-экономическому кризису. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Так-так, повернитесь левее. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Уголовные дела о терактах возбуждены по факту атаки вражеских дронов на Московскую и Запорожскую области. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, лица, причастные к этим террористическим актам, будут привлечены к уголовной ответственности. По данным ведомства, в ночь на 18 августа в Московской области в результате массированной атаки пострадали 3 человека, в том числе несовершеннолетние. На территории Московского региона повреждения получили различные объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, утром 18 августа украинские националисты нанесли удар вблизи остановки общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области. В результате не менее 16 человек пострадали и один погиб. Военный аэродром Абу-эд-Духор в сирийской провинции Идлиб атаковала израильская боевая авиация. Об этом сообщил местный телеканал со ссылкой на военный источник. Ранее стало известно, что неизвестные самолеты нанесли 4 удара по взлетно-посадочной полосе авиабазы Абу-эд-Духор. По словам собеседника агентства, также были

0: атакованы заброшенные авиационные ангары. Источник добавил, что жертв среди мирного населения нет, ущерб носит материальный характер. Суд 18 августа выберет меру пресечения в отношении задержанного в египетском Шарм-эш-Шейхе россиянина. Это передает корреспондент РИА Новости. Сергей Миронов был задержан в отеле по обвинению в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Как ранее сообщили в посольстве России в Египте, сотрудники консульства следят за ситуацией и находятся в тесном контакте с египетскими ведомствами и родственниками задержанного. Судебное разбирательство продолжается. Дипломаты рассчитывают, что по его итогам с россиянина снимут все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину. Йеменское движение «Ансар Алла» нанесли удар несколькими беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу «Сауди Арамко» в саудовском Джизане, информирует подконтрольное движению агентство. Удар был нанесен в ответ на нарушение воздушного пространства йеменских провинций Саада и Хаджа, а беспилотники, как уточняется, точно поразили цель. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму известному таджикскому писателю Тимуру Зульфикарову в честь его 90-летия. Об этом сообщили в посольстве России в Таджикистане. Поздравление писателю зачитал посол России в Республике Таджикистан Семен Григорьев. Тимур Зульфикаров опубликовал более 30 книг. Он является членом Союза писателей России и Союза кинематографистов России. Зульфикаров – лауреат 12 литературных премий, среди которых «Золотая медаль» имени Пушкина, а также премии имени Дельвига и Толстого. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. Приветствуем вас на радио «Спутник», на всех наших телеграм и прочих Макс и других каналах, а главное в Рутюбе и ВКонтакте, где идет трансляция. Трофим Татаренков, Петр Лидов, это мы, и мы очень рады приветствовать нашего гостя Юрия Григорьева, депутата Государственной Думы, заместителя председателя Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Юрий, доброе утро.
3: Доброе утро, Трофим. Доброе утро, Петр и уважаемые слушатели.
4: Юрий, да, доброе утро. Давайте, сегодня актуальная очень тема. Я очень много летаю, начну с личного, да, ощущения, там, по 100 перелетов в год. И, понятно, зачастую плачу не сам за себя, но часто плачу сам за себя. И с удивлением вижу какой-то колоссальный рост цен в последнее время, по некоторым направлениям особенно. Дальние направления, которые раньше как-то сдерживали, сейчас растут очень серьезно. Да и Питер-Москва, в общем-то, понятно, что запчасти, понятно, что санкции, понятно, что вот это все. Вот, и, наверное, начнем с этого вопроса. Что с этим делать, как быть, какие перспективы, что скоро мы пешком будем ходить, или, может быть, есть какие-то у нас варианты как-то это все остановить и успокоить. Ну и второе, сразу я для зрителей обозначу тему, потому что это очень важная тема. Я тут выступал в Хабаровске, вот, ребята, чтобы из Якутии прилететь в Хабаровск на мое выступление, должны были добраться до Москвы, а потом из Москвы добраться до Хабаровска. Вот суммарно они были в дороге двое, внимание, двое суток, вот, чтобы попасть на часовое выступление. Вот, вот так вот. С этим тоже, наверное, что-то как-то надо будет делать. Давайте начнем с первого вопроса. Цены на билеты и вот все, что с этим связано. Как нам быть? И, может, как-то это возможно остановить все?
3: Действительно, Трофим, действительно, когда летишь в командировку, это одно, а когда летишь в отпуск, это действительно другое. А если это касается еще семьи, допустим, условно, с двумя детьми, то цены тогда уже существенно начинают кусаться. И особенно это сейчас актуально, поскольку август, первый – это отпуска, второй – это к 1 сентября мы своих старших детей начинаем направлять на учебу и там собирать им вещи для того, чтобы они поехали с Дальнего Востока. А цены, да. Они берутся с того, что последнее время определили таким образом, что авиакомпании у нас теперь могут продажи осуществлять по так называемому динамическому ценообразованию. Это логика такова, что чем раньше берешь, тем дешевле. И причем авиакомпании объясняют тем, что первые билеты они продают в убыток, а там к окончанию, то они уже дороже. Вот, правила эти поведения установлены, это называется тарифная политика. По тарифной политике они должны, первое, они должны обязательно висеть на сайте. И вот здесь начинается проблема. Это все на сайте начали вывешивать, должны были уже года 2-3, начали вывешивать осенью, сентябрь-октябрь. Разные авиакомпании в разные периоды. Но там пока слишком замудрено и не совсем понятно. В моем понимании, как обывателю, должно быть, вот сегодня билет, про Хабаровск говорили, сегодня, к примеру, билет Хабаровск стоит 20 тысяч рублей, и, к примеру, их осталось там, к примеру, 2. И, ну, и типа следующий, ну, условно, когда будут люди в пятницу покупать, он уже будет стоить уже дороже. Вот это и будет называться тарифной политикой. А сейчас тарифная политика «успей купить сегодня», ну, это несерьезно, наверное. Вот, но что-то в этом есть. То есть открытость, гласность, вот о чем я говорю, и прогнозируемость для того, чтобы мы могли прогнозировать свой семейный бюджет. Вот об этом можно сказать. У всех еще вызывает удивление, вот, к примеру, я не полетел, а, к примеру, другой командировочный поедет, но если я свой билет сдам, то он точно по той цене уже не купит. А вроде он у меня уже был.
4: Ну да, и передать вот это... билет вот еще, да, пробовал тоже, у меня мой личный опыт, нам пришлось заменить меня на другого человека в полете, кстати, опять же, в Хабаровск, ну почему, потому что дорого, и передать билет не получается, то есть вот то, что фамилию Иванова поменяли на фамилию Петрова и полетели по этому же билету, в чем проблема, надо сдать и купить его по новой в полтора раза дороже.
2: Да, это странная система, потому что надо себя сдавать, ну, черт его знает. Это, по-моему, с поездами то же самое.
3: Он вызывает удивление, да, непонятно. На поездах там, да, там еще за возврат что-то РЖД хоть сейчас возвраты брать, в смысле удержание брать за это все. Вот. То есть первая часть – это вот это динамическое ценообразование, которое, в моем понимании, ну, может быть, в этом что-то разумное есть, но мы должны понимать, что вот оно сейчас… Ну, я почему-то, когда беру, они почему-то всегда дорогие. Мне вот эта тарифная политика не помогает.
4: Вот. Нет, ну, знаете, можно же сказать, там, берите за 50 дней, будет дешево. Ну, и люди, которые
3: вот, готовятся, было бы четко, да.
4: Будут четко знать, что да, 50 дней, все нормально, дешево, дальше дорого.
3: И тогда мы понимали, сам виноват, а там за 45 столько, там за на завтра, пожалуйста, столько. Вот. Да. Это то, что вот то, что авиакомпании, ну, здесь публичность нужна и открытость. А следующая составляющая, то, что за счет чего реальный экономический тариф складывается. Первое – это стоимость самого борта, ну, приобретение тех бортов, которые у нас в настоящее время нам закуп запрещен. Мы понимаем, что подобного допускать нельзя, а надо свои авиакомпании, чтобы свои самолеты строили, чтобы мы авиакомпании приобретали свои самолеты. Мы видим, что это критичная зависимость. Нам раз перекрыли, и мы не можем летать. Ну, так нельзя.
2: Да.
3: Нам поэтому жизненно важно иметь свои самолеты. Второе. В стоимости самолетов. Банковское удорожание. Здесь, конечно же, необходимо убирать это через лизинг, через рассрочку. Государство должно поддерживать, должно занятость поддерживать, технологичность и как-то подрядчиков, субподрядчиков, чтобы расширялись вот эти поставщики комплектующих. Ну и от этого количество налогов в стране возрастает. Поэтому вот эту стоимость самолетов и его удорожание банковское необходимо государству субсидировать через российские. А следующее – это обслуживание. Это номер два. Обслуживание складывается из обслуживания приобретения запасных частей, которые нам сейчас не продают напрямую. Мы их берем там через третье, через пятых, через шестых посредников. Ну, хотя бы берем. То есть вот это обслуживание надо уменьшать. Когда будет российское, оно будет лучшее. И второй ключевой в обслуживании – это стоимость горюче-смазочных материалов. Это авиабензин, авиатопливо авиационное, а у больших самолетов это авиакеросин. Его цена колеблется от аэропорта к аэропорту. При каждом аэропорте сидят у кого-то родственники, у кого-то приватизировавшие в свое время там какие-то партократы. И они продают это топливо с целью извлечения прибыли. Там аэропорт извлекает прибыль, и эти извлекают прибыль. Каждый друг у друга приобретает. И эта стоимость топлива в различных аэропортах очень сильно отличается. Потому что там отсутствует конкуренция. И еще проблема малых городов, малых аэропортов. Там они вообще монопольные, и у них объемы продаж типа маленькие. И чтобы они все свои расходы, все свои автомобили отпускают купить, они, значит, их начинают продавать по особо коммерческим там, значит, тарифам. Очень дорого. Поэтому было бы справедливо абсолютно точно установить. У нас есть авиационный институт, который сертифицирует авиационное топливо, и он, в принципе, свои рекомендации дал, что это «Газпромнефть» желательно по качеству. Ну и в рамках этого, мне кажется, и надо было бы передать «Газпромнефти», чтобы вот этих скачков не было. Поясню на одном примере. Если я беру билет, к примеру, Якутск, Нюрба, я его не могу купить, нету билетов. Захожу в самолет, там 30%, 40% мест пустое. Потому что самолет туда летит, а там авиакеросин безумно дорого стоит. И поэтому он летит с полными баками, чтобы слетать туда. Значит, там взять людей и вернуться. Причем оттуда берет побольше, а туда поменьше. Потому что он с топливом летает. Вот этот бред надо прекращать. Надо установить единую цену, отдать одной компании, как мы электроэнергию, да, субсидируем, она по всей стране практически одна, ну, условно, по всей. И здесь также. И пусть вот эта государственная компания, она устанавливает единую цену, потому что вот эти вот маленькие перелеты, ну, что мы по воздуху керосин возим? Есть же для этого железная дорога, автомобили, там, пароходы, которые себестоимость дадут поменьше. Вот, этот, то есть обслуживание. Обслуживание – это самолетов, ну, запасных частей и обслуживание, получается, ГСМ. Вот эти все тарифы, они складываются. Ну, и следующая, самая существенная часть, которую хотел назвать, это обслуживание аэропортов, ну, взлет-посадка. Оно колеблется в различных аэропортах по абсолютно разному, каждый во что гораздо их устанавливает цены. Бывает. Ошибаются, например, на Тихом океане построили один аэропорт на 5 миллионов в год. А реально туда летает 1 миллион в год пассажиров. Они, чтобы, значит, этот свой аэропорт окупить, они, значит, его пах и в тариф. И взлет-посадка 4500 рублей каждому билету. Вот.
4: Ничего себе.
3: Да. И вот так. Да. То есть это о том, зачем нужно смотреть экономику. Поэтому за нашей экономикой абсолютно точно нужно смотреть, отслеживать, выделять субсидии для того, чтобы, ну, есть регионы, куда нужно все-таки летать. Где нету определенного круглогодичного, да, где нету труднодоступное называется, где летают только самолеты.
4: Вот, знаете, я перебью вас, чуть дополню, да, не то, что дополню, тему вброшу. Мне довелось в Италии жить, и там очень интересно. У них есть два региона, которые недоступны никак, кроме как через авиационный транспорт, это Сицилия и Сардиния. И в Италии, да, в Италии есть очень интересный опыт, который, в принципе, можно было бы рассмотреть и взять на вооружение. У них есть островные авиалинии в рамках большой, ну, на тот момент Ал-Италии, у них было подразделение типа нашей Победы внутри Аэрофлота, которое летало на острова. Соответственно, тем, кто живет на островах постоянно, тариф 50% от общего. Те, кто летит туда отдыхать, тариф 100%. И плюс были сделаны, у них есть регионы, где есть избыточная рабочая сила и где есть недостаток рабочей силы. То есть, например, из Палермо в Рим каждое утро и каждый вечер летит несколько бизнес-чартеров, куда ты заходишь без досмотра, то есть с голыми руками. У них есть прям тариф такой, ну, ноутбук можешь взять с собой, телефон и бумажник, все, больше ничего. Ну и часы на руке. Тебя никто не досматривает, ты приходишь доходишь за полчаса до рейса и приходишь сразу в самолет. Все, садил, сел в самолет, полетел в Рим, поработал, вечером вернулся обратно. Вот у нас из Тольятти, не знаю, там в Москву можно сделать такой рейс из Самары, потому что там много рабочей силы и мало работы. В Москве мало рабочей силы, много работы, да. И это все стоит дешево, но зато у тебя всегда 100% заполнение и всегда гарантия того, что у тебя самолет туда и обратно летит полным. Ну и вот региональные, труднодоступные регионы тоже делать по спецтарифам, хотя бы для тех людей, кто там живет. Вот такие вообще мысли были у нас какие-то, вот этот опыт взять на вооружение?
3: Надо обязательно субсидировать и из государственного бюджета это предоставлять. Конечно, самолет, чем больше он находится в воздухе, он должен летать, летать, летать, чтобы окупать себя, вот эту экономику обеспечивать. Ну, а там, где люди живут отрезанные от мира, у нас в Конституции написано, мы обязаны всем предоставлять. Люди, мы не можем же их там оставить. Они должны общаться между собой, на концерты ездить, на спортивные мероприятия, тогда они будут
4: развиваться. На Канье-Уэста, опять же, ну куда ж как, да, который сейчас выступит в Петербурге. Хорошо, давайте тогда, может быть, ко второй нашей теме, к региональным авиаперевозчикам, к региональным авиаперевозкам. У нас свой собственный отличный опыт был, и мы можем его исследовать и брать на вооружение. В советские времена очень хорошо были развиты региональные авиалинии. В рамках Большого Аэрофлота были налетные отряды региональные, которые как малой авиацией оперировали, так и вертолетами оперировали. То есть там прямо много было всего интересного. Добраться можно было откуда угодно, куда угодно, без преувеличения. То есть это была уникальная система, которая работала, и страна побольше была. Соответственно, сейчас, как я уже сказал, чтобы из Якутии добраться в Хабаровск, нужно было, ну, это было там год назад, не знаю, может, что-то поменялось, слетать в Москву, из Москвы слетать в Хабаровск, потратить двое суток на перемещение. Вот. Что с этим? Какие перспективы?
3: Действительно, подобный перелет можно сделать только один раз в неделю прямым рейсом. Все остальные 6 дней в неделю или условно туда, а обратно уже все равно нужно будет через другой город ехать. Здесь необходим внутрирегиональный перевозчик. У нас, в принципе, принято государственное решение, что это авиакомпания «Аврора», что она будет являться таким внутрирегиональным между субъектами.
4: Это автономная, самостоятельная, извините, эта компания, или это чья-то дочь?
3: Это государственная, это дочка Аэрофлота, в которую присоединяют и там Якутию, и Приморские авиалинии. Такой. Собрали остатки региональных авиакомпаний, всех собрали. И их задача обеспечить 100% загрузку этих бортов, чтобы они летали, чтобы между собой люди из одного субъекта в другой перемещались по столице. Тем более, кстати, удивительная ситуация. Мы же на Дальнем Востоке живем, и условно соревнование по ДФО, это значит, ну, условно, шахматная команда должна с другой сыграть, условно, хоккейный клуб должен с другим сыграть, они же должны как-то встретиться. А вот если вот с таким способом добираться, то это невозможно. Поэтому для этого определен региональный перевозчик между регионами. Это авиакомпания. Ой, «Ангарах» опять хочу сказать.
4: «Аврора».
3: И «Аврора» осуществляет эти перевозки. И они получают субсидии для того, чтобы предоставить плоский тариф. И есть проблема внутри региональных перевозок. Это то, о чем мы до того говорили. Когда внутри региона авиакомпания летает в труднодоступные места. «Справедливая Россия» вносила поправки. Я вносил эти поправки о том, чтобы эти оплату перенести на федеральный центр, потому что это федеральная задача, федеральная доступность людей, доступность регионов, культурное общение. Но будем дальше продолжать. Есть понимание, что этот вопрос надо сдвигать, будет по справедливости тогда.
2: Но смотрите, ведь сдвигать всегда есть же экономические реалии. Понятно, что это деньги, это расходы, и довольно сложно директивно сдвинуть компании в сторону, ну, как бы собственных убытков. Или есть какие-то все-таки, с вашей точки зрения, такие, ну, как бы стратегические, как бы это сказать, ну, перспективы, что ли, этого всего, сдвижения?
3: Ну, это обязанность государства. Например, рейс Якутск-Батагай 30 тысяч рублей в одну сторону. А туда-обратно еще с семьей. А если нет, то люди вообще никуда не выйдут.
2: Нереально.
3: Я вот об этом, где нет других путей. Нет других путей.
2: Ну, то есть, где нет других вариантов, да?
3: Да. Это нужно на федеральный центр перенести. Они в настоящий момент реально субсидируются, но из-за региональных бюджетов, а региональные бюджеты, не у каждого есть деньги. И вот тут как раз несправедливость. Один живет в труднодоступном, но в богатом, а в другой в труднодоступном, но в бедном регионе. Вот это вот несправедливо. Вот эту часть надо выровнять.
4: Да, кстати, знаете, еще вспомнилось мне, у меня просто мои родственники непосредственно, они служили в Петропавловске-Камчатском, и в то время, в советские времена, это было все, летали своеобразные, откуда появилось слово аэробус, да, и вот это вот все, аэробус, ну, позже это уже был самолет, аэробус, Ил-86 так назвали, а до этого аэробус это был воздушный автобус, то есть самолет взлетал из Ленинграда, долетал до Новосибирска, делал посадку, высаживал людей, засаживал людей, все, даже те, кто летел дальше, не выходили из самолета. Летел в Магадан, высаживал людей, сажал людей обратно. Летел в Петропавловск, и уже дальше там выходили все. Можно было полететь так. А можно было полететь без посадок, ну, или с минимум, с меньшим количеством посадок, это было дороже. То есть, пожалуйста, ты можешь маршруткой лететь, вот такой, ту какой-то, я уж не помню, 104-й, по-моему, летал короткий, ну, и там Ил-62-й, допустим, длинный. Вот, разные самолеты, разное качество обслуживания, все. Сейчас же можно сделать такие же автобусы, грубо говоря, по большому счету. У нас есть суперджеты, которые могут летать по 3000 верст спокойно себе и делать посадки до заправки.
3: Да, вариантов много. Такие... Вот здесь и нужно продумать
4: такие
3: глобально.
4: Тоже можно. Да, давайте общие перспективы. 3 минуты у нас осталось до окончания нашего эфира. Общие перспективы, по вашему мнению, будут ли в ближайшее время какие-то значимые перемены вот в том, о чем мы сейчас говорим, и в тарифах, и в маршрутах? Как вы ожидаете? Вот новый созыв Думы, будут ли радикально как-то этим заниматься, или это опять будет вяло текущего также мариноваться?
3: Необходимо добиваться, чтобы это происходило. Людей, которые проживают в малых населенных местах, труднодоступных, их нужно вывозить до районных центров. Необходимо внести понимание вот по динамическому ценообразованию, чтобы люди могли реально видеть там на табло, чтобы это было доступно. Они могли планировать свой семейный бюджет. Ряд поправок вносится на эту тему, там, чтобы ребенок рядышком смог сидеть, в обязательном порядке сидел с родителями, эти изменения произошли. Добиваемся вот бронирования, отмены бронирования. Вот это законодательное регулирование есть. Но цены, которые в настоящий момент действительно, они непонятны, откуда берутся, из чего складываются. Здесь нужно, первое, добиться ясности от авиакомпаний, а второе, государственное регулирование подвести под непосредственно по лизинговым платежам, по цене на топливо, чтобы оно было единообразным, по поставке запасных частей, чтобы оно было ускоренным. Этот авторазбор, который у нас сейчас происходит по самолетам, есть такая тема, есть такая проблема, надо признать. Ну, надо от нее уходить. Ждем с нетерпением от Минпромторга наши новые самолеты, новую технику. Дожидаемся, чтобы они пошли работать. Вот, есть задача президента увеличить количество летающих со 105 миллионов до 150 миллионов. Ну, вот им нужно людей как можно больше летать. В советское время вот как раз вот эти малые аэропорты, они были загружены, маленькие площадки были загружены. И за счет этого много летало, и вот этот пассажиропоток обеспечивался. Вот так, видимо.
4: Спасибо. Спасибо большое. Тут есть
2: короткий вопрос. Спасибо огромное.
4: У нас 30 секунд от Григория Эл. Хватит ли у нас заводских мощностей в регионах для производства и поддержания уровня качества общественного транспорта? Не знаю, по вашему ли это профилю.
3: Государство надо переводить на государственный уровень, потому что это государственная задача. Нужно вводить понятие гарантированного перевозчика.

0: Страна героев. Ростислав Бойченко. Начальник радиостанции сержант Ростислав Бойченко выполнял важнейшие задачи по обеспечению связью наших мотострелковых подразделений. Противник накопил силы в надежде на прорыв российских рубежей. В качестве артподготовки использовал американские системы залпового огня «Хаймарс». После обстрела радикалы начали наступательные действия под прикрытием артиллерии и минометов. Радиостанция сержанта Бойченко получила повреждения. Связь нарушилась. Это грозило дальнейшими проблемами. Ростислав оценил сложившуюся ситуацию и принял решение спасать критически необходимое оборудование. Под плотным огнем он вывез радиостанцию из зоны поражения вражеских огневых средств. Находясь в безопасности, Ростислав Бойченко в кратчайшие сроки восстановил ее работоспособность. Настроил на нужные частоты. Командиры смогли продолжить руководить боевыми действиями наших защитников по отражению новых атак. В результате грамотных слаженных действий и устойчивой связи российские войска вынудили противника отступить. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, сержант Ростислав Бойченко был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радио Спутник.ру.
0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Цхинвале, полдень и столько же. В Симферополе, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Послу Японии заявлены решительные протесты из-за антироссийских заявлений премьера. Возросло число пострадавших после удара ВСУ в Энергодаре. Более 1000 человек тушат лесные пожары на Ямале. Об этом и не только. Подробности далее. Послу Японии в России Акири Мута заявлен решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьера Японии. Об этом заявили в МИД России по итогам вызова посла. Уточняется, что дипломаты указали на то, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми. А любые попытки Японии прямо или косвенно ставить под сомнение юрисдикцию России над Южными Курильскими островами неприемлемы и незаконны. Ранее Акира Мута прибыл в МИД России. Туда он был вызван после антироссийских высказываний японских властей в связи с поездкой президента Владимира Путина на Итуруп. Число пострадавших в результате удара ВСУ в Энергодаре увеличилось до 17 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его информации, трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Ранее глава администрации города Максим Пухов сообщил, что в ходе атаки погиб мирный житель. 16 человек пострадали. Люди, как отмечалось, были атакованы на остановке общественного транспорта. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Женщина получила осколочные ранения при атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Медики, как уточняется, оказывают пострадавшей необходимую помощь. Развитие транспортной инфраструктуры на российско-китайском направлении остается приоритетом для России. Это следует из приветственного слова главы Минтранса России Андрея Никитина в рамках форума «Ростки». Никитин отметил, что за последние 25 лет Россия и Китай выстроили отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. А за этой динамикой стоит ежедневная работа транспортно-логистического комплекса. Так, устойчивый рост торговли опирается на пропускную способность железнодорожных подходов и пограничных переходов, а также мощности морских портов, а также автомобильных пунктов пропуска и регулярность авиационного сообщения. Более 90 пожаров действует в лесах Ямало-Ненецкого автономного округа. Факторами для распространения огня стали сильный ветер и высохший ягель. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. К ликвидации возгорания задействовали более 1000 человек. При этом в сообщении отмечается, что населенным пунктам и объектам экономики огонь не угрожает. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 106 тысяч гектаров. Накануне ГО МЧС сообщила о введении режима ЧС регионального характера. Президенту Беларуси Александру Лукашенко подарили первый автомат полностью белорусского производства ВСК-100Б, передает агентство Белта. К подарку приложена табличка с надписью «Не для войны, для уверенности в мире». Фотографию этого подарка можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Лукашенко ранее посетил предприятие, которое специализируется на разработке и внедрении высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения. Белорусский президент напомнил в ходе визита о задаче по созданию боевого оружия со 100% локализацией. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Вторник, 18 августа, 26 год нашей эры, 2026, не 1800, не 1900, не 2100, а 2026 год. Лесо Хабалов, Алеша Тимофеев, всем здрасте. Дневной ракурс начинает свою работу.
3: Всем здравствуйте. Как мне так нравится наше уточнение всегда. Вот спасибо за напоминание. Какой
2: пожалуйста.
3: Год? А среда?
2: Спасибо,
3: сказал, что сегодня среда.
2: Сегодня 18
3: вторник. Число. Как вторник? О, простите, вторник?
2: Понимаешь, а ты, вот значит, она иронизирует по поводу того, что я все время напоминаю, и каждый
3: вот
2: день
3: попалась.
2: Она, а каждый просто день она
3: причем
2: путает, то у нее суббота,
3: то осталось год забыть. Ну, а вот я живу в среде. Мне кажется, понимаешь? Я даже покраснела. Кто сейчас меня не видит, у меня красная рубашка, и, мне кажется, лицо такого же цвета. Пишите, кто смотрит.
2: Она
3: нас,
2: хотела поёрничать, значит, немножко, что вот эти напоминания якобы не имеют никакого значения. При этом она путает среду и вторник. А потом говорит, а почему? Вот для этого лицо.
3: А я вот даже перепроверила, действительно, вторник. Я живу в среде.
2: Ты знаешь, это неудивительно. Пишите, кстати. Вот готов поделиться тоже личными этими. Я сегодня проснулся и вообще не понимал, какой день. Клянусь, знаешь, редко такое бывает. Когда
3: да.
2: И ты не знаешь, то ли выходной сегодня, то ли что, то ли этот. Я только... Мне пришлось приложить какие-то усилия, вспомнить, что было вчера, для того, чтобы определить с утра день недели. Вот у меня сегодня какой-то... Не знаю, с чем это связано. Не знаю. Ну, в общем
3: слава
2: так,
3: богу,
2: с аллергией,
3: спасибо за поддержку. Может... Спасибо за поддержку, потому да. что я вот прям... Мне как-то аж даже неловко. Но я, возможно, жду некого события, и мне хочется, наверное, возможно. Ускорить. И поэтому вот так происходит все. Ну, ладно.
2: Так, с 18 августа. В народном календаре наши любимые приметы и что там у нас, ну и поверье, да, которыми жили наши с вами предки, называли сегодняшний день Евстигней-Житник. Евстигней-Житник.
3: А, честно, для меня новое название, что нужно с этим делать?
2: Нет, значит, это в честь мученика Евстигния Антиохийского. Угу. Ну, от религии к поверьям, значит, и Луков день еще сегодня, Луков день. Время завершения жатвы, когда на Руси пекли хлеб из муки нового урожая. Нового урожая. А в этот день начинался сбор лука, поэтому вот луковый день. А житники и встигней, потому что хлебный злак, ячмень и рожь завершалась к сегодняшнему дню жатва. Значит, во время жатвы искали стебель с несколькими колосьями. Находка с 12 колосками считалась самой счастливой, ее бережно хранили до весны, а зерна бросали в землю первыми при посеве уже в следующий год.
3: Слушай, но мы же в Москве не можем, да, наверное, нигде такой стебель найти?
2: Я
3: или
2: думаю,
3: хотя бы что-то
2: можем.
3: Похожее?
2: Я думаю, что где-нибудь в районе недалеко от тебя, в Тимирейской сельскохозяйственной академии.
3: Не, а я переехала, я уже не там, так что не знаю. Ну, надо будет посмотреть.
2: Ну, посмотри. Значит, из муки первого намолотого хлеба, ну, пекли хлеб, угощали родных и соседей, приносил достаток в дом. Печем хлеб сегодня, короче говоря. Идем, покупаем эту муку и печем хлеб. Смотрим только, чтобы нынешнего года было. Значит, крестьяне выходили в поле с конопляным маслом. Выливали его на землю 4 раза, поворачиваясь к каждой стороне света, и просили мать сыру землю защитить хлеба от ветров и морозов.
3: Слушай, ну конопляное масло, по-моему, найти несложно. Оно есть в продаже?
2: Да. Выходи в поле.
3: Ходынское поле, например.
2: Пожалуйста,
3: можно
2: Ходынское
3: туда пойти,
2: поле.
3: Там очень красиво, можно пойти
2: верно.
3: Погулять и
2: да,
3: сразу...
2: Маслицем окропить да. мать сыру землю и попросить защитить хлеб от ветров и морозов. Ну и лук собираем сегодня. Вот, свежий лук ели с хлебом, солью и квасом. Ух, ужас какой. А связки лука развешивали по углам дома для очищения воздуха и защиты жилища. Знаешь, лук развешивают в избах.
3: Да.
2: Вот, этим сегодня надо нам с тобой заняться.
3: Но в избе, кстати, этот запах, он бы не ощущался вообще
2: ну,
3: никак.
2: Ну, конечно, да, там
3: что...
2: вообще никакие запахи не ощущались,
3: да.
2: потому что их было столько много, мне кажется.
3: Ну, не, а может быть, потому что природа
2: ну,
3: все равно...
2: Ну, животные у тебя жили
3: ну,
2: вот
3: ну, да.
2: через порог. Какой там лук, так сказать? Там столько этих было, да. Ну, вот, ладно, не будем. Ясный солнечный день, если сегодня, то декабрь будет мягким, без сильных морозов. А если гром, то осень будет теплой и долгой. Если жаворонки пели сегодня или нет, я не слышал.
3: Я не слышала тоже.
2: Если пели, то осень придет поздно. А если воробьи купаются в пыли, надо посмотреть, то неделя будет сухой и жаркой. Значит, все понятно, да, что не делаем. Не отказываем в помощи, не жадничаем. И нельзя сегодня есть и пить в поле. Когда пойдешь в поле выливать конопляное масло, лесо, не ешь и не пей.
3: Не ешь и не пей вообще
2: в поле,
3: ничего.
2: В поле.
3: Или
2: нет,
3: конкретно
2: нет,
3: в поле не хлеб, а вот вообще ничего
2: вообще
3: не ешь
2: ничего
3: и не
2: нет.
3: пей.
2: Значит, разговаривать хорошо. Во время работы считалось, что нельзя. Как нам соблюсти?
3: А что нам делать тогда? Что
2: традицию?
3: Делать?
2: Не знаю.
3: Если
2: сложно.
3: Мы будем сейчас молчать, это будет неправильно.
2: Да. И есть сырые яйца и класть их в тесто тоже сегодня не рекомендовалось.
3: Ой, сырые яйца, ты ешь сырые яйца?
2: Ну, нет, но раньше
3: а кто-нибудь
2: регулярно.
3: Ест? Напишите нам, пожалуйста.
2: Раньше любил, между прочим.
3: Мне кажется,
2: даже.
3: Это вредно.
2: Да, оставлять кастрюльки с едой открытыми тоже не делаем сегодня. Вот, и из дома после полуночи тоже не выходит.
3: А вот слушатели поддерживают, кстати, я ведь ошиблась вначале, да. Поддерживает. Сергей пишет, когда каждый день много пустого и лишнего, тогда путаешься в днях недели. Вот много пустого и лишнего.
2: У тебя, да, поставили диагноз, Сергей поставил диагноз. Да. Сергей, спасибо, что с нами. Так, все, да? Ну все, погнали тогда. А, нет, не погнали, господи, что, я тоже сегодня тороплюсь.
3: А вот есть еще очень внимательные слушатели, пишут, ну, добрый день, легко же запомнить, раз эфир с Алексеем, то это вторник или пятница, хорошего эфира.
2: Лена, молодец, СПБ. Спасибо вам большое. Вот Лена внимательная.
3: Она очень внимательная и наблюдательная, я не обращала на это внимания. Елена, у меня очень много коллег, вы знаете, и каждый раз они меняются.
2: Хорошо. Ладно, друзья, значит, смотрите, главная тема, которую сегодня будем обсуждать сейчас по Москве с комментариями экспертов, касается миграционной политики нашей с вами Российской Федерации. Минздрав разработал проект приказа, который вводит новый жесткий порядок медицинского освидетельствования иностранных граждан. Значит, чего он будет касаться? Употребление наркотиков, ВИЧ-инфекций и опасных инфекционных заболеваний. Документ подготовлен в рамках реализации федерального закона, который вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Минздрав тянул до последнего. Осталось 12 дней, они вот выпустили приказ. Значит, что тут главное изменение? Сокращение сроков. Что поменялось? Все категории въезжающих иностранцев обязаны пройти медкомиссию в течение месяца с момента въезда в Россию.
3: Подали ежегодно.
2: Да, затем проходить ее ежегодно. Раньше было 90 дней. Значит, медицинские заключения будут оформляться исключительно в электронном виде с единой государственной информационной системой здравоохранения. Бумажные справки, которые не занесены в базу, будут признаны недействительными. Значит, и сверхбыстрый обмен данными. Медицинские организации обязаны передавать сведения о результатах осмотра в МВД и Роспотребнадзор. Но так еще тут... А, да, все расходы на проведение осмотров и анализов самостоятельно.
3: Да, самостоятельно иностранец оплачивает. А я, знаешь, сразу хотела найти информацию. Но я думаю, и раньше наверняка они тоже самостоятельно это все оплачивали. Возможно, работодатели. Если человек трудоустраивался куда-то, то, может быть, работодатель.
2: Просто когда вот наши с тобой коллеги, журналисты, выносят как бы в заголовок, да, разработал проект приказа, который вводит новый жесткий порядок медицинского свидетельства на употребление наркотиков, ВИЧ там, и опасные инфекции. А раньше этого, что ли, не было? Было,
3: так вот,
2: но
3: да, это ведь
2: полегче.
3: Было всегда, когда куда-то трудоустраиваешься. Может быть, действительно, вот как ты сделал акцент на днях. То есть, может быть, сейчас за 30 дней, а раньше как-то по-другому это все проходило. Да, и также хочется сказать о том, что Вячеслав Володин говорит о том, что снижение количества совершенных иностранцами преступлений. За последние полгода их стало гораздо меньше, почти в два раза, но мы это все еще подробнее будем обсуждать в 13:00 по Москве.
2: Статистику бы, да. А все, ждем 13 экспертных комментариев и к актуальным событиям. Поехали. Все думали, а что же будет с бюллетенем, если яблоко все-таки не допустит? Яблоко было на втором месте в бюллетене. На первом месте была «Единая Россия», на втором месте было яблоко. И все это обсуждали. Да как же так, да как же так? Значит, вчера мы знаем, да, не прошла апелляция яблока, но это еще как будто бы ничего не значит, потому что у партии есть возможность еще оспаривать. В конце концов, есть Конституционный суд, куда партия может обратиться. Значит, что произошло? ЦИК, Центризбирком, в исполнение решения Верховного суда внес изменения в бюллетень для голосования на сентябрьских думских выборах. Теперь на втором месте партия ЛДПР. Все думали, что поскольку бюллетени уже могли быть напечатаны, то надо будет просто на каждом избирательном участке просто вычеркивать яблоко. Нет, убрали, как будто бы и не было.
3: Вот секретарь ЦИК Наталья Бударин пояснила, что теперь в бюллетене будет 10 партий, каждая сохранит свой номер, полученный на жеребьевке. Таким образом, сообщает, исключается графа номер 2. Как раз это номер, который получил яблоко.
2: То есть 1-3 будет. Да, совершенно верно. Вы представляете, 1-3 будет.
3: Да.
2: Будет 1, а потом сразу 3.
3: Один «Единая Россия», в списке 3 ЛДПР. Все
2: остальные... то есть идут, вот вы понимаете, да, идут эти графы. Первое, значит, в «Единой России» герб, там «Единая Россия», значит, что-то написано. А пронумерована цифра 1. Сразу после цифры 1 идет цифра 3.
3: Да.
2: Ну, как будто бы логично, а что 1, потом 3. А где второй? Да кому какой же второй? Зачем тебе второй? Первое, а потом третье сразу.
3: Также они добавили, что упомянутая правка будет внесена всего в 226 бланков.
2: А, всего, да.
3: Да, всего в 226 бланков.
2: Да. Ну, короче, один, а потом сразу три. А где два? А где два? Нету два. Так, апелляция...
3: Вот как у меня вторник пропал, да, сразу
2: вот,
3: среда.
2: Вот, да, конечно. Вот, а так то и в ЦИКе тоже. Как. Понедельник, а потом сразу среда. А где вторник? Да где-то потерялся там вторник. Где-то там что-то произошло. Ладно, следим, ждем. Может быть, будет апелляция, может быть, будет оспорено решение.
3: Да.
2: И потом надо будет, если Конституционный суд все-таки признает право Яблока на участие в выборах. Интересно, надо будет вписывать, ну, знаешь, как галочкой вот так вот сбоку там вписывают.
3: Как это будет происходить?
2: Ну, галочкой такой, знаешь, Яблоко
3: да,
2: там,
3: я поняла.
2: Оп, между первым и третьим. Между
3: думаешь,
2: первым
3: будет
2: и третьим.
3: А вот сейчас, возможно, тебя услышат, и в случае, если опять что-то поменяется, то так и сделают.
2: Или будет 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2.
3: 2.
2: Например.
3: А почему бы нет?
2: Тоже нормально, да?
3: Россия – страна возможностей.
2: Слышь, прекрасно, Лисо. Вот это, так сказать, вот за это и любимо нами. Да,
3: да, очень любим.
2: Так.
3: И тема, которая обсуждается, мне кажется, со вчерашнего дня вообще из
2: да.
3: каждого утюга. Канье Уэст
2: да.
3: приезжает в
2: да.
3: Россию, в Санкт-Петербург.
2: Я вчера прихожу домой. Первыми словами, которые меня встречает средний ребенок, он говорит, а чисто теоретически, у него день рождения 30 августа. А чисто теоретически,
3: сына.
2: Да, у среднего. А я могу, типа, билет, а ему еще нет 18. Ну, то есть только в сопровождении. А старший говорит, послушай, кто ж так начинает разговор? Старший на опыте вывозит. Он говорит, надо спросить, папа, как дела? А что на работе? А как самочувствие? И только потом переходить, значит, к выклянчиванию билетов. Мои, конечно, собираются. Очень, по крайней мере, очень хотят. Не знаю, там, успеем мы купить билеты или нет. А билеты остались, насколько я понимаю, вчера, по крайней мере, по 25 рублей. Это не совсем
3: ух
2: не дешево, по 25 тысяч.
3: Ну, хотя а я смотрела, начиналось от 9 тысяч.
2: 9,
3: я видела,
2: но
3: да.
2: за 9 раскупили моментально. За 9 раскупили моментально. Короче говоря, очень дорого. Ну и вот Канье Уэст. Еще и непонятно, состоится или нет. Хотя организаторы говорят, что невозможно будет заменить концерт американского рэповца на какого-то другого артиста. Но мы знаем, что Россия страна возможностей.
3: Да.
2: И все может случиться. Все возможно.
3: Все может случиться. Все возможно.
2: Правда?
3: Тем более вот заявляют, что Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным. Это его мечта.
2: Да. А поедешь на концерт Канье Уэста в Петербург, а приезжаешь, а там ну, выступает какой-нибудь другой превосходный, не менее яркий артист. Ну, например, кто? Ну, например, кто бы мог заменить? Ну, Шаман, конечно, мог бы заменить, мне кажется, Канье Уэста.
3: Ну, может быть, Шаман, да, кто угодно.
2: Юрий
3: Дима Билан,
2: например. Юрий Лоза, например, который говорит, что не знает Канье Уэста. Ты знаешь, что у меня средний ребенок входит в топ 700 человек в мире, которые больше всех слушают Канье Уэста?
3: Серьезно,
2: да,
3: вот
2: он
3: так
2: большой
3: сильно
2: фанат.
3: Он хочет.
2: Он не просто хочет, это я ему напоминаю про заповедь «Не сотвори себе кумира» каждый раз, когда он говорит о Канье Уэсте. Он знает все песни, все альбомы, все весь творческий.
3: Ну подожди,
2: кости,
3: так в итоге ты разрешил или нет?
2: Ну не знаю еще, но дорого. Ну прикинь, нам втроем ехать на концерт. Это только на билеты,
3: а,
2: по
3: точно,
2: оставшимся 75.
3: Они...
2: Значит, 75 только на билеты. Плюс дорога, плюс жилье, плюс туда-сюда.
3: Это
2: очень дорого. Это очень дорого. Я их прошу, так сказать, понять. Хотя у среднего, я говорю, ты, у тебя были деньги, ты мог купить билет на концерт самостоятельно. А потом и папки заодно. А потом бы я взял на себя расходы за логистику. Ладно, в общем, смотрим, будет ли концерт.
3: Апелляция Яблока должна была защититься в Яблочный Спас, пишут ну, наши слушатели.
2: Да. Да. Так, ну что, посол Японии, да, в Японию, от Канье Уэста в Японию?
3: Да, наконец-то он добрался до российского МИД, я посмотрела это видео, как он пытается туда подъехать сначала, потом подобраться, его окружили журналисты, все пытаются взять какой-то комментарий, он тихо, молча просто прошел, ни с кем не разговаривал, но журналисты прям сражались, там, так сказать,
2: значит,
3: битва была.
2: Вызвали посла, как коротко предысторию, может быть, кто-то не в курсе.
3: Конечно,
2: правильно?
3: Да.
2: Значит, внешнеполитическое ведомство Российской Федерации вызвало японского посла Акиру Мута, ну, на смоленку, на ковер.
3: Причем вызывали несколько раз.
2: Он первый раз не пришел, сославшись на плохое самочувствие. А вызывали его по поводу японской реакции на визит Путина на Курилы. Значит, он не смог прийти. Потом сказал, значит, в МИДе отреагировали на реакцию Токио официальную по поводу визита Путина. Значит, и японский посол сказал, я приду. Ну и вот пришел, и там еще не пускал. Ну, в целом посетил. Пришел на Смоленскую площадь. Интересно. Мне всегда вот интересно вот эти вручения ноты. да, как проходит. Там же очень все регламентировано, да, все запротоколировано, в смысле протокол как перечень мероприятий, да, которые должны обязательно, церемония такая. Как вот это все происходит? Как вот
3: ой, не знаю, как на самом деле все состоялось, но мне понравилось то, о чем пишут дальше, что у него были какие-то уважительные причины, по которым он пропустил все это мероприятие. Неизвестно, какие именно, не уточняется. Но дальше вот официальный представитель МИД Мария Захарова с едкой иронией отметила, что после заявления Лаврова посол резко почувствовал себя лучше, и только тогда он смог прийти, наконец-то, в Министерство иностранных дел России.
2: Ну, что-то сказать. Ну, пришел, да, вручить ноту, объяснят, что можно, что нельзя, и нашу реакцию, в смысле официальную реакцию.
3: Вот тема
2: России
3: тоже интересная, уже совсем скоро наши дети начнут учиться снова, пойдут в школу, и количество уроков российских школах определили максимальное количество уроков в день. Я знаю, что многие школьники боялись того, что начиная с 7 класса у них будет по 8 уроков. И вот интересно было бы узнать, было ли у кого-нибудь 8 уроков.
2: У меня было 8 уроков.
3: Было 8 уроков, но вот сейчас уже, значит, больше не будет, потому что теперь 7 уроков — это максимально.
2: 8 уроков. Ну да, были дни, когда было 8 уроков.
3: Но здесь, значит, смотри...
2: Значит, давай, надо же, так сказать, кто, что, где, когда, да, когда мы новость рассказываем, да, 5W, мы же
3: количество помним, уроков в российских школах зависит от класса, сообщает РИА Новости, со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения.
2: Да, соответственно, да. Новость заключается в чем? В том, что наше ведомство, министерство целое разработало рекомендации... Разработала. Да. В этом же новость, правда?
3: Конечно.
2: Да, разработала рекомендации, в которой обозначили максимальное количество уроков в день. Не более 7. Значит, во вторых, четвертых классах количество уроков ограничено 5 в день. Если среди них нет физкультуры. Физкультура, типа, не в счет. В следующих двух классах, в смысле, с 5 по 6, дети могут иметь также по 5-6 уроков. В седьмом, с 7 по 11, вот, до 7. 7 максимум.
3: Но здесь, знаешь, я сначала порадовалась, думаю, как хорошо, потому что у них не будет 8 уроков. Но здесь вот смотри, 7 уроков ежедневно. То есть, возможно, вот этот 8 урок, который когда-то где-то был, то есть там было 5 уроков, 6, 8, а здесь могут сделать 7.
2: Ну нет, но это будет много.
3: Надеюсь, что такого не будет, потому что это очень сложно, 7 уроков.
2: Ну, а с другой стороны, ну что такое 7 уроков по 40 минут? Ну что там?
3: Ну, устают, нет, ну, не, ну чего там, устают школьники.
2: Устают
3: равно,
2: они,
3: конечно.
2: Бездельники вот эти.
3: Нет, устают. Я за школьников.
2: Да. Так, ты за школьников в каком смысле?
3: За то, чтобы им было не так сложно.
2: Не за то, чтобы они были умные, а за то, чтобы им было
3: сложно. За то, чтобы
2: сложно.
3: Они были умные, но все, слушай, раньше у нас, вот я не помню, чтобы у меня было 7 уроков вообще. У тебя было когда-нибудь 7
2: конечно,
3: уроков?
2: Конечно, я говорю, и 8 было, я, конечно, помню.
3: А, у тебя, не у твоих,
2: да,
3: я думала,
2: да,
3: у твоих
2: меня,
3: детей
2: нет,
3: было
2: 8. Нет, у меня, да. И 7 было, и 8, по-моему, было, да. Ну, правда, физкультура была последняя, вот 8 урок,
3: ну
2: это
3: вот.
2: Физкультура. И мы еще, у нас было, это же, это, так сказать, 90-е годы, разгул вот этой вашей, значит, бездуховной демократии, и нам даже как-то, у нас наша директриса Маргарита Алексеевна, Царь Небесный, выдающийся человек в московской школе отрадненской, значит, у нас было как какое-то подобие самоуправления. Самоуправление. Мы определяли и вносили свои пожелания в перечень уроков, в перечень количества уроков.
3: Класс.
2: Вот, какие были, да. Смешные, это, может быть, как-нибудь будет время, там расскажу. Это был смешной опыт. Это был смешной опыт. Ну, коротко.
3: А ты вот, значит, когда у нас там с тобой в следующий раз в пятницу, правильно,
2: да,
3: написала Елена из Санкт-Петербурга? Вот в пятницу нам расскажи.
2: Ну ладно, значит, давайте еще скажем, что еще о рекомендациях Министерства просвещения. Министерство просвещения рекомендовало школам старт нового учебного года. Как думаете? На
3: когда?
2: Какую, когда?
3: Пишите, напишите нам, пожалуйста, да. Пишите. Да. Если у вас есть какие-то мысли на этот счет.
2: Да. Организация старта и график обучения. Тут тоже рекомендации от ведомства, от нашего. Значит, напишите. Мы давай в интриге поддержим.
3: Да,
2: когда
3: давай, у нас
2: же
3: еще
2: начнется?
3: Есть время.
2: Когда же, с точки зрения Минпросвещения, должен начаться учебный год? А? Как думаете? Зимние каникулы, тут без спойлеров и без этих, да, с 31 декабря продлятся 11 дней. Вот, осенние каникулы в российских школах начнутся 26 октября, весенние 27 марта, а летние 27 мая. А когда же начнется учебный год с точки зрения рекомендаций? Не обязательно к исполнению, а рекомендаций Минпросвещения. Напишите нам, кто как знает, что-то нет.
3: У вас 30 секунд. Слушай, смотри, вот тоже пишут, билеты в ВИПку стоимостью 160 тысяч рублей на Канье Уэста были стремительно распроданы на концерт.
2: Ну,
3: в Петербурге, да.
2: А вы знаете, вот по четвергам у нас, как вы знаете, наши дорогие слушатели, Елена в частности, словом постол, лучшая программа на отечественной, значит, в отечественном радио, в принципе, единственная, может быть, уникальная. Так вот, соведущий Андрей Третьяков, тот самый Лука, был на концерте в Стамбуле. И говорил об ужасной организации мероприятия. Он тоже купил себе, значит, VIP все эти штуки, а было настолько плохо организовано, что его посадили не в VIP, потому что там уже все было занято, а куда-то это. И просто когда ты переплачешь такие деньги огромные, а тебе потом говорят, нет, чувак, вот или сюда, или можешь как бы не идти на концерт, а потом там спорить с кем-то. И он, конечно, всегда говорил.
3: Нет, а самим концертом остался доволен?
2: Да, да, да. Хотя средний говорит, что значит, в Стамбуле был плохой звук, а в Тбилиси был звук получше. Он знает все.
3: То есть он был и тут, и там. Но... Так, не написали вы нам, мы вам сами расскажем. Минпросвещение рекомендовало школам начать новый учебный год 1 сентября 2026 года. Завершить его 26 мая 2027 года. Да. Вот так.
2: Да. Все, друзья, не успеваем рассказать об РЖД. Уходим на новости и скоро вернемся в прямой эфир.

хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант Дарья-и-Нур – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? «Давайте осудим». Ой, не то. «Давайте обсудим». Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподолье в ДНР. Об этом сообщила Минобороны России. Кроме того, в ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. А в порту Одесса ударными беспилотниками поражены резервуары с топливом, предназначенным для ВСО. Россия и Сербия не планируют вводить новые визовые требования или менять действующий режим в отношении паспортов для поездок между странами. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Он подчеркнул, что режим посещения Сербии будет проходить в том же режиме, который установлен много лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее прокомментировал дискуссию об отмене Сербии безвизового режима с Россией. Он отметил, что, как правило, такие решения симметричные и принимаются на основе взаимности. Это заявление прозвучало после того, как глава комитета сербского парламента вопросом диаспоры и сербов региона сообщил, что власти обсуждают возможную отмену безвиза с Россией для вступления в Евросоюз. Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят условия меморандума, подписанного в середине июня. Об этом заявил спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф. В частности, Ормузский пролив не будет открыт до снятия блокады, разблокировки замороженных активов, снятия нефтяных санкций, прекращения угроз и военных действий на всех фронтах, отмечает Галибаф. Американские военные, напомню, с 8 июля провели несколько серий атак на Иран в ответ на якобы действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока и закрыл Ормузский пролив.

0: Двоюродный брат бывшего президента Сирии Башара Асада Васим Асад приговорен судом в Дамаске к смертной казни. Он обвиняется в умышленных убийствах и пытках, которые квалифицируют как преступления против человечности и военные преступления. Как передает сирийское госагентство, суд также постановил конфисковать все имущество осужденного в пользу государственной казны. Васима Асада власти Сирии задержали еще в июне 25 года на сирийско-ливанской границе. Около 250 мероприятий пройдет на культурных площадках Москвы в честь Дня флага. Для гостей подготовили кинопоказы, спектакли, концерты, лекции, посвященные истории России и ее официальной символике. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры. Там уточнили, что в парке «Зарядье» 21 августа в Малом амфитеатре зрители увидят картину «Крылья над Берлином». Кроме того, 22 августа посетители усадьбы Люблино ждет музыкальная программа. Это все к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: 12.33, продолжаем прямой эфир. У нас смена в ведущих в дневном ракурсе. Такое случается традиционно уже.
3: Ну, да. По вторникам обычно, да, мы чередуемся.
2: Да, Михаил Алимов, которого мы, конечно же, рады видеть и слышать в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. И мы рады приветствовать и представить вам нашу гостью. Мастер спорта международного класса по конному спорту. Старший тренер сборной России по выездке. Инесса Меркулова у нас в гостях. Инесса, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Так, в двух словах, можете объяснить, потому что, понятно, что у нас есть видеотрансляция, мы могли бы пустить какой-то видеоряд, но поскольку мы в первую очередь радио все-таки, как на словах объяснить, что такое выездка?
4: Выездка, ну, я всегда всем говорю простым языком, это спорт кентавров. Это когда человек сливается абсолютно вместе с лошадью и выполняет серию сложенных элементов, ну, которые у лошади заложены природно. Но вы понимаете, что когда всадник выполняет, чтобы выиграть, допустим, Олимпиаду или что-то, там настолько связь человека с лошадью, что они даже должны дышать в одном ритме. Сбой дыхания у кого-то из пары уже может повлиять и сделать ошибку.
2: Значит, чтобы различить выездку от конкура, что нам нужно знать?
4: Ну, конкур – это преодоление препятствий. Выездковая программа длится 6 минут, содержит там от 24 до 30 элементов, которые один за другим выполняются, и эти элементы – это как фигурное катание, парное фигурное катание, и эти элементы оценивают судьи. И в конечном итоге вот результат оценивается по баллам, набранным этой парой. Угу. Все точно так же абсолютно. Финал проходит под музыку, есть обязательная программа, есть произвольная, но это набор определенных элементов.
3: А да. Если аналогию продолжать вот с фигурным катанием, спортсмены, они на определенном направлении сфокусированы или могут быть как универсальными солдатами в данном случае?
4: Нет, всегда очень важна пара. Так же, как фигурная катании. Поменяли пару, уже надо время, чтобы приспособиться. Так и в конном спорте. Очень важна пара. И когда пара разбивается, может быть суперспортсмен и суперлошадь, а вместе они не пара.
2: Значит, опять вот эту аналогию. А жокей и лошадь в конкуре могут, ну, в смысле, они многостаночные, могут и в конкуре, и на выездке, и нет, еще, так сказать, на скачках подрабатывать на полставочки, но поскольку связь-то есть.
4: Нет, нет, это очень четкая специализация, и чтобы выступать по олимпийской программе, лошадь готовится минимум 5 лет, а на фиг формы, если она выходит, то это и 7, и 8. 8 лет ты готовишь к этой олимпийской программе, поэтому времени остаться и, в принципе, строение даже лошади для разных видов спорта разное. Так же, как в художественной гимнастике спортсмены маленького роста, в баскетболе большого. И тут то же самое, поэтому одна лошадь использоваться в разных видах программы просто, ну, не в состоянии.
2: У нас много тем, вот мы, так сказать, озадачены даже, да, много новостей, которые хотелось бы обсудить, но и много вот личного, потому что я сидел на лошади один раз. На Дону мы поехали на остров, значит, на рыбалку с родителями и друзьями, жили в палатках, и там эти впечатления я запомнил на всю жизнь, там на свободном выпасе был табун лошадей, и они вот там периодически, значит, мимо нас галопом проносились, и приезжал пастух, вот тогда я единственный раз посидел на лошади, это, конечно...
4: Ну, мне это очень близко, потому что я сама родом из Ростова-на-Дону, и я села на лошадь практически, когда начала ходить, и вот как раз-таки там у нас все время были табуны, и вот мне дали старенькую лошадь, и я на ней, даже когда никого не было, мне не разрешали, но я по хвосту на нее залазила. И вот на ней вместе с табуном ходила. Вот так мое спортивное будущее началось.
3: Круто. А в принципе, как в этот спорт приходят? Не все же в Ростове, там, где много лошадей, где есть такая возможность. Как туда попасть?
4: Ну, вы знаете, вот я, например, я просто изначально хотела ездить на всем. То есть попадалась свинья на свинье, на козе, на корове, зашла даже в стадо быков, там родителей в шок повергла, они не могли меня забрать оттуда, потому что быки не пускали. Вот. Но потом я прочитала статью, даже сейчас помню, вот по прошествии 50 лет, статья называлась «Камзол цвета восходящего солнца». Про первую в мире женщину жокей, которая была Сотниковой, и она скакала на ростовском ипподроме. И я сказала: «О, есть где обучают».
2: Мечта, да.
4: И вот так вот, поэтому, как сказать, пресса наша все. Вот в основном у нас существуют по всей стране спортивные школы, куда дети могут попасть, получить какие-то первые навыки обучения.
2: Но дорого потом... секция, это же такое.
4: Ну, есть где-то и государственные школы, куда приходят. У нас, например, очень успешная и питерская школа, и вот «Юность Москвы».
2: А разных... что, вот смотрите, значит, если мы поговорили там в том числе о физиологии лошади, а если о физиологии человека там поговорить, психологии человека. Вот какие, ну, там, типа, способности, предрасположенности внутренние и физические должны быть для того, чтобы сказать, вот это перспективный, типа, наездник?
4: Ну, вы знаете, обычно вот мы, тренера, все равно практически изначально видим способность детей.
2: Я имел в виду самые простые, там, щупленький, худенький, высокий, низкий,
4: абсолютно
2: значит, гибкий.
4: Нет, это не влияет. Влияет природный баланс, то есть, потому что, вы знаете, ощущение всех людей, когда они садятся первый раз на лошадь, они говорят, она движется одновременно во все стороны. То есть это вот как на серфинге, на везде. Ты должен... Вы знаете, мы когда ездили сборной командой на восстановительный отдых, да, все спортсмены становились на доску, и моментально все могли держать баланс, конники. Поэтому вот это природно, не вес, не рост, ничего не играет роли, потому что очень много может скомпенсировать лошадь. То есть высокому саднику можно подобрать высокую лошадь, более низкому – более низкую лошадь. То есть абсолютно ничего, вес тоже не влияет, лошадь весит достаточно много. У нас есть в мировом сообществе и очень такие крепко сложенные, полные даже спортсмены, которые прекрасно выступают. То есть лошадь
2: компенсирует. А контакт с животным приобретенный навык или врожденный?
4: Ну, 50 на 50, я бы так сказала. Потому что, ну вот, вы знаете, вот раньше ж не было машин. В принципе, все могли. Как ты мог добраться? На лошади. В принципе, все могли научиться ездить. А вот насколько ты будешь большим спортсменом, это уже вопрос трудолюбие, во-вторых, надо быть, конечно, очень смелым, если ты боишься каких-то непредвиденных ситуаций.
2: А как ее можешь не бояться? Лошадь огромная, просто мощнейшая
4: существо. Ты боишься, но ты умеешь как везде, дураки не боятся. Ты
3: можешь успокоить.
4: Да, ты можешь держать себя в руках и справляться психологически с ситуацией. И, конечно, очень большое терпение, потому что я всегда говорю, что с лошадью это как в семейной жизни. Ты можешь договориться со второй половиной или нет. Смог договориться, вы живете долго и счастливо. Так же и с лошадью. Я с лошадью со своей нахожусь гораздо больше, чем с кем-то в своей семье. Это надо для того, чтобы получить этот контакт.
2: Про новости, пара новостей.
3: Да, давай обсудим пару новостей. Россияне впервые за 8 лет выступают на чемпионате мира по конному спорту. Я так понимаю, что там не все так радужно. Там и нейтральный статус, там и разного рода околоспортивные подоплеки есть, которые мы не знаем в большинстве своем. Но вот у вас, как у человека из этой среды, хотели бы спросить, как сейчас такие процессы происходят?
4: Ну, вы знаете, все очень сложно. Во-первых, хочется пожелать большой удачи нашим ребятам, да, учитывая все вот ситуации, которые у них сложились. Например, Сергей Петров, он прыгает не на своей лошади, на арендованной. Да, это за короткий момент. Надо найти контакт, надо суметь договориться. И Сергей опытный, мы надеемся, и лошадь очень опытная. В конкуре может быть не пара, так как выиски. Выиски нельзя менять пару. А в конкуре это возможно. Ксения только недавно привезла лошадь, вот вчера они прошли выводку. Поэтому...
2: Вы сразу вот Ксении фамилию, потому что мы, к сожалению...
4: Хайрулина, да. Да, Ксения Хайрулина. Вот, и все это достаточно сложно, но я единственное, что могу сказать, я совсем недавно просто посещала очень крупный международный турнир, просто в качестве зрителя посмотреть, как там сейчас все, на каком уровне. И могу сказать, что все были спортсмены, тренера и судьи, были очень рады нас видеть. Мы все обнимались, целовались. Они мне все говорили: «Инесса, ты с лошадьми?» Я говорю: «Нет, к сожалению, нет возможности провести через границу» и так далее. Поэтому со стороны спортсменов, я думаю, будет очень доброжелательное отношение.
2: Давайте, вы нельзя провести... А как же... Вот смотрите, где эта новость-то у меня была. С 11 по 23 августа в немецком Ахене проходит чемпионат мира.
4: Сергей выступает на арендованной лошади. Ксения провезла лошадь очень тяжелым маршрутом. Вот я, например, мои лошади достаточно известны. Даже если я попытаюсь... Лошадь – санкционный товар. Наша федерация бьется сейчас, международная федерация, чтобы нам разрешили официально провести. Если сейчас я оформлю документы и повезу лошадей на границу, меня просто не пропустят, потому что это санкционный товар. То есть мне надо везти ее, не знаю, в какую другую страну, переоформить на кого-то и так далее, чтобы просто провести.
3: А там логика, что вы ее на продажу везете? Почему не пускают?
4: Нет, это считается средство роскоши, так же, как машины сейчас, санкционный товар. И лошади, они почти сразу были.
2: Инесс, а как лошадь доставить в Токио? На самолете все как?
4: Да, мы летели на самолете. Причем вы не представляете политическую ситуацию, как, например, когда мы приехали на Олимпиаду в Токио, мы сидим в столовой для спортсменов с супругом, и к нему подходит известнейшая мировая спортсменка Изабель Верт и говорит: «Вот, Анатолий, вот хорошие вы люди, но руководитель вашего государства просто бессовестный человек». Это я говорю мягко. Мы из-за них везем лошадей по кругу, садимся в Эмиратах, перезаправляемся, потому что мы не можем пролететь через Сибирь. Мы говорим: «Что за глупость такая?» Он говорит: «Нет, у вас там военные базы, это еще до всего было. Мы не можем пролететь напрямую, потому что вот там могут съемки какие-то быть». И супруг позвонил, он сказал: «Кто это?»
2: Вам скачу, вам, что-то вам наговорил.
4: Да, сказал. Нам не смогли, мы ждали 2 дня, не смогли ответить на этот вопрос. Супруг позвонил в Россию, я могу даже сказать кому, Вячеславу Фетисову, потому что это известный спортсмен, конник, наш друг, который помог, связал с Росавиацией, и те сказали, абсолютная чушь, никто у нас ничего не запрашивал. Тут же дали в этот же день разрешение на пролеты этих самолетов, потому что много бортов шло. И все, только мы прилетели вот таким, потому что все остальные самолеты, включая Конкур, Троеборья, пробеги, паралимпийцы, все полетели напрямую с нашей страны. И Толик сказал, что вы, ну, супруг мой сказал, только вы обязательно должны сказать, что не все, что вам говорят про Россию, правда. И надо сказать должное, что Изабель Верт на в общем собрании встала и поблагодарила Россию и сказала, что нет, этой ситуации не было, и мы благодарны, и мы отсюда и туда улетим вот так вот.
2: Крутая
4: вот
2: история.
4: Вы понимаете, да, как это было.
2: История. Значит, россияне в конном спорте, или Россия в конном спорте, как спортивная держава, на каком уровне находится?
4: Вы знаете, сейчас... Сейчас мы, можно сказать, на задворках, потому что потеря этого международного опыта и неучастие, когда тебя не видят судьи, она очень сильно влияет. То есть ты опять должен зарабатывать себе свои очки и баллы вот так, чтобы ты приехал и сразу триумф. То есть ты все равно хотя бы год должен побиться, как говорится, опять за место под солнцем. Но я хочу сказать, что у нас очень много сейчас хороших лошадей и очень много талантливых молодых всадников.
2: Которые... Только не отвечайте 50 на 50. Все-таки кто больше решает, лошадь или человек?
4: 50 на 50. Никто не решает больше. Никто. Вы знаете, я участвовала в турнире, в одном из самых известных, называется «Гамбургское дерби». Это единственный в мире турнир, где всадники в финале, три человека, меняются лошадьми.
2: А, круто, интересно.
4: Да, и выигрывает лошадь, которая по всем трем всадникам набрала больше всего баллов. И вы знаете, мы даже в советское время еще пытались наши всадники просто даже в этот финал попасть трех лучших. Но не получилось ни в советское, ни российское. И я приехала с конем, русским конем, рожденным в Курской, в Курской области, вот, который с разгромным счетом выиграл это гамбургское дерби, потому что все всадники, кроме меня, которые на него садились, получали лучший результат, чем на своей лошади. То есть и всадники были опытные, и лошадь безукоризненно выезжена, и она смогла, это была тогда сенсация, это было 9 мая на Эльбе этот турнир происходил. И, честно говоря, мы там все очень отмечали и даже объявили, что впервые за более столетнюю историю этого турнира звучит вот русский гимн.
2: Круто.
4: Поэтому я хочу сказать, что всегда зависит все 50 на 50. Вот ни у кого нет процента больше.
3: На фоне, когда нас там не было долгое время на турнире, мы же пытались организовывать у себя, организовывали, вот я вижу и в Бурятии сейчас, в том числе международный турнир. Эти соревнования помогают, если не в глазах судей, но форму поддерживать, набирать, там очки, может быть, какие-то тоже в глазах международных?
4: Ну, в международной нет, но мы, конечно, очень благодарны нашей федерации, она реально проделала огромную работу, у нас постоянно увеличилось очень большое количество турниров, в том числе вот так называемые иные международные, но это больше для практики спортсменов, то есть международные сообщества за ними не наблюдает, они чисто проходят на нашей территории, но поддерживать нас вот в этой постоянной борьбе, постоянной желании быть лидером даже в нашей стране, оно, конечно, не дает нам расслабиться.
2: Вот, знаете, я, кажется, сформулировал вопрос, который меня вот по-настоящему волнует. Вот смотрите. Когда мы делим спорт на спорт высших достижений и просто спорт, это же можно в каком-то смысле сравнить. Да, да, значит, и спорт высших достижений, человек, который туда идет, это его добрая воля. Он себя подвергает там изнурительным тренировкам, ломается, это большой чудовищный вред здоровью. Значит, на лошадях люди ездили всегда, это норм. А когда мы без воли, значит, коня, лошади тащим ее на соревнования, а
3: подвергаем изнурительным тренировкам,
2: а потом, например, немецкий тренер на Олимпиаде в Токио бьет по морде лошади кулаком, ну, сильно бьет. Значит, это
4: скандал. Я знаю, это на соревнованиях по пятиборью, но я вам хочу сказать.
2: Из пятиборья исключают. Исключают, из пятиборья исключили сейчас конный спорт. Зоозащитники там говорят и требуют из Олимпиады, в принципе, убрать конный спорт. Для меня это странная, тоже крайняя какая-то позиция. Но если мы с 18-й типа стороны посмотрим, вот в этой логике, что мы против воли животного, там, ну, это же не просто из-за необходимости там, из точки А в пункт Б добраться или что-то перевести, а просто ради, так сказать, наших вот каких-то...
4: Вы знаете, я очень много беседую вот с такими зоозащитниками и говорю, вы знаете, я в своей жизни много видела диких табунов, жизнь лошадей на дикой природе. Ну вот дай бог, они там до 13-14 лет доживают. Вот сейчас у нас на конюшне прекрасно себя чувствует и гуляет лошадь 31 год, 28 лет. Понимаете, это большая разница. А потом против воли животного. Вы знаете, что мы работаем 8 часов в день, да, на лошадях, чтобы быть в форме. Лошадь работает час. И мне говорят, она вспотела. Я говорю, вы знаете, сколько людей согласны были час в день попасти, а потом у них прекрасные луга, солярии. Копытца лопнула, пол России сбежалась, как маникюр там делают эти. То есть, ну, никто не дает лошади чрезмерной нагрузки. Потеть – это вообще нормальное состояние. Поэтому вот против
2: это,
4: воли...
2: Тут, знаете, что, почему я и немецкого тренера сюда привязал? Значит, он якобы ударил лошадь за то, что она отказалась подчиняться спортсменке. Любая дрессура, но любая дрессура – кнут, значит, и пряник. Особенно вот такая в классическом понимании. Вот этот самый кнут всегда ли используется по назначению? Когда у спортсмена что-то не получается, он... Почему, говорят, баба с возу кобыле легче, да? Потому что перестают хлестать кобылу, когда нет бабы на возе. Вот про что как бы.
4: Нет, вы знаете, я хочу сказать, что даже эта история, это... Про эмоции. Я все время вам говорю, вы представляете, что для лошади ударить ее кулаком? Ну, честно говоря, она и вообще этого не почувствует. Потому что я им всегда говорю, вы посмотрите, как они на природе играются. Говорю, лошадь огромная, полтонны, прыгает на другую, копытами ударяет, и это они просто играются. То есть ни у кого это не вызывает никакой. Более того, даже хлыстом ты не можешь так сильно ударить лошадь. Да, ты хлыст, когда всадник использует, это просто эффект неожиданности, где-то касание. Потому что ну, лошадь травоядное животное, и у нее где-то ее коснулось, она лучше отбежит, чем будет рассматривать, что это такое, это не хищник. Поэтому вот все эти истории там про жестокое обращение, про какое-то крошение зубов, я им всегда говорю, вы знаете, что вообще железо лежит там, где зубов нет у лошади, там беззубый край. Ну, и много таких вопросов, которые чисто надуманы. Ну, в таком случае надо запретить все, что есть в жизни, да? Ты не можешь в зоопарке содержать животных тоже против их воли.
2: Но я бы не сравнил. Мне кажется, что вот в спорте лошади, в принципе, отношение к лошадям, оно хорошее отношение к лошадям у Маяковского, мое любимое стихотворение.
4: Ой, вы не представляете, какое это. Для всадников это просто как дети. И обидеть лошадь. Вы знаете, я даже бываю чуть больше поработаю, я переживаю, что я что-то не...
2: Спасибо большое.
3: На такой ноте, да, мы закруглимся.
2: Инесса Меркулова, старший тренер сборной России по выездке, была у нас в гостях. Спасибо большое.
3: Спасибо.

0: Страна героев. Роман Яманов. Перед экипажем танка Т-80 стояла задача подавить огонь противника и дать нашим штурмовикам возможность закрепиться на одном из важных участков. Гвардии старший лейтенант Роман Яманов корректировал огонь танка. Враг ожесточенно сопротивлялся. В ход шли различные средства поражения. От минометов и противотанковых управляемых ракет до автоматов и пулеметов. Во время боя Яманов своевременно обнаружил пехоту и бронетехнику противника, стоящие на позициях. Приказ на их ликвидацию был отдан мгновенно. Старший лейтенант продолжил корректировать огонь из танка. Вскрывал опасные огневые точки ВСУ, вовремя перенаправлял на них залпы танкового орудия. Небо было наводнено вражескими дронами, оснащенными видеокамерами. Один из них попал в Т-80. Машина не могла передвигаться, а члены экипажа получили множественные осколочные ранения и ожоги. Несмотря на критическую ситуацию, танкисты продолжили сражение, чтобы любой ценой выполнить поставленную начальством задачу. Героические и профессиональные действия Романа Яманова и его боевых товарищей сломили волю противника и изменили конфигурацию сил на линии боевого соприкосновения. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности в программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве Сухуми, часть дня, в Челябинске 15. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны опубликовали данные о потерях противника в зоне боевых действий. Посол России прокомментировал задержание грузовых судов Швеции. Международный союз биатлонистов отказался рассматривать вопрос о допуске российских спортсменов. Подробности далее. В ВСУ за сутки потеряли более 365 военных и боевую бронемашину в зоне действий группировки войск «Восток». Об этом сообщила Минобороны России и добавила, что бойцы «Севера» улучшили тактическое положение и ликвидировали за прошедшие сутки свыше 200 украинских боевиков. А в зоне ответственности южной группировки противник потерял до 260 военных, бронетранспортеры производства Великобритании и США, а также 9 боевых бронированных машин. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции. Уничтожено более 220 украинских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Послу Японии в России Акири Мута заявлен решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьера Японии. Об этом заявили в МИД России по итогам вызова посла. Как уточняется, дипломаты указали на то, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми. А любые попытки Японии прямо или косвенно ставить под сомнение юрисдикцию России над островами неприемлемы и незаконны. Ранее Акира Мута прибыл в МИД России. Туда он был вызван после антироссийских высказываний японских властей в связи с поездкой президента Российской Федерации Владимира Путина на Итуруп. Задержание грузовых судов в Швеции политически мотивированы и являются нарушением международного морского права. Об этом заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев. Он отметил, что в международном праве нет такого юридического понятия, как теневой флот, а санкции Евросоюза не являются международными, одобренными Организацией Объединенных Наций. По словам Беляева, это наглядное подтверждение курса Швеции на противостояние с Россией и стремление нанести нашей стране наибольший ущерб. Как отмечает Беляев, шведские власти с конца прошлого года задержали в общей сложности 5 грузовых судов, в том числе с россиянами на борту. Международный союз биатлонистов не будет рассматривать вопрос о возвращении российских спортсменов на международные соревнования на конгрессе организации в сентябре. Об этом сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. 17-й конгресс Союза биатлонистов должен пройти с 17 по 20 сентября в Германии. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов российской и белорусской сторон. Организация также ранее не разрешила россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Милане. Неделя панды Катюши, приуроченная к ее дню рождения, стартует в московском зоопарке 24 августа. Об этом сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова. В московском зоопарке сейчас живет семья больших панд Жуи и Дин-Дин. Их дочка Катюша, которая в этом году исполняется 3 года. В рамках недели, приуроченной ко дню рождения панды, пройдет серия праздничных мероприятий. Акулова добавила, что гости зоопарка, помимо прочего, смогут познакомиться с Манулом Тимофеем, которому все СМИ ищут не Весту. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса. А больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: Так, сейчас
4: 13.04, да, правильно. У нас в Москве. Вторник сегодня, так. 2026 год.
3: Молодец, вот. Прекрасно.
4: Все, я запомнил, что сегодня у нас вторник, а не среда.
3: Блестяще. Лисо Хабалова, Алеша Тимофеев, все здесь. Так,
4: ну возвращаемся что? К теме, которую мы обсуждали в 12 часов дня.
3: Анонсировали.
4: Да, мы ее пока только анонсировали, а сегодня будем подробнее обсуждать. И у нас есть мнение наших экспертов по этим темам, для чего все происходит, для чего все делается.
3: Новости расскажешь?
4: Но Алеша Тимофеев, вот как раз хотел сказать, любит всегда говорить, надо сначала рассказать новости, потом он рассказывает. Как-то у него хорошо получается.
3: Ну, значит, российский Минздрав разработал порядок медицинского свидетельствования иностранных граждан, который вступит в силу со следующим месяца, с 1 сентября 2026 года. Значит, в документ регламентирует проведение медицинских комиссий, на предмет выявления ВИЧ и наличия ВИЧ-инфекции, опасных инфекционных заболеваний других.
4: Употребление наркотиков.
3: Употребление наркотиков, совершенно верно. Значит, необходимо будет проходить освидетельствование ежегодно. Теперь иностранцы должны будут пройти медкомиссию в течение 30 календарных дней, тогда как на, ранее на это отводилось 90. То есть теперь месяц, а раньше было 3 месяца. Значит, клиники теперь обязаны передавать данные о результатах анализа в МВД и Роспотребнадзор в течение суток. Оперативно тоже, ну, оперативность повышается. Значит, вот эти медицинские заключения будут формироваться исключительно в электронном виде. Это все, что касается нововведений, да, вот в этом приказе Минздрава.
4: Ну и также вот нашли информацию, что, оказывается, все-таки раньше не все иностранцы проходили эту медкомиссию, теперь вот абсолютно все.
3: Ну, тоже как будто бы странно. А почему раньше не все проходили? Ну, типа наличие ВИЧ, там, ну, наркотики и другие опасные инфекционные заболевания. Ну, как будто бы, как
4: всегда,
3: будто бы,
4: да,
3: это
4: согласна,
3: норма.
4: Как будто бы всегда
3: с
4: нужно
3: другой
4: было
3: стороны,
4: проверять.
3: Понимаешь, они же наверняка должны были сдавать эти документы, проходить эти анализы, когда, например, получали трудовое разрешение или трудовую книжку, правильно?
4: Возможно. Возможно, я вот на самом деле вот сейчас как раз сижу, печатаю, потому что очень хочется понять, что вот прям кардинально поменялось для иностранцев.
3: То есть,
4: вот,
3: если
4: что
3: раньше
4: медкомиссии
3: надо было проходить для получения трудового разрешения, то теперь все, насколько я понимаю, иностранные граждане должны будут получать вот это. Значит, смотрите, что еще.
4: Очень строгие штрафы есть.
3: Если у иностранца обнаружат опасную инфекцию или следы наркотиков, при обычном обращении за медицинской помощью больница также обязана передать эти данные силовикам в течение суток. Понятно, да? То есть не только при пересечении границы там, и при трудоустройстве, но даже если он находится здесь, пошел в поликлинику, ну не знаю, с чем-то, у него вдруг выяснили что-то другое, или употребление наркотиков, то теперь поликлиника или там медицинский центр, где он сдавал эти анализы, должна будет передать эти данные силовикам. Процедура проводится за счет, собственно, иностранного гражданина или работодателя. А проверка будет проводиться на ВИЧ, туберкулез, сифилис, лепру и гепатиты Б и С. За уклонение или просрочку медкомиссию. Штрафы.
4: Да, причем такие достаточно серьезные штрафы тут будут. Сейчас я как раз их нашла. От 50 до 100 тысяч рублей для граждан с возможным выдворением и до 1 миллиона рублей для юридических лиц.
3: То есть это те, кто выдает...
4: За уклонение или нарушение порядка медосвидетельств.
3: Ну, имеется в виду, кто раньше выдавал липовые справки. Липовые справки раньше существовали.
4: А, это ты думаешь липовые справки.
3: Ну, конечно.
4: А я думала, если, например, ты не сдал в 30-дневный срок эти анализы...
3: Угу.
4: То вот в этом случае...
3: Нет, ну это юрлица, когда мы говорим про юрлица, я имел в виду, вот это вот. Для клиник за выдачу липовых справок нарушение порядка вот до миллиона
4: до
3: рублей.
4: До миллиона рублей. Ну,
3: или
4: а для граждан,
3: приостановка,
4: да,
3: деятельности на 90, до 90 суток, на 3 месяца могут.
4: Да, также Вячеслав Володин сообщает о том, что количество преступлений в совокупности вместе со всеми принятыми правилами новыми, оно совершенными иностранцами снизилось очень сильно, почти в два раза снизилось количество преступлений. Ну, тоже сейчас найдем цифры, такая там, за полгода 2026 года зафиксировано на 40% меньше преступлений.
3: 14449 правонарушений. По сравнению, значит, на 40% меньше по сравнению с прошлым годом. Значит, почему это происходит? Ну, понятно, усиление миграционного контроля, ужесточение систем фильтрации, рост числа официальных депортаций, кстати, тоже сюда входит. Ну, то есть выдворять стали чаще?
4: В два раза чаще, с 8 тысяч до 16 тысяч человек. Вот за полгода тоже выдворили.
3: Да. Так, да, и еще одна важная статистика. На 18,2% снизилось количество преступлений, совершенных в отношении самих мигрантов. То есть не только мигранты стали реже совершать правонарушения, но и россияне стали реже совершать правонарушения вот в отношении мигрантов. На 20%. Там на 40%, здесь на 20%.
4: Давай вот так. Про болезнь мигрантов пока послушаем мнение наших экспертов, что они вообще говорят, почему это все происходит, для чего это все делается, как это все будет работать. Политик, историк, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Матвеев Михаил Николаевич.
5: Роспотребнадзор указывает в качестве причины заведения этих заболеваний из-за рубежа вместе с мигрантами. Российские медицинские учреждения в регионах тратят миллиарды рублей на оказание бесплатной медицинской помощи мигрантам. В Государственной Думе был принят пакет законов, который подразумевает, во-первых, то, что еще в странах исхода будут российские, подчеркиваю, российские медицинские учреждения проводить необходимые анализы, если человек является носителем каких-либо заболеваний, чтобы он вообще не оказывался в России. То есть это главная такая цель. Ну и, естественно, те, которые находятся в России, мигранты, они тоже должны проходить медицинское свидетельствование, причем данные будут передаваться в МВД, и в случае, если отсутствовать будут соответствующие выданные именно государственными органами документы медицинские, это будет безусловным основанием для депортации.
4: Слушай, я обратила внимание на формулировку носителем каких-либо заболеваний. Вот каких-либо, то есть это вообще любых или каких-то прям крайне серьезных, которые в перечне да, наркозависимость, ВИЧ и прочее.
3: Да. Значит, еще раз, кого обязательно коснется, кого не обязательно. Все трудовые мигранты, которые приезжают в нашу страну, независимо от срока пребывания, должны будут проходить вот эту процедуру. Иностранцы, которые выезжают более чем на 90 дней по нерабочим целям. Ну, что это может быть? Учеба, например, длительный туризм, лечение, ну, просто там к родственникам и так далее. Если больше, чем на 3 месяца, тогда нужно будет сдавать тебе вот эту историю и каждый год.
4: И каждый дополнительно.
3: Если ты, ну, в смысле, каждый год, то как будто бы это уже не туризм и не к родственникам, понимаешь, а полноценная жизнь. Значит, претенденты на статус. Разрешение на временное проживание или вид на жительство, например, ВНЖ, короче, или РВП, да, те, кто хотят получить, те тоже должны будут проходить вот эту медицинскую историю. Значит, кто не должен проходить? Для кого это не касается? Граждан Беларуси это не касается, им не нужно. Детей это не касается, в возрасте до 6 лет не нужно ничего подобного делать. Значит, дипломаты и сотрудники консульства, а также члены их семей, это их не касается. Сотрудники международных организаций, которые аккредитованы в России, это тоже их не касается. И если иностранец приезжает в Россию с деловым, туристическим или частным визитом на срок до 3 месяцев, это тоже его не касается. Ему не требуется сдавать анализы на ВИЧ.
4: Вот еще нашла более расширенную информацию про штрафы за отказ либо уклонение иностранца от процедуры. Предусматривается штраф от 25 до 50 тысяч рублей с возможным административным выдворением за пределы России. Кроме этого, в этом случае сократят срок временного пребывания в России. Если будет допущена просрочка уплаты штрафа, то последует его увеличение в 2 раза с обязательным выдворением. И вот здесь для должностных лиц 100-200 тысяч рублей штраф, и для юридических от 300 до миллиона. Да, да, да, да.
3: Хорошо. Так, у нас есть еще одно мнение, да?
4: Да. Про снижение преступности мигрантов. Вот. Директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников, Олег Владимирович Иванников.
5: По координации с правоохранительными органами были приняты необходимые законопроекты, регламентирующие нахождение мигрантов на территории России. Все это в комплексе привело к снижению преступности. Это конечный результат, который и требовался от консолидированной работы правоохранительных органов и Государственной Думы. На перспективу мигранты в России будут работать и будут полностью подконтрольны правоохранительным органам. Речь непосредственно о контроле за этими процессами, которые очень важны для российского государственного строительства. Тематика с миграцией будет развиваться исключительно в законном русле.
4: Вот, в целом все понятно. Мне кажется, многое из того, что мы уже сказали, здесь тоже было перечислено.
3: Ну да, можно в очередной раз сказать, что Дума, так сказать, не перестает работать. Сейчас выйдет осенью, опять будут принимать закон, направленный на борьбу с нелегальной миграцией. Ну вот много законов принято, так сказать, вот и отчитывается об эффективности принимаемых мер.
4: Да, на самом деле максимально, мне кажется, возможно, мы раскрыли эту тему сегодня, можно переходить уже к другим темам. Как обычно, здесь мы остаемся, ну, на этот раз будто даже не с многоточкой, да. А не с многоточием, а с точкой.
3: Хорошо, с точки сказали... запятой.
4: Ну давай, ну мы почти все сказали, запятая, потому что другая тема.
3: Да, погнали. Так, во-первых, поздравляем всех нас, потому что стартовал арктический форум, фестиваль «Арктика. Лед тронулся». «Арктика. Лед тронулся». В рамках этого мероприятия молодежного экологического форума фестиваля выступил зампред правительства, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который сказал, что в России разработают арктический стандарт качества жизни.
4: Да, для того, чтобы сделать Крайний Север привлекательнее для молодежи.
3: Ну, есть, кстати, уже арктический гектар, вот мы подумывали взять и воспользоваться этой возможностью. Как будто потому, что часть Карелии входит в Арктику, а там красиво и все такое.
4: Ну, я почитала, на самом деле это приятно, потому что для жителей вот этих северных регионов у них там будут установлены новые требования к медицине, к образованию, к жилью.
3: А возможно ли это, сколько денег на это потребуется и времени, узнаем у координатора экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцента Института общественных наук Президентской академии Александр Воротников с нами на прямой связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые радиослушатели, приветствую вас.
3: Амбиции и желания вице-премьера Чернышенко, который говорит, что вот разработают арктический стандарт качества жизни. Сколько времени потребуется для того, чтобы, так сказать, реализовать в полном объеме этот масштабный проект?
6: Ну, разработать стандарт – это недолго. В общем-то, понятно, да, что критерии, они понятны. Скажем, направления, которые учитываются в стандарте, тоже понятны, да, это, ну, условно говоря, жилье, экология, ну и так далее, да. Вопрос не в создании стандарта, вопрос его реализации.
3: Да. Сколько времени на реализацию может потребоваться? И потом, так сказать, это же еще, ну и в первую очередь, наверное, деньги, правильно? И откуда деньги, что это инвестиции?
6: Ну, вы совершенно правильно отметили. Деньги – это здесь определяющий фактор. Но первое, что я хочу сказать. На реализацию стандарта самого понадобится не так много времени, да? Ну, скажем, несколько лет. Второй вопрос – это финансирование этого стандарта. Ну, вот здесь, конечно, и будут проблемы, но я считаю, регионы в этом очень заинтересованы сами. Во-вторых, понимаете, привлечение молодежи – это для Арктики очень важный фактор. Молодежь должна не только остаться в Арктике жить, но и молодежь должна туда приехать. И вот как раз не зря вот... цифры там есть, из 60 регионов. А как показывают опросы, как показывает анализ, у современной молодежи есть желание работать, жить в Арктике. То есть, знаете, такая тяга героизма, она осталась у людей.
3: Ну, наверное, хотя, мне кажется, можно и поспорить. Почему? Потому что мы знаем отток населения, да, в том числе из этих регионов. Он же тоже существует. И это, в первую очередь, там касается молодежи. Вот помимо, просто хочется узнать, что бы вы отметили. Вот что, так сказать, в первую очередь должно послужить тому, чтобы наша с вами молодежь выбирала себе в качестве места для жизни и работы Арктику. Вот что там в Арктике должно появиться? То есть, когда мы просто говорим, там, экологические, инфраструктурные стандарты, в этом очень много, как бы, формализма какого-то, а вот какие-то примерные, может быть, понятные вещи?
6: Я вас услышал, но я с вами соглашусь немного. Во-первых, скажем, вот сейчас вот есть программа развития Дальнего Востока, да? И практически сейчас он уже Дальнего Востока остановлен. Вот, в Арктике в разных регионах ситуация разная. Где-то отток еще есть, где-то оттока еще нет. Но я хочу сказать, вот простой пример для вас будет, да? Существует такая программа «На севере жить». И молодежь активно в этой программе участвует. Очень сильно зависит от того образования. Когда молодежь может получать хорошее образование, не уезжая, то это для них становится привлекательным. Они задерживаются. Конечно, важнейшая проблема – это для молодежи. Это досуг, это проведение свободного времени. И вот, конечно, пока здесь, в Арктике, трудно с этим поспорить, состязаться с признанными центрами. Однако задача решается, и, в принципе, молодежь, тренд уже существует, молодежь остается в Арктике.
3: Александр Михайлович, а вот советский тренд... Значит, нужно ли учитывать с вашей точки зрения? Я имею в виду заработки на северах. Именно с таким, да, так сказать, произношением.
6: Я думаю, вот, что... Вы знаете, я с вами согласен, конечно же, его нужно учитывать. Все-таки, да, ты живешь в непростых климатических условиях, с худшим обслуживанием и так далее, медицинским. Надо платить больше. Но вот как сейчас показывает статистика, как показывают спросы, это для молодежи не определяющий фактор. Да, они заинтересованы, но это не самое главное. Они больше их интересует им высокое качество жизни с точки зрения досуга, проведения свободного времени. Чтобы не скучно было жить.
3: Справедливо. Но про деньги понятно, Александр Михайлович. Меня другое интересовало вот в качестве этого советского опыта. Когда севера рассматривались как нечто временное. Да? Я на Вачу еду, плачу, возвращаюсь, как хочу. Ну, в смысле, поехали, пожили, заработали денег там, а потом вернулись там или уехали жить в какой-то другой регион. Вот в этом смысле.
6: То есть вы говорите о вахтовом методе.
3: Совершенно верно, да, совершенно верно.
6: Правильно. Вот вахтовый метод, он тоже, в принципе, молодежи интересен. Работать, да, почувствовать, заработать денег. И, в принципе, по большому счету, уехать. Но, вот еще раз, я хочу подчеркнуть, что большинство желает жить в Арктике. Если они туда приехали, они уезжать не собираются. И, в общем-то, для них важно, да, вот, особенно если они туда с семьей приезжают, это для них принципиально важно. Привлечение семьи, дети, и семья становится северянами.
4: Я вот здесь Александра Михайловича могу поддержать, потому что у меня есть знакомые как раз, которые поехали туда, им предложили работу, они поехали, они сейчас с удовольствием работают, потому что они очень хорошо зарабатывают.
3: Но они останутся пока на пенсии,
4: что... Слушай, не
3: когда
4: знаю,
3: столкнутся с заболеваниями, которые,
4: я тебе
3: так сказать,
4: отвечу,
3: климат...
4: Они свободные люди, они ходят уже, ходили по врачам, все понравилось, все устраивает, то есть я не знаю, какие-то глобальные, если будут там заболевания, как будет этот вопрос решаться, Но, допустим, они свободные люди, они говорят о том, что если вдруг мы встретим здесь свою любовь и сможем завести еще и семью, то они могут даже остаться.
3: Вот этот фактор тоже, Александр Михайлович, давайте поговорим про него, про здоровье. Суровый климат. Там не столько, так сказать, инфраструктурно, социально, экологически, сколько климат в том числе давит на людей. Но природа просто такая суровая. Не каждый выдержит еще это все.
6: Ну, тут я с вами целиком и полностью согласен. Вот. Но вот я что хочу сказать. В современной Арктике уделяется огромное внимание именно здравоохранению. То есть по поручению президента, правительства, проблема обеспечения медицинскими услугами арктического населения решается очень активно. Угу. То есть при чем я хочу сказать, именно строятся современные лечебные заведения, где применяются современнейшие медицинские практики. И это вот, я хочу сказать, что во многих арктических поселениях, городах достаточно хорошо следят за здоровьем своих жителей. Конечно, в Арктике не все можно получить, но для этого существует центральная Россия, куда совершенно спокойно могут отправить людей,
3: чтобы получить.
6: Того, если у них возникают проблемы здоровья.
3: Спасибо вам большое, Александр Михайлович. К сожалению, время ограничено нашего прямого эфира. Александр Воротников, координатор экспертного центра проектного офиса развития Арктики, доцент Института общественных наук Президентской академии, был с нами на связи.

Рост цен на грузоперевозки. Контекст. Перемещение товаров по морям и рекам становится роскошью. И дело тут отнюдь не в антироссийских санкциях и борьбе с так называемым «теневым флотом». Блокада Ормузского пролива заставляет перевозчиков искать альтернативные маршруты. Это удлиняет путь и создает массу сложностей. Например, перегруженность других транспортных артерий. К тому же Панамский канал и крупные реки

0: свою торговлю. А это процесс сложный и болезненный, может быть даже эпохальный. Одним из самых перспективных направлений сегодня становится международный транспортный коридор «Север-Юг» от Санкт-Петербурга до индийского Мумбаи. Страница «Радиоспутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Россию и Мьянму многое объединяет. Страны выступают за развитие сотрудничества по разным направлениям. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Мьянмы. Он выразил надежду на то, что визит Мина Аун Хлайна в Москву придаст серьезный импульс к развитию межпарламентских связей.
4: Мы сторонники построения многополярного мира. Делаем с своей стороны все для того, чтобы отношения развивались на принципах взаимности, дружбы, невмешательства в дела суверенных государств, а также отсутствие двойных стандартов. Мы с своей стороны будем делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения, принятые на уровне глав государств.
3: Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл с официальным визитом в Москву 17 августа. Как ожидается, сегодня он встретится с главой российского государства Владимиром Путиным. Лидеры обсудят перспективы углубления сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Кроме того, запланировано подписание ряда двусторонних документов. Взрыв произошел ночью на заводе финской лесопромышленной компании в городе Иматра, которая располагается недалеко от границы с Россией. Об этом сообщает местный телерадиовещатель. Уточняется, что масло попало через ливневку в озеро Сайма. Сотрудники компании экстренной службы занимаются ликвидацией последствий аварии. Иматра находится примерно в 10 километрах от границы с Россией. Как уточняется, взрыв произошел около 2 часов ночи. Никто не пострадал. В результате аварии разлилось около 50 кубометров. Метров талового масла. Тушение пожара заняло около 2 часов. Россия и Мальдивы обсуждают запуск новых рейсов российских авиакомпаний между странами. Об этом сообщил Минтранс России по итогам встречи замминистра транспорта Дмитрия Зверева с министром туризма и гражданской авиации Мальдивской республики Мохаммадом Амином. Также стороны отметили устойчивый рост пассажиропотока между странами и рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, указано в сообщении. Памятник ликвидаторам и жертвам аварии на Чернобыльской АЭС открыли в Улан-Удэ. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Бурятия. На открытии памятника собрались представители власти, спасатели, участники ликвидации этой аварии, их родные и близкие. Почтив память героев чернобыльцев, присутствующие возложили цветы к новому памятнику.

0: памятником. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Причиной крупнейшей в истории атомной энергетики аварии стал взрыв на четвертом энергоблоке. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса на радио «Спутник». Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: 13.33, продолжаем прямой эфир. Всем еще раз добрый день, меня зовут Алеша Тимофеев. Я рад приветствовать гостя. Сергей Брикотин, политолог, редактор aftershock.news. Сергей, салют, здравствуйте.
3: Алексей, добрый день.
2: Сегодня, так сказать, в офлайн режиме. Так, ну что, ну все, стало известно, что посол Японии вышел из здания МИДа на Смоленской площади. Значит, что пишут СМИ? Ну, значит, Акира Мута, которого вызвали для разъяснительной беседы после того, как Токио выразил протест по поводу посещения Путиным Курильских островов. Ну, я напомню коротко, значит, сначала вызвали, не пришел, потом, так сказать, российский МИД отреагировал, и вот сегодня все-таки добрался до Смоленской площади Акира Мута. 22 минуты, посчитали журналисты, провел посол Японии в Москве, в здании российского МИДа. Отказался отвечать на вопросы журналистов. Ну, вот, в общем-то, все, что известно из этой истории. А такая, как бы, драматургия, такую, как будто бы, разгоняют журналисты.
3: Ну, я тут хотел бы отметить, что 22 минуты, это, ну, по сути, даже кофе не предложили попить, ну, и да, даже кофе не попил. Это говорит в целом об отношении между странами. И вот здесь, кстати, нельзя не отметить, в принципе, то, что сама Япония медленно, но стабильно деградирует. Если мы вспомним начало нулевых, то японские компании были в топе мировом, ну, то есть Sony, Toyota, тогда это были прям, ну, мировые лидеры безоговорочно. Вот. И экономика Японии на тот момент была второй в мире. Сейчас экономика Японии пятая, и она уже уступает российской. Вот, то есть стагнация со второго на пятое место очевидно. Но вместе с экономикой стагнируют институты власти, институты государства и дипломатия, это в первую очередь. В частности, если мы вот говорим про посла, да, то есть если посла вызывают в МИД, в государстве, где он находится, и он не приходит и не дает, ну, то есть полноценного развернутого ответа, это говорит о том, что не соблюдаются дипломатические протоколы. Это грубое нарушение дипломатического протокола. Если ты являешься послом, почему ты не выполняешь функции посла? Что ты тогда вообще делаешь? И это, ну, откровенно, как сказать, это даже не то, что неуважение к России. Это в первую очередь неуважение к себе, к своему государству, потому что они позорят себя тем самым. Вот. Ну и, конечно, деградация с точки зрения логики, это утверждает, что каким-то образом, почему-то Курильские острова могут каким-то образом принадлежать Японии, это вообще является, ну, абсолютно непонятной логикой.
2: Тут просто, Сергей, непонятно, в чем как бы деградация, поскольку, ну, это же в определенном смысле норма для международных отношений. Наличие спорных территорий. Наличие спорных территорий. Это есть, так сказать, и у нас, и у Китая, и у, ну, так сказать, нет, по-моему, стран там из 130, 150, у кого бы, так сказать, не возникал этот вопрос. И все время примерно там одно и то же происходит десятками лет.
3: Ну, в общем-то, вопрос с Курильскими островами, он, конечно, давний, но я хотел бы здесь отметить два факта, про которые японцам надо не забывать. Япония – это, во-первых, это остров, во-вторых, он горный остров. Угу. Поэтому там либо горы, на которых, ну, жить, в общем-то, крайне сложно, а те места, где города, почему японские города не сразу стремились вверх? Потому что у них мало равнинных территорий, где можно построить город. Соответственно, в случае атаки ядерными ракетами все мегаполисы с основной массой населения будут уничтожены. Причем количество времени, которое уйдет на уничтожение Японии в случае прямой агрессии, то есть это даже не десятки минут, это минуты. Сколько долететь ракетам до Японии? Ну, в районе 10 минут.
2: Но вопрос, откуда, так сказать, кто вы, почему мы... Вот. А почему мы вдруг об этом говорим?
3: Потому что Японии надо не забывать свое место. Почему-то все считают, что Россия точно не применит ядерное оружие, что она не будет применять стратегические вооружения. Из чего такая логика исходит? Вот мне это непонятно.
2: Из ядерной доктрины.
3: Ну, в общем-то, с одной стороны, да. Ну, хорошо, у нас пусть не будет ядерной доктрины. Но тогда мы можем рассмотреть другой вариант. Япония – это остров. И в целом у российские противокорабельные ракеты, и у России есть весь инструментарий, чтобы топить суда.
2: Не, ну так это, слушайте, ну я к чему как бы эти угрозы, они откуда берутся? Япония угрожает России или что? Или...
3: Япония себя ведет крайне неуважительно к России. То есть вот это, как посол себя ведет, то есть все вот эти выпады, вот само отношение к России в целом, в том числе претендование на территорию Курильской гряды, это, ну, в целом неуважение. Хорошо, что эскалации какой-то у нас не идет, но тем не менее они включили нас в список недружественных государств. Угу. Собственно говоря, после этого...
2: И в нашем списке недружественных государств тоже числится Япония.
3: Вот. Но это же не на ровном месте появилось.
2: Ну, не на ровном, конечно. Вот. Да.
3: Поэтому отношения ухудшаются. Они хотят их дальше ухудшать. Ну, то есть послы не являются, да, то есть вводят против нас санкции. Они хотят дальше ухудшать. К чему это приведет? Ну, то есть приведет это вот к чему? Итоговый, да, результат. Если не договариваться, если не вести дипломатическую скучную работу.
2: Ну, а значит, а угрозы, с вашей точки зрения, способны привести к нормализации отношений? Вы говорите, Япония должна, значит, знать свое место, понимать и прочее, прочее.
3: Она должна разговаривать с Россией на равных. Во-первых, у нас крупнее экономика, чем у Японии. Больше населения. У нас крупнее территория, и почему Япония позволяет себе такое отношение к России? Ну, надо все-таки возвращаться в реальный мир, а не жить в каком-то информационном пространстве, где играют в первую очередь инфоповоды. И вот, например, в частности, недавно, буквально дней 10 назад, я публиковал материал. Соответственно, японский разведчик следил за нашим дипломатом, который находился в Японии, собирал на него данные агентурные. Это теперь замминистра у нас. Вот. Почему они себе такое позволяют?
2: Ну, что, так это нормальная практика. А что удивительного в том, что за элитами стран, которые в любой стране, вы что думаете, у нас не...
3: Ненормально здесь, я объясню, что. Ненормально здесь то, что он работал дипломатом, это тоже нормально. Да, это как бы все знают, что разведчики работают дипломатом, ну, под официальным прикрытием. Да. Ненормально то, что он попался. То, что хакеры у спецагента с компьютера скачали материалы, где это все отображено. Вот это ненормально. Это опять же к вопросу деградации, да, института власти. Когда у, извините меня, агента скачивают хакеры с компьютера компрометирующие материалы, вот это позор. Более того, позор, что там еще было и детское порно. Ну, что в России, что в Японии, за это следует уголовное наказание, интересно. Я сейчас могу неправильно выговорить его имя, но Аяхори, нет, не выговорю, не буду врать. Но наш МИД даже делал по этому поводу заявление тоже. Поэтому вот здесь деградация. И это идет в целом по государству. Я даже сейчас не возвращаюсь к вопросам экономики. Да, там можно констатировать, что у Японии промышленность сократилась по сравнению с максимумом 2007 года, внимание, на 24%. Вы представляете, какой уровень деградации промышленности у Японии?
2: Значит, номинальный ВВП. У нас 2,6, у них 4,4 триллиона.
3: Это номинально, если не по паритету покупательной,
2: да,
3: способности.
2: Доходы бюджета...
3: Не-не-не, ну давайте тогда по паритету
2: покупательной.
3: Да. В номинальном, извините, это экономикс и выпускники MBA. То есть это, ну, я это не рассматриваю.
2: Ну хорошо, Тойота, крупнейший автопроизводитель мира, несмотря ни на что.
3: Росатом, ну, ведущая компания.
2: Ну, значит, мы же не то дело не в не. Дело не, не, не ну, можно мериться. Ничего плохого в том, чтобы помириться экономиками, как бы нет.
3: Просто у нас экономики смотрите, заточены на разные вам,
2: Сергей,
3: виды
2: вот смотрите,
3: продукции.
2: Хорошо, значит, вот вы, вернемся там на 2 минуты назад. Нас больше, территория больше, мы мощнее, поэтому, значит, нас надо уважать и прочее, прочее. Как бы с такой позиции силы немножко? Ну, хорошо, значит, а если Китай, например, и США будут подобное говорить наш адрес? Китай скажет, нас больше, значит, экономика сильнее, поэтому давайте-ка уважайте нас и прочее, прочее. Вот в таком ключе.
3: А кому Россия относится неуважительно?
2: Нет, вы просто...
3: Какому государству?
2: Еще раз, вы требуете от Японии с позиции силы, чтобы они помнили. Мне кажется, это такая как бы тупиковая ветвь размышлений. Но угрожать стране чужой. Вот мы сидим в студии, говорим, да пусть они знают свое место, иначе, так сказать, мы... Это вообще это такое, как бы можно подтянуть грамотными юристами к призывам там о войне, понимаете? Уголовная статья существует на этот счет.
3: Я здесь констатировал два факта. Отношения с Японией деградирует по инициативе японской стороны. Япония вводит против нас санкции, она поставляет, пусть не летальные, но вооружение. Соответственно, это абсолютно деструктивное поведение в отношении России.
2: Угу.
3: И это идет ухудшение со стороны Японии. У меня тезис звучал как? Если вы хотите дальше ухудшать отношения, в том числе да, так неуважительно относиться к вызову в МИД, вы к чему хотите привести в итоге? Ну, то есть, на Украине же начиналось ровно с того же. И, как мы сейчас видим, процессы в Европе идут все к одному же. То есть, вы, если не вести переговоры, не снижать накал, вы к чему придете?
2: То к есть, разрыву отношений просто не будет ни дипломатических миссий,
3: ни обмена культурами. Ну, дай бог, чтобы только отношения разорвались, а не было военных действий.
2: Угу.
3: Причем, ну, в какие-то моменты времени этот вопрос стоял прям даже актуально.
2: В этом году состоялся юбилей на российско-японский фестиваль, кстати, несмотря ни на что, в Токио, и приезжали наши артисты и так далее, то есть на уровне на таком не политическом контакты остаются, слава богу, и хотелось бы, чтобы они крепли, чтобы, и, может быть, они остановят эту деструктивную, это деструктив, да, в международных отношениях.
3: Я, в частности, 9 лет прожил на Сахалине, работал в компании «Сахалинская энергия», это совместное предприятие Shell и «Газпром» было, но там 22,5% акций принадлежало как раз Mitsui и Mitsubishi. Uh-huh. И вот японские акционеры, там они прям, собственно, со мной на этаже сидели, представители японских акционеров. Вот, и насколько я знаю, они, по-моему, так и остались в акционерном составе. Поэтому, ну, такие точки, они остаются, и я надеюсь, что их будет становиться больше.
2: Ну да, чтобы действительно не довести до какой-то черты очень...
3: И если говорить про СПГ российский, с проекта «Сахалин-2», они его до сих пор также покупают. Но я дать должно, весь проект «Сахалин-2» был во многом построен на деньги японских инвесторов.
2: Угу.
3: Технологии Shell, там, американцев «Марафон», ну, а с непосредственно инвесторами выступали японские банки. То есть, и вот таких проектов надо, чтобы было больше, чтобы происходил культурный обмен, связи между государствами. А то, как ведут, я же акцентировал внимание, то есть, это поведение посла, когда он не явился в МИД, это что такое было?
2: Но мы же не знаем, что там причина. Он говорит, типа, там, уважительные причины. Мы не знаем, но мы же не знаем с вами, почему он не явился. Если это такой политический демарш, как бы политический шаг, тогда странно, почему он пришел, типа, на следующий день. Ну, как будто бы. Тогда нужна последовательность какая-то.
3: Я в своей практике столкнулся с тем, что у нас шелловские акционеры, мне в счете в итоге, когда проект у меня менеджер закрывал, они мне написали, ну, то есть проект завершается, 250 тысяч долларов, бюджет был 500, перезаложили, окей. И мне пишут, 50 тысяч, а вы ищете другие штуки.
2: Угу.
3: Вот. Мы эту сумму им так и не подтвердили, я просто уволился через полгода. Ну, вот полгода шла катавасия. Вопрос в том, что если бы они мне представили распечатку, я с них требовал description этих расходов.
2: Угу.
3: Говорю, что это такое, потому что мы смету не... Ну, на самом деле уже дело принципа было.
2: Угу.
3: Но если бы они представили схему расходов, мне бы ничего не оставалось, как бы... То есть неуважение в данном случае к нам, как российским исполнителям, было в том, что они даже не удосужились сделать расшифровку вот этой суммы. Извините меня, 50 тысяч для нефтегазовой компании – это небольшая сумма. Но по факту в любом российском городе, некрупном, на эти деньги можно купить однокомнатную квартиру.
2: Угу.
3: И вот так вот просто подмахнуть, Нет, я не подписывал. Точно так же и в этикете. То есть, извините, если вы говорите уважительная причина, но скажите, что у посла была температура. Потрудитесь медицинскую справку вашим японским медикам сделать. Представьте, это объяснимо, нормально, это рабочая ситуация. Но когда говорят, я был важен, у меня были какие-то уважительные причины, почему я не пошел, значит, не сделать объяснение в МИД России – это неуважительная причина. Ну, извините, я тут с вами не согласен.
2: Не знаю. Я к тому, еще раз, у меня нет знаний и фактов, почему он там попал.
3: Ну, я тоже не являюсь по факту дипломатическим работником. Да. Да.
2: Есть ли там какие-то, так сказать, кто там должен был пойти вместо посла? Наверняка же это там тоже, да, каким-то образом регламентировано. Там, так сказать, ну хорошо, сегодня явился. 22 минуты пробыл, кофе, ну, действительно, навряд ли попил. Да.
3: Вот значит, у вас в студии меня, кстати, кофе напоили.
2: Да, вот, видите. Но потребовалось меньше, чем 22 минуты.
3: Конечно.
2: Значит, смотрите, еще в этом регионе тогда побудем. Россия и Китай работают над созданием дрона-порта в Приамурье. Амурская область при содействии, простите, Минтрансов России и КНР, а также Росавиация работает над созданием некого грузового хаба беспилотников и автомобильных беспилотных грузоперевозок по мосту через Амур. Об этом говорит губернатор региона Василий Орлов.
3: Угу. Я, кстати, был в Благовещенске в этом году уже дважды, так получилось, то есть, что я был дважды в этом году в Благовещенске, и там есть действительно один мост, который вот строят, причем на весну.
2: Построили же уже.
3: Уже построили, его не запустили в промышленность. Ну, по крайней мере, я когда был, он еще не был запущен, и плюс кабинки. Вот. А мост можно как Хайхэ, Хуанхэ. Ну, в Китае проехать по мосту, который вокруг едет, 2 часа, но, в принципе, там тоже недалеко. И просто, ну, такой факт, опять же, да, у нас, конечно, таможню построили, здание, видно, современное, но со стороны Японии какая таможня?
2: Китая.
3: Да, Китай, извините, оговорился. Там просто огромнейшее здание, то есть, если вот так вот, ну, рассуждать, ну, как минимум несколько баскетбольных площадок в одном из зданий будет. А там таких зданий 3. То есть, представляете, объемы, это еще там как минимум 2 или 3 этажа. То есть, китайцы даже более перспективно смотрят на эту переправу, на мой взгляд, чем мы. И это позитивное как развитие отношений между двумя государствами. А с точки зрения того, что это беспилотная система, здесь, в общем-то, крайне логично, на мой взгляд. Почему? Потому что со стороны Китая он является абсолютным лидером в создании комплектующих для беспилотников. Ну, что греха таить, на СВО обе стороны воюют дронами с китайских комплектующих.
2: Да, весь мир сейчас, да.
3: Вот. Но, с другой стороны, комплектующие – это хорошо, но ими надо уметь пользоваться. И с точки зрения накопленного опыта, базы, именно компетенции по использованию беспилотников, у России, ну, наверное, на текущий момент в узкой нише, но, тем не менее, один из наиболее полных опытов. У ВСУ, конечно, тоже такой опыт накоплен, но там надо понимать, что они пользуются данными американцев, техника там где-то британская, где-то еще, работают инженеры из разных стран, между собой они не очень делятся. А у нас это все-таки комплексный опыт, и здесь...
2: Вот я хотел спросить, комплексный или все-таки... Ну, применение в условиях там боевых действий беспилотников, это же особая такая штука назначения, насколько она применима в условиях хаба транспортного, да, чтобы поднять, перевести, там, поставить и прочее, прочее.
3: Вот здесь именно боевой опыт, он более ценен. Объясню почему. Я когда в детстве занимался спортом, много лет занимался ручным мячом, я бросал на год. Я когда вернулся, команда очень сильно обновилась, и на тренировках там первый месяц мы играли, ну, я был такой, даже не середнячок, где-то, ну, как бы формы не хватало, то есть мяч не давали где-то, да. А вот, ну, когда мы приехали на соревнования, до этого я был капитаном, когда мы приехали на соревнования, я опять заиграл, да, потому что у меня был опыт боевой опыт участия в соревнованиях, где ты вот не тренировка, все свои друг друга знают, а именно ты играешь против незнакомых тебе сильных противников. Точно так же... Введение боевых действий на СВО – это боевой опыт. И он ценен именно тем, что ты можешь годами одно и то же как бы репетировать. Но если ты не ездишь на соревнования, читай на СВО, да, на проверку, этот опыт, он не такой ценный, как именно боевой опыт. И вот здесь, я же четко сказал, что в узкой нише у нас накоплен качественный, полноценный опыт, более комплексный, чем у любой другой страны в мире. С этой точки зрения применения вот этого опыта в беспилотной системе, оно, на мой взгляд, логично. Два государства, там первая, четвертая экономики мира между собой, почему бы не налаживать вот эту торговлю товарами. Да, это логично, и, надеюсь, это будет развиваться, насколько это возможно, быстро. Причем со стороны Китая вот все терминалы, все там просто какие-то они колоссальные, очень большие.
2: Здесь, конечно, все равно вот любопытно, это же такой уникальный новый опыт вот этого, значит, ну, представляете, беспилотный хаб. Ну, действительно, все роботы, да, по воздуху, значит, отправляют какие-то малогабаритные грузы, вот эти фуры без водителей, значит, привозят какие-то, ну, такая футуристическая картинка как будто бы рисуется.
3: Ну, с одной стороны, футуристическая, с другой стороны, все технологии, они уже есть. Угу. Ну, у нас между Питером и Москвой уже ходят фуры беспилотные. Как бы это тоже факт. Ну, водитель сидит, но фура идет беспилотно. Вот. Надо делать дальнейший шаг, потому что эффективность экономики в целом, она измеряется в том, сколько один человек может делать выработки на душу населения. В этом эффективность.
2: И вот когда, кстати, про диспропорции тоже говорили по площадям, ну ведь понятно, почему там больше. Потому что оттуда везут сюда в основном товары. А мы что вот помимо энергии там, да, через Монголию можем везти в Китай?
3: Ну, смотрите, здесь надо, Алексей, сразу отметить разные принципы экономики. В России ширпотреб, он исторически, массовый рынок, он не развивался. У нас есть несколько к этому причин. У нас в России нет ни одного глубоководного, не замерзающего порта. Угу. Ну, в центральной части России. То есть Балтика, да, надо плыть, там выплывать долго. Черное море, то же самое. Давайте посмотрим, что у Китая. У Китая, у них прекрасные эстуарии рек, у них равнинные территории, где можно развивать всю инфраструктуру, то есть доки, как бы порты, мощности. Это все строится в эстуариях рек. У нас просто в принципе такого не было, места нигде. Второй момент. В России, против России первые санкции ввели в 13 веке. И с тех пор мы всегда жили под санкции. А что требует ширпотреб? Это массовый рынок вложения. У России изначально она не была никогда заточена на ширпотреб. Угу. Мы всегда делали товары, которые высокотехнологичные, ну, как минимум в последнее время, когда стоимость перевозки, она снижается по сравнению со стоимостью товара. Атомные реакторы, военно-промышленный комплекс, ракеты, ну, конечно, самолеты.
2: Спасибо. Спасибо. Политолог, редактор Aftershock.news Сергей Брикотин был в гостях.

0: Страна героев. Ростислав Бойченко. Начальник радиостанции сержант Ростислав Бойченко выполнял важнейшие задачи по обеспечению связью наших мотострелковых подразделений. Противник накопил силы в надежде на прорыв российских рубежей. В качестве артподготовки использовал американские системы залпового огня «Хаймарс». После обстрела радикалы начали наступательные действия под прикрытием артиллерии и минометов. Радиостанция сержанта Бойченко получила повреждения. Связь нарушилась. Это грозило дальнейшими проблемами. Ростислав оценил сложившуюся ситуацию и принял решение спасать критически необходимое оборудование. Под плотным огнем он вывез радиостанцию из зоны поражения вражеских огневых средств. Находясь в безопасности, Ростислав Бойченко в кратчайшие сроки восстановил ее работоспособность. Настроил на нужные частоты. Командиры смогли продолжить руководить боевыми действиями наших защитников по отражению новых атак. В результате грамотных слаженных действий и устойчивой связи российские войска вынудили противника отступить. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, сержант Ростислав Бойченко был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Life. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: 2 часа дня в российской столице. В Самаре на час больше, в Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Какое решение Киева Москва считает безрассудным шагом? Под каким флагом атакован танкер в Черном море? И где пройдет фестиваль уличных театров? Об этих и других темах подробнее далее. Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, все детали планировавшегося визита были проработаны. Россия дала свои гарантии, однако Киев пригрозил, что не ручается за безопасность Гросси. Захарова добавила, что Москва считает это решение Украины безрассудным шагом. Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море в понедельник. На судне начался пожар, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к владельцу судна. В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что танкер «Скирос», принадлежащий греческой компании, подвергся атаке после погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. По словам источника агентства, экипаж не пострадал, он эвакуировался. Судно шло под флагом Либерии. Удар израильской авиации по военному аэродрому Абу-эт-Ухур провинции Идлиб на севере Сирии является неоправданной агрессией и грубым нарушением суверенитета страны, говорится в заявлении Сирийского министерства иностранных дел. В ведомстве назвали произошедшие опасные эскалации, угрожающие безопасности и стабильности региона. Фестиваль уличных театров «Иллюзион» представит 13 постановок от коллективов со всей России в Губкине Белгородской области 4 и 5 сентября, сообщили РИА Новости пресс-службы театра. Фестиваль представит 13 постановок, полюбившиеся жанры и неожиданные открытия, новые театральные коллективы. Вход на фестиваль свободный. Он откроется моноспектаклем «Двойное непостоянство» с участием артиста цирка «Дю Соле» Андрея Кислицына. Постановка состоится на сцене Дома культуры «Форум» 4 сентября. На следующий день зрители смогут увидеть спектакли театров Москвы, Ростова-на-Дону, Воронежа, Севастополя и Королева в парке «Лесопляж». На мероприятии «Семейный театр «Енот и Маша» представит новый формат. Каждые 10 минут в шатре будут идти короткие спектакли с куклами на запястье. Ректором высших курсов сценаристов и режиссеров назначен Владимир Хотиненко, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов. Там уточнили, что решение было принято в том числе на основании заявлений Веры Сумяновой, возглавлявшей курсы с июня 2010 года по июль этого года с просьбой освободить ее по собственному желанию от занимаемой должности. Президент турецкого Галатасарая Дурсун Азбек в разговоре со своим ближайшим окружением заявил о приобретении российского полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает портал «Фанатик». По данным портала, Азбек сказал, что Батраков был главной целью их скаутской службы. Он нравился и тренеру клуба. По его словам, скоро все увидят, насколько качественного футболиста приобрел турецкий клуб. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну, давайте начнем. Ну, забавная ситуация. Я такие вот новости люблю. Посчитали, наконец, сколько или во что обходится русофобия. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс потребовал съезд, ну или попросил, я не знаю, что там, какая была тональность этого изречения, 7 миллиардов евро на 7 лет, как в качестве компенсации за разрыв связей с Россией. В частности, было сказано, что мы рассуждаем о помощи Украине, а сами являемся жертвой. У меня там есть вот несерьезная часть вопроса, а потом серьезно. Вот как бы вы на это посмотрели? Ну, наверное, самое логичное, примитивное, линейное было бы спросить, они прозревают? Но нет же.
3: Почему они, собственно, должны прозревать? Они проводят последовательную политику. Значит, вполне разумное, кстати, обращение в ЕС. Есть богатые страны, которые, собственно, Европейским Союзом, его политикой и руководят, которые, собственно, и пришли с Соединенными Штатами к консенсусу по поводу разрыва этих самых связей. И хотя, безусловно, прибалтийские государства тоже в этом плане проявляли, значит, инициативу, но как, они же все союзники. Да, ну, надо поддержать союзников своих, тем более они находятся, можно сказать, на линии фронта. От них беспилотники к нам летают. Глядишь, туда что-нибудь прилететь может. Вот, и действительно, для ЕС 7 миллиардов это ничто. А для Латвии деньги. И они много потеряли, у них железная дорога практически обанкротилась, можно сказать. И Рижский порт, в общем-то, можно сказать, уже и не порт, по сути дела, потому что, ну, не работает он активно, да, как порт. Вот. А для такого маленького государства, как Латвия, в общем-то, даже один Рижский порт – это существенно. Это для России, у которой портов много, да, и выходит она там к половине океанов мира, значит, для нее может быть падение оборотов одного порта не так существенно. Тоже, кстати, существенно для какого-нибудь региона, да? Но не так существенно для всего государства. А для такой страны, как Латвия, это весьма существенно. Ну и как Европейский Союз не заинтересован в том, чтобы Латвия обанкротилась, чтобы там дестабилизировала социальная обстановка там, и так далее. Значит, соответственно, надо помогать.
2: Ну, а тогда вопрос логичный, продолжение. То есть, но число таких вот, таких ситуаций, при котором требуется какой-нибудь одной стране вот такая помощь, оно ведь увеличивается.
3: Ну, слушайте, всегда...
2: Вот там и Сеута, да?
3: Конфронтация или как... всегда дорого стоит всем. Мы же тоже несем издержки, и немалые издержки от этого. Вот, и они несут, значит, они, собственно... Издержки мы потому и несем, и мы несем издержки, и они несут издержки, что мы считаем, что мы добьемся мира, который будет нам выгоднее, чем тот, который предлагает нам Запад. Да? Они считают, что не добьются мира, который будет им выгоднее, чем тот, который предлагаем мы. То есть они сознательно идут на эти издержки и потери для того, чтобы потом получить больше. Значит, ну, понятное дело, что здесь, в общем-то, игра практически с нулевой суммой, да? Ну, хотя нет, тоже не с нулевой, потому что...
2: И знаешь, что прерываю, а разве они не считают, что они развалят нашу страну и, значит, на, вот, на развалинах поимеют то, что позволит...
3: Ну, считаю, так я и говорю,
2: но что... Но мы-то не считаем, что они должны там развалиться, мы погибнуть,
3: считаем.
2: Умереть.
3: Почему?
2: Или считаем?
3: Мы тоже постоянно пишем, что ЕС на грани распада, что в Соединенных Штатах очень тяжелая внутренняя ситуация, ну, далее, это правда. И они могут распасться, и что мы по этому поводу сильно переживать будем. Но по поводу Соединенных Штатов, наверное, будем переживать, потому что распад ядерного государства – не самая большая радость. А распад Европейского Союза для нас, в общем-то, открывает новые возможности. То есть нельзя сказать, что это для нас однозначно позитивный момент, да? То есть, ну, ситуация спорная. Но она открывает новые возможности, то есть из этого можно выйти на какой-то позитив. То есть у нас появляется возможность в двустороннем порядке выстраивать отношения с европейскими государствами, с той же самой Восточной Европой, со многими. Сейчас Европейский Союз этому мешает, потому что он является основным проводником общей внешней политики. И отклонения от этой общей внешней политики возможны на национальном уровне, но не такие существенные, как... нам хотелось бы. Поэтому мы не исключаем возможность распада западных союзов, западных государств. Кстати, а чем для нас плох, например, распад НАТО? Это военный блок, который несет нам угрозу. Он находится, собственно, на наших границах. Он же не против Марокко создан, да?
2: Против Ирана, они говорили. Да. Ракеты поставили в Румынии.
3: Ну да, они, это Соединенные Штаты ставили по своей инициативе, размещали противоракетные комплексы. И опять-таки было понятно, что говорить можно все, что угодно, значит, но вот сейчас не воюют с Ираном, я что-то не слышал, чтобы задействовались стартовые площадки или радары, которые размещались в Чехии, в Польше и в Румынии. Почему-то все задействовано было в районе Персидского залива, то, что против Ирана использовалось. Да? Значит, то есть понятно, что это, в основном, что это против нас, и понятно, что мы не будем переживать, если этот военный союз распадется. Будет меньше угрозы для нас с каждым государством в отдельности. Выстраивать отношения в военно-политическом плане тоже проще. Вот, так что не только они хотят, чтобы мы, кстати, распались. Мы не настаиваем на этом варианте, но и они не настаивают. Они говорят, сдавайтесь и не распадайтесь, пожалуйста, оставайтесь целыми, но выполняйте наши указания. Значит, тоже же для них это не единственный вариант, на который они работают. Они согласны на то, чтобы мы просто, значит, перешли в подчиненное положение и даже смогут с толком нас использовать тогда против Китая. Ну, с толком для себя, разумеется. Так же, как они использовали против нас Украину. Смотрите, они не против того, чтобы она осталась целой. Они не против того, чтобы она распалась. Они не против того, даже, чтобы она вообще исчезла. Но не нанесла максимальный вред России, пока она может это делать. Значит, то есть вариантов много, которые можно прорабатывать, с которыми можно работать. И в отношении нас тоже прорабатываются разные варианты. Потому что никто не может заранее предсказать, каким образом закончится какая-то очередная конфронтация или эскалация на глобальном уровне, тем более, когда в нее задействовано огромное количество государств, периодически они переходят со стороны на сторону там, и так далее. Ну, просто даже Советский Союз, да, например, экономически уничтожали, ну, как минимум, лет 30-35. Это если брать послевоенное только время. Если все его существование, то лет 70-70.
2: Ну, в общем, всю историю.
3: Да, да, значит, и, в общем-то, его распад, падение, не в последнюю очередь результат не только внешнего давления, хоть и внешнего давления тоже, но и совершенных внутренних ошибок. Значит, поэтому распад такой экономической общности, как сегодняшний коллективный Запад, которая в разных формах просуществовала более 300 лет, начиная с эпохи великих географических открытий, по сути дела, то есть с конца 15 века.
2: А вы их как одно целое рассматриваете?
3: А вот с конца 15 века они и есть одно целое. Они выстраивали колониальные империи, значит, с того момента, и современный Запад как раз является наследием и результатом именно политики, которая проводилась вот, ну, где-то даже не с самого конца, ориентировались там с 450-460 года, когда вначале португальцы начали искать путь в Индию вокруг Африки, потому что им левантийскую торговлю зарубили турки. А потом с той же целью испанцы, англичане, французы отправились через Тихий океан в Америку. Да? То есть вначале же тоже в Индию был Колумб. Да? Значит, а потом обнаружили еще целый континент. И, собственно, за счет эксплуатации этого самого континента Америки, за счет эксплуатации африканских и азиатских колоний, был выстроен современный Запад. И современный Запад действительно должен рассматриваться как единое целое именно с тех пор. Потому что до того, как у него были разные интересы.
2: А из-за тебя про то, что они успешно друг друга убивали много раз.
3: Ну и что?
2: Это ерунда. Милый бронец только тешит.
3: Послушайте, вы знаете, сколько у нас было княжеств, это, по сути дела, западное королевство, в которое воевали друг с другом и резали друг друга похлеще, чем некоторые пришельцы. Значит, тоже же это самое, убивали, такие времена были.
2: Значит, ну, в принципе, если, я, конечно, не историк, но...
3: Мы говорим, что мы одна цивилизация, да, христианская цивилизация, но мы друг друга убиваем, значит, мы это самое, мы говорим, что мы одна православная русская цивилизация, но мы друг друга убивали на протяжении, там, и 11-го, и 12-го, и 13-го века, и 14-го века. Последняя феодальная война в Великом княжестве Владимирском и Московском закончилась в 15 веке. когда был ослеплен Василий Темный, потом, по сути дела, только Иван III закончил феодальную войну.
2: Ну, вот я о нем и хотел упомянуть, да.
3: Значит, это не так давно. Это гражданская, по сути дела, война в нашем государстве. Она, с одной стороны, это процесс становления государства, но, опять-таки, это война за то, каким оно должно быть, каким, как оно будет выглядеть. Это будет там, феодальная республика вроде Речи Посполитой с выборным монархом, да, это будет жестко централизованное государство, абсолютное там, или сословное в начале монархии так, там, и так далее. Значит, то есть нет ничего удивительного в том, что значит, кто-то друг друга убивал, но при этом он составлял единую цивилизацию. А по сути, Китай, значит, постоянно распадался то на 3 государства, то на 5, то на 7, то далее. Тоже друг друга убивали. И вся эта история, там, последний раз война в Китае, самое, он распался на несколько враждующих провинций, это же начало 20 века, после падения цинов. Значит, совсем вот рукой подать. Закончилась эта гражданская война, кстати, уже в 50-м году, в 49-м-50-м году. А остатки ее сейчас, Тайвань, Китайская республика, да, и КНР, два враждующих государства между собой. Это и оба китайские государства.
2: Да, там, Гонконг они... совсем недавно еще был, да.
3: Ну, Гонконг был британской колонией, да, он вошел в Китай в качестве, кстати, особой территории, да, с особыми правами. Значит, а здесь два полноценных государства. От того, что Китай не признает Тайвань, а Тайвань не признает КНР, да, от этого же суть дела не меняется. Они реально, у них есть органы государственного управления, вооруженные силы, и даже не, Тайвань путем... значит, торговых представителей, да, он поддерживает, по сути дела, дипломатические отношения с теми странами, с которыми у него формально они разорваны. И это прекрасно знают в Пекине, значит, и самые тайваньцы этого не скрывают, что их торговое представительство, по сути дела, используется не только как торговое представительство, но и как выполняют функции посольства, консульства и так далее. Вот, так что...
2: Ну вот теперь важен, вот тут разобрались, важен такой вопрос. Можно измерять успех по-разному, да, можно в количестве, так сказать, убитых противников, можно в количестве занятых населенных пунктов или отвоеванных квадратных километров, но в принципе, ну мне еще, так сказать, 3 года назад казалось, что война, она более глобальная, вот даже вот в этой украинской части. Вот в данном случае... Учитывая, что вот некие вот брожения имеются в странах ЕС, вот эта война из мора, она сейчас как с вашей точки зрения идет? Кто вот на этом фронте преуспевает, а кто проигрывает, ну, если кто-то преуспевает?
3: Пока что никто не считает себя побежденным. То есть Запад согласен с тем, что он проиграл украинскую кампанию. Но для него это не катастрофа и не проблема, потому что Украина это... как минимум бывший кусок России. То есть Запад в это дело вкладывал только материальные ценности, да, а деньги в основном. А война, по сути дела, шла русскими руками против России же. Значит, и даже материально-техническая база, пусть недостаточная, пусть наполовину разрушенная уже к началу, к 22-му году, да, но это материально-техническая база, которая создавалась при Российской империи, при Советском Союзе, которую Украина и Запад коллективно тоже использовали против России. Чего они по этому поводу должны серьезно переживать? Ну, не будет Украины. Да, ну, невелика потеря. Значит, это не только не Франция и не Германия, это даже не Польша и не Прибалтика. Тех они еще как-то считают своими. Значит, второстепенными, да, но своими. А здесь, ну да, взяли кусок России, значит, бросили его в Россию уже. Ну, Россию разбить не удалось, разбили Украину, Россию поцарапали. Все равно мелочно приятно. Значит, то есть сейчас они собираются вести эту войну на истощение дальше. Они ищут возможности, во-первых, обеспечить России в дальнейшем такое, участие в каких-то боевых действиях. Хоть по периметру собственных границ, хоть где-нибудь подальше. Ну, конечно, лучше на собственных границах, да? Для Запада лучше. Значит, но любая война, опять-таки, это расходы. значит, это потери, в том числе материальные потери, это нагрузка на экономику, это искажение экономики. Значит, поэтому для войны на истощение и, собственно, боевые действия тоже используются. То есть они не планируют победить на поле боя, они планируют использовать обычное военное столкновение, значит, для того, чтобы усилить свои позиции в войне на истощение. Значит, они, вот если мы посмотрим, да, на то, как работают их санкционные пакеты, значит, они на протяжении уже с 2014 года, а с 2022 они за это взялись плотно, значит, они пытаются адаптировать уже введенные санкции к реальной обстановке, то есть сделать их менее болезненными для себя и более болезненными для нас. Они вводят вторичные санкции, они вводят санкции против государств, которые помогают нам обходить санкции, там, против компаний там, и так далее и тому подобное. То есть эти вот постоянно вводимые санкционные пакеты, постоянные изменения санкций, значит, постоянная декларация о том, что Запад готовится к горячей войне против России, что Запад усиливает вооруженные силы там, и так далее. Мы не знаем, когда, но мы будем воевать с Россией, да? Их позиция. Значит, это как раз и демонстрация того, что они не собираются сдаваться после того, как погибнет Украина. Они говорят, да, мы считаем, что Украина там не переживет зиму или даже, может быть, осень. Значит, там, ну, они пессимистично настроены по отношению к возможности режима, значит, прожить хотя бы год еще, да? Значит, причем открыто это говорят. Но вы слышали, чтобы они предлагали нам договориться о каком-то мирном сосуществовании, да? Ну, вот, уйти от конфронтации и прийти к этому самому, к глобальному соглашению. У нас же не по Украине только проблема. По Украине у нас уже проблем почти нету, потому что Украины почти нету. У нас проблема глобальная. У нас проблема противоречия с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом. Нам тесно в одном мире. Мы его по-разному видим. Каким он должен быть для того, чтобы удовлетворять нас и для того, чтобы удовлетворять их. Значит, поэтому противостояние продолжается. Я же только что говорил, что это достаточно серьезный, сильный противник с хорошей экономической базой. Да, у них тенденции негативные в экономике и в обществе. Значит, да, они, значит, идут к распаду, к гибели, но погибать можно долго. Погибать можно долго.
2: Загнивать, как у нас говорят.
3: И все это время отравлять воздух вокруг себя. Вот. И они, в общем-то, этим и занимаются. И они хотят нас пережить. И считают, что если нас переживут, то у них появится шанс в таком случае вообще выжить и за наш счет сохранить свою систему. Я лично в этом не просто сомневаюсь, я уверен, что у них в любом случае не получится, потому что система не жизнеспособна. Да. Но они считают, что да, у них должно получиться, что система может адаптироваться, что ей нужен просто дополнительный ресурс, который они получат от России, от Китая, еще от кого-то. Значит, и тогда они смогут жить так, как жили. То есть ведь что им надо? Их система не может работать на внутреннем ресурсе, его не хватает. Им нужен постоянный приток, увеличивающийся постоянный приток внешнего ресурса. Поэтому им нужна колониальная, неоколониальная, какая угодно система, но обеспечивающая приток ресурса извне. Поэтому весь мир не может стать Западом. Вот когда все говорили, мы будем как Запад, да, мы научимся, мы выучим английский язык и будем как англичане. Так невозможно.
2: Будет как Пуэрто-Рико.
3: В этом самом, во всем мире должно быть 9 десятых, которые обеспечивают жизнь 1/10. Вот 1/10 может быть коллективным Западом. Весь остальной мир должен трудиться для того, чтобы Западу поставлять дополнительный внешний ресурс. Вот они пытаются эту систему возродить, восстановить.
2: Но, тем не менее, продолжают они, конечно, Украину поддерживать, и многие страны, в том числе и прибалтийские, стали там тыловым обеспечением украинской армии, ну, во многом, не совсем, но, тем не менее, и отмечают другую тенденцию. В разных странах Европы возникают некие техногенные катастрофы, там, причем частенько связаны они с производствами, которые работают на войну, а и значит, наверное, и на Украину. Вот считаете ли вы это новым этапом такой прокси-войны? Вот предположим, даже они докажут, что или предположим, что какие-то силы на нашей стороне делают вот эти вещи, да, вот эти диверсии, так назовем. Вот. Ну а что они могут сделать в ответ?
3: Ничего.
2: Ничего.
3: Вот. Ну и самое. И судя по тому, что в свое время они даже отсутствующие диверсии объявляли диверсиями, я не думаю, что сейчас они бы скромничали и умалчивали бы об этом. Сделать они действительно ничего не могут, потому что их цель не развязать полномасштабную ядерную войну с Россией. Их цель победить Россию, желательно с наименьшим ущербом для себя и желательно без войны в принципе. То есть сама стратегия эскалации, я об этом много раз говорил, она не предполагает доведение дела до войны. Она предполагает угрозу войной для того, чтобы сломать противника психологически, экономически там, и так далее, и заставить его сдаться. Потому что если вы хотите воевать, вам не нужна стратегия эскалации. Вы просто объявляете войну или начинаете войну, но вы не выстраиваете этот многоступенчатый уровень, кстати, нагнетания, напряженности. А зачем? Сразу начали воевать, да и все. Вот. Они...
2: Ну, тогда вас агрессором обзовут, извините.
3: Ну и что?
2: Как Германия-то, она тоже не сразу
3: Ну, понимаете, что прав всегда победитель. А тот, кто начинает войну, он рассчитывает стать победителем вообще-то. Значит, и, если бы Германия бы победила бы во Второй мировой войне, кто бы ее упрекал, скажите, пожалуйста?
2: Ну, кто-то, может быть, его упрекал, но дома под подушкой.
3: Да. Ну, очень тихо, да, так, чтобы его не слышали. Ну, это же понятно, да? Вот. Поэтому, когда вам все равно, назовут вас агрессором или нет, вам важно победить. Наименование агрессор, да, оно наносит ущерб только с точки зрения возможное привлечение на свою сторону мирового общества, мнения, союзников и так далее. Но когда мир уже разделен, да, то есть когда все уже определились, на чьей они стороне, то уже все равно, как вас назовут, агрессором, не агрессором. Ну вот называют нас американцы агрессорами, ну и что? Украинцы нас называют агрессорами. У них даже термин есть там государство-агрессор, язык государства-агрессора, там представитель государства-агрессора там, и так далее. Ну и что? Нам от этого холодно или жарко? Да нет. Значит, мы реализовываем свою политику, они реализовывают свою политику. Значит, они пытаются нас победить. Ну, не думаю, что у них получится, потому что, опять-таки, несмотря на то, что на их стороне там половина.

0: 90 секунд. Этого японца называют самым респектабельным головорезом фабрики грез. Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава весь пошел в мать. Ту изгнали из семейства за ее страстное влечение к кинематографу. Пришлось уехать в Америку. Но судьбу мама с кино не связала. Зато сына ждала звездная карьера. Внешность у него была воинственная. Дебютировал Тагава у Бертолуччи. Затем его снимали Пол Андерсон, Майкл Бэй и другие мэтры Голливуда. Положительных образов почти не было. В основном боссы мафии и хладнокровные преступники. А еще колдун в культовой франшизе Mortal Kombat. Каждая роль становилась событием. Типаж получался очень ярким. Судьба Тагавы резко изменилась после участия в одном из российских телешоу. Он влюбился в нашу страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство. Говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. Министерство иностранных дел России выражает глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями киевского режима в отношении Запорожской АЭС. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой. В российском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что утром 18 августа удар был нанесен по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 15 пострадали. Там напомнили, что Киев ранее неоднократно срывал проведение ротации на Запорожской АЭС и нарушал режим тишины, который устанавливался для ремонтных работ на объектах, влияющих на безопасное функционирование станции. Зону принудительной эвакуации снова расширили в Днепропетровской области Украины, заявил глава местной военной администрации Александр Ганжа. По словам чиновника, из указанных населенных пунктов в течение месяца должны уехать семьи с детьми. В сообщении уточняется, что вывести должны 2177 детей. Сотрудники военкомата мобилизовали настоятеля сельского храма Владимир-Волынской епархии Канонической Украинской Православной Церкви, сообщила во вторник епархия. Последние годы Киев организовал масштабную волну гонений на ОПЦ, самую большую общину православных верующих на Украине. Деятельность Канонической Церкви запретили в разных регионах под предлогом связи с Россией. Число китайских туристов в первом полугодии этого года, которые приезжали в Республику Татарстан, стабильно росло. Этому во многом способствовал взаимный безвизовый режим между Россией и Китаем. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности генерального консула КНР в Казани Цао Лунцюань в рамках международного форума «Ростки». Напомню, Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. Наша страна ответила аналогично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлевают безвиз до 31 декабря 2027 года. Затем президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в Россию для граждан КНР до 31 декабря 2027 года. Верховный суд Индии отклонил петицию с требованием отменить в стране смертную казнь через повешение, сообщает местное издание. Иск был подан в 2017 году адвокатом Риши Мальхотрой, который добивался исключения повешения из законодательства и замены его на смертную инъекцию. Смертельную инъекцию, расстрел, электрический стул или газовую камеру. Суд отклонил эти требования и указал, что его решение не препятствует правительству провести комплексный пересмотр существующего метода казни с привлечением экспертной группы. Каждый третий россиянин готов вкладываться в развитие родного города. Это следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости результатов исследования, проведенного платформой России «Страна возможностей». Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5.

0: FM. Спорим с Ищенко.
1: Обозреватель медиагруппы России сегодня Ростислав Ищенко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну, а тему, собственно говоря, продолжаем. То есть вот мы говорили о том, в чем измерять успех вот в этой вот глобальной кампании. Украина только часть, и ЛБС, при всем уважении к нашим героям, это часть, потому что война глобальнее. Ну, думаю, что с этим никто не спорит. Но реакция тут в Европе разная. Отношение к украинцам в Польше той же самой резко изменилось. Ведь это нельзя не признавать. То есть, если раньше, я помню, так сказать, в силу своей второй профессии, я комментировал волейбол. И вот это было примерно март 22 года. Так вот, матч проходил в Польше, и всю трибуну занимал украинский флаг. То есть там были перформансы и на улицах, и вот на спортивных, и на других мероприятиях. Да, а сейчас просто людей, как говорил Остап Бендер, бьют и иногда даже ногами. Да? Вот здесь что меняется, и какие причины этих изменений, с вашей точки зрения?
2: Ну, не судят только победителей. Так вот, при том, что мы, в принципе, в украинском кризисе побеждаем, даже в нашем обществе ощущается определенная усталость от войны. Да? Причем тут даже есть завышенное ожидание, что вот на Украине все закончится и все будет как раньше, а как раньше уже не будет. Вот. Но, по крайней мере, действительно должно стать хоть чуть-чуть полегче. Да? Значит, а украинцы проиграли. И, соответственно, все, на что поляки закрывали глаза, там, на баланофобскую, кстати, не менее чем русофобскую бандеровщину на Украине, значит, все польские расходы, значит, на поддержку Украины, а поляки расходовали немало средств на это, все польские расходы на содержание украинских беженцев, а в Польше их больше миллиона, значит, на постоянной основе, транзитом, приехали, уехали, значит, то есть, ну, то есть наездами. Приехали, поработали в Польше, поехали, пожили на Украине, опять приехали, поработали в Польше. Там, ну, Польша для Украины такой основной хаб не только оружейный в Жешове, но во всех отношениях. Значит, ну, безусловно, начинает раздражать, когда вы в кого-то вкладывались, да, поляки вкладывались в расчете на то, что они таким образом окажутся среди победителей России. Значит, если Соединенные Штаты далеко проводят глобальную политику и могут пожертвовать и Украиной, и Польшей, и чем-нибудь еще для достижения, сказать, конечного результата, значит, то для Польши опасность, вот она уже непосредственно на границе, и надо думать, что делать после того, как не будет Украины. Потому что Польша во враждебных отношениях к России. У Польши есть граница с Россией в Калининградской области. Значит, если...
1: Ну, через Белоруссию, наверное, тоже надо считать,
2: нет? Да, если в свое время поляков это не очень беспокоило, потому что, ну, Калининградская область маленькая, это эксклав, окруженный со всех сторон странами НАТО там, и так далее, то выход российских войск на западную границу Украины или возникновение какой-то демаркационной линии между НАТО и Россией на Украине, да, это непосредственно задевает Польшу, это непосредственно делает ее прифронтовым государством. А этот термин в НАТО по отношению к России использовался даже в самые мирные времена. Еще в 90-е годы, я когда-то рассказывал, значит, мне поляки, польские дипломаты говорили, ну, не только мне, но и мне тоже, в частности, значит, что вот раньше Германия была прифронтовым государством НАТО, потому что граница НАТО и Варшавского договора проходила по восточной границе Германии, да. А вот немцы...
1: Даже внутри Германии,
2: да? Да, но потом, после объединения уже, да. Значит, а вот немцы способствовали вступлению в НАТО в Польше и были основным, кстати, ходатаем за Польшу в НАТО для того, чтобы Польша стала прифронтовым государством. и Польша потому является главным адвокатом Украины и стремится искренне, в отличие от многих западных государств, вступить Украину в НАТО, для того, чтобы Украина стала прифронтовым государством, а Польша стала тыловым государством. То есть они рассматривают свою границу с Россией, даже мирную, как линию фронта, в принципе. Значит, и, для, безусловно, для поляков разгром Украины, значит, это большое личное потрясение. Значит, помимо того, что они и раньше не любили украинцев, например, они закрывали глаза, ну, там взаимная, так сказать, нелюбовь, да, они закрывали на это глаза в расчете на то, что украинцы помогут им справиться с их главным большим русским врагом. Значит, украинцы эту кампанию проиграли. Деньги вложены бессмысленно. Политические усилия вложены бессмысленно. Ситуация стала для Польши хуже, чем была до начала конфликта на Украине. Естественно, это раздражает их, поляков в первую очередь. Именно поэтому, несмотря на то, что усталость от украинцев чувствуется во всей Европе, да, значит, но в Польше именно украинофобские настроения цветут и пахнут в наибольшем масштабе. Начиная с исторических причин, но и не в последнюю очередь играют роль современные политические причины.
1: А тут тогда разумным будет вопрос, поскольку в словах Бандеры, что у украинцев три врага, я извиняюсь, коннотация та, которая была, то есть Кацап, Лях и Жид. Ну вот он так говорил, да, с песни слова не выкинешь. Я заранее извиняюсь, да? На этой почве между Россией и Польшей может быть какое-то достигнуто взаимопонимание, может быть, учитывая некие претензии, если они есть, конечно, на возвращение своих земель, вот, которые в 1939 году отошли из Советского Союза.
2: Как показывает нынешняя ситуация, для поляков Россия является основным ночным страхом и основным врагом. И ради противодействия России они готовы вступить в союз с кем угодно, а вот союз с Россией для них представляется практически нереальным. Ну, не боятся они Украины. Они даже не очень хотят возвращать там Львов и так далее, потому что, ну, с одной стороны, да, это какие-то там старые польские земли, а с другой стороны, где те поляки, которые жили во Львове? Их почти всех в 1941 году еще убили. Значит, то есть там нету такого личного, да, вот это моя какая-то там бывшая родина, да, значит, или моих предков, или еще кого-то. Такого восприятия нету. Ну, как у нас Аляска, да. Ну, была когда-то российская, была, но вы там не жили, я там не жил, никто там не жил.
1: Поближе, да? Все-таки.
2: Да.
1: Нет?
2: Ну, поближе-то поближе, ну, как поближе. А Аляска от нас через Берингов пролив. Просто Россия большая, а Польша маленькая, поэтому для них Львов поближе, а для нас все поближе в мире. Вот. Значит, так вот, несмотря на то, что неоднократно Путин в ходе этого кризиса намекал, причем, ну, практически открыто говорил, что Россия не будет возражать, если Польша вернет себе западные территории Украины, то есть намекал на возможность раздела Украины, значит, с восточноевропейскими ее соседями. Никто пока что не проявил к этому делу интереса, они держатся жестко, значит, считая, что они не должны легитимировать победу России. Угу. Вот, и таким образом. То есть самые разные у нас отношения, там с венграми были при Орбане получше, там с румынами вообще никакие, с поляками традиционно отвратительные. Но все они в одном, они едины. Не надо никаких территорий, значит, по крайней мере, пока. Ну, то есть, если Украина уже окончательно сыграет в ящик, то, возможно, тогда у них появятся какие-то там пожелания, да? Но они, опять-таки, не будут исходить из общей глобальной ситуации. Значит, вот, и пока что нет никаких даже намеков на то, что они будут выдвигать претензии на территории Запада Украины. Здесь может быть другой вариант. Если Россия присоединит всю Украину, то вот после этого они могут выдвинуть претензии на территории. Значит,
1: а тогда с какой стати, извиняюсь, такую территорию вернули?
2: А с такой, что, вот именно с такой стати, что тогда они скажут, ну как, там же, это же бывшие польские территории, да? Значит, вот давайте, значит, теперь у нас есть желание, значит, как-то там подвинуть границу. Но до тех пор, пока... Причем это, опять-таки, это не обязательно, они выдвинут претензии. Есть же другой вариант. Они будут поддерживать идею восстановления Украины. Такой вариант тоже возможен. Вот. Но для отработки конфронтационного сценария, значит, территориальные претензии всегда играют существенную роль. А конфронтационного сценария во взаимоотношениях с Россией они собираются придерживаться и в дальнейшем. Поэтому после того, как Россия решит для себя украинский вопрос, я не верю в то, что Запад даже по конкретному украинскому вопросу подпишет с Россией какое-то взаимоприемлемое соглашение, какое бы то ни было. Значит, ему это просто невыгодно. То есть Западу выгодно не признавать результат победы России на Украине, значит, иметь какое-то там правительство в изгнании украинское, там, или даже не иметь правительство в изгнании украинское, но заявлять о том, что мы требуем возвращения к границам 91-го года. Это есть не просит. Вон японцы требуют Курильские острова уже 70 лет и будут требовать еще...
1: Там 80
2: да, уже. Палестинцы там требуют от Израиля много чего, значит, тоже примерно 70 или 80 лет. Значит, то есть можно себе требовать, это абсолютно ничему не мешает. Да? Значит, при этом, учитывая, что у нас противостояние с Западом, с чего мы начали и чем заканчиваем, оно не кончится после Украины, то даже такой виртуальный образ Украины, да, привидение Украины, да, ее уже нет, а привидение есть, дух Украины, да, он может использоваться в политических играх с Западом против России и будет использоваться, безусловно.
1: Это всегда мне очень нравилось, когда украинцы... Украинцам говорят, вот пакт Молотова-Риббентропа, секретные протоколы, ужас, вы поделили вместе с Гитлером, это же у них любимое, да, всю Европу, и тогда возникает вопрос, ну хорошо, раз это такой ужас, ну отдайте Львов обратно полякам, да, вы его получили по этим вот самым протоколам, нет, вот тут вот как-то вот, как это работает, я до сих пор не понимаю, они же не требуют, говорят, и мы не отдадим.
2: Ну, работает это просто, они говорят так. Поделил Европу с Гитлером Советский Союз. А Украина потом уже возникла по факту. Угу. То есть, это, виноваты вы, а территории наши.
1: Это тебе, это обратно тебе, это снова тебе, как Папандополо говорил. Тем не менее, мы вот говорим, что нет желания, нет даже основы для каких-то контактов. Но из многих источников все-таки поступает информация, там, ну, как всегда, со ссылкой на приближенные и так далее. Не буду эту формулу повторять, что число политиков в Европе, которые выступают за хотя бы какой-то диалог с Россией, растет. А климат в этом смысле поменялся. И Европа, если захочет еще остаться на плаву в геополитическом смысле, она должна самостоятельные каналы с Россией искать. А давайте попробуем пофантазировать, что это за каналы и нужны ли они Европе вообще.
2: Ну, они-то и нужны и нам, и Европе, потому что всегда жить, так сказать, в мире и торговать, совместно зарабатывать лучше, чем тратить деньги на противостояние. Но пока что выступать за диалог с Россией и договориться с Россией – это разные вещи. Они пока что выступают за диалог по принципу: а давайте заключим с Россией мир на наших условиях. Ну, войну мы проиграли на Украине, да, поэтому давайте заключим даже не мир, а перемирие на Украине, заключим с Россией на наших условиях. Значит, зафиксируем границу по линии фронта, дадим остаткам Украины гарантии безопасности там, от НАТО, разместим там западные базы, западные войска и будем радоваться жизни. Ну, такой диалог нам не нужен. Именно поэтому постоянно, как только западные политики говорят, мы хотим диалог, мы готовы приехать в Москву, мы готовы поехать куда угодно, в Турцию, в Белоруссию, где угодно готовы разговаривать. Последний год, то и полтора, Кремль все время отвечает, если есть конструктивные предложения, готовы говорить. А если хотите приехать в очередной раз с тем же, что было раньше, то не надо жечь керосин, амортизировать самолеты, значит, сидите дома. И они сидят дома.
1: Ну, это официальные политики, то есть это вот меняющийся премьер Великобритании.
2: А зачем нам неофициальные, я прошу прощения?
1: Ну, а вы считаете, не надо, ну, скажем, некий второй эшелон политиков?
2: Не, ну как, ну, действует,
1: с ними общаться как?
2: Действует, безусловно, народная дипломатия, да? Значит, там, и это полезная вещь, то есть народы должны узнавать друг друга, повышается уровень доверия, соответственно, голосуют за более адекватных политиков там и так далее. Но надо понимать, что это как работа на очень отдаленное будущее. То есть это сейчас ничего не решит. Да? А на сегодня порядка 60% европейцев считают, европейских избирателей. Ну, в разных странах по-разному, но в любой стране хоть относительное, но большинство. Там от 40 до 65-70% в разных странах, в среднем по Европе 60% избирателей считают нужным придерживаться жесткой линии по отношению к России. Там вопрос в том, насколько она жесткая. Есть опять-таки группы, которые считают, что надо быть чуть помягче, а кто-то считает, что надо еще ужесточать политику там и так далее. Но, тем не менее, большинство все-таки исходит из того, что надо добиваться возвращения к ситуации до 91-го года там и так далее. И тому подобное. То есть там совершенно нереалистичные
1: это на Украине конкретно или вообще?
2: Ну, что значит вообще? У нас что, с кем-то еще есть проблемы в Европе?
1: Нет, ну, у России...
2: У нас границы изменились только с Украиной.
1: Это да, то есть именно по украинскому вопросу.
2: Ну, то есть да, у них другой причины конфронтации пока что нету. Они санкции вводили за Украину, ну, то есть они там были в 2014 году за Крым, потом были в этом самом за СВО в 2022 году еще, но это же все привязано непосредственно к украинскому кризису. То есть, там, за Донбасс были санкции, за что угодно, но все это привязано к украинскому кризису. То есть они рассматривают свою конфронтацию с России, как поддержку Украины, как, значит, попытку с их точки зрения восстановить справедливость. Почему они все время говорят 91 год, 91 год, 91 год? И почему они все время говорят, что мы готовы зафиксировать фактическую линию границы по линии фронта, но мы не готовы ее признавать?
1: То есть, страны, которые вошли в НАТО, здесь они не хотят на 91 или хотя бы 97 год откатить?
2: Нет, не хотят.
1: А как так может быть?
2: Может. А мы же тоже не хотим откатить в 91 год, правда? И они не хотят откатить в 91 год. Значит, когда ты что-то получил, отдавать не хочется, правда?
1: Согласен.
2: Ну вот, значит, поэтому они, смотрите, ведь их вот эта концепция, да, убрать Россию за Урал, она ведь существует не с 90-х годов, она существует там чуть ли не с 18 века. Россию надо вытолкать из Европы, Россия слишком большая, слишком сильная там, и так далее, поэтому надо вытолкать подальше и как можно большее количество, так сказать, мелких государств создать из бывших русских провинций. Да? Значит, для того, чтобы эти государства вот эту самую Россию и сдерживали. Чтобы не сама Европа беспокоилась о том, кто там будет создавать России проблемы, а вот пусть бывшие русские, значит, и создают проблемы России. Значит, они же точно так же в свое время рассматривали Финляндию и Польшу, как бывшие русские провинции. А сейчас они уже забыли, что до 17-го года это была Россия. Да? Значит, это не, точно так же их использовали, именно поэтому самая Польша рвалась в Европу, поляки себя считали европейцами, а англичане и французы совершенно спокойно смотрели, как Германия собирается, сказать, Польшу проглотить там и так далее, и говорили, сами виноваты. Значит, относились к ним как к расходному материалу. Вот. Точно так же они, кстати, относились к Финляндии, Маннергей. Значит, у финнов было больше к концу войны, зимней войны там, или нашей финской войны, да? Значит, у них было больше военной техники трофейной советской, чем поставленной с Запада. При том, что трофейной советской техники было не так много. Там из танков они смогли сформировать танковый батальон. Значит, ну, то есть у них было там порядка 30-40 трофейных танков. С Запада я вообще не помню, по-моему, ни одного там не поставили. Далее. Хотя кричали на весь мир, мы поддерживаем, надо спасать, там чуть ли не войну объявлять надо Советскому Союзу. Но не торопились, значит, спасать Финляндию. Значит, точно так же и со всеми остальными, там, с эстонцами, с латышами, с украинцами. Если бы им бы удалось бы там создать Новгородскую республику или Рязанское княжество, они бы точно так же бы относились бы, говорили бы, что да, мы вас любим, поддерживаем, вы европейцы, значит, ваш новгородский язык всегда был близок нашему этому самому, ближе к Европе, чем какой-то там русский там и так далее. Значит, ну, вы главное с Россией воюете, значит, а мы будем вас любить, но на расстоянии.
1: Вот как грузину сказали, говорит, давайте нападите на Россию.
2: Да, и с грузинами.
1: На три дня хватит.
2: И с грузинами
1: а потом
2: тоже
1: что?
2: Самое.
1: Да? А потом в леса уйдете, в горы. В данном случае. Ну да, такая вот ситуация. Но надо сказать, что они истовые стали. Украинцы, прибалты. Они ведь истовые. Румыны, молдаване.
2: Если вам, не просто, да. Если вам 30 лет рассказывают одно и то же, и при этом еще и это дело достаточно активно финансируют, то вы в этом вырастаете. Ну, во-первых, люди даже, когда они долго живут в условиях засилия, значит, определенного пропагандистских определенных клише, то они начинают в это верить. Как, слушайте, в гитлеровской Германии режим просуществовал всего-то с 33 по 45 год, не полных 13 лет, там 12 с копейками. Они верили в него. Многие немцы, причем большинство, верило в этот режим. Не 30 лет, не 20 лет.
1: Ну, там корни-то Веймарской республики,
2: поражение. Больше, да. Чуть больше 10, ну, понятно, но Веймарская республика там...
1: В следующий раз продолжим, Ростислав Владимирович. Очень интересная беседа. Спасибо. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня», был в эфире «Радио Спутник».

0: Страна героев. Роман Яманов. Перед экипажем танка Т-80 стояла задача подавить огонь противника и дать нашим штурмовикам возможность закрепиться на одном из важных участков. Гвардии старший лейтенант Роман Яманов корректировал огонь танка. Враг ожесточенно сопротивлялся. В ход шли различные средства поражения. От минометов и противотанковых управляемых ракет до автоматов и пулеметов. Во время боя Яманов своевременно обнаружил пехоту и бронетехнику противника, стоящие на позициях. Приказ на их ликвидацию был отдан мгновенно. Старший лейтенант продолжил корректировать огонь из танка. Вскрывал опасные огневые точки ВСУ, вовремя перенаправлял на них залпы танкового орудия. Небо было наводнено вражескими дронами, оснащенными видеокамерами. Один из них попал в Т-80. Машина не могла передвигаться, а члены экипажа получили множественные осколочные ранения и ожоги. Несмотря на критическую ситуацию, танкисты продолжили сражение, чтобы любой ценой выполнить поставленную начальством задачу. Героические и профессиональные действия Романа Яманова и его боевых товарищей сломили волю противника и изменили конфигурацию сил на линии боевого соприкосновения. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Михаил Мишустин провел встречу с лидером зарубежного государства. В Казани в земле нашли танк времен Великой Отечественной войны. В Роскачестве рассказали, какие товары пользуются спросом у россиян. Об этом и не только. Подробнее далее. Мьянма – важный партнер России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Страны обладают высоким потенциалом для наращивания двустороннего торгово-экономического и инвестиционного развития. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на встрече с президентом Мьянмы Минану Хайлена, который находится в России с официальным визитом.
2: Считаем важным создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, в транспортной инфраструктуре, агропромышленном комплексе. Мы готовы делиться с нашими мьянскими партнерами передовыми разработками в цифровой экономике, развитии автономных электронных систем, в применении искусственного интеллекта. Особое внимание мы уделяем инвестиционной сфере. Российские компании намерены подключиться к работе специальной экономической зоны Давэй на территории Мьянмы.
1: Новым символом стратегического партнерства, по словам Михаила Мишустина, должна стать возводимая на территории Мьянмы атомная станция малой мощности. Она даст мощный импульс развитию кооперации в смежных областях, в том числе фундаментальных и прикладных научных исследованиях, подчеркнул премьер. Египетский суд оправдал задержанного российского туриста по основному перечню выдвинутых в его адрес обвинений, сообщили посольство России в Каире. Поводом для задержания российского туриста стало заявление египтянки о том, что мужчина упал на нее в гостинице, будучи, с ее слов, в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах страны. Немецкий танк «Пантера» времен Великой Отечественной войны, когда-то использовавшийся в качестве лаборатории для испытания взрывчатых веществ, нашли под землей в ходе строительных работ в Казанском национальном исследовательском технологическом университете, сообщается на сайте вуза. Отмечается, что раритет находится не глубоко под землей, в специально подготовленной яме. Сохранилась кирпичная кладка ее стен и ступеньки, которые ведут непосредственно к башне танка. Китай в ходе спасательных учений в Ханчжоу, провинции Чжэньцзян, на востоке Китая впервые представил летающий спасательный круг на основе искусственного интеллекта с автоматической навигацией. Приспособление оснащено системой, благодаря чему круг способен самостоятельно определить цель и долететь до тонущего человека. Как только устройство приближается к пострадавшему, оно опускается на воду, позволяя человеку ухватиться за него и ожидать помощи спасателей. Как только человек оказывается в безопасной обстановке, спасательный круг самостоятельно возвращается на базу по воздуху. Товары местного производства покупают 9 из 10 россиян. Причем чаще всего приобретают продукты питания, рассказала заместитель главы Роскачества Елена Сарацева. Помимо этого, по ее словам, безалкогольные напитки выбирают порядка 30%. Одежду и аксессуары – четверть, а бытовую химию – 22%. Кроме того, эксперты выяснили, что каждый второй россиянин готов в равной степени выбирать местный продукт и крупный бренд. При этом 30% выбирают местного производителя, а еще 15% отдают предпочтение крупному бренду. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: .04 в Москве. Вы слушаете радио «Спутник», самое лучшее радио страны. В студии я, Лисо Хабалова. И сейчас будем обсуждать, как обычно, в это время всегда информационный час на радио «Спутник». Мы обсуждаем самые интересные актуальные новости к этому часу вместе с нашими экспертами, которые всегда очень грамотно отвечают на все наши вопросы и раскрывают все тайны этих новостей, секреты для вас, для наших слушателей. Сразу представлю эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. С нами на связи. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Игорь Валерьевич, немножечко введу в курс дела наших слушателей. Петербургская биржа сообщает о начале торгов бензинами пониженных экологических стандартов. И я так понимаю, это новый инструмент для участников топливного рынка, который сейчас должен повысить ликвидность и дать дополнительный канал сбыта для производителей. Давайте обсудим, что это значит для рынка, для цен, для потребителей. Расскажите, пожалуйста, Игорь Валерьевич.
4: Ну, это позволит, прежде всего, независимым, так называемым АЗС, получить дополнительные объемы топлива. То есть у нас все заправки в стране делятся на два типа. Это заправки вертикально интегрированных компаний, то есть компании, которые сами добывают нефть, перерабатывают ее, продают нефтепродукты. И заправки независимые, у кого нет своей переработки, и они покупают топливо у вертикально интегрированных компаний. В основном как раз-таки через биржу, так или иначе. Либо напрямую сами участвуют в торгах, либо через трейдеров покупают, но все равно через биржевой инструмент. И в последнее время как раз на бирже объемы продаж уменьшились, потому что, во-первых, меньше стало излишек, потому что часть НПЗ находится на ремонтах и, соответственно, не могут продавать, в том числе через биржу, топливо. И вот возникает всеобщий как бы такой некий дефицит. Мы все это видели, все это наблюдаем. Но при этом еще государство разрешило продавать меньше. То есть раньше обязательно нужно было продавать 15% от произведенного на НПЗ бензина через биржу. Сейчас уменьшили до 10%, чтобы эти 5 высвободить, как бы направлять в регионы, где наибольшая проблема, как бы наибольший дефицит наблюдается. Вот. И получается, что вот независимые АЗС, они пострадали, им сложнее достать топливо. И, соответственно, на их оптовом рынке возникает рост цены, что, в общем-то, в итоге приводит к тому, что часто на независимых АЗС у нас цены выше чуть ли не в два раза, чем на АЗС на вертикально интегрированных компаний. И вот теперь, в общем-то, государство разрешает вот на бирже продавать топливо и классом ниже Евро-5, и Евро-3, и Евро-2, и это должно насытить биржевую торговлю, вот, и те самые независимые АЗС получат дополнительные объемы. Да, это может быть топливо вот как раз этих классов Евро-3 и Евро-2, но, тем не менее, главное сейчас наполнить рынок, чтобы, соответственно, и цену сбить, и, соответственно, чтобы, в принципе, топливо было на этих АЗС, чтобы потребитель мог заправиться.
3: Игорь Валерьевич, я нашла немножечко ваших цитат, и, как вы справедливо замечали, на мой взгляд, действительно справедливо, еще 10-12 лет назад вся наша большая страна спокойно и уверенно, это читаю вашу цитату, ездила на бензине класса Евро-3. То есть получается, что все-таки наши автомобили, наша дорожная инфраструктура, они исторически, можно так сказать, готовы к таким вот временным, я так понимаю, изменениям.
4: Да, да, вот сейчас пропадало. Ну, действительно, тут 10 лет назад мы перешли с Евро-3 на Евро-5, и в этом плане действительно никаких поломок там не было. Примерно 80% автотранспорта у нас старше 10 лет, соответственно, они ездили еще на тех классах топлива. И в целом, в общем-то, классы топлива, вот Евро-3, Евро-5 и так далее, это все больше про выбросы в окружающую среду. Вот, прежде всего, серые, ну и других загрязняющих веществ, поэтому вот автомобилисты, конечно, беспокоятся, но можно, конечно, посоветовать там чаще менять масло в двигателе, но в целом это больше про именно окружающую среду, а не про технические какие-то элементы самого автомобиля. Вот. Поэтому я думаю, что так как это и временно, и плюс это не вся страна там переходит на Евро-3, Евро-2, а просто отдельным НПЗ разрешают их производить и продавать, чтобы насытить рынок, пока у нас есть дефицит, то я думаю, что большой проблемы это не будет. То есть это меньше из зол. Главное наполнить сейчас рынок, а потом уже мы вернемся к стандартам Евро-5.
3: Но я так понимаю, в целом неожиданно для многих появился Евро-2, и вот здесь я на самом деле вот в этом не очень сильна, и хочется разобраться, для каких видов техники, возможно, это больше всего подходит, то есть, может быть, это в сельском хозяйстве какое-то будет отличное решение, или для классических автомобилей в том числе?
4: Ну, это для всех автомобилей, там и бензин, и дизель, в общем-то, таких марок может теперь продаваться на внутреннем рынке. Ну, конечно, проще всего это переварить, скажем так, более старым автомобилем, в общем-то, чем новым, но в целом просто больше содержания серы в топливе будет, и все.
3: Угу. Понятно. А вот в целом какая сейчас вообще оперативная такая обстановка на рынке топлива? Что можно об этом сказать?
4: Ну, в целом мы видим, что некое обострение происходит, потому что, видимо, у нас опять немного сократилась нефтепереработка, но при этом у нас еще пиковый объем потребления. То есть август – это всегда самый большой спрос. И к сентябрю, вот буквально там через неделю, через две, в общем-то, у нас начнется сокращение объемов потребления бензина. И это будет балансировать несколько рынок топлива в стране, уже будет полегче. Ну и, конечно, мы ждем выхода из ремонтов НПЗ, в общем-то, для того, чтобы и производство увеличилось. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас такой наиболее сложный период на топливном рынке, и мы видим, что да, бывает опять очереди, где-то отсутствует топливо, но ситуация очень динамичная, и так же, как вот буквально там месяц назад у нас резкое улучшение было, я думаю, что в сентябре тоже рынок будет более сбалансированный.
3: И вот последний вопросик вам еще задам. Знаю, что Россия сейчас активно развивает сотрудничество с дружественными странами. Вот что-нибудь по этому поводу еще можно сказать? Может быть, появляется какая-то информация о закупках вот в Белоруссии? Даже смотрю, но я так поняла, этого не очень хватает, правильно?
4: Ну, да, конечно, белорусские объемы, мы увеличили у них закупки, они нам помогают стабилизировать рынок, но всех проблем они решить не могут. Тем более белорусские НПЗ, они тоже в основном заточены под производство дизельного топлива, а нам больше нужен бензин все-таки. Но, тем не менее, это важные объемы. Мы поставляем больше нефти, они перерабатывают, возвращаются к нам обратно нефтепродукты полученные. Все такая давальческая схема. Это всем выгодно. Мы наполняем свой рынок, они загружают дополнительно свои НПЗ, соответственно, зарабатывают на этом. Поэтому это такая история, где все выигрывают. Ну и из Казахстана тоже дополнительные объемы идут. Вот из ближнего зарубежья два поставщика, Беларусь и Казахстан, помогают нам насытить рынок.
3: Ой, спасибо вам огромное за такой развернутый комментарий. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, был с нами на связи Игорь Юшков.

0: продолжаем информационный час на радио «Спутник». Дорогие слушатели, обязательно пишите нам комментарии, потому что сейчас присоединяется Елена Караева, журналист. Как всегда, будем разговаривать о Франции. Тема очень интересная. Здесь у нас Франция и кино. Все вместе совмещаем. Елена, здравствуйте.
1: Да, Элису, привет. Мы совмещаем не только кино, мы совмещаем еще политику. Это очень важно. Нынешнюю политику хозяина, пока который сидит последний год в Елисейском дворце, и то, как французская молодежь голосует ногами и своими, значит, карманными евро, чтобы сказать Макрону: уходи.
0: Вот. Хочется поговорить сразу об этом, обо всем вместе. Я повторюсь. Дорогие слушатели, обязательно пишите, потому что всегда, когда Лена в студии, всегда активизируются слушатели. Это правда, так и есть. У них очень много вопросов, все хотят что-то спросить. Поэтому пишите нам на радио «Спутник». Обязательно Лена с удовольствием вам ответит, как и обычно. Здесь ситуация следующая. Введу в курс дела наших слушателей. Зумеры во Франции, они в запой смотрят байопик про создателя современной Франции генерала Шарля де Голля. И хочется поговорить о причинах такой взрывной популярности прошлого поколения, которое только вступает в жизнь. Лена Караева, ну расскажите, пожалуйста, свыше 80 лет назад события происходят, и ими интересуются те, кому нет 20. Почему такое происходит сейчас?
1: Потому что, Лесу, потому что у тебя ребенок, у меня ребенок, у тебя девочки
0: 13.
1: Помладше, да, 13, у меня сын, ну, там, 20. Дело в том, что юность – это мечты, и это мечты о героях. Это мечты и романтика, которая просто вот, но она должна быть воплощена хоть в чем-то. Значит, в этом смысле мы в России очень счастливы, потому что у нас есть герои, у нас есть абсолютно реальные герои, мы их видим. Это те, кто участвует в спецоперации, это те, кто, значит, ветераны СВО. Короче говоря, мы видим реально героев. Вот они наши. Во Франции героев нет. Вот нужно это понять. Или они очень такие скромные, вот те пожарные, мы говорили с тобой об этом, которые тушат пожар. Конечно, да, они герои. Но про них никто не говорит. Говорят про какого-то бессмысленного Макрона на гидроцикле. Так вот, выясняется, что тяга к настоящему героизму, к настоящей мужественности, к настоящей французской политике, она никуда не делась. Ее просто забивали глобалисты своим белым шумом и своим, значит, информационным мусором. Так вот, был сделан фильм о событиях, которых во Франции знает просто, практически, так сказать, там, я не знаю, там, последняя булочка, последний круассан, я не знаю, там, из утюга об этом постоянно звенит. Но выяснилось, что, оказывается, решимость, бесстрашие, отвага, умение выигрывать в самых проигрышных ситуациях, стойкость, принципиальность, вера в страну, любовь к стране, то есть патриотизм, они абсолютно не потеряли никакой актуальности. Все к этому хотят прикоснуться, хотя бы с помощью фильма, потому что вопрос национальной гордости, вопрос наличия тех самых скреп, над которыми мы хохотали, так сказать, иронически, оказывается, это чрезвычайно важен и для человека, и для социума, и для народа, и для кого угодно. Потому что люди, мужество свое повседневное, они еще и оттуда могут брать, потому что жизнь сейчас не очень простая. И выяснилось, что фильм попал, что называется, он зашел. И он зашел тем, на которых во Франции махнули рукой, посчитав, что они какие-то там придурки в широких штанах, которые только и делают, что сидят в телефончиках. А выяснилось, что они не сидят в телефончиках, что они готовы заплатить 15 евро за билет и пойти и посмотреть, как человек один, я подчеркиваю, один человек сумел развернуть судьбу такой, в общем, ну, не самой маленькой и не самой малозначительной страны в Европе, как Франция. Это произошло в 40-м году, когда 18 июня, значит, предатели французские, которые составляли правительство, подписали капитуляцию с Гитлером. Это самая страшная была страница французского позора. А он сказал: Франция проиграла баталию, но не проиграла войну. И я, генерал де Голль, приглашаю всех честных французов ко мне присоединиться. Он это сделал.
0: также хочется сказать о том, что политика де Голля — это всегда колоссальное уважение к нашей стране и знание, что великая Франция велика, и потому что партнерствует с Россией. Почему сегодня эта идея генерала забыта?
1: Потому что сидят придурки типа Макрона, которые просто ничего не понимают в политике, ничего не понимают в стране, в которой живут. Они ее не любят, они ее презирают, они тут на, как сказать, накормление поставлены, они не понимают, что такое Франция. А почему, собственно, генерал так относился хорошо к нашей стране, это тоже понятно. Потому что, во-первых, он был человеком чести. Он прекрасно понимал значение Советского Союза для, вообще для всей планетарной геополитики. Это раз. Второе, он был чрезвычайно благодарен Сталину, который настоял, чтобы Второй фронт был открыт именно во Франции. Потому что, например, Черчилль хотел, чтобы он был открыт на Балканах. И де Голль этого добился. Третий момент. Была же создана потрясающая эскадрилья «Нормандия-Неман», где, с одной стороны, наши русские парни, которые были штурманами и техниками, летали с французскими летчиками. А дело в том, что во Франции летческое дело, оно было таким очень аристократическим для мальчиков из богатых семей. И вот представьте себе, что в самолете, у них были легкие маленькие самолетики, был всего один парашют. И если самолет подбивали, то летчику просто инструкция была, что он должен с этого самолета спрыгнуть с этим парашютом, оставив штурмана погибнуть. Ни один француз не воспользовался парашютом. Они гибли вместе.
0: Вот так. Вот это, представляете, какая история очень сильная на самом-то деле. Здесь вот захотелось сразу посмотреть, пока вы рассказывали, внимательно вас слушала, и также искала последователей. Вот, может быть, есть у де Голля, который будет также относиться к России, но на самом-то деле не нашла. Ну, вот не, на ваш нет. взгляд, нет ну, таких нет, людей
1: конечно,
0: сейчас.
1: Ну нет, конечно, это же масштаб. Понимаете, что такое один человек, который бросает вызов правительству, армии, Гитлеру, всем. И там есть история, которую я очень хочу рассказать слушателям. Когда стало известно, когда он же обращался из Лондона, он же был 18 июня в Лондоне. И когда, собственно, генерал был в Париже один, а семью он переправил в Бордо, ну, так сказать, там, потому что у него девочка, одна из его дочерей, была аутисткой. И чтобы спасти ребенка, значит, он переправил в Бордо, и там они уже сели на пароход и уехали к нему в Лондон. Уезжали, точнее, в Лондон. Сам он оставался в Париже, и он сидел, обедал в Лютеции со своим адъютантом. И стало известно, что капитуляция подписана в Кампьене. И он сказал: так, мне нужно уезжать. Но до того, как уехать, он сказал: пожалуйста, счет. Он расплатился за еду. И только после этого, хотя он знал, что за ним охота объявлена, что вот только после этого он уехал. Вообще, он был потрясающим человеком. Он оплачивал все свои личные расходы, когда был президентом. Абсолютно. Он чрезвычайно был экономным человеком, очень скромным, несмотря на то, что у него были колоссальные средства по тем временам, и его жена была из очень богатой семьи. Но еще один поступок, и он уже имел, конечно, политическое значение, потому что когда он в 69-м году проиграл референдум, там какая-то административная была история, но просто он прозакладывался под новое территориальное деление Франции, административное, и его французы не приняли, он подал в отставку. Вообще, это такой урок для Макрона, у которого рейтинг ниже плинтуса, смотрит точно на юг, по-моему, там 14%, но он в отставку не уходит. А де Голль ушел сразу же, он подал в отставку и через год умер.
0: Он не просто не уходит в отставку. Вот вы ранее заговорили о фото Макрона, за которое его раскритиковали на самом деле. Он разъезжал на гидроцикле на фоне жары и пожаров. Журнал «Париматч» поместил эту фотографию на гидроцикле, на обложку. Причем на обложку поместили нового номера. Что вы скажете по этому поводу?
1: Ну, во-первых, значит, я скажу следующее. Конечно, это позор. Это абсолютно, это публичный позор. Он сам себя высек. Потому что президент, зная, что 3/4 его избирателей не имеют денег, не имеют возможности поехать отдыхать туда, где он отдыхает, за счет этих самых налогоплательщиков, это самое дорогое место в мире, Лазурный берег, не может позировать, сейчас объясню почему, позировать на гидроцикле. Значит, чтобы было понятно, стоимость получаса катания на таком гидроцикле составляет в тех местах 75 евро. То есть двух человек, соответственно, это 150 евро. А второй момент. Стали говорить некоторые коллеги, политологи, что это какая-то была тайная фотография, какие-то, значит, какой-то папарацци или папарацци, значит, как-то тайно засняли Макрона. Это не имеет в действительности никакого отношения. Обложка Paris Match утверждается его владельцем. Так всегда было исторически. Владелец Paris Match, самый богатый человек Франции, четвертый, по-моему, по богатству в мире, Бернар Арно, один из самых крупных спонсоров Макрона. И его холдинг, ну, там, так сказать, это предметы роскоши, одевает полностью Брижит Макрон последние 10 лет. Поэтому импровизация, случайность, тайные фотографии, где-то там подсняли с телефона, здесь просто исключены. Фотография была, естественно, санкционирована, а съемки попросили, обо всем договорились. Mm-hmm. То есть и тут тоже чудовищный моральный дефолт.
0: На самом деле, что касается Макрона, я сейчас даже посмотрела, вот я не ошиблась, и в августе прошлого года это было. Он вообще любит отдыхать в одном и том же месте.
1: Это его резиденция. Это его резиденция, кстати, которую сделал Деголь. Но Деголь был приличным человеком, и он не стал, как только вот, так сказать, эта вот резиденция образовалась, делать там ремонт. Вот как были там ситцевые занавесочки и старая мебель, так они и остались. Когда Макроны туда первый раз приехали, они устроили, они, во-первых, там построили бассейн, значит, за 500 000 евро деньги налогоплательщиков, и полностью сделали ремонт. Ну, это историческое здание, значит, там, я не знаю, там 70% наценка на все. Короче говоря, гуляй, рванина. Да? Вот по этому принципу. Значит, были потрачены деньги, не говоря уже о том, что было обновлено, так сказать, там сервизы, потому что, ну, нужно же принимать высоких гостей.
0: Лена, а как вы думаете? Ну так, если просто поразмыслить, конечно, но все равно интересно, задам этот вопрос. Как вы думаете, вот что бы сказал Деголь, увидев нынешнюю Францию?
1: Он бы не поверил. Он бы не поверил, потому что при нем Франция была великой страной. То, что у Франции есть ядерная энергетика, это Деголь. То, что у Франции есть скоростные электрички, это Деголь. То, что у Франции есть потрясающее дорожное сообщение, это Деголь. Короче говоря, Макрон проживает наследие Деголя. Он не сделал ничего по поводу инфраструктуры, он не сделал никаких шагов. Он, значит, полностью подчинен НАТО, Вашингтону, Брюсселю и так далее. Деголь, будучи сооснователем Евросообщество всегда подчеркивал абсолютно суверенную роль Франции, это раз. И, во-вторых, он выгнал американские военные базы из Франции сразу после войны, и он вышел из военного командования НАТО, оставив только политический совет. То есть он вел себя как настоящий патриот, понимающий, что Франция может быть только независимой и суверенной. В отличие от Макрона, который просто, ну, я не знаю, Роскомнадзор может меня забанить, просто лег под всех глобалистов сразу.
0: Да, я на самом деле с вами согласна. И вот с этим энтузиазмом, с которым вы это все рассказываете, тоже, потому что чудовищные вещи там творятся. Ну и, наверное, еще хочется узнать, вот я смотрю, нет пока что ничего, никакой информации о премьере в России этого фильма. Как думаете, его будут показывать или нет?
1: Я очень бы на это надеялась. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что Владимир Владимирович Путин, наш президент, всегда с чрезвычайным почтением относятся к великим политическим лидерам прошлого, как человек, понимающий историчность происходящего, он очень точно видит. И я думаю, что если прокатчики наши сообразят, то, конечно, они покажут фильм о Деголе таким, какой он есть.
0: Спасибо большое. Журналист Елена Караева была в студии радио «Спутник». Не переключайтесь, мы вернемся.

Провокация против России в Латинской Америке. Контекст. Обвинение Москвы в незаконных поставках оружия наркомафии и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Склонение правительств этих государств присоединиться к антироссийской политике. Таков план западных и украинских спецслужб. Об этом сообщила служба внешней разведки России. В СВР отмечают, что организаторы провокации продемонстрируют отсутствие этических ограничений и трафаретность мышления. Для реализации плана в Латинскую Америку завозят российское оружие, захваченное во время боевых действий, и готовят фальшивые аудио- и видеоматериалы. В рамках гибридной войны западные и украинские специальные ведомства широко используют деструктивное информационное влияние на население и руководство различных стран с целью настроить их против России. Фейки в соцсетях и подконтрольных СМИ – один из самых распространенных инструментов. Латинская Америка в качестве объекта для провокации выбрана не случайно. С целым рядом стран региона у России сложились тесные культурные и политические связи, развивается экономическое сотрудничество. Москва поддерживает дипотношения со всеми 33 государствами Латинской Америки и Карибского бассейна. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: 8-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Переговоры президента России Владимира Путина и президента Мьянмы Минаун Хлайна начались в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что отношения России и Мьянмы развивались с момента их установления. Последние годы стали особо доверительными. Он отметил развитие отношений стран в сфере безопасности. По мнению главы нашего государства, России и Мьянме необходимо проработать отношения на экономическом треке. По его словам, хорошие заделы для этого есть. Помимо этого, Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Мьянмы в связи с жертвами из-за наводнения. Минэнерго России активно работает над решением проблемы очередей за бензином на автозаправочных станциях. Об этом заявил глава ведомства Сергей Цивилев. Вместе с тем он добавил, что дизель есть везде. Поводом для создания сверхсекретной группы специального назначения «Вымпел» Комитета государственной безопасности СССР в 1981 году послужили результаты, проведенные в 1979 году советской операции по смене проамериканского режима в Афганистане. Об этом рассказал в интервью РИА Новости президент ассоциации группы «Вымпел» Валерий Попов. В среду исполнится 45 лет со дня создания группы «Вымпел». Попов уточнил, что в конце декабря 79-го под руководством начальника управления С генерал-майора Юрия Дроздова впервые были объединены подразделения разных силовых ведомств. Как пояснял Дроздов, силами нового подразделения, где люди хорошо знают друг друга и понимают с полувзгляда, можно будет локализовать любую беду, защитить интересы нашей страны и при необходимости продержаться несколько дней до подхода основных сил, добавил собеседник агентства. Сын и один из наследников Бориса Грачевского, бывшего художественного руководителя детского тележурнала «Ералаш» Максим Грачевский, просит арбитражный суд Москвы взыскать более 39 миллионов рублей с Аркадия Григоряна, совладельца и руководителя двух связанных с производством передачи компаний. Борис Грачевский владел долей в 50% в продюсерском центре «Ералаш» и почти 50% во второй компании. После смерти худрука в 2021 году его доли отошли четырем наследникам. В настоящий момент, согласно данным, Максиму Грачевскому принадлежит по 25% каждой из компаний. Завоевавших золотые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике Людмилу Рощину, Елизавету Усы и их тренера Елену Айлаян торжественно встретили в аэропорту Краснодара, сообщает пресс-служба авиагавани. Чемпионок встречали с плакатами, воздушными шарами, криками «Поздравляем!» и аплодисментами друзья, родственники, коллеги и болельщики. Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил с 13 по 16 августа в Загребе. Женская сборная России стала победителем медального зачета чемпионата. Россиянки заняли первое место по общему числу медалей. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: В 15.33 в Москве вы слушаете информационный час на радио «Спутник». В студии я, Лисо Хабалова, и ко мне присоединился Михаил Алимов. Миша, здравствуй.
4: Привет, Лисо, добрый день всем слушателям.
3: Так, ну что, по традиции в это время на программе «Информационный час» мы обсуждаем самые актуальные темы к этому часу и начнем с Японии. В 12 часов дня мы сегодня уже немножечко успели обсудить Японию, как там все происходило, как вызвали посла Японии Акира Мута в Министерство иностранных дел России, но сейчас уже есть более детальная информация. По этому поводу как раз именно ее мы и будем обсуждать вместе с нашим экспертом.
4: Да, с нами на прямой связи политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик. Юрий,

0: Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день, коллеги.
0: Скажите, пожалуйста, вот эта ситуация, я сегодня слышал мнение, что может ограничиться только вызовом, да, двух послов в министерство, и в дальнейшем это не приведет там ни к ужесточению санкций, ни к еще каким-то взаимным действиям Москвы и Токио. Вы как считаете, эта история с посещением Владимиром Путиным Курилами и его последствиями к чему приведет?
1: Я думаю, что никаким серьезным последствиям в наших двусторонних отношениях с Японией это не приведет. Они и так находятся на очень таком замороженной стадии. Кроме там публичных заявлений со стороны Японии, она ничего не может нам сделать. Если она что-то предпримет, что-то для нас неудобно, то есть же поставки той же нефти в Японию. Значит, очень от этого зависит, в связи с перебоями в поставках нефти с Ближнего Востока. А это очень чувствительная вещь для Японии. Поэтому, я думаю, пока все ограничится публичными заявлениями.
0: А при этом, опять же, многие видят параллели еще и с тем, что президент посетил там учения Тихоокеанского флота, говорил про суда. Это как будто бы выглядит как некая подготовка как раз вот к тому, что может произойти с Японией, если так несколько углубиться в тему.
1: Я думаю, что, несомненно, этот аспект имеется, но вот я думаю, что вот те заявления, которые прозвучали со стороны президента России Владимира Путина и главы Тихоокеанского флота, главнокомандующего, они говорят немножко о другом, о том, что Россия может асимметрично ответить на захват наших судов или вот судов теневого флота, которые вот периодически сейчас осуществляют США, Британия, Франция. Мы можем это осуществлять на другом, так сказать, океане, уже на Тихом океане, потому что там тоже проходит очень большой трафик европейских стран, морской трафик. И мы можем там ответить им симметрично. Мне кажется, этот сигнал все европейские, так сказать, наши партнеры, в кавычках, услышали.
0: Если вернуться к корню проблемы, почему Япония, несмотря на наличие договора после окончания Второй мировой войны, считает территорию Курил своими?
1: Ну, вы знаете, это во многом делается для внутриполитического потребления, потому что, собственно говоря, США поддержали милитаристский курс Японии сразу после окончания Второй мировой войны, взяв эту страну под свой контроль. Несмотря на две ядерные бомбардировки, японцы, это, кстати, вот тот самурайский дух, о котором они столетиями говорят, они это приняли, то есть, по сути дела, став заложниками, с одной стороны, американской политики. И просто для японских политиков это достаточно удобная вещь, как бы видеть врага и списывать на врага там все свои проблемы. А для США это очень удобная вещь, держать Японию как заложника и постоянно натравливать на Россию, тем самым создавая кризисные, как бы, периодические вещи на нашем Тихоокеанском побережье. Здесь идет такая сложная геополитическая борьба, но опять-таки подчеркну, что она проистекает из двух факторов. Первое, несамостоятельность японской политической элиты. И второе, то, что им удобно создавать образ врага.
2: А вот мне, знаете, все это время хотелось узнать, а Россия может вообще, понятное дело, пока что, я так понимаю, это особо необходимо, но вот если в целом так посмотреть на ситуацию, как-то может Россия болезненно ответить Японии в случае чего, вот кроме там зеркальных высылок дипломатов, например?
1: Это поставки нефти.
2: Поставки нефти.
1: Да, поставки нефти. Больше у нас рычагов как бы нету. Но у Японии на нас вообще никаких рычагов нету.
2: Вот это главное. У Японии нет на нас рычагов, да?
1: Да, у Японии абсолютно нет никаких рычагов. У нас маленький внешний торговый оборот с ними. Мы никаких там не делаем закупок каких-то редкоземельных металлов или там технологий каких-то там. У нас в основном сейчас это идет китайский экспорт технологический. Вот поэтому Япония нам пока никакого серьезного ущерба причинить не сможет.
2: Юрий Владимирович, а если вот прям сильно углубиться в эту историю, то вот как политолог, думаю, вы мне сможете очень просто ответить. Ну вот почему все-таки Япония в последнее время, она вот так активно активизировала вот эти антироссийскую риторику свою?
1: Дело в том, что ведь на кону очень простая ситуация. Мы в очень хороших отношениях с Китаем находимся. И это очень мощный геополитический, экономический и военный союз. И вот с учетом того, что Америка сейчас уходит из многих регионов мира, в частности, мы видим вот по Ближнему Востоку, вот она в том числе собирается сворачивать свое присутствие на Тихоокеанском регионе. То есть вот там сейчас речь идет о том, что американцы, возможно, будут выводить свои войска из Южной Кореи. Япония оказывается одна. И Китай уже совершает технологическую экспансию, в частности, вот там масса японских производств он выкупает, и торговых марок известных. Вот последняя была связана закупка с компанией Sony. То есть Sony больше уже не производит телевизоры, казалось бы, 20 лет назад. Это невозможно себе представить, однако уже этот процесс идет давно, успешно со стороны Пекина. И Япония оказывается маленькой страной, изолированной от других союзников на фоне вот союза России и Китая.
2: Так они лучше
0: так тут,
2: были...
0: казалось бы, да, логичнее,
2: да,
0: наоборот,
2: дружить
0: примкнуть.
2: Наоборот.
1: Да, понимаете, все верно, но ведь все политические японские силы, которые сейчас представлены в парламенте, они ориентированы именно на эскалационную риторику с Россией. Угу. То есть должны поменяться политические элиты. А там, как бы, это даже в обозримой перспективе не может произойти. Ну, в частности, вот, если говорить про Советский Союз, то вот, по словам одного известного япониста нашего, на зарплате у Советского Союза было 40% парламента японского. Поэтому, как бы, там парламент балансировал. Вот, чтобы менять ситуацию в Японии, надо, естественно, вкладывать там серьезные ресурсы, менять политическую элиту. Вот. Но, на мой взгляд, это такое достаточно отдаленное дело с учетом того, что у нас много других первоочередных задач.
0: Вот говоря о Японии, если вот мы загадываем на перспективу, а чем она, в принципе, для вот этого союза Москва-Пекин перспективна?
1: Вы знаете, у Японии есть, по большому счету, только один задел, который нам интересен, это технологии. И Япония, конечно, могла бы, так сказать, быть нам интересной в том плане технологического развития, чтобы у нас был другой источник еще роста, кроме Китая. У японцев все еще очень много серьезных технологий, в биотехнологиях, и в технологиях добычи нефти, вот, и в атомной электроэнергетике, не говорю уже про микроэлектронику. Вот. Там есть перспективные исследования и наработки очень серьезные. Просто что китайский рынок, он несколько раз больше японского. Соответственно, там все производить гораздо дешевле. За счет эффекта базы они просто убивают даже такую технологическую сильную страну, как Япония.
2: Спасибо.
1: Если Япония не переориентируется на нас, то у нее будут большие проблемы, потому что американский рынок не поглотит ее продукцию.
0: Благодарим вас, Юрий Леонидович. Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук, был в эфире «Радио Спутник».

0: Важная следующая новость. Поездка в Минск. В Минск едва не обернулась трагедией для россиянки. На самом деле, это поездка не только в Минск, а еще
1: поездка
0: и вообще...
1: Поездка в Минск — это, в принципе, важная новость, да. Но да. Тут дело...
0: Куда угодно. Поездка могла закончиться очень тяжело для этой женщины и для всех, кто усугубляет вот, применением энергетиков.
1: Злоупотребляет энергетиками, да. Потому что тут в публикации перечислены сразу же последствия. Падение давления, пульса 210 в минуту. Слава богу, что там помогли на месте. И с нами на прямой связи врач-кардиолог, популяризатор доказательной медицины, автор телеграм-канала «Блог кардиолога» Томас Гаглашвили. Томас Томазович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Хочется сразу, знаете, спросить. Я вспомнила ситуацию, она недавно случилась, наверное, дней 10 назад. Вышла из метро, там парень молодой, ему, наверное, лет 15-16, валяется вокруг него. Тоже молодые ребята пытаются его как-то откачать, помочь. В итоге вызвали скорую. Выяснилось, что он, это не энергетик, но он, да, как раз выпил что-то такое, возможно, даже энергетик, и покурил вейп запрещенный. Вот эта курилка запрещенная. Так вот, здесь хочется спросить сразу, чем можно помочь таким людям, которые вот здесь сейчас им нужна помощь. Экстренно можно как-то оказывать помощь?
2: Ну, как говорится, прежде чем что-то лечить, надо понимать, что мы лечим. Mm-hmm. Поэтому обычно обыватели, кто рядом наш находился, проходил мимо, обязательно нужно вызывать скорую максимально быстро. Mm-hmm. В Москве она достаточно быстро приезжает, поэтому главная ваша помощь будет — это вызов скорой помощи.
0: Самостоятельно лучше ничего не делать, да?
2: Самостоятельно лучше ничего не делать, особенно если мы говорим о частом пульсе. Это такое общее понятие. Есть разные виды нарушений ритма. И чтобы точно их отдифференцировать, без кардиограммы в момент приступа не обойтись. Вот.
1: В принципе, энергетики у нас в ряде регионов, насколько я помню, запрещена их продажа несовершеннолетним, а так их может купить любой желающий. Вот как быть, если ты желаешь энергетик, но не допустить подобных ситуаций?
2: Ну, просто энергетик может быть таким триггером, спусковым крючком того или иного состояния, что человек долго, наверное, может жить и не знает о своей какой-то там врожденной аритмии. Энергетика послужила таким провокатором этой самой аритмии. Поэтому, ну, я бы не стал испытывать судьбу, да, прочность и здоровье тоже. Поэтому лучше, не знаю, чашечку кофе выпить, взбодриться. Это будет намного полезнее, чем энергетик. Энергетик может вызывать или нарушение ритма, и частый пульс, и тахиаритмию. У кого-то может давление резко подскочить, особенно если человек страдает гипертонией. У кого-то, наоборот, снизится. Поэтому лучше не надо.
0: А вот как врач-кардиолог, хотя, наверное, вопрос скорее к диетологу, возможно, но тем не менее, все-таки можно ли чем-то заменить? Ну, может, вы сейчас что-то нашим слушателям порекомендуете, чем заменить энергетик, но чтобы это было безопасно, если нужен прилив сил там в дороге, например, вот девушка, которую откачивали в дороге, с ней это все случилось.
2: Ну, тут, понимаете, тут надо... Усталость рассматривается с многих аспектов. То есть, если человек не спит, плохо спит, хронически не досыпает, то здоровый сон нам ничего не заменит. Uh-huh. Никакие поливитамины и так далее. Вот, поэтому здесь... С точки зрения усталости нужно рассматривать вопрос комплексно. То есть может анемия у человека, может патология щитовидной железы, а может человек психоэмоционально, физически переутомлен и так далее. Вот. Я, как выше сказал, если вот в моменте, то лучше выпить кофе, если нормально к кофе человек относится, переносит его. Вот так чем-то не заменить, то нет таких...
1: Вот конкретно по этому случаю я почитал первоисточник, и это не случилось вдруг, когда девушка до этого ни разу там не принимала или пила очень редко.
0: Нет, она пьет по два раза в день.
1: Два раза в день стабильно. Две больших банки.
0: Да. И тут она хотела отказаться, сделала перерыв и все-таки выпила. Так, может быть, этот перерыв на нее повлиял, может быть, ей не нужно было... Прости, Господи, нет, я не шучу. Я шучу, нельзя над таким шутить на самом деле. Но дальше девушку отправляют на дальнейшее лечение уже. И здесь, мне кажется, нужно заняться лечением от зависимости. Может ли быть зависимость от энергетиков?
2: Ну, как таковой зависимости, наверное, нет. Вот. Ну, скорее не какая-то там химическая, психологическая, скорее всего, зависимость.
0: Психологическая.
2: Возможно, да, развелась. Вот, а так, да, конечно. У меня были такие пациенты, которые, молодые пациенты, которые приходили с тахикардией без каких-либо заболеваний, но человек там литровую банку энергетика каждый день выпивал, а то и не одну. А вот это плохо.
0: А что вы можете порекомендовать, например, таким людям, которые имеют зависимость очень серьезно? Может быть, вы, как врач-кардиолог, сейчас расскажете о последствиях, и люди послушают, испугаются и перестанут пить эти энергетики?
2: Ну, последствия доказано, что есть определенные нарушения ритма в кардиологии, значит, когда удлиняется интервал QT, то есть это врожденная патология, которая себя очень долго не проявляет, но, допустим, энергетика, там же что у нас содержит? Там таурин и кофеин, и были исследования, где было показано, что данное сочетание может провоцировать это врожденное заболевание, то есть синдром удлиненного интервала QT, и провоцировать жизнеугрожающее нарушение ритма. То есть это не говорит о том, что каждый употреблявший энергетик обязательно умрет от жизнеугрожающей аритмии, нет, но, допустим, человек, не зная о том, что у него, а это себя в внешне никак не проявляет такой вид нарушения ритма, то есть он может спровоцировать помимо повышения давления и тахикардии, плюс-минус безопасной тахикардии, может спровоцировать и уже такую аритмию, которой нужна будет реанимационная помощь. Поэтому с точки зрения кардиологии, то это служит таким вот провокатором аритмии.
1: Накопительный эффект присутствует, то есть ну, если конечно, регулярно.
2: Да, конечно, да. Вот, как говорил мой бывший заведующий, у организма есть свои резервы. Порой эти резервы заканчиваются. Вот не нужно думать, что если мы годами плохо себя ведем, вредные привычки и так далее, то всю жизнь так будет. За всю жизнь приходится рано или поздно платить.
0: Томас Томазович, ну вы вот как врач-кардиолог, что вы порекомендуете, какие полезные привычки для людей, чтобы сохранить здоровье своего сердца в порядке?
2: Ну, в первую очередь, это, конечно, борьба с гиподинамией. Это когда человек ведет образ жизни, дом-работа, и, соответственно, мало двигается. Это самое главное. Отказ от вредных привычек, как сказали, курилки, они очень распространены. Ну, помимо этого, табакокурение, вейп, кальян и так далее. Это максимально урон для сосудов и сердца. Да. Вот. Борьба с лишним весом обязательно, контроль давления, если вы гипертоника, то обязательно контроль давления, прием лекарства для гипертонии. Ну, высыпаться здесь, я понимаю, что особенно крупные мегаполисы, постоянно стресс, сон менее 7 часов, это все идет во вред. У кого-то, может быть, ночные смены, вот это не очень полезно. Так что, как правило, мы начинаем со своего образа жизни. То есть пол, генетику, возраст мы поменять не можем, а остальное мы можем поменять. И доказано, что если мы меняем свои привычки, мы можем профилактировать до 80% всех сердечно-сосудистых заболеваний только образом жизни, без таблеток. Вот.
1: Да, и потом те же энергетики нам не понадобятся, поскольку мы не будем куда-то экстренно спешить, будем нормально спать. Первопричина кроется в образе жизни.
2: Да, конечно, да.
0: А сколько раз в год нужно проверять свое сердечко? Или одного раза в год достаточно? И какая процедура самая такая важная?
2: Это часто. Какой анализ дать, чтобы понять, все ли хорошо?
0: Да.
2: Но вот это все зависит от...
0: Ну, а если вот просто человек здоровый и как бы ежегодное, наверное, обследование какое-то?
2: Ну, достаточно измерения давления, сделать ЭКГ, липидный профиль сдать, вот, ну и наследственность свою знать. Uh-huh. Если человек, допустим, уже имеет сердечно-сосудистые проблемы, допустим, гипертоническую болезнь, либо уже там атеросклероз, то ну, раз в год как минимум нужно проверяться, а лучше раз в полгода.
0: Угу. Спасибо вам огромное за такой развернутый ответ. Врач-кардиолог, популяризатор доказательной медицины, автор телеграм-канала «Блог кардиолога» Томас Гаглашвили был с нами на связи.

0: Ну что, Миша?
1: Да, вот знаешь, идешь ты такой по улице, думаешь о высоком или мечтаешь там быстрее домой попасть, тебе всячески мешают. И на эту проблему обратили власти Татарстана, причем уже достаточно давно, а сейчас еще более ожесточенно намереваются бороться с навязчивыми приставаниями на улице.
0: Да, и вместо нынешних 500 рублей с нарушителей смогут взыскивать до 3000 рублей. Сначала я, как женщина, честно тебе скажу, очень сильно обрадовалась, когда увидела этот заголовок, думала, вот это да, все, сейчас все будет урегулировано. Но оказывается, приставание здесь, то есть ничего нельзя продавать, предлагать, гадать, ну, насильно действовать воле человека.
1: Знаешь, мне кажется, эта проблема действительно есть, особенно там где-нибудь в крупных курортных городах, вот эти все знаменитые фотографии с обезьянкой, фотографии, там, я не знаю, с голубями дрессированными, когда ты стоишь, не понимаешь ничего, вокруг тебя суетится два очень говорливых мужчины, на плечо тебе сажают голубя, фотографируют, и потом еще денег требуют.
0: Тут, знаешь, что еще интересно? В качестве исключения оставили оазис площадью 100 квадратных метров. А, то есть вот где-то на 100 квадратных метров можно все-таки
1: это
0: вести
1: Казань.
0: Вот эту...
1: Это конкретно в Казани.
0: Да. Так. На местном Арбате, на улице Баумана. Там убрали некоторые нестационарные торговые объекты, выпроводили уличных художников, парикмахеров, заплетающих африканские косички.
1: Вот, знаешь, ты перечисляешь эти пункты, и передо мной вот прям один из крымских городов,
0: вот,
1: куда
0: я
1: ездил.
0: Я тоже подумала, я где-нибудь в Геленджике сейчас, наверное, вот если оказаться на этих улицах. Ну, все, навязывать им больше ничего нельзя будет. Но, знаешь, это еще ведь нужно доказать будет людям.
1: Ну, тут, да, целый комплекс мероприятий. Во-первых, от него нужно убраться, потому что эти люди бывают очень навязчивыми. Во-вторых, не полениться позвонить в правоохранительные органы или там до отделения прогуляться. В-третьих, ты там им позвонил, добрался, это услышали и оперативно оттуда убежали. Те люди, которые к тебе же и приставали.
0: Слушай, ну, на самом деле приставание на улице – это очень сильное неуважение к личным границам, особенно когда пристают к женщинам. Я вот не замечала, чтобы к мужчинам так настойчиво подходили, или что-нибудь предлагали. Случалось с тобой что-нибудь такое?
1: Ну, мой друг, например, так фотографию получил на улице Москвы не так давно. Он не хотел фотографироваться, но вот под влиянием момента, порывы, да, его сфотографировали. Причем за такую неплохую сумму.
0: Ну, другу, может быть, просто надо научиться говорить «нет» на самом-то деле, потому что в Москве на каждом шагу и правда подходят фотографы. И иногда, ты знаешь, я когда прохожу мимо ГУМа, я просто вот в обход иду мимо этих людей, потому что невозможно. Они начинают тебя фотографировать без твоего согласия, а потом еще начинают это все продавать. Да. Еще и были бы кадры интересные.
1: А еще знаешь, когда внутри просыпается такой до этого спящий интеллигент, которого очень неудобно послать этого человека далеко и надолго, такой, нет-нет, пожалуйста, не надо, отстаньте от меня. Тихо-тихо еще говоришь при этом.
0: И ты еще будто бы и виноват. Чувство вины в тебе зарождается очень сильно, что вроде бы вот человек хотел заработать, а ты ему еще и отказал. Но вот теперь в Татарстане 3000 рублей будут нарушители платить. Но, наверное, все-таки надо будет... Хотя, если там есть камеры на улицах, наверняка есть, то, может быть, проще будет доказать.
1: Как думаешь, на всю страну масштабировать такую практику нужно? Или мы оставим без работы тысячи сограждан?
0: Слушай, вот не знаю на самом деле, но вот если мы заостримся на приставаниях в целом к женщинам, о каких-то выкриках неприятных, вот такой закон я бы очень хотела. Очень.
1: Ну, об этом законе у нас и дискуссии идут, там, в том числе, где это преследование, это даже совсем уже немножко другая статья, но, тем не менее, да, приставание на улице — это плохо, на самом деле. Если мы объективно будем рассуждать. Михаил Алимов, Лесо Хабалова для вас работали. Рубрика «Выпуск новостей».

0: Страна героев. Ростислав Бойченко. Начальник радиостанции сержант Ростислав Бойченко выполнял важнейшие задачи по обеспечению связью наших мотострелковых подразделений. Противник накопил силы в надежде на прорыв российских рубежей. В качестве артподготовки использовал американские системы залпового огня «Хаймарс». После обстрела радикалы начали наступательные действия под прикрытием артиллерии и минометов. Радиостанция сержанта Бойченко получила повреждения. Связь нарушилась. Это грозило дальнейшими проблемами. Ростислав оценил сложившуюся ситуацию и принял решение спасать критически необходимое оборудование. Под плотным огнем он вывез радиостанцию из зоны поражения вражеских огневых средств. Находясь в безопасности, Ростислав Бойченко в кратчайшие сроки восстановил ее работоспособность. Настроил на нужные частоты. Командиры смогли продолжить руководить боевыми действиями наших защитников по отражению новых атак. В результате грамотных слаженных действий и устойчивой связи российские войска вынудили противника отступить. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, сержант Ростислав Бойченко был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными». Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин рассказал о сотрудничестве России и Мьянмы на встрече с президентом этой страны. Юрий Ушаков заявил о тихой дипломатии России и США. В подмосковной деревне в школе взорвалась шумовая граната. Об этих и других темах подробнее далее. Отношения России и Мьянмы в последние годы стали особо доверительными. Об этом заявил президент нашей страны Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Российский лидер отметил сотрудничество двух стран в сфере безопасности и заявил о необходимости поработать на экономическом треке.
2: Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты.
1: Президент Мьянмы Мин Аунг Хлайн, в свою очередь, выразил благодарность России за помощь в ликвидации последствий землетрясения в прошлом году и отправку в страну спасательных отрядов. Дипломатия всегда ведется по-тихому, без громких разговоров. В обратном случае это называется публичными заявлениями. Об этом сказал помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя сообщение о тихой дипломатии между Россией и Соединенными Штатами. В июле он сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и готовы вновь приехать в Москву. Последний раз они вместе посещали российскую столицу 22 января и встречались с президентом Владимиром Путиным. Четыре педагога, которые пострадали из-за взрыва шумовой гранаты во время тренировочных учений в школе в подмосковной деревне Серковом, были осмотрены врачами и получили необходимую медицинскую помощь, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. Ранее администрация городского округа Щелково информировала, что в ходе отработки сценария вооруженного нападения с захватом заложников в школе была использована шумовая игровая граната. В результате взрыва поврежден школьный стол, двое педагогов получили травмы от разлетевшихся щепок стола. Еще двое пожаловались на головную боль. Шведские власти не смогли предъявить ни одного реального обвинения в связи с задержанием коммерческих судов в шведских территориальных водах. Об этом заявил в интервью посол России в Стокгольме Сергей Беляев. По словам главы Дипмиссии, шведские власти с конца 2025 года задержали в общей сложности 5 грузовых судов, в том числе с россиянами на борту. Посол добавил, что основные претензии шведских властей сводятся к подозрениям об использовании судами якобы фальшивого флага, то есть несоответствия заявленных в документах принадлежности судна к определенной стране. В России ранее заявляли, что страны Европы активно ищут основания для искусственных ограничений морской экономической деятельности нашей страны и называли действия Запада в отношении судов пиратством 21 века. Серия учений, целью которых является подготовка учащихся, преподавателей и персонала школ на случай инцидентов со стрельбой, началась в общеобразовательных школах и средних технических училищах столицы Таиланда, Бангкока и провинции страны. Учения являются одной из мер обеспечения безопасности в школах после инцидента 7 августа в одной из элитных школ в пригороде Бангкока. В результате погибли 9 человек. Основной упор делается на способы ухода с линии огня, навыки скрытного перемещения по территории, умение прятаться от вооруженного преступника до прибытия полиции. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке» с Дмитрием Бавыриным.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин. Я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие события недели. Что было, что будет. Ну вот было за минувшую ночь. Силы ПВО пророссии сбили почти 800 беспилотных летательных аппаратов. Очередная украинская атака, одна из наиболее массированных. Всего за неделю, по тем цифрам, которые я видел, 69 людей погибло, россиян, из-за беспилотных атак, речь именно о гражданских, и порядка 400 раненых. То есть продолжается то, что одни называют летней эскалацией, другие войной ущербов. Ну, мне, честно говоря, определение войны ущербов нравится не потому, что мне нравится происходящее, а потому что хорошо отражает суть. И вот на фоне этой эскалации, этой войны ущербов, политика на украинском направлении как-то стихла. Вот помните, постоянно на протяжении 4 лет либо нас пытаются помирить, либо помочь Украине что-то придумать такое, да, сейчас все как будто сложили руки и ждут, чем все это закончится, кто кому больше критичного ущерба нанесет. Инициатива об этом всем, как я напомню, исходила, ну, официально от Владимира Зеленского. Он называл это 40-дневной операцией по принуждению России. 40 дней прошло, теперь отсчитываются новые 40 дней. А о результатах этой операции промежуточных, ну, можно судить по его последнему предложению, я бы сказал, всхлипу, прекратить удары взаимно по гражданским судам. Что это означает? Я, так сказать, в проекции объясню. На протяжении 4 лет шли бои, но при этом в Черном море было гражданское торговое судоходство. Корабли не трогали. И когда действовала зерновая сделка, и когда она не действовала, но Зеленский начинает свою 40-дневную операцию по принуждению, в рамках которой начинаются атаки на российские суда. Кстати, не только российские, вообще на разные суда в Черном и Азовском морях под разными флагами, но, подчеркну, гражданские, торговые, не военные. Ну что делает Россия? Россия просто сносит весь украинский флот. Россия сносит портовую инфраструктуру в важнейших пунктах отправления и приема украинских грузов на море. То есть Россия приостановила вообще морскую торговлю Украины полностью. И Зеленский недавно по этому поводу плакался. Говорил, что уже недели ни одного корабля нет. Почему вы ничего не делаете? Да? И вот он это, по сути, придумав, да, сняв некое табу, которое худо-бедно держалось 4 года, теперь просят, нет, давайте прекратим. Мне, мол, не понравилось. Да, мне не понравились итоги, потому что выяснилось, что в эту игру могут играть двое. Да? Что если ты сделал ставку на тотальную войну, когда тебе не важно, какие цели, что там вообще, да, маркетплейсы, заводы, автобусы, зерновозы, все что угодно, да, все является целью, так сказать, режь последний огурец. Эти табу были сняты, ну вот теперь, пожалуйста, они плачутся. Они плачутся по поводу того, что Россия, скажем так, усилила удары по значимым предприятиям Запорожской области. В первую очередь металлокомбинатам. Там находятся крупнейшие в этом плане предприятия Украины, которые снабжают металлом военную промышленность. Да? То есть это в любом случае были такие цели двойного назначения. Да? Сейчас это выносится, насколько я понимаю, подчастую ведется подготовка Украины к зиме. А все наблюдают, все притихли, никого нет. Да? Где Урсула, где Кая Каллас, да? Где Макрон, где Мерц? Все как будто заняты своими делами, а британский премьер новый Энди Бёрнам вообще в отпуске. И вы знаете, он это вовремя. Тут же выяснилось, причем британские СМИ об этом же написали, что Великобритания впервые предоставила Украине беспилотники для, ну, дальнобойных ударов, скажем так, по целям глубоко в тылу России. Имеется в виду не линии фронта, да, не прифронтовые регионы, это уже давно, а это вот именно удары за многие километры от линии фронта. И Британия впервые это не только спонсирует, но и предоставляет сами летательные аппараты. Британские СМИ об этом написали. Российское посольство, разумеется, высказалось жестко, да, официально британские власти это никак не комментируют, но вот есть ощущение, что они все не просто так притихли, они боятся ответки, они осознают, да, к чему это может привести, что значит. Те самые предприятия, которые передают беспилотники Украины, ну, становятся легитимными целями для России, не обязательно для ракет, да, цель можно поражать по-разному. И сейчас, ну, прямо говоря, учитывая величину ставок, я бы вообще ничего не исключал. У нас идет горячее лето, и будет идти не менее горячая осень. Что же касается Британии, ну, я только со своей стороны могу это оценить как политолог. Мне кажется, вот с этих пор у России, в случае чего, не прямо сейчас, да, у нас сейчас другие цели, а вот в случае что, нет вообще никаких ограничений на предоставление любых вооружений, кроме ядерных. Нам это самим невыгодно. Россия соблюдает международное право в области ядерного нераспространения. А вот все остальные вооружения, любые, имея полное моральное право предоставлять любым врагам Великобритании, вообще любым, внутренним, внешним, вне зависимости от того, какие цели они перед собой ставят. Потому что Украина, я напомню, с помощью британских беспилотников недавно, а с британской поддержкой, изначально видит целями в России что угодно. Автобусы с детьми тоже, да, то есть вот это вот британское участие, мне кажется, любые ограничения с нас снимают. Я не хотел бы в эту тему погружаться, потому что я, ну, признаюсь честно, тот еще англофоб. Я когда себя по этой теме слышу, как бы мне самому страшно, какого кровожадного человека в этот момент превращаюсь, но что есть, то есть. Роль Британии в этом конфликте как была определяющая, так она ею и остается. И приход нового премьера Энди Бёрнова совпал со снятием очередных табу в том, как можно вести военные действия против России, как можно убивать россиян. Так что Британии мы это, конечно, еще припомним, но дело в том, что, знаете, вот за последние 400 лет не то, что пальцев не хватит, всех органов не хватит, чтобы перечислить то, что стоило бы Британии припомнить, это еще только нам, да, а уж всему человечеству, потому что крайне мало стран, куда не вторгался британский сапог, прямо скажем. Но официально, да, вот на уровне политики в Британии сейчас кишайшая. Бёрнам, как я уже сказал, в отпуске. И не могу сказать, что они притихли, потому что боятся ответной реакции, да, слишком сильное утверждение, но ощущение такое есть. Единственное, кто суетится, это прибалты. Прибалты суетятся смешнее всего. Будем считать, что это рубрика такого политического юмора. Потому что вот если открываешь сайт прибалтийских новостей, там именины сердца каждый день. Ну вот, например, Литва. Литва собирается строить рвы на границе с Российской Федерацией. Да, ну то есть они там по Калининградской области граничат и будут строить там рвы. То есть они с мыслью, да, что это остановит российское наступление, если что. Литовские рвы, литовские противотанковые ежи и литовская колючая проволока. На самом деле ракеты, если начнется конфликт России и НАТО, пролетят над рвами. Да, то есть они не упадут в рвов, не запутаются в колючей проволоке. Они пойдут непосредственно на военные базы, на литовские города. Да? Потому что Литва, вообще как вся Прибалтика, у нас больше всех старается для того, чтобы этот конфликт перерос в Третью мировую войну. Латвия замечательно высказалась. Премьер Латвии вот буквально накануне заявил, что Евросоюз должен Латвии 7 миллиардов евро. Как вы думаете, за что? За все, что Латвия сделала против России и для Украины. За поддержку антироссийских санкций. То есть, пример как объясняет. Ну, у нас такое положение, у нас Россия как бы сосед, ну, это он недавно на карту, видимо, посмотрел. Ну, вообще, вот, как бы, только недавно латыши стали смотреть на карту. У нас Россия сосед. Мы из-за ограничений, из-за санкций, из-за того, что Украине должны помогать, потеряли очень-очень много денег, страна небогатая, должны считаться пострадавшей стороной. Ну, привет. Дайте им 7 миллиардов евро. Это, знаете, это такое вот латышское национальное, я бы сказал, такое вот часть характера. А почему? Ну, вспомним историю Латвии. Она не такая долгая, там буквально несколько важных пунктов. Ну, например, местные националисты инициативным порядком, не дожидаясь прихода немецкого командования, вырезают неарийское население в латышских городах, в первую очередь евреев, а потом считаются народом, пострадавшим от действий нацистов. Да? Латыши порождают красных стрелков. Большую часть реально самого первого руководства ВЧК, ОГПУ, руководства госбезопасности России. Первый глава ГУЛАГа был латыш. Петр Магга, один из самых таких результативных. Ну, палачей, у него профессия была палач, говорят, 10 тысяч казненных. Контрреволюционеров, да? То есть латыши среди большевистской партии в руководстве Советской России, первый главком вооруженных сил РСФСР был латыш, составляли элиту, значительную часть, да? А потом, бац, стали считаться пострадавшими от русского коммунизма. И вот третий раз почти та же самая история. Прибалты прыгали впереди паровоза с инициативами, как России сделать больнее, как сделать Украине лучше. Вообще вот тошнило их русофобией, буквально рвало. А теперь, говорят, пострадавшие. Первые в очереди на то, чтобы им перечислили компенсацию за то, что они такие, ну, я бы сказал, недалекие хуторяне. Над этим можно смеяться, но по большому счету страшно. Да? То есть вот если на полном серьезе слушать прибалтийские элиты, становится страшно. Вот Эстонию сегодня упоминал, давайте Эстонию упомяну. Гениальное заявление главы МИД Эстонии, Маргнус, по-моему, Цакхна. Вот у него такая фамилия, это глава МИД Эстонии. Он заявил, что Китаю нужно прекратить поддержку России для того, чтобы улучшить отношения с Эстонией. Да, вот именно так это и прозвучало. Чтобы отношения Эстонии с Китаем улучшились, Китаю нужно отказаться от поддержки России. Зачем Китаю вообще нужна Эстония? И на какой полке ее хранить? В какой банке? Непонятно. Но у людей, у прибалтийских элит, особенно у тех, которые заняты внешней политикой, вот реально такое совершенно отбитое мироощущение, да, в том, что касается конфликта. Но сейчас есть ощущение, да, что они перепуганы. Потому что вот эта вот вся суета с окопами, с рвами, с противотанковыми ежами, с заявлениями этими странными, знаете, это вот мелкая моторика, когда вот люди чувствуют, что нагадили, понимают, что проиграли. Да, в этом конфликте, да, понимают, что жизнь дальше будет не сладкая. И Россия, которую они хотели победить, реально на них очень сильно разозлилась. И вот начинают там что-то теребить, там как бусинки, вот чтобы лишь бы руки занять, чтобы нервно так не было. А в остальном, я говорю, тишина. В Европе, а частично и в Америке, там просто своя атмосфера, сейчас выборы, ждут. Как эффективно каждый из нас, имеется в виду мы и Украина, испортит жизни друг другу в ближайшие несколько месяцев. А потом зима. Зима близко. Зима Украине предстоит тяжелая и, вероятно, решающая. Не для, скажем так, антироссийского режима, но, вероятно, для Владимира Зеленского. Вообще единственное, на самом деле, если говорить о политике, не о военных действиях, а о политике, что происходит интересного сейчас с Украиной, это продолжающийся накат изнутри на Зеленского и его команду. Да? Все те структуры, которые Запад создал на Украине для управления украинскими элитами, да, которые номинально занимаются борьбой с коррупцией, то есть НАБУ, САП, все вот эти люди, они продолжают подбираться к горлу Криворожца. Да, то есть уже полегли его кум, бывший вице-премьер Чернышов, его кошелек Тимур Миндич, его правая рука и архитектор вообще всей Зеленской диктатуры Андрей Ермак. Сейчас уже говорят о Рахаме, это лидер прозеленской партии Верховной Ради. И новый глава внешней разведки Умеров, он же бывший министр обороны, что и говорят, сейчас подозрения предъявят еще им. И знаете, кого еще интересно стали мочить? Ну, скажем так, внутренние враги Зеленского на Украине раньше не мочили. Его супругу дорожайшую. Вот это, кстати, правда, впервые. Ну, то есть они были какие-то критичные публикации, но жену не трогали. Почему? Ну, возможно, боялись, да, это, что называется, начнется личное. А теперь они чего только не пишут, вплоть до того, что она имеет вето на президентские решения, особенно кадровые, да, то есть если ей чего-то не хочется, Зеленский этого не сделает. И вот эта вот накачка, да, она, даже если все это правда, Я думаю, что все это правда в той или иной степени. Это накачка с рассчитанным пропагандистским эффектом. Да? Вот когда, особенно в Восточной Европе, начинают чморить семью, извините, жестко выскажусь, да, того или иного лидера, ну, значит, реально все серьезно. Вот если до семьи дошли, это значит, что пути назад нет, это уже не торг, это война на уничтожение. И, как правило, такая пропаганда очень эффективна, потому что вот образ такой жинки, стервозины такой, которая на самом деле всем верть, круть, а мы страдай, это очень, ну, такой распространенный среди, не могу сказать, украинцев, скорее даже восточных славян. Ну, кто-то называет это женофобией, да, я не социолог, чтобы так определять, но знаю, да, когда начинают мочить в рамках пропаганды уже и жен, это значит все. Это значит, пути назад нет, а мочит Зеленского те СМИ, которые, скажем так, имеют очень надежную крышу на Западе, и он с ними ничего не может сделать. То есть, да, он диктатор, причем довольно вульгарный, такого латиноамериканского типа, но для него есть на Украине неприкосновенные, да, не путать с неприкасаемыми. Неприкосновенные это те, кто опекается западными структурами. Есть такие политики, есть такие СМИ, есть такие фонды, есть такие активисты. И вот что бы они ни делали, Зеленский должен сидеть и обтекать. Набуй САП — это, скажем так, бриллиант в этой короне внешнего влияния. Он пытался поставить их под контроль. Как известно, ничего не получилось. А теперь они вплотную подбираются к нему. И два идет параллельных процесса. То есть, с одной стороны, разрушая жизненно важная инфраструктура на Украине в рамках ведущейся войны ущербов, да? С другой стороны, разрушается политическая инфраструктура вокруг Зеленского, да? То есть те люди в элитах, которые имеют и влияние, и возможности, и неприкосновенность, да, дарованную им Западом, они считают, что от Зеленского нужно избавиться, да? И эту зиму пережить ему будет, ну, прямо скажем, трудно. Не знаю, какой там может быть сценарий, может быть Майдан, может быть табакерка в висок, но Украина дошла до ручки. Значительная часть элит украинских откровенно бунтует против Зеленского, а каких-то очевидных ходов, видимых, у него нет, да, только забиться в угол и есть таблетки. Что еще было на неделе интересного? Ну, был конфликт, разрастание дипломатического конфликта между Россией и Японией. Напомню, что Владимир Путин, президент, недавно посетил Курильские острова. После этого у японцев подгорело, и премьер-министр Санаэ Такаити выступил с заявлением, что это исконно японские территории, что посещение их российским президентом ранит чувства японцев, и это недопустимо, и так далее, и тому подобное. Ну, ей, разумеется, ответили, что это вообще не ее ума дело на уровне нашего МИДа. Где, в какой точке России, в какой момент времени находится российский президент? Курильские острова — неотъемлемая часть России и точка, да? Для России этот вопрос решен. Но чем этот конфликт интересен? Да? Японцы даже отказались, ну, как они проигнорировали вызов посла в МИД, в наш МИД. Потому что когда после поездки Владимира Путина на Курилы японцы вызвали нашего посла, вручили ему ноту. Это стандартный протокол, на самом деле, если что-то не нравится. А когда мы в ответ японского посла вызвали на Смоленскую площадь, он счел возможным не явиться накануне Сергея Лаврова. По этому поводу очень ярился, и его можно понять легко вообще. Сергей Викторович, он такой страж дипломатических традиций, дипломатического протокола, и то, что японцы так нагло позволили себе его нарушить, он, конечно, не мог оставить без внимания. То есть сейчас у нас с Японией разговоры на повышенных тонах. Возможно, дойдет до высылки дипломатов каких-нибудь. Я этого не исключаю. Но на самом деле с японской стороны, это нужно немного понимать, это показуха. каком плане? У них сейчас подготовка к возможному противостоянию с Китаем, у них все завязано на это, в том числе политика по милитаризации, которую проводит нынешний премьер Санаэт Каити, по прозвищу Талибан, кстати говоря. Ее именно за нрав так прозвали. И в то же время, да, хотя Япония сохраняет режим санкций, она никаких практических действий антироссийских не предпринимает. В том плане, что нет ужесточения санкций, нет ограничений, нет каких-то откровенно русофобских заявлений, за исключением этой истории про Курильские острова, потому что это, как часть японской патриотической базы. Но они ее отрабатывают исключительно словами. Сейчас усугублять конфликт с Россией, по моим ощущениям, Токио не хочет. У него, во-первых, другие приоритеты. Во-вторых, Санаэ Такаити, ее учитель, о котором она постоянно вспоминает, это бывший премьер-министр Синдзо Абе, уже покойный, его убили. Но это его, скажем так, линия, что Китай – это главная угроза, а поскольку Россия – это сосед и Китая, и Япония, да, хорошее отношение, или, по крайней мере, взаимоуважительное отношение между Москвой и Токио – это в интересах Японии. И Такаити, в общем-то, на эту платформу ориентируется. Так что с Украиной все будет продолжаться в предельно жесткой степени, с Британией, да, а вот с Японией, как мне кажется, мы скорее сейчас ограничимся такими жесткими, демонстративными, но не имеющими практических последствий шагами. И это у нас в сухом остатке. Всего хорошего, услышимся на следующей неделе.

Узнать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать.

0: существу. Теория заблуждений. С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атак на Запорожскую АЭС призвал ответственных за эти действия военных командиров немедленно их прекратить. Гросси назвал атаки на автобусную остановку и промышленную зону Запорожской АЭС неприемлемыми действиями и добавил, что это создает риски для безопасности станции. Президент Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином заявил, что настало самое время для ускорения российско-мьянманского сотрудничества. По уточнению дипломата, с января по июль 2026 года отношения развиваются еще более насыщенно, чем ранее. Рост товарооборота России и Китая на фоне непростой международной ситуации показывает жизнеспособность торгово-экономического сотрудничества двух стран, заявил посол КНР в Москве Чан Ханюэй. Он уточнил, что товарооборот России и Китая превысил 159 миллиардов долларов, увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Владимир Зеленский внес в Раду представление на назначение Андрея Сибики главой МИД Украины и Евгения Хмары на пост министра обороны, сообщил депутат Ярослав Железняк. Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. Открытый футбольный легкоатлетический манеж с полноразмерным футбольным полем вместимостью более 3000 зрителей открыли в Челябинске. В церемонии открытия футбольного манежа «Арена Челябинск» приняли участие министр спорта России, председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев и губернатор региона Алексей Текслер. Он уточнил, что Челябинская область – это спортивный регион. Основу манежа составляет футбольное поле 105 на 68 метров. Вокруг него оборудована 400-метровая круговая беговая дорожка на 8 полос. Для зрителей предусмотрены стационарные и трансформируемые трибуны. В футбольной конфигурации манеж рассчитан на 3098 зрителей, в легкоатлетической – на 1939. Почтовые сервисы формируют почти 3/4 всего трафика электронной почты россиян. С начала лета ими воспользовались на 10% больше жителей страны, чем в аналогичном периоде прошлого года, выяснили аналитики Йота на основе обезличенных данных пользователей. Самым востребованным сервисом остается почта Mail. На него приходится почти 56%. На втором месте Gmail с долей 26,8%. На третьем Яндекс.Почта 16,7%. Чаще всего электронной почтой пользуются россияне в возрасте от 26 до 45 лет. Молодежь от 14 до 20 обеспечивает лишь 8,5% трафика. По количеству активных потребителей почтовых сервисов лидирует Москва. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
2: Гость нашей сегодняшней программы – Владимир Карасев, политолог, международный эксперт. Добрый день.
3: Здравствуйте, Армен.
2: Здравствуйте. Знаете, мне хотелось с вами поговорить, я вот почитал очень интересный ваш пост, о Соединенных Штатах и о президенте Трампе в отношении конфликта на Украине. Вот мы наблюдаем ситуацию, когда, с одной стороны, Трамп и его администрация связаны очень по рукам и ногам во многих смыслах конфликтом с Ираном. Ну, просто увязли. Это видно. Но, тем не менее, что касается Украины, Трамп то выходит из тени, то опять в нее заходит. То генератор вот этой внешней политики работает, подает электричество высокого тока там и напряжение, скажем. А то небольшого. Вроде как я постою в сторонке. Но на самом деле фундаментальный для нас важный вопрос, да? Как определиться в итоге Соединенные Штаты, как они определятся? Потому что роль Европы понятна. Европа будет разжигать конфликт, Европа не заинтересована в мире, я не сказал перемирие, а именно в мире не заинтересована. А Соединенные Штаты, вот мы как-то так вот

0: с ними никак не определимся, потому что, по-моему, не понимаем некоторых таких глубинных мотивов, которые Соединенные Штаты преследуют или которыми руководствуются в отношении участия конфликта на Украине. Ну вот давайте попробуем рассмотреть, может, такой экономический аспект. Вопрос очень простой. Заинтересованность. Вот лично президента Трампа. Почему мы раньше говорили всегда, вот преемственность американской внешней политики, это правильно, она сохраняется. Но с явлением Трампа здесь очень много зависит от того, что он бизнесмен, и критерии бизнеса, успеха, неуспеха, выгоды, невыгоды, он очень откровенно проводит в жизнь, скажем так, да. Вот если говорить сейчас о роли президента Трампа, о его интересах и мотивах участия или неучастия в конфликте на Украине.
1: Здесь можно, в принципе, вернуться. Помните, какой основной лозунг был у штаба Дональда Трампа во время предвыборной президентской гонки? «Сделаем вновь Америку великой». Вот то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, на Украине, и те действия, которые предпринимает Дональд Трамп и его команда, мы как раз наблюдаем реализацию сценария Трампа, как он видит, что значит сделать Америку вновь великой. Он хочет вновь сделать сильным доллар, сделать зависимость еще большую
0: от доллара,
1: да, это первое. Второе, он очень много обещал на выборах, и он намерен это выполнить. Вы правы абсолютно, действительно, у него шаткое преимущество в Палате представителей, в Конгрессе, и вот будущей осенью будут выборы, где ему будет достаточно сложно, но с другой стороны, у него есть мощнейшая поддержка военно-промышленного комплекса. И есть, конечно же, при Трампе это буквально гигантский бюджет Пентагона. И, говоря простым языком, в угоду решениям и желаниям Трампа ряд ведущих военно-промышленных корпораций помогает Трампу пилить бюджет, просто говоря, да, в обмен на какие-то преимущества для себя. Трамп из этого выжимает максимум, и тем самым готовится не допустить реванша демократов на выборах и уже откровенно, в открытую говорит на своих публичных выступлениях, а также на закрытых каких-то мероприятиях, что там хотел бы там видеть вместо себя на посту на следующий срок того же Джей Ди Венса, а может быть где-то и Марко Рубио. Да?
0: То есть, этого говорил, что Марко Рубио
1: да.
0: хочет.
1: То есть он, по сути, как бы дает посыл электорату, что, ребята, вы не ждите, что у нас там будет, как раньше, демократ, республика, республиканец, демократ-республиканец. То есть мы пришли надолго. Теперь, что касается непосредственно его личной выгоды, Трамп никогда не скрывал, что он бизнесмен. Он заключает сделки. Хотя президент такой большой великой державы, как Соединенные Штаты Америки, должен заключать что? Соглашение. Он должен договариваться. Заключить сделку, это звучит, ну, как-то немножко, ну, некрасиво, да, и где-то даже цинично, когда, допустим, он там говорил о том, что мы там заключаем сделку с Израилем, а в это время в секторе Газа массово погибают дети, подростки, женщины, старики, то же самое в Иране, да, вот он туда сунулся, то же самое на Украине, то есть он заключает сделки.
0: Ну, вы правы, что вот он делает это как-то очень открыто, и как заявление, как манифест какой-то его деятельности. Этого раньше не было. Там каждый что-то пытался себе, никто там не беднел на его месте, но никто так не заявлял в открытую, что, знаете, я пришел сюда из интереса.
1: Плюс, опять же, как он это объясняет, даже в отношении с Российской Федерацией. Когда наш МИД говорит ему, что вот вы поставляете оружие, из которого убивают мирное население в России, проводятся террористические акты, он говорит, а мы тут при чем? Да, заводы наши находятся там в Европе там, и так далее. Европейцы у нас покупают. Это бизнес, это сделка. А куда там они потом поставляют? Ну, во-первых, вы же прекрасно понимаете, мы можем сейчас поставить наше самое современное оружие на Кубу. Мы можем поставить его и в Иран, мы можем поставить в Северную Корею. А вы как тогда будете объяснять южнокорейцам, что вот, слушайте, а поговорите там с русскими? А мы также можем сказать, ну да, у нас с Северной Кореей договор, соглашение, у нас сделка. Мы поставили, а куда потом полетят эти
0: ракеты?
1: Ничего
0: личного, да?
1: Ну и, конечно же, Трамп, наверное, первый президент, который не скрывает того, что он, его семья, его дети зарабатывают на контрактах военно-промышленных корпораций с Пентагоном.
0: Вот так напрямую?
1: Да, напрямую. И есть ряд компаний, которые вдруг после прихода Трампа к власти буквально в десятки, в сотни раз стали больше вдруг зарабатывать на производимой военной продукции за счет бюджета Пентагона. Вот я даже вот могу привести пример, что военные корпорации, которые стали работать с Трампом вот за период с 24 по 25 год, это было вот журналистское расследование. Брокеры Трампа приобретают акции различных военно-промышленных компаний, в частности, печально известный Палантир. Мы все помним страшную трагедию в Старобельске, где девочки погибли в колледже. Вот это как раз вот Палантир, использование искусственного интеллекта. По сути, Трамп, он виновен в гибели мирного населения в Российской Федерации. И вот эти вот все компании до прихода Трампа зарабатывали, ну, в десятки раз меньше. Также вот приводится пример: Трамп, помимо Палантира, вот приобрел акции компании Aerospace, это уже боевые самолеты, акции компании Lockheed Martin, которая производит F-35, F-22 истребители, акции компании General Dynamics, это уже авиабомбы, ракеты компании RTX, те же томагавки. А сами компании в открытом доступе есть информация, они заявляют, что вот за последний год прям успех, вот настолько хорошие они производят продукцию, что прям вот на десятки миллиардов, на сотни миллиардов вдруг выросла прибыль.
0: А кто проводил это журналистское расследование?
1: Журналистское расследование проводили американские журналисты, которые имеют отношение к Демократической партии.
0: Ну, это понятно.
1: Да, это как бы понятно, да. Но здесь сам факт, что Трамп не отрицает, что он зарабатывает на войне. И он это все определяет, что как раз вот это в рамках моего предложения сделать Америку снова великой. И то, что он поставил так жестко свои отношения с Европейским Союзом, потому что он готовит Европейский Союз к прямому военному столкновению с Российской Федерацией. Трамп хочет войну Европы и России, потому что это для него шанс убрать этот гигантский долг по линии доллара, как национальной валюты, там триллионы, гигантский долг. Война все спишет. И ему важно, чтобы была большая война между Россией и Европейским Союзом. Его в меньшей степени беспокоит, что Европейский Союз может превратиться просто в пустыню безлюдную, просто в хаос, и Украина и рядом там стоять не будет, да? А потом он еще скажет так: ну а теперь наши ведущие американские компании будут участвовать в восстановлении европейских стран после такой тяжелой войны.
0: Такая футурология, такой взгляд в будущее, наверное, он действительно имеет место быть, во всяком случае, в прошедшей истории Соединенных Штатов говорил о том, что да, они были заинтересованы в войне в Европе. Первую мировую войну получили большие, так сказать, дивиденды. Собственно, после Первой мировой войны США и вышли на арену как великая держава. До этого они сидели там у себя за океаном и особо так не считали нужным даже вмешиваться. Осваивали свой континент, доктрина Монро. После Первой мировой войны они заявили о себе как о мировой державе, бросающей вызов в первую очередь Европе. Следствием того, о чем вы говорите, является очень простая вещь. Вывод однозначный, что не стоит нам обольщаться, что Трамп будет играть в отношении Украины роль последовательного миротворца. Он может использовать миротворческую риторику, очевидно, да, для того, чтобы управлять этим процессом, чтобы поддавать пару, извините за такое, может быть, немножко циничное определение по отношению к той ситуации, которая сложилась сейчас вокруг Украины, и сбавлять. То поддерживать Брюссель, и эта поддержка в основном именно в продаже вооружений, и поддерживать Брюссель в таких заявлениях, которые, скажем так, обостряют ситуацию. Уж точно сегодня Вашингтон не борется с русофобией в Европе. Могли бы заявить: ребята, вы очнитесь. Были заявления о том, что, ну, Россия НАТО не угрожает, сейчас они как-то сошли на нет. И, с другой стороны, вот чтобы не обольщаться нам, да, мы должны понимать, что есть выгодополучатели, причем прямые, экономические. И это вы очень правильно эту связь нащупали, я считаю, сделаем Америку великой, а нас богатыми. Но вот из этого надо бы исходить. Давайте перейдем к другой теме, теме выборов. И раз уж мы о Европе заговорили, отношение европейских стран к предстоящим выборам в Государственную Думу, оно формируется уже сейчас. Формируется с той точки зрения, что, ну вот, мы не будем признавать эти выборы как справедливые. Ну, в общем, все то, что мы уже слышали неоднократно. Но сейчас, насколько я понимаю, готовится какое-то особое отношение, скажем так, и предпринимаются даже какие-то законодательные инициативы, для того, чтобы вот подвести базу под эту кампанию дискредитации выборов в России? Что вы можете на эту тему сказать?
1: Я общаюсь и с действующими, и бывшими депутатами Бундестага. Это от партии АДГ. Я общаюсь с действующими и бывшими депутатами австрийского парламента, которые также настроены на позитивное развитие отношений между Австрией и Российской Федерацией. И они хотели бы, поскольку официально Европейский Союз не будет присылать наблюдателей международных на выборы вот, в предстоящую Государственную Думу России, но они хотели бы сами, как частные лица, допустим, по приглашению российского МИДа, принять участие как международные наблюдатели.
0: Или Центр избиркома, что,
1: также, Центр
0: что
1: избиркома,
0: было бы
1: естественнее. Да, как бы, там. И изначально они ко мне обратились, а затем произошло следующее. Значит, они мне сообщили и из Австрии, и из Германии, что Европейский Союз сейчас разрабатывает и готовит некий закон, и я, кстати, публично говорю это впервые, готовит некий закон, которым будут введены санкции как против действующих депутатов Европарламента, парламентов стран Европы, так и против общественно-политических деятелей, если они вдруг посмеют приехать в качестве международных наблюдателей на выборы в Государственную Думу России.
0: И как их будут наказывать тогда?
1: Я думаю, их, во-первых, объявят агентами Кремля, как они любят это делать.
0: Ну, это понятно.
1: Вот. И подвязывать им будут дезинформацию, подвязывать им будут то, что они распространяют российскую пропаганду населения Европейского Союза. Также там вплоть до того, что им будут заблокированы счета банковские, им будет закрыт выезд за пределы Шенгенской зоны. То есть они будут лишены своих прав, демократических европейских прав, как говорится, в саде Борреля, да? И, по сути...
0: нашего рая, рая сада, никуда.
1: И, по сути, и австрийцы, и немцы, ну, во-первых, извинились, что меня предварительно вот попросили, да, потом отказались, сказали, что мы по-прежнему хотели бы отстаивать справедливую, правдивую точку зрения, в принципе, о Российской Федерации и о системе выборов в России. Он говорит, мы не сомневаемся в том, что в России будет все проведено по демократическим канонам, в том числе и принятым в Европейском Союзе, но только ими в последнее время несоблюдаемым.
0: Даже в отношении вот АДГ мы видим, конечно, эту демократию, да, давление открытого.
1: Да, но они меня попросили, что вот по возможности, я как раз сказал вот за интервью с вами, они попросили публично об этом сказать, потому что они боятся, что сейчас их накроет такая вот репрессивный вот этот вот аппарат Европейского Союза. Ну, мы видим, как в Европе еще там выборы в Румынии, Молдавии там проводились, да, то есть как бы, когда один человек выиграл, говорит, ну вот мы его лучше снимем, он нам не подходит под нашу систему, мы вот этого поставим. Поэтому, да, действительно, в Европе готовятся санкции против собственных граждан, которые занимают иную политическую позицию по поводу действий российского руководства, по поводу развития Российской Федерации. То есть вот либо вот ты идешь в строю, тогда мы тебя не трогаем, вот в строю русофобском. И если ты против нас, мы тебя сейчас объявим врагом, мы у тебя забьем бизнес, мы тебе заблокируем банковские счета и вообще из страны не выпустим. И что ты потом будешь делать?
0: Опять же, о Европе мы недавно видели несколько кадров интересных, где бодрые солдаты польского войска маршировали в своем марше, посвященном исторической дате, как они считают, эпохальной для армии. Ну, все это связано с именем Пилсудского, с его теорией «от моря до моря» и явным, конечно, подтекстом русофобским, сколько, собственно, Навроцкий это и произнес в своей речи, указал прямо, в ком он видит врага. Ну, и было даже заявление о том, что вот польская армия станет стержнем, хребтом. Раньше Германия говорили, вот теперь между ними, наверное, соревнование будет. Мерц произносит примерно то же самое о вермахте. И, ну, все это звучало довольно агрессивно. Но вот мне кажется, что исторические вот концы и скелеты в шкафу, особенно это касается армии Краевой во время войны, нами мало недостаточно исследуется. Они больше исследуются на Украине, да, но сейчас однозначно нет. Раньше исследовали, действительно. А сейчас в Белоруссии, конечно, где они оставили такой, я бы сказал, очень и очень кровавый след. Вы нельзя ли об этом несколько слов? Я знаю, что вы этой темой специально занимались.
1: Я, в принципе, достаточно серьезно интересуюсь политикой, которая проводится в Польше. Во-первых, поляки граничат не только с Украиной, но и с нашим братским союзным государством там Республика Беларусь. Я слежу за тем, как министр обороны Польши Камыш Косиняк увеличивает количество погранзастав на границе с Республикой Беларусь. И поэтому как бы считаю, что да, Польша где-то готовит свою страну к участию в конфликте, конечно же, с выгодой для себя. Вот такие вот темы, как армия Краева, Пилсудский, у них эта тема идет давно. Я общаюсь с польскими коллегами-журналистами, они говорят, у нас в крупных городах висят билборды либо с изображением Речи Посполитой, Польская империя, либо с изображением Йозефа Пилсудского и его высказывания.
0: Это когда входили восточные кресы, да, и Украина, часть, да,
1: западной. Да, и часть западной Беларуси.
0: Часть западной,
1: да,
0: Беларуси, Беларуси.
1: Да. Опять же, даже когда я общаюсь с белорусскими коллегами, они отмечают, что наши силовики видят, как увеличивается количество пограничников, как увеличивается бронегруппа. Министр обороны Польши заявил, что они там должны к концу 2027 года выйти на уровень 100-тысячная высокопрофессионально подготовленная армия. Им же тоже нужны свои герои. Видно, Варшава идет по пути Киева, потому что я ставлю прямой мост между злодеяниями бандеровцев, нацистских коллаборационистов, и боевиков армии Краева, а также тех же лесных братьев. Потому что даже если мы увидим различное отношение к волынской резне между Туском и Навроцким, ну, это в большей степени связано с тем, что Туск и Навроцкий свои баллы набирают электоральные. Туск говорит, что вот там Украина наши братья, да, где-то там возможно примирение, вот сейчас вот нам позволили сделать эксгумацию наших жертв там и так далее. Навроцкий, наоборот, говорит, нет, вот если вы хотите в Европейский Союз, вы должны геноцид называть геноцидом там и так далее. Но тем не менее...
0: Имеется в виду волынская резня.
1: Волынская резня, да. Тем не менее, мы действительно забываем о тех страшных событиях, которые происходили на Западной Беларуси. Дело в том, что почему мы во времена Советского Союза не говорили о Польше, это та же причина, почему мы не говорили, как Польша с гитлерской Германией просто разрезала соседнюю Чехословакию, забрала Судеты, потому что Польша стала страной Варшавского договора. Было принято такое вот решение, что, ну, давайте мы как бы не будем ворошить.
0: Приглушим.
1: Да. По сути, то же самое, наверное, было и по поводу наших союзников, потому что те же французы, да, была Нормандия, Неман там и так далее, но в целом участие Франции было в большей степени на стороне гитлеровцев. И мы действительно воевали не только с гитлеровской Германией, мы воевали с некой такой объединенной нацистской Европой.
0: Ну вот об армии Краевой, как они действовали на Западной Беларуси, есть ли какие-то аналогии исторические с тем, что мы видели в действиях бандеровцев на Украине?
1: Вы знаете, вот абсолютно те же методы. Это убить, допустим, там всю семью. Вот недавно было расследование в Республике Беларусь, где нашли даже свидетелей, они тогда были детьми, как боевики армии Краевой убили семью батюшки, священник, за то, что батюшка отказался проводить служение на польском языке, за то, что батюшка не отошел от веры православной, за то, что батюшка не принял католичество. Вот они просто убили его, его семью. И самое страшное в том, что убийство граждан Западной Белоруссии, оно было настолько массовым, что там количество превышало даже тех, кого убили бандеровцы на Волыни. Это действительно было массово. И сейчас, и это очень хорошо, что белорусские власти и белорусские журналисты начали расследование деятельности. И было принято решение о том, что вот был геноцид белорусского населения во время Великой Отечественной войны.
0: Я думаю, надо напомнить о том, что управлялась армия Краева из Лондона правительством, которое там находилось в эмиграции. Спасибо. Но переместим на Украину, рядом с Польшей. Как вы считаете, возможен ли Майдан, антизеленский Майдан в Киеве и вообще, что сейчас там происходит?
1: Знаете, часто сам себе задавал этот вопрос, пришел к такому неутешительному, наверное, для граждан Украины выводу. Они тот самый свой первый Майдан, когда Ющенко и второй Майдан, ведь это же был Майдан не по зову сердца. Это тоже был Майдан проплаченный. Потому что зачастую вот киевские власти говорили, вот, вот это была настоящая демократия, люди вышли на улице? Нет. Платили деньги, платили большие. Конечно же, работала пропаганда. Но это был проплаченный государственный...
0: Ну, не только пропаганда, там и деньги напрямую работали.
1: Это был проплаченный государственный переворот, как в случае 4-5 года, так и в случае 13-14 года. Поэтому даже сейчас, если мы посмотрим, когда там они вышли на так называемый Майдан в защиту Федорова, да, бывшего министра обороны, ну, это тоже Майдан проплаченный. И даже сами киевляне, с которыми я вот общаюсь, они говорят, ну что, говорят, вышли люди за деньги, им гарантировали, что сотрудники ЦСКА их никого не задержат. То есть люди, которые не вышли после того, когда их отцов, когда их мужей, сыновей забрали, чтобы они умерли в течение месяца-двух в штурмах за Бандеру, за Шухевича, за Зеленского, это для них не причина выйти. А там какого-то там Федорова убрали, и вот они прям все вышли искренне с плакатами. Как это так? Вот мы хотим, чтобы на Украине оставался Федоров. Но это, конечно же, просто смешно. Приведу пример. У меня на Украине много друзей живет, с которыми я когда-то работал. У меня там живет один известный общественный деятель, который уже несколько лет из-за того, что действует принудительная мобилизация, он не выходит из квартиры. Он коренной киевлянин, в четвертом колене. Он говорит на русском языке. Это для него родной язык. Русская вера православная для него родная вера. Вот он с болью мне рассказывал, как захватывали Киево-Печерскую лавру, как избивали священников, монахов. Сейчас рассказал там очередного митрополита. Просто зашли в храм во время служения, забрали, избили и отправили на распредпункт. И он говорит, что не будет никакого восстания, не будет никаких протестов. Потому что мы, говорит, не просто в оккупации, мы в концентрационном лагере. Шаг лево, шаг право, расстрел. И люди просто от этого сходят с ума. Не только от русофобии вот этого телемарафона 24 часа, а, в принципе, от той ситуации. Ну и, конечно же, страшно, что вот это молодое поколение, воспитанное в русофобии, в ненависти ко всему русскому, даже, я, говорит, я по телефону кому-то звоню, допустим, с каким-то вопросом, там какая-нибудь там молодая девушка в хамской манере с ругательствами отвечает мне, что я оккупант, что я разговариваю на языке оккупанта, и сейчас она позвонит и передаст мой номер телефона, чтобы ко мне пришли. То есть он говорит, у меня это не укладывается в голове, и он просто просил вот передать, и говорит, скажите, в России, в Москве, мы все здравые украинцы, мы мечтаем, верим и молимся на то, чтобы пришел русский солдат и нас освободил, потому что мы сами этого сделать не можем, у нас нет просто такой возможности.
0: Вопрос очень важный. Все-таки, значит, есть какие-то здравые силы, с которыми можно выстраивать будущее отношения этих двух частей русского народа. Не двух народов, вот опять я хочу сказать, а двух частей, которые вот так искусственно многими веками разделяли. Ну вот, видно, один из них вот такой человек, но он не единичен. Потому что нам кажется, их что много. Все нацисты, все бандеровцы. А вам не кажется, что можно было бы найти какой-то вот общий язык с здравыми жителями Украины на такой вот основе, призвать к сотрудничеству тех, кто против нацистов? В текущем моменте, да, когда мы говорим о денацификации, мне кажется, нам важно нащупать вот этот диалог с людьми, которые выступают против нацизма.
1: Ключевая тема, связанная с конфликтом на Украине, она как раз и кроется в решении задач специальной военной операции, в том числе денацификация. Потому что украинский народ очень сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Очень сильно, и можно достаточно просто заехать в любой город, в любой поселок на Украине, и вы увидите там и братские могилы, и мемориальные памятники, и кладбища советскими воинами и мирными жителями, которые были замучены, расстреляны. Вне всяких сомнений, много украинцев, которые не только ждут прихода русского мира, но и, конечно же, хотели бы, чтобы Украина очистилась от этой скверны. Вот. И я полностью поддерживаю, что как раз вот борьба с нацизмом, и я бы его даже не называл неонацизм, потому что это классический нацизм гитлеровский. Ведь обратите внимание, они подразделениям присваивают как раз вот и имена тех самых нацистов. Они носят свастику в открытую, они зигуют, и для них это нормально. Я думаю, Украина первое государство в 21 веке, где нацизм поддерживается на госуровне. Поэтому, конечно же, чем больше мы сможем объединить в этой идее борьбы с нацизмом русских, украинцев, белорусов, которые находятся на территории нынешней Украины, тем быстрее мы приблизим победу.
0: Владимир Карасев, политолог, международный эксперт, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое, успехов вам.
2: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
5: Как вам вообще нравится
4: сделали все. Может быть, что-то поправить надо, пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Life. На ней все держится. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве 17.00, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия готова наращивать экспорт в зарубежные государства. Бенилюкс запрещает часть паспортов россиян на своей территории. В Челябинске создадут уникальный центр спортивной реабилитации. Об этом и не только. Подробнее далее. Россия готова наращивать экспорт удобрений, нефтепродуктов, агропромышленной продукции в Мьянму, а также заинтересована в увеличении поставок из этого государства продукции легкой промышленности и агропромышленного комплекса. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников по итогам российско-мьянманских переговоров. Он добавил, что сотрудничество двух стран переходит в инвестиционную стадию.
7: У нас есть ряд проектов, да, российские инвесторы активно инвестируют в повышение продуктивности сельского хозяйства. Большая перспектива есть в Мьянме для поставок на внешние рынки, на российский рынок, но и не только. Мьянма нуждается также в энергоресурсах и в развитии электрогенерации. Здесь мы тоже обсуждаем различного рода проекты. Они связаны как с альтернативной энергетикой, конечно, и поставки газа. Все это обсуждается. У нас есть несколько проектов, связанных с созданием серьезной инфраструктуры на территории Мьянмы.
6: Глава Минэкономразвития напомнил, что в прошлом году Россия и Мьянма подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Кроме того, интенсивно идут контакты между представителями бизнеса двух стран. Решение стран Бенилюкса с 1 октября прекратить признание российских небиометрических загранпаспортов было ожидаемым и соответствует общей политике Евросоюза по переходу на современные технологии пограничного контроля, сообщили в посольстве России в Бельгии. Согласно опубликованной Еврокомиссии таблице признания проездных документов, с 1 октября 2026 года российские небиометрические обычные служебные паспорта перестанут признаваться Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Речь идет о российских загранпаспортах старого образца без электронного носителя, которые выдаются сроком на 5 лет. В посольстве напомнили, что аналогичные меры ранее уже ввели Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Чехия и Эстония. Посольство России в Бельгии назвало в целом дискриминационным сохраняющийся подход бельгийских властей к признанию российских паспортов, которые оформлены жителям ряда российских регионов, говорится в комментарии дипмиссии РИА Новости. Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из других научных центров испытали технологию, которая способна уничтожать не только опухолевые структуры, но и главных виновников рецидивов, метастазов и устойчивости опухоли к лечению – раковых стволовых клеток. По словам ученых, если научиться распознавать и уничтожать все виды таких клеток, это может стать ключом к решению проблемы лечения рака. Центр спортивной реабилитации на базе Государственного университета физической культуры создадут в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в ходе визита министра спорта России Михаила Дегтярева. Глава региона Алексей Текслер назвал проект уникальным для страны. Он подчеркнул, что методик по реабилитации много, но подходы, когда человек без ограничений, но с проблемами после травм и ранений восстанавливается через спорт, до этого никто системно не предлагал. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс Радио Спутник». Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
8: 17.04 в российской столице. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. С нами на прямой связи писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, вас приветствую.
9: Приветствую.
8: Президент США продолжает публиковать в своих соцсетях резонансные заявления. На этот раз оно касается Ормузского пролива, по аналогии, как он делал, из Гренландии, из Канады. И теперь вот речь про Ормузский пролив, мол, новая территория Соединенных Штатов Америки. За такими картинками, за такими заявлениями, как будто бы должно что-то быть, помимо личного желания господина Трампа. Есть оно, с вашей точки зрения?
9: Есть. Еще у него есть непреодолимое желание писать в свою соцсеть, выкладывать видео, сгенерированные искусственным интеллектом, шокировать людей. Правда, Трамп с этой точки зрения, он импотент. Он много хочет, но у него ничего не получается. Потому что, конечно, ты можешь объявить, безусловно, пролив своей собственностью, можешь, как барон Мюнхгаузен, объявить войну Великобритании. Сложность-то здесь в другом, что за этим всем должно что-то еще следовать. А что может следовать у Трампа? Ну, наверное, какой-то журналист получит привычное обвинение в том, что он фейк-ньюс. Наверное, Трампу в очередной раз прочтут меморандум Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран. Ну, собственно, больше ничего и не будет, к сожалению. Да, это же уже сколько? Скоро 6 месяцев. Полгода. Тяни толкайство. За это время написано умопомрачительное число сообщений в True Social. Сделано запредельное число заявлений на пресс-конференциях. Результат между нулем и ничем. Я не знаю, может быть, мы же можем допустить в порядке, так сказать, научной гипотезы. Может быть, Дональд Трамп всю свою сознательную жизнь, он просто никогда в этом не признавался, может быть, он болеет за московское «Динамо» в футболе и хочет составлять конкуренцию. Ну, в том плане, что перед каждым сезоном следуют заявления, которые потом не реализовываются. И дальше пони бегают по кругу. Уже полвека. Может быть, Трампу сказали, что есть вот для тебя хороший пример назидательный, московская «Динамо». Может быть, ему сказали, что, слушай, ты должен по части заявлений переплюнуть хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Ливс». Они с 1968 года ничего не могут выиграть. Так что тебе еще есть куда стремиться, и можешь даже пойти на еще один президентский срок, ну, так сказать, чтобы движуха была с полным комфортом и максимальным твоим наслаждением. Я бы на его месте бы уже бы либо что-то сделал, ну, по крайней мере, попытался, либо вообще бы эту тему бы забыл бы и переключился на что-нибудь иное. В конце концов, вокруг него еще столько стран, которым он не грозил. Может быть, им тоже хочется острых ощущений. Да и глядишь, там будет попроще, чем с проливом.
8: Ну вот КНДР уже снова друзья с Ким Чен Ыном, говорит, есть согласие на переговоры. Это опять же я сейчас Трампа цитирую. То есть одна страна уже как минимум в этот перечень не входит.
9: Ну это временно. А потом, секундочку, что значит она не входит? Она входит в число стран, входящих в ось зла, согласно доктрине национальной безопасности Соединенных Штатов. Может, просто Трамп опять забыл. Потом, я напоминаю, в свою первую каденцию он даже встречался с главой Северной Кореи. Это на что-то повлияло? Нет, ну он там сделал заявление, что это хороший парень, мы отлично ладим, никто лучше меня в мире не знает северокорейскую душу и культуру, не побоюсь этого слова, но это на что-то повлияло, вот эти все заявления? Там как-то где-то чего-то двинулось с мертвой точки? Ну вот на этой неделе опять возобновились разговоры, что называется «Сколько живу в эфире, столько это помню», да, про важность все-таки заключения договора мирного между Северной Кореей и Южной Кореей. Но у меня один есть очень простой вопрос. А кто являлся главным тормозом все эти прошедшие десятилетия на пути подписания вот этого пресловутого мирного договора? Мы сейчас отбрасываем идеологию, да, которая в Северной Корее. Мы задаемся вопросом, кто конкретно торпедировал абсолютно все попытки как-то решить этот вопрос? Это какая страна?
8: Соединенные Штаты?
9: Ну, конечно, наверное, та, которую представляет Трамп. Поэтому что толку от того, что он заявит, что это хорошие парни? Наверное, на что-то повлияет разве? Нет.
8: Ну, как минимум, ему не придется говорить, что вот ядерное оружие у них есть, поэтому они представляют угрозы, как было в случае с Ираном.
9: Ну, чудненько. И? То есть это уже не хорошие парни, а надо нанести удар. Правда? Но боязно. Потому что что-то может накрыться. Ну, имеется в виду Южная Корея, Япония опять-таки, да? Ну, хорошо. И за этим заявлением что следует? Опять ничего. То есть мастер по продаже воздуха. К заявлениям которого можно уже, в принципе, даже не прислушиваться. Потому что, я напоминаю, у нас у самих накоплен богатейший опыт. Я не знаю, Михаил, как вы, мы с коллегами отлично обмыли первую годовщину дух Анкориджа. Потому что, когда ты говоришь про этот пресловутый дух Анкориджа каждый день, и при этом все равно ничего не происходит, мне это лично напомнило свою учебу в школе. Как бы я не зубрил биологию, но выше определенных высот, или, правильнее сказать, низин, я не поднялся или не опустился. Ну, тут кому как нравится. Вот, и здесь ровно то же самое.
8: Ну, тут вот Financial Times, например, пишет, что что-то может произойти, если переговорщиков поменять. Уитков, Кушнер говорят, не справляются, нужны неожиданные переговорщики. Например,
9: хорошо, менять на что? На водку? Как в том анекдоте, на кого конкретно планируется поменять Уитков? И вот можно подумать, что за спиной Уиткова и Кушнера находится прямо дивизия отчетливых рубак, готовых на все переговорщиков, которые переминаются с ноги на ногу и думают, когда же нас, ретивых молодых козликов, да запустят на эту поляну пощипать травку, правда? А там что, есть какие-то другие кандидаты?
8: Ну, вот в публикации упомянут руководитель американской делегации на Петербургском экономическом форуме, который к нам приезжал, он же по совместительству глава американской комиссии по изящным искусствам, Родни Кук. Вот такую кандидатуру журналисты
9: замечательно
8: называют.
9: Значит, я вам напоминаю, что Родни Кук, вернее сказать, Кук-младший, да, позиционируется нынче как возможный переговорщик по России. То есть это опять та же ошибка в первом знаке, что у Уиткова и Кушнера, да, которые параллельно решали вопрос нас с Селюками, евреев с Палестиной, Иран с Израилем, и на всех трех треках неизменно получали превосходный результат в лице звенящей тишины. То есть вот этого примера Трампу, оказывается, демонстративно мало. Он искренне полагает, что все это потому, что зятек и друг нерасторопны и ленивы. И если сейчас на ту же самую поляну запустить другого человека, то у него все получится, правда? То есть он специалист во всех абсолютно сферах. От изящных искусств до захоронения у Селюков, Упыря, Коновальца. Он все знает. Вообще ему не надо даже готовиться. Ему достаточно просто вонзить свой орлиный взор не обязательно в текст предстоящего мирного договора, а хотя бы на карту запомнить, где это. Постараться не ошибиться, потому что название всех этих стран он видит впервые и, может быть, даже в последний раз в жизни, но кроме Израиля, потому что там наверняка кто-то где-то пасется. По привычной схеме «я буду вам Рабиновичем», и у него все получится. То есть Трамп за полтора года своей каденции на посту президента он не освоил принципиально другой линии политического поведения, кроме как взять кого-нибудь на цыганский хапок. И при этом никого взять не удалось, даже Гренландию. Вот казалось бы, да, вот эта Гренландия, как я не знаю, как крылышко комара по сравнению с Соединенными Штатами, даже их ты не сумел взять на испуг. Но ты упрямо и последовательно, как настоящий троцкист, руководствуясь определением, что результат – ничто, усилие – все, ты продолжаешь заниматься тем же самым и ждешь результата. В принципе, Михаил, мне нравится такой подход. Я теперь буду знать, почему у меня ни разу в жизни не получилось сыграть на виолончели. Не потому, что у меня ее не было, а потому, что я даже усилий никаких не прилагал. Но я-то грешил на слабые руки, на отсутствие должной подготовки в сольфеджо, правда, на отсутствие должного времени на практику с этим большим, ну, по сравнению со мной, разумеется, музыкальным инструментом. А ларчик-то открывается просто.
8: Не получается что-то, да. Но, может быть, кстати, с Гренландией после Ирана там что-нибудь и получится, потому что как будто бы ее в сторону никто не отметал.
9: Михаил, времени после Ирана не будет. Вот у Трампа не будет времени после Ирана. Дело все в том, что Персия – это то место, куда легко наступить и чрезвычайно сложно потом отмыться. Вот Трамп сейчас познает это на собственном примере. И, кстати, когда мы с вами говорим про могучих переговорщиков и тонких знатоков темы, то давайте зададимся простым встречным вопросом. А когда вообще все это затевалось? Там были вообще какие-то политические консультанты, аналитики, сотрудники think tank, которые должны были выступить в прениях по этому вопросу? Вот как происходило, например, у товарища Сталина, да? Товарищ Сталин на совещаниях никогда не говорил первым. Он желал послушать стороны, оценить мощь аргументации и потом принять взвешенное решение. И делал он это в том числе еще и потому, что когда великий и мудрый вот что-то говорит, уже кроме маршала Рокоссовского никто не спорит. А товарищу Сталину это было не нужно. Он не любил вот таких вот людей. Ему было интересно посмотреть игру ума. А у Трампа обратная история, она ему вообще не нужна. То есть Трамп это такой Никита Сергеевич Хрущев. Ты запомни, сынок, говорил он своему сыну, что есть два мнения. Одно мое, другое глупое. Вот он с этой моделью ко всему и подходит. Поэтому какие там могут быть переговорщики? Только такие же мизерабли, законченные, которые не захотят портить экселленсу настроение, чтобы их не вышибли. А у Трампа же разговор простой. Чуть что вжик и по горлышку. Где вся команда Трампа? Кто остался? Джей Ди Венс, который сидит как засватанный, его выпускают уже раз в две недели воздухом подышать. Больше никого нету, все. Какой переговорщик захочет работать в таких сложных реалиях? А особенно учитывая, что у Трампа у самого 204 смены настроения за одну календарную неделю бывает. Ну, Украина не даст соврать. Они еще до сих пор не обтекли после истории с Патриот. Хотя любой бы нормальный человек бы, да, изначально бы сказал, подождите, а что обещает Трамп, если это прерогатива, во-первых, Конгресса, и, во-вторых, в стране, где трясутся за авторское право, и где тебя юристы просто разденут не то что до трусов, а до коронки, без согласия правообладателя ты ничего не можешь делать. Но Трампа же это не остановило никак, правда? Да, правда вылезла на божий свет через неделю. Трамп как-то дезавуировал полет свои мысли, свои обещания, да он не помнит.
8: Ну, просто, как я могу каким-то людям дать эти технологии? Я вообще не при делах.
9: Ну, примерно так это было. Это правильно. Так можно было с самого начала сказать это и не морочить голову. Это был бы дельный, бы взвешенный подход. Но это не история Трампа. Он не про это. Поэтому здесь любой переговорщик, это, во-первых, кандидат на молниеносное увольнение, а во-вторых, человек, который распишется, даже если он всю жизнь занимался Ближним Востоком. Даже если он из своих 66 лет, 74 из них он прожил в Иране, он все равно окажется бессилен. Потому что это как вот у классика. Пошла стихия. Она Россия и мы Россия. Но только в случае с Трампом, да, это как бы стихия твоего собственного настроения. И самое главное, да, Трамп сибарит с очень высоким чувством собственного достоинства. Иначе говоря, Трамп может быть только один. Никто не может приблизиться к Солнцу Великому. Я это к чему говорю? Что договор с Ираном может заключить только сам Трамп. Никакие Уиткофы, никакие Кушнеры, никто другой на роль триумфатора здесь не годится. Это такой вождистский абсолютно принцип. Поэтому и Уиткоф с Кушнером изначально здесь люди обреченные. Вот ты что не сделай, у тебя не будет получаться. Вообще.
8: А учитывая, как его недавно из Турции эвакуировали чуть ли не там в каком-то автобусе, довозили до другого самолета, насколько он готов лично приехать и что-то подписывать тоже, если так беспокоиться за безопасность его?
9: С кем подписывать? С Ираном?
8: Да. Ну, если с ним билеты готовы будут что-то подписать. Да.
9: Нет, билеты можете сразу сдать в международном аэропорту Вашингтона. Вы не можете ничего подписать с Ираном. Вам для этого надо выплатить репарации. Вы понимаете, что Америка за свою историю, пусть она и моложе Большого театра нашего, но тем не менее у нее какая-то история и есть. Они даже в двух мировых войнах поучаствовали и озолотились на этом. Так вот, Америка никому не платила. Платили Америке всегда. Вы хотите, чтобы Трамп стал первым и главным неудачником в истории Соединенных Штатов? Но у меня большие есть сомнения на этот счет. Дело же не в разморозке активов, которые были когда-то там в 1979 году, когда маленький Сумбатыч еще любил весь мир, отжаты. Но про это же речь не идет. Речь идет о том, что ты должен денег. Вы понимаете, что Трампа берут на гоп-стоп? Ну разве он может на это пойти? Вряд ли. Ведь это же гегемон. Гегемон не может проиграть кому-то. Здесь же вопрос уже пошел на принцип. Иран очень тонко понимает специфику Соединенных Штатов. И он на этом играет. Поскольку никто в здравом уме в Соединенных Штатах на это не пойдет, вы будете бороться с Исламской Республикой Иран до момента, пока вы не захотите плюнуть и сказать, все, пошли вы... Вот, я вас не видеть, не слышать не хочу. Понятно, что при нынешнем потоке информации через неделю все забудут. Но те, кто не забудут, тем сделают новую пандемию. Будете сидеть под домашним арестом, есть гречку. Вот, это быстрее забудется. И все. История простейшая.
8: Говоря о переговорах, сейчас еще всплывает в инфополе тема российско-украинских потенциальных переговоров. И здесь же в прессе, в том числе американской, «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Европа не хочет остаться в стране. Есть опять очередной какой-то некий план Франции, Германии и Британии. Собственный формат переговоров они разрабатывают. Я боюсь себе представить, что они разрабатывают и как они это собираются нам представить.
9: Нет, но они могут тоже сэкономить время, их план переговоров вполне себе понятен. Россия капитулирует, выплачивает репарации, распадается, мы контролируем русские полезные ископаемые, все. Вот это весь план. Что они там могут нового написать? Это первое. Второе. Они хотят принять участие в переговорах. В виде кого? Они сторона конфликта?
8: Да.
9: Нет. Они не объявляли, извините, войну Российской Федерации. Правда, Украина тоже не объявляла.
8: Ну, вот.
9: Она приняла на законодательном уровне акт, что мы агрессоры и оккупанты. А так они не принимали. Война не объявлена никем. И Европа в виде кого там будет? В виде третьего могильщика в Гамлете? Она совершенно не нужна. Третий вопрос. А кто будет от Европы? Ну вот, среди нынешних лидеров Западной Европы они все мечтают о развале и уничтожении России. Вот это с ними должен быть кто? Сергей Викторович Лавров предварительно беседовать, да, правда? Скай Калас? Слушайте, ну вы понимаете, что Сергей Викторович Лавров не заслуживает вот такого? Он верой и правдой всю свою жизнь служил России. Зачем же ему надо общаться с умственно неполноценными? Вот такими, как Кая Калл, с кем там еще? С Мерцем? Он может не пережить сентябрь. Но не в плане, что у него сердце заболит. Или там диарея какая-нибудь случится. А его собственная партия вышвырнет, потому что рейтинг там приближается к проценту алкоголя в кефире. Великобритания? Там премьер-министры меняются с такой скоростью, что мы даже не успеваем запомнить, кто за кем. Кстати, тут это недавно был среди коллег квест. Расставьте по транжиру. Угу. Вот эту всю великолепную шестерку сейчас седьмой идет. Италия. Ну, я согласен абсолютно с определением, данным Мелони, моим коллегой и другом Владимиром Соловьем. Ну, проститутка и есть что там еще-то говорить. Кто ее пустит за мужской стол переговоров? Ее место в будуаре. Но это уже после окончания переговорного трека, а не во время. Джентльмены не отвлекаются на... так сказать, жриц любви в этот момент. Кто еще? Франция? Но Макрон уходящий. Он хромая утка. Еще кто? Испания? Испанцам некогда. Они обмывают победу на чемпионате мира. Они вообще сюда не лезут. У них сиеста сплошная. Еще на год как минимум. Кто еще? Португальцы? Нет. Еще кто? Бельгийцы? Голландцы? Они все участники этого процесса. Прибалтийское вымиратство.
8: Там вон Ступ что-то говорил, мол, давайте не забывать о том, что у нас есть какие-то переговорные возможности. Может, он?
9: Это человек, который говорил о том, что он разместит ядерное оружие и заминирует границу. Да,
8: да это вот как раз он. Угу.
9: Это отличная переговорная позиция. Прямо великолепно. А дальше он будет это как объяснять, что это были предварительные оральные ласки перед переговорным треком. Да, а если русские не поверят? А если русские скажут, как Трамп, это и все твои козыря, то тогда что делать? Может некрасиво выйти. А если русские ему расскажут сказочку? Жил да был однажды на белом свете маршал Маннергейм. Вот тоже много из себя строил. Потом придут к нему ученые и скажут: господин президент, если это будет продолжаться в таком виде, то финнов как нации не будет, они не смогут воспроизводиться ни от кого просто. И сразу у маршала Маннергейма, у свитского генерала, между прочим, русской императорской армии, у которого на столике стоял портрет государя-императора с дарственной надписью и словами «Мой государь», так вот сразу у маршала Маннергейма появилось точное понимание сути вещей. Но это был маршал Маннергейм, понимаете? Его можно там как угодно не любить, но он не был глупым человеком. Он все-таки был стратегом. А кем является Ступ? Вот у меня есть очень простой вопрос. У него есть какие-то заслуги? Ну, помимо того, что Политбюро Демпартии пролоббировало его вместо блюстителя Суоми красавицы. Еще у него другие заслуги есть? Успехи в жизни? Ну, я не знаю, может быть, он может ящик ряженки
8: на Армен Сумбатович, выпить. Вот этот вопрос мы оставим подвешенным. Сейчас у нас перерыв. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Вернемся после выпуска новостей.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется.

0: и Красноподолье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны России. В ведомстве уточнили, что освобождение Красноподолья открывает российским подразделениям прямой выход к Доброполью, крупному узлу обороны ВСУ, и осложняет положение противника на Добропольском направлении. В свою очередь, успешному продвижению штурмовиков вооруженных сил нашей страны при освобождении Ореховатки способствовало пресечение снабжения гарнизона ВСУ. Россия и Соединенные Штаты на полях Петербургского международного экономического форума проводили переговоры по налаживанию культурных связей между странами, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее газета Financial Times со ссылками на источники сообщила, что США надеются достичь прорыва в переговорах на украинском треке благодаря участию неожиданных переговорщиков. По утверждению газеты, этим летом глава комиссии Соединенных Штатов по изящным искусствам Родни Кук участвовал в переговорах в России. Он возглавлял американскую делегацию на ПМФ, который проходил с 3 по 6 июня. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем признался, что переписывался с человеком, который выдавал себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, и заявил, что не коснулся в переписке значимых тем. Ранее политика со ссылкой на источники сообщила, что Бёрнем вступил в переписку с человеком, который притворился главой аппарата Белого дома. Как пишет издание, британское посольство в Вашингтоне было настолько обеспокоено инцидентом, что поднимало этот вопрос перед американским правительством. Премьер считает, что сделал все правильно и что последствий инцидента не будет. Татарстан создает условия для комфортного пребывания туристов из КНР, включая указатели и информационные материалы на китайском языке. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности генерального консульства КНР в Казани Сао Люнцюань. По словам дипломата, в последнее время ситуация улучшается. Он также обратил внимание на то, что в последние годы в Казани неоднократно проходили международные мероприятия, включая саммит БРИКС и саммит АСЕАН, что способствовало повышению уровня владения английским языком в городе. Стена памяти выдающегося советского рок-музыканта Виктора Цоя и группы Кино впервые появилась в столице Молдавии. Созданный местными энтузиастами арт-объект радует посетителей Кишиневского парка Валимар-Леор, сообщил один из авторов проекта Иван Димов. Стена Цоя была открыта в парке во вторник. На ней нарисован портрет музыканта со знаком бесконечности вместо даты смерти и музыкальные инструменты, а также приведены цитаты из песен Кино, в частности, «Звезды по имени Солнце», «Кукушки» и «Мамы анархии». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Теория заблуждений.
2: 17:33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов. Всех еще раз приветствую. С нами на прямой связи писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, еще раз здравствуйте.
3: Приветствую.
2: Вот, пока у нас были новости, я так бегло успел прочитать весьма комплиментарную статью BBC как раз про Стуба. И удалось мне выяснить, что из значимых достижений — это любовь к спорту и человек приютил двух котят. Вот, это если вкратце.
3: Это все?
2: Ну, там докторская по философии, несколько видных государственных постов, но вот прям чего-то выдающегося я не обнаружил.
3: Нет, ну, хорошо. Я беззаветно, и это безответное чувство, люблю футбол. Это ж не делает меня, да, ни лучше, ни хуже. У меня живет дома попугай. Это, опять-таки, не делает меня ни лучше, ни хуже. Это не констатация твоих политических дарований, в конце концов. Если ничего другого, кроме докторской по философии, ты предоставить не можешь, ну, тогда это о многом о тебе говорит. И потом, а нельзя ли там в BBC, может быть, где-то упомянуло, ну, так сказать, могучие изыскания из этой докторской? Ну, просто когда мы говорим про философов, да, я человек плохой, у меня либо русская классическая философская школа, там Соловьев, Бердяев, Франк, Лосский, Краснов-Левитин, Ильин, ну, либо зарубежная, там от Гегеля.

0: до, условно, ступ, где вот в этой шкале координат находится, за пределами.
1: Я сейчас попробую это найти конкретнее. Так, ступ докторская, о чем он ее защитил? В области международных отношений. Институционализация гибкой интеграции в Европейском Союзе во время межправительственной конференции 96-97 годов.
0: Так, хорошо. А у него это получилось на практике реализовать? Гибкую институализацию в отношениях с Россией? Или он свою диссертацию уже повесил в ближайшем деревенском нужнике, который заперт на амбарный завод, потому что туристы туда уже не ездят? В результате его гибкой институализации. Ну, там... Вообще меня учили, что любые знания, которые ты получаешь, они должны находить у тебя лично применение. Иначе зачем ты их получал? Ну, я плохой, конечно, с этой точки зрения пример, потому что я никак не могу применить на практике знания, полученные там в области культуры. Потому что где я и где культура? Мы в разных плоскостях, к сожалению, находимся. Но это же доктор философии, его же это ко многому обязывает, наверное, большого мыслителя. Он, наверное, в бочке сидел же, да, чтобы, так сказать, мыслями обогатиться. Но вот мне и хотелось бы понять, а где это в практической плоскости? Я почему и противник вот этой вот моды, сейчас кого ни возьми, все сплошные кандидаты и доктора. Просто плюнуть уже некуда, чтобы не попасть в светильник разума. Особенно меня, знаете, умиляют, когда там, тебе представляется там кандидат, там, каких-то наук. При этом человек пишет на русском языке с грамматическими ошибками. Но я же понимаю прекрасно, что это кандидатская куплена. Ну, кто знает, может быть, и у Стуба такая же история. Я не готов, вот, Михаил, честно. Может быть, после войны я бы и взялся бы ее читать с карандашом в руке. Но нынче я и так, как герой Ильфа и Петрова, измученный нарзаном. Чтобы еще быть измученный Стубом.
1: Тогда предлагаю двигаться дальше по темам. Далеко мы от европейских политиков уходить не будем. Есть Бундестаг, который планирует пересмотреть закон, связанный с оскорблениями в социальных сетях немецких же политиков. Одним из рекордсменов как раз среди немецких политиков по количеству исков является действующий канцлер Фридрих Мерц. Получится ли у них таким образом, вот учитывая падающий рейтинг, учитывая приоритеты, учитывая многое, уже в соцсетях продолжить борьбу с пенсионерами, которые там разные гадости пишут и с Пиноккио Мерц сравнивают?
0: Вообще мне смешно наблюдать за нынешним германским правом. Вот правда. Я бы на их месте бы сбегал бы в Берлине до магазина «Дусман». Это крупнейший книжный. Поднялся бы на второй этаж, взял бы любую книжку про 30-е года, нашел бы там искомые, ну, просто, чтобы вы понимали, и заодно наши слушатели, в Третьем Рейхе была изумительная правовая система, в основе которой находилось утверждение, что фюрер всегда прав. То есть любовь к фюреру – это понятие надправовое. Вот я предлагаю сделать точно так же и Мерцу. Ну, он и так, в общем, вполне себе карикатурный персонаж той эпохи. Ему бы, были бы живы кукрыниксы, ему бы немножко нос там удлинили бы. Вот, его родная мама не отличила бы от персонажей карикатур. Ну вот вести все, любовь к канцлеру, понятие надправовое. Исключение только для муниципальных депутатов из Алеппо. Они просто по-немецки все равно нифига не могут. Не сказать ничего, они способны только пособие получать, дармоеды. Вот, социализироваться и работать они не хотят. А всех остальных быстро под гребенку. В конце концов, слушайте, я понимаю, это цинично сейчас прозвучит, но мне можно. Все концлагеря, которые были на территории Германии, они стоят. Ну да, косметический ремонт привести, некоторые экспонаты убрать. Но смотрите... Сидели, например, в Заксенхаузене представители социал-демократов, СДПГ, сидели, Почему бы они не могли там посидеть спустя 90 лет? Это не потому, что я не люблю СДПГ. Я согласен абсолютно с ленинскими словами, что социал-демократы – это подонки Женевского болота. Ну, вообще, вот так вот, если разбираться, да, если все тебя критикуют. СДПГ было на Киче? Было. Дальше. Христианские демократы сидели при фюрере? Еще как. Вот то открыл кто-нибудь клюв ХДС, ХСС, и тебя уже архангелы туда быстренько отправили. Ну, я же не говорю, что надо в Дахау отправлять, да, где был барак для гомосексуалистов со всеми вытекающими последствиями. Нет, Заксенхаузен, это, между прочим, привилегированный был концлагерь. Там же вот объявленный пособником нацизма Бандера сидел. Между прочим, получил на Рождество вишневый пирог. Вот скажите мне, Михаил, как художник художнику, вам когда последний раз присылали вишневый пирог?
1: Боюсь, что никогда.
0: Вот, и мне никогда не присылали. Ну, не дождешься от людей. А Бандера получал. Понимаете, сидя в Заксенхаузене. Такой лагерь смерти. Вот, кто там еще? АДГ? Ну, АДГ можно приравнять к КПГ. Все. До свидания. Принять соответствие. Там немного законов надо. Ты принимаешь поправки, да, к действующему. Плюс ты наделяешь полномочиями, как это тогда сделали. Полицию. Ну, в данном случае тогда делали Пруссию. И на ее основе распространили на всю Германию. Ну, а сейчас на Берлин сделайте, господи, и распространите. И вся недолго. Ну, опять же, там биографии Геринга, их хоть печенью ешь. У меня их там штуки три, наверное, стоит, разные. Вот, у этих-то точно побольше будет. Ну, пусть прочтет и выступит с конгениальной идеей. Причем, смотрите, и тогда это делалось для того, чтобы оградить белоснежный бюстгальтер немеченный от нашей перхоти финно-монгольской, еврейско-большевистской. Да? И сейчас то же самое. Надо оградить здоровый дух немцев от наших азиатских орд, путинских пархатых казаков. Все. Тебе даже придумывать ничего не надо. Ну, не обязательно ссылаться на Пауля Йозефа Геббельса. Вот все-таки там хлопотная такая история. Федеральный закон 86А не велит. Можно залететь. Но можно выставить это как свой креатив. Правда? И все. Кто будет возражать?
1: Вообще вот эта история с нелюбовью критики именно в интернете, она характерна не только для Германии. Я вспоминаю еще Макрона, который тоже против своих личных недругов там чуть ли не крестовые походы объявлял, иски в суды подавал максимально. Вот почему такая общая черта есть у нынешнего европейского руководства, по крайней мере, в лице двух представителей?
0: А почему ее не должно было быть? Я понимаю, это не тактично ответить вопросом на вопрос, но тем не менее, а вот в силу каких обстоятельств ее не должно быть? В силу излишнего развития демократии? В силу политико-философского осмысления момента? Это все химера, с которой можно и нужно распрощаться. Кстати, опять же, да, Германия имела очень большой опыт на этой ниве. Прощание с химерами, я имею в виду. И не только Германия. Италия, Португалия, Испания, Бельгия, Венгрия, Румыния и даже Польша. Так неужели ж они посрамят сами себя в такой момент исторического вызова? Но это было бы очень странно. Мне кажется, что все они наследуют, извините, могучим своим собственным свершением своих собственных предшественников. И гордятся этим. Ну так и что, почему сейчас это не должно работать? Потому что нам что-то не нравится. Нас они не будут спрашивать. А кто еще может воспрепятствовать этому процессу?
1: Ну, то, что происходит в социальных сетях, оно не на пустом месте возникает, а в результате действия руководства. Вот, например, ситуация с Майей Санду, которая на голубом глазу собственным гражданам говорит, что интересы неких украинских фермеров для нее и для государства сейчас важнее фермеров молдавских. Вследствие чего, я так подозреваю, получила большое количество радостных, в кавычках, сообщений в социальных сетях, но и может получить вполне вполне физические демонстрации.
0: Нет, ну, Майя Санду здесь, друг мой, это не предмет обсуждения, потому что она умственно неполноценная. Это же не оскорбление, а это просто констатация факта. Потом Майя Санду – это женщина, которая сотворяет себе кумиров. Вот приведенный вами фрагмент является ничем иным, как абсолютным сколком с памятного заявления Анны Лены Бербак, которая произнесла, что ей абсолютно наплевать на свой собственный электорат, она занималась и будет заниматься исключительно Украиной. Видимо, госпожа Санду подумала, ничего ж себе, вот это круто, и дай-ка я буду такой же. Вдруг и меня тоже полюбят, тем более Урсула обещала, в принципе, в дальнейшем неплохую мне каденцию в Брюсселе. Но есть, наконец, третий момент, он здесь самый печальный. Понимаете, заботиться о своих собственных фермерах, ну, в данном случае молдавских, это примерно в той же плоскости, когда алкоголик начинает задумываться, почему у него цирроз печени. Но сделать уже просто ничего нельзя. Все. Орган отказывает. Эти несчастные молдавские фермеры, они являлись бесконечной жертвой стихии управления некомпетентностью в лице всех вот этих вот молдавских лидеров. Поэтому сейчас-то какой смысл о них думать? Ну все, умерла так умерла. Можно подумать об украинских. Эти еще пока перед смертью потеют. Вот, может быть, Майя Санду хочет быть как тот самый герой знаменитого рассказа о Генри. «Поберегись, я проскакал более 100 миль за этим снадобьем, отведав его, моя бабушка, страдавшая от 9 неизлечимых болезней, умерла совершенно здоровой». Вдруг ее это вдохновляет. Мы с вами не можем судить. Вот конкретно с Майей Григорьевной Санду я знаком лично не был. Вот, я не могу сказать, что я что-то потерял, вот, но вот конкретно с ней я не встречался. Но зато я могу, так сказать, скалькулировать ее выдающиеся свершения на ниве государства. По такому принципу, как управляет страной Майю Санду, я думаю, что... Ну, сейчас живут котенки какие-нибудь во дворе на Пятницкой? Или нет уже их? Раньше жили.
1: Не встречал лично, но вот наверняка.
0: Хорошо, если отловить голубя на трамвайных путях, то он справится не хуже, чем Майя Санду. В принципе.
1: Пример, в принципе, подходящий, да. И говоря о свершениях, тут в Одессе сделано очередное героическое свершение от организации «Деколонизация.Украина». Сняли табличку на русском языке с памятника Дарту Вейдеру, который раньше был памятником Владимиру Ильичу. Вот такие сложные пертурбации с этим памятником происходят. Если вы продолжаете этим заниматься, то можно это делать как-то, ну, я не знаю, не так жалко, что ли. Это, ну, за достижение снять табличку после обращения гражданина, который на это пожаловал, ну, это странно выглядит, по крайней мере, с моей точки зрения.
0: Нет, это совершенно не странно. Опять же, давайте вспомним, как это описано у Генри. «Ты дай ему $10 и пошли». Метод переплавки чугуна бессемеровским способом не должен простаивать. То есть вы должны в любом случае каждый день демонстрировать демонтаж чего-то. Ну, очевидно совершенно, да, что как бы советская власть не обожала украшать топонимику мемориальными досками, бюстами, памятниками там, и всем прочим, число все равно конечно. Вам надо самое сладкое оставить на последний рывок, так сказать, да? До этого зачистить все по сусекам. У вас есть памятник, который в девичестве был Лениным, что само по себе уже является зрадой, в принципе, да, с точки зрения типового хохлопитека. Вы его переделали в памятник Вейдера. Он от этого памятником Ленина быть не перестал. Это причем не мое утверждение. Дело все в том, что однажды на потужном марафоне выступала, по-моему, Фарион, если я не ошибаюсь. По-моему, это была ее тронная, я бы даже сказал, коронационная речь. И она, хваля, значит, весь вот этот процесс сноса, демонтажа, переименования, борьбы со всем русским, она совершенно справедливо сказала, что, послушайте, меня как ученого, в наших библиотеках еще есть разные путеводители. Где эти памятники и мемориальные доски обозначены и написано в честь кого? Но согласитесь, правда, пока люди умеют читать, пока у людей есть книги, зрада вполне себе вот сформированная. С этим надо бороться. Поэтому даже если бы это был памятник не Вейдеру, я не знаю, там, а сенатору Маккейну, экстремисту и террористу, горящему ныне в аду, его все равно пришлось бы сносить. Кстати, интересно, что под эту стихию пока не попали десятки памятников и бюстиков, бывший Владимир Ильич Ленин, которые перековали на Бандеру на западе Украины. Ну, вы же понимаете, да, что денег-то на скульптуру у вас особенно никогда не было, поэтому подручными средствами. Поэтому вот эти все там скульптуры Бандеры на фоне там какого-нибудь музея очередного вурдалака, это бывший Ленин. Вот для меня странно, что они еще пока не посягнули на это. Ну, дойдут рано или поздно. Дойдут. Обязательно дойдут. Они же своих могучих желаний не скрывают. Зато этот процесс можно тянуть бесконечно. Сегодня Вейдера снесли, завтра там еще кого-нибудь. Главное, чтобы каждый день демонстрировать отчетливую перемогу. И у них получается.
1: Да, а параллельно с этим мовный омбудсмен жалуется на то, что дети в киевских школах продолжают по-русски говорить. Это такие два процесса, которые идут параллельно.
0: Ну хорошо, а ты с этим ничего сделать не можешь. До тех пор, пока ты не начнешь расстреливать, желательно родителей, вот, ну, чтобы детей растить, как это в Третьем Рейхе говорили, в духе национал-социалистического воспитания. Вот. Ты здесь результата не добьешься, потому что этот ребенок приходит домой, он на каком там языке будет говорить? Он будет говорить на том языке, на котором он привык. Это будет русский. Вы ничего здесь не сделаете. Без серьезных политических репрессий этот процесс не сдвинется. Кстати, это опять же не, там, не утверждение, да, совершенно там осатаневшего Сумбатыча, который уже там все к террору призывает хохлопитеков. Ничего подобного. У них от Верховной Рады звучало. Они совершенно справедливо говорили, что без должного наказания родителям, а какое у вас может быть сейчас наказание для папы? Только на фортецию отправить, но это тот же расстрел. Только здесь вам не надо тратиться на судью, на адвокатов, там, я не знаю, на содержание его под стражей, на апелляцию.
1: На патроны.
0: Не надо судьи... Да, судье Ковтуненко не надо буклю слюнявить, прежде чем на плешно свою нацепить. Тут сразу тебя на фортетю, все, до свидания. Ну вот, до тех пор, пока вы вот к такой модели не придете, у вас результата не будет. И омбудсмены, кстати, все об этом говорили. Там же вообще была чудесная вот эта вот история, где омбудсменка эта рыдала на потужном марафоне, что вообще она должна сознаться, что ее собственная дочка разговаривает на русском со всеми. И дневник тоже ведет на русском. И когда ей ведущий сказал, слышите, а вы что, не можете ей, ну, как-то, так сказать, примером, вы же омбудсмен языковой. Она сказала, нет, ну это вот, это же кровиночка, ну что я могу с ней сделать? Понимаете? И это на всех абсолютно уровнях. Если вот кто-то не верит, посмотрите, как Зеленский говорит на украинском языке. И вы обратите внимание, что он делает паузы, он вспоминает и вот мысленно переводит с русского на украинский. Потому что это не родной для него язык. Если вы сомневаетесь, посмотрите, например, как говорит, ну, допустим, гауляйтер Львова Садовый. И вы получите сразу искомый результат в ответе. Поэтому без репрессий ты тут ничего не сделаешь. Собственно, большевикам тоже приходилось делать репрессии на волнах украинизации Украины в 20-х годах. А как без этого? Ты добровольно это не сделаешь, только под гнетом серьезного принуждения.
1: Армен Сумбатович,
0: говоря постоянно
1: о языке, у нас чуть меньше 2 минут остается, успеем коротенько эту тему затронуть. Говоря о русском языке, глава Забайкальского края Александр Осипов заявил о большой беде из-за сквернословия, которое на детей наших распространилось. Вот считаете ли вы сквернословие в детской среде, в принципе, когда мы ругаемся матом, большой проблемой, что на это нужно обращать внимание на губернаторском, в том числе, уровне?
0: Ну, это действительно большая проблема, потому что я не херувим, боже упаси, да, и не святой. Но когда идешь по улице и видишь, как, извините, какими словами друг к другу обращаются 13-14-летние девочки, то хочется дать за трещину. Я понимаю, рукоприкладство в школе запрещено, но тем не менее. Проблема состоит просто в том, как с этим бороться. Голым запретом на фу-фу ты тут ничего не сделаешь. Ну, это объективно. Если тут будет придуман какой-то механизм, в том числе стимулирующий, в том числе понимающий, как это контролировать, тогда да. То, что это является колоссальной проблемой, это не является секретом. Ну, так и, извините, ну, давайте мы тоже друг друга обманывать не будем. Вы же прекрасно знаете, как общаются очень многие коллеги, дружка с дружкой, правда же? Ну, чё тут? Вот, и все же к этому всегда относились, ну как бы, ну а чего? Мы же все Венечку Ерофееву очень любили, тоже скабрезник тот еще. Здесь надо, наверное, чтобы каждый начал сам себя. Отдал отчет, вот там, я не знаю, как вот, да, трезвый, значит, правильный русский. Ну вот и здесь придумать что-то такое, там, не матерящийся, правильный русский. Ну, я сейчас утрирую, но должен быть какой-то стимул.
1: Начинаем с себя, и потом дети за нами потянутся. Да, благодарю вас за беседу. Армен Сумбатович, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян был в эфире «Радио Спутник». Также для вас работал Михаил Алимов. Выпуск новостей.
2: Самые масштабные санкции против России. Контекст. Брюссель пригрозил Москве новым пакетом ограничительных мер, якобы самым значительным за все время. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с помпой заявила: число подсанкционных лиц и организаций из России увеличится на треть, и призвала усилить давление на нашу страну. Европейская пресса при этом пишет, что основной акцент все-таки будет сделан на исполнении уже введенных санкций. Они напоминают сито и работают через пень-колоду. Да и заявление Каллас – сплошной день сурка. Про необходимость консолидировать усилия и сделать так, чтобы санкции работали. Про поддержку Киева и решимость заставить Россию пойти на условия Запада. Между тем, от былого единства европейцев нет и следа. Каждый новый пакет принимается все сложнее. Экономика отдельных государств диктует свои условия их руководителям. В прошлый раз взбунтовалась Греция. Брюсселю пришлось пойти на ее условия. Регулярные санкции – это непрекращающиеся удары по самой Европе. Ее общий госдолг зашкаливает. А цены на энергоносители и колоссальный рост военных расходов подталкивают к глубокому социально-экономическому кризису. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Кирове и Херсоне, в Ереване 7 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные поразили сухогруз ВСУ. Молдавские учителя готовят масштабную акцию протеста в Кишиневе. В Карелии открыли памятник героям специальной военной операции. Об этих и других темах подробнее далее. Вооруженные силы России в акватории Черного моря юго-восточной Одессы поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые задействованы в интересах ВСУ. Суд в Пскове приговорил к 13 годам колонии жителя Запорожской области по делу о государственной измене за передачу данных о блокпостах России сотрудникам СБУ. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Псковской области. Там добавили, что уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ России по региону. Власти Молдавии должны сократить раздутый штат чиновников ради роста зарплат учителей. Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Великая Молдова» Виктория Фортуне. Минфин Молдавии весной выступил с инициативой повышения зарплат работникам бюджетной сферы с 1 сентября на 10-30%. Однако президент Молдавии Майя Санду сказала, что власти не смогут повысить зарплаты бюджетникам из-за нехватки средств в государственном бюджете. Из-за этого учителя 19 августа выйдут на акцию протеста в Кишиневе. Памятник героям специальной военной операции открыли в Беломорске, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Мемориал установлен в парке имени Героя Советского Союза Андрея Пашкова. Рядом находится комплекс знаковых объектов – музей Карельского фронта, братская могила, памятник воинам-интернационалистам. По словам губернатора, инициаторами установки памятника стали местные общественники. Их проект – наследие, мужество и славы. Памятник участникам СВО стал победителем программы поддержки местных инициатив. Воплотили его в жизнь на средства бюджетов республики и муниципалитета, жителей округа и предпринимателей, сообщил Парфенчиков. На открытие мемориала пришли ветераны специальной военной операции, родственники погибших бойцов, горожане. Собравшиеся возложили цветы к новому монументу. Союз театральных деятелей России, Большой московский цирк и Союз деятелей циркового искусства подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, призванное создать новые возможности для развития искусств России, сообщили в пресс-службе Большого московского цирка. Народный артист России Аскольд Запашный подчеркнул, что цирковое искусство живет в сообществе, в преемственности и поддержке друг друга. Он добавил, что соглашение соединяет ключевые площадки. Это основа для фестивалей, лабораторий и образовательных инициатив. Два крестных хода с мощами святителя Спиридона Тримифунского пройдут в Нижегородской области, в Дивееве и в Нижнем Новгороде, сообщили в Нижегородской епархии. Самолет с десницей, правой рукой святителя Спиридона Тримифунского, который хранится на греческом острове Корфу, приземлился в аэропорту Шереметьево вечером в понедельник. Мощи святителя принесут для поклонения верующих в 12 регионов России. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс, Радио Спутник. Мы следим за развитием событий в России и в мире. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Это вечер на «Радио Спутник». Начинаем, работаем в прямом эфире. Татьяна Ладяева, Петр Лидов, Дмитрий Пучков. Все на месте. Коллеги,
3: приветствую.
2: Добрый
3: вечер, Татьяна. Добрый вечер, Петр.
4: Добрый вечер, друзья.
2: А все, кто подключился или с минут на минуту это сделает к нашей видеотрансляции, которая идет, напомню, на Рутубе, в Телеграме, в Максе, в группе ВКонтакте «Радио Спутник», где удобнее, можно увидеть, что мы явно как-то с вами все синхронизировались, потому что мы буквально олицетворяем патриотизм, российский триколор сегодня, да. Судя по оттенкам нашей одежды.
4: Как это называется, преемственность и традиции, и исторические в том числе.
2: Да. В том числе, да. Поэтому много. Ура, товарищи. Тобою. Ты олицетворяешь наше прошлое, без которого никуда. Да,
4: Петр? Вы знаете, я, честно говоря, олицетворяю...
2: будем смотреть в светлое будущее.
4: Я олицетворяю дату. 35 лет назад в этот день, ну, и 17 августа участники ГКЧП собрались у нас здесь в Москве, значит, на секретную встречу в здании КГК СССР. Вот, сейчас служба внешней разведки, по-моему, там располагается. 18 числа отправили депутацию к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, правда, не из первых лиц, а из заместителей. Вот. Он там то ли их отверг, то ли чего-то еще там сделал. Ну, в общем, в результате его там заблокировали и отключили ему телефон. А вот уже 19 августа, собственно, началось то, что называется путч ГКЧП. И это было ровно 35 лет назад, и я сегодня об этом подумал. Вот на этом, наверное, кончилась моя страна, а поэтому в честь этого события я сегодня в этой футболке.
2: Дмитрий Юрьевич, я думал, что-то добавит, но нет. Поэтому...
5: Омерзительное было событие. Я про это услышал, стоя на железнодорожной платформе «Гвардейская» в Крыму. Всем натурально стало нехорошо. Не потому, что мы не любим Советский Союз, а потому, что что-то нехорошее, так сказать, надвигалось. Поскольку там расположена воинская часть, там серьезный аэродром в Гвардейском, оттуда сразу сообщили, что уже все портреты известных перестроечных персонажей убрали и повесили назад Владимира Ильича. Это было отдельно смешно.
2: А вот. Это просто все обсуждали или это показали?
5: Конечно, вот по радио говорили, по радио, да, да. Но мы, тем не менее, поехали на Южный берег, накупались как следует, вернулись, потом поехали обратно домой. И если я правильно помню, то 21 числа мы пошли на Дворцовую площадь посмотреть, что там. Там натурально из ряда вон. Я такого количества народу, ну, Невский перекрыли весь, причем перекрыла не власть, а широкие народные массы. Угу. Там такая толпа народу шла от Московского вокзала до Дворцовой площади, прям разинув рот. Ну, на Дворцовой площади был демократический митинг, выбежал гражданин Собчак, все дружно орали: «Фашизм не пройдет». Это к вопросу о приравнивании коммунизма, фашизма и всего остального. Ну, закончилось тем, чем закончилось. Зрелище было. Вот гражданин Янаев там с трясущимися руками, стаканы, сигареты и всякое такое. Зрелище было настолько убогое, жалкое. Знаешь, вы ничего не можете ни украсть, ни посторожить, ни переворот государственный затеять. Власти с ними обошлись, на мой взгляд, как-то совершенно спокойно и мягко. Не без эксцессов, конечно, но в целом никого не расстреляли, на площади не повесили. А страны не стало. Вот.
4: Да, ну там надо напомнить, что 20-го там, числа 20 августа планировалось начало подписания. Там такой интересный был формат союзного договора нового, который инициировал Горбачев, он вроде как там со всеми договорился. Вот. Ну, понятно, что туда не собирались его подписывать Прибалтика и, по-моему, Грузия. Молдавия там колебалась, но там должна была начаться процедура подписания. То есть он как бы был открыт к подписанию, и первые республики должны были подписать союзный договор 20 числа. И вот, собственно, участники ГКЧП, ну, понятно, что там была формальная сторона, они в общем, провозглашали правильные лозунги, там, установить экономический хаос, там, братоубийственные войны, навести порядок и так далее, но они пытались остановить вот это подписание, так и считали, что это разрушит Советский Союз. Вот. Но своими, конечно, вот этими вот совершенно никакими действиями никакими. Они не просто не разрушили, они там не арестовали Ельцина и так далее, они просто добили Советский Союз, и уже подписание Союза, увидев такое, конечно, представители всех республик, я думаю, даже наиболее лояльных, типа Казахстана и Белоруссии, тоже там сильно призадумались, а надо ли вообще нам это все вот с этими товарищами что-то подписывать.
5: Вот с этими точно хотя, не надо, да.
4: Да, Михаил Сергеевич Горбачев тоже, в общем, там не сказать, что проявил себя каким-то героем, потому что он вроде там отсиделся спокойно, потом его привезли обратно, вот, предъявили, а, конечно, все, как бы сказать, лавры победы собрал Ельцин, и, собственно, перешедшие на его сторону уже там и военные, и там кого только не было, в общем, и запрет коммунистической партии, кстати, тогда же российской, пока он оформил 23 числа, все там, в общем, да. Лучше бы...
2: Но мне в этом плане нечего добавить. Для меня это чисто исторические события.
4: Нет, а я вот тоже помню. Я тоже помню. Мне было 22 года. А Дмитрий Юрьевич, наверное, лет 30, да, тебе было примерно.
5: Да. Полное бессилие вообще. Не повторюсь, ни украсть, ни посторожить. Какие-то жалкие, ничтожные личности. То есть, если уж вы затеваете какие-то государственные перевороты действуют, надо как следует. И как так получилось, что КГБ и милиция не на вашей стороне? С чем это вы работали? Что это за организация госпереворотов? Стыдно.
2: Давайте к тому, что происходит сегодня. И наблюдаем мы пока, я так понимаю, эскалацию отношений между Россией и Японией на фоне того, что по слову выражен решительный протест из-за всех высказываний, которые были ранее сделаны. Мы в пятницу с вами это подробно обсуждали. Петр, вот тоже давай вместе анализировать, насколько эта ситуация сейчас относительно, ну, остается ожидаемой, как мы с Демьюричем сделали вывод в пятницу, что реакция была премьера японского абсолютно ожидаемой, что там Штаты, значит, тоже это все поддержали, да, но вот сейчас это как-то прям... Ничего хорошего, конечно, нету, но я к тому, насколько это, не знаю, говорит о том, что мы совсем...
5: Плохого тоже ничего нет.
2: Ничего плохого нет. То есть, да, вот как, я и пытаюсь подобрать слова, что как будто бы ситуация, ну, ровная в этом смысле, извините, но вот в текущих просто реалиях как есть.
4: Ну, вы знаете, вы произнесли слово, вернее, ты, Татьяна, произнесла слово «эскалация». Мне кажется, в сегодняшнем мире эскалация для всех, для нас означает несколько иное. Например, переход там на удары баллистическими ракетами по, я не знаю, там, по портам. Вот это эскалация. Я так вот сначала чуть-чуть это думаю, что у нас там с Японией-то такое случилось. Да, что-то там калибры полетели, что ли. Оказывается, посла вызвали. Ну да, это, в общем, такая эскалация. Но, знаете, всем бы нам бы на всех, так сказать, направлениях такую эскалацию вообще отлично было.
2: То есть это уже как будто бы, да, в каком-то смысле положительный контекст.
4: Что даже такой дипломатический политес, я бы сказал.
5: Вызвали посла. Да, мы хорошо хотим что-то сказать, то для этого посол и отправляется в страну, чтобы получать разнообразные ноты. Будьте любезны, зайдите в наше представительство. Он заходит, ему говорит, выражаем протест, держите, написано на бумаге. Спасибо, всего хорошего. Он ушел, ну и все. Да, политес, так сказать, соблюден, не более того.
2: Ну, наверное, на этом история, мне кажется, сейчас все-таки закончится. До какого-нибудь следующего визита.
5: До следующей пакости. Нет, которую
2: не пакость,
5: они в наш
2: адрес
5: сделают.
2: До следующего визита у кого-нибудь из наших на там, Курильские острова или что-нибудь такое.
5: Пусть страдают, Татьяна.
2: Прямо
5: это
2: они
5: наши
2: страдают?
5: Острова. Ой, конечно, что-то такая кажется, вонь они... доносится
4: ну, для
5: до
4: них
5: нас. Конечно,
4: серьезная
5: страдают.
4: Проблема. Да, они страдают, мучаются. И они страдают искренне и всенародно, я бы даже сказал. Я вот общался, даже было дело с простыми японцами, они тоже все очень страдают. Вот, они примерно так же страдают, и как бы вот как мы переживали из-за Крыма, они примерно так же. Они говорят, ну, слушайте, ну, вот говорят, для нас это очень важно, там, вот это, мы маленькая страна, очень, нам это вот очень
5: нас
4: там,
5: важно.
4: Осваивать. Вот, и для нас тоже важно. Вот, так что пусть страдают, шансов там немного, насколько я понимаю. Хотя мы
5: ничего
4: помним Бориса Николаевича Ельцина, друга Рю, И какие-то там были поползновения, что-то там куда-то, я помню, но, слава богу, обошлось. Там что-то какие-то деньги они обещали, был период у нас в истории, как это все продавалось.
5: Утром деньги, вечером стулья. Сначала вложение в российскую экономику, я не знаю, в 100 миллиардов, а потом мы подумаем. А вот это вот верните острова, идите гулять. Вот.
2: Но давайте тогда про те территории, которые у нас... Все больше и больше территорий сегодня якобы американскими становятся. Про Гренландию мы помним.
5: Американский залив.
2: Что там, про Канаду вместо мы тоже помним. Да, да. Значит, а теперь Армурский пролив. Но Трамп опубликовал там у себя в социальных сетях картиночку, где, собственно, переименовал, что он говорит, это новая американская территория. Ну вот.
5: Молодец. Дальше можно не переживать.
2: Дальше
5: уже
2: все
5: нормально. Трамп
2: обычно
5: всех
2: бывает.
5: Победил, да.
4: Сначала помирил, потом победил.
5: Да. Раз есть такая замечательная картинка, вопрос решен.
2: Вопрос решен, да. То есть это вот правило, кстати, да, может быть, Трампу надо написать какие-то правила построения карт географических в 2026 году. Первое.
5: Приведение к миру.
2: Распечатал картинку. Второе. Значит, обвел нужным цветом.
5: Переназвал
2: подписал,
5: в фотошопе. Да,
2: да, American подписал там. Сфоткал или отсканировал, опубликовал. Все, вопрос решен.
5: Шутки шутками. Ничего он там сделать не может. Ничего. Его друзья евреи уже полностью отморозились. Они ни в чем участия не принимают и принимать не хотят. И что он там затеял, им это неинтересно. Хотя это они его втянули. А сам он ничего сделать не может и не сможет, соответственно. Оружия столько нет. У него оружие для, как и у всех, для войны с беззащитными папуасами. Давайте объявим бесполетную зону для вас. После чего туда зайдут, ну, мы будем сбивать все, что там летает, и туда зайдут наши истребители-бомбардировщики, разнесут вам все на свете. Как это они говорят? Мы вас вбомбим в каменный век, лишим всего на свете. Вот так они умеют, да. Но это при условии того, что папуасы воюют заточенными палками, наконечники которых закалены в костре деревянными, больше у них ничего нет. А у Ирана есть, это вам не папуасы, да, есть и много есть. И вы мало того, что ничего сделать не можете, они еще и огрызаются, нанесли огромный материальный ущерб, лупили по американским базам, и вот что дальше делать? А все увидели, что ваши базы, вы говорили, вы нас защищаете, а ваши базы ни от чего не спасают. А зачем вы здесь? Ну, и у них у самих возникает вопрос, а зачем мы там? Если мы не можем защищать свои базы, так может их это того уводить из региона? О, там очень интересно получается, да. Благодарности от окружающих не жди, все забудут сразу, и все будет по-другому. А Иран на этом деле, вот это теперь главный начальник будет на Ближнем Востоке. Потому что он отважен, могучий, он Соединенным
2: Штатом.
5: Никто же
2: не признает это.
5: Да, какая разница?
2: По крайней мере, американцы те же самые.
5: Какая разница? Получили по сусалам и сидите у себя за океаном, а мы тут сами как-нибудь разрулим. Обратите внимание, что правы ли, уже обсуждали, правы ли евреи в том, что хотят уничтожить Иран? Иран открыто заявляет, что у него это целью прописано – уничтожение еврейского государства. Должен ли Израиль от этого отбиваться? Нравится он нам, не нравится? Это вообще вопрос десятый. Он должен от этого отбиваться? Ну, конечно, должен. А вот почему они вот так вот? А потому что они мусульмане. Начнем отсюда. И обратите внимание, весь исламский мир, который евреев, мягко говоря, не очень, весь на стороне США. И никто Ирану не помогает и не поддерживает. А Иран, как лев, бьется в окружении. А как же это вы вот так, братья-мусульмане, как это у вас вот так получается? На словах вы их ненавидите, а на деле вы оказываете военную поддержку Соединенным Штатам. Как это так получается? Ну, так вот, теперь Соединенные Штаты вышибут оттуда, и посмотрим, как у вас, друзья, судьба сложится с новым-то гегемоном. Интересно.
2: Но там очень много разговоров про собственный теневой флот в проливе, как говорится. Но это все вот тоже споры. То ли вбросы, то ли так, какое количество кораблей, которые ходят там, значит, без света, без всего, чтобы их не засекли и все остальное. Ну и, в общем, как такового ответа нету. То есть это что-то относится к информационной войне, наверное, да, которая тоже сейчас происходит на Ближнем Востоке. Чьи там...
5: Какой суда теневой флот?
2: Какой теневой, чей он, ну, в общем,
5: ATAS очень много. Вообще. Вот американцы всю планету Земля обтыкали акустическими буями. То есть это подводное устройство, которое там висит на тросу и слушает, кто куда плывет, в какую сторону, с какой скоростью.
2: Ну, куда-то передает, да, видимо, все данные?
5: В Пентагон, да, немедленно, в штаб-квартиру флота. А тут... Я повторюсь, они всю планету утыкали. А тут, значит, какой-то проливишко, через который, приготовьтесь, какой-то теневой флот шастает. Вот если бы задали вопрос, я бы, вот лично я бы сразу сказал, что это, скорее всего, Иран по ночам свою нефть вывозит, потому что ему нельзя вывозить. А он вот таким хитрым способом, да, проплыл, перелил, назад шмыгнул, туда-сюда. В такое поверить могу. Все остальные, кому Иран не разрешает там плавать, там есть, например, акустические буи, раз, которые определят, куда судно идет, каким курсом, с какой скоростью. И приготовьтесь, подводные мины, которые, ах, на кнопку, и все взлетело напополам, ваш танкер поломает, и что? Они же поэтому не плывут, потому что по ним лупят. Сначала вежливо дроном по этой башне, так сказать, а могут и взорвать, никто не плавает. Поэтому все эти теневые флоты... Ну, кто это сказал? Американцы? Это для того, чтобы цена на нефть опять упала, и они скупили акции какие-то там или фьючерсы, а потом, когда снова подскочит, опять продали, чем они там, друзья Трампа, и занимаются. Говорят, 9 миллиардов долларов с этого нажили все эти прекрасные люди. Конечно, неплохо.
2: Но тогда это точно отработанная схема, потому что там говорят, что это уже второй теневой флот. Потом еще вот, будьте
5: здоровы.
2: Второй точно есть. С третьим подождем пока.
5: При этом, а что такое теневой флот? Ну, вот в нашем понимании это корабли, зарегистрированные в условной там Панаме, Либерии. Они совершенно официально плавают и возят грузы, например, из Российской Федерации. И что? А там кто? Под какими флагами? Отключили транспондеры. Ой-ой-ой-ой, да. Звери задрожали, в обморок упали. Не может такого быть. Вранье все это.
2: Петр, дальше двигаемся или добавишь что-нибудь?
4: Да. Нет, я не буду ничего добавлять. Я не очень в теме, но я полностью доверяю Дмитрию Юрьевичу во всех вопросах.
5: Опытному мореходу.
4: Я, кстати, Дмитрий Юрьевич, должен тебе похвастаться. Я вот буквально час назад впервые прошел 5 километров с палками методом скандинавской ходьбы. И я тебе скажу, что я пребываю, так сказать, я не для эфира, но про другое ты, может быть, поймешь, про что. Один мой американский друг сказал: «Once you go black, you're never coming back». Вот, и я тебе скажу, ну, я, конечно, первые 200 метров боролся с координацией, а потом, как включился, там у меня поднялась скорость радикально, причем, то есть я так шел обычно, ну, где-то, в общем, секунд на 20 я быстрее сразу пошел. Потом я последний километр вообще пролетел практически. Я тебе скажу, и нагрузка другая, и как бы руки все работают. Вообще я кайфанул. Я думаю, что да, больше я без палок ходить не буду. Мне очень понравилось.
2: Честно говоря, со стороны кажется, что это легко. Но ты вот про координацию сказала. Сейчас я задумалась, что, ну, может быть...
5: Ты на лыжах бегала когда-нибудь?
2: Я не люблю лыжи, но я бегала.
5: Не любишь, неважно. То же самое абсолютно. Петр, даю рекомендацию. Найми специального педагога, чтобы он тебе показал, как, какой что высоты должно быть, как ногой толкаться, на какую там это точку наступать, чем отталкиваться, еще быстрее получится.
4: Вот. Да, да. Я, ну, пока полезен. Я базовые вещи посмотрел и понял, что как надо, и очень классно. И прям вот то, что надо. Потому что не хватало нагрузки на верхнюю часть. Да. Прям здорово. Здорово,
2: одни
4: спасибо.
2: Одни спортсмены здесь собрались.
4: Учимся у старших товарищей. Физкультурники, мы не спортсмены.
2: Берем пример. Давайте, раз отвлеклись, я не могу не задать вопрос, хотя, Петр, ты в соцсетях у себя рассказываешь, но как там наш кот-товарищ поживает?
4: Ох, тяжелая история. Кот приболел. Вот, сейчас мы его лечим. Вот, и, но нормально, ничего там смертельного. Но, в общем, тут и приболел еще и пес, и все у меня приболели. Короче, мало того, что я его кормлю, значит, вот из этой пипетки, еще его, значит, надо теперь там, ну, короче, препараты и прочее. Короче, лазарет у меня тут еще уехала домработница. В общем, полный, у меня здесь полное погружение. Дочь все, вот, и я тут главный, значит, поэтому, ну, вот только ходьба с палками меня, значит, немного, вот, как-то от этих мыслей всех. И, ну, кот будет жить, я надеюсь, вот, все будет нормально.
5: Мы за него волнуемся, да.
2: И за собаку теперь тоже.
5: Собака там лает за кадром.
4: Нет, собака бодра, нормально, ему вообще пофигу все, но он, да, тоже. Вот. Ну ничего, все будет хорошо, все преодолеем. Знаешь, да, мы в ответе за тех, кого приручили, так что же уж теперь других вариантов нет. Всех спасем.
2: Имя-то есть у кота?
4: Есть, его дочь назвала Смоки в честь одноименной вокально-инструментального ансамбля, сама того не знаю. Мне понравилось, потому что рифмуется хорошо, что Рокки и Смоки, ну и как бы, так сказать, все-таки есть некоторые лампы.
2: Друзья, товарищи.
4: Да. Англицизм я не приветствую, я бы назвал его лучше дымком каким-нибудь, но мы вообще думали, что это самка поначалу, оказалось, что самец. Ну, да, так что в любом случае...
5: Пусть будет Смоки.
2: Давайте тогда к международной политике возвращаемся. Украина сорвала поездку гендиректора МАГАТЭ господина Гросси на Запорожскую АЭС.
4: Господи.
2: Об этом Мария Захарова
4: рассказывает. Я уже думал, сорвала поездку Канье Уэста в Россию.
2: Нет, это пока все... Мы билеты не купили, если что.
5: Я думаю, от поездок в Гросси не меняется ничего.
2: А сколько вот от там поездок Канье Уэста...
5: Другое дело, да.
4: Йоу!
5: Сколько он туда ездил, на эту Запорожскую АЭС? Никакого толку. Артель, напрасный труд, вся эта МАГАТЭ. Вообще, их мордой об стол стучать надо, чтобы они... хотя бы захотели что-то заметить, не говоря о том, чтобы заметили, кто обстрелы ведет, откуда обстрелы. Не, это им не интересно. Поэтому приедет он туда, не приедет, я думаю, нам никакого дела нет. Другое дело Канье Уэст. Он, конечно, развелся с Кимом Кардашьяном. Это резко умолило его ценность в наших глазах.
2: Да он там что-то говорил кучу всего, что нам, честно говоря, малоприятно. Непонятно,
5: натуральный.
2: Как это воспринимать.
5: А у него же другая там какая-то, как бы по-доброму назвать, овца, которая полуголая все время ходит.
2: Они уже, по-моему, поругались, я не слежу за их...
5: В жутких совершенно шмотках, что в башке у людей, это вообще... Ну, не, ну, конечно, вот как это, элемент экскурсии в зоопарк, это, конечно, прикольно, да. Вот здесь такой, понимаешь, обитает, здесь вот
2: Давайте
5: такой.
2: Чуть, чтобы не так грубо было.
5: А?
2: Овечка.
5: Хорошо.
4: Нет, но в мире хип-хопа бывают. Это комплимент вообще, поэтому что...
5: Атас,
4: вежливый.
5: Ты знаешь хоть одну песню Канье Уэста, нет?
2: Я подозреваю, что, возможно, я их слышала, но я не знаю, что это Канье Уэст, хотя и то не факт. Но я просто не всегда разбираюсь.
4: Но он заслуженный, он там Грэмми, все дела.
2: Но он известный,
4: просто не нашу музыку, да. Просто, скорее.
5: Не такой заслуженный, как Snoop Dogg. Вот тут у Snoop Dogg я одну песню знаю. Что-то там такое.
2: На этой ноте мы сейчас сделаем паузу и скоро вернемся.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
3: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, микрофон у Дарьи Гущина. Заявление главы МАГАТЭ РФ Олега Гроссии с

0: Россия стала образцом отношений двух держав, обладающих высокой степенью взаимодоверия, самым высоким уровнем сотрудничества и наивысшей стратегической ценностью. Евросоюзу стоит отказаться от фатальной практики введения санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета. При этом он подчеркнул, что Минск не будет упрашивать об отмене санкций. Он отметил, что вся геополитика сегодня напоминает футбольный матч, где каждый бегает со своим мячом, а правила игнорируются. За это платит обычный европейский гражданин своими налогами, счетами за энергию и ростом цен, сказал дипломат. Комплексная выездная группа специалистов по решению социальных вопросов провела первый личный прием военнослужащих, которые находятся на лечении в 1586-м военном клиническом госпитале Московского военного округа, сообщили в Министерстве обороны России. Военнослужащих проконсультировали по региональным и федеральным льготам, возможностям личного кабинета, где доступны сведения о полученных выплатах и необходимые справки. Как подчеркнули в ведомстве, формат выездных комплексных групп показал высокую эффективность и получил положительные отзывы. На основе успешного опыта такие группы будут организованы во всех регионах, где находятся военнослужащие в лечебных учреждениях. Мощи Дмитрия Донского в саркофаге в Архангельском соборе Кремля сохранились почти полностью, сообщили в Русской Православной Церкви. В июле при реставрационных и противоаварийных работах в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы обнаружили три саркофага, среди которых был саркофаг Донского. Археологические и антропологические исследования подтвердили, что останки в нем принадлежат именно святому благоверному великому князю. Во вторник патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил молебен у саркофага Донского в Архангельском соборе. Несколько фрагментов мощей переданы для поклонения верующих по благословению патриарха Кирилла. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Петр у нас там где-то заблудился, но мы уже вернулись. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, все на месте. Новости послушали. Пока новости слушали, ни одной песни Kanye West'а не вспомнили.
3: Нет. Другое дело группа «Смоки».
2: Это вот которая дома, да. Дома у Петра. Ой. А зачем он едет? Вот можно такой вопрос задать?
3: Он
2: деньги
3: кто?
2: Заработать?
3: Kanye West? Kanye West. У него, в моем понимании, могу ошибаться, не все хорошо с головой. Как у всякого настоящего творца. Как у всякого настоящего творца. Средний, крепко здоровый гражданин, он не творец. Ему не приходят в голову необычные мысли, он не может их каким-то необычным способом реализовать, а тут поэт, понимаете, он же не просто так такой популярный, наверное, что-то сочиняет такое. Ну, голова со смещенным центром тяжести, так я это называю, принимает решение, куда хочу поехать, куда не хочу. Вот к вам приеду. Наверное, исполнит песню про Гитлера, я надеюсь.
2: Ну,
3: еще
2: да,
3: что-нибудь.
2: Известен.
3: У него там есть всякое, да.
2: Ну, кстати, эффект дежавю немного чувствуется. Какое-то время назад мы уже читали новости о том, что Kanye West приезжает в Россию, и, по-моему, никто не приехал. Поэтому, честно говоря, вчера, когда вот эта новость пробомбила, я как-то вообще, ну, уж точно билеты не покупала, но как-то его очень спокойно к этому отнесла.
3: Со своей стороны, пусть едет. Это же человек стену башкой пробивает натурально для нас. Это вот наших спортсменов, обрати внимание. Только выпустили наших девчонок. Бац, золото. Что ты будешь делать, а?
2: Молодцы.
3: Вот здесь
2: поздравляем,
3: отлично,
2: кстати.
3: Девчонки, молодцы. Здесь прекрасно выступили, тут прекрасно выступили. А тут раз, и Kanye West приехал, да. И как же ваш игнор, как же ваш бойкот?
2: Ну, вот. То есть нам даже будет какой-то,
3: конечно,
2: плюс,
3: да,
2: если он,
3: да,
2: все-таки,
3: да,
2: доберется. Ой, ну ладно, посмотрим. Петр, мы ни одной песни не вспомнили Kanye West'а.
4: Я не знаю, как ты. В теме вообще.
2: Нет. Вот, да. Давайте тогда еще пару слов про Европу я хотела.

0: поговорить, но, значит, появилось большое количество статей в зарубежной прессе, что очень примечательно, что якобы в Европе растет количество политиков, которые за то, чтобы с Россией восстанавливался какой-то диалог. При этом ни один конкретный политик не называется, и вообще, что за источник этой информации, тоже. Поэтому мы сами понимаем, как к этому можно относиться. Но вот что интересно и более конкретно. Премьер Латвии выставил счет Евросоюзу за убытки, которые несет страна в связи с тем, что Латвия разорвала, ну, как понятное дело, все там экономические отношения с Россией. И это очень удивительно, учитывая в целом, какие есть отношения в Прибалтике. То есть это ладно, если просто какой-то политик, там есть, да, некоторые вот эти вот за Россию, никто их не слушает, выгоняют их. А это премьер сказал. Ну, вот как-то у меня не вяжется.
1: Ну, он-то, этот главный латыш, он не за восстановление хороших отношений
0: денег
1: с Россией.
0: Хочет.
1: Денег дайте. Мы ради вас страдаем. Обратите внимание, это они оборвали связи с Российской Федерацией. Оборвали связи, потому что так приказали из Центра управления Евросоюзом. Они послушно взяли под козырек и теряют деньги. И вот теперь он попросил 7 миллиардов евро. Не бог весть, какая сумма.
0: Ну, для Латвии, может быть, даже...
1: Особенно в рамках затрат на Украину. Не бог весть. Ну, так и Латвия, извините, это как его, не Германия. Так, мягко скажем, небольшая страна, народу немного, но ущерб несут самый настоящий. Им это очень тяжело, весь вот этот вот разрыв связей на их экономике отражается самым серьезным образом. «Дайте денег», — говорит главный латыш. «Сколько мы за вас претерпели тут?» Но с Россией дружить он не собирается, нет, им это не надо. Для элиты тамошней такой вопрос вообще не стоит. Ну, а то, что где-то там в Европе что-то бродит, ну, не знаю, это, с одной стороны, СМИ, которым надо что-то вбрасывать, чтобы о чем-то поговорить. С другой стороны, еще дедушка Маркс говорил, призрак бродит по Европе, призрак переговоров с Россией. Надо ли переговариваться? Ну, о чем это говорит? Нужда в переговорах. Мы же не видим ни малейших вообще телодвижений для прекращения конфликта на Украине. Ни малейших не видим. Вот там мы видим только эскалацию. Мы поставим больше дронов, мы поставим запчасти к «Фламинге», чтобы украинские нацисты на своих заводах ее собирали, а значит, это не мы изготовили. Мы вам укажем цели, мы вам проведем эти, заложим полетные задания в ракеты, мы их проведем мимо российского ПВО, дабы они там что-то поразили, и никаких шагов навстречу нет, не видно. Вот что можно сделать? Ну, для начала хотя бы прекратите разведывательную информацию поставлять. Нет, не прекращают. И это действие элиты, та, которая стоит у руля. А есть другая часть элиты, которая не стоит у руля, а тоже хочет к рулю, потому что это деньги, и деньги очень серьезные. А для того, чтобы туда попасть, ну как, вот если у тебя есть какой-то враг, вот ты мне не нравишься, но я к врагу, враг моего врага, мой друг. И вот их эта внутренняя, так сказать, возня, она в том числе выливается вот в такой. Давайте я с вашим противником переговоры начну.
0: Можно ли сказать, что сегодня отношения внутри стран Евросоюза построены вот по принципу «враг моего врага»? То есть в действительности, и, может быть, даже, я не знаю, есть ли у них там какие-то еще моменты, которые они обсуждают, кроме... Ну, точнее, как? Наверняка есть, мы тут не будем, да, в догадках. Но вот действительно многое выстраивается вокруг схемы, что вот мы вместе против России, да, или там...
1: Ну, это очень хорошо. То есть внешний враг... Он очень сильно всех объединяет. Вот мы сплотимся против вот этих вот, угроза сильна, как никогда. Это как известный сериал «Игра престолов». Там 7 королевств, все друг друга ненавидят, поедом едят, война, убийство и всякое такое. И вдруг с севера идут белые ходоки. И эта угроза настолько страшная, что вот перед вот этими забудьте про распри, надо объединиться, иначе не останется вообще никого. Эти убьют всех, не пожалеют, не выживет никто. Вот. Ну, так и здесь. Внешний враг – это очень хорошо. Но это же этот, как он же, союз, это не единое государство, этот Евросоюз. Он объединен на неких принципах. В первую очередь, на деньгах, естественно. Есть страны сильно богатые, типа Германии, есть Румыния, не сильно богатая страна. Дурные совершенно принципы руководства, когда какая-нибудь Польша имеет точно такой же вес, как Франция, например, при этом будучи абсолютно невменяемой. Эти хотят этого, а эти хотят вот этого, и никаких рычагов для управления нет, ничего. Мне, кстати, странно, почему мы их все время друг на друга не натравливаем, почему мы им гадости
0: всякие... А как мы можем их натравить?
1: По-всякому. Начиная от информационного, показывая пальцем, кто в этом виноват, а кто в этом виноват, и заканчивая денежной, материальной помощью. Они везде везут деньги палетами. Мне тут, кстати, вот на позапрошлой неделе мне привезли из Америки книжку, называется «Форт Брэк Картел», то есть картель Форта Брэк. Форт Брэк – это наименование местности, в которой стоит 82-я воздушно-десантная дивизия США, сам Джон Рэмбо оттуда, и... Дельта Форс там же обитает. Вот книжка про то, какие они преступления совершают, сотрудники этих военнослужащие из данных подразделений. Как они деньги воруют, которые туда просто вот тоннами завозят, а они назад из командировок едут, там примотав к себе скотчем, а жена сначала снимает, а потом показания в суде дает, сколько там суженый из Афганистана привозил, сколько
0: из Колумбии. Удивительно, что такие книги там публикуют.
1: А там есть свобода слова, вы не поверите. Великая вещь, когда вот это журналистское расследование, это не оперативные материалы какие-то, куда занырнули, а вот то, что все видят. Вот вам, пожалуйста, как они живут, что они творят, друг друга убивают, не только друг друга, ну, потому что контуженные все наркоманы, все алкоголики со всеми, так сказать, вытекающими. Язычники, как некоторые есть, конечно, благородные христиане, но в целом свора уродов. Забыл. К чему это я от Евросоюза перешел к этим негодяям?
0: А это всё звенья одной цепи. А, ладно, давайте к нашим новостям перейдем. 15 минут у нас осталось. Так. Значит, в России выступили с таким предложением. Это не депутаты, поэтому не переживайте. А именно член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачёва, известная личность, кстати, тоже ведущая на радио «Спутник», она предложила альтернативу СИЗО. Говорит, как вариант поручительства неких уважаемых людей абсолютно разных профессий это может быть. Ну, понятное дело, там очень важны критерии, что это за преступление и так далее, но мне все равно, вот, при всем уважении, но очень сложно себе это представить. Какому уважаемому человеку, вот актеру, я там не знаю, музыканту, кто еще, адвокату, ну вообще зачем? Зачем брать на себя...
1: Найдутся доброходы. Это дело не в этом. Зачем человека закрывают в СИЗО?
0: На перевоспитание.
1: Ликбез. Так нет, это следственный изолятор, где ты под следствием сидишь до суда. Вот сотрудник милиции, полиции, следователь. Да, вот гражданин, подозреваемый в совершении преступления. Например, следователь выписывает повестку, а он не приходит. У меня жена заболела. Опять повестка, опять не приходит. А у меня ребенок заболел. Обрати внимание, он при этом может не врать. Опять повестка. А мне надо было справку получать какую-то. А тут меня в командировку отправили. Повестка, повестка, повестка. А вы не поверите, по уголовным делам есть сроки. Вот в такой вот срок оно должно быть закончено и отнесено в суд. А то, что ты не приходишь, вот так вот растягивает следствие. И время, как это сдвигается вправо, как это говорят. А следователя за это накажут. Денег лишат, например. Что делает следователь? Давай-ка, дорогой друг, в СИЗО. Я туда приеду. А ты будешь доступен в любое время дня и ночи. Вот я приеду, и у тебя ни справок, ни детей, ни жены, ничего. А кто в этом виноват? Приготовься. Ты. Потому что ты не приходишь по повесткам. просто и без затей. Ну, и теперь давайте, да, другая ситуация. Вот гражданина в СИЗО не посадили. И за него поручился, ну, давай, народный артист на России или даже академик Российской академии наук. Это является гарантией того, что гражданин по повестке следователя придет? Нет. Это является гарантией того, что этот гражданин не сквозанет из Российской Федерации за кордон и окажется недосягаем для органов правосудия. Что это дает? Если вы считаете, что неким образом было бы неплохо разгрузить СИЗО, что там люди в не очень хороших условиях находятся, соглашусь, да. Вешайте на ногу браслет, и чтобы не снимаемый, и чтобы там оборудуйте помещение, окна, двери, чтобы он никуда не вылез. Пусть сидит дома. Это гораздо большая гарантия того, что он останется дома, а не сбежит куда-то. Что дают ваши покровители? Хорошо, дальше. Вот этот поручился поручитель, а гражданин убежал. Поручитель вместо него сядет.
0: Но репутация будет испорчена, как минимум.
1: Да ничего там не испорчено будет.
0: Нет, но если известный человек,
1: известный человек,
0: я поручаюсь.
1: А он тебе скажет: да я и подумать не мог, что он убежит. Я же поручился в самых светлых чувствах человеку помог. И вдруг такая черная неблагодарность. Отвечать кто будет? Ты на 5 лет поедешь на зону. Что это за разговоры вообще? Это она случайно не депутат?
0: Нет.
1: Правильно.
0: Правозащитница.
1: Ну, для меня это мягко. Если правозащитница, то она с подобными вещами знакома гораздо лучше, чем я. Ибо по жизни сталкивается с этим гораздо больше. Облегчить условия содержания я 2 руками за. Домашние аресты, да, штрафы какие-то за мелкие преступления, да. Украл, хорошо, вернул, молодец, уже сажать не будем по первому разу. Это да, это безусловно. А вот эти поручительства для меня загадка.
0: Давайте как раз про некоторые преступления в рамках наших постоянных рубрик поговорим, но я такое решила. Давайте из самого серьезного, это накануне, да, значит, история в Уфе, которая произошла, где арестовали, в итоге сегодня суд арестовал девушку, которая напала на 2 сестер, ей 16 лет, которая напала, я имею в виду, а спас брат, который выбежал из соседей.
1: Напала, что имеется в виду?
0: Она в итоге их ранила, и они находятся, сейчас 2 девочки находятся в тяжелом состоянии в больнице.
1: Напала с ножом?
0: С ножом.
1: Это важно.
0: Вот. Она в итоге задержана. Значит, да, состояние оценивается их, они в больнице, их состояние оценивается как тяжелое сейчас. Они были, ну, насколько я поняла в этой ситуации, они были дома. И там еще был брат, который выбежал, ну, там, закричал, позвал соседей, и, собственно говоря, те пришли на помощь. Предварительно, единственное, что называется, как возможно, значит, версия произошедшего, почему так, но это их личные отношения, то есть какой-то между ними конфликт. Что еще я видела, и, возможно, это вброс в догадки и все остальное, или кто-то как-то пытается с этим привязать, что якобы вот эта напавшая девочка ходила с маской, как в игре «Кальмара», значит, вот с этими изображениями. Естественно, это сразу повод говорить о том, надо или не надо запретить показ таких
1: это
0: фильмов.
1: Всё изменит.
0: Но я предлагаю в эту сторону даже не идти. А вот поговорить про вот то, что произошло. Значит, 16-летняя девочка напала с ножом на сестер 9 и 16 лет в Уфе. Вот 2 пострадавшие. Ей сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь. Но вот семейный конфликт получается. Где были родители, я, честно говоря, не знаю.
1: Невозможно. На расстоянии ничего. Если девочки в тяжелом состоянии, может, она их убить хотела? Вот это 16-летняя. Ну, раз раны такой тяжести, и если, возможно, если бы своевременно не оказали помощь, так она бы убила детей.
0: Но дело о покушении как раз
1: возбудили. Да. Что тому причиной? Много ли мы с тобой, Татьяна, видим вокруг себя людей, у которых есть веские причины взять в руки нож и пойти резать.
0: Надеюсь, что нет.
1: Родственников, соседей, начальников. Ну, это я к тому, что это из ряда вон. В 16 лет 9-летнего ребенка тыкать ножом. Что в башке-то? Это, с моей точки зрения, на ровном месте не бывает никогда. Что вот знаешь, все было хорошо-хорошо, чик, и человек превращается в убийцу. Так это очень-очень большая редкость. Кто за ней смотрит, как за ней смотрят, какие сведения из школы поступают, какие от родителей, какие от соседей. Как обычно, детям мы желаем скорейшей поправки без ущерба для здоровья. Все остальное, надеемся, что наш российский суд справедливо все это, так сказать, следствие расследует, а суд осудит.
0: Петр, ты будешь что-нибудь тут как-то...
2: Ну, здесь трудно какие-то выводы делать,
0: добавить
2: потому что действительно это бытовая история. Дети, к сожалению, такое бывает. Я не думаю, что это какое-то правило, что все вот они такие. Ну, трагедия, безусловно. Трагедия, и тем более, когда дети в этом... Ну, это совсем печально. Вот, а больше, мне кажется, здесь надо... Суд разберется. Вот, я так тоже думаю.
0: В Татарстане в 6 раз увеличат штраф за навязчивое приставание на улице. Я сначала подумала, что это, видимо, мой уже какой-то искаженный мозг, что речь идет о мужчинах или о женщинах, которые как-то начинают. Ну нет, не об этом.
3: Только мы обрадовались.
0: Хотя, возможно, надо список дополнить. Значит, к ним, вот к этим приставаниям, относятся навязывание товаров и услуг против воли человека уличными торговцами, предложение погадать и попрошайничество. И сейчас за это предусмотрен штраф 500 рублей, а будут штрафовать, ну, соответственно, 3000.
1: А вот я иду, и стоит стенд, покупайте вот это. Не является ли это насилием над моей психикой и впариванием мне какой-то дряни? Я прихожу домой, включаю телевизор, посреди кино мне опять какую-то дрянь начинают предлагать. Минута за минутой, на повышенной громкости, обрати внимание, на федеральных каналах, когда у тебя все тихо-тихо, и тут реклама начинает орать. По закону это запрещено, кстати, мне интересно. Вот наши эти законоборцы, они за подобными вещами смотрят, нет, и начинают что-то впаривать, а я не хочу это видеть. Вот не хочу, и все.
0: Но мы же не можем рекламу совсем запретить. Ну, так глобально, это бизнес.
1: Так это и есть реклама. Угу. Эй, слышь там, красавчик, давай погадаю. Это та же самая реклама. Если это убрать... Я считаю, там не должно быть мошенников, которые людей на что-то обманывают, разводят там и прочее. А идет красивая девчонка, подскакивает... Или не очень красивая девчонка, подскакивает художник... Девушка, давайте я вас нарисую.
0: Или фотографы. Вот это меня, кстати, в Петербурге их много. Меня немного это раздражает всегда. Они причем щелкают тебя издалека.
2: А мне кажется, ребята делают бизнес. Я, кстати, дружелюбно отношусь все время.
1: Ну так, деньги зарабатывают люди. Это реклама. Ну и что делать? Ой, там все извелись прямо. Несерьезно. Это опять-таки придает некий колорит, аромат там и всякое такое. У нас их всех согнали в одно место, вот они вокруг Катькиного сада сидят, внутри собираются гомосексуалисты, а снаружи творцы.
0: Пропаганда которых
1: часто запрещена. И тех, и других, блин, да.
0: Ну нет, они не только там, кстати. В целом по улице вот гуляешь, иногда ты понимаешь, что тебя там где-то сфоткали, потом он подходит вот с этой... Я вас сфотографировала, думаю, ну вот я правда сейчас, да, думаю, что там хорошо получилось, чтобы вот как бы захотеть заказать фотосессию.
1: Вот был когда-то в Соединенных Штатах, вот город Нью-Йорк, Empire State Building. Всем надо, естественно, забраться наверх. Вот ты туда заходишь, там такой предбанничек, тебе сразу там встань вот тут, и всех на цифру фотографируют. А когда выходишь оттуда, ну, ты слазил наверх, посмотрел на окрестности, спускаешься вниз, а там стенд здоровенный, и на нем стоят уже напечатанные фотографии. Там 2 или 3, я не помню, твои. 12 баксов. хочешь, заплати. Но можешь многих, не платить. Кстати, это сразу, да, объект. Это сразу все пойдет в мусорное ведро, но сфоткаться, сфоткайся. Может, я чудесно получился на этой фотографии, так я.
0: Или вы
1: куплю.
0: Один, сфоткать было некому, правильно?
1: Да, тоже да. Тогда функция. В телефонах еще не было, вот так, как сейчас. Ну, прекрасно. И никто ничего не навязывает. Не хочешь, не бери, ёлы-палы. Ну, я считаю, что это лишает.
2: Нет, но эти уличные это тоже не навязывают. Они у тебя фоткают, а потом говорят, хочешь, пожалуйста, отправь мне там донат, не хочешь, нет. Мне кажется, клевый бизнес. Но они такие, они обычно не очень навязчивые, даже приятные, я бы сказал. Я не скажу, что ко мне часто подходят. Кстати, они, скорее всего, чаще. Вот, но они там
0: может
2: видят,
0: быть, поэтому я раздражаюсь.
1: Если... Бери с них деньги, Татьяна.
2: Да, вы так красиво одеты. Ой, вы такая стильная.
0: Ага. Но как-то со мной это вот не проходит по какой-то причине. Ладно, в общем, я не знаю, какой будет результат, да, возвращаясь к нашему инфоповоду.
1: Никакого.
0: В Татарстане в силу увеличения этих штрафов за приставание на улице. Вот, может быть, правда, лучше бы по поводу приставаний противоположного пола на улице.
1: А это как определишь? Это на всех надо вешать камеры и микрофоны, потому что то, что ты пойдешь к милиционеру, скажешь, ко мне пристает, он скажет, а больная, ничего я ей не говорил. Все. На этом заканчиваются все разбирательства.
0: Я не помню, рассказывала я вам или нет, но если что, я повторюсь. Как-то очень давно в своем родном городе, я думаю, что это был участник какого-то, значит, курса по пикапу. Uh-huh. Я иду, ну, такая аллейка, значит, не очень много людей, и я вижу парня, который от девушки к девушке вот прям туда-сюда, значит, это что-то скажет, уйдет, скажет, уйдет, скажет. Дошла моя очередь. Он подходит, собирался, видимо, смысл такой... Познакомимся? А, не, не надо. Ну, то есть я не успела ни отреагировать, ни ответить. Мне показалось, что у него было какое-то задание. Значит, подойди к 100 девушкам, предложи познакомить.
1: А ты уже была 101-я.
0: А я уже была 101-я, уже устал, наверное. Ну, в общем...
1: Норму сделал.
0: Не знаю, считайте это норму выполнили за приставание или нет. Ну, вот, да, такая история была. Ну, на этом пора заканчивать. Мы с вами опять как-то без кино обошлись.
2: Да, мне было что рассказать. Я тут нашел пару сериальчиков таких, что Дмитрий Юрьевич оценит.
1: Вот, я думал, ты «Колобка» посмотрел. Напрягся, Тора! Напиши мне,
2: да,
1: Петр,
2: слушай.
1: Напиши.
2: Да.
0: Следующий
2: хорошо.
0: Вторник обещаю, что прям поподробнее тогда про кино поговорим.
1: На пойду этом... на колобок.
0: На этом прощаемся. Татьяна Ладеева, Петр Лидов, Вадим Юрьевич остается.
1: Спасибо.
0: Поэтому тоже оставайтесь, друзья, с нами.
4: Узнать за 90 секунд. Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году. Инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих. А рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественных самолетов, покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных западных держав. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Казани, Волгограде, в Ереване 8 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. В Кремле завершились переговоры лидеров России и Мьянмы. Глава МАГАТЭ подтвердил, что его приезд в Энергодар сорван киевским режимом. Синоптики рассказали, какие регионы России накроют крупный град. Об этих и других темах подробнее далее. Президент России Владимир Путин и глава Мьянмы Мина Аунг Сан вышли к представителям СМИ по итогам переговоров в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Глава российского государства отметил хорошие перспективы для организации экспорта российского сжиженного природного газа в Мьянму, в том числе для транзитных поставок. Россия и Мьянма подписали 10 совместных документов по итогам переговоров лидеров двух стран, в том числе меморандум в области спутниковой навигации. Церемония обмена документами прошла в Кремле после переговоров президентов. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал понять, что его приезд в Энергодар сорван исключительно киевским режимом, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что Киев ударами по Запорожской АЭС и Энергодару нарушает все принципы ядерной безопасности. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит генерального директора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и в Энергодар. «Угроза большой войны в Европе вызывает очень большие опасения», заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета. Он подчеркнул, что настоящая сила государства и его политиков заключается в том, чтобы обладать мудростью и способностью предотвратить войну. Говоря о предложениях Минска и евразийской безопасности, замглавы МИД Беларуси отметил, что республика не изобретает велосипед, есть принципы Хельсинских соглашений, которые нужно адаптировать. Армия Хорватии увеличила число проходящих обязательную военную службу до 1000 призывников в нынешний третий набор, заявил министр обороны республики. Он уточнил, что 947 призывников – юноши, еще 53 – девушки – добровольно выразили желание пройти основы военной подготовки. По его данным, отказ от военной службы по соображениям совести заявляют чуть более 1% получивших повестки. Кабины для наблюдения за исполнением смертного приговора для террористов будут оборудованы в израильских тюрьмах, сообщил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. В марте парламент Израиля принял закон о смертной казни для террористов, который многие наблюдатели в мире сочли дискриминационным по отношению к палестинцам. Смертная казнь для террористов в Израиле будет проводиться в исполнении через повешение. Морской угорь напал на россиянку на курорте в Египте. На помощь женщине пришел ее супруг, однако позднее следы от укуса увеличились. Укус угря опасен для человека. Острые зубы оставляют глубокие раны, через которые в организм попадают бактерии. Это может привести к сильной инфекции и заражению. Также угорь способен прокусить сухожилия или даже сосуды человека. Крупный град ожидается в центральных и южных округах Красноярского края и в Хакасии в среду, сообщили синоптики в Гидрометцентре России. Там отметили, что сильный ливневый дождь и град также ожидаются в Запорожской, Херсонской, Томской, Кемеровской областях и в Карачаево-Черкесии. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте, Дмитрий Ильич.
3: Добрый вечер, Михаил Леонидович.
2: Добрый вечер. Дмитрий Юрьевич, я вот размышлял тут последние дни над неким феноменом. Известно, самое главное шоу Соединенных Штатов Америки – это вовсе не выступление каких-то рэперов. Mm-hmm. И даже не побоюсь финал Суперкубка по американскому, ну, по той игре, которую они по неизвестной причине называют футбол. Mm-hmm. А вовсе даже предвыборная кампания.
3: Так.
2: Жизнь так сложилась, что я был однажды в Америка накануне промежуточных. Было это там 3 ноября 2014 года. И, соответственно, я видел, да, все телевизоры, там во всех аэропортах, во всех гостиницах, все показывали, вот-вот-вот-вот, сейчас, сейчас, сейчас, вот оно. 3 месяца осталось до выборов в Соединенных Штатах Америки. До выборов в неком смысле судьбоносных. Поскольку демократы спят и видят потеснить, значит, республиканцев и в Палате представителей, и в Сенате, а потом, может быть, даже организовать, не побоюсь этого слова, импичмент Дональду Фредовичу Трампу. Ну и так далее и тому подобное. А тишина. Вот, тишина. Я задумался, да, как почесал репу свою лысую. И пришла мне в голову мысль. А мысль у меня была очень, очень простая. Что, ну, как бы для того, чтобы были выборы, нужно, чтобы было о чем разговаривать. То есть нужен предмет.
3: Интрига.
2: Есть интрига, да. И дальше, соответственно, должны быть разные взгляды на этот предмет. Ну, вот, например, в Соединенных Штатах Америки, там, год тому назад, все было понятно. Есть предмет, это учетная ставка и политиков ФРС, и есть два варианта – ставку вверх, ставку вниз. Вот обращаю внимание, кстати, в нашей стране интриги нет, да? Все хотят ставку вниз, да? Исключением нескольких человек в руководстве денежной власти. Все остальные хотят вниз. Но, ладно, не будем о больном. Значит, ну, казалось бы, все замечательно, да, вот и вот предмет. А сегодня все молчат. На любую другую тему говорить бессмысленно, потому что когда у вас падает уровень жизни населения, падают продажи, растет инфляция, там, говорить о чем-то другом выглядит это как-то неприлично. Почти так же неприлично, как современная, так сказать, мейнстримовская академическая экономика, которая уже 20 лет выдает свои, значит, шнобелевские премии людям по любым вопросам, кроме самого главного насущного экономического вопроса – текущего кризиса. То есть для мейнстримовской экономики кризиса не существует. Вот. Ну, а тут, соответственно, точно так же. А вот для народа, для американского, кризис существует, поскольку он дан
3: Более
2: ему
3: чем, да.
2: в ощущениях. И вот, соответственно, вопрос. Сейчас как бы обсуждать не экономику невозможно, но почему они не хотят обсуждать экономику? Две партии. Но придумайте какой-нибудь ход и обсуждайте. А? Одни в одну сторону, другие в другие. Почему они молчат? Дмитрий Юрьевич, у вас есть какая-нибудь мысль на эту тему?
3: Я подозреваю, многократно говорили о падении качества сегодняшних элит, что в США, что в Европе. Я подозреваю, они просто не понимают, чего надо делать. То есть, что касается выборов как таковых, там всем понятно, понятен конечный результат, что Донни Трамп того, и его республиканская партия тоже того. Даже переименование Ормузского пролива никакой роли в этом не сыграет. Их всех без затей подвинут. Это, ну,
2: Вот
3: как?
2: интересно, Дмитрий Юрьевич, а вот, кстати,
3: Да.
2: теперь для дискуссии, это будет пролив имени Трампа или пролив имени Америки?
3: Я думаю, что это будет. Вот сейчас первый у него был американский залив, который
2: Да.
3: мексиканский. Теперь это у него будет американский пролив, который он
2: Американский.
3: организовал. Да, вот такая убедительная победа. Он 26 раз, говорят, их уже победил и 40 с чем-то раз развел в разные стороны всех. Осталось только переименовать пролив. Ну, вот выберут вот этих, проголосуют все за демократов. Это тоже, кстати, печальный совершенно момент. Это двухпартийная система. Ну, либо, а если мне не это, не то. Как говорили в мультфильме «Саус Парк», выбирай, либо клизма, либо бутерброд с известной субстанцией. Выбор-то какой-то незатейливый. Я не хочу ни это, ни это, а больше нет ничего в рамках, так сказать, американской демократии. Макрать. Только вот
2: ты
3: эти, да, только. Да, только вот эти, больше ничего нет. Ну, а могут ли они решать какие-то экономические проблемы? Ну, как говорится, Господь с вами. Они и социальные-то никакие решить не могут. Не просто так Трамп орёт про то, что они все коммунисты. Они начинают какие-то, ну, я не знаю, там, социалистические, условно так их назовем, социалистические идеи пропихивать, от которых всех там корежит. А демократы, да, неплохо, да, давайте неплохо будем заботиться о гражданах. Тут, ну, вопросы-то примитивные. Вот в США, например, нет бесплатной медицины. Вообще нет. Лечиться вы можете только по страховке. Я помню, как когда-то давно, еще там 70-е годы, начало, появился, забыл, как его звали, какой-то гражданин, который придумал, в кавычках, бег трусцой. Что типа вот это очень полезно для здоровья, бегать трусцой, не носиться как сайгак там, а вот таким легким бегом по утрам. И советская пресса, в том числе там журналы типа «Наука и жизнь», да, конечно, это полезно, у нас тут гиподинамия, а вот бегать трусцой – это очень полезно. Но вы не в курсе, почему американцы бегают трусцой? Потому что там болеть нельзя, потому что ты разоришься или умрешь. Нельзя болеть, и поэтому они вынуждены бегать для того, чтобы поддерживать себя, как это, to fit, когда фитнес – это значит подходящий, то есть здоровье у тебя подходящее для решения разнообразных задач. Вот нет там бесплатной медицины. Да, нет бесплатного образования. И вот сейчас страна в штопоре. Давайте займемся решением социальных проблем. Будем заботиться о меньшинствах, поддержим этих, поддержим тех, завезем мигрантов, еще чего-то. Ну, это всех только бесит. А сделать с этим ничего нельзя, потому что либо республиканцы во главе, известно с кем, либо демократы со своими псевдосоциальными решениями. Но, честно скажу, мне их никого не жалко, так им и надо.
2: Просто они не знают, что такое социализм. Социализм – это отсутствие частности на средства производства. А вовсе не что бы то ни было другое. Попытка как бы придать перераспределение, значит, денег от богатых к бедным через бюджет, оно всегда заканчивается одним, что к тем, кто перераспределяет, прилипает к рукам существенно больше, чем, соответственно, достается бедным. В результате так их бешенство и бедные, и богатые.
3: Да,
2: вот. Теоретически есть еще один вариант, можно печатать деньги. Но, как мы выясняем сегодня, это тоже больше не работает, потому что инструменты стерилизации денежной массы всего свой потенциал исчерпали, и по этой причине начинается инфляция. Инфляция бьет по и по бедным, и по богатым. Но по бедным, разумеется, бьет сильнее, потому что богатым есть что кушать, а бедным нечего кушать. Вот. Угу. Значит, вот это, как бы я вот когда вот всю вот эту штуку размышлял, вообще мы же понимаем, что демократия – это набор инструментов, которые позволяют правящей элите сохранить свою власть.
3: Да. Хорошо сказано, да. Да.
2: Чего другого? Вот. Но весь фокус состоит в том, что демократия, она требует некоторых иллюзий. То есть люди должны верить. Если ты не веришь, демократии не получится. Вот. Человек должен верить, что его голос что-то решает. То, что при этом, соответственно, каждый кандидат должен потратить, ну, если говорить о президентских выборах, там, миллиарды долларов, то, соответственно, немедленно сразу же вопрос, что же это за демократия такая, которая, если у тебя нет миллиарда долларов, неважно, своего или тебе кто-то дал, то ты не можешь участвовать в выборах. Ну, тогда извините меня, если у меня идея добрая и хорошая, я, значит, не могу ее реализовать, потому что никто меня никуда не пустит. Вот, и это реально очень большая проблема, потому что... А, вот смотрите, я сейчас, например, в Китае очень специфическая форма демократии. Там любая тема, которую они считают нужным, она спускается для обсуждения в партийной организации. И это, вне всякого сомнения, форма демократии.
3: Да.
2: Может, это не понравится, если вы не являетесь членом коммунистической партии. Но что же вам мешает вступить в коммунистическую
3: да.
2: партию?
3: Да,
2: ах, вы не хотите быть коммунистом, вы принципиальный противник. Ну, тогда, соответственно, проблема. Почему? Потому что у власти в Китае коммунистическая партия. У власти в Соединенных Штатах Америки находятся банкиры. Мы уже много лет объясняем, и, собственно, там модели описали, да, даже в 2017 году, не боюсь этого слова, опубликовали эту модель в англоязычном рецензируемом журнале. И говорит, что для того, чтобы оздоровить американскую экономику, необходимо уменьшить объем совокупного долга. Ну вот, не управляется она при таком объеме долга. Но это довольно понятно. Когда у вас объем долга начинает, не просто объем долга, а объем выплачиваемых по долгу процентов начинает быть сравнимым с ВВП, то вся экономика начинает работать на долг. Он главный с точки зрения вот, денег. Значит, нужно уменьшить объем долга. Но долг – это активы банковской системы. Значит, у власти в Соединенных Штатах Америки находятся банкиры. Потому что они контролируют там около 70% всех активов. Ну и все. Значит, вы что должны сделать? Это как в Китае. Да? Мы требуем демократии такой, чтобы, соответственно, главные решения принадлежали тем, кто не входит в коммунистическую партию. Коммунистическая партия говорит, нельзя. Она говорит, ну, те, кто не входит, говорят, вот вы приняли какой-то закон, не согласовав его с народом. Коммунистическая партия, как не согласовать? Дискуссия была широкая и даже открытая, в партийной среде. Что она мешала? Ну, вступали бы в компартию и участвовали бы. Говорит, не-не-не, а если я не хочу компартии, ну, не хотите, значит...
3: Ну-ну-ну, да.
2: Это такая типовая демократическая демагогия, я прошу прощения.
3: Да, да, да.
2: Значит, что делать в этой ситуации? А вот я вам скажу, что делать, что будет. Значит, объем долга стремительно растет, потому что надуваются пузыри. И в какой-то момент, как в 2008 году, ну, собственно, было и раньше, но мы, так сказать, помним на памяти 2008 год. Хотя, в общем, 2008 год уже почти 20 лет прошло. То есть те, кто сегодня поступает в институты, у них уже нет воспоминаний. 2008
3: да. А ведь как будто вчера было. Да.
2: Не хухры-мухры, да. Потому что я вот сейчас, ну вот мне уже там за 60, я не боюсь этого слова, я хорошо помню, как для меня то, что было до моего рождения, было, ну, как бы какая-то совершенно там далеко-далеко. А с точки зрения моих родителей, я говорю, ну, это было за 3 года до того, как Миша родился.
3: Да.
2: Всего, там, спутник полетел за 5 лет. А Гагарин полетел за год. Да, для меня это было давным-давно. Да? То есть я уже привык, да, то есть все уже.
3: Да.
2: Так вот, так и тут, да, значит, ну хорошо, молодежь не помнит, но, в общем, все люди взрослые более-менее помнят. 2008 год. Значит, теоретически может произойти такая же штука, то есть произойдет самопроизвольный обвал банковских активов. Ну, финансы. Причем не просто обвал до такого состояния, при котором можно будет снова управлять экономикой. И когда этот обвал произойдет, то неожиданно выяснится, что голос каждого человека, который не находится на содержании у банкиров, резко вырастет. Ну, вот.
3: Да,
2: вот,
3: да, да.
2: Ну, совершенно, да? И они проголосуют не за тех. Они скажут, ребята, вы рулили и рулили плохо. Теперь мы сейчас проголосуем за и назовут там, неважно кого. Вот я очень боюсь, что в результате вылезут на свет Божий жуткие маргиналы. Потому что люди, которые не были вот, ну, как бы вот в такой вот системе управления, они просто не знают, что можно, а что нельзя.
3: Как
2: и
3: она
2: начинают
3: работает, не понимают.
2: Кстати, типичный совершенно пример – это вот начало 90-х, когда в министерства, в органы внутренних дел стали назначать, извините меня за неприличное слово, демократов, да, вот этих вот.
3: Да, да, да. Да,
2: да, да, да. Они же разваливали все. И даже не только потому, что они там агенты Запада, как подавляющее их большинство, но среди них, но каким-то образом сохранились или было там какое-то количество относительно честных лиц. Но они тоже все разрушали, потому что они еще не понимали, о чем идет речь.
3: Да.
2: Вот этого я страшно боюсь.
3: Я когда-то в 90-е годы служил, вот не помню, вам рассказывал, не рассказывал. Вот ГУВД есть в городе Петербурге, как и во всех городах. При нем существует управление кадров. Кадры, как мы знаем, решают все. Вот начальник управления кадров, исключительно серьезный мужчина был в те времена. Вот прием, так сказать, ну, там не принимают на работу, там переводятся из других подразделений люди, которые хотят, так сказать, кадрами рулить. Что для этого было надо? Ну, было неплохо для начала закончить юридический факультет Ленинградского госуниверситета. То есть верхнее образование юридическое, университетское, выше нет, в общем-то, это раз. Ну и дальше по нисходящей. Разряд по шахматам. Хороший, не обязательно мастером спорта, ну, хороший, и практически мастер спорта по гиревому спорту. То есть, дабы и мысли ни у кого не возникало с тобой связываться, ты же все-таки милиционер, здоровый должен быть. Ну и далее, вот майорские должности, вот люди с юридическим образованием университетским, мастера в шахматы, мастера по гирям. Что вы думаете? Прошло лет 5 от переворота 91 года, и на этих местах сидят сержанты, нанятые с улицы. То есть люди, которые вообще ничего не понимают. Ну, он, наверное, умеет грамотно писать и напишет хорошо. Ничего не соображает, никакого образования, ни малейшего понимания. А от этих людей зависит работа всей конторы, в общем-то. Кого куда двигать, кто на каких направлениях силен, слаб, этого передвинуть, этого отодвинуть, тут вот так, тут вот так. Все крахом. Пошло прахом, то есть, извините. Ну, вот, и там, наверное, точно так же будет. Сержанты с улицы.
2: Ну, вот это вот, да, я хочу сказать, что при этом у нас-то все-таки хотя бы удалось сохранить некоторый порядок, хотя удержали на грани чуть-чуть. А в Соединенных Штатах Америки, может быть, это не получится. Вот представьте себе, да, все-таки как ни хухры-мухры, ядерная держава.
3: Да.
2: И вот что с этим делать, вот это меня страшно волнует.
3: Вот. Ну, я смотрю... демократия это самое как таковая, ну, давайте отбросим иллюзии в стороны. А вы за кого голосуете, дорогие граждане? Вы голосуете за тех, кто красиво говорит, это важно, и больше всех вам обещает. При этом забывая о том, что красота речи – это вовсе не показатель уровня интеллекта, раз, а два, оно еще главнее, этот гражданин, который вам обещает, если он ничего вообще не сделает, он за это никакой ответственности не несет. Вообще. Ничего не сделает из того, что обещал, и до свидания, и все, я ушел.
2: Надо еще добавить. То хорошо бы понять, что этот гражданин вообще в своей жизни делал. И сделал ли он вообще хоть что-нибудь.
3: Да. Всякие вот потому... эти древние подходы, как в Древнем Риме. Есть имущественный ценз. Есть у тебя там 100 тысяч сестерциев. Но вижу, деньги зарабатывать умеешь. Знаешь, откуда они берутся, как вообще что образуется. Ну, очевидно совершенно, что ты не дурак. Это раз. Я вижу, в армии служил, на границах, так сказать, там где-то галлов душил, гонял. Ну, опять-таки, родину любишь, наверное, раз служил. Не служил, значит, не мужик, и до свидания давай, если не служил. Набор критериев каких-то, и только после этого ты куда-то попадешь. А набор благоглупостей, я за демократию и за сексуальные меньшинства, ну, как интересно, а кем ты в этой жизни руководил? А где результаты твоего руководства? А деньги твои где? Ничего нет, да, дверь вон там, выходи.
2: Только ну, так. Как раз с деньгами у них очень интересно. Да? Они говорят, а вот скажи, милый человек, вот твоих личных денег, вот твоя предвыборная кампания стоит, ну, там, для примера, 20 миллионов долларов. Твоих личных денег в этих 20 миллионах сколько?
3: Хотя бы один?
2: 20 тысяч.
3: Да,
2: то есть,
3: да, да,
2: кто да, тебе дает денежки? Угу. Можно ли тебе считать независимым политиком? И самое главное, угу. Да, тогда расскажи, пожалуйста, да, в деталях, да, значит, а чем занимается тот человек, который дал тебе денег? Да, зачем он тебе дал денег? А какие он условия потребовал? И он скажет, да нет, есть специальные фонды все по копеечке, да, фонды мне вот дали туда-сюда, хорошо, почему они тебе дали, а вот ему не дали? Расскажи нам, дружок. Почему?
3: Так вся демократия рухнет.
2: Так вся демократия рухнет. Вот на самом деле фокус состоит в том, что очень страшно работать с демократией, когда люди не хотят понимать очень часто, что реально они делают. Причем не понимают как те, кто голосует, так и те, за кого голосуют. Потому что очень, я знаю очень много людей, которые искренне считают, что вот они стали депутатами, теперь они как бы... Нету свободных депутатов ровно потому, что ребята вам дали денег. Ну, а альтернатива вас включили в список. Почему тебя включили, а вот этого не включили? Да, у меня было два опыта как бы истории таких предвыборных. Я баллотировался от партии «Родина» первый раз в Новосибирске, второй раз в Подмосковье или в Москве. Я могу, в Москве, наверное, да. Я могу сказать, что это, конечно, произвело на меня неизгладимое впечатление масштабом того, насколько контролируется весь этот процесс. Причем я имею в виду не фальсификации выборов.
3: Да.
2: Тут ничего сказать не могу, я просто не знаю. Я имею в виду именно вот как бы контроль. То есть любой человек, который хочет стать кандидатом, должен пройти какой-то набор контрольных точек. И простому человеку это сделать совершенно невозможно. Но я думаю, что как бы мы можем смело пойти на перерыв. Слушайте радио «Спутник». Обязательно.
3: Никуда не уходите, да. А мы сейчас вернемся.
2: Сейчас вернемся.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться, наполняются конкретным содержанием, заявил президент России Владимир Путин. Лидеры двух стран во вторник провели переговоры в Кремле. Владимир Путин рассказал, что российские компании готовы подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме, в том числе на шельфе. Помимо этого, между Россией и Мьянмой выстроены устойчивые финансовые связи. Две трети операций производятся в рублях. Также президент назвал флагманским проект строительства атомной электростанции российского образца в Мьянме. Вице-премьер России Александр Новак по итогам совещания

0: и Пензенской областей и Республики Мордовия. Минтранс России разработал законопроект, которым предлагает дать возможность субъектам финансировать деятельность местных отделений Ространснадзора с целью повысить эффективность контроля за состоянием автомобильных дорог, сообщили в министерстве. Как уточняет ведомство, пояснительные записки к проекту, предоставление субъектам такого права позволит более гибко планировать высокогабаритный контроль на своих автомобильных дорогах и обеспечивать получение дополнительных доходов региональных бюджетов от штрафов за нарушение этого контроля. Румыния подписала контракты на закупку систем для борьбы с беспилотниками. Однако первая партия техники поступит в эксплуатацию лишь к лету 2027-го, сообщают местные СМИ. В Министерстве обороны страны признали, что в ожидании новых систем румынская армия столкнулась с проблемами из-за несовместимости между различными категориями датчиков и систем, которые уже находятся на вооружении. Военным инженерам пришлось напрямую вмешиваться в программную архитектуру существующих систем, чтобы наладить обмен данными между ними. В итоге импровизированная сеть контроля далека от стандартов НАТО, однако позволяет отслеживать залетающие в страну беспилотники. Орангутанг Джет Лай из московского зоопарка отметил свой 8-й день рождения. Он получил в подарок печенье, сочный виноград, питьевой йогурт и игрушки, сообщили в столичном зоосаде. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
2: Возвращаем.
3: Да.
2: Вот теперь от предыдущей, так сказать, части. Вторая мысль, которая тут вот вылезает. А я в молодости очень любил читать дедуктивчики.
3: Так.
2: Дедуктивчики, и, значит, как, грубо говоря, первый допрос пойманного шпиона или пойманного, значит, вредителя или казнокрада, ну, неважно, еще, короче говоря, какого-то человека, который совершил разные... Негодяя, который совершал разные нехорошие деяния, и которого заловили, и вот он еще не понял, что его уже заловили так всерьез, и у него ощущение, что если он грамотно соврет, то его могут и отпустить. И вот он начинает в результате стремительно, да, нести пургу. У него так глазки бегают. Тут же прикинь, да, как, что сказать вот этому, или что сказать вот этому, а как вот, а что бы такое сочинить? И вот он начинает вот так вот суетиться. Как это человек, которого поймали на горячем. Да? И вот у меня ощущение такое, что вот некоторые лидеры разных стран, они вот в таком вот состоянии находятся. Я вот смотрю в последнее время на лидеров некоторых бывших стран, бывших советских республик, на некоторых лидеров западноевропейских стран, и даже, не побоюсь этого слова, стран прибалтийских. Вот это, правда, тоже бывшие советские республики, поэтому я их уже на самом деле перечислил. И вот я смотрю, как они себя ведут, и, соответственно, мне просто глаза на лоб льет. Я даже не буду, ну, как бы никакие приводить примеры, желающие могут, ну, просто посмотреть. Да, вот. Только нужно обязательно не одну смотреть новость, да, а взять какую-нибудь фамилию и посмотреть, что он говорил там за последний месяц. Вот. Иногда некоторые несут такой, ну, взять хотя бы этого самого видного гольфиста, президента, не боюсь этого слова, независимой Финляндии. Знаете, есть такая страна, Финляндия.
3: Стуба, да.
2: Стуба, да, стуба. Стаба, стуба.
3: Стуб. Вот. Что по-шведски, да, значит пень, на всякий случай.
2: Да, хорошая фамилия. Достойная. Ну вот, и вот у меня... Вопрос, Дмитрий Юрьевич, вы же вот видели такие моменты, вот вы какого-нибудь хулигана поймали, закоренелого, и вот его к вам, значит, взяли за ушко, привели к вам, и вот вы на него смотрите, вот как он долго будет выкручиваться? И как с ним себя?
3: Ну, это...

0: совершенно очевидно. Данный гражданин попал в наши лапы первый раз. Так он себя ведет. Это вы же понимаете, что качественно себя ведут на допросах и в суде только рецидивисты. Поза, осанка, взгляд, хамство. Человек все понимает, что, чего, как и куда его тащут. Дети не понимают. Да, отсюда вот эта вот нервозность, беготня глазками и всякое такое. Мне все время вспоминается цитата из произведения про бравого солдата Швейка, где офицер бил солдата в морду, а потом ему говорил: «Боишься, слон, за свой хобот? А что ты будешь делать, когда заговорит тяжелая артиллерия?» И вот тут в преддверии тяжелой артиллерии вот эти вот метания, вы же даже в самом примитивном не понимаете, куда бежать, за что хвататься. Вот сегодня там уже сообщают, по Европе ходят слухи о том, что надо переговариваться с Россией. А вчера выпрыгивает этот ступ и говорит: в течение пары месяцев с русскими надо договориться. Блин, ты же вчера у себя атомные бомбы размещал, как я помню, в нашей это некогда дружественной Финляндии. А сегодня ты, значит, да, а сегодня ты хочешь с нами договориться. Что в башке-то у тебя? Ты это, при наличии атомной бомбы хочешь договариваться или при отсутствии оной? Ты хочешь сказать, что ты ее все равно приглашаешь, или ты хочешь сказать, что ты от нее отказываешься? Это какое-то вот натурально безумие. А ведь тяжелая артиллерия еще не заговорила.
1: Нет, еще не заговорила. Но я вот как раз вот в том числе вот эту вот линию я и имею в виду. Потому что, понимаете, когда все вот эти вот, значит, одновременно как бы эта самая девушка, да, дочка видного партийного функционера, значит, которая как бы министр иностранных дел Евросоюза, партийного имеется в виду КПСС, а не что-нибудь еще.
0: Да, да, коммуниста советского. Это Кая Каллас, кстати, если кто не понял, да.
1: Да, да, да. Ну, понимаете, как бы запоминать их всех по именам, да, если каждого запоминать, то сломается кровать. Вот. Так вот, они даже предложили обратиться к президенту Бразилии, чтобы он выступил посредником. Почему это вызывает такой смех? Потому что президент Бразилии уже один раз согласился выступить посредником, приехал из Пекина в Москву, в Шереметьево, сел в машину, доехал до Тверской, потом развернулся и поехал обратно. Да, что в его посреднических услугах никто не нужен. Но хоть бы кого-нибудь другого бы выбрали, да, ну, такого более приличного. Взяли бы какую-нибудь там, да, не знаю, какую-нибудь уважаемую африканскую страну, там, ну, и...
0: Человека вот. Из Патриса Лумумбы, понимающего.
1: Да-да-да, понимающего, да, который жизнь знает, да. Ну, вот, и вот как бы вот это вот... Картинка, она вот у меня вызывает совершенно обалдение. А самое главное, хорошо, вот как бы договориться в течение 2 месяцев. Об чем?
0: Об чем? Да, вот, да, это... вот вопрос. Ты про что хочешь это говорить-то? Как... Про что договариваться?
1: Предвыборная кампания, да, о чем? Вот демократы, республиканцы США, об чем спорят? Почему надо голосовать за этого, а не за этого? Одни кричат, мы любим Трампа, другие говорят, мы не любим Трампа. Ну, извините меня, как бы в республиканской партии есть тьма народу, который не любит Трампа, а в демократической есть люди, которые к нему вполне позитивно относятся. О чем разговор? Чего вы хотите от России? Вы хотите, чтобы Россия сдалась? Но она уже объяснила, что она сдаваться не будет. Более того, им как бы регулярно...
0: Да, и вроде даже понятно объяснила. То есть я бы тут вот в этих вот выкриках у нас 2 месяца на то, чтобы договориться. Первое. По всей видимости, у вас на фронте что-то все совсем кисло и плохо. И поэтому вы хотите срочно договориться. Прекратить огонь и остановиться на линии соприкосновения. Это раз. Второе. А что должно случиться через 2 месяца? Вы что такое знаете, хотелось бы узнать. Россия через 2 месяца, кстати, запомним этот твит, Россия через 2 месяца начнет применять что-то такое, что окончательно обрушит все? Ну, ничего другого просто в голову не приходит. Надо скорее договориться, пока не началось. Ничего другого в голову не приходит.
1: А я, Дмитрий Юрьевич, я не могу не рассказать анекдот про то, как врывается такой мужичок данного вида. Говорит, срочно, мне 150 грамм быстрее, пока не началось.
0: Пока не началось.
1: Бармен наливает ему 150, он быстро выпивает, да, еще быстрее, пока не началось. Он, значит, наливает вторую, тот выпивает, кстати, третью, быстрее, пока не началось. И тут бармен его спрашивает: скажите, а у вас деньги-то есть? Ну вот, началось, понимаете? Вот как бы вот я-то внимательно слежу за экономикой. Кстати, нужно сказать одну вещь, уже как бы без шуток, да? Люди, которые ездят сегодня за границу, в Европу, да, вот мне прислал мой из Греции, другой мой приятель из Испании, они говорят: Миша, ничего не происходит. Все так же, самолеты забиты, да, молодежь ездит туда-сюда, все гуляют. Какой кризис? Его нету. А я им говорю: ребята, вы не понимаете. Весь ресурс, который есть, а ресурс есть, они и деньги могут печатать, и еще чего-то, идет сегодня на поддержку уровня жизни среднего класса. Вы бедных не видите, вы не ходите туда, где бедный.
0: Где нет денег.
1: А разрушается предпринимательская среда, разрушается базовая экономика производства. И люди, которые там, в Европе, занимаются бизнесом, они мне про это рассказывают. Они рассказывают, что там 8 лет тому назад все бежали в Испании от больших городов. Все всякие Марбелье и прочие места, где потому что там нету мафии. А вот тут вот свобода, демократия, либерализм, все хорошо. Все за деньги, если у тебя есть деньги. А сейчас, говорит он, стремительно дорожают участки территорий вокруг крупных портов в Испании. Говорю: почему? Он говорит: а там мафия. Где мафия, там порядок. И они говорят, что в чем проблема, да? Вот как бы ты как бы хочешь, приехал на Сицилию и хочешь открыть там бизнес. Что делает правильный человек? Да он идет там к уважаемому местному адвокату. И говорит ему: здравствуйте, я хочу открыть бизнес, да, не скажете ли вы мне, да, с кем мне надо как бы вот дружить, с кем поддерживать, где тут местные клубы, там, или в церковь надо ходить. Если вы хотите с евреями делать бизнес, надо идти в синагогу. Да, вот, значит, а там вот так. Он говорит: да, конечно, вот сейчас мы вас отведем в некое кафе, где собираются уважаемые люди. Вот, значит, ты приходишь, там сидят уважаемые люди. Вы с ним разговариваете о погоде, о видах на урожай, об идиотах политиков в Брюсселе, ну, как полагается. А потом они тебе говорят: а каким ты хочешь заниматься бизнесом? Скажи: вот этим. Это говорит: ты знаешь, вот давай вот этого не надо, потому что этим у нас занимается уважаемый человек. Вот тут вот.
0: Джузеппе, да.
1: Он Джузеппе, да. Вот, и как бы ты можешь с ним договориться, если у тебя что-то новое. Ну, вот ты с ним тогда вот договорись, да. Джузеппе говорит: хорошо, завтра там сядем, выпьем и поговорим. А вот это очень интересно, да. Значит, смотри, могут быть разные проблемы, ты сам понимаешь, бюрократы, местные чиновники вставляют по налогу, ну и так далее. Значит, давай с тобой договоримся, да, ты нам будешь платить 7%, и, соответственно, а мы эти проблемы возьмем на себя. Вопросы есть? Нет вопросов. Все, договорились. И все, и ордунг. Нет, если ты либерал, то это омерзительно. Дальше уж получается, что я должен становиться членом коллектива,
0: да,
1: и, соответственно, да, маршировать с ними под песенки «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед со всеми вместе». Не, я либерал, я сам по себе ценность, люди мне не нужны, я сам лучше всех все знаю.
0: И а тут если бы задуматься. Да, тут бы задуматься, вот тебе предлагают за 7%, обрати внимание, не крышу, хотя это крыша, тебе за 7% предлагают решение массы проблем. Можешь отказаться, посмотреть, какие при этом возникнут дополнительные проблемы и успешно разориться. Вот так это выглядит.
1: Да, совершенно верно. Извините, а самое главное, да. Во сколько тебе обойдется решение этих вот, лично тебе. Да? Более того, я даже не исключаю, что тебе никто не будет вставлять палки в колеса.
0: Угу.
1: Люди делом занимаются, да, что им заниматься каким-то идиотом, да, который не понимает, как жизнь устроена. Скучно это и неинтересно.
0: Согласен, да.
1: Вот, вот такая вот жизнь. И по этой причине, а, мне кажется, что вот, вот это вот понимание того, что происходит в Европе, вот этот вот обвал для среднего класса произойдет в тот момент, когда начнется кризис а-ля 2008 год. Он может начаться этой осенью, и более того, есть на это намеки. Может не начаться этой осенью. Хотя я с трудом себе представляю, ну, как бы, чтобы его можно было оттянуть сильно вперед. Ну, вот в 2008 году мне казалось, что вот оно началось, но растянули почти на 20 лет. Ну, правда, в результате порушили вообще все. То есть в 2008 году можно было еще пытаться сохранить долларовую систему, пусть и не в полном объеме. Да, можно было бы там сохранить систему управления государством, ну и так далее. Сегодня это уже ну, практически не, невозможно. Тогда, когда я про это писал, мне говорили, что я сумасшедший. Ну, как это, маньяк. Вот, на сегодня-то это уже. Вот так вот. Поэтому очень мне грустно смотреть на вот этих вот людей, которые должны, которые фактически находятся на публичном допросе. Вот, вот этот самый Стубб. И он говорит, что вы будете да. делать с Россией? Мы будем договариваться, договариваться.
0: А потом я его спрашиваю, а о чем? Будете? Ну, что вот вы можете нам предложить? Вот хотелось бы узнать. Мир, дружбу, жвачку, мы согласны. Зачем вы остановили всю торговлю с нами? Раз. У них все южные области, все в обнищание просто скатились, там нет работы у финнов, не говоря про наших. Зачем вы тащите сюда американские военные базы? Зачем вы хотите разместить ядерное оружие? О чем говорить-то хотите? То есть на фоне всей вот этой вот дикой шизофрении, там вся эта Финляндия, если кто не в курсе, вся Финляндия, ну, грубо, 5 миллионов человек. В городе Санкт-Петербурге живет больше, да, у нас больше в одном городе, чем во всей Финляндии. Вы хотите портить с нами отношения. Ведь совсем недавно, когда товарищ Сталин вас не брал в состав Советского Союза, вовсе не потому, что вы там такие мощные воины, хотя воюют они отлично, мы это знаем, и не только мы. Нет. Не надо это было никому. Вам создали условия максимального благоприятствования. Вы были прокладкой между Советским Союзом и Западом. Транзитная страна, фактически. Зарабатывали с этого дикие деньги. С Советским Союзом торговали так, что у них в этих представительствах Ленфинторга, ну, только что ручки дверные не из золота были. Настолько хорошо жили. Нет, давайте от всего откажемся. Назло маме уши отморожу. Вы идиоты, что ли? Вам-то это зачем вообще? Ну, там дураки, чем дальше от России, тем дурнее, наверное. Самые два главных помощника Украины нацистской – это Норвегия, в которой тоже живет 5 миллионов человек, и, приготовьтесь, Дания, в которой побольше живет. Но вот эти двое больше всего денег украинским нацистам дают. Вопрос – зачем вы это делаете? Чего вы хотите получить в итоге? Где результат? Вот вы влили эти сотни миллиардов евро. И что получите в результате? Как, я не знаю, просто не то, что растерянность, натурально оторопь берет от таких вот дальновидных, разумнейших шагов.
1: А вот тут, Дмитрий Юрьевич, очень интересный момент. Вы, наверное, и кино, и кины видели. Фильма, знаете, это фильма.
0: Да, да. Смотрел фильму.
1: Фильму про школу, да. И там, соответственно, вызывается какой-нибудь хулиган, там, разбил окно в школе, там еще чего-то,
0: Мишка
1: да.
0: Квакин, да.
1: Мишка, я не боюсь этого слова, кинул дрожжи в общественный
0: Да.
1: туалет на улице.
0: Да.
1: Ну и прочие, значит, хулиганствующие поступки. И вот, значит, перед ним стоят всякие серьезные тети и дяди, учителя, педсовет. Они говорят: ты зачем это сделал? Он молчит, потому что объяснить это невозможно. Ну, вот как у ступа, да?
0: Невозможно. Я себя
1: Невозможно.
0: помню. Я не знаю, что говорить. Просто сделал.
1: Ну,
0: Особенно
1: просто
0: про
1: вот так
0: пачку дрожжей. Прикольно
1: вот.
0: было.
1: Вот. Не, ну много было. И мы, правда, пачки дрожжей не бросали в связи с отсутствием в городе Москве, в поле, да, таких вот,
0: Да.
1: куда бросать. Но как бы какую-то, значит, мелкую взрывчатку под стул учителя, безусловно, подкладывали, да?
0: А как же, да.
1: Без этого. Ну, там и всякие разные другие глупости делали. Но
0: Да.
1: самое главное не это. Самое главное, что демократия позволила найти для этого идеальный совершенно прием, как выходить из этой ситуации. Происходят выборы, и вместо человека с фамилией Пень
0: Да.
1: назначается президентом человек с фамилией Колода. Я не знаю, как будет по-шведски колода. Ну вот. Вот. И этот человек, когда ему говорят, зачем ты это сделал, говорит: а это не я. Это он. Мы его, все, его нет, мы его
0: Мы за
1: уволили.
0: это
1: Мы
0: не
1: его
0: отвечаем,
1: отправили.
0: да.
1: Но мы за него не отвечаем. И вот тут ключевой момент, как мне кажется. Тут нужно говорить, что, ребята, а тут работает принцип коллективной ответственности. Вы же проголосовали за этого Стубба. Значит, вы несете ответственность. Вы как страна. И поскольку теперь они за тебя проголосовали, гражданин Колода, то, соответственно, ты теперь должен придумывать, как вот из этой ситуации выходить. Да? Как ты это будешь компенсировать, что ты будешь делать. А если ты этого делать не будешь, мы с тобой разговариваем. Не будем, потому что это бессмысленно. Потому что ты
0: Потому что,
1: недопонят.
0: да, идущий за тобой будет вести себя точно так же. Это обратите внимание, вот Дональд Трамп, его что не спросят, так это не я, это администрация Байдена. Он идиот, и они все идиоты. Вот они наломали дров, а я тут ни при чем. Ну, здорово, здорово придумано. То есть никто ни за что не отвечает. Отлично.
1: Да. И такая же ситуация с самим Трампом. Трамп говорит: да, я дал обязательства в Анкоридже. Но вы знаете, Сенат, Палата представителей не дали мне это сделать. Милок, ты кто? Президент?
0: Да.
1: Или если это как бы ты хочешь всерьез, да, давайте знать, с кем в Соединенных Штатах Америки надо договариваться. Покажите мне этого человека. С Трампом договариваться нельзя. Ему может запретить. Он что-то подпишет, а Сенат запретит. С Сенатом договариваться, кто там? Покажите мне, кто. Да? С кем там договариваться? То есть получается, что эта страна.
0: Как это говорят у нас на Сицилии, где здесь сердце, в которое я могу воткнуть нож? Нету. Нету, все распределено, и никто, как у Райкина, лично я прижевал пуговицы. К пуговицам претензии есть? Нет. Пришпандорены насмерть. Вот.
1: Не оторвешь. Вот это
0: Да.
1: вот реальная проблема. Это, кстати, результат, ну, как бы развития того, что они называют демократией. Разговаривать не с кем. И это очень тяжелая ситуация для них же сейчас, потому что надо что-то менять, но для того, чтобы менять, должен быть, ну, как бы субъект перемен. Неважно, пускай это даже не человек, пускай это структура, но она должна как бы быть генератором, который что-то делает и за это отвечает.
0: Ну,
1: Нет?
0: вот с моей точки зрения, ну вот создался кризис. Мы все-таки это ближе к бизнесу, а не к управлению государством. Ну вот образовался кризис в силу разных причин. Что надо делать для ликвидации кризиса? Перво-наперво надо назначать кризисного управляющего, который будет бороться с кризисом, с причинами, последствиями и всякое такое. Еще в Древнем Риме придумали. Да,
1: Отлично
0: да,
1: от
0: да.
1: диктатора. Что такое диктатор?
0: Да,
1: Это человек,
0: да.
1: которого в Риме назначали в кризисной ситуации, сказать, давай.
0: Так
1: И а дальше,
0: точно, да.
1: если справишься, будешь герой, получишь триумф. А не справишься, мы тебя закроем.
0: Того. Ну, ёлы-палы, друзья, 2000 лет назад люди все это уже придумали и все это знали. Невозможно путем рассказывания всяких благоглупостей решить какие-то серьезные социальные и экономические проблемы. Невозможно. Трепачи не решат никаких вопросов. Горлопаны не решат никаких вопросов. Они только будут трепаться и горлопанить, а проблемы останутся и усугубятся. И дальше будет только хуже. И вся эта ваша демократия ничего подобного решить не может. Но они с таким не сталкивались никогда.
1: Нельзя человека, который не рулил с, там, 100 тысячами долларов,
0: Да,
1: назначать
0: да.
1: руль 100 миллионами или 100 миллиардами. Ничего хорошего из этого не получится.
0: Он же чисто тренироваться будет. А давай попробуем вот так. Ой, не получилось. А давай вот так. Ой, опять не получилось. В то
1: Это
0: время
1: пожалуйста,
0: как, я не знаю.
1: нарисуем народу.
0: Да. В то время как знающий человек, ну, хотя бы понимает, что он делает-то и в какую сторону двигает. Спасибо, Михаил Леонидович.
1: Спасибо, Дмитрий Юрьевич. До следующей недели. Всегда рады вас видеть и всегда рады говорить для наших радиослушателей.
0: Да, симметрично. Слушайте радио «Спутник». На сегодня все.
1: Обязательно.

0: Рост цен на грузоперевозки. Контекст. Перемещение товаров по морям и рекам становится роскошью. И дело тут отнюдь не в антироссийских санкциях и борьбе с так называемым «теневым флотом». Блокада Ормузского пролива заставляет перевозчиков искать альтернативные маршруты. Это удлиняет путь и создает массу сложностей. Например, перегруженность других транспортных артерий. К тому же Панамский канал и крупные реки обмелели из-за климатических изменений, а значит, выросли риски, стоимость фрахта и страховые премии. Пока экономисты света в конце туннеля не видят, проблемы не решены и вряд ли сами быстро и бесследно исчезнут. Логика тут очевидна. Удорожание перевозок приведет к росту стоимости товаров, от энергоносителей до бытовой техники. Эти издержки лягут на плечи миллионов потребителей. Разумеется, бизнес ищет новые устойчивые и предсказуемые каналы доставки. Так он устроен. А логистические цепочки адаптируются к меняющимся условиям. Но влияние ситуации в проливе меняет всю мировую торговлю. А это процесс сложный и болезненный. Может быть, даже эпохальный. Одним из самых перспективных направлений сегодня становится международный транспортный коридор «Север-Юг» от Санкт-Петербурга до индийского Мумбаи.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, столько же в Уфе, Челябинске и Перми. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Мьянма подписали 10 документов по итогам переговоров лидеров двух стран. Вице-премьер объяснил, почему поставки из России остаются более выгодными для стран Евразийского экономического союза. Некоторым украинским пенсионерам перестанут выплачивать социальные пособия. Об этих и других темах подробнее далее. Россия и Мьянма подписали 10 совместных документов по итогам переговоров лидеров двух стран – Владимира Путина и Мин Аун Хлайна, передают корреспондент РИА Новости. Глава российского государства во вторник провел в Кремле переговоры с президентом Мьянмы, который приехал в Россию с официальным визитом. В ходе встречи Владимир Путин отметил развитие отношений России и Мьянмы в сфере безопасности и подчеркнул, что двум странам необходимо поработать на экономическом треке. Среди подписанных российско-мьянманских документов – меморандум в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли, в области радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий, в сфере антимонопольной службы, в области культуры и искусства, а также в области информационно-коммуникационных технологий. Ударом по сотрудникам Запорожской АЭС в Энергодаре киевский режим демонстрирует, что готов ставить под угрозу безопасность ядерного объекта, заявили в пресс-службе атомной станции. Утром во вторник глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что дрон ВСУ атаковал людей на остановке общественного транспорта. Погиб один человек, 16 пострадали. Позднее в пресс-службе станции сообщили, что большинство пострадавших от удара дрона в Энергодаре – сотрудники станции. Один атомщик погиб. Там подчеркнули, что атомщики не должны становиться мишенью ни при каких обстоятельствах. Страны Евразийского экономического союза могут закупать нефтепродукты без пошлин в третьих странах, но традиционные поставки из России остаются более выгодными. Об этом заявил вице-премьер Алексей Аверчук. Ранее он сообщил, что ситуация с топливом в России оказывает определенное влияние на страны Евразийского экономического союза. До этого Совет Евразийской экономической комиссии продлил нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на топливо до 30 июня 2027 года. Украинским пенсионерам, которые выехали за рубеж, перестанут выплачивать социальные пособия, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Собеседник добавил, что формальной причиной называется отсутствие межгосударственных соглашений. При этом, по его словам, в реальности речь идет о тотальном дефиците украинского бюджета. Одна из частиц мощей Дмитрия Донского, взятых из раскрытого в ходе реставрации саркофага святого князя в Архангельском соборе Кремля, должна быть передана в кафедральный храм Христа Спасителя, сообщил РИА Новости источник в Русской Православной Церкви. Патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил молебен у открытых в ходе реставрационных работ мощей святого князя в Архангельском соборе Московского Кремля. В июле реставраторы обнаружили в соборе над захоронениями великих князей 3 саркофага. Среди них был саркофаг Дмитрия Донского. Реставрационные работы велись по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Дмитрий Донской был канонизирован в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Как вам сейчас сказали, через следующий выпуск новостей через полчаса. Вот в этом кратком промежутке между новостями мы с вами будем починять примус, напомню, в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы поговорить с ними о темах исключительно мне интересные. Ну, вы обычно не жалуетесь, может быть, вам просто отключают телефон, когда вы пытаетесь пожаловаться. Но я очень благодарен. Слава богу, очень хорошо. Значит, мы друг другом довольны. Сегодня, слава богу, не в первом первый раз, и это хорошая традиция становится. Мой добрый товарищ, блистательный эксперт по вопросам военного строительства и международных отношений, Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО и автор телеграм-канала «Коты и кошки Крамника».
3: Добрый вечер.
2: Вот, то есть, привет. Кошки с котами, они присутствуют. Привет.
3: Конечно, я,
2: привет.
3: Как
2: привет. Говорить мы собирались про флот. Наш российский, в первую очередь, ну, не только, да, но поскольку мы, скажем, говорить хотелось бы о флоте в контексте беспилотных систем, БПЛА, тех возможностей, которые у флота появляются, тех угроз, которые появляются у флота. И самый, наверное, почему я вспомнил про российский, более того, я вспомнил даже не про столько российский вообще, в основном про черноморский, потому что самые большие, так сказать, проблемы, угу. И здесь не только речь идет о военном флоте, сейчас мы говорим и про гражданский флот, и о торговом флоте, они возникают вот именно вот в этой акватории, хотя у нас были эпизоды, когда газовоз бомбанули где-то у берегов Ливии, правильно?
3: И в Средиземном море уже кое-что было.
2: В Средиземном море, я говорю об этом, да.
3: В общем, да.
2: Причем по тому, что мне рассказывали добрые мои товарищи, не раскрывая имен и фактов, украинцы в Ливии в какой-то момент смогли получить точку для базирования своих беспилотных катеров.
3: Учитывая, это что вот... там довольно такая серая зона, не мудрено.
2: И когда мы говорим о том, что вот у нас есть африканский корпус, а зачем он нужен, этот африканский корпус, а что он там делает в Африке, а что это за история про каких-то там украинцев, которые как-то там нам противодействуют. Наверное, это все пропаганда, нету этого. Так вот, это все есть на самом деле, и это создает нам проблемы. Потому что украинские беспилотные катера вполне в состоянии в Средиземном море с берегов Ливии запуститься и бомбануть газовоз, который имеет к нам какое-то отношение. И одна из причин, почему мы собираемся с Ильей Крамником об этом говорить, это то, что мы сейчас слышали в выступлениях нашего верховного главнокомандующего, который был на Дальнем Востоке. И, конечно, он говорил там про Тихоокеанский регион, но как часть, частный случай, гораздо больший всепланетарной истории о том, что мы готовы совершенно зеркально отвечать на те недружные, да, враждебные акции, которые совершаются по отношению к нашему флоту, или то, что называют там теневой флот и прочее, прочее. У этих же товарищей тоже есть теневой флот.
3: Разумеется,
2: же, правильно?
3: Разумеется.
2: Мы же все помним
3: историю... Мы сейчас об этой терминологии отдельно поговорим.
2: Да, сейчас поговорим. Мы же помним прекрасную историю про великую морскую державу Монголию. Не имеющую выхода, в принципе, ни к одному из морей вообще.
3: Но имеющую морской регистр.
2: Но при этом, да. Отлично, под монгольским флагом корабли бороздят пространство Мирового океана. Все это происходит. Итак, давай поговорим. В первую очередь, беспилотные системы сейчас для нас – это перспектива или угроза?
3: Это и то, и другое, как и всегда.
2: Понятно, воспринимается это как? Запретить или развивать?
3: Разумеется, развивать, но при этом, конечно, запретив надлежащее использование, ну... за которым будем сурово карать. На самом деле мы сейчас просто как бы свидетели очередного такого витка технологического, вот теперь уже на беспилотной основе, но не первого отнюдь. Потому что в первый раз вот эта вот проблема чего-то мелкого, очень дешевого, при этом способного атаковать крупные корабли, она встала 150 лет назад. И при этом там же на Черном море она встала в русско-турецкую войну, но правда там, скажем так, инициаторами были наши, наоборот. Поскольку у нас после Парижского мирного договора флота не было, хотя мы его расторгли в 1871 году и вернули себе право иметь флот на Черном море, но как бы расторгнуть одно, построить другое, в итоге флотом военным мы не успели обзавестись, но обзавелись катерами и довольно успешно их применяли, настолько успешно, что турки, в общем, опасались своими боевыми кораблями активно ходить и держали их в базах. При этом ущерб-то был сравнительно невелик, если посмотреть вот именно на количество утопленных кораблей, то, скажем так, психологический эффект был намного больше реальным. Но было достаточно для того, чтобы турецкий флот достаточно сильно, повторюсь, парализовать. Вот сейчас мы имеем 150 лет спустя повторение этой истории уже по-прежнему такими вот легкими силами, но теперь безлюдными.
2: Ты прости, ради бога, что я перебиваю. Ну, конечно, это не беспилотная история, но, тем не менее, рифма потрясающая. Вот эти вот, как они назывались, брандеры, да?
3: Да нет, это называлось минные катера тогда.
2: Понятно,
3: да.
2: Но это еще такое до катеров. когда просто устанавливалась там бочка пороха и фитиль.
3: А, это брандер, да, брандер, доктор.
2: Просто,
3: да,
2: направлялась вот эта вот вся лодка вот эта вот, да.
3: На... Да, это, кстати, как мы выиграли чечнянское сражение.
2: Прекрасно, на фрегат отправлялась, да. Все оттуда прыгали. И в этот момент он становился беспилотным.
3: В этом плане, кстати, да, это победа в близком регионе, в чечнянском сражении.
2: Давно изобретено все, значит.
3: Ну, в какой-то мере, да. В целом, можно сказать, что традиционно возникающая угроза чего-то очередного дешевого, дешевого в том числе в плане людей, ну, поскольку экипаж там того же брандера или минного катера, это значительно проще и быстрее, да, да, да, готовится.
2: Если хорошо плавает, вообще
3: проблема. Экипаж большого корабля, да.
2: Конечно.
3: Вот. Одноразового применения и составляющую угрозу для флотов больших. Вот сейчас мы снова перед этой угрозой, потому что, ну, большой корабль дорогой, и терять его жалко, на нем много людей, и терять еще более жалко. И как бы вроде бы, как бы даже есть технические средства, которые позволяют корабль подготовить к этим угрозам, но проверять как-то стрёмно.
2: Я тут, кстати, тоже из новостей, прекрасная совершенно новость, что на ходовые испытания спущен, ну, то есть он уже давно спущен был на воду, но начал ходовые испытания наш атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск». Это первый наш штатный носитель «Посейдонов».
3: Да-да-да.
2: «Посейдоны», напомню, это самое крутое и мощное, что можно придумать про беспилотные аппараты. Потому что это, да, это аппарат с атомной двигательной установкой, еще и с атомной боеголовкой, да, который, в принципе, может бахнуть где-нибудь в океане, довольно даже далеко от побережья потенциального противника, и просто смыть к чертовой матери этого самого.
3: Ну, там все-таки
2: противника.
3: Не настолько. Насколько я понимаю ситуацию, там надо подойти поближе, но, тем не менее, все равно...
2: Ну,
3: там,
2: хорошо, ладно, да, не 100 километров, конечно, но километров там в 20-30 нормально, мне кажется, хватит.
3: В общем, в любом случае, подробно лучше не осуждать, но я другое еще замечу. Ведь «Посейдон» сам по себе, это же, опять же, технология.
2: Да.
3: А технология, помимо доставки ядерных боеприпасов, может использоваться и в других целях. И, соответственно, вот эти... подводные беспилотники, которые сейчас развиваются на всех флотах, и на нашем, и на американском активно, и на других, это тоже, скажем так, способ резко увеличить количество глаз у подводной лодки, у нее всегда дефицит как бы обзора окружающего пространства, и увеличить длину ее рук. Вот одна лодка, когда-то больше одной единицы, и теперь становится центром такого вот небольшого отряда, соединения даже. Она выпускает впереди себя из своих подводных, торпедных аппаратов или специальных отсеков группу беспилотников, и они в ее интересах разведывают, они в интересах могут минное поле выставить при необходимости, они могут и цель поразить, если у них есть для этого соответствующий заряд. Вот как изменится в связи с этим морская война, еще предстоит осмыслить. Ну, слава богу, до применения современных атомных подводных лодок никто не дошел. Собственно, по большому счету, это три страны на сегодня.
2: Большое счастье для всего человечества, да. В общем, да. Ты очень правильную тему сейчас затронул, про не просто беспилотники, а сочетание беспилотника с, собственно, с традиционным носителем более или менее. Ведь была недавно статья, я читал, замечательная совершенно, которая рассматривала перспективу развития вот этих беспилотных морских систем с точки зрения не просто, что сделаем беспилотных катеров как можно больше, вот этих бэков, да, или этого авиационного самолетного типа, там еще такое, а как мы будем сочетать? А почему бы не сделать, и эти системы уже появляются, даже у нас, я насколько это читал, это есть сопряжение катера беспилотного с авиационной воздушной частью, который позволяет там и видеть, куда направлять этот катер и так далее, и поддерживать его с воздуха и прочее.
3: Разумеется.
2: И катер этот является носителем, ну, это блестящая
3: вот
2: история.
3: Эти все системы, скажем так, автоматизированные системы управления, единые системы управления, они тоже развиваются, ну, даже не первое десятилетие, по большому счету. Первые это подобные системы начали появляться еще на рубеже 70-80-х годов, когда, собственно, первые компьютеры, мини- и микрокомпьютеры пошли в производство.
2: Но тогда мини-компьютер это размером с холодильник был.
3: Ну, да. И, ну, а на рубеже 70-80-х вот уже персоналки появились, уже стало их возможно размещать как-то это в полевых командных пунктах. А, тогда же, собственно, и появились соответствующие первые образцы вот таких систем управления. А сейчас, по мере развития и самой компьютерной технологии, и, конечно же, развития средств связи в первую очередь, действительно появляется возможность вязать в единый контур с, скажем так, с обменом данными в режиме онлайн, ну, практически все что угодно. И это долгое время, ну, последние примерно два десятка лет, было таким основным направлением, обкатывавшимся на полигонах и в Штатах, и у нас, и в других некоторых странах. Можно сказать, в общих чертах, что у нас сейчас, ну, в сухопутных войсках, по крайней мере, появляется уже, выкристаллизовывается такая единая система управления, потихонечку внедряется в части. Ну и на море происходит, в общем-то, то же самое, даже там это проще внедрять, потому что корабль сам по себе уже в базе гораздо лучше подготовлен, ну, к установке такого оборудования в части. Ну и на море происходит, в общем-то, то же самое, даже там это проще внедрять, потому что корабль сам по себе уже в базе гораздо лучше подготовлен, ну, к установке такого оборудования.
4: Корабль, да, это высокотехнологичная история, но, извини меня, тут несколько есть болезненных для нас вопросов, которыми не только военблогеры, как это такой уже бренд такой нехороший, да, специалисты уже, и специалисты тоже задавались. Когда, и это не секрет, у нашего Черноморского флота было несколько болезненных ситуаций с утратой нескольких кораблей.

0: хохлы это, конечно, рассказывали об этом как о большой своей победе, естественно, сделать. Ну, да. Но тем не менее, там часть флота, вы об этом многие писали, пришлось передислоцировать, перебазировать и прочее, прочее. Даже заходила речь, я помню, о том, что в принципе флот как таковой в условиях беспилотных атак не так, чтобы очень актуален. Это раз. Угу. И два, были ссылки на некий консерватизм некоего флотского начальства, которое не могло никак заставить себя признать эти новые обстоятельства, в которых флот находится. Ну, вот что ты про это скажешь?
1: Значит, я скажу так, начну с второго пункта. Да, эта проблема есть на Черноморском флоте, действительно, скажем так, специалисты, которые занимаются этим вещами непосредственно, они жалуются на то, что внедрение необходимых вещей происходит трудно, поскольку, ну, есть такая вещь, как боязнь ответственности. Проще как бы не сделать ничего, чем рискнуть,
0: ну, под чем-то подписаться. Ну, это не только да. там, это наше родное, любимое очень часто.
1: Ну, ну, как да. бы, ну... ну, вот, ну, такое есть, к сожалению. Значит, есть ли говорить дальше на тему, нужен ли флот в принципе? Ну, конечно, нужен. Просто по одной простой причине. Океан есть, в океане есть морская торговля, она будет сохраняться, пока человечество существует. Соответственно, человек будет изобретать способы эту торговлю, во-первых, атаковать, во-вторых, защищать. Можно ли перевести все на беспилотную систему? Ну, наверное, теоретически можно пытаться себе такое представить. Но практически...
0: Да, мы... в принципе, людей можно отменить, это понятно. Известная
1: практически мы сталкиваемся история. С массой ситуацией, начиная от вопроса, кто вообще в данном случае роботу даст право на применение оружия, например. Кто вообще решит о том, что вот эта ситуация...
0: Товарищ майор,
1: позволяет применять оружие.
0: Товарищ
1: да.
0: майор разрешит.
1: Да, значит, должен быть кто-то, по идее, на месте, способный взять на себя ответственность, в том числе юридическая. А вторая ситуация, оборудование вообще, тем более современное электронное оборудование, это вещь дорогая, а море, среда опасная. И терять сотни миллионов, а в ряде случаев даже миллиарды там, долларов или евро, ну, мировую валюту как условную единицу, просто потому что роботизированный корабль получил повреждение даже не в бою, а просто от шторма и прочих неизбежных на море случайностей, и пошел ко дну, потому что некому было бороться с живучестью, как-то обидно.
0: Ну, мы много потерь видим сейчас в Ормузе, угу. в том числе и по причине не только ракет, но и беспилотных атак.
1: Ну да.
0: Это есть. А к тому, что ты говоришь, мне хотелось бы, напомню, Илья Крамник, военный эксперт у нас сегодня в студии, разбирает и чинит наши примусы, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования Института мировой экономики и международных отношений, так, ну, для памяти. Есть, как мне кажется, один вариант, который серьезно очень обсуждается, прорабатывается, когда у нас по модели вот этих вот авианосцев американских будут корабли-матки, которые возят беспилотники.
1: Нет, это все, конечно же, будет. Беспилотник уже вошел в систему флотского вооружения, он никуда из нее не денется. И беспилотный летательный аппарат, и безэкипажный катер, конечно же, они все будут. Конечно же, это все будут или строить, или покупать, ну, в зависимости от того, что найдут. Но точно так же, как появились торпеды, появились корабли-носители торпед, появилась возможность там погружаться под воду, ну, соответственно, подводные лодки с теми же торпедами возникли. Появились самолеты, ну, немедленно возник авианосец. Дальше вертолет точно так же приписался на палубе. Беспилотный аппарат, конечно же, точно так же пропишется на палубе корабля и никуда уже с нее не денется. На борту любого корабля у нас электростанция, способная запитать целый город. И резерв объема и массы, которые позволяют разместить достаточное количество оружия, чтобы эти атаки отбивать. Как оружие кинетического, там, стреляющего, так и оружие, скажем так, на иных физических параметрах. Там, да, имею в виду электромагнитное оружие, лазеры и тому подобные средства, которые могут повысить эффективность защиты этого корабля от беспилотников. То, что сами корабли при этом тоже должны измениться, то, что они, скорее всего, должны перестать быть настолько картонными, какими их

0: должны перестать быть настолько картонными, какими их строили после войны. Но теперь выясняется, что это слишком дорого обходится.
1: Мы сейчас в основном с тобой рассуждали, хотя и теоретизировали вообще, но в основном про Черное море. Мы еще вернемся к Черному морю, безусловно. А на Балтике у нас что происходит? Я почему обращаю внимание?
0: Пиратство на Балтике происходит.
1: Что?
0: Пиратство на Балтике происходит.
1: Вот, в исполнении пиратство наших дорогих происходит, соседей. Да, пиратство на Балтике происходит. Поэтому, собственно, я про Балтику и вспомнил. У нас президент сказал про некие зеркальные ответы.
0: Можем отвечать.
1: Как мне кажется, да, они предполагают наличие постоянного, дислоцированного где-то в море, подразделения нашего флота, которое может прийти на помощь. Раз. И два.

0: оно обеспечить, тем более, что, опять же, юридических оснований для захвата кораблей нет, поскольку вот эти все совместные документы о борьбе с теневым флотом, они не могут быть юридическим основанием.
1: Ну, с другой стороны, знаешь, акций. Если это теневой флот, да, если это какой-нибудь монгольский или еще какой-то там флаг, то и основания для защиты его какие?
0: Ну, да.
1: Если только капитан запросил...
0: Да, ну, здесь
1: запросил,
0: основания может быть просто частный договор, запросил, да, договор, договор судовладельца с охранным предприятием.
1: Да, а потом, вот подобный... Потенциальные эксцессы. Кстати, что касается даже не Черного моря, а в первую очередь именно Балтийского моря, где, как мне кажется, подобные острые ситуации гораздо более реальны. Подобный силовой эксцесс, насколько может восприниматься кем-то, как казус Белли? Ну, грубо говоря, попавший под огонь какой-нибудь там отряд погранцов, условно, не знаю, ну, вот я сейчас, чтобы никого не обидеть, какой-нибудь скандинавской страны.
0: Скажем так, пока что можно заметить следующее. Вот в тех случаях, когда действительно становится реальным вооруженное противостояние, они мигом прекращают обострение. Стараются дальше не экспериментировать. Видимо, тоже подозревают, что может закончиться нехорошо, потому что отнюдь не все страны НАТО горят желанием немедленно вставать в строй и идти на войну с Россией там, за то, что каких-то полицейских или пограничников кто-то обстрелял.
1: Ну, ты в этом смысле оптимист. Я как раз считаю, что некая проба новых возможностей, она все время происходит.
0: Может быть, конечно, может и нарвутся однажды. Ну, как бы риск нарваться есть, потому что число инцидентов не прекращается, оно будет расти дальше. Вот. Но, во всяком случае, пока вот такая осторожность, она присутствует. При видимом риске вооруженного столкновения предпочитают не обострять. А изменится ли это, если у нас вот на всех судах появится вооруженная охрана? Ну, вот это хороший вопрос. Наверное, надо посмотреть. Вот. Будет попытка захвата судна с вооруженной охраной, и во что она выльется? Ну,
1: там
0: вот поглядим.
1: Илья, там уже много тонкостей есть по поводу того, может ли оружие находиться на борту этого самого гражданского судна.
0: В международных водах, да.
1: Да, а вот он проходит же по, так сказать, по своему маршруту не только через международные воды.
0: Когда он идет через проливы транзитом, он считается находящимся в международных водах. Вот если он в порт зайдет или там на якорь станет, то да, уже...
1: Ну, ты же помнишь эту историю про то, что когда вот как раз начиналась вся эта история с сомалийскими пиратами, там были некие корабли-матки, где были склады с оружием буквально, ну, да, они подходили, получали оружие, дальше шли в этот район опасный, и дальше выходили и сдавали, собственно, это оружие. Вот, а вот на более-менее постоянной основе это может там находиться или нет?
0: Ну, чисто технически нам никто не мешает разместить такой же корабль, базу где-то на выходе из Финского залива, который будет сажать охрану, да. И второй такой же, который будет в Северном море эту охрану снимать.
1: Я напомню, что у нас сегодня подчиняет примус Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО. Мы сейчас совсем уже скоро уйдем на новости, а потом вернемся снова к Черному морю и немножко про Турцию.
2: Подчиняем примус с Евгением Примаковым.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. 395-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
5: Мне кажется, что ты...
6: Это проекция.
5: Но я хочу...
6: А это зацикленность на себе.
5: Нет, хочу...
6: А это зацикленность на себе.
5: Нет, дело не в этом.
6: Вытеснение и отрицание.
5: Да просто поговори со мной.

0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Посольство России в Париже направило Министерству иностранных дел Франции запрос на усиление охраны дипломатического комплекса в день проведения выборов в Государственную Думу 20 сентября. Это стало возможным на фоне возможных провокаций, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. Там отметили, что на избирательном участке в здании посольства в Париже порядок будет обеспечиваться службой безопасности российских загранучреждений. А на внешнем контуре охрану будут осуществлять местные правоохранительные органы, с которыми посольство находится в контакте. Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов сообщило о проведении испытательных полетов гибридно-электрических самолетов между небольшими региональными аэропортами и крупными аэропортами-хабами. Ведомства отметили, что полученные в ходе испытаний данные помогут наладить транспортное сообщение между сельскими районами и крупными городами. Это расширит доступ жителей к рабочим местам и жизненно важным услугам. Ожидается, что дополнительные испытательные полеты будут проведены до конца года. Студенты Российского театрального института ГИТИС стали победителями 20-го международного фестиваля университетского театра в Тунисе, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Кроме того, после показа

0: концертному директору артиста. Как сообщила РИА Новости, концертное агентство, Kanye West приедет в Россию и даст два концерта на площадке «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу особого риска в период магнитных бурь, сообщил РИА Новости руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная. Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили, что во вторник на Земле началась магнитная буря планетарного масштаба. По словам ученых, для полной стабилизации обстановки может потребоваться 2-3 суток. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Итак, продолжаем разговор, как говорил Карлсон. Я должен покаяться перед вами, дорогие друзья. Хотя, наверное, вы уже и так наизусть знаете телефон нашего прямого эфира, но, тем не менее, я все-таки его повторю, потому что у нас все-таки прямой сегодня эфир. Вы можете не поверить в это, но Илье Крамникову можно позвонить и задать ему вопросы. Плюс 7-495-95-95-91-2. Прямо как наша частота в Москве. Звоните, будем дальше разговаривать про моря и океаны, но в первую очередь, конечно, про Черное море, куда я обещал нам вернуться. В связи, в первую очередь, с интересной историей про то, как господин Фидан, министр иностранных дел Турции, где-то уже дней 10 недель назад, да, он заявил о том, что некое есть предложение о примирении. Я вижу, что есть звонок, но сейчас я задам вопрос. Что есть некое предложение о том, что мы снова с украинцами перестали, так сказать, уничтожать друг друга на море. Потому что это никто не верит, кроме Фидана, возможно. Но самое интересное, что после нашей довольно болезненной реакции у нас и Сергеевич Лавров выступил и сказал, что, ну, как бы, а с чего бы вдруг? Турецкая сторона сразу по нескольким каналам, я читал у РИА Новостей, заявила, что да не было такого предложения. Да мы ничего официально, мы просто рассуждали.
3: Показалось.
2: Да нет, мы просто рассуждали. Ничего подобного не было. Вот это, мне кажется, сейчас повод поговорить про Турцию в Черном море и про их беспилотные системы, потому что есть о чем поговорить. А сейчас мы примем звонок, я надеваю наушники. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Олег, как я рад вас слышать.
4: Спасибо. Да, вопрос такой. Вот на сегодняшний день можно ли сказать, что полностью военно-морской флот Украины уничтожен? Там ведь все равно какие-то беспилотники у них остаются, беспилотные катера. И можно ли говорить о том, что их, ну, так называемый гражданский флот, связанный с ССУ, ну, тоже в ближайшее время будет полностью уничтожен, выведен из
2: строя? Олег, спасибо. Хороший вопрос, потому что мне так кажется, что беспилотники украинские ходят откуда-то из Николаева.
3: Ну, смотрите, то, что у них было до войны, конечно же, оно все уничтожено.
2: Вот именно корабли, мне кажется, да. Там пара катеров, может, каких-то
3: прячется. Ну, да, в Дунае, наверное, можно найти.
2: У них не был он вообще, этот флот? Кроме Сагайдачного, там что-то было,
3: да,
2: вообще?
3: Да было, катера были, ну, вот патрульные сюда была. Были, погранцы были.
2: Единственная, в общем, подводная лодка сразу к нам перешла, мне кажется.
3: Она в Севастополе была,
2: собственно. Ну, да.
3: Вот. Значит, конечно же, то, что называлось морскими силами Украины, они уже существовать давно перестало. Сейчас эта структура занимается в первую очередь, конечно же, обеспечением применения беспилотников и прочих вот диверсионных действий. И это будет продолжаться до тех пор, пока Украина будет оставаться хоть какой-то кусок побережья. Потому что, ну, зачастую для того, чтобы применить там морской дрон, надо просто спустить его на воду на пляже с грузового автомобиля там, или с пикапа. Это делать можно долго.
2: Скажи, а вот по твоему знанию, какова реальность истории про матки суда? Украинские они, или какие-то международные, нет, которых есть эти
3: они,
2: бэки?
3: Они реальны, конечно же, потому что отнюдь не все морские катера беспилотные способны дойти своим ходом от Николаева до, скажем, Черноморского бережка.
2: Да вообще никак.
3: Да, естественно, в дальность не
2: в обход всего Крыма, да, нет,
3: конечно.
2: Ну, нет.
3: Поэтому,

0: Конечно же, помимо там спуска судов непосредственно, которыми можно применять там, ну, по Крыму, они используют и в том числе вот эти суда матки. И, конечно же, надо сказать, что, видимо, какая-то и довольно значительная, наверное, часть этих судов, она попадает, извините, в Черное море с юга. Mm-hmm. То есть они где-то грузятся там в Европе или еще где-нибудь своими беспилотными катерами, проходят с юга и где-то уже посередине Черного моря выгружаются, пользуясь тем, что, ну, скажем так, наша разведка в этом регионе могла бы быть получше.
1: Ну, тут вопрос еще противодействия нашей разведки, не только умения нашей разведки. Вернемся к Турции. Тут сейчас будет происходить интересное. Буквально вот 20-23 августа в Турции, в некой Гельджукской военно-морской верфи, уже не в первый год будет проходить фестиваль «Технофест Мави Ватан». Мави Ватан, насколько я понимаю, это голубая и синяя родина.
0: Да, да. Да, да.
1: Голубая в смысле моря, не в смысле там чего-то, чего вы могли подумать. Там будут показываться достижения военно-морские и, в первую очередь, конечно, беспилотные, сейчас самые активные. Я где-то в запрещенном грамме увидел ролик, который разместил хозяин вот Байрактара, собственно, Байрактар. Один из Байрактаров, там их несколько, которые нам не товарищи. Ролик фантастический про то, как вот на турецкий некий авиационный носитель морской. Не могу сказать, чтобы это выглядело как большой прямо авианосец, но что-то авианосное в нем было.
0: Анадолу.
1: На него садятся беспилотники, с него взлетают беспилотники в беспилотном режиме, и все это замечательно, то есть, может, так сказать, ходить по Средиземному морю и, как мы понимаем, по Черному тоже.
0: Ну, на самом деле, конечно же, в первую очередь здесь надо пугаться грекам, потому что такое Мави Ватан вообще? В принципе, это идеология, вот турецкая вот эта идеология синей родины, голубой. Один из создателей этой идеологии, турецкий адмирал Жем Гарданис, он даже от Эрдогана пострадавший, значит, посидеть немного успел в тюрьме в связи с подозрениями в участии, скажем так, в антиэрдоганском движении. Вот, ну, это такой турецкий патриот, националист, короче, он озабоченный тем, что у Турции несправедливо мало островов в Средиземном море. Как мы помним, она практически лишилась всех этих островов в свое время в 20-х годах при, собственно, распаде Османской империи и после греко-турецкой войны. Сейчас турки очень хотят, конечно, это дело пересмотреть дипломатическими методами, но в том числе, конечно же, готовят и военные инструменты. И строительство турецкого флота, турецких морских сил, в значительно большей мере, чем у греков, опирающихся на собственные турецкие промышленные возможности, хотя и недостаточные, это один из способов, которым они планируют эту теологию
1: проводить. Мне все-таки кажется, что некая рамка в англосаксонском выражении «фреймворк», извините меня, пожалуйста, НАТО все-таки, ну, является достаточно сильным предохранителем, хотя мы все время рассуждаем о том, что НАТО на ладан дышит, и вот это вот все для какого-то...
0: Я в этой связи...
1: Хотя эксперименты повоевать с греками были и в формате НАТО,
0: связи,
1: в том числе и в
0: Турции. Я в этой связи замечу вот, что все-таки политические блоки НАТО в том числе, это вещь приходящая, география вечна.
1: Ну,
0: острова-то никуда не денутся, и претензии
1: на них
0: тоже. Все равно
1: нас в любом случае волнует, ну, грубо говоря, нас есть ли греческий флот, присутствующий в Черном море?
0: Греческого нет, а турецкий есть.
1: Вот.
0: Он нас, конечно, волнует, да.
1: Конечно, поэтому все, что там происходит, нам аукается. Ну, например, вот эта новость, которую уже 150 раз обсудили, когда Конгресс американский заявил о разрешении на продажу из Турции оружия украинцам, то, что вызвало нашу достаточно резкую реакцию, и Мария Владимировна Захарова высказывалась, и МИД официально там через, не только Мария Владимировна высказывалась на эту тему, это 12 РСЗО, 2500 кассетных боеприпасов, 27 тысяч кассетных снарядов, 200-300 миллиметров, это, кстати, дальняя артиллерия, 200, это там 30-40 километров, насколько я понимаю, и 70 ракет от АКМС, но я тут специально писал, понятно, что мы возмущены, 27 тысяч кассетных снарядов артиллерийских. Угу. Средний расход в сутки.
0: На самом деле
1: до 10 тысяч.
0: Это много.
1: До 10 тысяч в самые активные периоды.
0: Да.

0: 110 тысяч.
1: Да.
0: Это типа, ну, если сильно экономить, то неделя где-то, да?
1: Нет, это на самом деле самая большая проблема Украины сейчас, одна из самых больших проблем на сухопутном фронте, снарядов нет.
0: Ну, я к тому, что да, нас возмущают эту историю. Понятно, что каждый снаряд... Понятно, что каждый снаряд – это жизни, в том числе и наших ребят. Жизнь, здоровье, там, руки, ноги и так далее. И это чудовищно и отвратительно. Но спасет ли это украинцев? Да вообще нет.
1: Нет, нет, конечно же, не спасет. Ну, спасение в данном случае как бы ждать не приходится. Но вот именно создавать проблемы вот таким образом просто... затягивая войну надольше,
0: они будут... Все этим занимаются. Следующая история. Мне приятно, что мы сейчас с Ильей Крамником говорим про Турцию. Напомню, что Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО и автор телеграм-канала «Коты и кошки Крамника», и мой добрый товарищ, и блистательный совершенно эксперт военный, мне приятно, что мы говорим про Турцию, потому что я продолжаю ту историю, о которой я уже там начинал одну, две, три программы назад. Мы говорим про настоящий мир. Мы не говорим про американцев Урсулу фон дер Ляйен, мы рассказываем про страны, которые на самом деле важны и представляют тот самый глобальный юг и глобальное большинство. Турция поучаствовала здесь и в новом военном блоке. Они подписали так называемое Микканское соглашение, или Микканский пакт его называют, с Саудовской Аравией и Пакистаном. И это дико интересная история. Потому что причин в ней огромное количество, и военных, и политических.
1: Да.
0: Во-первых, я тебя тоже вызываю, соответственно, на беседу. Во-первых, мне кажется, это демонстрация со стороны саудитов, пакистанцев и турок, потому что у них все-таки нет американского зонтика и американской, так сказать, стопроцентной гарантии на безопасность в регионе. Надо, ребята, самим. Все, ну, да. Давайте сами. Все, давайте сами. И очень интересное сочетание именно трех этих стран. Первое. Бабки, извините меня, саудовские.
1: Естественно.
0: Финансирование. Технологии ВПК мощнейшие абсолютно. Это Турция. То, что мы сейчас говорили про технофест, вот этот вот чудесный.
1: Вот тут у меня сейчас будет коррекция некоторая.
0: Вот сейчас, да? Сейчас скажешь. Ну и, соответственно, ядерная держава у нас кто?
1: Пакистан, да.
0: Пакистан.
1: И тоже понятно, чьи деньги.
0: Да, но при этом очень интересно. В пакте, кроме, в этом Микканском соглашении, кроме обмена развединформацией, кроме взаимной координации в региональной безопасности, там прописана конкретно коллективная безопасность.
1: Угу.
0: По модели НАТОвской нападение на одну из стран является нападением на три. Там, да, там есть тонкости, там не прописано, а что считать нападением, а должны ли вы все трактовать, что на вас напали обязательно, или можете сказать, что мы так не считаем, что на вас напали. То есть есть огромное количество лазей, но принцип сам политический именно вот этот.
1: Значит, начнем вот с чего. Здесь достаточно интересно именно вот о турецких технологиях поговорить, турецкого ВПК. Американцы здесь не так далеко, как кажется. Потому что, по большому счету, турецкий военно-промышленный комплекс в настоящее время, он это такой мощный, развитый комплекс страны второго эшелона, то есть, который многое может чего производить, но вот базовые технологии в электронике, в электротехнике, в двигателестроении, как в наземном, так и морском, так и воздушном, у нее чужие.
0: Но при всем том, про Турцию говорят, что это одна из пороговых стран, между прочим.
1: Много стран пороговых. Как бы, Пакистан имеет существенно меньшие возможности ВПК, например, чем Турция. Это вообще уже ядерная держава. Угу. Вот, ядерное оружие... Ну,
0: там так... злые языки говорили, что корейцы помогали.
1: Да,
0: там,
1: ну это уже другой вопрос.
0: Там, да.
1: Значит, но так или иначе, Турция на сегодняшний день продолжает оставаться зависимой в этом плане технологий страной. И можно сказать следующее. Если турки в этом своем состоянии подписывают вот этот пакт и планируют и дальше поставлять свое оружие на эти рынки, ну, в том числе и Пакистан, с которым у них уже очень хорошее налажено военно-техническое сотрудничество, несмотря на то, что Пакистан, в принципе, сейчас скорее китайский клиент в этой части, то можно делать вывод, что американская администрация это устраивает. Просто потому, что...
0: Ты знаешь, очень сложные отношения у Пакистана с американцами.
1: Да.
0: Очень непростые.
1: Но у турок, в данном случае, которые являются, будут являться в этом блоке донором, они тоже есть. И как бы если американцы...
0: Тоже непростые.
1: Тоже непростые.
0: Посмотри, как сейчас, да, развивалась ситуация с экспортом туда F-35. то ли разрешение.

0: разрешить, то ли не, в итоге не разрешить. Возмущение по поводу их закупок наших комплексов С-300, С-400. То ли это очень плохо, и поэтому F-35 не продадим, то ли, ладно, а давайте вы сейчас эти F-400 уступите обратно хохлам. Вот, такое.
1: Хохлам, кстати, они не продадут в итоге, видимо, куда-то на ближайшее время.
0: Эрдоган, понятно, мы все понимаем, что Турецкая Республика не является союзником Российской Федерации. Это неизбежный наш сосед и поэтому неизбежный партнер, с которым надо выстраивать отношения, которые не всегда хороши, мягко говоря. И за последние наши истории были... Конечно, мы всегда воевали. Плюс к тому, мы помним убийство посла Карлова, мы помним сбитый самолет, убитых наших летчиков. Мы много чего помним. У нас, знаете, как...
1: Включая поведение Турции во время чеченского конфликта.
0: Конечно. И, кстати, если уж вспоминать, то давайте вспоминать все. Давайте вспоминать про то, что когда у молодой Российской Федерации социалистической был голод 20-21 год, мы дали туркам 11 миллионов золотых рублей безвозмездно.
1: Да.
0: А это по нынешним ценам, я посмотрел, 1,2 миллиарда долларов. Плюс к тому бешеное количество вооружений на то, чтобы они там боролись с греками, британским, в первую очередь, империализмом. Да. Ну, греки там, собственно, где-то там, ну, они были, да, но тем не менее. То есть, такая был поступок с нашей стороны, за что Ататюрк несколько раз довольно искренне называл нас своими добрыми друзьями и союзниками. Правда, говорил всегда, что мы, конечно, союзники в борьбе с империализмом, но, пожалуйста, вашу большевистскую систему на нашу турецкую землю не переносите, она нам не подходит. Не покупаем. А еще одна история, которая сейчас характерна для Турции, это история, конечно, с газой и с Палестиной. Произошло несколько интересных событий. Уж извините, я про американцев все-таки вспомню, тут уже песни слов не выкинешь. Джаред Кушнер, который зять Трампа и который его спецпредставитель по Ближнему Востоку, в очередной раз ездил сначала в Аль-Аламейн, это в Египте, потом в Тель-Авив, Иерусалим, потом, собственно, в Анкару к Эрдогану, со всеми поговорил, со всеми пообщался по поводу того, все-таки помните, да, вот война газа, надо как-то газу надо замерять, там что-то отстраивать надо, то ли Хамас разоружается, то ли еще что-то, то ли еще что-то. Для Турции это история, ну, во-первых, такого очень важного османского наследия. Турция выступала всегда, особенно при Эрдогане уж совсем, как настоящий заступник. Мы, кстати, тоже исторически должны помнить, что это такое, потому что Крымская война 19 века началась с того, что Россия выступила заступником христиан на Ближнем Востоке. И из-за этого мы, собственно, поучаствовали в этой войне. Вот Турция, она называет себя заступником палестинцев. И мне понравилось, я тут пока исследовал эту тему, я сейчас попрошу включить эту чудесную музыкальную эту композицию, оказывается, один из депутатов турецкого парламента, который раньше был музыкант целый настоящий, который сочинял композиции для турецких фильмов там, и так далее, сгенерил некий ролик, который даже репостнул Эрдоган. Товарищ этого зовут Юджель Арзен, депутат, собственно, Великого собрания турецкого народного и, собственно, музыкант. Давайте послушаем. В песне поется про то, как мы сейчас объявим бойкот Израилю и не будем покупать его товары, потому что Израиль мучает палестинцев в Газе. Поехали.

0: Я просто прокомментирую несколько, да, вы, если у вас, вы смотрите нас, принимаете через компьютер и прочее, вы смотрели клип, там поется, ну, естественно, о страданиях палестинцев в Газе, про то, как мы объявим бойкот, который сделает нас сильнее. Вы тут пьете Кока-Колу, жрете и потребляете, вот у нас Рональдо тут колу пьет, и магазины полны, а там люди страдают. Вообще не смешно, на самом деле, Илья, извини, но самое интересное в этом, я понимаю, почему Эрдоган репостнул этот ролик, потому что он там в ролике выступает.
1: Да.
0: Ну, соответственно. Потом господин Юджель Арзен, он является депутатом от правящей партии. И что еще интересно, в клипе очень сочувственно показывают какое-то количество израильтян, которые протестуют против войны.
1: Значит,
0: вот эти левые ребята израильские, которые выходят на демонстрации против там, использования военных сил и жертв в Газе, вот их отлично там показывают. То есть это не, как сказать, это не антиеврейский, не антисемитский клип,
1: нет,
0: а именно антиизраильский.
1: Нет, нет. Я тут замечу следующее. У Турции в свое время, ну, как бы у них отношения с Израилем, отношения в регионе, они как бы два этапа переживают. Вот сейчас у них все хуже. При этом в свое время турки были очень такими активными партнерами.
0: У них совместные
1: партнерами.
0: Учения были военные.
1: Ладно, совместные учения. У них и сотрудничество там в той же воронке было, скажем, да. Израильские модернизации там...
0: F-16 они делали.
1: И американских танков. Системы
0: наведения,
1: там,
0: да,
1: же,
0: далее, да.
1: Там много чего было, они много чем сотрудничали. Сейчас у Эрдогана другая политика, и при этом надо отметить, что ну, в тот период, когда это сотрудничество было, страдания Палестины, совершенно объективные, существующие, они Турцию не особо волновали. А сейчас они их волнуют. В целом, там, можно понять...
0: Не волновали это когда? Смотри, я когда работал на Ближнем Востоке, я помню несколько вот этих флотилий свободы, которые в Газу отправились.
1: Ну, Мави, я имею в виду времена там, первой интифады, когда...
0: Ну, первые, да. Ладно, да, первые, да. Первые, да.
1: Когда интифада была, восстания были, но при этом...
0: Начали волновать уже при Эрдогане.
1: Да. Они, да, они начали портиться, естественно, при Эрдогане, потому что начала меняться в целом политика в сторону, в том числе, больше самостоятельности Турции, отхода их от американского уже курса, который предусматривал в том числе активное сотрудничество с Израилем. Турция была, ну, среди прочих союзников американцев в регионе, как бы наряду с Израилем, одна из самых важных. Я в этой связи просто замечу в данном случае, что вот это противостояние с Израилем... активизирующийся. Это, скажем так, способ Турции в том числе утвердить свои претензии в Средиземноморье, в Восточном своем родном регионе, в том числе и на море, где мы находим все больше объектов, которые можно делить.
0: Шельф.
1: Например, шельф, да, те же газовые месторождения, которыми тоже Израиль планирует в том числе закрывать свои потребности в энергетике. Но он там не единственная страна с потребностью в энергетике.
0: Там огромное поле между Кипром, Ливаном, Турцией и Израилем.
1: Да, и с очень сложной такой неоднозначными и неодинаковыми взглядами на то, как это надо все делить.
0: И практически завершая уже, да, почему вот Турция тоже всплыла здесь, в Бейруте собрались министры иностранных дел, там была Иордания, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция, Пакистан, если не ошибаюсь, Арабские Эмираты, которые, собственно, подписали коллективное письмо о том, что главным виновником провала соглашения по Газе сейчас уже они называют Израиль абсолютно однозначно. Египет тоже там был. Обращает на себя внимание присутствие там Турции, обращает на себя внимание присутствие Египта, который жизненно заинтересован в реализации этих соглашений, которые говорят о и разоружении Хамаса, и о выводе израильских войск, и так далее, и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что Иран не удалось замирить и войну в Иране закончить, да, вы знаете, ничего не удалось, в принципе.
1: Угу.
0: И история с палестинским замирением тоже закончилась ничем, тем более, что 9 буквально августа премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о том, что никакого вывода войск до разоружения Хамаса там не будет из Газы, и вообще никакого палестинского государства тоже не будет, и все, что является главным предметом. Но, к сожалению, Илья, мы заканчиваем, мы с тобой еще вернемся, примусов еще много, Илья Крамник сегодня со мной починял примус, был интереснейший разговор, и снова мы говорили о многом. Спасибо.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым. знать за 90 секунд. Многие из нас судят окружающих по гораздо более строгим критериям, чем самих себя. Собственные промахи мы склонны объяснять внешними, привнесенными обстоятельствами, которые вынудили допустить ту или иную оплошность. В психологии даже специальный термин есть – фундаментальная ошибка атрибуции. Впервые ее подробно описал американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатии к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре 10 вечера, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли. В Запорожской области продолжаются работы по восстановлению энергетики. Министр обороны Украины увольняется с военной службы. Об этих и других темах подробнее далее. Россия и Мьянма заинтересованы в развитии контактов между энергетическими ведомствами и в реализации перспективных направлений сотрудничества, сообщила Минэнерго России. Министр энергетики Сергей Цивлев и министр электроэнергетики и энергетики Республики Союз Мьянма Коу Куль Вин подписали меморандум о взаимопонимании в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли. Работы по восстановлению энергетики в Запорожской области идут максимально интенсивно. Прорабатываются различные варианты восстановления электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. Большая часть Запорожской области на сегодняшний день остается без электроснабжения, уточнил губернатор. По его словам, в результате массированных террористических атак противникам по объектам энергетической инфраструктуры серьезные повреждения получили и сети электроснабжения не только в Запорожской, но и в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Республике Крым. Евгений Хмара увольняется с военной службы, чтобы занять кресло министра обороны Украины, сообщило украинское агентство. Хмара – действующий военнослужащий, в то время как украинское законодательство требует, чтобы глава Минобороны был гражданским лицом. Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Владимир Зеленский внес в Раду представление на назначение Андрея Сибиги министра иностранных дел Украины и Евгения Хмары на пост министра обороны. Милитаризация, предпринимаемая Польшей и Германией, является тревожным звонком для тех, кто знает историю. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема. Он также указал на то, что подобное перевооружение подпитывается беспочвенной антироссийской риторикой. Ирану не нужен временный режим прекращения огня с Соединенными Штатами. Ему необходимо полное завершение войны. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Напомню, президент США Дональд Трамп 8 июля сказал, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Сомнений в том, что в Архангельском соборе Московского Кремля было открыто местоположение мощей именно святого князя Дмитрия Донского, нет, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора музеев Московского Кремля по научной работе профессор Андрей Баталов. Патриарх Московский всея Руси Кирилл во вторник возглавил молебен у открытых в ходе реставрационных работ мощей святого князя в Архангельском соборе. В июле при реставрационных и противоаварийных работах над захоронением великих князей реставраторы обнаружили 3 саркофага, среди которых был саркофаг Дмитрия Донского. Археологические и антропологические исследования подтвердили, что останки в нем принадлежат именно святому благоверному великому князю. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макси, Телеграм, у кого что работает. А допрашивать мы сегодня должны были публициста Валерия Юрьевича Чумакова по делу о семействе Капиц и их роли в науке и технике. Но, к сожалению, у него возникли непредвиденные сложности. Сейчас наши специалисты пытаются подключить его дистанционно на связь. А я пока воспользуюсь случаем кое-что рассказать о самом старшем из этого семейства, о котором знаю хоть что-то. А именно на выставке, посвященной 110-летию мировой войны в Питерском артиллерийском музее. Ну, полностью он называется «Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи». Так вот, от инженерных войск там, среди прочего, были представлены разработки генерал-майора, инженера Леонида Петровича Капицы. Дело в том, что в первой фазе мировой войны неожиданно оказалось, что все стороны научились создавать практически непреодолимые препятствия. И сидеть в обороне. Снаряда это редко бывает. И пока пехотинцы пытались эту проволоку резать, пулеметчики из окопов и разных укреплений их спокойно расстреливали. И появилось, конечно, множество средств для резки этой проволоки. И самое остроумное, на мой вкус, из всех, которые я знаю, придумал вот этот самый генерал-майор Леонид Петрович Капица. И он придумал несколько вариантов кусачек для проволоки –

0: которая крепится на винтовочный ствол вместо штыка. И можно лежа, и не попадая, соответственно, под пулеметный огонь, просто упереться этими кусачками в проволоку, надавить, и они схлопываются и режут ее. Или в другом варианте зацепить кусачками за проволоку и так далее. То есть это было очень остроумно в техническом плане и очень эффективно. И вот, насколько я понимаю, и сын Леонида Петровича, Петр Леонидович Капица, кстати, лауреат Нобелевской премии по физике, и сыновья Петра Леонидовича, Андрей и Сергей, вот это самое изящество в разработках в какой-то мере от него унаследовали. Ну, понятно, что все умственные качества на самом деле не то, что наследуются в обычном смысле, как, скажем, цвет глаз или мышечная масса. Они воспитываются, но воспитываются в очень раннем возрасте. И если у вас отец и мать люди талантливые, то, общаясь с ними в детстве, вы в себе тоже разовьете какие-нибудь таланты. Хотя, конечно, про Сергея Петровича Капицу, создателя и бессменного до самой своей смерти ведущего телепередачи «Очевидное невероятное», говорили «отец Капица, сын Тупица», но это, знаете ли, просто злые языки. Это придумал кто-то из коллег, которые люто ему завидовали. Завидовали за то, что он умеет не только научные исследования вести, а вел он исследования очень серьезные, но и живо общаться с очень разнообразной аудиторией. Ведь эту передачу смотрели, ну вот как выразился Владимир Яковлевич Колманович по первой жене Ворошилов, создатель передачи «Что, где, когда». Ее должны смотреть все, от оленевода до академика, от пионера до пенсионера. Так вот, у «Очевидное невероятное» была тоже примерно такая же аудитория, и Сергей Петрович умел с нею общаться. А это само по себе очень трудно.
1: Ну, это талант пытаться донести сложные вещи простым языком. И комплимент, в принципе, я ничего не понимаю в науке, в спорте, в искусстве, но мне всегда очень интересно вас слушать. А вообще ребенком гения очень сложно быть. Тут до этой же планки дотянуться достаточно непросто.
0: Ну да, недаром говорят, на детях гениев природа отдыхает. Ну, на самом деле, не то, что отдыхает, просто дети гениев, как правило, выше среднего уровня, но, конечно, как правило, заметно ниже родителей. Недаром многие дети гениев стараются заняться чем-нибудь совершенно другим, просто чтобы их не сравнивали
1: или
0: с родителями.
1: Фамилию каким-то образом, там, взять псевдоним, например.
0: Да, и тоже такое правильно бывает. Но главное, что они стараются, чтобы их не сравнивали.
1: Это очень важно, да, потому что, ну, если у тебя великий спортсмен-отец, то, кстати говоря, во многих спортивных семьях такая ситуация наблюдается. Даже в другом абсолютно виде спорта люди показывают потрясающие результаты, сравнимые с тем, что показывали их родители и так далее.
0: Да. Я, кстати говоря, хотя мой отец очень хотел, чтобы я стал теплофизиком, но я, хотя и окончил теплофизический факультет, но сразу же пошел работать программистом именно для того, чтобы не сравниваться с отцом, а действовать самостоятельно. И даже когда отец нашел мне тему кандидатской диссертации на стыке теплофизики и программирования, я предпочел остаться не остепененным, но чистым программистом. И, кстати, программистом я был довольно хорошим, хотя, конечно, в этой специальности не достиг таких высот, как отец в своей, но я действительно боялся, чтобы меня сравнивали. О, вот Валерий Юрьевич Чумаков уже на связи. И теперь перейдем непосредственно, наверное, к книге, над которой он сейчас работает, и к тому интересному, да, что для этой книги собрал. Слушаем. Алло.
2: Добрый день. Я прошу прощения за то, что так долго подключался. Сейчас у нас известные трудности с подключениями. Вот. Знаете, на самом деле, когда я начал заниматься книгой, я с удивлением обнаружил, что и про Сергея Петровича, и про его младшего брата Андрея Петровича книги уже написаны. А как-то вот про главную Капицу, про Петра Леонидовича, про нашу гордость, про великого физика, одного из величайших физиков 20 века, вот, книги отдельной как таковой нету. Я пришел к выводу, что, наверное, просто настолько мощный был масштаб человека, что ни у кого даже не возникло даже сомнения в том, что такая книга уже существует. Вот. Но на самом деле очень много есть материалов, есть много писем Петра Леонидовича, есть много его воспоминаний о нем. Вот, ну, мне удалось найти достаточно много интересных вещей, вот, которые раньше были неизвестны. Вот, удалось опровергнуть некоторые заблуждения. Вот.
0: Надо вот сказать, вот, что вокруг великих людей всегда накапливается множество легенд, далеко не всегда соответствующих реальности.
2: Ну, первая легенда — это о том, что везде написано, что Петра Леонидовича исключили из гимназии в первом классе за то, что он не знал латынь. Мне это было как-то странно. Вы знаете, что да, он родился в Кронштадте, в очень хорошей семье. У него отец был генерал, генерал инженерии. Ну, точнее, он стал генералом потом. Конечно, когда родился Петр Леонидович, он еще генералом не был. Вот. Он построил много в Кронштадте, много укреплений, много фортов. Вот. И до начала 20 века, практически до 10-х годов, Петр Леонидович со своим отцом, со своей мамой, со своим старшим братом Леонидом жил в Кронштадте. И да, первая легенда, которая везде написана, что его исключили из первого класса за то, что он не знал латынь. И эта легенда повторялась в основном это нам известно со слов самого Петра Леонидовича, который любил рассказывать о себе всякие интересные вещи. Вот. Но на самом деле, как я выяснил, как мне удалось выяснить, его никто не исключал. Но на самом деле странно предположить, да, что такой человек не мог выучить латынь до такой степени, что его аж исключили из гимназии.
0: Ну, надо учесть, что...
2: Не поставили там какой-то неудовлетворительный...
0: Надо учесть, что тогда латынь вообще входила в обязательный гимназический курс, и в крайнем случае... Отец мог его немного потренировать, если, не дай бог, в гимназии учитель попался неудачный.
2: Конечно.
0: Алло.
2: Какой был ученик Петра Леонидовича Капицы для того, чтобы его прямо исключали? Я ездил в Кронштадт, посетил реальное училище, в котором он учился, вот, разговаривал с людьми, которые собирают его наследие. Там очень бережно к его наследию относятся. Там сейчас средняя школа, вот, имени Капицы. Там, я там достал даже его свидетельство с оценками Петра Леонидовича. Так вот, оказывается, в общем, была еще версия его жены, который со слов мамы его говорил, что никто его не исключал. Что никто его не исключал. Просто получилось так, что, во-первых, он первый, были проблемы со слухом, да, ну и действительно, ему давались сложные вот эти вот латинские языки, но никто его не исключал, просто сами родители поняли, что ему гимназия не очень интересна, понимаете, потому что тогда существовало реальное разделение, да, гимназии и реальное училище. Вот, гимназия, она специализировалась на гуманитарных предметах, там в основном, да, учили языки, там учили вот, философию, учили там поведение, всему учили. А физике, химии уделяли совсем мало внимания, вообще практически не уделяли. Считалось, что это такие низкие предметы, в общем-то, не особо достойные представители аристократии. Вот. Тем, кому хотелось заниматься именно физикой и химией, они шли в реальное училище. И вот там было им раздолье. И мне так кажется, что просто Петр Леонидович, ему тоскливо реально было учиться в этом первом классе гимназии, в котором надо было несколько языков знать, да, а математике, точно наукам такого внимания не придавалось. И он, в общем-то, упросил родителей, чтобы они его просто-напросто... перевели в реальное училище. Так об этом говорила его мама, Ольга Ярониловна.
0: Кстати, должен заметить...
2: Кстати, между прочим, о маме. Когда я начал...
0: Да. Да, слушаю. Алло.
2: Ну, вроде... Да. Когда я начал заниматься темой, да, я неожиданно обнаружил, что мама Сергея Петровича, она даже, возможно, более известна, чем сам Петр Леонидович. Мы вот как-то не знаем, да, Ольга Ярониловна, а зато все мы знаем, например, сказку «Зайкина избушка» или сказку «Репка», да? Или сказку «Колобок», тот же самый сейчас наболевший. А оказывается, вот литературная обработка вот этих вот сказок, вот так в каком... В том виде, в котором мы их знаем, да, вот жили-были дед да баба, да, курочка-ряба, да, вот. Посадил дед репку. Это все Ольга Ярониловна. Она не просто собирала фольклор, она его обрабатывала, и она издавала книжки с детскими сказками, да, книжки с детскими сказками для младших таких учебных заведений. И она же в начале 20-х годов создала кружок в Санкт-Петербурге, кружок фольклористики, через который прошли такие люди, как Самуил Маршак, Корней Чуковский, Виталий Бьянки и так далее, там подобные, да. Житко, Борис Житков. То есть и все эти люди, они считали Ольгу Ярониловну как второй своей мамой. То есть они все прошли через ее школу, и именно в этом кружке у них была создана такая вот как фольклорная база. Вот. То есть там они научились писать детские произведения, научились писать детские сказки.
0: Вот. Понятно.
2: То так, есть реально попробуем... Ольга Ярониловна – это очень известный человек. Да?
0: Да. Виталий Юрьевич, мы попробуем перезвонить вам просто по телефону. Может, так качество связи получится лучше?
1: Да просто в разных сферах были знамениты, да, и Петр Леонидович, и вот, собственно, персонаж, о котором говорил наш гость.
0: Ну да, так вообще, как правило, талант очень редко лежит в какой-то одной узкой специальности. Талант это чаще всего потенциал, который может проявиться на разных направлениях. Ну вот, Валерий Юрьевич, вроде бы снова на связи, слушаем вас.
3: Я здесь, да. Ну, такое, что такое распространенное заблуждение, что он плохо учился в гимназии. Второе распространенное заблуждение – это то, что он окончил реальное училище на отлично. Нет, на самом деле я достал его... свидетельство, вот, окончании. И там есть его оценки. И на самом деле, ну да, они оценки в основном хорошие, и очень хорошие. Вот. Но далеко не отличные, вплоть до того, что в некоторых семестрах у него даже по той же его любимой физике была троечка. Вот. Но там есть его переписка с его учителем по физике. Вот. И этот учитель, он говорил, что он, как знаете, как вот есть история о Ленине, о том, что ему тоже пятерку не ставили, как он предмет, преподаватель сказал, что даже я на такую оценку не знаю. И вот здесь то же самое, здесь учитель тоже сказал, что как бы я ставил оценки несколько заниженные, потому что я считаю, что вы могли бы отвечать бы лучше, вот, и даже я, в общем-то, на отлично не знаю. Поэтому так. То есть тоже у него, да. Не было прям так, что вот по всем предметам было отлично.
0: Ну да, но на 12 баллов знает Господь Бог,
3: да,
0: на 11 да, господин да, ректор, на 10 да, я, а студенты не выше девятки.
1: Нет, тут вопрос, извините, да, пожалуйста, а у кого-то была пятерка, кроме преподаватель не сдает, понятно, у, соответственно, Капицы тройка, а у пятерка у кого-то было? Была или четвертая?
3: Нет, насколько я понял по переписке, ни у кого не было. Насколько я понял по переписке, не было ни у кого. И вообще известно, что несмотря на то, что гимназисты этого преподавателя по физике очень любили, вот, гимназисты, реалисты называли, да, вот, они его очень любили, но он был очень строгий, вот. И даже Капица ему писал, что мне казалось, все время казалось, что вы ко мне придираетесь, что вы относитесь ко мне неправильно, нечестно. Вот. Но однако же, да, однако же этот преподаватель, он Капицу, в общем, любил, он даже сделал его при поддержке директора реального училища, он даже сделал его заведующим физическим кабинетом. Вот, то есть он с 8 класса был заведующим физическим кабинетом в школе. Это было в реальном училище, это было очень такое важно. То есть можно сказать, что это была его первая такая физическая работа, первая физическая должность. Вот, еще преподаватель, он так любил свой предмет, что даже построил на крыше реального училища обсерваторию небольшую, да, и Капица часто вспоминал, как они ночью наблюдали за затмением Луны, наблюдали там за Сириусом и так далее, там, за звездами. Вот. И потом, кстати, Капица очень сильно поддерживал своего этого преподавателя Калинина, его фамилия Калинин была. Уже после того, как вернулся из Кембриджа, он достаточно сильно его поддерживал, он его подачи его перевели на работу в Москву, он помогал пристроить его сына, он даже после войны он помогал своему преподавателю расследовать дело о краже его пальто в бане. Вот есть переписка, в котором Калинин пишет ему, как обстояло дело, как он там оставил пальто и так далее. Но это не смешно, потому что в те времена, в 1946 году, пальто для небогатого человека это было практически целое состояние. Это была очень такая вещь.
0: Ну важная. Да, я еще хорошо помню, как мне в конце 50-х, начале 60-х покупали пальто. И какая-то была проблема и для семьи, и для торговой системы.
3: Да, это да, именно так. Мы не знаем, нашли это пальто или нет, но, в общем, известно, что Петр Леонидович очень старался, поддерживал своего старого преподавателя и старался ему помочь. Писал даже письмо Калинину про него, про то, что вот таких преподавателей нужно поддерживать, потому что он...
0: Ну, другому Калинину.
3: Да, другому Калинину.
1: Не всесоюзному старости.
0: Ну, да, нет, да, именно что всесоюзному старости о нет, своем нет, учителе.
3: Да, именно так.
0: Кстати, что касается всесоюзного старосты, это, конечно, не официально, а официально он был председателем президиума Верховного Совета, то есть по Конституции высшей власти в стране. Другое дело, что как член коммунистической партии он подчинялся партийным решением, но официально подписывал решение общегосударственного значения именно он. Так вот, если Капица мог ему писать напрямую, это в какой-то мере показывает и, так сказать, аппаратный вес самого Петра Леонидовича. Но это аппаратный вес, это следствие его реальной работы. Ну а чем конкретно он занимался и в Кембридже, и по возвращении, об этом мы поговорим уже после новостей. Пожалуйста, не переключайтесь.
4: Допрос Вассермана.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотой.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
7: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Россия и Мьянма заинтересованы в развитии контактов между энергетическими ведомствами и реализации перспективных направлений сотрудничества, сообщила Минэнерго России. Министр энергетики Сергей Цивилев и министр электроэнергетики и энергетики Республики Союз Мьянма Коу Коул Вин подписали меморандум о взаимопонимании в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли. Глава российского Минэнерго отметил значительный потенциал двух стран в части развития взаимовыгодного сотрудничества в энергетике, а подписание меморандума, по его словам, создает основу для дальнейшего взаимодействия профильных ведомств и российских компаний с мьянманскими партнерами. Цивилев также добавил, что Россия готова предоставить свои компетенции и опыт для реализации совместных энергетических проектов и укрепления энергетической безопасности Мьянмы. Посольство России в Париже сообщило, что допускает появление фейковых экзит-полов у дипмиссии в день проведения выборов в Государственную Думу с целью искажения картины голосования. Дипломаты обратили внимание на то, что правовых оснований препятствовать им, если они находятся на французской территории и не нарушают законодательство Франции, у посольства нет. Как подчеркнули в дипмиссии, провокаторы используют их для искажения картины голосования и последующего вброса лживого тезиса о фальсификациях. Памятник героям специальной военной операции открыли в Беломорске. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Мемориал установлен в парке имени Героя Советского Союза Андрея Пашкова. Рядом находится комплекс знаковых объектов – музей Карельского фронта, братская могила, памятник воинам-интернационалистам. По его словам, инициатором и установки памятника стали местные общественники. Их проект «Наследие мужества и славы» – памятник участникам СВО – стал победителем программы поддержки местных инициатив, а воплотили его в жизнь на средства бюджетов республики и муниципалитета, жителей округа и предпринимателей, уточнил Парфенчиков. На открытие мемориала пришли ветераны специальной военной операции, родственники погибших бойцов, горожане, собравшиеся возложили цветы к новому монументу.

0: Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Допрос Вассермана.
2: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс и Телеграм. А допрашиваем мы сегодня публициста Валерия Юрьевича Чумакова. Он... по делу о семье Капицы.
3: Да. Увлекательное дело.
2: Да. Достаточно. Ну вот, про его школьные годы уже поговорили. Дальше, честно скажу, не помню, что с ним было в первые послешкольные годы. Даже не помню, кто была первая его жена. Помню только, что она умерла от... испанки, то есть от именно... первой пандемии, да, гриппа.
3: Именно поэтому вы не помните, и многие могут, не то что не помнят, а не знают, потому что сам Петр Леонидович очень не любил про это рассказывать. Для него вся вот его жизнь до 20 лет, это был такой закрытый период, о котором он вообще старался не вспоминать, поэтому очень мало... Почему мне пришлось ехать в Кронштадт? Потому что не было никаких ни воспоминаний об этом его периоде. Ничего было неизвестно, потому что он никому ничего не рассказывал, потому что это, конечно, была трагедия. Это была огромная трагедия. То есть он буквально в течение одного месяца он потерял четверых дорогих людей. Он потерял первым делом сначала отец, умер от испанки. Потом умер через две недели, умер его любимый сын Нимка. Вот, Иероним. Ему было всего 4 года. То есть он только начинал формироваться, он постоянно потом в письмах маме говорил, что говорит, вот как мне не хватает Нинки, как мне не хватает его папы, тьфу. Умерла, хотя следом, через буквально неделю, в первые числа нового 20-го года, умерла его жена, его любимая Катиха, как он ее все время называл. Она его называла Кот, он ее называл Катиха. Вот. И мало того, что жена умерла, она была беременна, она только-только родила ему дочь. Вот. И умерла жена, и через сутки примерно умерла и дочь его.
2: Ну, надо сказать, что мы сейчас воспринимаем грипп как нечто совершенно безобидное. Да. Сейчас умирает примерно 1 из 1000 зараженных, но тогда была первая пандемия, и тогда умирал примерно каждый 30-й зараженный, а в России, изрядно ослабленной последствиями первой фазы мировой войны и идущей в тот момент гражданской войной, смертность была еще выше, где-то примерно каждый 20-й умирал. Дело в том, что при появлении новой болезни она, как правило, очень агрессивна, но потом самые опасные варианты ее возбудителя умирают вместе с теми, кого убивают. Вот вспомните, какая была смертность от коронавируса в первые месяцы и какая сейчас. Вот. И вот с гриппом, это он сейчас такой тихий и безобидный, а тогда это была всемирная катастрофа.
3: Это было ужасно, но достаточно сказать, что за 2 года испанка унесла людей больше, чем до этого унесла вся Первая мировая война. Смертность от испанки, насколько я знаю, получилась больше значительно. Вот. Сам Петр Капица тоже серьезно, сильно ей болел в то же время, да, вместе с женой. Но вот ему удалось

0: выкарабкаться. Он, на самом деле, первый год очень об этом жалел. У него была жуткая, естественно, депрессия, которую, видно, мы видим по его письмам. Ну, само собой, когда потерять практически все. У него была, у них в семье была Библия, на которой, на четвертой странице которой писали самые важные события в жизни, он писал, да, когда женился, когда родился первый сын, когда родился, когда появились первые движения у его жены беременной, вот это было записано. Вот. И в конце вот он пишет, что последняя запись, умерла Надя, вот, младенец, да, все кончено, Господи, да будет воля твоя.
1: Но Господня воля оказалась к нему милостива. Насколько я помню, уже где-то через год он женился.
0: Нет. В 26-м году он женился. То есть он провел больше 5 лет. Он был вдовцом и очень от этого страдал. Он постоянно маме писал из Англии, писал, что я готов отдать все. Ну, вот как Тургенев, по-моему, тоже писал. Ну, говорит, что зачем мне вот это все? Вот я наукой занимаюсь, да, это я просто пытаюсь заглушить пустоту.
1: Ну, насколько я помню, все-таки женился он на дочке великого математика и кораблестроителя Крылова, Алексея Николаевича Крылова. И Крылов, по сути, задолго до того поспособствовал его командировке на стажировку в Кембридж, и не просто в Кембридж, а в лабораторию Раддерфорда.
0: Ну, там, в основном, конечно,
1: Раддерфорд к тому времени был уже лауреатом Нобелевской премии, и что-то десяток или полтора людей, работавших в его лаборатории, тоже потом заслужили эти премии, в том числе и Капица. Вот тут кто-то, кстати, спрашивает, как он был номинирован на Нобелевскую премию. Ну, как, я думаю, как все, коллегами за заслуги.
0: За работы, да, по делию, по сверхтекучести делия, да. И он получил ее уже в 70-е годы. То есть, ну, это известно, что у Нобелевской премии есть такая задержка довольно большая.
1: Хотя сам Альфред Бернгард Эммануэльевич Нобель свою премию задумал для поддержки молодых перспективных ученых, чтобы им было на что работать. Но комитет, созданный для присуждения этих премий, как правило, присуждает их за те достижения, чья важность уже признана, а научное признание, как правило, приходит через много лет.
0: Через много лет, да. И получается так, что достаточно много тех людей, с кем Капица работал у Резерфорда, да, в частности, его главным большим другом был Чедвик. Вот Чедвин – это тот человек, который открыл нейтроны. Вот, не то, что открыл,
1: У нас звонок, слушаем вас.
2: Здравствуйте, дорогие ребята. Анатолий, мы с вами ровесники, оба учились в Одессе, я в высшей мореходке. Я вот что хочу сказать. Ну, я историк. Хочу сказать, что существует, я не знаю, легенда или не легенда, что во время пребывания в Англии случился такой случай, что, ну, произошел случай, что сломался огромный, дорогостоящий какой-то то ли генератор, ну, типа генератор. И Петр Леонидович Капица исправил его одним ударом молотка. И владелец этого генератора спросил, сколько я вам должен. Он сказал, $1000. Тот, как, $1000 за одну секунду? А Петр Леонидович сказал, что $999 за то, что $1 за то, что я ударил, а $999 за то, что я знал, куда надо ударить. Вот это правда или нет?
1: Ну, хотя, боюсь вас огорчить, но я слышал эту легенду о добром десятке выдающихся деятелей, в том числе и о тех, кто работал еще до рождения Петра Леонидовича, так что, скорее всего, это все-таки именно легенда.
0: Анатолий, я могу добавить, что это частичная легенда, это не совсем правда, но это одна из любимых историй Петра Леонидовича, который достаточно часто и художественно ее рассказывал. Вот, он ее и на лекциях рассказывал, и друзьям, собственно, был человеком с прекрасным чувством юмора, сам сочинял анекдоты. Вот, я нашел, кстати, анекдот, который он сочинил про другого великого физика, наш теоретик. Кого он спас из тюрьмы? Вот у меня вылетел.
1: Ландау.
0: Ландау, да. Вот, он сочинил замечательный анекдот про Ландау. Вот, я его потом в книге упомяну, но расскажу, так что читайте книгу, сейчас рассказывать не буду, пускай это под
1: понятно.
0: Да,
1: вот.
0: Интрига.
1: Ну хорошо, но во всяком случае, я лично помню другую легенду о пребывании Капицы Резерфорда. Когда он только приехал туда, Резерфорд сказал, что штат его учеников, штат его лаборатории в данный момент укомплектован. Капица спросил, а сколько у вас учеников в данный момент? 30. А какова примерно погрешность экспериментов, которые они под вашим руководством проводят? Ну, от 3 до 5%. Ну вот, так один человек от 30 – это как раз 3%. Так что в пределах погрешности вы можете меня пристроить.
0: Да, это абсолютно точно, потому что это мы знаем не только со слова Капицы, это об этом рассказывал и сам Резерфорд. Уже потом, когда он говорил, что мне будет страшно, мне он говорил, что страшно, что я не хотел вас брать. Я мог бы вас не взять. Это он уже буквально через год говорил. Но, кстати, у этой истории вот с приемом Капицы есть продолжение, про которое мало кто уже знает. Дело в том, что когда мы вот тогда же, когда Резерфорд сказал, хорошо, я вас возьму, он еще сказал, что ну вы знаете, что у меня обучение платное. Вот на что Петр Леонидович сказал, что государство меня хорошо оплачивает, СССР. Действительно, его очень хорошее жалование тогда платил Советский Союз. Не есть на что учиться. И дальше Резерфорд сказал, что хорошо, я вас беру, но я не потерплю в моей лаборатории коммунистической пропаганды. Вот. Значит, Петр Леонидович тогда ничего не сказал, а через год он немножко похулиганил. Вот, когда он издавал свою первую статью, которая очень Резерфорду понравилась, Резерфорд был в восторге от этой статьи. И, как обычно бывает, первые оттиски стажер несет своему учителю, да, с дарственной надписью. Вот. И Капица похулиганил. Он на оттиске написал такую дарственную надпись профессору Резерфорду. Я вкратце скажу, да, не помню как-то дословно. Значит, эта статья является доказательством, значит, эта статья является доказательством.

0: очень теплая дарственная надпись. Вот. И Резерфорд немедленно оттаял. Вот, вот такое вот хулиганство со стороны Белокопицы. Ну, кстати, между прочим, Резерфорд так его любил, что он ему практически все вот эти вот хулиганства оставлял.
1: Ну, надо сказать, что все это было в пределах традиционной для англосаксов трактовки чувства юмора.
0: Ну да, да, да.
1: Он
0: да,
1: это да. прочувствовал. Вот.
0: Безусловно.
1: Ну, женился он на дочке академика Крылова. Академика Крылова. И жили они долго и счастливо, чему доказательством их дети. Но каждый год, пока в Кембридже были летние каникулы, ездил он на родину. И вот в 34-м, по-моему, году...
0: Да, начиная с 26-го года ездил, только до этого не ездил. Первая, кстати, поездка у него была по приглашению, как неудивительно, Троцкого. То есть Троцкий попросил его прочитать в России цикл лекций. Очень сложно было тогда просто-напросто выехать из Англии в Россию, и еще сложнее потом после этого вернуться обратно. Потому что в 29-м году, например, он не поехал в Россию, потому что тот же Крылов, его в эскумулированной форме, он ему написал письмо, в котором он говорил, что вы знаете, сейчас в Петербурге стоят такие сырые погоды, сейчас
1: понятно.
0: Как у нас тут...
1: Ой, извините, да? Тут вопрос, почему в 46-м году академик Капица был арестован? Ну, это был, строго говоря, не арест.
0: Это не арест. Это не арест.
1: Его поселили на его собственной даче на Николиной горе, предоставили ему возможность продолжать научные исследования, но действительно запретили встречаться с некоторыми из его учеников. А было это, насколько мне известно, ну, по всему, что я собрал из разных источников, потому что вышел у него спор с Лаврентием Павловичем Берия, кто из них должен играть главную роль в ядерном проекте. Капица к тому времени имел опыт создания треста глав кислород и руководства им, и полагал, что руководить ядерным проектом тоже должен человек с соответствующей научной подготовкой. Но он, насколько я понимаю, просто недооценил масштаб ядерного проекта, куда было вовлечено во многие десятки раз больше разных направлений деятельности.
0: Да.
1: И тут требовался человек, занимающийся именно организацией взаимодействия разных исследовательских и производственных организаций. А в тот момент наилучший в стране опыт организации взаимодействия был именно у Лаврентия Павловича. Петр Леонидович, похоже, настолько резко по этому поводу высказался, что тут же возникли сомнения в том, сможет ли он работать на вторых ролях. И поскольку к тому времени он уже располагал довольно многими секретами, решили, что безопаснее для всех, в том числе для него самого, если он будет себе на своей даче, опять же, при государственном финансировании, заниматься какими-то другими отраслями науки, а с теми коллегами, которым он мог даже чисто случайно высказать что-то по ядерной проблеме, и они могли эти высказывания понять, ему запретили встречаться. То есть это было нечто вроде домашнего ареста. Против него, по сути, никто ничего не имел. Это была именно мера безопасности от утечки слишком важных сведений. И, кстати, как только ядерный проект был осуществлен, с него это ограничение сняли.
0: Ну, тут интересно.

0: Есть, на самом деле, есть известные, с чего это все, можно сказать, началось. Есть известное письмо Петра Капицы Сталину, вот, в котором он действительно сильно критикует Лаврентия Павловича, вот, и пишет, прям прямым текстом пишет, что не может дирижировать оркестром человек, который не знает нот. Вот, и здесь он говорит, что я пытался Лаврентию Павловичу объяснить какие-то азы физики, но он абсолютно физики не понимает, поэтому он не может руководить атомным проектом.
1: Ну да, фраза, которая вошла в книгу Гранина «Иду на грозу», и которая, судя по всему, реально принадлежала Капице. Я ваших трудов по физике не читал, вы моих тоже, но по разным причинам.
0: Да. Замечательно. Вот. И, ну, кстати, надо отдать должное Петру Леонидовичу. В том же письме он закончил вот тем, что он просил: Осип Семенович, я не хочу, чтобы это письмо рассматривалось как донос, поэтому я прошу вас ознакомить с ним Лаврентия Павловича Берия. Вот, представляете, вот так вот. И есть, да, есть тоже интересная полулегенда. В общем, человек, который в спецслужбах отвечал за Петра Леонидовича, да, вот он поддерживал с Петром Леонидовичем хорошую связь, да, они дружили, ну, и он говорил, что при нем Сталин сказал Берии, что я тебе разрешаю снять Капицу со всех должностей, но самого его не трогай, то есть в тюрьму не сажай.
1: Вот, вот. Кстати, такая вот, говоря, сразу после того, как Капица в 1934, по-моему, году сказали, что вы уже достаточно поработали на британскую науку, да, поработайте, да, на советскую,
0: да,
1: ему,
0: да,
1: предоставили право создать себе институт по своему вкусу и усмотрению. И одна из колоритных подробностей, не знаю, сохранилась ли до наших дней, в Институте физических проблем, сейчас это дом номер 2 на улице Косыгина, я не помню, как она называлась в момент строительства института, там первоначально вход в институт был через кабинет Капицы, чтобы он видел, кто когда приходит,
0: кто
1: уходит. А потом друг студенческих лет Капицы, Семенов Николай, построил себе институт, но, правда, не вплотную, там к тому времени уже было несколько домов, и институт, если не ошибаюсь, физической химии имени Семенова, это улица Косыгина, дом 8, но все равно постарались быть поближе рядышком, друг к другу. Так вот, когда Капица сидел на даче на Николиной горе, институтом руководил Александров, и руководил достаточно хорошо, чтобы когда Капица вернулся в институт, ему практически ничего не пришлось там менять или восстанавливать.
0: А известно, да, Александров очень аккуратно относился к тому, что сделал Капицу, поэтому практически ничего, да, в институте не изменил. Но интересная была подкулка со стороны уже Берии, что когда умер Вавилов, да, бывший президент Академии наук, да, институту, вот Капицу, институт Капицы, присвоили имя Вавилова, то есть, который никакого отношения вообще к этому институту не имел. Ну, то есть это была такая вот показательная порка.
1: Но сейчас, если не ошибаюсь, имя Сергея Вавилова носит какой-то из институтов, связанных с оптикой как частью физики. Вавилов именно этим занимался.
0: Да.
1: А Институт физических проблем носит имя Капицы.
0: Конечно, да.
1: Вот. Ну и поскольку дело близится к финишу, отмечу только, что в этом Институте физических проблем тоже работали несколько человек, заслуживших Нобелевские премии.
0: Да.
1: И насколько я знаю, он и сейчас входит в число авторитетнейших в мире физических институтов, так что традиция Капицы поддерживают. И, ну, а его сыновья стали профессорами в несколько иных, чем отец, но тоже в разных сферах физики, и я не исключаю, что о них мы когда-нибудь сделаем отдельную передачу. А пока, к сожалению, наше время на сегодня кончилось. Постараюсь, чтобы в следующий вторник тоже было интересно. До свидания.
2: Допрос Вассермана. Провокация против России в Латинской Америке. Контекст. Обвинение Москвы в незаконных поставках оружия наркомафии и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Склонение правительств этих государств присоединиться к антироссийской политике. Таков план западных и украинских спецслужб. Об этом сообщила Служба внешней разведки России. В СВР отмечают, что организаторы провокации продемонстрируют отсутствие этических ограничений и трафаретность мышления. Для реализации плана в Латинскую Америку завозят российское оружие, захваченное во время боевых действий, и готовят фальшивые аудио- и видеоматериалы. В рамках гибридной войны западные и украинские специальные ведомства широко используют деструктивное информационное влияние на население и руководство различных стран с целью настроить их против России. Фейки в соцсетях и под контролем контрольных СМИ – один из самых распространенных инструментов. Латинская Америка в качестве объекта для провокации выбрана не случайно. С целым рядом стран региона у России сложились тесные культурные и политические связи, развивается экономическое сотрудничество. Москва поддерживает дипотношения со всеми 33 государствами Латинской Америки и Карибского бассейна. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании в сферах электроэнергетики и нефтегаза. Иран не заинтересован во временном режиме прекращения огня с США. Энергоснабжение в Москве восстановлено после временного отключения. Подробности далее. Россия и Мьянма подписали меморандум о взаимопонимании в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли, сообщила Минэнерго России. Торжественная церемония обмена подписанными документами состоялась в присутствии российского президента Владимира Путина и лидера Мьянмы Мин Аун Хлайна в рамках официального визита главы республики в Россию. Как уточнили в ведомстве, меморандум направлен на развитие взаимодействия двух стран в энергетической сфере и создание условий для дальнейшего расширения практического сотрудничества. Посольство России во Франции просит сограждан учитывать, что пронос телефонов и других электронных приборов на избирательный участок в российское дипломатическое представительство запрещен. Об этом сообщили РИА Новости в Дипмиссии. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва запланированы на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. В ЦИК информировали, что голосование будет организовано на более чем 300 избирательных участках в 152 иностранных государствах. Тегерану не нужен временный режим прекращения огня с США, ему необходимо полное завершение войны, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Президент штатов Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном, в ночь на 18 июня больше не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. Иран ответил ударами по американским базам в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Армуз, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Энергоснабжение в нескольких районах Москвы было временно отключено. Сейчас оно осуществляется в штатном режиме, информирует столичный комплекс городского хозяйства. Тем временем, как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена, задержки движения возникали на Калужско-Рижской линии метро и на трамвайной сети из-за проблем на стороне ресурсоснабжающей организации. Ранее там заявили, что интервалы движения были временно увеличены для проверки инфраструктуры. Позже там сообщили, что движение на линии введено в график. Работоспособность Рунета обеспечивается. Сеть передачи данных Ростелекома работает штатно, заявили РИА Новости в компании. Ранее там сообщали, что на период отсутствия основного электропитания из-за аварии на стране в электроснабжающей организации задействованы резервные источники, включая дизель-генераторные установки. Российский борец греко-римского стиля Мингиян Горяев стал победителем первенства мира среди спортсменов не старше 20 лет в Братиславе. Горяев получил первенство в весовой категории до 72 килограммов. Серебро в весе до 97 килограммов завоевал россиянин Илья Комаров. Российские борцы по решению Объединенного мира борьбы на всех соревнованиях выступают с флагом и гимном. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. С нами на прямой связи писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, вас приветствую.
3: Приветствую.
2: Президент США продолжает публиковать в своих соцсетях резонансные заявления. На этот раз оно касается Армузского пролива, по аналогии, как он делал, из Гренландии, из Канады. И теперь вот речь про Армузский пролив, мол, новая территория Соединенных Штатов Америки. За такими картинками, за такими заявлениями, как будто бы должно что-то быть, помимо личного желания господина Трампа. Есть оно, с вашей точки зрения?
3: Есть. Еще у него есть непреодолимое желание писать в свою соцсеть. Выкладывать видео, сгенерированные искусственным интеллектом, шокировать людей. Правда, Трамп с этой точки зрения, он импотент. Он много хочет, но у него ничего не получается. Потому что, конечно, ты можешь объявить, безусловно, пролив своей собственностью. Можешь, как барон Мюнхгаузен, объявить войну в Великобритании. Сложность-то здесь в другом, что за этим всем должно что-то еще следовать. А что может следовать у Трампа? Ну, наверное, какой-то журналист получит привычное обвинение в том, что он фейк-ньюс. Наверное, Трампу в очередной раз прочтут меморандум Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран. Ну, собственно, больше ничего и не будет. К сожалению, да, это же уже сколько? Скоро 6 месяцев. Полгода. Тяни толкайство. За это время написано умопомрачительное число сообщений в True Social, сделано запредельное число заявлений на пресс-конференциях, результат между нулем и ничем. Я не знаю, может быть, мы же можем допустить в порядке, так сказать, научной гипотезы. Может быть, Дональд Трамп всю свою сознательную жизнь, он просто никогда в этом не признавался. Может быть, он болеет за московское «Динамо» в футболе и хочет составлять конкуренцию. Ну, в том плане, что перед каждым сезоном следуют заявления, которые потом не реализовываются. И дальше пони бегают по кругу. Уже полвека. Может быть, Трампу сказали, что есть вот для тебя хороший пример назидательный, московское «Динамо». Может быть, ему сказали, что, слушай, ты должен по части заявлений переплюнуть хоккейный клуб Торонто Мэйпл Лифс. Они с 1968 года ничего не могут выиграть. Так что тебе еще есть куда стремиться, и можешь даже пойти на еще один президентский срок, ну, так сказать, чтобы движуха была с полным комфортом и максимальным твоим наслаждением. Я бы на его месте бы уже бы либо что-то сделал, ну, по крайней мере, попытался. Либо вообще бы эту тему бы забыл бы и переключился на что-нибудь иное. В конце концов, вокруг него еще столько стран, которым он не грозил. Может быть, им тоже хочется острых ощущений. Да и глядишь, там будет попроще, чем с проливом.
2: Ну вот КНДР уже снова друзья с Ким Чен Ыном, говорит, есть согласие на переговоры. Это опять же, я сейчас Трампа цитирую. То есть одна страна уже как минимум в этот перечень не входит.
3: Ну это временно. А потом, секундочку, что значит она не входит? Она входит в число стран, входящих в ось зла, согласно доктрине национальной безопасности Соединенных Штатов. Может, просто Трамп опять забыл. Потом, я напоминаю, в свою первую каденцию он даже встречался с главой Северной Кореи. Это на что-то повлияло? Нет, ну он там сделал заявление, что это хороший парень, мы отлично ладим, никто лучше меня в мире не знает северокорейскую душу и культуру, не побоюсь этого слова, но это на что-то повлияло, вот эти все заявления? Там как-то где-то чего-то двинулось с мертвой точки? Ну вот на этой неделе опять возобновились разговоры, что называется «Сколько живу в эфире, столько это помню», да, про важность все-таки заключения договора мирного между Северной Кореей и Южной Кореей. Но у меня один есть очень простой вопрос. А кто являлся главным тормозом все эти прошедшие десятилетия на пути подписание вот этого пресловутого мирного договора? Мы сейчас отбрасываем идеологию, да, которая в Северной Корее. Мы задаемся вопросом, кто конкретно торпедировал абсолютно все попытки как-то решить этот вопрос? Это какая страна?
2: Соединенные, наверное, Штаты?
3: Ну, конечно, наверное, та, которую представляет Трамп. Поэтому что толку от того, что он заявит, что это хорошие парни? Наверное, на что-то он повлияет разве? Нет.
2: Ну, как минимум, ему не придется говорить, что вот ядерное оружие у них есть, поэтому они представляют угрозы, как было в случае с Ираном.
3: Ну, чудненько. И? То есть это уже не хорошие парни, а надо нанести удар, правда? Но боязно. Потому что что-то может накрыться. Ну, имеется в виду Южная Корея, Япония, опять-таки, да? Ну, хорошо, и за этим заявлением что следует? Опять ничего. То есть мастер по продаже воздуха, к заявлениям которого можно уже, в принципе, даже не прислушиваться. Потому что, я напоминаю, у нас у самих накоплен богатейший опыт. Я не знаю, Михаил, как вы, мы с коллегами отлично обмыли первую годовщину дух Анкориджа. Да, потому что, когда ты говоришь про этот пресловутый дух Анкориджа каждый день, и при этом все равно ничего не происходит, мне это лично напомнило свою учебу в школе. Как бы я не зубрил биологию, но выше определенных высот, или, правильнее сказать, низин, я не поднялся или не опустился. Ну, тут кому как нравится. Вот, и здесь ровно то же самое.
2: Ну, тут вот Financial Times, например, пишет, что что-то может произойти, если переговорщиков поменять. Уитков, Кушнер говорят, не справляются, нужны неожиданные переговорщики. Например,
3: хорошо, менять на что? На водку? Как в том анекдоте. На кого конкретно планируется поменять Уитков? И вот можно подумать, что за спиной Уиткова и Кушнера находится прямо дивизия отчетливых рубак, готовых на все переговорщиков, которые переминаются с ноги на ногу и думают, когда же нас, ретивых молодых козликов, да запустят на эту поляну пощипать травку, правда? А там что, есть какие-то другие кандидаты?
2: Ну, вот в публикации упомянут руководитель американской делегации на Петербургском экономическом форуме, который к нам приезжал, он же по совместительству глава американской комиссии по изящным искусствам, Родни Кук. Вот такую кандидатуру журналисты называют.
3: Замечательно. Значит, я вам напоминаю, что Родни Кук, вернее сказать, Кук-младший, да, позиционируется нынче как возможный переговорщик по России. То есть это опять та же ошибка в первом знаке, что у Уиткова и Кушнера, да, которые параллельно решали вопрос нас с Селюками, евреев с Палестиной, Иран с Израилем, и на всех трех треках неизменно получали превосходный результат в лице звенящей тишины. То есть вот этого примера Трампу, оказывается, демонстративно мало. Он искренне полагает, что все это потому, что зятек и друг нерасторопны и ленивы. И если сейчас на ту же самую поляну запустить другого человека, то у него все получится, правда? То есть он специалист во всех абсолютно сферах. От изящных искусств до захоронения у Селюков, Упыря, Коновальца. Он все знает. Вообще ему не надо даже готовиться. Ему достаточно просто вонзить свой орлиный взор. Не обязательно в текст предстоящего мирного договора, а хотя бы на карту запомнить, где это. Постараться не ошибиться, потому что название всех этих стран он видит впервые и, может быть, даже в последний раз в жизни, но кроме Израиля. Потому что там наверняка кто-то где-то пасется. По привычной схеме я буду вам Рабиновичем. И у него все получится. То есть Трамп за полтора года своей каденции на посту президента он не освоил принципиально другой линии политического поведения, кроме как взять кого-нибудь на цыганский хапок. И при этом никого взять не удалось, даже Гренландию. Вот казалось бы, да, вот эта Гренландия, как я не знаю, как крылышко комара по сравнению с Соединенными Штатами, даже их ты не сумел взять на испуг. Но ты упрямо и последовательно, как настоящий троцкист, руководствуясь определением, что результат – ничто, усилие – все, ты продолжаешь заниматься тем же самым и ждешь результата. В принципе, Михаил, мне нравится такой подход. Я теперь буду знать, почему у меня ни разу в жизни не получилось сыграть на виолончели. Не потому, что у меня ее не было, а потому, что я даже усилий никаких не прилагал. Но я-то грешил на слабые руки, на отсутствие должной подготовки в сольфеджио, правда, на отсутствие должного времени на практику с этим большим, ну, по сравнению со мной, разумеется, музыкальным инструментом. А ларчик-то открывается просто.
2: Не получается что-то, да. Но, может быть, кстати, с Гренландией после Ирана там что-нибудь и получится, потому что как будто бы ее в сторону никто не отметал.
3: Михаил, времени после Ирана не будет. Вот у Трампа не будет времени после Ирана. Дело все в том, что Персия – это то место, куда легко наступить и чрезвычайно сложно потом отмыться. Вот Трамп сейчас познает это на собственном примере. И, кстати, когда мы с вами говорим про могучих переговорщиков и тонких знатоков темы, то давайте зададимся простым встречным вопросом. А когда вообще все это затевалось? Там были вообще какие-то политические консультанты, аналитики, сотрудники think tank, которые должны были выступить в прениях по этому вопросу? Вот как происходило, например, у товарища Сталина, да? Товарищ Сталин на совещаниях никогда не говорил первым. Он желал послушать стороны, оценить мощь аргументации и потом принять взвешенное решение. И делал он это в том числе еще и потому, что когда великий и мудрый вождь что-то говорит, уже кроме маршала Рокоссовского никто не спорит. А товарищу Сталину это было не нужно. Он не любил вот таких вот людей. Ему было интересно посмотреть игру ума. А у Трампа обратная история, она ему вообще не нужна. То есть Трамп это такой Никита Сергеевич Хрущев. Ты запомни, сынок, говорил он своему сыну, что есть два мнения. Одно мое, другое глупое. Вот он с этой моделью ко всему и подходит. Поэтому какие там могут быть переговорщики? Только такие же мизерабли, законченные, которые не захотят портить экселленсу настроение, чтобы их не вышибли. А у Трампа же разговор простой. Чуть что вжик и по горлышку. Где вся команда Трампа? Кто остался? Джей Ди Венс, который сидит как засватанный, его выпускают уже раз в две недели воздухом подышать. Больше никого нету, все. Какой переговорщик захочет работать в таких сложных реалиях? А особенно учитывая, что у Трампа у самого 204 смены настроения за одну календарную неделю бывает. Ну, Украина не даст соврать. Они еще до сих пор не обтекли после истории с Патриот. Хотя любой бы нормальный человек бы, да, изначально бы сказал, подождите, а что обещает Трамп, если это прерогатива, во-первых, Конгресса, и, во-вторых, в стране, где трясутся за авторское право, и где тебя юристы просто разденут не то что до трусов, а до коронки, без согласия правообладателя ты ничего не можешь делать. Но Трампа же это не остановил никак, правда? Да, правда вылезла на божий свет через неделю. Трамп как-то дезавуировал полет свои мысли, свои обещания. Да он не помнит.
2: Не, про просто, это. Как я могу каким-то людям дать эти технологии? Я вообще не при делах.
3: Ну, это было. Это правильно. Так можно было с самого начала сказать. Это и не морочить голову, это был бы дельный, бы взвешенный подход. Но это не история Трампа. Он не про это. Поэтому здесь любой переговорщик, это, во-первых, кандидат на молниеносное увольнение, а во-вторых, человек, который распишется, даже если он всю жизнь занимался Ближним Востоком. Даже если он из своих 66 лет, 74 из них он прожил в Иране, он все равно окажется бессилен. Потому что это как вот у классика. Пошла стихия. Она Россия, и мы Россия. Но только в случае с Трампом, да, это как бы стихия твоего собственного настроения. И самое главное, да, Трамп сиборит. С очень высоким чувством собственного достоинства. Иначе говоря, Трамп может быть только один. Никто не может приблизиться к Солнцу Великому. Я это к чему говорю? Что договор с Ираном может заключить только сам Трамп. Никакие Уиткофы, никакие Кушнеры, никто другой на роль триумфатора здесь не годится. Это такой вождистский абсолютно принцип. Поэтому и у Уиткоф с Кушнером изначально здесь люди обреченные. Вот ты что, не сделай, у тебя не будет получаться. Вообще.
2: А учитывая, как его недавно из Турции эвакуировали, чуть ли не там в каком-то автобусе довозили до другого самолета, насколько он готов лично приехать и что-то подписывать тоже, если так беспокоиться за безопасность его?
3: С кем подписывать? С Ираном?
2: Да. Ну, если с ним билеты готовы будут что-то подписать. Да.
3: Нет, билеты можете сразу сдать в международном аэропорту Вашингтона. Вы не можете ничего подписать с Ираном. Вам для этого надо выплатить репарации. Вы понимаете, что Америка за свою историю, пусть она и моложе Большого театра нашего, но тем не менее у нее какая-то история и есть. Они даже в двух мировых войнах поучаствовали и озолотились на этом. Так вот, Америка никому не платила. Платили Америке всегда. Вы хотите, чтобы Трамп стал первым и главным неудачником в истории Соединенных Штатов? Но у меня большие есть сомнения на этот счет. Дело уже не в разморозке активов, которые были когда-то там в 1979 году, когда маленький Сумбатыч еще любил весь мир, отжаты. Но про это же речь не идет. Речь идет о том, что ты должен денег. Вы понимаете, что Трампа берут на гоп-стоп? Ну разве он может на это пойти? Ведь вряд ли. Это же гегемон. Гегемон не может проиграть кому-то. Здесь же вопрос уже пошел на принцип. Иран очень тонко понимает специфику Соединенных Штатов. И он на этом играет. Поскольку никто в здравом уме в Соединенных Штатах на это не пойдет, вы будете бороться с Исламской Республикой Иран до момента, пока вы не захотите плюнуть и сказать: все, пошли вы... Вот, я вас не видеть, не слышать не хочу. Понятно, что при нынешнем потоке информации через неделю все забудут. Но те, кто не забудут, тем сделают новую пандемию. Будете сидеть под домашним арестом, есть гречку. Вот, это быстрее забудется. И все. История простейшая.
2: Говоря о переговорах, сейчас еще всплывает в инфополе тема российско-украинских потенциальных переговоров. И здесь же в прессе, в том числе американской, «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Европа не хочет остаться в стране. Есть опять очередной какой-то некий план Франции, Германии и Британии. Собственный формат переговоров они разрабатывают. Я боюсь себе представить, что они разрабатывают и как они это собираются нам представить.
3: Нет, ну они могут тоже сэкономить время, их план переговоров вполне себе понятен. Россия капитулирует, выплачивает репарации, распадается, мы контролируем русские полезные ископаемые, все. Вот это весь план. Что они там могут нового написать? Это первое. Второе. Они хотят принять участие в переговорах. В виде кого? Они сторона конфликта?
2: Да.
3: Нет. Они не объявляли, извините, войну Российской Федерации. Правда, Украина тоже не объявляла. Ну, вот. Она приняла на законодательном уровне акт, что мы агрессоры и оккупанты. А так они не принимали. Война не объявлена никем. И Европа в виде кого там будет? В виде третьего могильщика в Гамлете? Она совершенно не нужна. Третий вопрос. А кто будет от Европы? Но вот среди нынешних лидеров Западной Европы они все мечтают о развале и уничтожении России. Вот с ними должен быть кто, Сергей Викторович Лавров предварительно беседовать, да, правда? Скай Калас? Слушайте, ну вы понимаете, что Сергей Викторович Лавров не заслуживает вот такого? Он верой и правдой всю свою жизнь служил России. Зачем же ему надо общаться с умственно неполноценными? Вот такими, как Кая Калл. С кем там еще? С Мерцем? Он может не пережить сентябрь. Но не в плане, что у него сердце заболит. Или там диарея какая-нибудь случится. А его собственная партия вышвырнет, потому что рейтинг там приближается к проценту алкоголя в кефире. Великобритания? Там премьер-министры меняются с такой скоростью, что мы даже не успеваем запомнить. Кто за кем? Кстати, тут это недавно был среди коллег квест. Расставьте по транжиру. Угу. Вот эту всю великолепную шестерку сейчас седьмой идет. Италия? Ну, я согласен абсолютно с определением, данным Мелони, моим коллегой и другом Владимиром Соловьем. Ну, проститутка и есть, что там еще-то говорить. Кто ее пустит за мужской стол переговоров? Ее место в будуаре. Но это уже после окончания переговорного трека, а не во время. Джентльмены не отвлекаются на, так сказать, жриц любви в этот момент. Кто еще? Франция? Но Макрон уходящий. Он хромая утка. Еще кто? Испания? Испанцам некогда. Они обмывают победу на чемпионате мира. Они вообще сюда не лезут. У них сиеста сплошная. Еще на год как минимум. Кто еще? Португальцы? Нет. Еще кто? Бельгийцы? Голландцы? Они все участники этого процесса. Прибалтийское вымиратство.
2: Там вон Ступ что-то говорил, мол, давайте не забывать о том, что у нас есть какие-то переговорные возможности. Может, он?
3: Это человек, который говорил о том, что он разместит ядерное оружие и заминирует границу.
2: Да, это вот как раз он. Угу.
3: Это отличная переговорная позиция. Прямо великолепно. А дальше он будет это как объяснять, что это были предварительные оральные ласки перед переговорным треком. Да, а если русские не поверят? А если русские скажут, как Трамп, это и все твои козыря, то тогда что делать? Может некрасиво выйти. А если русские ему расскажут сказочку? Жил да был однажды на белом свете маршал Маннергейм. Вот тоже много из себя строил. Потом придут к нему ученые и скажут: господин президент, если это будет продолжаться в таком виде, то финнов как нации не будет. Они не смогут воспроизводиться ни от кого просто. И сразу у маршала Маннергейма, у свитского генерала, между прочим, русской императорской армии, у которого на столике стоял портрет государя-императора с дарственной надписью и словами «Мой государь», так вот сразу у маршала Маннергейма появилось точное понимание сути вещей. Но это был маршал Маннергейм, понимаете? Его можно там как угодно не любить, но он не был глупым человеком. Он все-таки был стратегом. А кем является Ступ? Вот у меня есть очень простой вопрос. У него есть какие-то заслуги? Ну, помимо того, что Политбюро Демпартии пролоббировало его вместо блюстителя Суоми-красавицы. Еще у него другие заслуги есть? Успехи в жизни? Ну, я не знаю, может быть, он... Может, ящик ряженки.
2: Армен Сурватович, вот этот вопрос мы оставим подвешенным. Сейчас у нас перерыв. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Минэнерго прилагает все усилия для обеспечения жителей России и экономики страны всеми видами топлива. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев в информационной службе «Вести». Ранее сегодня Цивилев подтверждал наличие очередей за бензином на заправках в России. Также министр заявлял об активной работе ведомства над решением этой проблемы. Посольство России в Париже сообщило РИА Новости, что допускает появление фейковых экзит-полов миссии в день проведения выборов в Госдуму с целью искажения картины голосования. Дипломаты обратили внимание на то, что правовых оснований препятствовать им, если они находятся на французской территории и не нарушают законодательство Франции, у посольства нет. Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что иноагенты и представители экстремистов организаций готовят провокации в ходе голосования на зарубежных избирательных участках в период российских выборов. Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Оману из-за недовольства готовящейся сделкой Маската с Тегераном по управлению судоходством через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух региональных чиновников. По данным СМИ, американские власти уведомили Оман, что выступают против отдельных положений соглашения, включая совместное иранско-оманское управление маршрутом выхода из пролива. Ранее Трамп, отвечая на вопросы о переговорах Маската и Тегерана по контролю над Ормузом, заявил, что США нанесут удары по Оману, если тот встанет на пути. Накануне саудовский телеканал отмечал, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Ее должен одобрить Верховный совет нацбезопасности Ирана. Мьянма доверила России подготовку своего первого национального космонавта, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Его слова приводит информационная служба «Вести». Кроме того, он напомнил, что Россия разместит на территории этой страны в Юго-Восточной Азии несколько наземных станций ГЛОНАСС и мониторинга космического пространства. В феврале Роскосмос информировал, что подписал с Мьянманским космическим агентством меморандум о развитии сотрудничества. Россия готова обеспечить отбор и подготовку первого космонавта из Мьянмы. Технологических нарушений на энергообъектах Россети «Московский регион» нет, сообщили РИА Новости в компании. Энергоснабжение в нескольких районах Москвы ранее было временно отключено. Сейчас оно осуществляется в штатном режиме, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Еще больше новостей в МАКСК.

0: как раз про Стуба, и удалось мне выяснить, что из значимых достижений — это любовь к спорту, и человек приютил двух котят. Вот, это если вкратце.
1: Это все?
0: Ну, там докторская по философии, несколько видных государственных постов, но вот прям чего-то выдающегося я не обнаружил.
1: Нет, ну, хорошо, я беззаветно, и это безответное чувство, люблю футбол. Это ж не делает меня, да, ни лучше, ни хуже. У меня живет дома попугай. Это опять-таки не делает меня ни лучше, ни хуже. Это не констатация твоих политических дарований, в конце концов. Если ничего другого, кроме докторской по философии, ты предоставить не можешь, ну, тогда это о многом о тебе говорит. И потом, а нельзя ли там в BBC, может быть, где-то упомянуло, ну, так сказать, могучие изыскания из этой докторской? Ну, просто когда мы говорим про философов, да, я человек плохой, у меня либо русская классическая философская школа, там Соловьев, Бердяев, Франк, Лосский, Краснов-Левитин, Ильин, ну, либо зарубежная, там, от Гегеля до, условно, Ступ, где вот, вот в этой шкале координат находится, за пределами...
0: Я сейчас попробую это найти конкретнее. Так, Ступ, докторская, о чем он ее защитил? В области международных отношений. Институционализация гибкой интеграции в Европейском Союзе во время межправительственной конференции 96-97 годов.
1: Так, хорошо. А у него это получилось на практике реализовать? Гибкую институализацию? В отношениях с Россией? Или он свою диссертацию уже повесил в ближайшем деревенском Нужнике, который заперт на амбарный завод, потому что туристы туда уже не ездят. В результате его гибкой институализации. Ну, там... Вообще меня учили, что любые знания, которые ты получаешь, они должны находить у тебя лично применение. Иначе зачем ты их получал? Ну, я плохой, конечно, с этой точки зрения пример, потому что я никак не могу применить на практике знания, полученные там в области культуры. Потому что где я и где культура? Мы в разных плоскостях, к сожалению, находимся. Но это же доктор философии, его же это ко многому обязывает, наверное, большого мыслителя. Он, наверное, в бочке сидел же, да, чтобы, так сказать... мыслями обогатиться, но вот мне и хотелось бы понять, а где это в практической плоскости? Я почему и противник вот этой вот моды, сейчас кого не возьми, все сплошные кандидаты и доктора. Просто плюнуть уже некуда, чтобы не попасть в светильник разума. Особенно меня, знаете, умиляют, когда там, тебе представится там кандидат, там, каких-то наук. При этом человек пишет на русском языке с грамматическими ошибками. Но я же понимаю прекрасно, что это кандидатская куплена. Ну, кто знает, может быть, и у Стуба такая же история. Я не готов, вот, Михаил, честно. Может быть, после войны я бы и взялся бы ее читать с карандашом в руке. Но нынче я и так, как герой Ильфа и Петрова, измученный нарзаном. Чтобы еще быть измученный Стубом.
0: Тогда предлагаю двигаться дальше по темам. Далеко мы от европейских политиков уходить не будем. Есть Бундестаг, который планирует пересмотреть закон, связанный с оскорблениями в социальных сетях немецких же политиков. Одним из рекордсменов как раз среди немецких политиков по количеству исков является действующий канцлер Фридрих Мерц. Получится ли у них таким образом, вот учитывая падающий рейтинг, учитывая приоритеты, учитывая многое, уже в соцсетях продолжить борьбу с пенсионерами, которые там разные гадости пишут и с Пиноккио Мерц сравнивают?
1: Вообще мне смешно наблюдать за нынешним германским правом. Вот правда. Я бы на их месте бы сбегал бы в Берлине до магазина «Дусман». Это крупнейший книжный. Поднялся бы на второй этаж, взял бы любую книжку,

0: про 30-е года. Нашел бы там искомые. Ну, просто, чтобы вы понимали, и заодно наши слушатели. В Третьем Рейхе была изумительная правовая система, в основе которой находилось утверждение, что фюрер всегда прав. То есть, любовь к фюреру – это понятие надправовое. Вот я предлагаю сделать точно так же и Мерцу. Ну, он и так, в общем, вполне себе карикатурный персонаж той эпохи. Ему были бы живы Кукрыниксы, ему бы немножко нос там удлинили бы. Вот, его родная мама не отличила бы от персонажей карикатур. Ну вот вести все, любовь к канцлеру, понятие надправовое. Исключение только для муниципальных депутатов из Алеппо. Они просто по-немецки все равно нифига не могут. Не сказать ничего, они способны только пособие получать, дармоеды. Вот, социализироваться и работать они не хотят. А всех остальных быстро под гребенку. В конце концов, слушайте, я понимаю, это цинично сейчас прозвучит, но мне можно. Все концлагеря, которые были на территории Германии, они стоят. Ну да, косметический ремонт привести, некоторые экспонаты убрать. Но смотрите, сидели, например, в Заксенхаузене представители социал-демократов, СДПГ. Сидели. Почему бы они не могли там посидеть спустя 90 лет? Это не потому, что я не люблю СДПГ. Я согласен абсолютно с ленинскими словами, что социал-демократы – это подонки Женевского болота. Ну, вообще, вот так вот, если разбираться, да, если все тебя критикуют. СДПГ было на Киче? Было. Дальше. Христианские демократы сидели при фюрере? Еще как. Вот то открыл кто-нибудь клюв ХДС, ХСС, и тебя уже архангелы туда быстренько отправили. Ну, я же не говорю, что надо в Дахау отправлять, да, где был барак для гомосексуалистов со всеми вытекающими последствиями. Нет, Заксенхаузен. Это, между прочим, привилегированный был концлагерь. Там же вот объявленный пособником нацизма Бандера сидел. Между прочим, получил на Рождество вишневый пирог. Вот скажите мне, Михаил, как художник художнику, вам когда последний раз присылали вишневый пирог?
1: Боюсь, что никогда.
0: Вот, и мне никогда не присылали. Ну, не дождешься от людей. А Бандера получал. Понимаете, сидя в Заксенхаузене. Такой лагерь смерти. Вот, кто там еще? АДГ? Ну, АДГ можно приравнять к КПГ. Все. До свидания. Принять соответствие. Там немного законов надо. Ты принимаешь поправки, да, к действующему. Плюс ты наделяешь полномочиями, как это тогда сделали. Полицию. Ну, в данном случае тогда делали Пруссию и на ее основе распространили на всю Германию. Ну, а сейчас на Берлин сделайте, господи, и распространите. И вся недолго. Ну, опять же, там биографии Геринга, их хоть печенью ешь. У меня их там штуки три, наверное, стоит, разные. Вот, у этих-то точно побольше будет. Ну, пусть прочтет и выступит с конгениальной идеей. Причем, смотрите, и тогда это делалось для того, чтобы оградить белоснежный бюстгальтер немеченный от нашей перхоти, финно-монгольской, еврейско-большевистской, да, то, и сейчас то же самое. Надо оградить здоровый дух немцев от наших азиатских орд, путинских пархатых казаков. Все. Тебе даже придумывать ничего не надо. Ну, не обязательно ссылаться на Пауля Йозефа Геббельса. Это все-таки там хлопотная такая история. Федеральный закон 86А не велит. Можно залететь. Но можно выставить это как свой креатив. Правда? И все. Кто будет возражать?
1: Вообще, вот эта история с нелюбовью критики именно в интернете, она характерна не только для Германии. Я вспоминаю еще Макрона, который тоже против своих личных недругов, там чуть ли не крестовые походы объявлял, иски в суды подавал максимально. Вот почему такая общая черта есть у нынешнего европейского руководства, по крайней мере, в лице двух представителей?
0: А почему ее не должно было быть? Я понимаю, это не тактично ответить вопросом на вопрос, но тем не менее, а вот в силу каких обстоятельств ее не должно быть? В силу излишнего развития демократии? В силу политико-философского осмысления момента? Это все химера. с которой можно и нужно распрощаться. Кстати, опять же, да, Германия имела очень большой опыт на этой ниве. Прощание с химерами, я имею в виду. И не только Германия. Италия, Португалия, Испания, Бельгия, Венгрия, Румыния и даже Польша. Так неужели ж они посрамят сами себя в такой момент исторического вызова? Но это было бы очень странно. Мне кажется, что все они наследуют, извините, могучим своим собственным свершением своих собственных предшественников. И гордятся этим. Ну так и что, почему сейчас это не должно работать? Потому что нам что-то не нравится. Нас они не будут спрашивать. А кто еще может воспрепятствовать этому процессу?
1: Ну, то, что происходит в социальных сетях, оно не на пустом месте возникает, а в результате действия руководства. Вот, например, ситуация с Майей Санду, которая на голубом глазу собственным гражданам говорит, что интересы неких украинских фермеров для нее и для государства сейчас важнее фермеров молдавских. Вследствие чего, я так подозреваю, получила большое количество радостных, в кавычках, сообщений в социальных сетях, но и может получить вполне физические демонстрации.
0: Нет, ну, Майя Санду здесь, друг мой, это не предмет обсуждения, потому что она умственно неполноценная. Это же не оскорбление, а это просто констатация факта. Потом Майя Санду – это женщина, которая сотворяет себе кумиров. Вот приведенный вами фрагмент является ничем иным, как абсолютным сколком с памятного заявления Анны Лены Бербак, которая произнесла, что ей абсолютно наплевать на свой собственный электорат, она занималась и будет заниматься исключительно Украиной. Видимо, госпожа Санду подумала, ничего ж себе, вот это круто, и дай-ка я буду такой же. Вдруг и меня тоже полюбят, тем более Урсула обещала, в принципе, в дальнейшем неплохую мне каденцию в Брюсселе. Но есть, наконец, третий момент, он здесь самый печальный. Понимаете, заботиться о своих собственных фермерах, ну, в данном случае молдавских, это примерно в той же плоскости, когда алкоголик начинает задумываться, почему у него цирроз печени. Но сделать уже просто ничего нельзя, все, орган отказывает. Эти несчастные молдавские фермеры, они являлись бесконечной жертвой стихии управления некомпетентностью в лице всех вот этих вот молдавских лидеров. Поэтому сейчас-то какой смысл о них думать? Ну все, умерла так умерла. Можно подумать об украинских. Эти еще пока перед смертью потеют. Вот, может быть, Майя Санду хочет быть как тот самый герой знаменитого рассказа о Генри. «Поберегись, я проскакал более 100 миль за этим снадобьем. Отведав его, моя бабушка, страдавшая от 9 неизлечимых болезней, умерла совершенно здоровой». Вдруг ее это вдохновляет. Мы с вами не можем судить. Вот конкретно с Майей Григорьевной Санду я знаком лично не был. Вот, я не могу сказать, что я что-то потерял. Вот, но вот конкретно с ней я не встречался. Но зато я могу, так сказать, скалькулировать ее выдающееся свержение, господи, свершение на ниве государства. По такому принципу, как управляет страной Майю Санду, я думаю, что сейчас живут котенки какие-нибудь во дворе на Пятницкой или нет уже их? Раньше жили.
1: Не встречал лично, но вот наверняка.
0: Хорошо, если отловить голубя на трамвайных путях, то он справится не хуже, чем Майя Санду. В принципе.
1: Пример, в принципе, подходящий, да. И говоря о свершениях, тут в Одессе сделано очередное героическое свершение от организации «Деколонизация.Украина». Сняли табличку на русском языке с памятника к Дарту Вейдеру, который раньше был памятником Владимиру Ильичу. Вот такие сложные пертурбации с этим памятником происходят. Если вы продолжаете этим заниматься, то можно это делать как-то, ну, я не знаю, не так жалко, что ли. Это, ну, за достижение снять табличку после обращения гражданина, который на это пожал, ну, это странно выглядит, по крайней мере, с моей точки зрения.
0: Нет, это совершенно не странно. Опять же, давайте вспомним, как это описано у Генри. Ты дай ему $10 и пошли. Метод переплавки чугуна бессемеровским способом не должен простаивать. То есть вы должны в любом случае каждый день демонстрировать демонтаж чего-то. Ну, очевидно совершенно, да, что как бы советская власть не обожала украшать топонимику мемориальными досками, бюстами, памятниками там, и всем прочим, число все равно конечно. Вам надо самое сладкое оставить на последний рывок, так сказать. Да? До этого зачистить все по сусекам. У вас есть памятник, который в девичестве был Лениным. Что само по себе уже является зрадой, в принципе, да, с точки зрения типового хохлопитека. Вы его переделали в памятник Вейдера. Он от этого памятником Ленина быть не перестал. Это причем не мое утверждение. Дело все в том, что однажды на потужном марафоне выступала, по-моему, Фарион, если я не ошибаюсь. По-моему, это была ее тронная, я бы даже сказал, коронационная речь. И она, хваля, значит, весь вот этот процесс сноса, демонтажа, переименования, борьбы со всем русским, она совершенно справедливо сказала, что, послушайте, меня как ученого, в наших библиотеках еще есть разные путеводители, где эти памятники и мемориальные доски обозначены и написано в честь кого. Но согласитесь, правда, пока люди умеют читать, пока у людей есть книги, зрада вполне себе вот сформированная. С этим надо бороться. Поэтому даже если это был памятник не Вейдеру, я не знаю, там, а сенатору Маккейну, экстремисту и террористу, горящему ныне в аду, его все равно пришлось бы сносить. Кстати, интересно, что под эту стихию пока не попали десятки памятников и бюстиков, бывший Владимир Ильич Ленин, которые перековали на Бандеру на западе Украины. Ну, вы же понимаете, да, что денег-то на скульптуру у вас особенно никогда не было, поэтому подручными средствами. Поэтому вот эти все там скульптуры Бандеры на фоне там какого-нибудь музея очередного вурдалака, это бывший Ленин. Вот для меня странно, что они еще пока не посягнули на это. Ну, дойдут рано или поздно. Дойдут. Обязательно дойдут. Они же своих могучих желаний не скрывают. Зато этот процесс можно тянуть бесконечно. Сегодня Вейдера снесли, завтра там еще кого-нибудь. Главное, чтобы каждый день демонстрировать отчетливую перемогу. И у них получается.
1: Да, а параллельно с этим мовный омбудсмен жалуется на то, что дети в киевских школах продолжают по-русски говорить. Это такие два процесса, которые идут параллельно.
0: Ну, хорошо, а ты с этим ничего сделать не можешь. До тех пор, пока ты не начнешь расстреливать, желательно родителей, вот, ну, чтобы детей растить, как это в Третьем Рейхе говорили, в духе национал-социалистического воспитания. Вот. Ты здесь результата не добьешься, потому что этот ребенок приходит домой, он на каком там языке будет говорить? Он будет говорить на том языке, на котором он привык. Это будет русский. Вы ничего здесь не сделаете. Без серьезных политических репрессий этот процесс не сдвинется. Кстати, это опять же не утверждение, да, совершенно там осатаневшего Сумбатыча, который уже там все к террору призывает хохлопитеков. Ничего подобного. У них от Верховной Ради звучало. Они совершенно справедливо говорили, что без должного наказания родителям, а какое у вас может быть сейчас наказание для папы? Только на фортецию отправить, но это тот же расстрел. Только здесь вам не надо тратиться на судью, на адвокатов, там, я не знаю, на содержание его под стражей, на апелляцию.
1: На
0: не
1: патроны.
0: Надо судьи. Да, судье Ковтуненко не надо буклю слюнявить, прежде чем на плешно свою нацепить. Тут сразу тебя на фортецию, все, до свидания. Ну вот, до тех пор, пока вы вот к такой модели не придете, у вас результата не будет. И омбудсмены, кстати, все об этом говорили. Там же вообще была чудесная вот эта вот история, где омбудсменка эта рыдала на потужном марафоне, что вообще она должна сознаться, что ее собственная дочка разговаривает на русском со всеми. И дневник тоже ведет на русском. И когда ей ведущий сказал, слышите, а вы что, не можете ей, ну, как-то, так сказать, примером, вы же омбудсмен языковой. Она сказала, нет, ну это вот, это же кровиночка, ну что я могу с ней сделать? Понимаете? И это на всех абсолютно уровнях. Если вот кто-то не верит, посмотрите, как Зеленский говорит на украинском языке. И вы обратите внимание, что он делает паузы, он вспоминает и вот мысленно переводит с русского на украинский. Потому что это не родной для него язык. Если вы сомневаетесь, посмотрите, например, как говорит, ну, допустим, гауляйтер Львова Садовый. И вы получите сразу искомый результат в ответе. Поэтому без репрессий ты тут ничего не сделаешь. Собственно, большевикам тоже приходилось делать репрессии на волнах украинизации Украины. В 20-х годах. А как без этого? Ты добровольно это не сделаешь, только под гнетом серьезного принуждения.
1: Армен Сумбатович,
0: говоря говорю постоянно.
1: О языке, у нас чуть меньше 2 минут остается, успеем кратенько эту тему затронуть. Говоря о русском языке, глава Забайкальского края Александр Осипов заявил о большой беде из-за сквернословия, которое на детей наших распространилось. Вот считаете ли вы сквернословие в детской среде, в принципе, когда мы ругаемся матом, большой проблемой, что на это нужно обращать внимание на губернаторском, в том числе, уровне?
0: Ну, это действительно большая проблема, потому что я не херувим, боже упаси, да, и не святой. Но когда идешь по улице и видишь, как, извините, какими словами друг к другу обращаются 13-14-летние девочки, то хочется дать за трещину. Я понимаю, рукоприкладство в школе запрещено, но тем не менее. Проблема состоит просто в том, как с этим бороться. Голым запретом на фу-фу ты тут ничего не сделаешь. Ну, это объективно. Если тут будет придуман какой-то механизм, в том числе стимулирующий, в том числе понимающий, как это контролировать, тогда да. То, что это является колоссальной проблемой, это не является секретом. Ну, так и, извините, ну, давайте мы тоже друг друга обманывать не будем. Вы же прекрасно знаете, как общаются очень многие коллеги, дружка с дружкой, правда же? Ну, чё тут? Вот, и все же к этому всегда относились, ну, как бы, ну, а чего? Мы же все Венечку Ерофееву очень любили, тоже скабрезник тот еще. Здесь надо, наверное, чтобы каждый начал сам себя. Отдал отчет, вот там, я не знаю, как вот, да, трезвый, значит, правильный русский. Ну, вот и здесь придумать что-то такое, там, не матерящийся, правильный русский. Ну, я сейчас утрирую, но должен быть какой-то стимул.
1: Начинаем с себя, и потом дети за нами потянутся. Да, благодарю вас за беседу. Армен Сумбатович, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Армен Гаспарян был в эфире «Радио Спутник». Также для вас работал Михаил Алимов. Выпуск новостей.

0: «Узнать за 90 секунд». Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в «Твин Пиксе» сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий, потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франко Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли «Твин Пикс» критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Мьянма заинтересованы в развитии контактов между энергетическими ведомствами. Хмара уйдет с воинской службы, чтобы занять пост главы Минобороны Украины. Все школы Подмосковья возьмут под физическую охрану до окончания линеек 1 сентября. Подробности далее. Россия и Мьянма заинтересованы в развитии контактов между энергетическими ведомствами и реализации перспективных направлений сотрудничества, сообщила Минэнерго России. Министр энергетики России Сергей Цивилев и министр электроэнергетики и энергетики Республики Союз Мьянма Коу-Коу Лвин подписали меморандум о взаимопонимании в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли. Глава российского Минэнерго отметил значительный потенциал двух стран в части развития взаимовыгодного сотрудничества в энергетике, а подписание меморандума, по его словам, создает основу для дальнейшего взаимодействия профильных ведомств и российских компаний с янманскими партнерами. Цивилев также добавил, что Россия готова предоставить свои компетенции и опыт для реализации совместных энергетических проектов и укрепления энергетической безопасности Мьянмы. Все системно значимые российские банки готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября этого года. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, цифровой рубль – это такой же рубль, который используется в повседневной жизни, только в новой форме. В ЦБ ранее отмечали, что использование цифрового рубля для россиян будет полностью добровольным, а все счета и операции с ним будут защищены банковской тайной. Счет можно будет открыть через мобильное приложение банка. Евгений Хмар увольняется с военной службы, чтобы занять кресло министра обороны Украины, сообщил украинское агентство «Униан». Ранее сегодня депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Владимир Зеленский внес в Раду представление на назначение Андрея Сибиги главой МИД Украины и Евгения Хмары на пост министра обороны. Хмара – действующий военнослужащий, в то время как украинское законодательство требует, чтобы глава Минобороны был гражданским лицом. Удары Израиля по побережью Газы свидетельствуют о пренебрежении призывами к соблюдению режима прекращения огня, заявил официальный представитель палестинского движения «Хамас» Хазем Касем. Он призвал посредников, страны-гаранты и прежде всего администрацию США добиться от Израиля соблюдения соглашений и недавно согласованной дорожной карты. Ранее Минздрав сектора Газа информировал, что в результате израильского удара по кафе в районе порта города Газа погибли 6 человек, еще 14 получили ранения. Все школы Подмосковья возьмут под физическую охрану до полного окончания праздничных мероприятий 1 сентября. Охранять общественный порядок в День знаний будут сотрудники органов внутренних дел, работники ЧОПов, представители казачества и общественных народных дружин. Об этом сообщил замначальника Главного управления МВД России по Московской области Вячеслав Цуркан. По его словам, сейчас госавтоинспекция уже проводит комплексную проверку дорожной сети вблизи всех учебных заведений, территории вокруг школ, полностью очищают от брошенных и неправильно припаркованных автомобилей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин. Я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие события недели. Что было, что будет. Ну вот было за минувшую ночь. Силы ПВО про России сбили почти 8 сотен беспилотных летательных аппаратов. Очередная украинская атака, одна из наиболее массированных. Всего за неделю, по тем цифрам, которые я видел, 69 людей погибло, россиян из-за

плакался, говорил, что уже недели ни одного корабля нет, почему вы ничего не делаете, да? И вот он это, по сути, придумав, да, сняв некое табу, которое худо-бедно держалось 4 года, теперь просят, нет-нет, давайте прекратим. Мне, мол, не понравилось. Да, мне не понравились итоги, потому что выяснилось, что в эту игру могут играть двое, да? Что если ты сделал ставку на тотальную войну, когда тебе не важно, какие цели, что там вообще, да, маркетплейсы, заводы, автобусы, зерновозы, все что угодно, да, все является целью, так сказать, режь последний огурец. Эти табу были сняты, ну вот теперь, пожалуйста, они плачутся. Они плачутся по поводу того, что Россия, скажем так, усилила удары по значимым предприятиям Запорожской области. В первую очередь металлокомбинатам. Там находятся крупнейшие в этом плане предприятия Украины, которые снабжают металлом военную промышленность. Да? То есть это в любом случае были такие цели двойного назначения. Да? Сейчас это выносится, насколько я понимаю, подчистую ведется подготовка Украины к зиме. А все наблюдают, все притихли, никого нет. Да? Где Урсула, где Кая Каллас, да? Где Макрон, где Мерц? Все как будто заняты своими делами, а британский премьер новый Энди Бёрнам вообще в отпуске. И вы знаете, он это вовремя. Тут же выяснилось, причем британские СМИ об этом же написали, что Великобритания впервые предоставила Украине беспилотники для, ну, дальнобойных ударов, скажем так, по целям глубоко в тылу России. Имеется в виду не линии фронта, да, не прифронтовые регионы, это уже давно, а это вот именно удары за многие километры от линии фронта. И Британия впервые это не только спонсирует, но и предоставляет сами летательные аппараты. Британские СМИ об этом написали. Российское посольство, разумеется, высказалось жестко, да, официально британские власти это никак не комментируют, но вот есть ощущение, что они все не просто так притихли, они боятся ответки, они осознают, да, к чему это может привести, что значит те самые предприятия, которые передают беспилотники Украины, ну, становятся легитимными целями для России, не обязательно для ракет, да, цель можно поражать по-разному. И сейчас, ну, прямо говоря, учитывая величину ставок, я бы вообще ничего не исключал. У нас идет горячее лето и будет идти не менее горячая осень. Что же касается Британии, ну, я только со своей стороны могу это оценить как политолог. Мне кажется, вот с этих пор у России, в случае чего, не прямо сейчас, да, у нас сейчас другие цели, а вот в случае что, нет вообще никаких ограничений на предоставление любых вооружений, кроме ядерных. Нам это самим невыгодно. Россия соблюдает международное право в области ядерного нераспространения, а вот все остальные вооружения, любые, имея полное моральное право предоставлять любым врагам Великобритании, вообще любым, внутренним, внешним, вне зависимости от того, какие цели они перед собой ставят. Потому что Украина, я напомню, с помощью британских беспилотников недавно, а с британской поддержкой, изначально видит целями в России что угодно. Автобусы с детьми тоже, да, то есть вот это вот британское участие, мне кажется, любые ограничения с нас снимают. Я не хотел бы в эту тему погружаться, потому что я, ну, признаюсь честно, тот еще англофоб. Я когда себя по этой теме слышу, как бы мне самому страшно, какого кровожадного человека в этот момент превращаюсь, но что есть, то есть. Роль Британии в этом конфликте как была определяющая, так она ею и остается. И приход нового премьера Энди Бёрнама совпал со снятием очередных табу в том, как можно вести военные действия против России, как можно убивать россиян. Так что Британии мы это, конечно, еще припомним, но дело в том, что, знаете, вот за последние 400 лет не то, что пальцев не хватит, всех органов не хватит, чтобы перечислить то, что стоило бы Британии припомнить, это еще только нам, да, а уж всему человечеству, потому что крайне мало стран, куда не вторгался британский
сапог, прямо скажем. Но официально, да, вот на уровне политики в Британии сейчас кишит

тишайшая. Бёрном я, как я уже сказал, в отпуске. И не могу сказать, что они притихли, потому что боятся ответной реакции, да, слишком сильное утверждение, но ощущение такое есть. Единственное, кто суетится, это прибалты. Прибалты суетятся смешнее всего. Будем считать, что это рубрика такого политического юмора. Потому что вот если открываешь сайт прибалтийских новостей, там именины сердца каждый день. Ну вот, например, Литва. Литва собирается строить рвы на границе с Российской Федерацией. Да, ну, то есть они там по Калининградской области граничат и будут строить там рвы. То есть они с мыслью, да, что это остановит российское наступление, если что. Литовские рвы, литовские противотанковые ежи и литовская колючая проволока. На самом деле ракеты, если начнется конфликт России и НАТО, пролетят над рвами. Да, то есть они не упадут в рвов, не запутаются в колючей проволоке. Они пойдут непосредственно на военные базы, на литовские города. Да, потому что Литва, вообще как вся Прибалтика, у нас больше всех старается для того, чтобы этот конфликт перерос в Третью мировую войну. Латвия замечательно высказалась. Премьер Латвии вот буквально накануне заявил, что Евросоюз должен Латвии 7 миллиардов евро. Как вы думаете, за что? За все, что Латвия сделала против России и для Украины. За поддержку антироссийских санкций. То есть, примеры как объясняет. Ну, у нас такое положение, у нас Россия как бы сосед, ну, это он недавно на карту, видимо, посмотрел. Ну, вообще, вот, как бы, только недавно латыши стали смотреть на карту. У нас Россия сосед. Мы из-за ограничений, из-за санкций, из-за того, что Украине должны помогать, потеряли очень-очень много денег, страна небогатая, должны считаться пострадавшей стороной. Ну, привет, дайте им 7 миллиардов евро. Это, знаете, это такое вот латышское национальное, я бы сказал, такое вот часть характера. А почему? Ну, вспомним историю Латвии, она не такая долгая, там буквально несколько важных пунктов. Ну, например, местные националисты инициативным порядком, не дожидаясь прихода немецкого командования, вырезают неарийское население в латышских городах, в первую очередь евреев, а потом считаются народом, пострадавшим от действий нацистов. Да? Латыши порождают красных стрелков. Большую часть реально самого первого руководства ВЧК, ОГПУ, руководства госбезопасности России. Первый глава ГУЛАГа был латыш. Петр Магга, один из самых таких результативных, ну, палачей. У него профессия была палач, говорят, 10 тысяч казненных контрреволюционеров, да? То есть латыши среди большевистской партии в руководстве Советской России, первый главком вооруженных сил РСФСР был латыш, составляли, ну, элиту, значительную часть, да? А потом, бац, стали считаться пострадавшими от русского коммунизма. И вот третий раз почти та же самая история. Прибалты прыгали впереди паровоза с инициативами, как России сделать больнее, как сделать Украине лучше. Вообще вот тошнило их русофобией, буквально рвало. А теперь, говорят, пострадавшие. Первые в очереди на то, чтобы им перечислили компенсацию за то, что они такие, ну, я бы сказал, недалекие хуторяне. Над этим можно смеяться, но по большому счету страшно. Да? То есть вот если на полном серьезе слушать прибалтийские элиты, становится страшно. Вот Эстонию сегодня упоминал, давайте Эстонию упомяну. Гениальное заявление главы МИД Эстонии, Маргнус, по-моему, Цакхна. Вот у него такая фамилия, это глава МИД Эстонии. Он заявил, что Китаю нужно прекратить поддержку России для того, чтобы улучшить отношения с Эстонией. Да, вот именно так это и прозвучало. Чтобы отношения Эстонии с Китаем улучшились, Китаю нужно отказаться от поддержки России. Зачем Китаю вообще нужна Эстония? И на какой полке ее хранить? В какой банке? Непонятно. Но у людей, у прибалтийских элит, особенно у тех, которые заняты внешней политикой, вот реально такое совершенно отбитое мироощущение, да, в том, что касается конфликта. Но сейчас есть ощущение, да, что они перепуганы. Потому что вот эта вот вся суета с окопами, с рвами, с противотанковыми ежами, с заявлениями этими странными, знаете, это вот мелкая моторика, когда вот люди чувствуют, что нагадили, понимают, что проиграли, да, в этом конфликте, да, понимают, что жизнь дальше будет несладкая, и Россия,
которую они хотели победить, реально на них очень сильно разозлилась. И вот начинаю там что-то теребить, там как бусинки, вот чтобы лишь бы руки занять, чтобы нервно так не было. А в остальном, я говорю, тишина. В Европе, а частично и в Америке, там просто своя атмосфера, сейчас выборы, ждут, как эффективно каждый из нас, имеется в виду мы и Украина, испортит жизни друг другу в ближайшие несколько месяцев. А потом зима. Зима близко. Зима Украине предстоит тяжелая и, вероятно, решающая. Не для, скажем так, антироссийского режима, но, вероятно, для Владимира Зеленского. Вообще единственное, на самом деле, если говорить о политике, не о военных действиях, а о политике, что происходит интересного сейчас с Украиной, это продолжающийся накат изнутри на Зеленского и его команду. Да? Все те структуры, которые Запад создал на Украине для управления украинскими элитами, да, которые номинально занимаются борьбой с коррупцией, то есть НАБУ, САП, все вот эти люди, они продолжают подбираться к горлу криворожца. Да? То есть уже полегли его кум, бывший вице-премьер Чернышов, его кошелек Тимур Миндич, его правая рука и архитектор вообще всей зеленской диктатуры Андрей Ермак. Сейчас уже говорят о Рахаме, это лидер прозеленской партии Верховной Ради. И новый глава внешней разведки Умеров, он же бывший министр обороны, что и говорят, сейчас подозрения предъявят еще им. И знаете, кого еще интересно стали мочить? Ну, скажем так, внутренние враги Зеленского на Украине раньше не мочили. Его супругу дорожайшую. Вот это, кстати, правда, впервые. Ну, то есть они были какие-то критичные публикации, но жену не трогали. Почему? Ну, возможно, боялись, да, это, что называется, начнется личное. А теперь они чего только не пишут, вплоть до того, что она имеет вето на президентские решения, особенно кадровые, да, то есть если ей чего-то не хочется, Зеленский этого не сделает. И вот эта вот накачка, да, она, даже если все это правда, я думаю, что все это правда в той или иной степени. Это накачка с рассчитанным пропагандистским эффектом. Да? Вот когда, особенно в Восточной Европе, начинают чморить семью, извините, жестко выскажусь, да, того или иного лидера, ну, значит, реально все серьезно. Вот если до семьи дошли, это значит, что пути назад нет, это уже не торг, это война на уничтожение. И, как правило, такая пропаганда очень эффективна, потому что вот образ такой жинки, стервозины такой, которая на самом деле всем верть, круть, а мы страдай, это очень, ну, такой распространенный среди, не могу сказать, украинцев, скорее даже восточных славян. Ну, кто-то называет это женофобией, да, я не социолог, чтобы так определять, но знаю, да, когда начинают мочить в рамках пропаганды уже и жен, это значит все. Это значит, пути назад нет, а мочат Зеленского те СМИ, которые, скажем так, имеют очень надежную крышу на Западе, и он с ними ничего не может сделать. То есть, да, он диктатор, причем довольно вульгарный, такого латиноамериканского типа, но для него есть на Украине неприкосновенные, да, не путать с неприкасаемыми. Неприкосновенные это те, кто опекается западными структурами. Есть такие политики, есть такие СМИ, есть такие фонды, есть такие активисты. И вот что бы они ни делали, Зеленский должен сидеть и обтекать. НАБУ и САП — это, скажем так, бриллиант в этой короне внешнего влияния. Он пытался поставить их под контроль. Как известно, ничего не получилось. А теперь они вплотную подбираются к нему. И два идет параллельных процесса. То есть, с одной стороны, разрушая жизненно важная инфраструктура на Украине в рамках ведущейся войны ущербов, да? С другой стороны, разрушается политическая инфраструктура вокруг Зеленского, да? То есть те люди в элитах, которые имеют и влияние, и возможности, и неприкосновенность, да, дарованную им Западом, они считают, что от Зеленского нужно избавиться, да? И эту зиму пережить ему будет
быть, ну, прямо скажем, трудно. Не знаю, какой там может быть сценарий, может быть, Майдан, может быть, табакерка в висок, но Украина дошла до ручки. Значительная часть элит украинских откровенно бунтует против Зеленского, а каких-то очевидных ходов, видимых, у него нет, да, только забиться в угол и есть таблетки. Что еще было на неделе интересного? Ну, был конфликт, разрастание дипломатического конфликта между Россией и Японией. Напомню, что Владимир Путин, президент, недавно посетил Курильские острова. После этого у японцев подгорело, и премьер-министр Санае Такаити выступил с заявлением, что это исконно японские территории, что посещение их российским президентом ранит чувство японцев, и это недопустимо, и так далее, и тому подобное. Ну, ей, разумеется, ответили, что это вообще не ее ума дело на уровне нашего МИДа. Где, в какой точке России, в какой момент времени находится российский президент? Курильские острова – неотъемлемая часть России и точка, да? Для России этот вопрос решен. Но чем этот конфликт интересен? Да? Японцы даже отказались, ну как они проигнорировали вызов посла в МИД, в наш МИД. Потому что когда после поездки Владимира Путина на Курилы японцы вызвали нашего посла, вручили ему ноту. Это стандартный протокол, на самом деле, если что-то не нравится. А когда мы в ответ японского посла вызвали на Смоленскую площадь, он счел возможным не явиться накануне Сергея Лаврова. По этому поводу очень ярился, и его можно понять легко вообще. Сергей Викторович, он такой страж дипломатических традиций, дипломатического протокола, и то, что японцы так нагло позволили себе его нарушить, он, конечно, не мог оставить без внимания. То есть сейчас у нас с Японией разговоры на повышенных тонах. Возможно, дойдет до высылки дипломатов каких-нибудь, я этого не исключаю, но на самом деле с японской стороны, это нужно немного понимать, это показуха. В каком плане? У них сейчас подготовка к возможному противостоянию с Китаем, у них все завязано на это, в том числе политика по милитаризации, которую проводит нынешний премьер Санае Такаити, по прозвищу Талибан, кстати говоря. Ее именно за нрав так прозвали. И в то же время, да, хотя Япония сохраняет режим санкций, она, ну, никаких практических действий антироссийских не предпринимает. В том плане, что нет ужесточения санкций, нет ограничений, нет каких-то вот откровенно русофобских заявлений, за исключением вот этой истории про Курильские острова, потому что это, ну как, часть японской патриотической базы. Но они ее отрабатывают исключительно словами. Сейчас усугублять конфликт с Россией, по моим ощущениям, Токио не хочет. У него, во-первых, другие приоритеты. Во-вторых, Санае Такаити, ее учитель, о котором она постоянно вспоминает, это бывший премьер-министр Синдзо Абе, уже покойный, его убили. Но вот это его, скажем так, линия, что Китай – это главная угроза, а поскольку Россия – это сосед и Китая, и Япония, да, хорошее отношение, или, по крайней мере, взаимоуважительное отношение между Москвой и Токио – это в интересах Японии. И Такаити, в общем-то, на эту платформу ориентируется. Так что с Украиной все будет продолжаться в предельно жесткой степени, с Британией, да, а вот с Японией, как мне кажется, мы скорее сейчас ограничимся такими жесткими, демонстративными, но не имеющими практических последствий шагами. И это у нас в сухом остатке. Всего хорошего, услышимся на следующей неделе.

0: «Знать за 90 секунд». Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже, благодаря любовной связи с Петерсом. В обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.
1: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
2: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
3: «Радио Спутник». Новости.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Построенная в память о спасении императора Александра III во время крушения поезда часовня в Рыльске Курской области, поврежденная ранее из-за атаки ВСУ, будет внесена в Белую книгу объектов культурного наследия. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он отметил, что с декабря 2024 года правительство региона вместе с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, Национальным центром исторической памяти при президенте России создали Белую книгу объектов культурного наследия Курской области, реестр памятников, пострадавших от преступных действий ВСУ в приграничных районах. По словам Хинштейна, в книгу уже внесена информация о 81 объекте культурного наследия. Как минимум 8 объектов уничтожены или серьезно разрушены. Губернатор уточнил, что все объекты планируется восстановить. Целями запущенных из Ирана ракет были морские суда, заявила Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее в Эмиратах впервые более чем за месяц было объявлено о ракетной угрозе. По заявлению Минобороны, с территории Ирана были выпущены две баллистические ракеты, которые упали в море, и одна из них в территориальных водах Эмиратов. Международный уголовный суд на фоне санкций США против сотрудников суда заявил, что такие меры подрывают принцип верховенства права и отметил, что поддерживает своих сотрудников. Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее сегодня американский Минфин объявил о введении санкций против председателя МУС Тамука Акана и старшего прокурора суда Абдулла Эссы, при этом разрешив проводить финансовые операции с ними до 17 сентября. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские санкции против Акана и Сэй были введены из-за того, что они якобы участвовали в злоупотреблениях со стороны суда, в том числе в попытках проводить расследование и задерживать чиновников стран, не попадающих под его юрисдикцию. Мобильные огневые группы на воде, как с экипажем, так и без него, планируют создать в Ленобласти, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он отметил, что на суше такая работа уже ведется, а планируется сформировать не менее 150 мобильных огневых групп. По словам главы региона, предложение от производителей рассмотрит технический совет при оперативном штабе с участием военных, инженеров, ученых и представителей оборонных предприятий, после чего необходимо будет получить разрешение от Минобороны. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
5: Гость нашей сегодняшней программы Владимир Карасев, политолог, международный эксперт. Добрый день.
6: Здравствуйте, Армен.
5: Здравствуйте. Знаете, мне хотелось с вами поговорить, я вот почитал очень интересный ваш пост, о Соединенных Штатах и о президенте Трампе в отношении

0: Потому что роль Европы понятна. Европа будет разжигать конфликт, Европа не заинтересована в мире, я не сказал перемирие, а именно в мире не заинтересована. А Соединенные Штаты, вот мы как-то так вот с ними никак не определимся, потому что, по-моему, не понимаем некоторых таких глубинных мотивов, которые Соединенные Штаты преследуют или которыми руководствуются в отношении участия конфликта на Украине. Ну вот давайте попробуем рассмотреть, может, такой экономический аспект. Вопрос очень простой. Заинтересованность. Вот лично президента Трампа. Почему мы раньше говорили всегда, вот преемственность американской внешней политики, это правильно, она сохраняется. Но с явлением Трампа здесь очень много зависит от того, что он бизнесмен, и критерии бизнеса, успеха, неуспеха, выгоды, невыгоды, он очень откровенно проводит в жизнь, скажем так, да. Вот если говорить сейчас о роли президента Трампа, о его интересах и мотивах участия или неучастия в конфликте на Украине.
1: Здесь можно, в принципе, вернуться. Помните, какой основной лозунг был у штаба Дональда Трампа во время предвыборной президентской гонки? «Сделаем вновь Америку великой». Вот то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, на Украине, и те действия, которые предпринимает Дональд Трамп и его команда, мы как раз наблюдаем реализацию сценария Трампа, как он видит, что значит сделать Америку вновь великой. Он хочет вновь сделать сильным доллар, сделать зависимость еще большую
0: от
1: доллара, да, это первое. Второе, он очень много обещал на выборах, и он намерен это выполнить. Вы правы абсолютно, действительно, у него шаткое преимущество в Палате представителей, в Конгрессе, и вот будущей осенью будут выборы, где ему будет достаточно сложно, но, с другой стороны, у него есть мощнейшая поддержка военно-промышленного комплекса, и есть, конечно же, при Трампе это буквально гигантский бюджет Пентагона. И, говоря простым языком, в угоду решениям и желаниям Трампа ряд ведущих военно-промышленных корпораций помогает Трампу пилить бюджет, просто говоря, да, в обмен на какие-то преимущества для себя. Трамп из этого выжимает максимум и тем самым готовится не допустить реванша демократов на выборах, и уже откровенно, в открытую говорит на своих публичных выступлениях, а также на закрытых каких-то мероприятиях, что там хотел бы там видеть вместо себя на посту на следующий срок того же Джей Ди Венса, а может быть где-то и Марко Рубио. Да,
0: то есть, этого говорил, что Марко Рубио,
1: да,
0: хочет.
1: То есть он, по сути, как бы дает посыл электорату, что, ребята, вы не ждите, что у нас там будет, как раньше, демократ, республиканец, республиканец. То есть мы пришли надолго. Теперь, что касается непосредственно его личной выгоды, Трамп никогда не скрывал, что он бизнесмен. Он заключает сделки. Хотя президент такой большой великой державы, как Соединенные Штаты Америки, должен заключать что? Соглашение. Он должен договариваться. Заключить сделку, это звучит, ну, как-то немножко, ну, некрасиво, да, и где-то даже цинично, когда, допустим, он там говорил о том, что мы там заключаем сделку с Израилем, а в это время в секторе Газа массово погибают дети, подростки, женщины, старики. То же самое в Иране, да, вот он туда сунулся. То же самое на Украине. То есть он заключает сделки.
0: Ну, вы правы, что вот он делает это как-то очень открыто и как заявление, как манифест какой-то его деятельности. Этого раньше не было. Там каждый что-то пытался себе, никто там не беднел на его месте. Но никто так не заявлял в открытую, что, знаете, я пришел сюда,
1: ну, да,
0: из интереса.
1: Плюс, опять же, как он это объясняет, даже в отношении с Российской Федерацией. Когда наш МИД говорит ему, что вот вы поставляете оружие, из которого убивают мирное население в России, проводятся террористические акты, он говорит, а мы тут при чем? Да, заводы наши находятся там в Европе там, и так далее. Европейцы у нас покупают. Это бизнес, это сделка. А куда там они потом поставляют? Ну, во-первых, вы же прекрасно понимаете, мы можем сейчас поставить наше самое современное оружие на Кубу, мы можем поставить его и в Иран, мы можем поставить в Северную Корею. А вы как тогда будете объяснять южнокорейцам, что вот, слушайте, а поговорите там с русскими? А мы также можем сказать, ну да, да, у нас с Северной Кореей договор, соглашение. У нас сделка. Мы поставили. А куда потом полетят эти
0: ракеты? Ничего личного, да?
1: Ну и, конечно же, Трамп, наверное, первый президент, который не скрывает того, что он, его семья, его дети зарабатывают на контрактах военно-промышленных корпораций с Пентагоном.
0: Вот так напрямую?
1: Да, напрямую, и есть ряд компаний, которые...

0: вдруг после прихода Трампа к власти буквально в десятки, в сотни раз стали больше вдруг зарабатывать на производимой военной продукции за счет бюджета Пентагона. Вот я даже вот могу привести пример, что военные корпорации, которые стали работать с Трампом вот за период с 24 по 25 год, это было вот журналистское расследование, брокеры Трампа приобретают акции различных военно-промышленных компаний, в частности, печально известный Палантир. Мы все помним страшную трагедию в Старобельске, где девочки погибли в колледже. Вот это как раз вот Палантир, использование искусственного интеллекта. По сути, Трамп, он виновен в гибели мирного населения в Российской Федерации. И вот эти вот все компании до прихода Трампа зарабатывали, ну, в десятки раз меньше. Также вот приводится пример: Трамп, помимо Палантира, вот приобрел акции компании Aerospace. Это уже боевые самолеты. Акции компании Lockheed Martin, которые производят F-35 и F-22 истребители. Акции компании General Dynamics. Это уже авиабомбы, ракеты компании RTX, те же томагавки. А сами компании в открытом доступе есть информация, они заявляют, что вот за последний год прям успех, вот настолько хорошие они производят продукцию, что прям вот на десятки миллиардов, на сотни миллиардов вдруг выросла прибыль.
1: А кто проводил это журналистское расследование?
0: Журналистское расследование проводили американские журналисты, которые имеют отношение к Демократической партии.
1: Ну, это принципе, понятно.
0: Да, это как бы понятно, да. Но здесь сам факт, что Трамп не отрицает, что он зарабатывает на войне. И он это все определяет, что как раз вот это в рамках моего предложения сделать Америку снова великой. И то, что он поставил так жестко свои отношения с Европейским Союзом, потому что он готовит Европейский Союз к прямому военному столкновению с Российской Федерацией. Трамп хочет войну Европы и России, потому что это для него шанс убрать этот гигантский долг по линии доллара, как национальной валюты, там триллионы, гигантский долг. Война все спишет. Ему важно, чтобы была большая война между Россией и Европейским Союзом. Его в меньшей степени беспокоит, что Европейский Союз может превратиться просто в пустыню безлюдную, просто в хаос, и Украина и рядом там стоять не будет, да? А потом он еще скажет так: ну а теперь наши ведущие американские компании будут участвовать в восстановлении европейских стран после такой тяжелой войны.
1: Такая футурология, такой взгляд в будущее, наверное, он действительно имеет место быть. Во всяком случае, прошедшая история Соединенных Штатов говорила о том, что да, они были заинтересованы в войне в Европе. Первую мировую войну получили большие, так сказать, дивиденды. Собственно, после Первой мировой войны США и вышли на арену как великая держава. До этого они сидели там у себя за океаном и особо так не считали нужным даже вмешиваться. Осваивали свой континент, доктрина Монро. После Первой мировой войны они заявили о себе как о мировой державе, бросающей вызов в первую очередь Европе. Следствием того, о чем вы говорите, является очень простая вещь. Вывод однозначный, что не стоит нам обольщаться, что Трамп будет играть в отношении Украины роль последовательного миротворца. Он может использовать миротворческую риторику, очевидно, да, для того, чтобы управлять этим процессом, чтобы поддавать пару, извините за такое, может быть, немножко циничное определение по отношению к той ситуации, которая сложилась сейчас вокруг Украины, или сбавлять. То поддерживать Брюссель, и это поддержка в основном именно в продаже вооружений, и поддерживать Брюссель в таких заявлениях, которые, скажем так, обостряют ситуацию. Уж точно сегодня Вашингтон не борется с русофобией в Европе. Могли бы заявить: ребята, вы очнитесь. Были заявления о том, что, ну, Россия НАТО не угрожает. Сейчас они как-то сошли на нет. И, с другой стороны, вот чтобы не обольщаться нам, да, мы должны понимать, что есть выгодополучатели, причем прямые, экономические. И это вы очень правильно эту связь нащупали, я считаю. Сделаем Америку великой, а нас богатыми. Но вот из этого надо бы исходить. Давайте перейдем к другой теме, теме выборов. И раз уж мы о Европе заговорили. Отношение европейских стран к предстоящим выборам в Государственную Думу, оно формируется уже сейчас. Формируется с той точки зрения, что, ну вот, мы не будем признавать эти выборы как справедливые. Ну, в общем, все то, что мы уже слышали неоднократно. Но сейчас, насколько я понимаю, готовится какое-то особое отношение, скажем так, и предпринимаются даже какие-то законодательные инициативы для того, чтобы вот подвести базу под эту кампанию дискредитации выборов в России. Что вы можете на эту тему сказать?
0: Я общаюсь и с действующими, и бывшими депутатами Бундестага, это от партии АДГ, Я общаюсь с действующими и бывшими депутатами австрийского парламента, которые также настроены на позитивное развитие отношений между Австрией и Российской Федерацией. И они хотели бы, поскольку официально Европейский Союз не будет присылать наблюдателей международных на выборы вот в предстоящие в Государственную Думу России, но они хотели бы сами, как частные лица, допустим, по приглашению российского МИДа, принять участие как международные наблюдатели.
1: Или Центр избиркома, что, также Центр избиркома, было бы естественнее.
0: Да, да. И изначально они ко мне обратились, а затем произошло следующее. Значит, они мне сообщили и из Австрии, и из Германии, что Европейский Союз сейчас разрабатывает и готовит некие законы. Я, кстати, публично говорю это впервые. Готовит некий закон, которым будут введены санкции как против действующих депутатов Европарламента, парламентов стран Европы, так и против общественно-политических деятелей, если они вдруг посмеют приехать в качестве международных наблюдателей на выборы в Государственную Думу России.
1: И как их будут наказывать тогда?
0: Я думаю, их, во-первых, объявят агентами Кремля, как они любят это делать.
1: Ну, это понятно.
0: Вот. И подвязывать им будут дезинформацию, подвязывать им будут то, что они распространяют российскую пропаганду населения Европейского Союза. Также там вплоть до того, что им будут заблокированы счета банковские, им будет закрыт выезд за пределы Шенгенской зоны. То есть они будут лишены своих прав, демократических европейских прав, как говорится, в саде Борреля, да? И, по сути...
1: нашего рая, рая-сада, никуда.
0: И, по сути, и австрийцы, и немцы, ну, во-первых, извинились, что меня предварительно вот попросили, да, потом отказались, сказали, что мы по-прежнему хотели бы отстаивать справедливую, правдивую точку зрения, в принципе, о Российской Федерации и о системе выборов в России. Он говорит, мы не сомневаемся в том, что в России будет все проведено по демократическим канонам, в том числе и принятым в Европейском Союзе, но только ими в последнее время несоблюдаемым.
1: Даже в отношении вот АДГ мы видим, конечно, эту демократию, да, давление открытого.
0: Да, но они меня попросили, что вот по возможности, я как раз сказал вот за интервью с вами, они попросили публично об этом сказать, потому что они боятся, что сейчас их накроет такая вот репрессивный вот этот вот аппарат Европейского Союза. Но мы видим, как в Европе еще там выборы в Румынии, в Молдавии там проводились, да, то есть как бы когда один человек выиграл, но вот мы его лучше снимем, он нам не подходит под нашу систему, мы вот этого поставим. Поэтому, да, действительно, в Европе готовятся санкции против собственных граждан, которые занимают иную политическую позицию по поводу действий российского руководства, по поводу развития Российской Федерации. То есть вот либо вот ты идешь в строю, тогда мы тебя не трогаем, вот в строю русофобском. Если ты против нас, мы тебя сейчас объявим врагом, мы у тебя заберем бизнес, мы тебе заблокируем банковские счета и вообще из страны не выпустим. Допустим, а что ты потом будешь делать?
1: Опять же, о Европе мы недавно видели несколько кадров интересных, где бодрые солдаты польского войска маршировали в своем марше, посвященном исторической дате, как они считают, эпохальной для армии. Ну, все это связано с именем Пилсудского, с его теорией «от моря до моря» и явным, конечно, подтекстом русофобским, сколько, собственно, Навроцкий это и произнес в своей речи, указал прямо, в ком он видит врага. Ну, и было даже заявление о том, что вот польская армия станет стержнем, хребтом. Раньше Германия говорили, вот теперь между ними, наверное, соревнование будет. Мерц произносит примерно то же самое о вермахте. И, ну, все это звучало довольно агрессивно. Но вот мне кажется, что исторические вот концы и скелеты в шкафу, особенно это касается армии Краевой во время войны, нами мало недостаточно исследуется. Они больше исследуются на Украине, да, но сейчас однозначно нет. Раньше исследовали, действительно. А сейчас в Белоруссии, конечно, где они оставили такой, я бы сказал, очень и очень кровавый след. Нельзя ли об этом несколько слов? Я знаю, что вы этой темой специально занимались.
0: Я, в принципе, достаточно серьезно интересуюсь политикой, которая проводится в Польше. Во-первых, поляки граничат не только с Украиной, но и с нашим братским союзным государством Республика Беларусь. Я слежу за тем, как министр обороны Польши Камышко Синяк увеличивает количество погранзастав на границе с Республикой Беларусь. И поэтому как бы считаю, что да, Польша где-то готовит свою страну к участию в конфликте, конечно же, с выгодой для себя. Вот такие вот темы, как армия Краева, Пилсудский, у них эта тема идет давно. Я общаюсь с польскими коллегами-журналистами, они говорят, у нас в крупных городах висят билборды либо с изображением Речи Посполитой, Польская империя, либо с изображением Йозефа Пилсудского и его высказывания.
1: Это когда входили восточные кресы, и Украина, часть, да,
0: западной. И часть Западной Белоруссии. Да. Опять же, даже когда я общаюсь с белорусскими коллегами, они отмечают, что наши силовики видят, как увеличивается количество пограничников, как увеличивается бронегруппа. Министр обороны Польши заявил, что они там должны к концу 2027 года выйти на уровень 100-тысячная высокопрофессионально подготовленная армия. Им же тоже нужны свои герои. Видно, Варшава идет по пути Киева, потому что я ставлю прямой мост между злодеяниями бандеровцев, нацистских коллаборационистов и боевиков армии Краева, а также тех же лесных братьев. Потому что даже если мы увидим различное отношение к Волынской резне между Туском и Навроцким, ну, это в большей степени связано с тем, что Туск и Навроцкий свои баллы набирают электоральные. Туск говорит, что вот там Украина наши братья, да, где-то там возможно примирение, вот сейчас вот нам позволили сделать эксгумацию наших жертв там и так далее. Навроцкий, наоборот, говорит, нет, вот если вы хотите в Европейский Союз, вы должны геноцид называть геноцидом там и так далее. Но тем не менее...
1: Имеется в виду Волынская резня.
0: Волынская резня, да. Тем не менее, мы действительно забываем о тех страшных событиях, которые происходили на Западной Беларуси. Дело в том, что почему мы во времена Советского Союза не говорили о Польше, это та же причина, почему мы не говорили, как Польша с гитлерской Германией просто разрезала соседнюю Чехословакию, забрала Судеты, потому что Польша стала страной Варшавского договора. Было принято такое вот решение, что ну давайте мы как бы не будем ворошить.
1: Приглушим.
0: Да. По сути, то же самое, наверное, было и по поводу наших союзников, потому что те же французы, да, была Нормандия, Неман там и так далее, но в целом участие Франции было в большей степени на стороне гитлеровцев. И мы действительно воевали не только с гитлеровской Германией, мы воевали с некой такой объединенной нацистской Европой.
1: Ну вот об армии Краевой, как они действовали на Западной Беларуси, есть ли какие-то аналогии исторические с тем, что мы видели в действиях бандеровцев на Украине?
0: Вы знаете, вот абсолютно те же методы. Это убить, допустим, там всю семью. Вот недавно было расследование в Республике Беларусь, где нашли даже свидетелей, они тогда были детьми, как боевики армии Краевой убили семью батюшки, священник, за то, что батюшка отказался проводить служение на польском языке, за то, что батюшка не отошел от веры православной, за то, что батюшка не принял католичество. Вот они просто убили его, его семью. И самое страшное в том, что убийство граждан Западной Белоруссии, оно было настолько массовым, что там количество превышало даже тех, кого убили бандеровцы на Волыни. Это действительно было массово. И сейчас, и это очень хорошо, что белорусские власти и белорусские журналисты начали расследование деятельности. И было принято решение о том, что вот был геноцид белорусского населения во время Великой Отечественной войны.
1: Я думаю, надо напомнить о том, что управлялась армия Краева из Лондона правительством, которое там находилось в эмиграции. Спасибо. Но переместим на Украину, рядом с Польшей. Как вы считаете, возможен ли Майдан, антизеленский Майдан в Киеве и вообще, что сейчас там происходит?
0: Знаете, часто сам себе задавал этот вопрос, пришел к такому неутешительному, наверное, для граждан Украины выводу. Они тот самый свой первый Майдан, когда Ющенко и второй Майдан, ведь это же был Майдан не по зову сердца. Это тоже был Майдан проплаченный. Потому что зачастую вот киевские власти говорили, вот это была настоящая демократия, люди вышли на улице? Нет. Платили деньги, платили большие. Конечно же, работала пропаганда. Но это был проплаченный государственный...
1: Ну, не только пропаганда, там и деньги напрямую работали.
0: Это был проплаченный государственный переворот, как в случае 4-5 года, так и в случае 13-14 года. Поэтому даже сейчас, если мы посмотрим, когда там они вышли на так называемый Майдан в защиту Федорова, да, бывшего министра обороны, ну, это тоже Майдан проплаченный. И даже сами киевляне, с которыми я вот общаюсь, они говорят, ну что, говорят, вышли люди за деньги, деньги. Им гарантировали, что сотрудники ЦСК их никого не задержат. То есть люди, которые не вышли после того, когда их отцов, когда их мужей, сыновей забрали, чтобы они умерли в течение месяца-двух в штурмах за Бандеру, за Шухевича, за Зеленского, это для них не причина выйти. А там какого-то там Федорова убрали, и вот они прям все вышли искренне с плакатами. Как это так? Вот мы хотим, чтобы на Украине оставался Федоров. Но это, конечно же, просто смешно. Приведу пример. У меня на Украине много друзей живет, с которыми я когда-то работал. У меня там живет один известный общественный деятель, который уже несколько лет из-за того, что действует принудительная мобилизация, он не выходит из квартиры. Он коренной киевлянин в четвертом колене. Он говорит на русском языке. Это для него родной язык. Русская вера православная для него родная вера. Вот он с болью мне рассказывал, как захватывали Киево-Печерскую лавру, как избивали священников, монахов. Сейчас рассказал там очередного митрополита. Просто зашли в храм во время служения, забрали, избили и отправили на распредпункт. И он говорит, что не будет никакого восстания, не будет никаких протестов, потому что мы, говорит, не просто в оккупации, мы в концентрационном лагере, шаг лево, шаг право, расстрел. И люди просто от этого сходят с ума, не только от русофобии вот этого телемарафона 24 часа, а в принципе от той ситуации. Ну и, конечно же, страшно, что вот это молодое поколение, воспитанное в русофобии, в ненависти ко всему русскому, даже, я, говорит, я по телефону кому-то звоню, допустим, с каким-то вопросом, там какая-нибудь там молодая девушка в хамской манере с ругательствами отвечает мне, что я оккупант, что я разговариваю на языке оккупанта, и сейчас она позвонит и передаст мой номер телефона, чтобы ко мне пришли. То есть он говорит, мне это не укладывается в голове, и он просто просил вот передать, говорит, скажите, в России, в Москве, мы все здравые украинцы, мы мечтаем, верим и молимся на то, чтобы пришел русский солдат и нас освободил, потому что мы сами этого сделать не можем, у нас нет просто такой возможности.
1: Вопрос очень важный. Все-таки, значит, есть какие-то здоровые силы, с которыми можно выстраивать будущее отношения этих двух частей русского народа. Не двух народов, вот опять я хочу сказать, а двух частей, которые вот так искусственно многими веками разделяли. Ну вот, видно, один из них вот такой человек, но он не единичен. Кажется, что много. Все нацисты, все бандеровцы. А вам не кажется, что можно было бы найти какой-то вот общий язык с здравыми жителями Украины на такой вот основе, призывать к сотрудничеству тех, кто против нацистов? В текущем моменте, да, когда мы говорим о денацификации, мне кажется, нам важно нащупать вот этот диалог с людьми, которые выступают против нацизма.
0: Ключевая тема, связанная с конфликтом на Украине, она как раз и кроется в решении задач специальной военной операции, в том числе денацификация. Потому что украинский народ очень сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Очень сильно, и можно достаточно просто заехать в любой город, в любой поселок на Украине, и вы увидите там и братские могилы, и мемориальные памятники, и кладбища советскими воинами и мирными жителями, которые были замучены, расстреляны. Вне всяких сомнений много украинцев, которые не только ждут прихода русского мира, но и, конечно же, хотели бы, чтобы Украина очистилась от этой скверны. Вот. И я полностью поддерживаю, что как раз вот борьба с нацизмом, и я бы его даже не называл неонацизм, потому что это классический нацизм гитлеровский. Ведь обратите внимание, они подразделениям присваивают как раз вот и имена тех самых нацистов. Они носят свастику в открытую, они зигуют, и для них это нормально. Я думаю, Украина первое государство в 21 веке, где нацизм поддерживается на госуровне. Поэтому, конечно же, чем больше мы сможем объединить в этой идее борьбы с нацизмом русских, украинцев, белорусов, которые находятся на территории нынешней Украины, тем быстрее мы приблизим победу.
1: Владимир Карасев, политолог, международный эксперт, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое, успехов вам.
2: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
3: Самые масштабные санкции против России. Контекст. Брюссель пригрозил Москве новым пакетом ограничительных мер, якобы самым значительным за все время. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с помпой заявила: число подсанкционных лиц и организаций из России увеличится на треть, и призвала усилить давление на нашу страну. Европейская пресса при этом пишет, что основной акцент все-таки будет сделан на исполнении уже введенных санкций. Они напоминают сито и работают через пень-колоду. Да и заявление Каллас – сплошной день сурка. Про необходимость консолидировать усилия и сделать так, чтобы санкции работали. Про поддержку Киева и решимость заставить Россию пойти на условия Запада. Между тем, от былого единства европейцев нет и следа. Каждый новый пакет принимается все сложнее. Экономика отдельных государств диктует свои условия их руководителям. В прошлый раз взбунтовалась Греция. Брюсселю пришлось пойти на ее условия. Регулярные санкции – это непрекращающиеся удары по самой Европе. Ее общий госдолг зашкаливает. А цены на энергоносители и колоссальный рост военных расходов подталкивают к глубокому социально-экономическому кризису.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 4 человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области. Объединенные Арабские Эмираты приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном. Чум высотой почти 10 метров в Нарьян-Маре внесли в Книгу рекордов России. Подробности далее. 4 человека, включая ребенка, пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщает региональный оперштаб. Там отметили, что в селе Волоконовского округа при детонации дрона 15-летний мальчик получил множественные осколочные ранения грудной клетки, спины и ног. Ему оказывают помощь в Алуйской ЦРБ, после чего он будет переведен в детскую областную клиническую больницу. Кроме того, в Шебекино FPV дрон атаковал припаркованный автомобиль. Мужчину и женщину бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. У обоих диагностированы акубаротравмы, они отпущены на амбулаторное лечение. Кроме того, повреждены машины и остекление частного дома. Также в селе в Красноярушском округе мужчина подорвался на взрывном устройстве, пострадавшего в крайне тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги и множественными осколочными ранениями тела доставили в Красноярушскую ЦРБ. Все системно значимые российские банки готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября этого года. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, цифровой рубль – это такой же рубль, который используется в повседневной жизни, только в новой форме. В ЦБ ранее отмечали, что использование цифрового рубля для россиян будет полностью добровольным, а все счета и операции с ним будут защищены банковской тайной. Счет можно будет открыть через мобильное приложение банка. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о кризисе управления в стране и выступил за проведение выборов. По его словам, люди не могут бесконечно жить в стране, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы движутся вперед, а другие блокируются. Федоров отметил, что на Украине системный кризис управления, старая система живет по собственным правилам, защищает себя и боится изменений. Накануне депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Владимир Зеленский внес в Раду представление на назначение Евгения Хмары на пост министра обороны вместо Федорова. Объединенные Арабские Эмираты приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном. Об этом заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД Эмиратов Афра Аль-Хамли. Ранее Минобороны информировали о ракетном ударе со стороны Ирана по эмиратской портовой инфраструктуре, который не достиг цели. Чум высотой почти 10 метров установили в Нарьян-Маре. Его внесли в Книгу рекордов России. Об этом сообщила губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Она отметила, что такой рекорд – это хороший повод привлечь внимание к Ненецкому автономному округу, рассказать о традициях и людях. Губернатор добавила, что здесь есть что показать и чем заинтересовать гостей. Чум – это переносное жилище кочевников оленеводов в виде конического остова из шестов, покрытого шкурами, бересту или корой. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
5: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
6: Татьяна Ладяева, Петр Лидов, Дмитрий Пучков, все на месте. А все, кто подключился или с минут на минуту это сделает к нашей видеотрансляции, которая идет, напомню, на Рутубе, в Телеграме, в Максе, в группе ВКонтакте «Радио Спутник», где удобнее, можно увидеть, что мы явно как-то с вами все синхронизировались, потому что мы буквально олицетворяем патриотизм, российский триколор сегодня, да. Судя по оттенкам нашей одежды.
7: Как это называется, преемственность и традиции исторические в том числе.
6: Да. В том числе, да. Поэтому много. Ура, товарищи. Тобою. Ты олицетворяешь наше прошлое, без которого никуда. Да,
7: Петр? Вы знаете, я, честно говоря,
6: олицетворяю... будем смотреть в светлое будущее.
7: Я олицетворяю дату. 35 лет назад, в этот день, ну, и 17 августа участники ГКЧП собрались у нас здесь, в Москве, значит, на секретную встречу в здании СССР. Вот, сейчас служба внешней разведки, по-моему, там располагается. 18 числа отправили депутацию к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, правда, не из первых лиц, а из заместителей. Вот, он там то ли их отверг, то ли чего-то еще там сделал. Ну, в общем, в результате его там заблокировали и отключили ему телефон. А вот уже 19 августа, собственно, началось то, что называется путч ГКЧП. И это было ровно 35 лет назад, и я сегодня об этом подумал. Вот на этом, наверное, кончилась моя страна, а поэтому в честь этого события я сегодня в этой футболке.
6: Дмитрий Юрьевич, я думал, что-то добавит, но нет. Поэтому...
8: Омерзительное было событие. Я про это услышал, стоя на железнодорожной платформе «Гвардейская» в Крыму. Всем натурально стало нехорошо. Не потому, что мы не любим Советский Союз, а потому, что что-то нехорошее, так сказать, надвигалось. Поскольку там расположена воинская часть, там серьезный аэродром в Гвардейском, оттуда сразу сообщили, что уже все портреты известных перестроечных персонажей убрали и повесили назад Владимира Ильича. Это было отдельно смешно.
6: А вот. Это просто все обсуждали или это показали?
8: Конечно, по радио говорили, да. Но мы, тем не менее, поехали на Южный берег, накупались как следует, вернулись, потом поехали обратно домой. И если я правильно помню, то 21 числа мы пошли на Дворцовую площадь посмотреть, что там. Там натурально из ряда вон. Я такого количества народу, ну, Невский перекрыли весь, причем перекрыла не власть, а широкие народные массы. Угу. Там такая толпа народу шла от Московского вокзала до Дворцовой площади, прям разинув рот. Ну, на Дворцовой площади был демократический митинг, выбежал гражданин Собчак, все дружно орали: «Фашизм не пройдет». Это к вопросу о приравнивании коммунизма, фашизма и всего остального. Ну, закончилось тем, чем закончилось. Зрелище было. Вот гражданин Янаев там с трясущимися руками, стаканы, сигареты и всякое такое. Зрелище было настолько убогое, жалкое, Знаешь, вы ничего не можете ни украсть, ни посторожить, ни переворот государственный затеять. Власти с ними обошлись, на мой взгляд, как-то совершенно спокойно и мягко. Не без эксцессов, конечно, но в целом никого не расстреляли, на площади не повесили. А страны не стало. Вот.
7: Да, ну там надо напомнить, что 20-го там, числа, 20 августа планировалось начало подписания. Там такой интересный был формат союзного договора нового, который инициировал Горбачев, и он вроде как там со всеми договорился. Вот. Ну, понятно, что туда не собирались его подписывать Прибалтика и, по-моему, Грузия. Молдавия там колебалась, но там должна была начаться процедура подписания. То есть он как бы был открыт к подписанию, и первые республики должны были подписать союзный договор 20 числа. И вот, собственно, участники ГКЧП, ну, понятно, что там была формальная сторона, они, в общем, провозглашали правильные лозунги, там, установить экономический хаос, там, братоубийственные войны, навести порядок и так далее, но они пытались остановить вот это подписание, так и считали, что это разрушит Советский Союз. Вот. Но своими, конечно, вот этими вот совершенно никакими действиями они не просто не разрушили, они там не арестовали Ельцина и так далее, они просто добили Советский Союз, и уже подписание Союза, увидев такое, конечно, представители всех республик, я думаю, даже наиболее лояльных, типа Казахстана и Белоруссии, тоже там сильно призадумались, а надо ли вообще нам это все вот с этими товарищами что-то подписывать.
8: Вот с этими точно надо, да.
7: Да, Михаил Сергеевич Горбачев тоже, в общем, там не сказать, что проявил себя каким-то героем, потому что он вроде там отсиделся спокойно, потом его привезли обратно, вот, предъявили, а, конечно, все, как бы сказать, лавры победы собрал Ельцин, и, собственно, перешедшие на его сторону уже там и военные, и там кого только не было, в общем, и запрет коммунистической партии, кстати, тогда же российской, пока он оформил 23 числа, все там, в общем, да. Лучше бы...
6: Но мне в этом плане нечего добавить. Для меня это чисто исторические события.
7: Нет, а я вот тоже помню. Я тоже помню. Мне было 22 года. А Дмитрий Юрьевич, наверное, лет 30, да, тебе примерно?
8: Да. Полное бессилие вообще. Не, повторюсь, не украсть, не посторожить. Угу. Какие-то жалкие, ничтожные личности. То есть, если уж вы затеваете какие-то государственные перевороты, действовать надо как следует. И как так получилось, что КГБ и милиция не на вашей стороне? С чем это вы работали? Что это за организация госпереворотов? Стыдно.
6: Давайте к тому, что происходит сегодня. И наблюдаем мы пока, я так понимаю, эскалацию отношений между Россией и Японией на фоне того, что по слову выражен решительный протест из-за всех высказываний, которые были ранее сделаны. Мы в пятницу с вами это подробно обсуждали. Петр, вот тоже давай вместе анализировать, насколько эта ситуация сейчас относительно, ну, остается ожидаемой, как мы с Дмитрием Юрьевичем сделали вывод в пятницу, что реакция была премьера японского абсолютно ожидаемой, что там Штаты, значит, тоже это все поддержали, да, но вот сейчас это как-то прям... Ничего хорошего, конечно, нету, но я к тому, насколько это, не знаю, говорит о том, что мы совсем...
8: Плохого тоже ничего нет.
6: Ничего плохого нет. То есть, да, вот как, я и пытаюсь подобрать слова, что как будто бы ситуация, ну, ровная в этом смысле, извините, но вот в текущих просто реалиях как есть.
7: Ну, вы знаете, вы произнесли слово, вернее, ты, Татьяна, произнесла слово «эскалация». Мне кажется, в сегодняшнем мире эскалация для всех, для нас означает несколько иное. Например, переход там на удары баллистическими ракетами по, я не знаю, там, по портам. Вот это эскалация. Я так вот сначала чуть-чуть это думаю, что у нас там с Японией-то такое случилось. Да, что-то там калибры полетели, что ли. Оказывается, посла вызвали. Ну да, это, в общем, такая эскалация. Но, знаете, всем бы так, нам бы на всех, так сказать, направлениях такую эскалацию вообще отлично было.
6: То есть это уже как будто бы, да, в каком-то смысле положительный... Контекст.
7: Ну, что даже такой дипломатический политес,
8: да. Вызвали посла. Если, да, мы хотим что-то сказать, то для этого посол и отправляется в страну, чтобы получать разнообразные ноты. Будьте любезны, зайдите в наше представительство. Он заходит, ему говорит, выражаем протест, держите, написано на бумаге. Спасибо, всего хорошего. Он ушел, ну и все. Угу. Да, политес, так сказать, соблюден, не более туго.
6: Ну, наверное, на этом история, мне кажется, сейчас все-таки закончится. До какого-нибудь следующего визита.
8: До следующей пакости.
6: Нет, которую не пакость, они в наш адрес сделают. До следующего визита у кого-нибудь из наших на там, Курильские острова или что-нибудь такое.
8: Пусть страдают, Татьяна.
6: Прямо это они наши страдают? Острова.
8: Конечно, ой, что-то такая кажется, вонь они... доносится для до них нас. Это конечно, страдают.
7: Да, они пусть страдают, мучаются. И они страдают искренне, и всенародно, я бы даже сказал. Я вот общался, даже было дело с простыми японцами, они тоже все очень страдают. Вот, они примерно так же страдают, и как бы вот как мы переживали из-за Крыма, они примерно так же. Они говорят, ну, слушайте, ну, вот говорят, это же для нас это очень важно, там, вот это, мы маленькая страна очень, нам это вот
8: для нас
7: там,
8: важно.
7: Осваивать. Вот, и для нас тоже важно. Вот, так что пусть страдают. Шансов там немного, насколько я понимаю. Хотя мы помним Бориса Николаевича Ельцина, друга Рю, и какие-то там были поползновения, что-то там куда-то, я помню, но, слава богу, обошлось. Там что-то какие-то деньги они обещали, был период у нас в истории, как это все продавалось.
8: Утром деньги, вечером стулья. Сначала вложение в российскую экономику, я не знаю, в 100 миллиардов, а потом мы подумаем. А вот это вот верните острова, идите гулять, вот.
6: Но давайте тогда про те территории, которые у нас все больше и больше территорий сегодня якобы американскими становятся. Про Гренландию мы помним.
8: Американский залив.
6: Что там, про Канаду
8: вместо
6: мы
8: мексиканского.
6: Тоже помним, да, значит. А теперь Армурский
8: вот,
6: пролив. Но Трамп опубликовал там у себя в социальных сетях картиночку, где, собственно, переименовал, что говорит, это новая американская территория. Ну вот.
8: Молодец. Дальше посыл. Можно не переживать.
6: Дальше
8: уже все нормально.
6: Знаем,
8: Трамп
6: обычно
8: всех
6: бывает.
8: Победил, да.
7: Сначала помирил, потом победил.
8: Да. Раз есть такая, спас еще. Такая замечательная картинка, вопрос решен.
6: Вопрос решен, да. То есть это вот правило, кстати, да, может быть, Трампу надо написать какие-то правила построения карт географических в 2026 году. Первое.
8: Приведение к миру.
6: Распечатал картинку. Второе. Значит, обвел нужным цветом.
8: Переназвал подписал, в фотошопе. Да,
6: да American подписал там. Сфоткал или отсканировал, опубликовал. Все, вопрос решен.
8: Шутки шутками, ничего он там сделать не может. Ничего. Его друзья-евреи уже полностью отморозились. Они ни в чем участия не принимают и принимать не хотят. И что он там затеял, им это неинтересно. Хотя это они его втянули. А сам он ничего сделать не может и не сможет, соответственно. Оружия столько нет. У него оружие для, как и у всех, для войны с беззащитными папуасами. Давайте объявим бесполетную зону для вас. После чего туда зайду, ну, мы будем сбивать все, что там летает, и туда зайдут наши истребители-бомбардировщики, разнесут вам все на свете. Как это они говорят? Мы вас вбомбим в каменный век, лишим всего на свете. Вот так они умеют, да. Но это при условии того, что папуасы воюют заточенными палками, наконечники которых закалены в костре деревянными. Больше у них ничего нет. А у Ирана есть, это вам не папуасы, да. Есть и много есть. И вы мало того, что ничего сделать не можете, они еще и огрызаются, нанесли огромный материальный ущерб, лупили по американским базам. И вот что дальше делать? А все увидели, что ваши базы, вы говорили, вы нас защищаете, а ваши базы ни от чего не спасают. А зачем вы здесь? Ну, и у них у самих возникает вопрос, а зачем мы там? Если мы не можем защищать свои базы, так может их это того уводить из региона? О, там очень интересно получается, да. Благодарности от окружающих не жди, все забудут сразу, и все будет по-другому. А Иран на этом деле, вот это теперь главный начальник будет на Ближнем Востоке. Потому что он отважен, могучий, он Соединенным Штатам.
6: Никто же не признает этого.
8: Да, какая разница?
6: По крайней мере, американцы те же
8: самые. Какая разница? Получили по сусалам и сидите у себя за океаном, а мы тут сами как-нибудь разрулим. Обратите внимание, что правы ли, уже обсуждали, правы ли евреи в том, что хотят уничтожить Иран? Иран открыто заявляет, что у него это целью прописано – уничтожение еврейского государства. Должен ли Израиль от этого отбиваться? Нравится он нам, не нравится? Это вообще вопрос десятый. Он должен от этого отбиваться? Ну, конечно, должен. А вот почему они вот так вот? А потому что они мусульмане. начнем отсюда. И обратите внимание, весь исламский мир, который евреев, мягко говоря, не очень, весь на стороне США. И никто Ирану не помогает и не поддерживает. А Иран, как лев, бьется в окружении. А как же это вы вот так, братья-мусульмане, как это у вас вот так получается? На словах вы их ненавидите, а на деле вы оказываете военную поддержку Соединенным Штатам. Как это так получается? Ну, так вот, теперь Соединенные Штаты вышибут оттуда, и посмотрим, как у вас, друзья, судьба сложится с новым-то гегемоном. Интересно.
6: Но там очень много разговоров про собственный теневой флот в проливе, как говорится. Но это все вот тоже споры. То ли вбросы, то ли так, какое количество кораблей, которые ходят там, значит, без света, без всего, чтобы их не засекли и все остальное. Ну и, в общем, как такового ответа нету. То есть это что-то относится к информационной войне, наверное, да, которая тоже сейчас происходит на Ближнем Востоке. Чьи там...
8: Какой суда теневой флот?
6: Какой теневой? Чей он? Ну, в общем,
8: Атас
6: очень много.
8: Вообще. Вот американцы всю планету Земля обтыкали акустическими буями. То есть это подводное устройство, которое там висит на тросу и слушает, кто куда плывет, в какую сторону, с какой скоростью.
6: Ну, и куда-то передает, да, видимо, все данные?
8: В Пентагон, немедленно. Ну, в штаб-квартиру флота. А тут... Я повторюсь, они всю планету утыкали. А тут, значит, какой-то проливишко, через который, приготовьтесь, какой-то теневой флот шастает. Вот если бы задали вопрос, я бы, вот лично я бы сразу сказал, что это, скорее всего, Иран по ночам свою нефть вывозит, потому что ему нельзя вывозить. А он вот таким хитрым способом, да, проплыл, перелил, назад шмыгнул, туда-сюда. В такое поверить могу. Все остальные, кому Иран не разрешает там плавать, там есть, например, акустические буи, раз, которые определят, куда судно идет, каким курсом, с какой скоростью. И приготовьтесь, подводные мины, которые, ах, на кнопку, и все взлетело напополам, ваш танкер поломает, и что? Они же поэтому не плывут, потому что по ним лупят. Сначала вежливо дроном по этой башне, так сказать, а могут и взорвать, никто не плавает. Поэтому все эти теневые флоты... Ну, кто это сказал? Американцы? Это для того, чтобы цена на нефть опять упала, и они скупили акции какие-то там или эти фьючерсы, а потом, когда снова подскочит, опять продали. Чем они там, друзья Трампа, и занимаются? Говорят, 9 миллиардов долларов с этого нажили все эти прекрасные люди. Конечно, неплохо.
6: Но тогда это точно отработанная схема, потому что там говорят, что это уже второй теневой флот. Потом еще вот, будьте здоровы. Второй точно есть. С третьим подождем пока.
8: При этом, а что такое теневой флот? Ну, вот в нашем понимании это корабли, зарегистрированные в условной там Панаме, Либерии. Они совершенно официально плавают. И возят грузы, например, из Российской Федерации, и что? А там кто, под какими флагами? Отключили транспондеры, ой-ой-ой-ой, да. Звери задрожали, в обморок упали. Не может такого быть, вранье все это.
6: Петр, дальше двигаемся или добавишь что-нибудь?
7: Да, нет, я не буду ничего добавлять, я не очень в теме, но я полностью доверяю Дмитрию Юрьевичу во всех вопросах.
8: Опытному мореходу.
7: Я, кстати, Дмитрий Юрьевич, должен тебе похвастаться. Я вот буквально час назад впервые прошел 5 километров с палками методом скандинавской ходьбы. И я тебе скажу, что я пребываю, так сказать, я не для эфира, но про другое ты, может быть, поймешь, про что. Один мой американский друг сказал: «Once you go black, you're never coming back». Вот, и я тебе скажу, ну, я, конечно, первые 200 метров боролся с координацией, а потом, как включился, там у меня поднялась скорость радикально, причем, то есть я так шел обычно, ну, где-то, в общем, секунд на 20 я быстрее сразу пошел. Потом я последний километр вообще пролетел практически. Я тебе скажу, и нагрузка другая, и как бы руки все работают. Вообще я кайфанул. Я думаю, что да, больше я без палок ходить не буду. Мне очень понравилось.
6: Честно говоря, со стороны кажется, что это легко. Но ты вот про координацию сказала. Ну, сейчас я задумалась, что, ну, может
8: быть... Ты на лыжах бегала когда-нибудь?
6: Я не люблю лыжи, но я бегала.
8: Не любишь, неважно, то же самое абсолютно. Петр, даю рекомендацию. Найми специального педагога, чтобы он тебе показал, как, какой что высоты должно быть, как ногой толкаться, на какую там это точку наступать, чем отталкиваться, еще быстрее получится.
7: Да, вот. Да. Я, ну, пока полезен. Я базовые вещи посмотрел и понял, что как надо, и очень классно. И прям вот то, что надо. Потому что не хватало нагрузки на верхнюю часть. Да. Прям здорово. Здорово,
6: одни
7: спасибо.
6: Спортсмены буду... здесь собрались.
7: Учимся у старших товарищей. Физкультурники мы, не спортсмены.
6: Берем пример. Давайте, раз отвлеклись, я не могу не задать вопрос, хотя, Петр, ты в соцсетях у себя рассказываешь, но как там наш кот-товарищ поживает?
7: Ох, тяжелая история. Кот приболел. Вот, сейчас мы его лечим, вот, и, но нормально, ничего там смертельного, но, в общем, тут и приболел еще и пес, и все у меня приболели, короче, мало того, что я его кормлю, значит, вот из этой пипетки, еще его, значит, надо теперь там, ну, короче, препараты и прочее, короче, лазарет у меня тут еще уехала домработница, в общем, полный, у меня здесь полное погружение. Дочь все, вот, и я тут главный, значит, поэтому, ну, вот только ходьба с палками меня, значит, немного, вот, как-то от этих мыслей всех. И, ну, кот будет жить, я надеюсь, вот, все будет нормально.
8: Мы за него волнуемся, да.
6: И за собаку теперь тоже.
8: Собака лает, да, за кадром. Услышала.
7: Нет, собака бодра, нормально, ему вообще пофигу все, но он, да, тоже... Вот. Ну ничего, все будет хорошо. Все преодолеем. Знаешь, да, мы в ответе за тех, кого приручили, так что же уж теперь других вариантов нет. Всех спасем.
6: Имя-то есть у кота?
7: Есть, его дочь назвала Смоки в честь одноименной вокально-инструментального ансамбля, сама того не знаю. Мне понравилось, потому что рифмуется хорошо, что Рокки и Смоки, ну и как бы все-таки есть некоторые лампы.
6: Друзья, товарищи.
7: Да. Англицизм я не приветствую, я бы назвал его лучше дымком каким-нибудь, но мы вообще думали, что это самка поначалу, оказалось, что самец. Ну, в общем. Да, так что в любом случае...
8: Пусть будет Смоки.
6: Пусть будет Смоки. Давайте тогда к международной политике возвращаемся. Украина сорвала поездку гендиректора МАГАТЭ господина Гросси на Запорожскую АЭС. Господи. Об этом Мария Захарова
7: рассказывает. Я уже думал, сорвала поездку Канье Уэста в Россию. И испугался.
6: Нет, это пока все... Мы билеты не купили, если что.
8: Я думаю, от поездок в Гросси не меняется ничего.
6: А сколько вот от поездок Канье Уэста...
8: Другое дело, да.
7: Йоу!
8: Сколько он туда ездил, на эту Запорожскую АЭС? Никакого толку. Артель, напрасный труд, вся эта МАГАТЭ. Вообще, их мордой об стол стучать надо, чтобы они... хотя бы захотели что-то заметить, не говоря о том, чтобы заметили, кто обстрелы ведет, откуда обстрелы. Не, это им не интересно. Поэтому приедет он туда, не приедет, я думаю, нам никакого дела нет. Другое дело Канье Уэст. Он, конечно, развелся с Кимом Кардашьяном. Это резко умолило его ценность в наших глазах.
6: Да он там что-то говорил кучу всего, что нам, честно говоря, малоприятно. Непонятно, как это воспринимать.
8: А у него же другая там какая-то, как бы по-доброму назвать, овца, которая полуголая все время ходит.
6: Они уже, по-моему, поругались. Они слежу за их...
8: совершенно шмотках. Что в башке у людей? Это вообще... конечно, вот как это? Элемент экскурсии в зоопарк, это, конечно, прикольно, да. А вот здесь такой, понимаешь, обитает. Здесь вот
6: давайте
8: такой.
6: Чуть, чтобы не так грубо было.
8: А?
6: Овечка.
7: Хорошо. Нет, но в мире хип-хопа бывает. Это комплимент вообще. Поэтому что...
8: Атас,
7: вежливый,
8: ты знаешь хоть одну песню Канье Уэста, нет?
6: Я подозреваю, что, возможно, я их слышала, но я не знаю, что это Канье Уэст, хотя и то не факт. Но я просто не всегда разбираюсь.
7: Но он заслуженный, он там Грэмми, все дела. Но он известный. Не наша музыка, да. Просто, скорее.
8: Не такой заслуженный, как Snoop Dogg. Вот тут у Snoop Dogg я одну песню знаю. Что-то там такое.
6: На этой ноте мы сейчас сделаем паузу и скоро вернемся.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
3: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот.
0: Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
4: Петр у нас там где-то заблудился, но мы уже вернулись. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, все на месте. Ни одной песни Kanye West'а не вспомнили.
5: Нет. Другое дело, группа «Смоки».
4: Это вот, которая вот найду, дома, да. Дома у Петра. Ой. А зачем он едет? Вот можно такой вопрос задать?
5: Он
4: деньги
5: кто?
4: Заработать?
5: Kanye West? Kanye West. У него, в моем понимании, могу ошибаться, не все хорошо с головой. Как у всякого настоящего творца. Средний... крепко здоровый гражданин, он не творец. Ему не приходят в голову необычные мысли, он не может их каким-то необычным способом реализовать, а тут поэт, понимаете, он же не просто так такой популярный, наверное, что-то сочиняет такое. Ну, голова со смещенным центром тяжести, так я это называю, принимает решение, куда хочу поехать, куда не хочу, вот к вам приеду. Наверное, исполнит песню про Гитлера, я надеюсь.
4: Ну,
5: еще
4: да,
5: что-нибудь. У него там есть всякое, да.
4: Ну, кстати, эффект дежавю немного чувствуется. Какое-то время назад мы уже читали новости о том, что Kanye West приезжает в Россию, и, по-моему, никто не приехал. Поэтому, честно говоря, вчера, когда вот эта новость пробомбила, я как-то вообще, ну, уж точно билеты не покупала, но как-то и очень спокойно к этому отнеслась.
5: Со своей стороны, пусть едет, это же человек... стену башкой пробивает натурально для нас. Это вот наших спортсменов, обрати внимание. Только выпустили наших девчонок. Бац, золото. Что ты будешь делать, а?
4: Молодцы.
5: Вот здесь
4: поздравляем,
5: отлично,
4: кстати.
5: Девчонки, молодцы. Здесь прекрасно выступили, тут прекрасно выступили. А тут раз, и Kanye West приехал, да. И как же ваш игнор, как же ваш бойкот?
4: Ну, вот. То есть нам даже будет какой-то,
5: конечно,
4: плюс,
5: да,
4: если он,
5: да,
4: все-таки,
5: да,
4: доберется. Ой, ну ладно, посмотрим. Петр, мы ни одной песни не вспомнили Kanye West'а.
6: Я не знаю, как ты. В теме вообще. Нет.
4: Вот, да. Давайте тогда еще пару слов про Европу я хотела поговорить. Но, значит, появилось большое количество статей в зарубежной прессе, что очень примечательно, что якобы Европа, в Европе растет количество политиков, которые за то, чтобы с Россией восстанавливался какой-то диалог. При этом ни один конкретный политик не называется. И вообще, что за источник этой информации, тоже. Поэтому мы сами понимаем, как к этому можно относиться. Но вот что интересно и более конкретно. Премьер Латвии выставил счет Евросоюзу за убытки, которые несет страна в связи с тем, что Латвия разорвала, ну, как понятное дело, все там экономические отношения с Россией. И это очень удивительно, учитывая в целом, какие есть отношения в Прибалтике. То есть это ладно, если просто какой-то политик. Там есть, да, некоторые вот эти вот за Россию, никто их не слушает, выгоняют их. А это премьер сказал. Ну, вот как-то у меня не вяжется.
5: Ну, он-то этот главный латыш, он не за восстановление хороших отношений с Россией. Денег дайте, мы ради вас страдаем. Обратите внимание, это они оборвали связи с Российской Федерацией. Оборвали связи, потому что так приказали из Центра управления Евросоюзом. Они послушно взяли под козырек и теряют деньги. И вот теперь он попросил 7 миллиардов евро. Не бог весть, какая сумма.
4: Но для Латвии, может быть, даже...
5: Особенно и... в рамках затрат на Украину. Угу. Не бог весть. Ну, так и Латвия, извините, это как его, не Германия. Так, мягко скажем, небольшая страна, народу немного, но ущерб несут самый настоящий. Им это очень тяжело, весь вот этот вот разрыв связей на их экономике отражается самым серьезным образом. «Дайте денег», — говорит главный латыш. «Сколько мы за вас претерпели тут?» Но с Россией дружить он не собирается, нет, им это не надо. Угу. Для элиты тамошней такой вопрос вообще не стоит. Ну, а то, что где-то...

0: Ставим запчасти к «Фламинге», чтобы украинские нацисты на своих заводах ее собирали, а значит, это не мы изготовили. Мы вам укажем цели, мы вам проведем эти, заложим полетные задания в ракеты, мы их проведем мимо российского ПВО, дабы они там что-то поразили, и никаких шагов навстречу нет, не видно. Вот что можно сделать? Ну, для начала хотя бы прекратите разведывательную информацию поставлять. Нет, не прекращают. И это действие элиты, та, которая стоит у руля. А есть другая часть элиты, которая не стоит у руля, а тоже хочет к рулю, потому что это деньги, и деньги очень серьезные. А для того, чтобы туда попасть, ну как, вот если у тебя есть какой-то враг, вот ты мне не нравишься, но я к врагу враг. Моего врага, угу. Мой друг. И вот их эта внутренняя, так сказать, возня, она в том числе выливается вот в такой. Давайте я с вашим противником переговоры начну.
1: Можно ли сказать, что сегодня отношения внутри стран Евросоюза построены вот по принципу «враг моего врага»? То есть в действительности, и, может быть, даже, я не знаю, есть ли у них там какие-то еще моменты, которые они обсуждают, кроме... Ну, точнее, как? Наверняка uh-huh. есть, мы тут не будем, да, в догадках. Но вот действительно многое выстраивается вокруг схемы, что вот мы вместе против России, да, или там...
0: Ну, вот, это, или, да? Это очень хорошо. То есть uh-huh. внешний враг... Он очень сильно всех объединяет. Угу. Вот мы сплотимся против вот этих вот. Ох, угу. угроза сильна, как никогда. Это как известный сериал «Игра престолов». Там 7 королевств, все друг друга ненавидят, поедом едят, война, убийство и всякое такое. И вдруг с севера идут белые ходоки. И эта угроза настолько страшная, что вот перед вот этими забудьте про распри, надо объединиться, иначе не останется вообще никого. Эти убьют всех, не пожалеют, не выживет никто. Вот. Ну, так и здесь. Внешний враг – это очень хорошо. Но это же этот, как он же союз, это не единое государство, этот Евросоюз. Он объединен на неких принципах, в первую очередь, на деньгах, естественно. Есть страны сильно богатые, типа Германия, есть Румыния, не сильно богатая страна. Дурные совершенно принципы руководства, когда какая-нибудь Польша имеет точно такой же вес, как Франция, например, при этом будучи абсолютно невменяемой. Эти хотят этого, а эти хотят вот этого, и никаких рычагов для управления нет, ничего. Мне, кстати, странно, почему мы их все время друг на друга не натравливаем, почему мы им гадости всякие.
1: А как мы можем их натравить?
0: По-всякому. Начиная от информационного, показывая пальцем, кто в этом виноват, а кто в этом виноват, и заканчивая денежной, материальной помощью. Они везде везут деньги палетами. Мне тут, кстати, вот на позапрошлой неделе мне привезли из Америки книжку. Называется «Форт Брэг Картел». То есть картель форта Брэг. Форт Брэг – это наименование местности, в которой стоит 82-я воздушно-десантная дивизия США. Сам Джон Рэмбо оттуда. И... Дельта Форс там же обитает. Вот книжка про то, какие они преступления совершают, сотрудники этих военнослужащие из данных подразделений. Как они деньги воруют, которые туда просто вот тоннами завозят, а они назад из командировок едут, там примотав к себе скотчем, а жена сначала снимает, а потом показания в суде дает, сколько там суженый из Афганистана привозил, сколько из Колумбии.
1: Удивительно, что такие книги там публикуют.
0: А там есть свобода слова, вы не поверите. Великая вещь, когда вот это журналистское расследование, это не оперативные материалы какие-то, куда занырнули, а вот то, что все видят. Вот вам, пожалуйста, как они живут, что они творят, друг друга убивают, не только друг друга, ну, потому что контуженные, все наркоманы, все алкоголики, со всеми, так сказать, вытекающими, язычники, как некоторые есть, конечно, благородные христиане, но в целом свора уродов. Забыл. К чему это я от Евросоюза перешел к этим негодяям?
1: А это все одно Звенья одной цепи. А, ладно, давайте к нашим новостям перейдем. 15 минут у нас осталось. Так. Значит, в России выступили с таким предложением. Это не депутаты, поэтому не переживайте. А именно член

0: Совета по правам человека при президенте Ева Меркачёва, известная личность, кстати, тоже ведущая на радио «Спутник», она предложила альтернативу СИЗО. Говорит, какую? Как вариант поручительства неких уважаемых людей абсолютно разных профессий это может быть. Ну, понятное дело, там очень важны критерии, что это за преступление и так далее, но мне все равно, вот, при всем уважении, но очень сложно себе это представить. Какому уважаемому человеку, вот актеру, я там не знаю, музыканту, кто еще, адвокату, ага. Ну, вообще, зачем? Угу, вот угу. Зачем брать на себя...
1: Найдутся
0: доброхоты.
1: Это дело не в этом. Зачем человека закрывают в СИЗО?
0: На перевоспитание.
1: Ликбез. Так нет, это следственный изолятор, где ты под следствием сидишь до суда. Вот сотрудник милиции, полиции, следователь, да, вот гражданин, подозреваемый в совершении преступления, например, следователь выписывает повестку, а он не приходит. У меня жена заболела. Опять повестка, опять не приходит. А у меня ребенок заболел. Обрати внимание, он при этом может не врать. Опять повестка. А мне надо было справку получать какую-то. А тут меня в командировку отправили. Повестка, повестка, повестка. А вы не поверите, по уголовным делам есть сроки. Вот в такой вот срок оно должно быть закончено и отнесено в суд. А то, что ты не приходишь, вот так вот растягивает следствие. И время, как это сдвигается вправо, как это говорят, а следователя за это накажут, денег лишат, например. Что делает следователь? Давай-ка, дорогой друг, в СИЗО, я туда приеду, а ты будешь доступен в любое время дня и ночи. Вот я приеду, и у тебя ни справок, ни детей, ни жены, ничего. А кто в этом виноват? Приготовься. Ты. Потому что ты не приходишь по повесткам. Просто и без затей. Ну, и теперь давайте, да, другая ситуация. Вот гражданина в СИЗО не посадили. Из-за него поручился, ну, давай, народный артист на России или даже академик Российской академии наук. Это является гарантией того, что гражданин по повестке следователя придет? Нет. Это является гарантией того, что этот гражданин не сквозанет из Российской Федерации за кордон и окажется недосягаем для органов правосудия. Что это дает? Если вы считаете, что неким образом было бы неплохо разгрузить СИЗО, что там люди в не очень хороших условиях находятся, соглашусь, да. Вешайте на ногу браслет, и чтобы не снимаемый, и чтобы там оборудуйте помещение, окна, двери, чтобы он никуда не вылез. Пусть сидит дома. Это гораздо большая гарантия того, что он останется дома, а не сбежит куда-то. Что дают ваши покровители? Хорошо, дальше. Вот этот поручился поручитель, а гражданин убежал. Поручитель вместо него сядет.
0: Да, но репутация будет испорчена, да, как минимум.
1: Да ничего там не испорчено
0: человек.
1: Будет.
0: Нет, но если известный человек, да,
1: известный
0: так публично,
1: человек,
0: я ручаюсь.
1: Да, а он тебе скажет, да я и подумать не мог, что он убежит. Я же поручился в самых светлых чувствах человеку помог. И вдруг такая черная неблагодарность. Отвечать кто будет? Ты на 5 лет... Поедешь на зону. Что это за разговоры вообще? Это она случайно не депутат?
0: Нет.
1: Правильно.
0: Правозащитница.
1: Ну, для меня это мягко. Если правозащитница, то она с подобными вещами знакома гораздо лучше, чем я. Ибо по жизни сталкивается с этим гораздо больше. Облегчить условия содержания я 2 руками за. Домашние аресты, да, штрафы какие-то за мелкие преступления, да. Ну, украл, хорошо, вернул, молодец, уже сажать не будем по первому разу. Это да, это безусловно. А вот эти поручительства для меня загадка.
0: Давайте как раз про некоторые преступления в рамках наших постоянных рубрик поговорим, но я такое решила. Давайте из самого серьезного. Это накануне, да, значит, история в Уфе, которая произошла, где арестовали, в итоге сегодня суд арестовал девушку, которая напала на 2 сестер, ей 16 лет, которая напала, я имею в виду, спас брат, который выбежал из соседей.
1: Напала, что имеется в виду?
0: Она в итоге их ранила, и они находятся сейчас, две девочки находятся в тяжелом состоянии в больнице.
1: Напала с ножом?
0: С ножом.
1: Это важно.
0: Вот. Она в итоге задержана. Значит, да, а состояние девочки? Оценивается их, они в больнице, их состояние оценивается как тяжелое сейчас. Они были, ну, насколько я поняла в этой ситуации, они были дома. И там еще был брат, который угу. выбежал, ну, там закричал, позвал соседей, и, собственно говоря, те пришли на помощь. Предварительно, единственное, что называется, как возможно, значит, версия произошедшего, почему так, но это их личные отношения, то есть какой-то между ними конфликт. Что еще я видела, и, возможно, это вброс догадки и все остальное, или кто-то как-то пытается с этим привязать, что якобы вот эта напавшая девочка ходила с маской, как в игре «Кальмара», значит, вот с этими изображениями. Естественно, это сразу повод говорить о том, надо или не надо запретить показ таких
1: это
0: фильмов.
1: Всё
0: но
1: изменит.
0: Я предлагаю в эту сторону даже не идти. А вот поговорить про вот то, что произошло. Значит, 16-летняя девочка напала с ножом на сестер 9 и 16 лет в Уфе. Вот две пострадавшие. Ей сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь. Но вот семейный конфликт получается. Где были родители, я, честно говоря, не знаю.
1: Невозможно на расстоянии ничего. Если девочки в тяжелом состоянии, может, она их убить хотела? Вот это 16-летняя. Ну, раз раны такой тяжести, и если, возможно, если бы своевременно не оказали помощь, так она бы убила детей.
0: Но дело о покушении как раз
1: возбудило. Да. Что тому причиной? Много ли мы с тобой, Татьяна, видим вокруг себя людей, у которых есть веские причины взять в руки нож и пойти резать?
0: Надеюсь, что нет.
1: Родственников, соседей, начальников. Ну, это я к тому, что это из ряда вон. В 16 лет 9-летнего ребенка тыкать ножом. Что в башке-то? Это, с моей точки зрения, на ровном месте не бывает никогда. Что вот знаешь, все было хорошо-хорошо, чик! И человек превращается в убийцу. Так это очень-очень большая редкость. Кто за ней смотрит, как за ней смотрят, какие сведения из школы поступают, какие от родителей, какие от соседей. Как обычно, детям мы желаем скорейшей поправки без ущерба для здоровья. Все остальное, надеемся, что наш российский суд справедливо все это, так сказать, следствие расследует, а суд осудит.
0: Петр, ты будешь что-нибудь тут как-то
2: замолчать? Ну, здесь трудно какие-то выводы делать.
0: Добавить что-нибудь, да.
2: Это бытовая история. Дети, к сожалению, такое бывает. Я не думаю, что это какое-то правило, что все вот они такие. Ну, трагедия, безусловно. Трагедия. И тем более, когда дети в этом, ну, это совсем печально. Вот, а больше, мне кажется, здесь надо суд разберется. Вот, я так тоже думаю.
0: В Татарстане в 6 раз увеличили штраф за навязчивое приставание на улице. Я сначала подумала, что это, видимо, мой уже какой-то искаженный мозг, что речь идет о мужчинах или о женщинах, которые как-то начинают. Ну нет, не об этом.
1: Только мы обрадовались.
0: Хотя, возможно, надо список дополнить. Значит, к ним, вот к этим приставаниям, относятся навязывание товаров и услуг против воли человека уличными торговцами, предложение погадать и попрошайничество. И сейчас за это предусмотрен штраф 500 рублей, а будут штрафовать, ну, соответственно, 3000.
1: А вот я иду, и стоит стенд, покупайте вот это. Не является ли это насилием над моей психикой и впариванием мне какой-то дряни? Я прихожу домой, включаю телевизор, посреди кино мне опять какую-то дрянь начинают предлагать. Минута за минутой, на повышенной громкости, обрати внимание, на федеральных каналах, когда у тебя все тихо-тихо, и тут реклама начинает орать. По закону это запрещено, кстати, мне интересно. Вот наши эти законоборцы, они за подобными вещами смотрят, нет, и начинают что-то впаривать, а я не хочу это видеть. Вот не хочу, и все.
0: Но мы же не можем рекламу совсем запретить. Ну, так глобально, это бизнес.
1: Так это и есть реклама. Эй, слышь, там, красавчик, давай погадаю. Это та же самая реклама. Если это убрать... Я считаю, там не должно быть мошенников, которые людей на что-то обманывают, разводят там и прочее. А идет красивая девчонка, подскакивает... Или не очень красивая девчонка, подскакивает художник... Девушка, давайте я вас нарисую.
0: Или фотографы. Вы... Вот это меня, кстати, в Петербурге их много. Меня немного это раздражает. Всегда они причем щелкают тебя издалека.
2: А мне кажется, ребята делают бизнес. Я, кстати, дружелюбно отношусь все время.
1: Ну так деньги зарабатывают люди. Знаю, это реклама. Ну и что делать? Ой, там все извелись прямо. Несерьезно. Это опять-таки придает некий колорит, аромат там и всякое такое. У нас их всех согнали в одно место, вот они вокруг Катькиного сада сидят, внутри собираются гомосексуалисты, а снаружи творцы.
0: Пропаганда
1: часто,
0: которых
1: часто
0: запрещена.
1: И тех, и других, блин, да.
0: Ну нет, они не только там, кстати. В целом по улице вот гуляешь, иногда ты понимаешь, что тебя там где-то сфоткали, потом он подходит вот с этой... Я вас сфотографировала, думаю, ну вот я правда сейчас, да, думаю, что там хорошо получилось, чтобы вот как бы захотеть заказать фотосессию.
1: Вот
0: ну,
1: был когда-то в Соединенных Штатах, вот город Нью-Йорк, Empire State Building. Всем надо, естественно, забраться наверх. Вот ты туда заходишь, там такой предбанничек, тебе сразу там встань вот тут, и всех на цифру фотографируют. А когда выходишь оттуда, ну, ты слазил наверх, посмотрел на окрестности, спускаешься вниз, а там стенд здоровенный, и на нем стоят уже напечатанные фотографии. Там две или три, я не помню, твои. 12 баксов. Хочешь, заплати.
0: Но это
1: можешь
0: многих,
1: не платить.
0: Кстати,
1: это сразу, да, это сразу все пойдет в мусорное ведро, но сфоткаться, сфоткайся. Может, я чудесно получился на этой фотографии, так я.
0: Или вы один, сфоткать было некому, правильно?
1: Да, да. Тогда в телефонах еще не было, вот так, как сейчас. Ну, прекрасно. Никто ничего не навязывает. Не хочешь, не бери, ёлы-палы. Ну, я считаю, что это лишает.
2: Нет, но эти уличные это тоже не навязывают. Они тебя фоткают, а потом говорят: хочешь, пожалуйста, отправь мне там донат, не хочешь мне. Мне кажется, клевый бизнес. Но они такие, они обычно не очень навязчивые, даже приятные, я бы сказал. Я не скажу, что ко мне часто подходят. Кстати, они, скорее всего, чаще. Вот, но они там.
0: Может
2: видят,
0: быть, поэтому я раздражаюсь.
1: Если... Бери с них деньги, Татьяна.
2: Ну, вы так красиво одеты. Ой, вы такой, вы такая стильная.
0: Ага. Но как-то со мной это вот не проходит по какой-то причине. Ладно, в общем, я не знаю, какой будет результат, да, возвращаясь к нашему инфоповоду.
1: Никакого.
0: В Татарстане в силу увеличения этих штрафов за приставание на улице. Вот, может быть, правда, лучше бы по поводу приставаний противоположного пола на улице.
1: А это как определишь? Это на всех надо вешать камеры и микрофоны, потому что то, что ты пойдешь к милиционеру, скажешь, ко мне пристает, он скажет: а, больная, ничего я ей не говорил. Все. На этом заканчиваются все разбирательства.
0: Я не помню, рассказывала я вам или нет, но если что, я повторюсь. Как-то очень давно в своем родном городе, я думаю, что это был участник какого-то, значит, курса по пикапу. Я иду, ну, такая аллейка, значит, не очень много людей, и я вижу парня, который от девушки к девушке вот прям туда-сюда, значит, это что-то скажет, уйдет, скажет, уйдет, скажет. Дошла моя очередь. Он подходит, собирался, видимо, смысл такой... Познакомимся? А, не, не надо. Ну, то есть я не успела ни отреагировать, ни ответить. Мне показалось, что у него было какое-то задание. Значит, подойди к 100 девушкам, предложи познакомить.
1: А ты уже была 101-я.
0: А я уже была 101-я, уже устал, наверное. Ну, в общем...
1: Норму сделал.
0: Не знаю, считайте это за норму выполнил. За приставание или нет. Ну, вот, да, такая история была. Ну, на этом пора заканчивать. Мы с вами опять как-то без кино обошлись.
2: Да, мне было что рассказать. Я тут нашел пару сериальчиков таких, что Дмитрий Юрьевич оценит. Вот,
1: я думал, ты «Колобка» посмотрел. Напрягся,
2: нет,
1: кто?
2: Нет.
1: Напиши мне,
2: да,
1: Петр,
2: слушай,
1: напиши.
2: Да, да.
0: Следующий
2: хорошо.
0: Вторник, обещаю, что прям поподробнее тогда про кино поговорим.
1: На пойду этом, на «Колобок».
0: На этом прощаемся. Татьяна Ладяева, Петр Лидов, Вадим Юрьевич остается.
1: Спасибо.
0: Поэтому тоже оставайтесь, друзья, с нами.
3: Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
3: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
3: непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
3: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
3: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
6: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
3: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
6: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
7: Симметрично, Михаил Леонидович.
3: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
6: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
3: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
3: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Провокация против России в Латинской Америке. Контекст. Обвинение Москвы в незаконных поставках оружия наркомафии и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Склонение правительств этих государств присоединиться к антироссийской политике. Таков план западных и украинских спецслужб. Об этом сообщила служба внешней разведки России. В СВР отмечают, что организаторы провокации продемонстрируют отсутствие этических ограничений и трафаретность мышления. Для реализации плана в Латинскую Америку завозят российское оружие, захваченное во время боевых действий, и готовят фальшивые аудио- и видеоматериалы. В рамках гибридной войны западные и украинские специальные ведомства широко используют деструктивное информационное влияние на население и руководство различных стран с целью настроить их против России. Фейки в соцсетях и под контролем контрольных СМИ – один из самых распространенных инструментов. Латинская Америка в качестве объекта для провокации выбрана не случайно. С целым рядом стран региона у России сложились тесные культурные и политические связи, развивается экономическое сотрудничество. Москва поддерживает дипотношения со всеми 33 государствами Латинской Америки и Карибского бассейна. Узнать за 90 секунд. Картина «Тегеран-43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 300 человек. Методику безопасной очистки старинных книг с помощью лазера разработали в Петербурге. Подробности далее. Аэропорт Домодедово, а также аэропорт Нижнего Новгорода принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация. Отмечается, что возможные корректировки в расписании, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагаваней. Кроме того, временные ограничения введены в аэропортах Саратова и Калуги. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров показал свои президентские амбиции и бросил вызов Владимиру Зеленскому, призвав к проведению выборов на Украине. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Накануне Федоров заявил о кризисе управления в стране и выступил за проведение выборов. По его словам, люди не могут бесконечно жить в стране, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы движутся вперед, а другие блокируются. МИД Объединенных Арабских Эмиратов опроверг информацию об экономическом сотрудничестве с Ираном и уточнил, что в свете нынешней ситуации все торговые и финансовые операции с республикой приостановлены. Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Эмираты твердо привержены обеспечению целостности международной финансовой системы в соответствии с международным правом и высочайшими мировыми стандартами. Ранее Минобороны информировали о ракетном ударе со стороны Ирана по эмиратской порту в инфраструктуре, который не достиг цели. Число погибших в результате землетрясения в Колумбии достигло 304, пострадали 4548 человек, еще 426 числится пропавшими без вести. Об этом сообщило Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий. По данным ведомства, землетрясение затронуло 15 департаментов и 472 муниципалитета. Подземные толчки повредили свыше 134 тысяч жилищ, еще 29,5 тысяч разрушены. Обрушились 267 многоэтажных зданий. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Более 175 тысяч американских виз были отозваны Государственным департаментом. Основной причиной стала преступная активность держателей, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пигот. По его словам, нынешняя администрация лишает иностранцев виз по трем основным причинам. Нарушение ее условий, совершение преступлений или угроза нацбезопасности. Среди основных преступлений, которые привели к отзыву виз, Пигот назвал пьяное вождение, нападение и кражу. Петербургские ученые разработали методику эффективной и безопасной очистки старинных книг и архивных документов с использованием лазера. Об этом сообщил аппарат вице-губернатора города Владимира Княгинина. Там отметили, что новый подход позволяет эффективно и бережно удалять пыль, жировые и биологические загрязнения из труднодоступных участков артефактов. Методика уже прошла поэтапное тестирование. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Дмитрий Юрьевич, я вот размышлял тут последние дни над неким феноменом. Как известно, самое главное шоу Соединенных Штатов Америки – это вовсе не выступление каких-то рэперов. Mm-hmm. И даже не побоюсь, финал Суперкубка по американскому, ну, по той игре, которую они по неизвестной причине называют футбол. Mm-hmm. А вовсе даже предвыборная кампания.
3: Так.
2: Жизнь так сложилась, что я был однажды в Америка накануне промежуточных. Было это там 3 ноября 2014 года. И, соответственно, я видел, да, все телевизоры, там во всех аэропортах, во всех гостиницах, все показывали, вот сейчас, вот оно. 3 месяца осталось до выборов в Соединенных Штатах Америки. До выборов в неком смысле судьбоносных. Поскольку демократы спят и видят потеснить, значит, республиканцев и в Палате представителей, и в Сенате, а потом, может быть, даже организовать, не побоюсь этого слова, импичмент Дональду Фредовичу Трампу. Ну и так далее и тому подобное. А тишина. Тишина. Я задумался, да, как почесал репу свою лысую. И пришла мне в голову мысль. А мысль у меня была очень, очень простая. Что, ну, как бы для того, чтобы были выборы, нужно, чтобы было о чем разговаривать. То есть нужен предмет.
3: Интрига.
2: Есть интрига, да. И дальше, соответственно, должны быть разные взгляды на этот предмет. Ну, вот, например, в Соединенных Штатах Америки, там, год тому назад, все было понятно. Есть предмет, это учетная ставка и политика ФРС, и есть два варианта. Ставку вверх, ставку вниз. Вот обращаю внимание, кстати, в нашей стране интриги нет, да? Все хотят ставку вниз, да? Исключением нескольких человек в руководстве денежной власти. Все остальные хотят вниз. Но ладно, не будем о больном. Значит, ну, казалось бы, все замечательно, да, вот предмет. А сегодня все молчат. На любую другую тему говорить бессмысленно, потому что когда у вас падает уровень жизни населения, падают продажи, растет инфляция, вы там говорить о чем-то другом выглядит это как-то неприлично. Почти так же неприлично, как современная, так сказать, мейнстримовская академическая экономика, которая уже 20 лет выдает свои, значит, шнобелевские премии людям по любым вопросам, кроме самого главного насущного экономического вопроса текущего кризиса. То есть для мейнстримовской экономики кризиса не существует. Вот. Ну, а тут, соответственно, точно так же. А вот для народа, для американского, кризис существует, поскольку он дан
3: Более
2: ему
3: чем, да.
2: в ощущениях. И вот, соответственно, вопрос. Сейчас, как бы, обсуждать ни экономику невозможно, но почему они не хотят обсуждать экономику? Две партии. Но придумайте какой-нибудь ход и обсуждайте. А? Одни в одну сторону, другие в другие. Почему они молчат? Дмитрий Юрьевич, у вас есть какая-нибудь мысль на эту тему?
3: Я подозреваю, многократно говорили о падении качества сегодняшних элит, что в США, что в Европе. Я подозреваю, они просто не понимают, чего надо делать. То есть, что касается выборов как таковых, там всем понятно, понятен конечный результат, что Донни Трамп того, и его республиканская партия тоже того. Даже переименование Ормузского пролива никакой роли в этом не сыграет. Их всех без затей подвинут. Это, ну,
2: Вот интересно,
3: как?
2: Дмитрий Юрьевич, а
3: Да,
2: вот, кстати,
3: да.
2: для дискуссии, это будет пролив имени Трампа или пролив имени Америки?
3: Я думаю, что это будет. Сейчас, первый у него был американский залив, который
2: Да.
3: мексиканский, теперь это у него будет американский пролив, который
2: Американская
3: он
2: Америка.
3: организовал. Да, вот такая убедительная победа. Он 26 раз, говорят, их уже победил и 40 с чем-то раз развел в разные стороны всех. Осталось только переименовать пролив. Ну, вот выберут вот этих, проголосуют все за демократов. Это тоже, кстати, печальный совершенно момент. Это двухпартийная система. Ну, либо. А если мне не это, не то. Как говорили в мультфильме «Саус Парк», выбирай. Либо клизма, либо бутерброд с известной субстанцией. Выбор-то какой-то незатейливый. Я не хочу ни это, ни это, а больше нет ничего в рамках, так сказать, американской демократии.
2: Демократия.
3: Только вот
2: Ты против
3: эти, да,
2: демократии?
3: только. Да, только вот эти, больше ничего нет. Ну, а могут ли они решать какие-то экономические проблемы? Ну, как говорится, Господь с вами. Они и социальные-то никакие решить не могут. Не просто так Трамп орёт про то, что они все коммунисты. Они начинают какие-то, ну, я не знаю, там, социалистические, условно так их назовем, социалистические идеи пропихивать, от которых всех там корежит. А демократы, да, неплохо, да, давайте неплохо будем заботиться о гражданах. Тут, ну, вопросы-то примитивные. Вот в США, например, нет бесплатной медицины. Вообще нет. Лечиться вы можете только по страховке. Я помню, как когда-то давно, еще там 70-е годы, начало, появился, забыл, как его звали, какой-то гражданин, который придумал, в кавычках, бег трусцой. Что типа вот это очень полезно для здоровья, бегать трусцой, не носиться, как сайгак, там, а вот таким легким бегом по утрам. И советская пресса, в том числе там журналы типа «Наука и жизнь», да, конечно, конечно, это полезно, у нас тут гиподинамия, а вот бегать трусцой – это очень полезно. Но вы не в курсе, почему американцы бегают трусцой? Потому что там болеть нельзя, потому что ты разоришься или умрешь. Нельзя болеть, и поэтому они вынуждены бегать для того, чтобы поддерживать себя, как это, to fit, когда фитнес – это значит подходящий, то есть здоровье у тебя подходящее для решения разнообразных задач. Вот нет там бесплатной медицины. Да, нет бесплатного образования. И вот сейчас страна в штопоре. Давайте займемся решением социальных проблем. Будем заботиться о меньшинствах, поддержим этих, поддержим тех, завезем мигрантов, еще чего-то. Ну, это всех только бесит. А сделать с этим ничего нельзя, потому что либо республиканцы во главе, известно с кем, либо демократы со своими псевдосоциальными решениями. Но, честно скажу, мне их никого не жалко, так им и надо.
2: Просто они не знают, что такое социализм. Социализм – это отсутствие частности на средства производства, а вовсе не что бы то ни было другое. Попытка как бы придать перераспределение, значит, денег от богатых к бедным через бюджет, оно всегда заканчивается одним, что к тем, кто перераспределяет, прилипает к рукам существенно больше, чем, соответственно, достается бедным. В результате так их бешенство и бедные, и богатые. Да, вот. Да, нет, теоретически есть еще один вариант, можно печатать деньги. Но, как мы выясняем сегодня, это тоже больше не работает, потому что инструменты стерилизации денежной массы все свой потенциал исчерпали, и по этой причине начинается инфляция. Инфляция бьет и по бедным, и по богатым. Но по бедным, разумеется, бьет сильнее, потому что богатым есть что кушать, а бедным нечего кушать. Вот. Угу. Значит, вот, как бы я вот когда вот всю вот эту штуку размышлял, вообще мы же понимаем, что демократия – это набор инструментов, которые позволяют правящей элите сохранить свою власть.
3: Да. Хорошо сказано, ничего, да, да.
2: Чего другого. Вот. Весь фокус состоит в том, что демократия, она требует некоторых иллюзий. То есть люди должны верить. Если ты не веришь, демократии не получится. Вот человек должен верить, что его голос что-то решает. То, что при этом, соответственно, каждый кандидат должен потратить, ну, если говорить о президентских выборах, там, миллиарды долларов, то, соответственно, немедленно сразу же вопрос, что же это за демократия такая, который, если у тебя нет миллиарда долларов, неважно, своего или тебе кто-то дал, то ты не можешь участвовать в выборах. Ну, тогда извините меня, если у меня идея добрая и хорошая, я, значит, не могу ее реализовать, потому что никто меня никуда не пустит. Вот, и это реально очень большая проблема, потому что... А, вот смотрите, я сейчас, например, в Китае очень специфическая форма демократии. Там любая тема, которую они считают нужным, она спускается для обсуждения в партийной организации. И это, вне всякого сомнения, форма демократии.
3: Да.
2: Может, это не понравится, если вы не являетесь членом коммунистической партии. Но что же вам мешает вступить в коммунистическую партию?
3: Да,
2: да. Вы не хотите быть коммунистом, вы принципиальный противник. Ну, тогда, соответственно, проблема. Почему? Потому что у власти в Китае коммунистическая партия. У власти в Соединенных Штатах Америки находятся банкиры. Мы уже много лет объясняем, и, собственно, там модели описали, да, даже в 2017 году, не боюсь этого слова, опубликовали эту модель в англоязычном рецензируемом журнале. И говорит, что для того, чтобы оздоровить американскую экономику, необходимо уменьшить объем совокупного долга. Ну вот, не управляется она при таком объеме долга. Но это довольно понятно. Когда у вас объем долга начинает, не просто объем долга, а объем выплачиваемых по долгу процентов начинает быть сравнимым с ВВП, то вся экономика начинает работать на долг. Он главный с точки зрения вот, денег. Значит, нужно уменьшить объем долга. Но долг – это активы банковской системы. Значит, у власти в Соединенных Штатах Америки находятся банкиры. Потому что они контролируют там около 70% всех активов.
3: Угу.
2: Ну и все. Значит, вы что должны сделать? Это как в Китае. Да? Мы требуем демократии такой, чтобы, соответственно, главные решения принадлежали тем, кто не входит в коммунистическую партию. Коммунистическая партия говорит, нельзя. Она говорит, ну, те, кто не входит, говорят, вот вы приняли какой-то закон, не согласовав его с народом. Коммунистическая партия, как не согласовать? Дискуссия была широкая и даже открытая, в партийной среде. Что она мешала? Ну, вступали бы в компартию и участвовали бы. Она говорит, не-не-не, а если я не хочу компартию? Ну, не хотите, значит... Это такая типовая демократическая демагогия, я прошу прощения. Значит, что делать в этой ситуации? А вот я вам скажу, что делать, что будет. Значит, объем долга стремительно растет, потому что надуваются пузыри.
3: Угу.
2: И в какой-то момент, как в 2008 году, ну, собственно, было и раньше, но мы, так сказать, помним на памяти 2008 год. Хотя, в общем, 2008 год уже почти 20 лет прошло. То есть, те, кто сегодня поступает в институты, у них уже нет воспоминаний. 2008
3: да. А ведь как будто вчера было. Да.
2: Не хухры-мухры, да. Потому что я вот сейчас, ну вот мне уже там за 60, я не боюсь этого слова, я хорошо помню, как у меня то, что было до моего рождения, было, ну, как бы какая-то совершенно там далеко-далеко. А с точки зрения моих родителей, я говорю, ну, это было за 3 года до того, как Миша родился.
3: Да.
2: Всего там, спутник полетел за 5 лет. А Гагарин полетел за год. Да, для меня это было давным-давно. Да? То есть я уже привык, да, то есть все уже.
3: Да.
2: Так вот, так и тут, да, значит, ну хорошо, молодежь не помнит, но, в общем, все люди взрослые более-менее помнят. 2008 год. Значит, теоретически может произойти такая же штука, то есть произойдет самопроизвольный обвал банковских активов. Ну, финансы. Причем не просто обвал до такого состояния, при котором можно будет снова управлять экономикой. И когда этот обвал произойдет, то неожиданно выяснится, что голос каждого человека, который не находится на содержании у банкиров, резко вырастет. Ну, вот. Совершенно, да? И они проголосуют не за тех. Они скажут, ребята, вы рулили и рулили плохо. Теперь мы сейчас проголосуем за и назовут, там, неважно кого. Вот я очень боюсь, что в результате вылезут на свет Божий жуткие маргиналы. Потому что люди, которые не были вот, ну, как бы вот в такой вот системе управления, Они просто не знают, что можно, а что нельзя.
3: Как
2: И
3: она
2: начинают
3: работает, не
2: заманивать.
3: понимают.
2: Да, кстати, типичный совершенно пример – это вот начало 90-х, когда в министерства, в органы внутренних дел стали назначать, извините меня за неприличное слово, демократов, да, вот этих вот.
3: Да.
2: Да. Они же разваливали все. И даже не только потому, что они там агенты Запада, как подавляющее их большинство, но среди них, но каким-то образом сохранились или было там какое-то количество относительно честных лиц. Но они тоже все разрушали, потому что они еще не понимали, о чем идет речь.
3: Да.
2: Вот этого я страшно боюсь.
3: Я когда-то в 90-е годы служил, вот не помню, вам рассказывал, не рассказывал. Вот ГУВД есть в городе Петербурге, как и во всех городах. При нем существует управление кадров. Кадры, как мы знаем, решают все. Вот начальник управления кадров, исключительно серьезный мужчина был в те времена. Вот прием, так сказать, ну, там не принимают на работу, там переводятся из других подразделений люди, которые хотят, так сказать, кадрами рулить. Что для этого было надо? Ну, было неплохо для начала закончить юридический факультет Ленинградского госуниверситета. То есть верхнее образование юридическое, университетское, выше нет, в общем-то, это раз. Ну и дальше по нисходящей. Разряд по шахматам. Хороший, не обязательно мастером спорта, ну, хороший. И практически мастер спорта по гиревому спорту. То есть, дабы и мысли ни у кого не возникало с тобой связываться. Это же все-таки милиционер, здоровый должен быть. Ну и далее, вот майорские должности. Вот люди с юридическим образованием университетским. Мастера в шахматы, мастера по гирям. Что вы думаете? Прошло лет пять от переворота 91-го года, и на этих местах сидят сержанты, нанятые с улицы. То есть люди, которые вообще ничего не понимают. Ну, он, наверное, умеет грамотно писать и напишет хорошо, ничего не соображает, никакого образования, ни малейшего понимания, а от этих людей зависит работа всей конторы, в общем-то. Кого куда двигать, кто на каких направлениях силен, слаб, этого передвинуть, этого отодвинуть, тут вот так, все крахом. Пошло прахом, то есть, извините. Ну вот, и там, наверное, точно так же будет. Сержанты с улицы.
2: Ну вот это вот, да, я хочу сказать, что при этом у нас-то все-таки хотя бы удалось сохранить некоторый порядок, хотя удержали на грани чуть-чуть. А в Соединенных Штатах Америки, может быть, это не получится. Вот представьте себе, да, все-таки как ни хухры-мухры, ядерная держава.
3: Да.
2: И вот что с этим делать, вот это меня страшно волнует. Вот, и я
3: Ну,
2: смотрю.
3: демократия это самое как таковая, ну, давайте отбросим иллюзии в стороны. А вы за кого голосуете, дорогие граждане? Вы голосуете за тех, кто красиво говорит, это важно, и больше всех вам обещает. При этом забывая о том, что красота речи – это вовсе не показатель уровня интеллекта, раз, а два – оно еще главнее. Этот гражданин, который вам обещает, если он ничего вообще не сделает, он за это никакой ответственности не несет. Вообще ничего не сделает из того, что обещал. И до свидания. И все, я ушел.
2: Надо еще добавить, то хорошо бы понять, что этот гражданин вообще в своей жизни делал, и сделал ли он вообще хоть что-нибудь. Вот
3: Всякие
2: потому
3: эти древние подходы, как в Древнем Риме, есть имущественный ценз, есть у тебя там 100 тысяч сестерциев, но вижу, деньги зарабатывать умеешь, знаешь, откуда они берутся, как вообще что образуется, ну, очевидно совершенно, что ты не дурак, это раз. Я вижу, в армии служил. На границах, так сказать, там где-то галлов душил, гонял. Ну, опять-таки, родину любишь, наверное, раз служил. Не служил, значит, не мужик. И до свидания, давай, если не служил. Набор критериев каких-то, и только после этого ты куда-то попадешь. А набор благоглупостей я за демократию и за сексуальные меньшинства. Ну, как интересно. А кем ты в этой жизни руководил? А где результаты твоего руководства? А деньги твои где? Ничего нет, да, дверь вон там, выходи.
2: Только ну, так. Как раз с деньгами у них очень интересно. Да? Они говорят, а вот скажи, милый человек, вот твоих личных денег, вот твоя предвыборная кампания стоит, ну, там, для примера, 20 миллионов долларов. Твоих личных денег в этих 20 миллионах сколько?
3: Хотя бы один?
2: 20 тысяч.
3: Да,
2: то есть,
3: да, да,
2: получает,
3: да.
2: Кто да, тебе дает денежки? Угу. Можно ли тебе считать независимым политиком? И самое главное, угу. Да, тогда расскажи, пожалуйста, да, в деталях, да, значит, а чем занимается тот человек, который дал тебе денег? Да, зачем он тебе дал денег? А какие он условия потребовал? И он скажет, да нет, есть специальные фонды, все по копеечке, да, фонды мне вот дали туда-сюда, хорошо, почему они тебе дали, а вот ему не дали? Расскажи нам, дружок.
3: Почему? Так вся демократия рухнет.
2: Вот так вся демократия рухнет. Вот на самом деле... Фокус состоит в том, что очень страшно работать с демократией, когда люди не хотят понимать очень часто, что реально они делают. Причем не понимают как те, кто голосует, так и те, за кого голосуют. Потому что очень, я знаю очень много людей, которые искренне считают, что вот они стали депутатами, теперь они как бы... Нету свободных депутатов ровно потому, что ребята вам дали денег. Ну, а альтернатива вас включили в список. Вот почему тебя включили, а вот этого не включили? Да, у меня было два опыта как бы истории таких предвыборных. Я баллотировался от партии «Родина» первый раз в Новосибирске, второй раз в Подмосковье или в Москве. Я могу, в Москве, наверное, да, я могу сказать, что это, конечно, произвело на меня неизгладимое впечатление масштабом того, насколько контролируется весь этот процесс. Причем я имею в виду не фальсификации выборов.
3: Да.
2: Тут ничего сказать не могу, я просто не знаю. Я имею в виду именно вот как бы контроль, то есть любой человек, который хочет стать кандидатом, должен пройти какой-то набор контрольных точек. И простому человеку это сделать совершенно невозможно. Но я думаю, что как бы мы можем смело пойти на перерыв, слушайте радио «Спутник».
3: Обязательно. Никуда не уходите, да. А мы сейчас вернемся.
2: Сейчас вернемся.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Хазин и Пучков.
6: Возвращаем.
7: Да.
6: Вот теперь от предыдущей, так сказать, части вторая мысль, которая тут вот вылезает. А я в молодости очень любил читать дедуктивчики.
7: Так.
6: Дедуктивчики, и, значит, как, грубо говоря, первый допрос пойманного шпиона или пойманного, значит, вредителя – или казнокрад, ну, неважно, еще, короче говоря, какого-то человека, который совершил который совершал разные нехорошие деяния, и которого заловили, и вот он еще не понял, что его уже заловили так всерьез, и у него ощущение, что если он грамотно соврет, то его могут и отпустить. И вот он начинает в результате стремительно, да, нести пургу. У него так глазки бегают. Тут же прикинь, да, как, что сказать вот этому или что сказать вот этому, а как вот, а что бы такое сочинить? И вот он начинает вот так вот, вот суетиться. Как это человек, которого поймали на горячем. Да? И вот у меня ощущение такое, что вот некоторые лидеры разных стран, они вот в таком вот состоянии находятся. Я вот смотрю в последнее время на лидеров некоторых бывших стран бывших советских республик, на некоторых лидеров западноевропейских стран, и даже, не побоюсь этого слова, стран прибалтийских. Вот это, правда, тоже бывшие советские республики, поэтому я их уже на самом деле перечислил. И вот я смотрю, как они себя ведут, и, соответственно, мне просто глаза на лоб лезут. Я даже не буду никакие приводить примеры. Желающие могут просто посмотреть. Да, вот. Только нужно обязательно не одну смотреть новость, да, а взять какую-нибудь фамилию и посмотреть, что он говорил там за последний месяц. Вот. Иногда некоторые несут такой, ну, взять хотя бы этого самого видного гольфиста, президента, не боюсь этого слова, независимой Финляндии. Знаете, есть такая страна, Финляндия.
7: Стуб. Вот. Что по-шведски значит пень, на всякий случай.
6: Да, хорошая фамилия. Да. Достойный. Ну вот, и вот у меня вопрос. Дмитрий Юрьевич, вы же вот видели такие моменты, вот вы какого-нибудь хулигана поймали, закоренелого, и вот его к вам, значит, взяли за ушко, привели к вам, и вот вы на него смотрите. Вот как он долго будет выкручиваться? И как с ним себя?
7: Ну, это совершенно очевидно. Данный гражданин попал в наши лапы первый раз так он себя ведет. Это вы же понимаете, что качественно себя ведут на допросах и в суде только рецидивисты. Поза, осанка, взгляд, хамство. Человек все понимает, что, чего, как и куда его тащут. Дети не понимают. Да, отсюда вот эта вот нервозность, беготня глазками и всякое такое. Мне все время вспоминается цитата из произведения про бравого солдата Швейка, где офицер бил солдата в морду, а потом ему говорил: «Боишься, слон, за свой хобот? А что ты будешь делать, когда заговорит тяжелая артиллерия?» И вот тут в преддверии тяжелой артиллерии вот эти вот метания. Вы же даже в самом примитивном не понимаете, куда бежать, за что хвататься. Вот сегодня там уже сообщают, по Европе ходят слухи о том, что надо переговариваться с Россией. А вчера выпрыгивает этот ступ и говорит: в течение пары месяцев с русскими надо договориться. Блин, ты же вчера у себя атомные бомбы размещал, как я помню, в нашей это некогда дружественной Финляндии. А сегодня ты, значит, да, а сегодня ты хочешь с нами договориться. Что в башке-то у тебя? Ты это, при наличии атомной бомбы хочешь договариваться или при отсутствии оной? Ты хочешь сказать, что ты ее все равно приглашаешь, или ты хочешь сказать, что ты от нее отказываешься? Это какое-то вот натуральное безумие. А ведь тяжелая артиллерия еще не заговорила.
6: Нет, еще не заговорила. Но я вот как раз вот в том числе вот эту вот линию я и имею в виду. Потому что, понимаете, когда все вот эти вот, значит, одновременно как бы это самое, девушка.

0: согласился выступить посредником, приехал из Пекина в Москву, в Шереметьево, сел в машину, доехал до Тверской, потом развернулся и поехал обратно. Потому
1: Все
0: что
1: так
0: мы
1: вышло.
0: сказали, да, что в его посреднических услугах никто не нужен. Но хоть бы кого-нибудь другого бы выбрали, да, ну такого более приличного. Взяли бы какую-нибудь там, да, не знаю, какую-нибудь уважаемую африканскую страну, там, ну и
1: Человека из
0: вот.
1: Патриса Лумумбы, понимающего, да.
0: Да-да-да. Понимаю, чего, да, который жизнь знает. Да. Ну вот, и вот как бы вот эта вот картинка, она вот у меня вызывает совершенно обалдение. А самое главное, хорошо, вот как бы договориться в течение 2 месяцев. А в чем?
1: А в чем? Да,
0: Вот
1: вот вопрос. Ты про что хочешь
0: это как
1: говорить-то? Про что договариваться?
0: предвыборная кампания, да, о чем? Вот демократы с фабрикатами США, об чем спорят? Почему надо голосовать за этого, а не за этого? Одни кричат, мы любим Трампа, другие говорят, мы не любим Трампа. Но извините меня, как бы в республиканской партии есть тьма народу, который не любит Трампа, а в демократической есть люди, которые к нему вполне позитивно относятся. О чем разговор? Чего вы хотите от России? Вы хотите, чтобы Россия сдалась? Но она уже объяснила, что она сдаваться не будет. Более того, им
1: И
0: как бы
1: вроде даже,
0: регулярно.
1: да, и вроде даже понятно объяснила. То есть я бы тут вот в этих вот выкриках у нас 2 месяца на то, чтобы договориться. Первое. По всей видимости, у вас на фронте что-то все совсем кисло и плохо, и поэтому вы хотите срочно договориться, прекратить огонь и остановиться на линии соприкосновения. Это раз. Второе. А что должно случиться через 2 месяца? Вы что такое знаете? Хотелось бы узнать. Россия через 2 месяца, кстати, запомним этот твит. Россия через 2 месяца начнет применять что-то такое, что окончательно обрушит все. Ну, ничего другого просто в голову не приходит. Надо скорее договориться, пока не началось. Ничего другого в голову не приходит.
0: Я не могу не рассказать анекдот про то, как
1: Да.
0: врывается такой мужичок данного вида. Говорит, срочно мне 150
1: Да.
0: грамм быстрее, пока не
1: Пока не
0: началось.
1: началось.
0: Бармен наливает ему 150, он быстро выпивает, да, еще быстрее, пока не началось. Он, значит, наливает вторую, тот выпивает, кстати, третью, быстрее, пока не началось. И тут бармен его спрашивает, скажите, а у вас деньги-то есть? Ну вот, началось.
1: Началось.
0: Вот. Началось, понимаете? Вот как бы вот я-то внимательно слежу за экономикой. Кстати, нужно сказать одну вещь, уже как бы без шуток, да? Люди, которые ездят сегодня за границу, в Европу, да, вот мне прислал мой из Греции, другой мой приятель из Испании, они говорят, Миша, ничего не происходит. Все так же, самолеты забиты, да, молодежь ездит туда-сюда, все гуляют. Какой кризис? Его нету. А я им говорю, ребята, вы не понимаете. Весь ресурс, который есть, а ресурс есть, они деньги могут печатать, еще чего-то, идет сегодня на поддержку уровня жизни среднего класса. Вы бедных не видите, вы не ходите туда, где бедный.
1: Где нет
0: А
1: денег, да.
0: разрушается предпринимательская среда, разрушается базовая экономика производства. И люди, которые там, в Европе, занимаются бизнесом, они мне про это рассказывают. Они рассказывают, что там 8 лет тому назад все бежали в Испании от больших городов, во всякие Марбелье и прочие места, где потому там нету мафии. А вот тут вот свобода, демократия, либерализм, все хорошо. Все за деньги, если у тебя есть деньги. А сейчас, говорит он, стремительно дорожают участки территории вокруг крупных портов в Испании. Почему? Он говорит, а там мафия. Где мафия? Там порядок. И они говорят, что в чем проблема, да? Вот как бы ты как бы хочешь, приехал на Сицилию и хочешь открыть там бизнес. Что делает правильный человек? Да он идет там к уважаемому местному адвокату. Говорит, здравствуйте, я хочу открыть бизнес, да, не скажете ли вы мне, да, с кем мне надо как бы вот дружить?

0: с кем поддерживать, где тут местные клубы, там или в церковь надо ходить. Если вы хотите с евреями делать бизнес, надо идти в синагогу. Да, вот, значит, а там вот так. Он говорит, да, конечно, вот сейчас мы вас отведем в некое кафе, где собираются уважаемые люди. Вот, значит, ты приходишь, там сидят уважаемые люди. Вы с ним разговариваете о погоде, о видах на урожай, об идиотах политиков в Брюсселе, ну, как полагается. Потом они тебе говорят, а как ты хочешь заниматься бизнесом? Ну, хорошо, вот этим, вот этим и вот этим. Я говорю, ты знаешь, вот давай вот этого не надо, потому что этим у нас занимается уважаемый человек, вот тут вот, значит.
1: Джузеппе, да.
0: Он, да. Вот. И как бы ты можешь с ним договориться, если у тебя что-то новое. Ну, вот ты с ним тогда вот договорись, да? Джузеппе говорит, хорошо, завтра там сядем, выпьем и поговорим. А вот это очень интересно, да? Значит, смотри, могут быть разные проблемы, ты сам понимаешь, бюрократы, местные чиновники вставляют по налогам. Ну и так далее. Значит, давай с тобой договоримся, да? Ты нам будешь платить 7%, и, соответственно, а мы эти проблемы возьмем на себя. Вопросы есть? Нет вопросов. Все, договорились. И все. И ордунг. Нет, если ты
1: Да.
0: либерал, то это омерзительно. Дальше уж получается, что я должен становиться членом коллектива и,
1: Да.
0: соответственно, маршировать с ними под песенки «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед со всеми вместе». Не, я либерал. Я сам по себе ценность. Люди мне не нужны, я сам лучше всех все знаю.
1: И
0: А
1: тут бы
0: если ты хочешь...
1: задуматься. Да, тут бы задуматься. Вот тебе предлагают за 7%, обрати внимание, не крышу, хотя это крыша, тебе за
0: Да, конечно.
1: 7% предлагают решение массы проблем. Можешь отказаться, посмотреть, какие при этом возникнут дополнительные проблемы и успешно разориться. Вот так это
0: Да,
1: выглядит.
0: совершенно верно. А самое
1: Извините, да.
0: главное, во сколько тебе обойдется
1: Да,
0: решение
1: да, да.
0: этих... Вот, лично тебе, да? Более того, я даже не исключаю, что тебе никто не будет вставлять палки в колеса. Люди делом занимаются, да? Что им заниматься каким-то идиотом, да, который не понимает, как жизнь устроена? Скучно это и неинтересно.
1: Согласен, да.
0: Вот такая вот жизнь. И по этой причине... Мне кажется, что вот это вот понимание того, что происходит в Европе, вот этот вот обвал для среднего класса произойдет в тот момент, когда начнется кризис а-ля 2008 год. Он может начаться этой осенью, и более того, есть на это намеки. Может не начаться этой осенью. Хотя я с трудом себе представляю, ну, как бы, чтобы его можно было оттянуть сильно вперед. Но вот в 2008 году мне казалось, что вот оно началось, но растянули почти на 20 лет. Но, правда, в результате порушили вообще все. То есть в 2008 году можно было еще пытаться сохранить долларовую систему, пусть и не в полном объеме. Да, можно было бы там сохранить систему управления государством, ну и так далее. Сегодня это уже, ну, практически невозможно. Тогда, когда я про это писал, мне говорили, что я сумасшедший. Ну, как это? Маньяк. Вот, на сегодня-то это уже. Вот так вот. Поэтому очень мне грустно смотреть на вот этих вот людей, которые фактически находятся на публичном допросе. Вот этот самый Стуббоб. И он говорит, что вы будете
1: Да.
0: делать с Россией? Будем договариваться. А
1: О
0: потом я его
1: чем?
0: спрашиваю, а
1: О
0: что
1: чем?
0: будете?
1: Ну, что вот вы можете нам предложить? Вот хотелось бы узнать. Мир, дружбу, жвачку, мы согласны. Зачем вы остановили всю торговлю с нами? Раз. У них все южные области, все в обнищание просто скатились. Там нет работы. У финнов, не говоря про наших. Зачем вы тащите сюда американские военные базы? Зачем вы хотите разместить ядерное оружие? О чем говорить-то хотите? То есть на фоне всей вот этой вот дикой шизофрении, там вся эта Финляндия, если кто не в курсе, вся Финляндия, ну, грубо, 5 миллионов человек. В городе Санкт-Петербурге
0: Меньше.
1: живет
0: Да.
1: больше, да, у нас больше в одном городе, чем во всей Финляндии. Вы хотите портить с нами отношения. Ведь совсем недавно, когда товарищ Сталин вас не брал в состав Советского Союза вовсе не потому, что вы там такие мощные воины, хотя воюют они отлично, мы это знаем, и не только мы. Нет, не надо это было никому. Вам создали условия максимального благоприятствования. Вы были прокладкой между Советским Союзом и Западом. Транзитная страна, фактически. Зарабатывали с этого дикие деньги. С Советским Союзом торговали так, что у них в этих представительствах Ленфинторга, ну, только что ручки дверные не из золота были. Настолько хорошо жили. Нет, давайте от всего откажемся. Назло маме уши отморожу. Вы идиоты, что ли? Вам-то это зачем вообще? Ну, там дураки, чем дальше от России, тем дурнее, наверное. Самые два главных помощника Украины нацистской – это Норвегия, в которой тоже живет 5 миллионов человек, и, приготовьтесь, Дания, в которой побольше живет. Ну, вот эти двое больше всего денег украинским нацистам дают. Вопрос – зачем вы это делаете? Что вы хотите получить в итоге? Где результат? Вот вы влили эти сотни миллиардов евро. И что получите в результате? Как, я не знаю, просто не то, что растерянность, натурально оторопь берет от таких вот дальновидных, разумнейших шагов.
0: А вот тут, Дмитрий Юрьевич, очень интересный момент. Вы, наверное, и кины видели фильма, знаете, это фильма.
1: Да, да. Смотрел фильму.
0: Фильму про школу, да. И там, соответственно, вызывается какой-нибудь хулиган, там, разбил окно в школе, там, еще чего-то.
1: Мишка, да? Квакин, да.
0: Мишка, я не боюсь этого слова, кинул дрожжи в общественный туалет.
1: Да.
0: Ну и прочее, значит, хулиганствующие поступки. И вот, значит, перед ним стоят всякие серьезные тети и дяди, учителя, педсовет, они говорят, ты зачем это сделал? А он молчит, потому что объяснить это невозможно. Ну, вот как у ступа.
1: Невозможно. Я себя помню. Я не знаю, что говорить. Просто сделал. Особенно про пачку дрожжей. Прикольно было.
0: Вот. Не, ну много было. И мы, правда, пачки дрожжей не бросали в связи с отсутствием в городе Москве в поле, да, таких вот,
1: да,
0: куда бросать. Но как бы какую-то, значит, мелкую взрывчатку под стул учителя, безусловно, подкладывали.
1: Да? А как же, да.
0: Без этого. Ну, там и всякие разные другие глупости делали.
1: Да.
0: Но самое главное не это. Самое главное, что демократия позволила найти для этого идеальный совершенно прием, как выходить из этой ситуации. Происходят выборы, и вместо человека с фамилией Пень назначается президентом человек с фамилией Колода. Я не знаю, как будет по-шведски Колода. Ну вот. Вот. И этот человек, когда ему говорят, зачем ты это сделал, говорит, а это не я, это он, мы его, все, его нет, мы его...
1: Мы за это не отвечаем, да.
0: Но мы за него не отвечаем. И вот тут ключевой момент, как мне кажется. Тут нужно говорить, что, ребята, а тут работает принцип коллективной ответственности. Вы же проголосовали за этого Стуба, значит, вы несете ответственность, вы как страна. И поскольку теперь они за тебя проголосовали, гражданин Колода, то, соответственно, ты теперь должен придумывать, как вот из этой ситуации выходить. Да? Как ты это будешь компенсировать, что ты будешь делать. А если ты этого не будешь, мы с тобой разговариваем. Не будем, потому что это бессмысленно. Потому что ты не
1: допонял. Да, идущий за тобой будет вести себя точно так же. Это обратите внимание, вот Дональд Трамп, его что не спросят, так это не я, это администрация Байдена. Он идиот, и они все идиоты. Вот они наломали дров, а я тут ни при чем. Ну, здорово, здорово придумано. То есть никто ни за что не отвечает. Отлично.
0: Да. И такая же ситуация с самим Трампом. Трамп говорит, да, я дал обязательство в Анкоридже. Но вы знаете, Сенат, Палата представителей не дали мне это сделать. Милок, ты кто, президент?
1: Да.
0: Или если это как бы ты хочешь всерьез, да, давайте знать, с кем в Соединенных Штатах Америки надо договариваться. Покажите мне этого человека. С Трампом договариваться нельзя, ему может запретить. Он что-то подпишет, а Сенат запретит. С Сенатом договариваться, кто там? Покажите мне, кто. Да? С кем там договариваться? То есть получается, что эта страна.
1: Как это говорят у нас на Сицилии, где здесь сердце, в которое я могу воткнуть нож? Нету. Нету, все распределено, и никто, как у Райкина, лично я прижевал пуговицы. К пуговицам претензии есть? Нет. Пришпандорены насмерть. Вот.
0: Не оторвешь. Вот это
1: Да.
0: вот реальная проблема. Это, кстати, результат, ну, как бы развития того, что они называют демократией. Разговаривать не с кем. И это очень тяжелая ситуация для них же сейчас, потому что надо что-то менять, но для того, чтобы менять, должен быть, ну, как бы субъект перемен. Неважно, пускай это даже не человек, пускай это структура, но она должна как бы быть генератором, который что-то делает и за это отвечает.
1: Ну, вот с моей точки зрения, ну вот создался кризис. Мы все-таки это ближе к бизнесу, а не к управлению государством. Ну вот образовался кризис в силу разных причин. Что надо делать для ликвидации кризиса? Перво-наперво надо назначать кризисного управляющего, который будет бороться с кризисом, с причинами, последствиями и всякое такое. Еще в Древнем Риме придумали. Да, да,
0: Отлично от
1: да.
0: диктатора. Что такое диктатор?
1: Да,
0: Это человек,
1: да.
0: которого в Риме назначали в кризисной ситуации. Сказали, давай.
1: Так
0: А
1: точно,
0: дальше,
1: да.
0: если справишься, будешь герой, получишь триумф. А не справишься, мы тебя закроем.
1: Того. Ну, ёлы-палы, друзья, 2000 лет назад люди все это уже придумали и все это знали. Невозможно путем рассказывания всяких благоглупостей решить какие-то серьезные социальные и экономические проблемы. Невозможно. Трепачи не решат никаких вопросов. Горлопаны не решат никаких вопросов. Они только будут трепаться и горлопанить, а проблемы останутся и усугубятся. И дальше будет только хуже. И вся эта ваша демократия ничего подобного решить не может. Но они с таким не сталкивались никогда.
0: Нельзя человека, который не рулил там 100 тысячами долларов,
1: Да,
0: назначать
1: да.
0: рулить 100 миллионами или 100 миллиардами. Ничего хорошего из этого не получится.
1: Он же чисто тренироваться будет. А давай попробуем вот так. Ой, не получилось. А давай вот так. Ой, опять не получилось. В то
0: Это
1: время
0: желтый
1: как, я не
0: треугольник
1: знаю.
0: нарисуй народу.
1: Да. В то время как знающий человек, ну, хотя бы понимает, что он делает-то и в какую сторону двигает. Спасибо, Михаил Леонидович.
0: Спасибо, Дмитрий Юрьевич. До следующей недели. Всегда рады вас видеть и всегда рады говорить для наших радиослушателей.
1: Да, симметрично. Слушайте радио «Спутник». На сегодня все.
0: Обязательно.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Самые масштабные санкции против России. Контекст. Брюссель пригрозил Москве новым пакетом ограничительных мер, якобы самым значительным за все время. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с помпой заявила: число подсанкционных лиц и организаций из России увеличится на треть, и призвала усилить давление на нашу страну. Европейская пресса при этом пишет, что основной акцент все-таки будет сделан на исполнении уже введенных санкций. Они напоминают сито и работают через пень-колоду. Да и заявление Каллас – сплошной день сурка. Про необходимость консолидировать усилия и сделать так, чтобы санкции работали. Про поддержку Киева и решимость заставить Россию пойти на условия Запада. Между тем, от былого единства европейцев нет и следа. Каждый новый пакет принимается все сложнее. Экономика отдельных государств диктует свои условия их руководителям. В прошлый раз взбунтовалась Греция. Брюсселю пришлось пойти на ее условия. Регулярные санкции – это непрекращающиеся удары по самой Европе. Ее общий госдолг зашкаливает. А цены на энергоносители и колоссальный рост военных расходов подталкивают к глубокому социально-экономическому кризису. Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет. А количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию. Тегерана проверка обвинения Объединенных Арабских Эмиратов в запуске Ираном ракет по их территории. Склеп с мощами Дмитрия Донского будет приведен в исходный вид. Подробности далее. Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений, сообщил Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, как информирует ведомство, временные ограничения введены в аэропортах Самары, Пензы и Нижнего Новгорода. Суд на Украине приговорил блогера из города Драгобыч Львовской области к 5,5 годам лишения свободы за критику сотрудников украинских военкоматов и публикации видео с рекомендациями по защите своих прав при столкновении с ними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции. В них фамилия мужчины не приводится, однако по информации украинских СМИ речь идет о блогере Марьяне Чаве. Как сообщается в судебных материалах, с сентября 2022 года мужчина регулярно вступал в дискуссии с сотрудниками украинских военкоматов, когда те задерживали подлежащих мобилизации и снимал происходящее на видео. По данным следствия, блогер также публиковал кадры с рекомендациями, как защитить свои права при общении с работниками военкоматов. В частности, он призывал людей проверять их документы, обращаться в полицию и подавать на них заявления, когда они действуют за рамками закона. Президент США Дональд Трамп заявил, что на выборах главы государства в 2020 году, когда он проиграл Джо Байдену, голосовали десятки тысяч человек, которые не являлись американскими гражданами. Об этом написал Трамп в соцсети Truth Social. Он выразил уверенность в том, что по мере продолжения проверок это число будет увеличиваться. Хозяин Белого дома также призвал законодателей принять закон о защите права голоса американских избирателей, ужесточающие правила для регистрации избирателей. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи опроверг обвинения Объединенных Арабских Эмиратов о запуске Ираном ракет по их территории, пишет агентство Рейтер. По его данным, в заявлении Багаи говорится, что обвинения Эмиратов безосновательны. Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах впервые более чем за месяц было объявлено о ракетной угрозе. По заявлению эмиратского Минобороны, с территории Ирана были выпущены 2 баллистические ракеты, которые упали в море, одна из них в территориальных водах Эмиратов. Саркофаг с мощами святого Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля закроют, а склеп приведут в исходный вид, сказал источник РИА Новости в РПЦ. Он добавил, что частицы мощей, взятые для поклонения верующих, будут распределены по храмам по патриаршему усмотрению. Патриарх Московский всея Руси Кирилл накануне возглавил молебен у открытых в ходе реставрационных работ мощей святого князя в Архангельском соборе Московского Кремля. Частицы мощей князя будут переданы для почитания верующими в храм РПЦ, в том числе ожидается передача частицы в храм Христа Спасителя, сказал источник ранее агентству. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Мы с вами будем починять примус, напомню, в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы поговорить с ними о темах исключительно мне интересные. Ну, вы обычно не жалуетесь, может быть, вам просто отключают телефон, когда вы пытаетесь пожаловаться, но я очень благодарен. Слава Богу, очень хорошо, значит, мы друг другом довольны. Сегодня, слава Богу, не в первый раз, и это хорошая традиция становится. Мой добрый товарищ, блистательный эксперт по вопросам военного строительства и международных отношений, Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО и автор телеграм-канала «Коты и кошки Крамника».
3: Добрый вечер.
2: Вот, то есть привет. Кошки с котами, они присутствуют. Привет.
3: Конечно, я
2: привет. Привет. Говорить мы собирались про флот. Наш российский, в первую очередь, ну, не только, да, но поскольку мы, скажем, говорить хотелось бы о флоте в контексте беспилотных систем, БПЛА, тех возможностей, которые у флота появляются, тех угроз, которые появляются у флота. И самый, наверное, почему я вспомнил про российский, более того, я вспомнил даже не про столько российский вообще, в основном про черноморский, потому что самые большие, скажем, проблемы, и здесь не только речь идет о военном флоте, сейчас мы говорим и про гражданский флот, и о торговом флоте. Они возникают вот именно вот в этой экватории. Хотя у нас были эпизоды, когда газовоз бомбанули где-то у берегов Ливии, правильно?
3: И в Средиземном море уже кое-что было.
2: В Средиземном море, я говорю об этом, да.
3: В общем, да.
2: Причем по тому, что мне рассказывали добрые мои товарищи, не раскрывая имен и фактов, украинцы в Ливии в какой-то момент смогли получить точку для базирования своих беспилотных катеров.
3: Учитывая, что там довольно такая серая зона, не мудрено.
2: И когда мы говорим о том, что вот у нас есть африканский корпус, а зачем он нужен, этот африканский корпус, а что он там делает в Африке, а что это за история про каких-то там украинцев, которые как-то там нам противодействуют. Наверное, это все пропаганда, нету этого. Так вот, это все есть на самом деле, и это создает нам проблемы. Потому что украинские беспилотные катера вполне в состоянии в Средиземном море с берегов Ливии запуститься и бомбануть газовоз, который имеет к нам какое-то отношение. И одна из причин, почему мы собираемся с Ильей Крамником об этом говорить, это то, что мы сейчас слышали в выступлениях нашего верховного главнокомандующего, который был на Дальнем Востоке. И, конечно, он говорил там про Тихоокеанский регион, но как часть... частный случай, гораздо больший всепланетарной истории, о том, что мы готовы совершенно зеркально отвечать на те недружные, да, враждебные акции, которые совершаются по отношению к нашему флоту, или то, что называют там теневой флот и прочее, прочее. У этих же товарищей тоже есть теневой флот.
3: Разумеется,
2: правильно?
3: Разумеется.
2: Мы же все помним
3: мы
2: историю...
3: Мы сейчас об этой терминологии отдельно поговорим.
2: Сейчас поговорим. Мы же помним прекрасную историю про великую морскую державу Монголию. Не имеющую выхода, в принципе, ни к одному из морей вообще.
3: Но имеющую морской регистр.
2: Но при этом, да. Отлично, под монгольским флагом корабли бороздят пространство Мирового океана. Все это происходит. Итак, давай поговорим. В первую очередь, беспилотные системы сейчас для нас – это перспектива или угроза?
3: Это и то, и другое, как и всегда.
2: Понятно, воспринимается это как? Запретить или развивать?
3: Разумеется, развивать, но при этом, конечно, запретив надлежащее использование, за которым будем сурово карать. На самом деле мы сейчас просто как бы свидетели очередного такого витка технологического, вот теперь уже на беспилотной основе, но не первого отнюдь. Потому что в первый раз вот эта вот проблема чего-то мелкого, очень дешевого, при этом способного атаковать крупные корабли, она встала 150 лет назад. И при этом там же на Черном море она встала в русско-турецкую войну, но правда там, скажем так, инициаторами были наши, наоборот. Поскольку у нас после Парижского мирного договора флота не было, хотя мы его расторгли в 1871 году и вернули себе право иметь флот на Черном море, но как бы расторгнуть одно, построить другое, в итоге флотом военным мы не успели обзавестись, но обзавелись катерами и довольно успешно их применяли, настолько успешно, что турки, в общем, опасались своими боевыми кораблями активно ходить и держали их в базах. При этом ущерб-то был сравнительно невелик, если посмотреть вот именно на количество утопленных кораблей, то, скажем так, психологический эффект был намного больше реальным. Но было достаточно для того, чтобы турецкий флот достаточно сильно, повторюсь, парализовать. Вот сейчас мы имеем 150 лет спустя повторение этой истории уже по-прежнему такими вот легкими силами, но теперь безлюдными.
2: Ты прости, ради бога, что я перебиваю. Ну, конечно, это не беспилотная история, но, тем не менее, рифма потрясающая. Вот эти вот как они назывались? Брандеры, да?
3: Да нет, это называлось минные катера тогда.
2: Понятно,
3: да.
2: Но это еще такое до катеров.
4: до катеров, когда просто устанавливалась там бочка пороха и фитиль.
3: А, это брандер, да, брандер доктора.
4: Просто, да, направлялась вот эта вот вся лодка вот эта вот, да.
3: На... Да, это, кстати, как мы выиграли чеченское сражение.
4: Прекрасно, на фрегат отправлялась. Да. Все оттуда прыгали. В этот момент установился беспилотным.
3: В этом плане, кстати, да, это победа в близком регионе, в чеченском сражении.
4: Давно изобретено все, значит.
3: Ну, в какой-то мере, да. В целом, можно сказать, что традиционно возникающая угроза чего-то очередного дешевого, дешевого в том числе в плане людей, ну, поскольку экипаж там того же брандера или минного катера, это значительно проще и быстрее, да, готовится.
4: Если хорошо плавает, вообще проблема.
3: Экипаж большого корабля, да.
4: Конечно.
3: Вот. Одноразового применения и составляющую угрозу для флотов больших. Вот сейчас мы снова перед этой угрозой, потому что, ну, большой корабль дорогой, и терять его жалко, на нем много людей, и терять еще более жалко. И как бы вроде бы, как бы даже есть технические средства, которые позволяют корабль подготовить к этим угрозам, но проверять как-то стрёмно.
4: Я тут, кстати, тоже из новостей, прекрасная совершенно новость, что на ходовые испытания спущен, ну, то есть он давно спущен был на воду, но начал ходовые испытания наш атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск». Это первый наш штатный носитель «Посейдонов».
3: Да-да-да.
4: «Посейдоны», напомню, это самое крутое и мощное, что можно придумать про беспилотные аппараты. Потому что это, да, это аппарат с атомной двигательной установкой, еще и с атомной, боеголовкой,
3: да,
4: который, в принципе, может бахнуть где-нибудь в океане довольно даже далеко от побережья потенциального противника и просто смыть к чертовой матери этого самого.
3: Ну, там все-таки не настолько. Насколько я понимаю ситуацию, там надо подойти поближе, но, тем не менее, все равно...
4: Ну,
3: там,
4: хорошо, ладно, да, не 100 километров, конечно, но километров там в 20-30 нормально, мне кажется, хватит.
3: В общем, в любом случае, подробно лучше не осуждать, но я другое еще замечу. Ведь «Посейдон» сам по себе, это же, опять же, технология.
4: Да.
3: А технология, помимо доставки ядерного боеприпаса, может использоваться и в других целях. И, соответственно, вот эти подводные беспилотники, которые сейчас развиваются на всех флотах, и на нашем, и на американском активно, и на других, это тоже, скажем так, способ резко увеличить количество глаз у подводной лодки, у нее всегда дефицит как бы обзора окружающего пространства, и увеличить длину ее рук. Вот одна лодка, когда-то больше одной единицы, и теперь становится центром такого вот небольшого отряда соединений даже. Она выпускает впереди себя из своих подводных торпедных аппаратов или специальных отсеков группу беспилотников, и они в ее интересах разведывают, они в интересах могут минное поле выставить при необходимости, они могут и цель поразить, если у них есть для этого соответствующий заряд. Вот как изменится в связи с этим морская война, еще предстоит осмыслить. Ну, слава богу, до применения современных атомных подводных лодок никто не дошел. Собственно, по большому счету, это 3 страны на сегодня.
4: Это большое счастье для всего человечества, в общем, да. Ты очень правильную тему сейчас затронул, про не просто беспилотники, а сочетание беспилотника с, собственно, с традиционным носителем более или менее. Ведь была недавно статья, я читал, замечательная совершенно, которая рассматривала перспективу развития вот этих беспилотных морских систем с точки зрения не просто, что мы сделаем беспилотных катеров как можно больше, вот этих бэков, да, или этого авиационного самолетного типа, там, или что такое, а как мы будем сочетать? А почему бы не сделать, и эти системы уже появляются, даже у нас, я насколько я читал, это есть сопряжение катера беспилотного с авиационной воздушной частью, которая позволяет там и видеть, куда направлять этот катер и так далее, и поддерживать его с воздуха и прочее.
3: Разумеется.
4: И катер этот является носителем. Ну, это блестящая
3: вот
4: история.
3: Эти все системы, скажем так, автоматизированные системы управления, единые системы управления, они тоже развиваются, ну, даже не первые десятилетия, по большому счету. Первые это подобные системы начали появляться еще на рубеже 70-80-х годов, когда, собственно, первые компьютеры, мини- и микрокомпьютеры пошли в производство.
4: Но тогда мини-компьютер это размером с холодильник был.
3: Ну, да. И, ну, а на рубеже 70-80-х это уже персоналки появились, уже стало их возможно размещать как-то это в полевых командных пунктах. А, тогда же, собственно, и появились соответствующие первые образцы вот таких систем управления. А сейчас, по мере развития и самой компьютерной технологии, и, конечно же, развития средств связи в первую очередь, действительно появляется возможность вязать в единый контур с, скажем так, с обменом данными в режиме онлайн, ну, практически все что угодно. И это долгое время, ну, последние примерно два десятка лет, было таким основным направлением, обкатывавшимся на полигонах и в Штатах, и у нас, и в других некоторых странах. А теперь вот это все идет на поле боя, проверяется, что-то остается, что-то нет. Опять же, я бы не стал погружаться в подробности, но можно сказать в общих чертах, что у нас сейчас, ну, в сухопутных войсках, по крайней мере, появляется уже, выкристаллизовывается такая единая система управления, потихонечку внедряется в части. Ну и на море происходит, в общем-то, то же самое, даже там это проще внедрять, потому что корабль сам по себе уже в базе гораздо лучше подготовлен, ну, к установке такого оборудования.
4: Корабль, да, это высокотехнологичная история, но, извини меня, тут несколько есть болезненных для нас вопросов, которыми не только военблогеры, как это такой же бренд, такой нехороший, да, специалисты уже, и специалисты тоже задавались. Когда, и это не секрет, у нашего Черноморского флота было несколько болезненных ситуаций с утратой нескольких кораблей. Угу. Хохлы это, конечно, рассказывали об этом как о большой своей победе, естественно, что сделать. Ну, да. Но, тем не менее, там часть флота, вы об этом многие писали, пришлось передислоцировать, перебазировать и прочее, прочее. Даже заходила речь, я помню, о том, что, в принципе, флот как таковой в условиях беспилотных атак не так, чтобы очень актуален. Это раз. Угу. И два, были ссылки на некий консерватизм некоего флотского начальства, которое не могло никак заставить себя признать эти новые обстоятельства, в которых флот находится. Ну, вот что ты про это скажешь?
3: Значит, я скажу так, начну с второго пункта. Да, эта проблема есть на Черноморском флоте, действительно, скажем так, специалисты, которые занимаются этим вещами непосредственно, они жалуются на то, что внедрение необходимых вещей происходит трудно, поскольку, ну, есть такая вещь, как боязнь ответственности. Проще как бы не сделать ничего, чем рискнуть,
4: ну, почему-то, ну, это не только, да, там, это наше родное, любимое очень часто.
3: Ну, ну, как, да, бы, ну... ну, вот, ну, такое есть, к сожалению. Значит, есть ли говорить дальше на тему, нужен ли флот в принципе? Ну, конечно, нужен. Просто по одной простой причине. Океан есть. В океане есть морская торговля, она будет сохраняться, пока человечество существует. Соответственно, человек будет изобретать способы эту торговлю, во-первых, атаковать, во-вторых, защищать. Можно ли перевести все на беспилотную систему? Ну, наверное, теоретически можно пытаться себе такое представить. Но практически...
4: Да, в принципе, людей можно, да, отменить, да, это, да, понятно. Известная
3: практически мы сталкиваемся история с массой ситуаций, начиная от вопроса, кто вообще в данном случае роботу даст право на применение оружия, например. Кто вообще решит о том, что вот эта ситуация...
4: Товарищ майор,
3: позволяет применять оружие.
4: Товарищ,
3: да,
4: майор разрешит.
3: Да, значит, должен быть кто-то, по идее, на месте, способный взять на себя ответственность, в том числе юридическую. А вторая ситуация, оборудование вообще, тем более современное электронное оборудование, это вещь дорогая, а море среда опасная. И терять сотни миллионов, а в ряде случаев даже миллиарды там, долларов или евро, ну, мировую валюту как условную единицу, просто потому что роботизированный корабль получил повреждение даже не в бою, а просто от шторма и прочих неизбежных на море случайностей. И пошел ко дну, потому что некому было бороться с живучестью, как-то обидно.
4: Ну, мы много потерь видим сейчас в Армузе, угу, в том числе и по причине не только ракет, но и беспилотных атак.
3: Ну да.
4: Это есть. А к тому, что ты говоришь, мне хотелось бы напомнить, Илья Крамник, военный эксперт у нас сегодня в студии, разбирает и чинит наши примусы, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования Института мировой экономики и международных отношений, так, ну, для памяти. Есть, как мне кажется, один вариант, который серьезно очень обсуждается, прорабатывается, когда у нас по модели вот этих вот авианосцев американских будут корабли-матки, которые возят беспилотники.
3: Нет, это все, конечно же, будет. Беспилотник уже вошел в систему флотского вооружения. Он никуда из нее не денется. И беспилотный летательный аппарат, и безэкипажный катер. Конечно же, они все будут. Конечно же, это все будут или строить, или покупать, ну, в зависимости от того, что найдут. Но точно так же, как появились торпеды, появились корабли-носители торпед, появилась возможность там погружаться под воду, ну, соответственно, подводные лодки с теми же торпедами возникли. Появились самолеты, ну, немедленно возник авианосец. Дальше вертолет точно так же приписался на палубе. Беспилотный аппарат, конечно же, точно так же пропишется на палубе корабля и никуда уже с нее не денется. Но при этом просто не будем забывать, что корабль – это одновременно и то средство, которое можно наиболее надежно защитить от беспилотника. Просто потому что на борту любого корабля у нас электростанции, способные запитать целый город. И особенно резерв объема и массы, который позволяет разместить достаточное количество оружия, чтобы эти атаки отбивать. Как оружие кинетического, там, стреляющего, так и оружие, скажем так, на иных физических параметрах. Там, имеешь, имею в виду электромагнитное оружие, лазеры и тому подобные средства, которые могут повысить эффективность защиты этого корабля от беспилотников. То, что сами корабли при этом тоже должны измениться, то, что они, скорее всего, должны перестать быть настолько картонными, какими их строили после войны.
4: Ну, ты сейчас много людей обидел, ты понимаешь,
3: да? Да? Ну, это не мой термин, на самом деле. Это такой термин общеупотребимый. Когда-то, просто когда появилось ядерное оружие, все разом решили, что корабли не нужны броню. Угу. Потому что, ну, зачем бронировать корабли,
4: все равно снесет.
3: Да, все равно все снесет. И долгое время...
4: Почему-то танки это не отменило,
3: извини меня. Да, десятилетия подряд действительно корабли строились практически безбронными, поскольку считалось, что лучше потратить вес и объем, который занимает броня, на систему вооружения для того, чтобы не подпустить к кораблю угрозу. Но теперь выясняется, что это слишком дорого обходится.
4: Мы сейчас в основном с тобой рассуждали, хотя и теоретизировали вообще, но в основном про Черное море. Мы еще вернемся к Черному морю, безусловно. А на Балтике у нас что происходит? Я почему обращаю внимание?
3: Пиратство на Балтике происходит.
4: Что?
3: Пиратство на Балтике происходит.
4: Вот. В исполнении наших дорогих соседей. Пиратство происходит, да. Пиратство на Балтике происходит. Поэтому, собственно, я про Балтику вспомнил. У нас президент сказал про некие зеркальные ответы.
3: Может быть,
4: как мне кажется, да, они предполагают наличие постоянного, дислоцированного где-то в море подразделения нашего флота, которое может прийти на помощь. Раз. И два. Возможно ли размещение каких-то, скажем так, злых вооруженных людей на борту гражданских судов?
3: Пункт первый. Он уже исполняется, потому что, собственно, с того момента, как вообще в Европе начали задумываться и проявлять, так сказать, активность в сторону помех нашему судоходству, флот эту задачу выполняет. И Балтийский флот, и Северный флот, они сопровождают наши суда в опасных районах, там, по той же Балтике, по проливам,
4: недавно,
3: Ла-Манш.
4: Месяц назад отпугнули каких-то желающих.
3: Да, это регулярно бывает, и это происходит практически вот тот момент выхода там за маяки Финского залива, вот западные цепочки островов, до момента выхода в Атлантику уже там за Британией. Нас на самом деле спасает во многом то, что у Европы сейчас у самой очень большие проблемы с флотом. Традиционные наши противники в этом плане,
4: Великая Британская морская империя, она как-то уже не вполне
3: флот
4: великая.
3: У них, в общем, кончился, да. Значит, это нас во многом спасает, потому что если бы у них было получше, у нас бы просто кораблей на все на это не хватило, пока более-менее хватает. Значит, что касается вооруженных людей на борту, тоже как бы технология отработана, поскольку, ну, не первый раз появляются подобные
4: угрозы. С сомалийскими пиратами.
3: Да, были те же пираты, значит, и, конечно же, сажают охрану, есть группы, которые уже много лет на этом зарабатывают денежки, обеспечивая профессиональную охрану. Можно и в данном случае как бы эту охрану обеспечить, тем более, что, опять же, юридических оснований для захвата кораблей Нет, поскольку вот эти все совместные документы о борьбе с теневым флотом, они не могут быть юридическим основанием.
4: Ну, с другой стороны, знаешь, если это теневой флот, да, если это какой-нибудь монгольский или еще какой-то там флаг, то и основания для защиты его какие?
3: Ну, да.
4: Если только капитан запросил...
3: Да, ну, здесь основания, может быть, просто частный договор судовладельца с охранным предприятием.
4: Да, а потом, вот подобный... Потенциальные эксцессы. Кстати, что касается даже не Черного моря, а, в первую очередь, именно Балтийского моря, где, как мне кажется, подобные острые ситуации гораздо более реальны. Угу. Подобный силовой эксцесс, насколько может восприниматься кем-то, как казус Белли? Ну, грубо говоря, попавший под огонь, значит, какой-нибудь там отряд погранцов, условно, не знаю, ну, вот я сейчас, чтобы никого не обидеть, какой-нибудь скандинавской страны.
3: Скажем так, пока что можно заметить следующее. Вот в тех случаях, когда действительно становится реальным вооруженное противостояние, они мигом прекращают обострение. Стараются дальше не экспериментировать. Видимо, тоже подозревают, что может закончиться нехорошо, потому что отнюдь не все страны НАТО горят желанием немедленно вставать в строй и идти на войну с Россией там, за то, что каких-то... полицейских или пограничников кто-то обстрелял.
4: Ну, ты в этом смысле оптимист. Я как раз считаю, что некая проба новых возможностей, она все время происходит.
3: Может быть, конечно, может и нарвутся однажды. Ну, как бы риск нарваться есть, потому что число инцидентов растет, не прекращается, оно будет расти дальше. Вот. Но, во всяком случае, пока вот такая осторожность, она присутствует. При видимом риске вооруженного столкновения предпочитают не обострять. Изменится ли это, если у нас вот на всех судах появится вооруженная охрана? Ну, вот это хороший вопрос. Наверное, надо посмотреть. Вот, будет попытка захвата судна с вооруженной охраной, и во что она выльется?
4: Ну, там же вот поглядим. Илья, там уже много тонкостей есть по поводу того, а может ли оружие находиться на борту этого самого гражданского судна?
3: В международных водах, да.
4: Да. А вот он проходит же по, так сказать, по своему маршруту не только через международные воды.
3: Когда он идет через проливы транзитом, он считается находящимся в международных водах. Вот если он в порт зайдет или там на якорь станет, то да, уже...
4: Ну, ты же помнишь эту историю про то, что когда вот как раз начиналась вся эта история с сомалийскими пиратами, там были некие корабли-матки, где были склады с оружием буквально, ну, да, они подходили, получали оружие, дальше шли в этот район опасный, дальше выходили и сдавали, собственно, это оружие. Вот, а вот на более или менее постоянной основе это может там находиться или нет?
3: Ну, чисто технически нам никто не мешает разместить такой же корабль, базу где-то на выходе из Финского залива, который Матку будет сажать охрану, там, да. И второй такой же, который будет в Северном море эту охрану снимать.
4: Я напомню, что у нас сегодня подчиняет примус Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО. Мы сейчас совсем уже скоро уйдем на новости, а потом вернемся снова к Черному морю и немножко про Турцию.
0: Подчиняем примус с Евгением Примаковым.
5: Лампа не слишком светит.
0: Пятница, вечер – это время волнующих свиданий.
6: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
7: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
8: Тупо не хотят работать.
9: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
10: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
11: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
12: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
13: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребята.
0: Слово за слово, словом по столу.
13: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
13: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
14: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
15: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
16: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
16: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
17: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
17: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
17: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Починяем примус с Евгением Примаковым.
18: Итак, продолжаем разговор, как говорил Карлсон. Я должен покаяться перед вами, дорогие друзья. Хотя, наверное, вы уже и так наизусть знаете телефон нашего прямого эфира, но, тем не менее, я все-таки его повторю, потому что у нас все-таки прямой сегодня эфир. Вы можете не поверить в это, но Илье Крамникову можно позвонить и задать ему вопросы. Плюс 7-495-95-95-91-2. Прямо как наша частота в Москве. Звоните, будем дальше разговаривать про моря и океаны, но в первую очередь, конечно, про Черное море, куда я обещал нам вернуться. В связи, в первую очередь, с интересной историей про то, как господин Фидан, министр иностранных дел Турции, где-то уже дней 10, неделю назад, да, он заявил о том, что некое есть предложение о примирении. Я вижу, что есть звонок, ну, сейчас я задам вопрос. Что есть некое предложение о том, что мы снова с украинцами перестали, так сказать, уничтожать друг друга на море.
3: Не верю.
18: Потому что это никто не верит, кроме Фидана, возможно. Но самое интересное, что после нашей довольно болезненной реакции у нас и Сергей Ильич Лавров выступил и сказал, что, ну, как бы, а с чего бы вдруг? Турецкая сторона сразу по нескольким каналам, я читал у РИА новостей, заявила, что да не было такого предложения. Да мы ничего официально, мы просто рассуждали.
3: Показалось.
18: Да нет, мы просто рассуждали. Ничего подобного не было. Вот это, мне кажется, сейчас повод поговорить про Турцию в Черном море и про их беспилотные системы, потому что есть о чем поговорить. А сейчас мы примем звонок. Илья, надевай наушники. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире.
19: Здравствуйте, Олег.
18: Здравствуйте, Олег, как я рад вас слышать.
19: Спасибо. Ну, да, вопрос такой. Вот на сегодняшний день можно ли сказать, что полностью военно-морской флот Украины уничтожен? Там ведь все равно какие-то беспилотники у них остаются, беспилотные катера. И можно ли говорить о том, что их, ну, так называемый гражданский флот, связанный с СУ, ну, тоже в ближайшее время будет полностью уничтожен, выведен из
4: строя. Олег, спасибо. Хороший вопрос, потому что мне так кажется, что беспилотники украинские ходят откуда-то из Николаева.
3: Ну, смотрите, то, что у них было до войны, конечно же, оно все уничтожено.
4: Вот именно корабли, мне кажется, да. Там пара катеров, может, каких-то прячется.
3: То в Дунае, наверное, можно найти.
4: У них не был он вообще, этот флот? Кроме Сагайдачного, там что-то было вообще?
3: Да было, катера были, патрульные суда были, погранцы были.
4: Единственная подводная лодка сразу к нам перешла, мне кажется.
3: Она в Севастополе была,
4: собственно. Ну, да.
3: Вот. Значит, конечно же, то, что называлось морскими силами Украины, они уже существовать давно перестало. Сейчас эта структура занимается в первую очередь, конечно же, обеспечением применения беспилотников и прочих вот диверсионных действий. И это будет продолжаться до тех пор, пока у Украины будет оставаться хоть какой-то кусок побережья. Потому что, ну, зачастую для того, чтобы применить там морской дрон, надо просто спустить его на воду на пляже с грузового автомобиля там, или с пикапа. Это делать можно долго.
4: Скажи, а вот по твоему знанию, какова реальность истории про матки суда украинские они, или какие-то международные, нет, которых есть эти
3: они,
4: быки?
3: Они реальны, конечно же, потому что отнюдь не все морские катера беспилотные способны дойти своим ходом от Николаева до, скажем, Черноморского бережка.
4: Да вообще никак.
3: Да, естественно, дальность не хватит.
4: В обход всего Крыма нет.
3: Поэтому, конечно.

0: наша разведка в этом регионе могла бы быть получше.
1: Ну, тут вопрос еще противодействия нашей разведки, не только умения нашей разведки. Вернемся к Турции. Тут сейчас будет происходить интересное. Буквально вот 20-23 августа в Турции в некой Гюльджукской военно-морской верфи уже не в первый год будет проходить фестиваль «Технофест Мави Ватан». Мави Ватан, насколько я понимаю, это голубая и синяя родина.
0: Да, да. Да, да.
1: Голубая в смысле моря, не в смысле там чего-то, чего вы могли подумать. Там будут показываться достижения военно-морские, и в первую очередь, конечно, беспилотные сейчас самые активные. Я где-то в запрещенном грамме увидел ролик, который разместил хозяин вот Байрактара, собственно, Байрактар. Да, один из Байрактаров, там их несколько, которые нам не товарищи. Ролик фантастический про то, как вот на турецкий некий авиационный носитель морской. Не могу сказать, чтобы это выглядело как большой прямо авианосец, но что-то авианосное в нем было.
0: А на Далу?
1: Да, вот на него садятся беспилотники, с него взлетают беспилотники в беспилотном режиме, и все это замечательно, то есть, может, так сказать, ходить и по Средиземному морю, и, как мы понимаем, по Черному тоже.
0: Ну, на самом деле, конечно же, в первую очередь здесь надо пугаться греком, потому что что такое Мави Ватан вообще? В принципе, это идеология, вот турецкая вот эта идеология синей родины, голубой. Один из создателей этой идеологии, турецкий адмирал Жем Гюрденис, он даже от Эрдогана пострадавший, значит, посидеть немного успел в тюрьме в связи с подозрениями в участии, скажем так, в антиэрдоганском движении. Вот, ну, это такой турецкий патриот, националист, короче, он озабоченный тем, что у Турции несправедливо мало островов в Средиземном море. Как мы помним, она практически лишилась всех этих островов в свое время в 20-х годах при, собственно, распаде Османской империи и после греко-турецкой войны. Сейчас турки очень хотят, конечно, это дело пересмотреть дипломатическими методами, но в том числе, конечно же, готовят и военные инструменты. И строительство турецкого флота, турецких морских сил, в значительно большей мере, чем у греков, опирающихся на собственные турецкие промышленные возможности, хотя и недостаточные, это один из способов, которым они планируют эту теологию
1: проводить. Мне все-таки кажется, что некая рамка в англосаксонском выражении «фреймворк», извините меня, пожалуйста, НАТО все-таки, ну, является достаточно сильным предохранителем, хотя мы все время рассуждаем о том, что НАТО на ладан дышит, и вот это вот все для какого-то...
0: Я в этой связи...
1: Хотя эксперименты повоевать с греками были
0: я
1: в формате НАТО,
0: связи,
1: в том числе и в Турок.
0: Я в этой связи замечу вот что, что все-таки политические блоки НАТО в том числе, это вещь приходящая, география вечна.
1: Ну,
0: острова-то никуда не денутся, и претензии
1: на них
0: тоже. Все равно
1: нас в любом случае волнует, ну, грубо говоря, нас, у нас есть ли греческий флот, присутствующий в Черном море?
0: Греческого нет, а турецкий есть.
1: Вот.
0: Нас, конечно, волнует, да.
1: Конечно, поэтому все, что там происходит, нам аукается. Ну, например, вот эта новость, которую уже 150 раз обсудили, когда Конгресс американский заявил о разрешении на продажу из Турции оружия украинцам, то, что вызвало нашу достаточно резкую реакцию, и Мария Владимировна Захарова высказывалась, и МИД официально там через, не только Мария Владимировна высказывалась на эту тему, это 12 РСЗО, 2500 кассетных боеприпасов, 27 тысяч кассетных снарядов, 200-300 миллиметров, это, кстати, дальняя артиллерия, 200, это там 30-40 километров, насколько я понимаю, и 70 ракет от АКМС, но я тут специально писал, понятно, что мы возмущены, 27 тысяч кассетных снарядов артиллерийских.
0: Угу.
1: Средний расход боеприпасов в артиллерии у ВСУ в сутки.
0: На самом деле
1: до 10 тысяч.
0: Это много.
1: Сутки.
0: Ну,
1: до 10 тысяч, в самые активные периоды.
0: Да,
1: до
0: 10
1: тысяч.
0: Да.
1: Это типа... Ну, если сильно экономить, то неделя где-то, да?
0: Нет, это на самом деле самая большая проблема Украины сейчас, одна из самых больших проблем на сухопутном фронте, снарядов нет.
1: Ну, я к тому, что да, нас возмущает эта история. Понятно, что каждый снаряд – это жизни, в том числе и наших ребят. Жизнь, здоровье, там, руки, ноги и так далее. И это чудовищно отвратительно. Но спасет ли это украинцев? Да вообще нет.
0: Нет, конечно.

0: Да вообще нет.
1: Ну, спасение в данном случае как бы ждать не приходится, но вот именно создавать проблемы вот таким образом, просто затягивая войну надольше,
0: они будут. Все этим занимаются. Следующая история. Мне приятно, что мы сейчас с Ильей Крамником говорим про Турцию. Напомню, что Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ММО и автор телеграм-канала «Коты и кошки Крамника», и мой добрый товарищ, блистательный совершенно эксперт военный. Мне приятно, что мы говорим про Турцию, потому что я продолжаю ту историю, которую я уже там начинал одну, две, три программы назад. Мы говорим про настоящий мир. Мы не говорим про американцев Урсулу фон дер Ляйен, мы рассказываем про страны, которые на самом деле важны и представляют тот самый глобальный юг и глобальное большинство. Турция поучаствовала здесь и в новом военном блоке. Они подписали так называемое Микканское соглашение, или Микканский пакт его называют, с Саудовской Аравией и Пакистаном. И это дико интересная история. Потому что причин в ней огромное количество, и военных, и политических.
1: Да.
0: Во-первых, я тебя тоже вызываю, соответственно, на беседу. Во-первых, мне кажется, это демонстрация со стороны саудитов, пакистанцев и турок, потому что у них все-таки нет американского зонтика и американской, так сказать, стопроцентной гарантии на безопасность в регионе. Надо, ребята, самим. Все, да. Давайте сами. Все, давайте сами. И очень интересное сочетание именно трех этих стран. Первое. Бабки, извините меня, саудовские.
1: Естественно.
0: Финансирование. Технологии ВПК мощнейшие абсолютно. Это Турция. То, что мы сейчас говорили про технофест, вот этот вот чудесный.
1: Вот тут у меня сейчас будет коррекция некоторая.
0: Вот сейчас, да? Сейчас скажешь. Ну и, соответственно, ядерная держава у нас кто?
1: Пакистан, да.
0: Пакистан.
1: И тоже понятно, чьи деньги.
0: Да, но при этом очень интересно. В пакте, кроме, в этом Микканском соглашении, кроме обмена развединформацией, кроме взаимной координации в региональной безопасности, там прописана конкретно коллективная безопасность.
1: Угу.
0: По модели натовской нападение на одну из стран является нападением на три. Там, да, там есть тонкости, там не прописано, а что считать нападением, а должны ли вы все трактовать, что на вас напали обязательно, или можете сказать, что мы так не считаем, что на вас напали. То есть есть огромное количество лазей, но принцип сам политический именно вот этот.
1: Значит, начнем вот с чего. Здесь достаточно интересно именно вот о турецкой технологии поговорить, турецкому ВПК. Американцы здесь не так далеко, как кажется. Потому что, по большому счету, турецкий военно-промышленный комплекс в настоящее время, он это такой мощный, развитый комплекс страны второго эшелона, то есть, который многое может чего производить, но вот базовые технологии в электронике, в электротехнике, в двигателестроении, как в наземном, так и морском, так и воздушном, у нее чужие.
0: Но при всем том, про Турцию говорят, что это одна из пороговых стран, между прочим.
1: Много стран пороговых. Как бы, Пакистан имеет существенно меньшие возможности ВПК, например, чем Турция. Это вообще уже ядерная держава. Угу. Вот, ядерное оружие... Ну,
0: там так... злые языки говорили, что корейцы помогали.
1: Да,
0: там,
1: ну это уже другой вопрос.
0: Там, да. Да.
1: Значит, но так или иначе, Турция на сегодняшний день продолжает оставаться зависимой в этом плане технологии страной. И можно сказать следующее. Если турки в этом своем состоянии подписывают вот этот пакт и планируют и дальше поставлять свое оружие на эти рынки, ну, в том числе и Пакистан, с которым у них уже очень хорошее налажено военно-техническое сотрудничество, несмотря на то, что Пакистан, в принципе, сейчас скорее китайский клиент в этой части, то можно делать вывод, что американская администрация это устраивает. Просто потому, что...
0: Ты знаешь, очень сложные отношения у Пакистана с американцами.
1: Да.
0: Очень непростые.
1: Но у турок, в данном случае, которые будут являться в этом блоке донором, они тоже есть. И как бы если американцы...
0: Тоже непростые.
1: Тоже непростые.
0: Посмотри, но... как сейчас, да, развивалась ситуация с экспортом туда F-35. То ли разрешить, то ли не... в итоге не разрешить. Возмущение по поводу их закупок наших комплексов S-300,
1: S-400.
0: Да. То ли это очень плохо, и поэтому F-35 не продадим, то ли, ладно, давайте вы сейчас эти F-400 уступите обратно хохлам. Вот, такое.
1: Хохлам, кстати, они их не продадут в итоге, продадут, видимо, куда-то на Ближнем
0: Востоке. Я говорю, Эрдоган, понятно, мы все понимаем, что Турецкая Республика не является союзником Российской Федерации.
1: Угу.
0: Это неизбежный наш сосед и поэтому неизбежный партнер, с которым надо выстраивать отношения, которые не всегда хороши, мягко говоря. И за последнюю нашу историю были... Конечно, мы всегда воевали. Плюс к тому, мы помним убийство посла Карлова, мы помним сбитый самолет, убитых наших летчиков. Мы много чего помним. У нас, знаете, как...
1: Включая поведение Турции во время чеченского конфликта и так далее.
0: Конечно, конечно. И, кстати, если уж вспоминать, то давайте вспоминать все. Давайте вспоминать про то, что когда у молодой Российской Федерации социалистической был голод 20-21 год, мы дали туркам 11 миллионов золотых рублей безвозмездно.
1: Да.
0: А это по нынешним ценам, я посмотрел, 1,2 миллиарда долларов. А плюс тому бешеное количество вооружений на то, чтобы они там боролись с греками, британским, да, британским, в первую очередь, империализмом. Да. Ну, греки там, собственно, где-то там, ну, они были, да, но тем не менее. То есть, такая был поступок с нашей стороны, за что Ататюрк несколько раз довольно искренне называл нас своими добрыми друзьями и союзниками. Правда, говорил всегда, что мы, конечно, союзники в борьбе с империализмом, но, пожалуйста, вашу большевистскую систему на нашу турецкую землю не переносите, она нам не подходит, не покупаем. А еще одна история, которая сейчас характерна для Турции, это история, конечно, с газой и с Палестиной. Произошло несколько интересных событий. И уж извините, я про американцев все-таки вспомню, тут уже песни слов не выкинешь. Джаред Кушнер, который зять Трампа и который его спецпредставитель по Ближнему Востоку, в очередной раз ездил сначала в Аль-Аламейн, это в Египте, потом в Тель-Авив, Иерусалим, потом, собственно, в Анкару к Эрдогану, со всеми поговорил, со всеми пообщался по поводу того, все-таки помните, да, вот война Газа, надо как-то Газу надо замерять, там что-то отстраивать надо, то ли Хамас разоружается, то ли еще что-то, то ли еще что-то. Для Турции это история, ну, во-первых, такого очень важного османского наследия. Турция выступала всегда, особенно при Эрдогане уж совсем, как настоящий заступник. Мы, кстати, тоже исторически должны помнить, что это такое, потому что Крымская война XIX века началась с того, что Россия выступила заступником христиан на Ближнем Востоке. И из-за этого мы, собственно, поучаствовали в этой войне. Вот Турция, она называет себя заступником палестинцев. И мне понравилось, я тут пока исследовал эту тему, я сейчас попрошу включить эту чудесную музыкальную эту композицию, оказывается, один из депутатов турецкого парламента, который раньше был музыкант целый настоящий, который сочинял композиции для турецких фильмов там, и так далее, и так далее. Сгенерил в искусственном интеллекте, сгенерил некий ролик, который даже репостнул Эрдоган. Товарищ этого зовут Юджель Арзен, депутат, собственно, Великого собрания турецкого народного и, собственно, музыкант. Давайте послушаем. В песне поется про то, как мы сейчас объявим бойкот Израилю и не будем покупать его товары, потому что Израиль мучает палестинцев в Газе. Поехали.

0: Я просто прокомментирую несколько, да, вы, если у вас, вы смотрите нас, принимаете через компьютер и прочее, вы смотрели клип, там поется, ну, естественно, о страданиях палестинцев в Газе, про то, как мы объявим бойкот, который сделает нас сильнее. Вы тут пьете Кока-Колу, жрете и потребляете, вот у нас Рональдо тут колу пьет, и магазины полны, а там люди страдают. Вообще не смешно, на самом деле, Илья, извини, но самое интересное в этом, я понимаю, почему Эрдоган репостнул этот ролик, потому что он там в ролике выступает.
1: Да.
0: Ну, соответственно. Потом господин Юджель Арзен, он является депутатом от правящей партии. И что еще интересно, в клипе очень сочувственно показывают какое-то количество израильтян, которые протестуют против войны.
1: Значит,
0: вот эти левые ребята израильские, которые выходят на демонстрации против там, использования военных сил и жертв в Газе, вот их отлично там показывают. То есть это не, как сказать, это не антиеврейский, не антисемитский клип,
1: нет,
0: а именно антиизраильский.
1: Нет, нет. Я тут замечу следующее. У Турции в свое время, ну, как бы у них отношения с Израилем, отношения в регионе, они как бы два этапа переживают. Вот сейчас они все хуже. При этом в свое время турки были очень такими активными партнерами.
0: У них совместные партнерами. Учения были военные.
1: Ладно, совместные учения. У них и сотрудничество там в той же воронке было, скажем, да. Израильские модернизации там...
0: F-16 они делали.
1: И американских танков.
0: Системы наведения, там, да, же, далее, да.
1: Там много чего было, они много чем сотрудничали. Сейчас у Эрдогана другая политика, и при этом надо отметить, что ну, в тот период, когда это сотрудничество было, страдания Палестины, совершенно объективные, существующие, они Турцию не особо волновали. А сейчас они их волнуют. В целом, там, можно понять...
0: Не волновали это проблем. Когда? Смотри, я когда работал на Ближнем Востоке, я помню несколько вот этих флотилий свободы, которые в Газу отправились.
1: Ну, я имею в виду времена там, первой интифады, когда...
0: Ну, первые, да. Ладно, первые, да. Первые, да.
1: Когда интифада была, восстания были, но при этом...
0: Начали волновать уже при Эрдогане.
1: Да. Они начали портиться, естественно, при Эрдогане, потому что начала меняться в целом политика в сторону, в том числе, больше самостоятельности Турции, отхода их от американского уже курса, который предусматривал в том числе активное сотрудничество с Израилем. Турция была, ну, среди прочих союзников американцев в регионе, как бы наряду с Израилем, одна из самых важных. Я в этой связи просто замечу в данном случае, что вот это противостояние с Израилем... активизирующиеся. Это, скажем так, способ Турции в том числе утвердить свои претензии в Средиземноморье, в Восточном своем родном регионе, в том числе и на море, где мы находим все больше объектов, которые можно делить.
0: Шельф.
1: Например, шельф, да, те же газовые месторождения, которыми тоже Израиль планирует в том числе закрывать свои потребности в энергетике. Но он там не единственная страна с потребностью в энергетике.
0: Там огромное поле между Кипром, Ливаном, Турцией,
1: да, и
0: Израилем.
1: С очень сложной такой неоднозначными и неодинаковыми взглядами на то, как это надо все делить.
0: И практически завершая уже, да, почему вот Турция тоже всплыла здесь, в Бейруте собрались министры иностранных дел, там была Иордания, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция, Пакистан, если не ошибаюсь, Арабские Эмираты, которые, собственно, подписали коллективное письмо о том, что главным виновником провала соглашения по Газе сейчас уже они называют Израиль, абсолютно однозначно, Египет тоже там был, обращает на себя внимание присутствие там Турции, обращает на себя внимание присутствие Египта, который жизненно заинтересован в реализации этих соглашений, которые говорят о и разоружении Хамаса, и о выводе израильских войск, и так далее, и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что Иран не удалось замирить и войну в Иране закончить, да, вы знаете, ничего не удалось, в принципе.
1: Угу.
0: И история с палестинским замирением тоже закончилась ничем, тем более, что 9 буквально августа премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о том, что никакого вывода войск до разоружения Хамаса там не будет из Газы, и вообще никакого палестинского государства тоже не будет, и все, что является главным предметом. Но, к сожалению, Илья, мы заканчиваем, мы с тобой еще вернемся, примусов еще много. Илья Крамник сегодня со мной починял примус, был интереснейший разговор, и снова мы говорили о многом. Спасибо.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым. Рост цен на грузоперевозки. Контекст. Перемещение товаров по морям и рекам становится роскошью. И дело тут отнюдь не в антироссийских санкциях и борьбе с так называемым «теневым флотом». Блокада Ормузского пролива заставляет перевозчиков искать альтернативные маршруты. Это удлиняет путь и создает массу сложностей. Например, перегруженность других транспортных артерий. К тому же Панамский канал и крупные реки обмелели из-за климатических изменений, а значит, выросли риски, стоимость фрахта и страховые премии. Пока экономисты света в конце туннеля не видят. Проблемы не решены и вряд ли сами быстро и бесследно исчезнут. Логика тут очевидна. Удорожание перевозок приведет к росту стоимости товаров, от энергоносителей до бытовой техники. Эти издержки лягут на плечи миллионов потребителей. Разумеется, бизнес ищет новые устойчивые и предсказуемые каналы доставки. Так он устроен. А логистические цепочки адаптируются к меняющимся условиям. Но влияние ситуации в проливе меняет всю мировую торговлю. А это процесс сложный и болезненный. Может быть, даже эпохальный. Одним из самых перспективных направлений сегодня становится международный транспортный коридор «Север-Юг» от Санкт-Петербурга до индийского Мумбаи.
3: Узнать за 90 секунд.
2: Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Уничтожено 11 беспилотников, летевших на Москву. Киев до сих пор не выплатил Ирану компенсацию за удар по судну. Минпросвещение рассказали, как подготовить ребенка к 1 сентября. Подробности далее. Сбито 11 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ранее Росавиация информировала, что аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений. Переписывание истории, героизация нацизма и поддержка националистических организаций создают угрозу основополагающим ценностям демократии и прав человека.